0: По информации телеканала, это якобы были оборонительные удары, которые не означают прекращение перемирия с Тегераном. Сейчас Штаты прекратили наносить удары по Ирану. Ранее агентство Reuters сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. День славянской письменности и культуры, посвященной памяти создателей славянской азбуки святых Кирилла и Мефодия, отметили в саду Пушкина в центре Мехико с участием российских школьников и мексиканских студентов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, ученики школы при посольстве России подготовили выступление российской словесности, а мексиканские студенты декламировали стихи Александра Пушкина. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Усин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Опять этот чудный вид у вас за спиной. Я даже не завидую, я просто за вас очень рад.
3: Это хорошо.
2: Давайте начнем с насущных вещей. Дальше пойдут, может быть, интересные. А сейчас насущные. 17% россиян до сих пор держат у себя карты Visa и MasterCard. В ЦБ сказали, что они должны уйти из России окончательно, потому что приходится тратить наши деньги на поддержание работы этих сервисов. Ну и, в общем, нечего им тут делать. Вопрос вот какой. Ведь, наверное, многие держат для того, чтобы за границей расплачиваться, если, конечно, их поддерживает с той стороны, или не так? Зачем вообще они нам нужны и кому-то? Почему люди их продолжают держать?
3: Нет, за границей они, во-первых, не работают.
2: Не работают, да?
3: Они имитированы нашими банками, банки под санкции, поэтому это не имеет никакого смысла. В момент, когда мы переходили во всю эту историю, карточек МИР еще не было, вспомните, чипов не было, да, то есть, ну, или там, были, помните, были какие-то страшные, совершенно фантастические слухи по этому поводу, поэтому прикрутили как бы, то есть, мы как бы приватизировали карточки Visa, MasterCard для себя, да, то есть, и как бы сказали, работайте. Visa об этом вообще не в курсе, это вообще не их сейчас история, вот то, что есть карточки, вот у меня, я буквально недавно выбыл из этих 17%, совершенно случайно, я потерял карточку. Она у меня была со сроком действия 23-го года, и они поддерживали еще как бы карточка 23-го года, но их, ну, они так работали, да. Понятно, что нужно наводить порядок, и понятно, что ЦБ находится, знаете, в такой некоторой... То есть сказать нам, что с 1 января карточки будут нерабочие, да, это, ну, наверняка будет много шума, да. Кто-то ленится, кто-то забывает, кто-то потом устроит истерику, да, у кого-то карточка лежит там годами, да. Вот потом бабах побежал что-то делать, да, и будет в истерике биться. Поэтому ЦБ пытается вот таким образом, такими, знаете, как это называется, словесной интервенцией, подсказать гражданам, что им нужно... Вот я потерял карточку, написал в банк, мне привезли, и уже карточка МИР у меня, да, то есть не виза, да, то есть там, как бы там, 5-летней давности, да. Вот поэтому это, я думаю, скорее всего, какой-то авизм, как сходят старые деньги, да, периодически, когда уже вроде все, смена денег прошла, а старые деньги ходят, их меняют еще. Они, может быть, даже и в обращении-то нет, но их все равно меняют. Поэтому это какая-то такая прямая аналогия с обменом денег и то, что у нас карточки Visa. Тут, наверное, какая-то, знаете, когда ЦБ об этом заявляет, я думаю, это какая-то внутренняя у них какая-то история, видимо, у них идут какие-то свои споры внутри. Возможно, НСПК, ну, карточка МИР, которая у нас карточки МИР обслуживает, она, наверное, требует от ЦБ денег за обслуживание Visa и MasterCard. Но все-таки карточки же чужие, как бы, да, и требует от ЦБ, и давит на него, чтобы ЦБ граждан поставил какие-то сроки, например, там сказать, а вот не смейте больше пользоваться карточками. Карточки стареют, кстати, да, то есть карточка, которую я потерял от своего ИП, у меня была пластиковая карточка, у нее уже все слетели, все вот эти, знаете, стерся код трехзначный, да, но я его помнил, правда. Стерся какой-то пластик, там был сверху, да. То есть, ну, ей уже много лет, да. Вот. Но я думаю, это какая-то внутренняя борьба внутри ЦБ, внутри вот системы платежей нашей НСПК МИР, которая, наверное, не хочет поддерживать визу. Ну, они старенькие, ну, что их там, собственно говоря. говоря, там как-то двигаться. И потом с них непонятно, как, давайте скажем так, как денежки-то взимать, да, то есть это все-таки, ну, как бы виза, да, то есть она, конечно, не виза никакая, но вот как бы вот такой пластик есть. А надо поменять и уже дальше с меня копеечку тянуть. Вот сейчас я поменял, у меня теперь мир, вот, и, наверное, копеечку с меня будут тянуть небольшую. Но я буду там как-нибудь уже считать все. Поэтому здесь я к этому больше бы относился, как ЦБ напоминает, что хорошо было бы, чтобы 16% стало, потом 15%, потом 14%, потом 10%, ну и потом, наверное, все-таки прекратят хождение каким-нибудь явочным порядком.
2: Ну, просто я свою историю помню, почему я от визы отказался, потому что она у меня была привязана, это был 22-й год как раз, да, начало СВО, она у меня была привязана к, ну, к такси, да, и, значит, я поехал совершенно спокойно, свободно, а потом мне, значит, в приложении пишут, что на телефоне, что типа не оплачено, да? Как так, ну, деньги?
3: Какое-то время не работало, действительно.
2: А потом заработало, да?
3: Нет, у меня нормально, виза работает, у меня ко всем она привязана.
2: Ну вот, вот и нет, я пошел в этот же день и поменял.
3: Пластик с названием виза или MasterCard, выданный в России, работает. Да? У него даже нет срока окончания. Вот у меня 23-го года должен был закончиться, но его все равно продлевали, потому что тогда был дефицит чипов. Но его потом... То есть там же какая была история? Когда Visa, MasterCard отказались, нужно было как-то... То есть принудительно их посадили на как бы нашу инфраструктуру. Да? И наша НСПК-компания, Национальная платежная система, или как там она правильно называется, она стала обслуживать эти Visa, MasterCard, но не как Visa и MasterCard, а как просто счета, выданные карточки. Это, по сути, у меня сразу увеличилось количество клиентов, они сработали нормально, у меня все работало.
2: Еще одна, так сказать, талика статистики. Доля безналичных платежей у нас под 90%. 88,9%. Кстати, выросла, да? И тут вот какой вопрос. Периодически появляется информация, что народ там стремится... Мы, по-моему, с вами тоже это обсуждали. Уходит в нал по разным причинам. Ну, боится, когда вот были сбои эти... с банкоматами, с, значит, с интернетом и так далее. И можно оказаться без копейки в кармане, и вот тогда люди там впрок себе набирали. Так все-таки в какую сторону процесс движется? В сторону 95 или в сторону там 80?
3: Я думаю, что ничего быстро не меняется. Речь идет о первом квартале 26 года, январь, февраль, март. А у нас же идет год за два, да? У нас уже май, понимаете, да? Все события происходили здесь, вот, там, апрель, май. Вот. Но я думаю, что, во-первых, быстро ничего не меняется. Любые апокалиптические прогнозы – это всегда мы очень инертны. И я думаю, что здесь скорее речь идет о том, что люди продолжают все больше и больше осваивать систему быстрых платежей безналичные. То есть люди учатся расплачиваться QR-кодами, люди учатся расплачиваться и переводить деньги СБП. И это как бы идет нарастание. Там, к сожалению, нет раскладки в этой истории. И мне, кстати, кажется, что когда мы говорим о наличных, люди уходят в СБП. А, то есть СБП в некотором роде это наличные, да, то есть по большому счету. То есть это деньги, выведенные, по идее, из-под контроля Федеральной налоговой службы, которые она хочет получить. Вот, но тем не менее, я думаю, что обычно, когда бьются в истерике, говорят, что а вот народ встанет и пойдет что-то делать, ну, во-первых, надо не забывать, что в Центральном банке тут точно дебилы не работают, работают очень умные люди, которые, когда что-то делают, они, в общем-то, примерно себе представляют последствия, да, и они на самом деле оперативно онлайн мониторят не только наличные, но и там остатки на депозитных вкладах, да, то есть, условно говоря, у нас сейчас идет снижение процентной ставки, и у нас уже появились первые признаки того, что люди начинают денежки забирать. У нас же очень большой навис денег из-за высоких ставок, люди сдавали деньги на депозиты, и у нас сейчас большая проблема. С одной стороны, надо ставку снижать, но если ее снизить совсем, то люди не захотят больше хранить на депозитах и понесут деньги в лучшем случае на фондовый рынок, а в худшем случае куда-нибудь покупать что-то. И тогда инфляция вырастет. Да? Поэтому ЦБ всегда очень такая сложная история. Они в целом прекрасно контролируют процесс, на мой взгляд. Ну, понятно, иногда бывают макроэкономические истории, которые очень сложно контролировать, но в целом представлять из них каких-то, знаете, что они тупые, это очень сложно. Там прям реально умнейшие люди сидят. Другой вопрос, что не всегда у них бывает выигрышная позиция. Ну и мы с вами еще, естественно, знаете, уколоть или кнопочку под сиденье подложить мы всегда готовы в любой момент. Поэтому, ну, что же здесь поделать?
2: Я, кстати, тут, хотите, подброшу. Где-то я в телеге прочитал, вернее, не прочитал... Это действительно правда. Значит, я не знаю, как его маркировать. Там Касьянова, помните, Миша 2%.
3: Ну, давайте на агента промаркируем.
2: Ну да, террорист, экстремист, иноагент, я не знаю, извините, меня сейчас, может быть, коллеги подправят. Так вот он сказал, говорит, что вы хотите, они все у меня в правительстве были.
3: Ну, вы знаете...
2: Я даже не буду перечислять.
3: У этого иноагента, экстремиста очень хороший голос для вот как бы избирательной кампании.
2: Да, да, да. Тембр хороший.
3: У него... Ну, вот я тут сейчас не потому, что он там уехал или еще что-то. Он, конечно, не такой профессионал, как Силуанов и Набиуллина. К ним можно принять много претензий. У них есть свои позиции, которые, ну, в экономике, слушайте, в экономике мы с вами знаем Хазина и знаем Касьяна. Ну, например, да, то есть, вот их как сравнивать? Их никак не сравнить, да, но они по-своему оба, я еще знаю несколько экономистов, докторов наук, которые ученые, да, то есть они все говорят разное, потому что экономика – это не совсем наука, да, то есть это такая история, наука – это повторяемость, а экономика – это, знаете, а вот была такая эта история, но она вот в Афганистане не сработала, а в России сработала. Почему? Менталитет. Ну, слушайте, ну какая наука, если она не может ничего повторить? Поэтому здесь я бы все-таки относился, ну, наверное, ему и говорить больше нечего, да, то есть, ну, еще раз повторюсь, мне кажется, у нас сейчас я бы с удовольствием пнул, да, то есть это в России модно правительство пинать, да, то есть, но я, честно говоря, не вижу за что. Мне много не нравится, но я примерно понимаю ту турбулентность, в которую правительство попало. Ну, вспомните, в какой мы были с вами панике, когда курс резко вырос, и как мы с восхищением наблюдали, как ЦБ его задавил. И все вернулось как бы в исходное. Но потом мы, конечно, с вами, естественно, когда мы передохнули, мы вылезли, начали предъявлять к ЦБ претензии. И ставка нам высокая, и еще что-то. Ну, мы же с вами благодарные люди, все причем, да? То есть, если нам тепло и сытно, давайте несите срочно еще, да? Вот, и сразу забываем все заслуги перед этим. То есть, казнить мы можем с вами легко. Поэтому, я думаю, в Касьянове тоже есть такая же вот черта. То есть, естественно, ему обидно.
2: Использовать в политических своих целях там какие-то вещи. Это правильно, да. Кстати, я не паниковал. Я считаю, что суетиться, как говорится, под клиентом в данном случае не стоит. Вот они как лежали у меня, какие не есть, там маленькие, небольшие, так и продолжают лежать. И когда 20%, и когда
3: 5%... Очень важно, оставаясь маленькими и небольшими.
2: Да. Ну, вот, но при этом я скажу, что меня даже пугала ставка 20%. Понятно, что у меня тоже капало с этого больше, но все равно я считал, что это как-то неправильно. Ну, как-то вот ничего не делаешь, и тебе с твоих денежек 20% просто так дают. И мне как-то не привык так.
3: Ну, понимаете, Дока Писа вспоминается, вроде я там лежишь, а денежки идут.
2: Да, да, вот мне так не нравится, я не знаю почему. А, ну, кстати, в этой же новости есть еще, вот оцените сейчас, да, что, дескать, карты постепенно начинают уходить, и уступая место биометрии, судя по всему, NFC, то есть телефоном, там, QR-кодам, вы об этом уже сказали, да. То есть я помню историю замечательную, извините, отниму в вашей прекрасной передаче там минутку, да, как на радио буквально лет за 5 сменились несколько носителей звука. Сначала это были так называемые бабышки, на которые наматывалась пленка. Потом мини-дискеры. Вот сейчас про них вообще никто не помнит. Это такие квадратики, специальные устройства они вставлялись. Потом они ушли, появились диски вот эти вот лазерные, да. А потом все стало на компьютере. И вот здесь такая же история. То есть тут настолько...
3: У нас были перфокарты, потом диски, угу. Потом такие-то диски, потом такие-то, потом дискеты, потом они разных форматов, да, то есть, а сейчас вообще уже ты смотришь, а в компьютерах нет даже CD-ROM, да, то есть, угу. Когда мне раз в год ко мне кто-то приезжает с CD-ROM-ами, CD-дисками, это, кстати, медицинская история, я быстро, ну, хорошо, у меня офис какой-то такой запасливый, у меня есть несколько хомячков, да, и я говорю, есть у нас CD-ROM? И говорит, есть, я говорю, тащите сюда, вот, ну, меняется все, да, конечно, да, то есть, тут это именно из этой всей серии. То есть прогресс идет быстро, быстро, быстро, быстро.
2: Вот теперь такая опасная история. Она, честно говоря, меня пугает. Все-таки как-то очень усиленно, причем через Минцифры, проталкивают так называемый закон о почте. Он, конечно, менял несколько раз свое обличие, но смысл, в общем, остается в том, что вот эта структура, которая, ну, никак не работает, как с какой стороны ни зайди, хотят посадить на какие-то государственные дотации в разных формах, и чтобы вот их кормили. Вот это мне, честно говоря, не очень нравится. У вас какое отношение?
3: Почта России – это такой наш российский АвтоВАЗ. Все-таки давайте не будем скрывать эту историю. Я очень хорошо помню, как лет 20 назад заговорили о Почтобанке. Причем там было очень смешно, да, то есть вот лет 20 назад Почтобанк был, наверное, интересен, да, потому что тогда это очень входили. Кстати, очень быстро изменилось за 20 лет наша банковская история. Вот. И когда его создали, его уже не надо было создавать, потому что уже условный был Тинькофф, уже было понятно, что все придет, уже начали банки сокращать отделения, да. И тут вдруг внезапно взять совместно с ВТБ создать какой-то банк. Потом почта, у нас же, помните, там вермишелью торговала, чем только не занималась. Да? Сейчас мы с вами заходим на почту. Вот я заходил тут недавно, свежо получал, извините, из Китая, извините, непатриотично, извините, неимпортозамещенные маленькие процессоры, симпатичненькие вот такие вот у меня тут есть, вот я так иногда развлекаюсь. Вот. А там три окошечка, четыре точнее. Окошечко для Wildberries, окошечко для Озона, окошечко для Market Яндекса и одно окошечко для почты. Я не очень понимаю, перестаю понимать, вообще Почта России вообще точно нужна нашей стране, да, она выполняет какие-то функции юридического свойства, безусловно. Люди очень много рассылают там писем, очень много тратят на это время. Причем очень много из этого всего уже давно можно было бы перетащить в госуслуги. У нас сейчас наконец-то, я вот читаю просто с радостью, то есть нет, там они вроде одну новацию отбили, они хотели с маркетплейсов брать деньги на поддержку почты.
2: Да-да, вот я про это и говорил, да.
3: Вроде бы от нее отказались, от этой идеи. Но там совершенно чудесная идея. Это вот эти листы жилищно-коммунальных услуг, да, в госуслугах присылают, да. Ну, потому что вы же представьте себе, вот сейчас каждый человек в стране, у которого есть госуслуги, госуслуги вам есть у всех, а те, у кого их нет, и пусть будут прокляты, да, то есть, ну, условно говоря, где-нибудь там с Агафьей Лыковым в лесу, да, вот, можно всем же прислать, это же огромное, у меня вот лежит здесь какой-то огромный пласт этих документов, я в них, я уже перестал что-то понимать в бумаге, надо отдать должное, чуть-чуть деградировал, конечно, поэтому я уже, мне привет. Так вот, а чем будет заниматься, представляете, сколько бумаги тратится на то, чтобы пришла вот эта вся вот эта, там еще и рекламные носители какие-то, естественно, кстати, там коррупция идет, там обязательно рекламу должны какую-то разместить. Вот там есть какая-то приятная история, что они хотят госуслуги запихнуть в ЖКХ. Да? То есть, это, если они это запихнут, я считаю, это будет очень хорошо. Но вообще, по поводу почты, слушайте, ну уже не один год говорится, давайте отдадим почту, просто ее подарим. Да? Давайте я прямо сказал бы, подарим. И, правда, вряд ли они захотят это брать, но подарим вместе со всем, с помещениями. Прям очень важно, со всем. Консорциуму Маркет Яндекса, Wildberries и Озону. Да, вот просто подарим и скажем, мы больше не хотим ничего про это знать, но вы должны делать, ну как, ну там есть какие-то, то есть там же еще есть почтовая история, хотя надо дать должное, посылочную часть уже, по-моему, все они делают наши маркеты, да, то есть я думаю, что они бы согласились и взяли. Почему нет? Зато государство наконец-то уберет со своего баланса эту совершенно устаревшую историю, да, когда постоянно, там иногда читаешь какие-то удивительные истории, которые придумываются для выживания почты. Например, была история, по-моему, там же свежая, но, по-моему, ее тоже упаковали, чтобы Почта России нам дала с вами почту.
2: У меня есть почта. Электронная, что ли?
3: Ну да. Я на это смотрю, говорю, слушайте, а чем вам не нравится там Яндексовская почта, чем вам не нравится Мейловская почта? В конце концов, чем вам не нравится почта в госуслугах? Там же есть переписка, мы переписываемся. Давайте там сделаем почту. Ради того, чтобы вытащить... То есть, вообще почта наиболее... Почта очень хорошо напоминает... Я там знаю нескольких коллег, мне перед ними иногда неудобно, но давайте скажем, как есть. Это, вы знаете, как есть такое упражнение с сдохшей лошадью. Да? А давайте попробуем ей там копыта почистить, да, там, перековать. Вдруг она побежит. Нет? Ну, давайте седло поменяем. Да? Давайте там, я не знаю, там, ну, она сдохла уже, бросьте ее, в конце концов. Сама по себе, видимо, инфраструктура почты, как она есть, там, конечно, есть огромный логистический хаб. Давайте вот тоже скажем правду, внутри почты огромная вот эта вот история ездящих паровозов, поездов и прочего. Конечно, огромный кусок. И, конечно, проблема почты, что в отличие от Wildberries и от остальных историй, маркетов и прочих, она не может выкусывать вкусные кусочки. Да? Она, к сожалению, должна отвезти в самый крайний поселок, да, в самое крайнее место почту, чтобы она дошла до адресата. Как? Это уже другая история. Наверное, надо искать какие-то варианты, создать единую историю. Магазин, сейчас же мы с вами, когда заходим, например, где-нибудь, да, на дачу приезжаю, у меня там был дачный поселок, СНТ, Владенцов, где-то там в районе Подольска, обычный, 6 соток матушкиных, да, и там вот появилась Пятерочка, сразу же завелась жизнь, да, потом там появился пункт выдачи Озон, потом появился пункт выдачи Wildberries, да, ну, наверное, можно же сделать то же самое с почтой, да, то есть и как-то ее вот как-то вот там туда же тоже внедрить, в конце концов, девушки, которые сидят на кассе, ну, в конце концов, могут принять и почту, давайте так скажем. Ну, если уж знаете, там тоже есть один анекдот про солдата, который косит, и с фонариками, зимой, там он немножечко неприлично, не будем его рассказывать, но служившие помнят этот анекдот.
2: Но молодые вот. Люди у нас острые. Я думаю, что вот те, кто работает в этих пунктах выдачи, они с легкостью схватят суть того, что нужно делать. Разве нет? Да я думаю, я верю в нашу молодежь. Кстати говоря, мне вот поэтому нравятся все вот эти пункты выдачи, потому что туда может прийти любой молодой человек на лето, да, и заработать себе каких-то денег в своем же доме. Это же хорошо.
3: Нет, вообще, слушайте, вообще другая история. Это к вопросам самозанятых, давайте так скажем. Не было бы таких количества пунктов выдачи, если бы не было самозанятых. Потому что если бы надо было оформлять людей по трудовым контрактам, где потом ты... То есть и устроиться надо бесконечные труды, да, то есть и уволиться тоже бесконечные труды. Там, и с выходным пособием все ПВЗ построены по принципу самозанятых. Это сразу решает тысячи вопросов. Ты приехал в чужой город, вышел в ПВЗ, спокойненько работаешь, да, какие-то деньги, может, не самые сумасшедшие, но в целом так же, как и у курьеров, кстати. Поэтому... Но это как бы вообще отдельная история. Вот. Упомянутый нами премьер-министр, бывший наш, иноагент, экстремист и прочее, так до самозанятых не додумался надо. Это тоже додумались и другие.
2: Ну да. Ну, кстати говоря, я думаю, что мы в свете, так сказать, прогресса на 3 минуты еще одна история. Говорили уже, как менялись носители, как менялись там, я не знаю, пленки или там, не знаю, видеоносители, аудионосители. Так вот, значит, одна из фирм, которая называется Figur AI, установила, ну, я так понимаю, что рекорд, 200 часов автономной работы человекоподобного робота. Ну, правда, он там иногда ошибался, терял ориентацию, но в целом 200 часов проработал. Это почти 10 дней без перерыва. Вот наверняка в пунктах выдачи детишки наши скоро не смогут работать. Или до этого еще очень далеко?
3: Нет, до этого очень близко. И вопрос только в стоимости этого робота. Да? То есть я смотрел очень внимательно за этим экспериментом. Он транслировался пока еще не запрещенным в Ютубе. Это было очень любопытно смотреть, и людей смотреть, и роботов смотреть. Я считаю, что люди не должны такой работой заниматься вообще. То есть это не работа, это просто вам валится из... То есть там суть работы была валиться из этого жерла, как, знаете, как в аэропорту, когда валятся чемоданы, угу. Там валятся посылки горой, и вот он, робот, должен взять и QR-кодиком вниз положить и отправить дальше. Это вся его работа, это очень важно, надо понимать, да? Вы понимаете, люди не должны этим заниматься. Да, то есть, ну, в конечном итоге, может быть, на какой-то аварийной истории должны, но вообще нет. Да? То есть робот, при этом надо понимать, что робот не в этом случае, который использовался, он больше обучаемый. Да? Он реально смотрит, реально понимает, как это вот посылка. Они разные посылки, они разного размера, они круглые, разные.
2: Ну да, я видел, да, кусочек смотрел.
3: Да? Да, и в этом плане надо отдать должное, это... было бы здорово. Вопрос дальше стоимости. Например, если робот будет стоить в сборке 10 тысяч долларов, ну, давайте долларов будем говорить, так понятнее будет, то очевидно, что для компании поставить в лизинг он будет стоить примерно 500 долларов, если убрать его для компании. То есть за 500 долларов в месяц будет получаться вот эта железяка, которая заменит человека, который будет работать не 8 часов в день, которого надо. Ему нужно обеспечить туалет, ему нужно обеспечить обед, ему нужно обеспечить соблюдение Трудового кодекса. Несмотря на всю дурную работу, давайте скажем честно, несмотря на всю дурную работу, нужно что-то обеспечить. И самое главное, 8 часов. Вы можете взять...
2: Ну да, соцстрах за него затраты, платить, отпуск его
3: отправлять. Эти затраты, минимальную зарплату взять, то выяснится, что если он будет стоить робот 500 долларов в месяц в аренде, да, то есть, ну или можно будет купить за десятку, сразу это счастье для тех, кто владеет этими пунктами. Да, то есть, потому что он будет работать круглосуточно, а не 8 часов раз. Не пить, не курить, не будет болеть голова. А если его чинить, ну, там починка, там это отдельная история какая-то. Вот. Поэтому это наше будущее, я думаю, очень быстрое. Я думаю, очень быстро.
2: А сейчас примерно, как вы полагаете, порядок цифр сколько стоит?
3: А он столько и стоит сейчас.
2: Где-то 10 тысяч?
3: Ну... Реально, я вам говорю о реальных цифрах. Реальные цифры, смотрите, когда я говорю про 10 тысяч, это примерно сейчас по Америке идет предзаказ на робота. Мы же, вот тот, который робот фасует, у него две руки, да, то есть две руки и голова. Ног еще нет, он не ходит. А есть полноценный антропоморфный робот, который будет помощником по хозяйству. Продажи начнутся в 2027 году в Америке. Там предзаказ идет как раз за 500 долларов в месяц его в лизинг. Да? То есть и примерно такая же цена, десятки. То есть сами, давайте так скажем, сами модели стоят 20 сейчас, 25, но понятно, при объеме они резко стоят.
2: Прервемся. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики в эфире «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
2: Продолжаем разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, а вот в Китае... прошлые новости, да, хотят поставить человекоподобных роботов на учет. Ну, то есть это же дойдет до того, что им будут паспорта выдавать.
3: Ну, рано или поздно.
2: На машины-то выдают, правда ведь, на автомобиль?
3: Да, и у машин есть вины, и у машины есть паспорта, номера. У роботов что-то такое будет. Я не думаю, что прямо сейчас, потому что идей безумное количество. Здесь помимо постановки на учет у нас есть еще и налоги с роботов. Есть масса желающих отрегулировать, залезть к ним в мозги, поставить там ограничители. Непонятно как, да, то есть, но законодатель же у нас, его задача принять закон, да, то есть, а исполнитель задача исполнить. Поэтому, но Китай, надо признать, по антропоморфным роботам, судя по всему, уже впереди планеты всей. Поэтому нам остается только читать, смотреть и думать. Они нас троллят, что, кстати, для них это вполне возможно. Они нас троллят вполне себе, да? Вот. Либо они действительно в этом направлении идут. Некоторая, наверное, логика в этом есть, так как сейчас мы, во-первых, видим, что в связи с современной обстановкой и дроны на учет ставятся все, ну, там, до какого-то размера, да, там есть там, миниатюрные совсем, по-моему, как я понимаю, не подпадают под эту историю, а вот если дрон крупнее... там, или тяжелее 250 грамм, честно говоря, прям не помню сейчас точных показателей, то его надо уже как-то в учет ставить и запускать только с разрешения. Поэтому мы с вами можем так пофантазировать немножечко и прикинуть, почему и когда, и при каких обстоятельствах это потребуется. Но я думаю, что некая кодификация, да, то есть некая такая учетная система для роботов будет так же, как у нас, условно говоря, она есть там для швейцарских часов, например, у них есть свои уникальные номера. Еще раз повторюсь, есть у автомобилей. Поэтому у телефонов есть EMEA-база своя, то есть есть какая-то своя привязочка. Поэтому, я думаю, у роботов что-то подобное будет. Можно ли это будет назвать паспортом, не знаю. Вот, просто вы же понимаете, русский язык такой богатый, когда мы говорим, вот вы произносите, когда у вас это как бы, а вот мы типа их уже скоро признаем человеками. Да? Ну, конечно, речь об этом не идет. Речь идет там о реестре роботов, и где они находятся, как они себя ведут и так далее и тому подобное.
2: Ну, нет, когда я вспомнил об автомобилях, я как-то успокоился. В Москве, ну, это правильно, потому что, наверное, сначала надо правила разработать, а потом начинать. И Если правила разрабатывают, значит, мы уже на пороге этих решений. Новые правила строительства центров обработки данных в нашем городе. Там многое, насколько я понял, зависит от доступности энергии. В Москве с этим не все просто. И, в принципе, как рассуждают знающие люди, что лучше, видимо, такие вот центры создавать там, где, наоборот, производства не очень много, а вот возможности электрические напротив. Вот что скажете, мы тут во вчерашнем дне опаздываем или как?
3: Да нет, слушайте, ну, во-первых, слушайте, давайте так скажем. Да, мечты Маска, да, о том, что в космос вывести миллион спутников, и они будут там изображать из себя дата-центры, да, мы пока еще не дотягиваем, да, все-таки. В этом смысле мы все отстающие. В Америке отстающие, в Европе отстающие, у нас отстающие. А тут то, о чем идет речь, это речь идет конкретно про Москву. Москва потребляет огромное количество электроэнергии, дефицитный, построить... Да, и, соответственно, можно, например, взять и договориться построить дата-центр где-нибудь у атомной станции, но обслуживать его все-таки, конечно, лучше там, где он в основном эксплуатируется. То есть, условно говоря, всегда есть противоречия. Конечно, атомные станции можно построить, кабеля проложить и так далее и тому подобное, но хотелось бы, чтобы сервера стояли, например, здесь, ближе. Да? То есть, вот я, например, у меня есть там 20 серверов, мне, конечно, хотелось бы побольше, наверное, да? Мне бы хотелось, чтобы они стояли где-то здесь. Хотя теоретически, и ко мне много раз приходили, говорили, Герман Сергеевич, перетащите ваши сервера в Тулу, в Ижевск. Ну, много есть мест в России, где есть дата-центры. Да? Угу. А я вот как-то себе представляю, ну, там мои сервера будут стоять в Ижевске. А если что случится? Они говорят, наш сисадмин все поправит. Наш сисадмин все... Ну, вот, знаете, есть такая собственническая история. Очень хочется, чтобы было рядом. Ну и потом иногда бывает по вопросам безопасности, иногда бывает по вопросам скорости доставки контента, да, то есть тоже бывает проблема, да, поэтому, а правило, которое сейчас разрабатывается, я посмотрел, там одно из самых основных частей, это разрешение, по сути, работать с газотурбинным всяким разным историям, то есть у нас есть газ, например, у нас есть бензин, но вот генерить собственную мощность, там, ну, например, для там, средней величины дата-центра, нужно где-то мегаватта 2 где-то, это такие контейнеры, несколько контейнеров, которые стоят, и туда надо периодически подвозить либо бензин, либо газ, либо еще что-то, да, то есть, ну, что мы с вами захотим. Бензин мы по Москве развозить умеем, надо дать должное. У нас ездят заправщики по ночам и перезаправляют все бензоколонки. Вы никогда не слышали, чтобы с этим была проблема, да.
2: Угу.
3: Поэтому, но согласовать эти процессы, там же начинается безопасность. Да, и еще у дата-центра, хочу напомнить, мало просто кто это знает, задумывается, обязательно должно быть две точки входа электричества, да, то есть должно быть альтернативно. Если один сломался, второй должен работать. Поэтому, если у вас есть газ, второй должен быть нефть или электричество. Как-то вот так вот. Либо у вас должно быть два газогенератора, которые стоят себе. Один работает, второй нет. Потом выключился, включился. Вот как там целая система такая достаточно сбалансированная. Поэтому я так понимаю, что разрабатывается история для вот таких решений. Москва огромный город. Шум уже, знаете, как вот я на Кутузовском сижу в проспекте, иногда слушаю шум и думаю, а больше-то уже ничего нельзя все равно сделать. У нас здесь иногда, у нас как-то здесь отключали электричество, и такая вот 2-мегаваттная машинка стояла здоровая, ну, как полевая кухня, работала, ну, обычный шум. Поэтому это про строительство дата-центров в пределах города Москвы, ну, может быть, новой Москвы, с обеспечением себя электричеством. За счет не кабелей с подстанции, а за счет какого-то иного...
2: Автономного источника, да?
3: Да, автономного источника, да. И это важная часть как таковая, да.
2: А в два входа зачем? Потому что если, ну, предположим, оба вышли из строя, то данные теряются, или он все-таки поддерживает некий уровень энергетический, чтобы данные сохранились? Ну, предположим, доступа нет, а данные есть, нет?
3: Там, смотрите, как в принципе это все должно работать. Это не всегда работает на самом деле, но надо иногда проверять. То есть два входа зачем? Вероятность выхода одного источника, там 0,99%, там 0,01 какой-то, да? Вероятность от выхода одновременно двух. Но, знаете как, черные лебеди всегда приплывают, да? Поэтому в самом дата-центре у каждой стойки стоит источники бесперебойного питания, которые готовы держать, как правило, 10-15 минут. Mm-hmm. И за эти 10-15 минут сервера гасятся правильно, чтобы данные сохранились, да, и в теории все должно сохраняться. Это мы, кстати, видели в свое время и с экстремистской метой, когда у нее были перебои, и с нашими ресурсами были такие истории. Если все хорошо и грамотно срабатывает, то есть, во-первых, случаи такие случаются, казалось бы, невозможные, ну, там, одновременно должно пойти электросеть, не завестись генератор, и сломаться источники беспривода, все что угодно может быть, но на практике это такая многоярусная система защиты данных, она существует.
2: А в принципе вот этот фактор удаленности, про вас я понял, вас нет в Ижевске, у вас сердце болит за свой сервер, а если это государство принадлежит, что в Москве, что в Ижевске, оно же все равно государство российское присутствует, ему все равно в Москве или не в Москве? Или
3: ему вообще все равно, конечно. На самом деле, смотрите, мы просто пока еще не готовы морально, да, то есть многие не готовы морально, многим хочется приехать самому в дата-центр, мы еще не перешли в облака, то есть это некоторым образом, надо понимать, есть облачные решения, да, то есть серверные решения. То есть, условно говоря, вот у меня, например, у меня сейчас в одной из компаний сервер с 1С стоит прямо в офисе, что совсем аморально, да, то есть он должен, естественно, стоять в дата-центре, да, но еще аморальное то, что он еще стоит на своем собственном сервере, он должен быть в облаке, да, и тогда все красиво, где находится облако, оно распределено, как правило, ну, там, копирование, безопасность, то есть облако – это такая, знаете, аморфная сущность, где-то что-то упало, в другом месте поднялось. Поэтому это больше про, наверное, наши привычки и про... Ну, слушайте, ну, вот там, допустим, трейдеры, да, фанатеют, там они миллисекунды считают, вот алгоритмические роботы, да, есть даже фильм на эту тему, когда там сотни миллионов долларов платят за то, чтобы кабель проложить напрямую без каких-то дополнительных разрезов, да. Что же вы говорите про дата-центры? Если вы музыкой увлекаетесь или видели этих фанатиков, которые покупают за безумные деньги себе кабеля позолоченные какие-то, да, хотя на мой слух там... что так, да, танец с саблями, он и есть танец с саблями. Он говорит, слушай, посмотри, у меня там посеребренные, позолоченные, с платиной, послушай, какой глубокий звук. Вот в дата-центрах примерно, наверное, вы знаете, оттуда же примерно. Плюс кто-то иногда хочет иметь локальную историю дата-центров. Вот, кстати, государство, между прочим, частенько хочет иметь локальную историю без выхода в другие вещи. То есть дата-центр обслуживает только, ну, то есть на одном кабеле должен сидеть только вот этот подряд, то есть, ну, там, Минобороны, например, да. Вот, и тут вы уже находитесь в позиции, можно, конечно, отдельный персональный кабель протянуть от какой-нибудь Кольской атомной, да, вот, но, наверное, это не самое лучшее решение, да, поэтому пусть поставят себе дизель-генератор, если им так хочется, да, то есть и вперед за отечество.
2: Еще об искусственном интеллекте. Financial Times пишет о том, что Европейский Центробанк намерен созвать срочное совещание из-за угрозы искусственного интеллекта. Они посмотрели новые модели. Там, я могу ошибиться, вы меня поправите по названию, да, Claude Mythos Preview, да, фирмы Anthropic, да, и, значит, вот пока эта модель, она работает на светлой стороне силы, еще ладно, а вот если она попадет в плохие руки, ну, как всякое изобретение, то оно может с дикой скоростью искать, ну, критические уязвимости в системе, так сказать, ну, того же Европейского Центробанка. Вот давайте эту историю обсудим. Это, как этот детектив-то может... Кто это должен украсть, эту машинку, и начать ее использовать, или как? Алиса Мейлофон, у меня возникает такая ассоциация.
3: Сейчас... Ну, не совсем. Как это выглядело раньше? Я хакер. Я смотрю на сайт коммерческого банка, да, то есть читаю какую-нибудь прессу и думаю, а вот по этому адресу, там же есть, знаете, например, админ ПХП, да, то есть веду сейчас адрес банка, да, то есть и там, слышь, админ ПХП, например, да, и вдруг и были истории, когда банки также вот и оставляли вот эти хвосты, то есть их не видно, то есть есть какие-то дополнительные знания, вот он гадает, хотя случайным образом подбирает цифры, там много-много разных таких историй, да, но хакер один. Теперь представьте себе, их одновременно стало 100. Может быть, даже 1000. Каждый из них, то есть я просто разговаривал с коллегами, кто занимается безопасностью, они шокированы тем, что их бы и так нашли все эти, то есть это десятилетней давности код, миллионы строк кодов. Это очень пунктуальная работа. Ее же как бы поручить кому-то делать людям непонятно, да, то есть это такая тупая работа. Да? Тут появился инструмент, который действительно обстукивает со всех сторон сайт банка или код банка и находит в самых разных вариантах действительно огромный объем ошибок. Да, к сожалению, программисты пишут ошибки. Это не значит, что эти ошибки приводят именно вот к проникновению внутрь. Но это значит, что они могут привести к краху какому-то временному или еще что-то. И действительно, количество выявленных ошибок с помощью искусственного интеллекта выросло. Ну, давайте так, давайте будем оптимистами, скажем, на два порядка. То есть, если раньше находили там 100, то сейчас, допустим, 10 тысяч. Это, еще раз повторюсь, это не значит, что они именно вот, ну, когда мы там ужас, это не значит, что прям совсем. Да, там есть критические истории, То, что человек бы никогда бы, возможно, не нашел, именно в силу того, что ему пришлось бы копаться бесконечно долго. А искусственный интеллект, он очень педантичен, очень аккуратен, очень последователен, очень так, знаете, ту-ту-ту-ту-ту-ту, он есть, сказал, и все. Вот. Но это, как бы, знаете, с двух сторон идет. И на той стороне защита примерно такого же свойства, и нападение примерно такое же. То есть просто пришло время, мы с вами понимаем, что когда-то на поле боя людей не останется. То есть уже практически у нас там, на поле боя изменения кардинальные. У нас кто бы мог сказать, что будут самые важные люди, станут дроноводы, например. Да? Вот, принципиально изменилось. Дроны летают туда-сюда, туда-сюда. Все уже, ну, уже принципиально новая история. Понятно, что и здесь раньше хакеры охотились за чем-то. Теперь хакеры уже, наверное, выбывший будет такой элемент. Так, знаете, он хакер один, и у него там тысячи, как сейчас это модно говорить, АИ-агентов, да, которые определяются только мощностью, который может достучаться до всей этой истории. Поэтому я бы не паниковал, я не думаю, что там срочно, вот именно срочно новость, она так звучит, как, ну, как журналисты пишут. Я думаю, что это просто, я уверен, что и наш ЦБ сейчас разговаривает с банками, и я уверен, что они обмениваются впечатлениями. Просто мы не пишем, когда собираем банки, даем им по голове. Да? То есть как я уверен, что ЦБ уже собрал всех наших айтишников, банков, дал по голове и сказал всем подготовиться, да, то есть и заняться чем-то. Тут есть одна хорошая новость. Мы под санкциями, трафик, в общем, достаточно такой, давайте, отсеченный, да, и к нам пока никто не стучится. Это не значит, что не постучатся завтра, да, то есть, но в целом мы с вами видим, что если зарубежный трафик, значит, негодяи, да, то есть вот, это как бы такая простая история. Там на Западе он зарубежный для них, для всех одинаковый, поэтому они не могут отличить хороших людей от негодяев. А у нас сейчас прям индикатор, он очень хороший. Но я уверен, что наша банковская система сейчас вся тоже не напряжена, это неправильное слово, да, то есть это просто новая угроза, которая одновременно и новая, то есть меч точится точно так же, да, точно так же тысячи агентов смотрят за тем, что происходит на сайте, смотрят, кто стучится, анализирует, какие IP, что делает на сайте, и выявляет, что это, например, негодяй. Вот его надо заблокировать.
2: Угу. А вот с одной стороны искусственный интеллект и с другой.
3: С другой стороны,
2: и вроде этот интеллект нападает, да, этот защищается, да, затыкает вот, да, эти дырки. Да. А над ними есть человек или вот совсем не будет? Просто вот программа стоит, да, и все. А директор банка тогда, условно, он какие будут решения принимать?
3: Естественно, главный айтишник остается. Остаются люди, которые настраивают эти роботы. Другой вопрос, что просто люди перестают заниматься мутной работой и заниматься стратегическим анализом вот, поведения. Ну, кто на какой стороне находится. Кто-то анализирует результаты атаки, кто-то анализирует результаты защиты. Понятно, что самая главная проблема, она чуть глубже. Если у нас люди перестанут заниматься, ну, знаете, как у нас, я всегда говорю, коллеги, вот в России мы не играем в футбол. Почему? Потому что у нас в каждом дворе играют в хоккей. А в Бразилии играют в футбол, потому что в каждом дворе играют в футбол. Если у нас пропадут программисты, которые занимаются простыми работами, да, то кто потом будет все вот это разгребать? Ну, это, во-первых, лет через 10, наверное, возникнет эта проблема. Да? У нас сейчас вот текущая история. Мы с вами живем сейчас такой, знаете, в экспоненте роста. То есть у нас буквально вот каждый день появляются новости. Да? То есть я смотрю сейчас, как работают вот эти истории, которые заменяют программистов. Я уже сейчас, честно говоря, не знаю. Я раньше был очень большим оптимистом, рекомендовал всем детям идти в IT, а сейчас я детям это уже не могу рекомендовать, да, потому что все настолько развивается именно в этой части быстро, что фанатики-программисты и так придут на мехмат МГУ или на ВМК, а всем остальным это уже не надо, им надо идти по специальности, которую они хотят, там, медики, например, и уже осваивать искусственный интеллект, но как потребители, как мы таблички Excel освоили, вот теперь надо осваивать всем, но это другая история, это не про программирование искусственного интеллекта, а про эксплуатацию искусственного. Видите, у нас, то есть, и все это меняется очень быстро.
2: Здесь какая любопытная картина. Впервые за несколько лет количество этих компаний в стране выросло на 3,5%, а выручка, наоборот, упала. Правда, на 0,75% всего, но это большие достаточно 60 миллиардов. И теперь было больше 8 триллионов рублей. Сейчас 7 триллионов 940 миллиардов, вот, собственно, в этой сфере. Надо сказать, что при этом доля убыточных всего 0,01%. И как так получается? Количество компаний растет, а выручка падает. То есть, получается, люди меньше денег зарабатывают в итоге?
3: Ну, нет. Я думаю, что крупные компании, там есть у нас несколько сотен крупных компаний, они как работали, так и работают. У Яндекса растет выручка, у Wildberries растет выручка, у всех у них растет выручка. Я думаю, что это, знаете, как, во-первых, это неточность отнесения, да, у компании может быть много разных УГРН-кодов, очень много разных спецификаций, у нас очень размытая трактовка отнесения к IT, это очень разные истории бывают. Я думаю, что в рамках 8 триллионов 80 миллиардов давайте спишем на техническую погрешность. Да, из-за санкций отвалился огромный пласт компании.

0: мне все хорошо. Мы жаловались на налоги до поправок и увеличения, мы хотели еще, да. Вот мы жалуемся сейчас и хотим еще снижения, да. Вот, ну и здесь тоже, еще раз повторюсь, цифра настолько мизерная, что они просто ни о чем не говорящие. Новая компания, я думаю, что это просто есть большой длинный хвост, вот, и он там совершенно статистически неуместен.
1: Услышав вот эту вашу аналогию, мы по щиколотку, кто-то под подбородок, сразу
0: Главное, не
1: вспоминается
0: гнать волну, это называется, да.
1: джентльмен, удачи, я говорил, порожняком пойдем. Помните, там
0: Ну,
1: такой
0: можно так, да, можно.
1: прекрасный момент есть. А, ну, так давайте уж, раз Герман Клименко советует, вот у нас сейчас 25-е, да? Мая, да?
0: Да.
1: 25 мая. Как раз учебный год закончился, практически там, по-моему, один день. Завтра еще осталось. Значит, кем работать мне тогда? Помните, Владимир Владимирович, чем заниматься? То есть в IT идти не стоит, вы считаете?
0: Ну, войти в понимание программист, вот это, если не лежит душа, это очень важно, да, то есть, а когда не лежит за модой, не надо идти, испортить себе жизнь. Идите туда, где нравится. Сейчас, мы сейчас IT-сектор стали, мы разделились уже очень четко, есть профессионалы, и профессионал, который хочет программировать, он и так пойдет сам и на физва, и на МФТИ, и куда-то еще, да. Вот. А наиболее эффективная история, это сейчас, знаете, как вот говорится, врач с искусственным интеллектом, ну, порядок мощнее врача. Поэтому надо идти туда, куда хочется, и, естественно, изучать. Но не как программировать и создавать, а там сейчас бесконечное количество, что делать. Да? То есть просто учиться работать и именно идти в связке. Идете химиками, химик плюс искусственный интеллект. Идете куда-нибудь в банковскую деятельность, там тоже. То есть там просто эксплуатация, и вот там уже IT. Но сейчас во всех вузах это есть, есть цифровые кафедры. И в медицинском учреждении есть цифровые кафедры, и в любых учреждениях уже есть. Потому что мы уже все знаем, что если мы с вами взяли там кого-нибудь, врача, строителя, химика, дали ему, и он умеет этим пользоваться, его эффективность увеличивается кратно. Ну, поэтому все в этом работают. Поэтому ничего не изменилось, просто некоторое такое было, знаете, по ветре, помните, как экономисты-юристы.
1: Да.
0: Вот, у нас просто это прошло быстрее. И мне кажется, не надо сейчас родителям запихивать детей туда, где им не хочется. То есть программисты, еще раз все-таки хочу добавить, если ваш ребенок не производит такое впечатление аутичного, да, такого, знаете, такого, как это называется-то, который прямо требует порядка во всем, да, вот как-то разложить все ровненько, да, то есть это такой легкий аутизм, наверное, все-таки есть, то не надо ему идти туда, где ему не понравится. То есть, конечно, вы можете надавить, заставить, но лучше все-таки, знаете, сперва понять физик или лирик. Если лирик, отправляем его там в биологию, да, там или куда-нибудь, где у нас там требуется не математический склад ума, да, то есть, а где математический склад ума, отправляем туда, где есть математический склад ума. Но во многом, мне кажется, мы опять вернулись в историю, что программисты – это специализированные люди, которые только этим занимаются. Другой вопрос, что очень важно, мы сейчас вывели, то есть уже не надо докторам общаться с этими программистами классическими, да, то есть у докторов появилась коммуникационная среда, они запускают этот чат GPT, вот буквально у меня там был в гостях психиатр, я ему подсказал, как это сделать, он меня на глазах взял, а психиатр занимается когнитивными искажениями. Он говорит, вот у меня есть когнитивная гимнастика. Я говорю, ну вот садись за компьютер, посадил его, сфотографирует свои 4 листочка, он сфотографировал, я говорю, помести их сюда, он поместил, говорит, это он умеет делать, я говорю, теперь напиши, что тебе нужно на основании вот этих, это модели когнитивной гимнастики, знаете, там, утром дать человеку 10 слов, вечером спросить, сколько вспомнил, да, ну, это классическая диагностика ранней деменции, да, я говорю, ну, и попроси его написать тебе 10 чат-ботов в Телеграме.
1: Да, ну
0: вы
1: вот...
0: бы видели лицо, вы бы видели лицо психиатра, да, когда система за, наверное, пару минут выдала ему такой прекрасный документ. Ну, там было 10 вариантов чат-ботов, 5, конечно, не очень, но 5 было просто вот прям, знаете. И она мне спрашивает, говорит, девушка-психиатр, она говорит, а и что? Я говорю, теперь если нажать на кнопочку «Окей», она сейчас еще все это и создаст. Вот, вот этому надо учить врачей, потому что все равно с пациентами анализировать данные, ну, должны врачи. Все-таки мы программистская часть истории, и для вот этих вещей совершенно не нужно уже коммуникации с программистами. Программисты должны сидеть, свистеть в модем, насвистывать, да, то есть скорость там определять, и всячески разные иракезы, вот это все, но к людям их нельзя подпускать. Все-таки я могу сказать, что программист, который пытается какой-то ТЗ написать, это всегда трагедия.
1: Лучше бы для начала, у нас там совсем немножко времени,

0: Стал с голоса в поликлинике записывали то, что вот врач безобразным тоже, да. Почерком.
1: Нет, умеем уже. Не, уже, все. Кстати, в московских поликлиниках уже пишут и вам выдают бумажку с напечатанными. Вы уже все видите, все понимаете.
0: Ну, это здорово. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики. Как всегда, с интересным рассказом. Я Алексей Осин. Всем счастливо. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Оператор беспилотника уничтожил груженный пикап ВСУ хитрым трюком. Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в Южном Иране. В Госдуме рассказали, почему в квитанциях за ЖКХ может появиться долг. Подробности далее. Оператор российского FPV-дрона «Провод» залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ на Покровском направлении. Точным ударом уничтожил груженный минами британский пикап вместе с экипажем и охраной. Повторим трюк повстанцев из киносаги «Star Wars». Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Кувалда». Он уточнил, что отличился оператор войск беспилотных систем бригады с позывным «Демон». По словам военного, точное попадание российского дрона, оснащенного кумулятивной боевой частью, спровоцировало детонацию всего груза. Владимир Зеленский пожаловался на США из-за нехватки средств противоракетной обороны после предупреждения МИД России о планах российских вооруженных сил нанести удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центром принятия решений и командным пунктом в Киеве. Об этом заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. Ранее российское внешнеполитическое ведомство информировало, что вооруженные силы России в связи с ударами ВСУ по гражданскому населению страны приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК, центром принятия решений и командным пунктом в Киеве. Глава наблюдательного совета госкомпании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, выступит в рамках первого международного форума по безопасности в Москве, сообщила пресс-служба «Политика». Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России пройдет с 26 по 29 мая в Подмосковье. Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США, капитан первого ранга Тим Хокинс, подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины. Кроме того, Центральное командование американских вооруженных сил после нанесенных ударов заявило агентству о сохранении режима прекращения огня с Ираном. Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на заявление Сентком, утверждала, что вооруженные силы штатов нанесли удары на юге Ирана. Всего 129 тысяч обращений в медорганизации из-за укусов клещей было зарегистрировано с начала сезона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. В Роспотребнадзоре добавили, что в целях профилактики продолжаются обработки территории, от клещей уже охвачено 112 тысяч гектаров. Долг в квитанциях за услуги ЖКХ может появиться из-за задержки платежа, а также из-за ошибки в реквизитах. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По словам парламентария, важно сохранить чек об оплате. Он добавил, что после зачисления средств корректировка происходит автоматически, однако если через месяц долг не исчез, стоит обратиться в управляющую компанию или расчетный центр и показать подтверждение оплаты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем добрый вечер. Да? Генки Грачев, Дарьян,
3: Алеша Тимофеев.
2: Алеша Тимофеев, все здесь. Все здесь. Ну что, выходные прошли. Так, мне что-то тут никак не очень удобно. Надо поправить. Значит, и напомнить вам про Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, что
3: ты все делаешь сломали, только хуже, Леша.
2: Вот так сейчас вот все сделаю. Это сюда, это туда. Вот. Сейчас еще наушники.
3: Те, кто не видит видеокартинку, он всего лишь пытается подвинуть провод от наушников.
2: Чтобы было комфортно.
3: Да, все правильно.
2: Комфорт – это залог успешного эфира. Да. Ну, в принципе, да. В принципе, что-нибудь. Так, Ну, вот такие новости. Понимаешь, приходится вот начинать эфир. Лавров выступил, Сергей Викторович, министр иностранных дел, и сделал заявление по поводу отсутствия внимания и реакции на Западе по поводу трагедии в Старобельске. Запад пропустил мимо ушей и взоров теракт киевского режима в Старобельске, говорит министр. Добавляет, что журналисты из стран мирового большинства честно выполнили свой долг по освещению теракта в Старобельске. Но все равно вот британская BBC официально отказалась посетить город. Да, CNN сослался на отпуск. Власти Японии запретили своим корреспондентам освещать атаку. Ну, чудовищно, что ты скажешь.
3: Не, я читал практически все заголовки и тексты крупных мировых СМИ. Они писали в специально очень подчеркнуто нейтральных тонах, что по заявлениям российской стороны, а Украина отрицает, а российская сторона говорит, а Украина отрицает, ну, по крайней мере, они упомянули, да, хотя бы написали. То, как на это реагировали представители западных стран, это либо игнорирование, то есть вообще ничего не сказали, либо вот постпред Латвии в ООН вообще это все оправдывало, говорило, что все нормально, так и должно быть, и Россия заслуживает и более страшных вещей. Какой вывод из этого можно сделать? Можно, конечно, на пятый год проведения специальной военной операции поражаться тому, что как же так, вот пятый год и все одно и то же, и вы неужели не одумаетесь? Нет, не одумаются. Я думаю, еще в первый год, может быть, из чувства страха или ощущение, что, тем не менее, это Россия, серьезная большая страна, и не стоит ее провоцировать. Они могли еще что-то сказать, призвать. А, естественно, когда на протяжении 5 лет у нас террористический акт устраивают в Крокусе, мы напрямую говорим, что это украинское руководство, ведомое британскими спецслужбами, в ответ не поступает, ну, должного уровня реакции с нашей стороны на земле. После этого, или там до этого, по Крымскому мосту, убийство журналистов и наших, и на Украине, тех, которые осмеливались иную точку зрения выражать. И каждый раз мы в ответ на это говорим, что, ну, это, конечно, кощунственно, это нарушает установленные красные линии, но мы имеем дело с дальтониками, которые красный цвет, видимо, не отличают. Поэтому единственный вывод из этого, который нужно сделать, если нам это не нравится, то дать один раз такой ответ. Мы все рассчитываем, знаешь, на чувство благоразумия, милосердия и какую-то человеческую порядочность. Все понятно уже давным-давно, не сейчас и не год назад. Мне, в принципе, в 22-м году было понятно, что у этих стран совершенно другая цель. Если нам это не нравится, то нужно вызвать другое чувство, чувство страха, и угомонить хотя бы временно, если нас это не устраивает. Если нас это устраивает, и мы хотим продолжать в том же ключе, то, в принципе, вполне достаточно ограничиваться дежурными заявлениями. Но, правда, я только что, вот пока ехал, прочел, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал, точнее, наша страна, да, я не помню, это непосредственно Путина заявление.
2: Я сейчас скажу, да, Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом говорят в МИДе и подчеркивают, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить по центрам принятия решений, по командным пунктам. И внешнеполитическое ведомство предупреждает иностранцев, включая персонал дипломатических миссий на Украине, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
3: Вот как только по центрам принятия решений, политическим в том числе, мы удары нанесем, и они будут эффективны, я вас уверяю, что даже такой политический гигант...
2: А скажи, а что такое эффективное?
3: Ну, как минимум, знаешь, люди с этим спорят, кто-то говорит, это ни на что не повлияет, еще что. Тот, как только будет убит Владимир Зеленский, это будет очень серьезный знак решимости Российской Федерации. От того, что там они еще энное количество украинских граждан насильно затолкают в ряды вооруженных сил, отправят на фронт, этих людей там убьют, искалечат, они вернутся к себе, ну, Зеленскому на это без разницы, западным странам тоже. Если не будет Зеленского, как минимум, да, мы оказываемся в такой точке бифуркации сценарно, где, во-первых, Зеленский как-то по умолчанию не хочет проводить выборов, и в стране у него ни один орган больше не обладает никаким уровнем легитимности. Ну, как-то вот так повелось, что они уже сидят на должностях, не будем трогать. А если Зеленского нет? Вот первый вопрос. Да. кто тогда становится президентом Украины, на каком основании? Это уже хаос в системе управления, да, потому что физически нет ни одного органа, который в настоящий момент обладает легитимностью.
2: А второе... Но президент говорил, что Рада.
3: Даже, ну, допустим, спикер Рады, который тоже давно не обладает никаким уровнем полномочий.
2: Ну, там премьер же еще есть.
3: Допустим, да, или премьер-министр становится исполняющим обязанности. Вот человек, когда становится исполняющим обязанности после того, как его предшественника убили, у него, по крайней мере, ну, какой-то предохранитель начинает работать. Он понимает, что не получится так продолжать, как до этого. А в схеме, в которой западные страны спонсируют этот террористический режим, он убивает наших детей, наших людей, наших граждан. А в ответ мы усиливаем удары, но по военным объектам, по всему прочему, их-то это вполне устраивает. Для западных стран никого не хочу огорчать, расстраивать. Но даже если от Украины останется один город Львов, который будет использоваться для того, чтобы шевроны нашивать наемникам, кому угодно, и под лозунгами борьбы за свободную независимую Украину отправлять их на террористические атаки в адрес России, это тоже всех будет устраивать. Им без разницы, какие там границы, ну, будут, вот, сколько
2: вот,
3: людей
2: вот
3: будет.
2: Вот давай вопрос, значит, важный здесь. Мы сейчас рассматриваем гипотетическую ситуацию как бы в журналистском, медийном, информационном ключе. Это я, так сказать, предостерегаю, включаю предохранитель от людей, которые сейчас могут начать обвинять, значит, в чем угодно там. Uh-huh. У нас есть пример США, Израиля и Ирана.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот убили Хаменеи, и чё?
3: Так ты извини, в Иране абсолютно мощная система сдержек противовесов, которая базируется явно не на воле одного Хаменеи, как мы видели. Есть корпус стражи исламской революции. Есть мощная структура внутренняя, политическая, которая способна воспроизводить политическую элиту, даже если ее в полном составе грохнут. Это мы увидели, да, на земле, это раз. Во-вторых...
2: А разница-то в чем? Я пока не понимаю, в чем разница.
3: Если в Иране убили Аятоллу, то очень быстро мы узнали имя нового аятоллы в полном соответствии с политико-правовыми процедурами, которые там предусмотрены. В случае с Украиной политико-правовые процедуры, предусмотренные там, уже не то что просрочены, они не функционируют просто. Ни в одном пункте законодательства Украины не говорится про то, что Зеленский сейчас может быть президентом. Там с точки зрения конституционно-правового регулирования очень неграмотно сформулированный тезис, который просто говорит о том, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Да. Но не говорится о том, хорошо, а как тогда назначаются руководящие лица? Может быть, продлевается срок их полномочий? Может быть, они перестают быть президентом и становятся, я не знаю, военачальником, кем угодно. Вот. Этого пункта нет. Вот с точки зрения их закона, действующий президент, он не президент. С точки зрения этого закона, если этого президента вообще нет, физически больше его не существует, нет ни одного пункта, который говорит, что делать. С одной стороны, военное положение говорит, выборы проводить нельзя, а с другой стороны, без выборов ты не можешь даже исполняющего обязанности назначить, потому что это премьер-министр, он тоже не премьер-министр. И спикер Рады, он тоже давным-давно не спикер Рады. И это, во-первых, вносит туда хаос, это раз. Во-вторых, я очень хорошо понимаю, что наша борьба там, если считать, что мы воюем с Украиной, то это по принципу, что во время боксерского поединка мы бьемся с перчаткой, а не с боксером, у которого на руку надета эта перчатка. И западные страны, европейские в первую очередь, они видят, что все, что бы они ни сделали, сходит им с рук, и никаких последствий не бывает. Здесь это был бы первый, недостаточный, но первый индикатор того, что больше игра вестись по их правилам не будет. Я просто не знаю альтернативы. Вот, допустим, они нанесли удар по Старобельску, убили наших детей. Западные страны это оправдывают. А что мы можем еще сделать, кроме как уничтожить политическое руководство? Я не знаю.
2: Искать какие-то, искать выход. Еще раз, никто, так сказать, люди гибнут по обе стороны, к сожалению, гражданские. И нет оправдания трагедии в Старобельске, ну, нету. Целенаправленно били по общежитию.
3: Со слабым никто не будет договариваться,
2: Леша. По поводу, еще раз, Ген, я не понимаю вот процедуры. Не, я серьезно тебе говорю, я не понимаю, чем ситуация в Иране отличается от ситуации на Украине.
3: Я
2: открыл, смотрю, значит, есть запрет во время военного положения. Согласно статье о правовом режиме военного положения, запрещено проведение выборов. А сказали об этом. Статья Конституции гласит, что глава государства исполняет полномочия до вступления на пост нового президента. Угу. Позиция Конституционного суда ссылается на то, что при форс-мажорах действует принцип непрерывности государственного управления, continuity of government, предотвращающий вакуум власти.
3: Значит, это не конституционное право, ты понимаешь.
2: И это вообще не имеет никакого значения, нет, потому что мы живем в неправовое время.
3: Ну, вот другой... Нет, тут же вопрос, ты пойми, в чем. Я не говорю про то, что вот они сейчас этого не выполнят, и Венецианская комиссия конституционная вынесет заключение, что это не конституционно. Речь не об этом. Речь о вполне себе реальной политической ситуации, когда мы можем создать хаос и анархию во власти там. Во-первых, представь себе, это жизнь, да, ты можешь про них говорить как про спикеров парламента, премьер-министров, кого угодно, это в первую очередь люди. И вот этот человек видит, что тот, кто в настоящий момент был, причем не просто президентом, он там по всему миру ездил, он уже мемом стал, с ним там Трамп, еще кто-то, его убили. Вот адекватный человек не захочет садиться на это место. А если и сядет, то он уже будет понимать, что что бы ему ни говорили британцы, американцы, его могут убить, и он вынужден будет идти на то, чтобы заключить хоть какую-то сделку. До тех пор, пока этого не происходит, они видят, говорят, смотри, мы, получается, можем убить их генералов, мы можем стрелять по их городам, мы можем осуществлять вторжение в Курскую область, мы можем устраивать террористические акты. С нами лично ничего не будет. Ну, заберут какого-то типа из Полтавы, отправят на фронт, он умрет там на этом фронте. Ну, нам-то мы в кабинетах сидим, нам какая разница. У нас самая большая проблема, это чтобы нас не арестовали за гадалку, коррупцию и прочие вещи. А вот от русских ждать угрозы тут не приходится. Это очень простой психологический такой тест для них. В случае с Ираном есть две больших разницы. Во-первых, при всем уважении, ну, как бы культура политическая Ирана – это шиитская политическая культура, в которой самопожертвование и прочее является не то чтобы благом, а вообще высшей благодетелью, которая может быть. Для них, для этой политической элиты, которая глубоко религиозная, она находится во власти не 6-7 лет и не занимается операциями МИДАС, не пытается стырить все, что возможно в этой стране, это можно не соглашаться с их идеологией. Она может тебе не нравиться. Но то, что это люди глубоко идеологизированные и люди, которые готовы жертвовать собой, мы же это видим, да, и неоднократно видели. И то, что эта вся политическая система настроена таким образом, что она не находится в руках одного единственного человека. Зеленский сегодня держит в заложниках собственное государство и население. В случае с Ираном, почему? Потому что у него легитимности никакой. Если против него кто-то начинает что-то внутри страны говорить, сразу начинаются аресты, и изгнание из этой страны там, и прочие вещи. И он находится во власти ровно до тех пор, пока его поддерживают Великобритания и США. В тот момент, когда британцы и США... Посмотри на элементарную вещь. Когда все эти сливы коррупционные были? Они были осенью. Почему они были осенью? Потому что осенью американцы предложили свой план урегулирования. Зеленский сказал, да вы что, я в жизни такое не подпишу. Через два дня оказалось, что Миндич все украл, потом Ермак все украл. И они по чуть-чуть раскроют просто для того, чтобы оказывать на него давление. Он полностью у них в руках.
2: Ты понимаешь, вот тут, еще раз, это не какая-то там защитная позиция. Значит, для того, чтобы сделать какие-то правильные шаги, нужно трезво, понятно и адекватно оценивать ситуацию, которая сейчас есть. Значит, я все равно, ну, прости, пожалуйста, я все равно не понимаю, в чем разница. Значит, украинцы воюют пятый год, сопротивляются. Не британцы, но с помощью британцев, европейцев и так далее. Они на поле боя достаточно эффективны. Та система, та структура, которая, значит, выстроена, она эффективна. Мы можем там говорить, в какой степени, мы знаем, что российская армия там продвигается, но мы не можем отрицать, ну, она эффективно противостоит российским вооруженным силам. Ну, как бы мы, так сказать, мы это видим сейчас по темпу, по ходу, по, так сказать, по километражу и прочее, прочее, прочее. Она эффективно противостоит. Она эффективно противостоит. Тогда почему она, так сказать, должна... Я к тому, что... Ну, ты же доктор политических наук. А другой выход-то какой-то есть, план Б. Что-то в большей степени эффективное, которое остановит кровопролитие и жертвы.
3: Насчет эффективности. Эффективно было бы, если бы мы не вернули в свой состав 4 региона. Можно сказать, ну, мы могли 10 вернуть. Можно сказать, а мы могли Киев в свой состав включить. Ну, по факту, на земле в настоящий момент Украина не контролирует никакой территории Российской Федерации, кроме города Запорожья и Херсон, которые вследствие специальной военной операции вернули в состав России. Ну, а Российская Федерация освободила 4 региона с разным процентом, но большую часть уже освободила. Это с точки зрения эффективности. Можно сказать, что у них целеполагания нет такого. Их целеполагание – убийство наших военных, допустим. И вот они себе такую цель поставили. Но по чисто канонам военным мы продвигаемся вперед, они не продвигаются вперед. Вот что касается политических способов выхода, ты же мне очень грамотный, хороший вопрос задаешь. Ты говоришь, какой есть политический выход? Политика, там, дипломатия и военное дело, они не в параллельных реалиях существуют. Если кому-то кажется, что дипломаты – это кудесники, которые появляются в кабинете, говорят на латыни 4 фразы в рифму, и это оказывает фантастическое воздействие на противника, и он вынужден идет на капитуляцию, это так не работает. Дипломатия, за которой не стоит армия, дипломатия, за которой не стоит экономика, и дипломатия, за которой не стоят агенты влияния, все прочее, ну, она может протокольно все правильно проводить, может свою позицию говорить, а может налаживать контакты, но это все очень лимитировано. Дипломатия закрепляет те результаты, которые могут быть достигнуты военным путем на земле. Если твой противник уверен, что ты не можешь военным путем добиться результата, ты можешь ему 20 ультиматумов выдвинуть, он на каждый будет отвечать, а не то что. Вот понимаешь вопрос в чем? Может быть, это неприятно для нас звучит, но я считаю, что надо неприятные вещи проговаривать и находить пути их решения. В первый год специальной военной операции они были уверены, что мы психопаты, которые способны на все, что угодно, и лучше нас не бузить. Вот лучше поставим что-то Украине, но она же все равно не выдержит. Это ты вспомни первые недели, их заявления какие были. Ну, вы знаете, мы как бы понимаем, что русские, надо их как-то вот сейчас под санкции, еще что-то, потому что Украине хана из-за русских. В настоящий момент любой их доклад, любые их нарративы, которые они продвигают, они заключаются в том, что мы не добьемся военным путем результата. Они в этом... Американцы так не говорят, у американцев нет такой позиции. Американские стратегические центры говорят, их бессмысленно пытаться победить на поле боя, их необходимо побеждать внутри страны, расшатывая государственную власть. А вот у европейцев, у них ощущение, что если за счет Украины 2-3 года потянуть конфликт, тут же не про Украину речь, они говорят, давайте 2-3 года, украинцы еще умирают, теряют территории, все что угодно, а через 3 года включаемся мы. Вот у нас первый способ. Давай вот прямо представляем себе такую картинку, в которой они уже открыто, это не доклады, не что-то. Это Борис Писториус, министр обороны Федеративной Республики Германии. Говорит, мы в 29-м году должны быть готовы к конфликту с Россией. И большая часть прибалтийских стран, восточноевропейских, говорят, мы должны быть готовы уже к непосредственному столкновению с Россией. У нас здесь один вариант. Пойти сказать, ребят, ну, пожалуйста, давайте не будем так делать. Ну, мы как-то вот все-таки... должны найти способ, они говорят, хорошо, вот убирайтесь вон из тех территорий, которые вы освободили, считайте своими. Мы это должны принять. У них нет другой позиции. Я не слышал...
2: Ну, они, во-первых, об этом не говорят, а во-вторых, так сказать, они делают...
3: У них нет другой позиции. Это их единственная позиция. Они говорят, единственная точка начала переговоров – это полный выход России со всех территорий, которые они называют оккупированными. Другой позиции нет.
2: До принятия решения о проведении специальной военной операции, значит, немцы говорили так, министр обороны Германии говорил так или нет? Они же, это же тоже реактивное поведение.
3: Ангела Меркель, по крайней мере, говорила следующее. Она говорила, что весь период Минских соглашений, когда шли переговоры, договаривались и подписывались.
2: Мы помним, конечно.
3: Она сказала, да, что мы это все делали для того, чтобы выиграть для Украины время, перевооружить ее, чтобы она могла совершить акт агрессии в отношении Донбасса. Это ее заявление, не наше. Они по такой логике шли. Я честно скажу, все те соглашения, которые были до начала специальной военной операции, они для нас были полуубийственными. Но мы, тем не менее, на это соглашались. Европейские страны не делали абсолютно ничего для того, чтобы они были реализованы в жизни. Если бы они были реализованы, для нас это было бы плохо, на мой взгляд. Это было бы очень губительно для нас, в первую очередь для этих несчастных людей, которые на Донбассе живут. Они этого не сделали. Почему? Потому что у них максимальная цель стояла, никакой автономии, никакой самостоятельности и абсолютно полное централизованное превращение Украины в тот плацдарм, в который сегодня превращают. Началась специальная военная операция. С нашей стороны были поставлены определенные условия, никто их выполнять не собирался. Потом были апрельские переговоры в Стамбуле. Опять была достигнута договоренность. Сама украинская сторона говорит, мы были готовы подписать. Нам позвонил Борис Джонсон, сказал, ни в коем случае этого не делайте. Будете воевать.
2: Будем воевать.
3: Будем воевать.
2: Да.
3: Ну, вот мы видим ситуацию. Мы идем один раз на переговоры, второй раз на переговоры, третий раз на переговоры. И каждый раз нашу готовность идти на переговоры та сторона воспринимает как возможность нас додавить. У нас задача не в том, чтобы Берлин включить в состав России или Хельсинки вернуть в родную гавань. У нас задача в том, чтобы эти страны на 50 лет оставили надежды любым образом привести к краху конституционной системы в России, раздербанить нашу страну, уничтожить, поставить в подчиненное положение. Я другого способа, честно, в нынешней конъюнктуре, я не вижу. Да, если бы гипотетически в европейских странах у власти оказались бы люди, которые сами ненавидят Европейский Союз, которые хотят, чтобы Европа была территорией для европейцев, то есть без Соединенных Штатов Америки, которые видели бы в России возможность каким-то образом сбалансировать интересы Китая на территории Европы и приезжали бы в Москву и с нами обсуждали бы устройство, новое устройство Евразии, я бы сказал, а смысл сейчас наносить удары, если в принципе, есть политический путь. Какой есть политический путь с Мерцем, с Стармером, с Макроном и с прочими деятелями, у которых у самих 10% поддержки, но вся их риторика строится вокруг того, что нас необходимо уничтожить. Я не знаю, о чем с ними разговаривать. Тут, понимаешь, мы очень часто, в этом и политологи, наверное, виноваты, мы очень усложняем иногда политические процессы, представляем это как борьбу больших институтов, групп влияния, интересов. Это все правда, безусловно. Но всем этим занимаются люди. И их психология мало чем отличается от психологии людей, которые на улице друг с другом сталкиваются. И вот если на улице у кого-то сложилось впечатление, что ты слабый, у кого-то сложилось впечатление, что, может быть, у тебя и нож есть, и ствол есть, и камень за пазухой есть, и все, но только у тебя не хватает первичных признаков для того, чтобы их использовать, не существует варианта взывать к его сдержанности, благоразумию и прочему. Есть один вариант, это, допустим, ты взываешь к правоохранительной системе, говоришь, вот этот человек мне угрожает, займитесь им. В международных отношениях нет правоохранительной системы. Там нет прокурора, там не существует полиции, не существует Федеральной службы безопасности, международного уровня. Там все взаимоотношения между странами базируются на их балансе сил. Если мы в этом балансе сил показываем, что, ребят, мы еще раз хочу повторить, эскалация не как самоцель, не для того, чтобы вот европейцам сделать плохо, не для того, чтобы погибло какое-то количество людей, а эскалация как способ предотвратить большую войну. Больше не остается других вариантов.
2: Но
3: других вариантов нет.
2: Не слишком ли утопично? А почему
3: вот применение применение атомной бомбы против Хиросимы и Нагасаки привело к тому, что Япония капитулировала?
2: Привело, да.
3: А если бы они ее не применили, мы можем сказать, что это кощунственно, что такое количество людей погибло. А если бы не была применена, война продолжалась бы еще достаточно долгое время.
2: Это спорно. Атомное оружие было применено не только против Японии,
3: того,
2: но и для демонстрации.
3: Значит, абсолютно, 100%, но было же.
2: Но еще, почему-то логика вот эта не предполагает ответного удара. Значит, европейцы, куколды, слабаки, они ни на что не способны, поэтому давайте шарахнем по ним. Значит, а они скажут, о, ничего себе, мы испугались, все, тогда это. Нет. Почему никто не рассматривает сценарий гипотетически как раз ядерной катастрофы, большой ядерной войны? Предлагаю после этого тогда обсудить эту тему.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: Продолжаем. Генрих Игоревич Сардарян, доктор политических наук в студии «Радио Спутник», декан факультета управления политики МГИМО. Алеша Тимофеев тут. Значит, Персия и Хохляндия. Разница в 2К времени, пишет 28 самолетов спустя. Как можно сравнить мамонта с космическим кораблем? Слушайте, но пятый год. Хватит, может, шапками бросаться. Нет, Лёха,
2: ты себе представь ситуацию, при которой, еще раз говорю, один из показателей устойчивости системы – это способность ее долгое время сохранять устойчивость, даже при условии, что ей необходимо воспроизводить саму себя. Иранская система это доказала. Может быть, может быть, феноменально выяснилось бы, что, уничтожив руководство Украины, на его место вдруг военные захватят власть, установят военную хунту и начнут управлять, значит, образом военной хунты. Возможно, я не знаю. Но мы всегда должны отталкиваться не только от того, а что будет, если мы сделаем это. Надо еще спрашивать сценарно себя, да, а какой сценарий, если мы не сделаем этого? И это вот мы видим, что... Вот ты правильно говоришь, пятый год. Давайте посмотрим, вот 5 лет наша тактика не бить по этим людям, она привела к чему? К тому, что сначала поставляли каски, сейчас поставляют дальнобойные ракеты, которыми бьют по территории России. Сначала они говорили, что их задача это просто сдерживать Россию, сейчас они в открытую говорят, что их задача это стратегическое поражение России. Нет,
1: справедливо, значит. Я говорю, еще раз, для меня просто, я в этом не вижу выхода. Для меня это неубедительно звучит, потому что я не вижу в этом выхода, потому что есть другой пример. Значит, генерал Сулеймани, Хаменеи, значит, все руководство и в Ливане руководство Хизбаллы, значит, и в секторе Газа руководство Хамаса. Ну, всех поперебили. Толку-то от этого. Ну, хоть что-то, так сказать, какая-то цель достигнута.
2: 100%, старик. Я думаю, достигнута. Давай тогда хорошо, давай посмотрим по-другому. При всей моей бесконечной симпатии к Ирану и уважении к тому, как они самозабвенно борются за собственное государство, Иран, который был в момент, когда был генерал Касем Сулеймани, это одно государство, Иран сегодня совсем другое.
1: Но за счет политических процессов, в первую очередь.
2: Не-не-не, старик.
1: Появление либерала-демократов, ты
2: имеешь в виду, или что? В тот момент возможности Ирана в регионе, вот честно, если вот ты смотрел на карту региона политическую в тот момент, ты понимал, что вот Израиль, а вот Иран окружил его, большое влияние на Палестину, здесь, значит, хуситы находятся, здесь Хизбалла их поджимает, в Сирии сидит Башар Асад, который явно тоже очень дружественный элемент для Ирана. Практически, в принципе, суицидальная ситуация для Израиля. Ну, я не представляю, как можно было бы выжить вот в таких условиях. Убийство абсолютно незаконное генерала Сулеймани привело к тому, что после этого начались политические процессы в стране, многие, это все факт, но фактически начала разваливаться эта ось. Сейчас Иран борется за то, чтобы сохранить Хизбаллу. Он вот ставит условия, что прекратите операцию на территории Ливана. И то не факт, что она будет. Безусловно, та цель, которую американцы публично провозглашали, что будет демонтирован политический режим в Иране, она не сбылась. Та цель, которая ставилась, что будет полностью уничтожен запас ядерного оружия, пока что она не сбылась. Но в любом случае мы видим, что это устранение руководства, убийство руководства Ирана, оно запустило за собой процессы, которые мы еще просто не знаем, к чему они привели. Мы сможем с тобой об этом говорить через год. Вот через год, возможно, мы сможем оценить эти итоги. Но просто сопоставлять Иран, который производит все самостоятельно, и Украину, которая практически все, за исключением 2-3 каких-то наименований, получает от западных стран.
1: Если не было Китая и России, значит, этих возможностей тоже у Ирана бы не было. Но при всем уважении...
2: Они производят. Причем производят десятилетиями. Десятилетиями.
1: И давай дальше пойдем. Там много всяких. Во-первых, женщина, которая мне снилась. Помнишь, я тебе рассказывал? Тулси Габбард.
2: Да. Ну, их было несколько.
1: Да. Да. Да. Но она мне... Ничего, все прилично было. Не надо никаких этих инсинуаций. Все было прилично. Она меня зачем-то во сне... Представляете, Тулси Габбард. Я тогда говорил о своей этой в переработке. Ну, это же не нормальному человеку разве может присниться Тулси Габбард, скажите,
2: пожалуйста. Ну, смотря в каком виде.
1: Ну, нормально, я уверен, что нормальному человеку не может присниться Тулси Габбард ни в каком виде.
2: Ну, смотри, во-первых, признание проблемы – это первый путь к его решению.
1: Доктор, я хочу об этом поговорить.
2: Не снится Тулси Габбард.
1: Да, да, да. Стояли какие-то камыши, значит, на фоне был дирижабль, да, и тут, значит, появилась огромная сумка распахнутая, да. Нет, мы про другое будем говорить. Значит, но в том числе про Тулси Габбард. Все говорят, она сослалась на то, что проблемы по здоровью у мужа. И она поэтому уходит. Угу. Я посмотрел, как некоторые комментаторы, ну, обесценили вот это, так сказать, ее заявление, считая, что нет, что это все ерунда. На самом деле причина в другом. А я подумал, ну, а наоборот, если женщина, так сказать, да, из-за своего мужа покидает такую важную должность, разве это плохо? Да нет, хорошо.
2: Да даже кажется, если из-за чужого мужа покидает, да, совершенно тоже верно, в полной своей жизненной ситуации.
1: Ну, ты что думаешь, все-таки это причина или нет? Причина,
2: ну, мне сложно сказать, это причина или это повод, или это вообще ширма какая-то, но абсолютно очевидно, что из трамповских изначальных сторонников, которые у него были из этой группы МАГА, есть, знаешь, два абсолютно противоречащих друг другу процесса, феноменальных просто, которые пока что сложно укладываются в аналитику. С одной стороны, мы видим, что Трамп очень сильно отошел от повестки, которая была у «Make America Great Again», uh-huh, перед выборами, и от собственных обещаний, и от команды, которая с ним шла. Мы видим, что этого больше нет. А параллельно с этим праймерис последний в республиканской партии показали, что мага разносит всех и вся. Что в республиканской партии, если ты не мага сейчас, то выиграть на праймерис практически невозможно. Причем в таких штатах и вообще в таких территориях, что это просто непостижимо. О чем это говорит? Мое мнение пока что, моя аналитика, приводит к тому, что мага – это намного больше, чем Трамп, угу, и что Трамп стал возможностью для них войти во власть, открыть, приоткрыть там эту дверцу, но Трампом это все не ограничивается. Что сейчас Трамп будет постепенно подминаться под вот этих мейнстримовых республиканцев, таких старого образца. Но у этого движения мага, у них все будущее внутри этой партии в любом случае за ними. Вот у этих Рино, Republican in name only, да, которые республиканцы только по названию, я думаю, у них постепенно их ожидает угасание, а у мага просто должен появиться свой собственный лидер. На него прям хорошо тянул, фактурный такой, очень подходящий для этой роли Джей Ди Венс. Ну вот все события последнего времени – это очень умелая политика старых этих республиканцев, потому что Джей Ди Венса отодвинуть на 10-15 план и не дать ему ни в коем случае быть лидером республиканцев после Трампа. Сложно сказать к моменту окончания срока Трампа, будет ли у любого республиканского кандидата вообще шансы на то, чтобы избраться президентом, потому что возможно такое, что как бы показатели и усталость населения и прочие вещи придут к тому, что он в любом случае проиграет, кто бы это ни был. А может быть ситуация, при которой, учитывая, что Трамп только один срок сейчас отсидел, то после него вполне будет задел на еще одного республиканца. И тогда встанет вопрос, вот это будет мага или кто-то вроде Марко Рубио. Марко Рубио очень тактично, очень красиво заявил, что если Джей Ди Венс пойдет на выборы, я его поддержу и буду с ним. Угу. Могло бы показаться, что какое уже все решено, и именно Джей Ди Венс. А я один раз в своей передаче, значит, в Генри Шоу показывал видео из суперского итальянского фильма, который называется «Изумительный», про Джулио Андреотти. Вот там есть такой кадр, когда два кандидата от Христианской демократической партии, потенциальных, они сидят, и к ним заходит секретарь партии и говорит: «Вы можете сказать, кто из вас точно будет выдвигать свою кандидатуру?» И один говорит: если вот, говорит, Джулио будет выдвигаться, то тогда я сниму свою кандидатуру. А это говорит: а если он будет выдвигаться, тогда я сниму свою. И все делают вывод, что выдвигаться будут оба, угу, что оба ставят свою кандидатуру. Вот Марко Рубио из этой серии сейчас делал, и главная борьба будет идти между ними.
1: У Рубио больше авторитета, чем у Венс. Президент его слушает. Венс не вписывается в общую картину, и так было уже давно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в Белом доме.
2: Вот это абсолютно та причина, пока ты знаешь... Давай, мне кажется, интереснее и важнее, чем просто вот эти 8-минутные вещи. Именно тот факт, что Джей Ди Венс не вписывается в старые представления, именно это и делает и его сильным суперским, да, кандидатом. Да. Потому что нынешняя, да, политика, знаешь, такое ощущение, что мир вокруг нас, он вот какими-то семимильными шагами меняется и становится совершенно иным, очень много культурных изменений, ценностных, а вот эта политика в каком-то законсервированном виде, и там на последних выборах, значит, Джо Байден борется с Дональдом Трампом, два явно не самых молодых и перспективных политических деятелей, но вот у них борьба...
1: Но значит, там борьба противоположностей, да. А здесь как будто бы нечто третье появляется.
2: Да, вот об этом речь. Да, а их борьба, знаешь, она на самом деле такая, что ты как будто бы, ну, сначала можно сказать противоположностей, а с другой стороны, а в чем они противоположные? Одно и то же. Два старых представителя этой элиты, которые, скорее всего, ходят в один и тот же гольф-клуб, катаются, значит, в одних и тех же местах и веселятся, и ходят на одни и те же приемы. А здесь речь идет о том, что вот сам Трамп, допустим, я какие-то подмечаю для себя штрихи такие, Трамп в роли лидера религиозно-консервативной организации, он смешной, он не смотрит свою роль. Он крутой американский бизнесмен, даже если он не таков, но образ у него такой. Это парень с яркой шевелюрой, большими небоскребами, топ-моделями и прочими вещами. Это его образ. Когда он начинает позиционировать себя как христианского консерватора, причем такой вот в мире черно-белым. Но это смотрится не то, что это несуразно смотрится, потому что он не подходит. Джей Ди Вэнс политик нового типа. Он такой супер, ну, он такой бородатый, супер, как бы сказать, фундированный такой. То есть, когда он говорит про консерватизм, он говорит не верхнеуровневые вещи, что нам не нравятся гомосексуалисты, аборты и разводы, допустим. Нет, он говорит про примат духа над материей, он говорит про релятивизм, говорит про большие изменения философии. Глубокий такой фундированный тип. И то же самое в Европе происходит. Ты посмотри, то, что сегодня оказывается востребованным у населения, не может найти выхлопа в традиционных политических партиях. В Италии это впервые произошло, да, вот не хватило ни демократической партии Италии, ни Форца Италия, ни других традиционных сил, там, центристских, чтобы дать лидера, который мог бы обеспечить хотя бы 30% голосов. А неофашистская партия «Братья Италии» в лице Джорджа Мелони смогла ответить на этот запрос. В Франции тот же самый Макрон, он же как чертик из табакерки появился, тоже очень неожиданно, там совершенно другие кандидаты изначальные были. И даже его не хватает для того, чтобы его партии не хватает для того, чтобы обслуживать политический запрос населения. И объективно, скорее всего, за власть будет бороться ультралевый Меланшон, либо ультраправый Барелла, скорее всего. В Германии мы видим, что левые и правые довели ситуацию до того, что там общий рейтинг этого всего 10-12%. И кто бы из них не попытался сместить, прийти на место его, это те же 10-12, а единственная сила, которая может оказаться популярной, это абсолютно недопустимая с точки зрения мейнстримовой политики альтернатива для Германии.
1: Почему? Там еще это, люди... как ее зовут-то?
2: Сара Вагенкнехт. Она как бы на то, чтобы сформировать оттуда власть, ей тяжело, а вот с этими вместе вполне. Это я к чему говорю? Что политика так сильно меняется, мы на какие-то вещи смотрим и поражаемся, говорим, он сумасшедший, что он делает. Ну вот каждый его твит, все, что он пишет, да, Трамп, нам кажется, что это форма психопатии. Но если эта психопатия помогает ему удерживать власть, это значит, что она работает. Это мы не понимаем, что на самом деле люди сильно поменялись. Что не может быть так, знаешь, Грамши говорил о том, что для того, чтобы установить гегемонию политическую, сначала нужна гегемония культурная. Ты сначала должен владеть умами интеллектуалов, через них умами населения, а вот после этого можно навязать им любую политическую систему, которую хочешь. Не может быть так, что 30 лет люди смотрят ситкомы, реалити-шоу и проходят через процесс мощной дебилизации такой, и это никак не отражается на их политических предпочтениях и на том, как они себя политически ведут. 50 лет назад твоя заинтересованность в политике – это очень высокоинтеллектуальный труд. Вот ты для того, что вот представь, мы с тобой сидим в 40-е годы в каких-нибудь Соединенных Штатах Америки, да, ну в 30-е, да, в 20-е, да, в 10-е, да, неважно. Как мы с тобой будем делать свой выбор за одного или другого кандидата? Мы откроем газету, в газете будет опубликован текст. Представь себе речь Трампа, которая опубликована как текст. Да. Не вот когда он стоит, да, понятно, и стендап устраивает, а когда это большой письменный текст. Его невозможно читать. Поэтому, если ты почитаешь программы кандидатов там, в 10-е, в 20-е годы 20 века, это очень глубокий, детализированный программный текст, в котором есть все и про налоги, и про образование, и про изменения. Там нет ля-ля-ля-ля-ля, практически нет. Да, максимум по радио ты мог бы услышать эмоциональную речь, которая тебя могла бы...
1: Значит, спустя 10 лет в пивной веснушечки, один усатый дядечка. Ля-ля-ля-ля-ля, так сказать, сумел перекроить в мюнхенской пивнушечке.
2: Да, но я согласен с тобой. И если ты его тексты почитаешь...
1: А в этот... я не соглашусь, потому что там, знаешь, почему? Значит, я недавно было это, ну там, ну недавно, этот, господи, манифест Маринетти. Манифест Маринетти. Ну, ля-ля-ля-ля-ля.
2: Не, ну, Маринетти, да, но если ты почитаешь... Ну, так... почитай Эволу или почитай... Ну, лучше этого не делать, но его можно почитать. Можно
1: но
2: почитать...
1: их никто не читал, ну, согласись. Но Маринетти в газете напечатали, он разошелся.
2: Читать должны не избиратели условные, которые придут. Как работает это в среде вот этого культурного доминирования? Сначала Габриэле Д'Аннунцио должен создать итальянский романтизм, где есть герой бесстрашный, который борется. Все после Д'Аннунцио начнет возникать в обществе. Его прочтет на тот момент, может быть, 100, 200, 300 интеллектуалов. Один из них напишет стишок, другой напишет рассказ, четвертый напишет манифест, пятый напишет призыв какой-то, шестой поставит оперу, седьмой, может быть, был бы дело в 21 веке, снял бы сериал там по этим мотивам. Сначала должна возникнуть философская мысль, новое направление. Она начинает раскрываться другими интеллектуалами до повседневного обывателя. Это может дойти в виде скульптуры, которую он увидит на улице, и она его возбудит.
1: И, да, или может, песенки, так сказать,
2: или,
1: где-то.
2: Или
1: да,
2: в песенке, да, да. Но это формулируется интеллектуально, да, на самом высоком уровне. Да. И в тот момент времени, да, в начале 20 века, так как форма получения культуры, форма твоего приобщения к культуре, она все-таки не такая массовая, как сегодня. Об этом еще в 19 веке Лебон писал. Густав Лебон говорил, что, слушайте, то, что сейчас происходит, это закончится кошмаром. Он говорил, то, что вот такая массовость возникает, эти все газеты какие-то, еще что-то. Он говорил, рано или поздно эта толпа просто будет по уровню среднего дегенерата в этой толпе, она будет манипулировать политической системой. Партии вместо того, чтобы давать реальные программы развития, будут только заниматься ля-ля, криком, ором и еще чем-то, а журналисты будут просто продолжать. Продажно, значит, толкать одних, гнобить других. Но в начале 20 века, вот еще приведу самый простой пример с Кеннеди. Он всем известен, это первый случай телевизионных дебатов. Люди, которые смотрели дебаты Кеннеди с Никсоном по телевизору, были уверены, что Кеннеди уничтожил Никсона. Люди, которые слушали их по радио, были уверены, что Кеннеди наоборот. Дегенерат, и Никсон выиграл. Почему? Потому что у Кеннеди не было ни одного программного пункта. Но люди, которые смотрели по телеку, видели симпатичного Джона Фицджеральда Кеннеди в красивом темном костюме.
1: Обаятельного
2: молодого, а там нет. И понятно, что вот телевидение тебе показало, что вот уже политика поменялась. Он это впервые опробовал, кстати, до этого на выборах губернатора. Потому что губернатор его штата был мужик, как губернатор, очень крутой, несколько десятилетий сидел, зацепиться не за что было. Он стал высмеивать то, что тот толстый, несуразный такой, а он весь красивый со своей женой
1: Жаклин. Верно. Конечно, должна появиться идея, значит, сначала у бородатых немцев, а потом на красных плакатах белой краской тебе скажут, значит, все упростили, вот ла-ла-ла, ты говоришь, не было. Ну, как не было? А земля крестьянам, фабрики рабочим.
2: Не, я же говорю, что она тогда и появилась, конечно, это ля-ля-ля. Да. Ну, типа, в 15 веке, если бы Маркс написал «Капитал», скорее всего, никто бы об этом не узнал бы, потому что это надо напечатать, массово распространить, еще что-то. Ну, один пример есть реформации Мартина Лютера. Ну, все, больше, как бы, других примеров, чтобы, сидя, Маркс придумал, как свергнуть власть, и это вот так массово все теперь читают. Технология вносит свои изменения в политику. Я не к тому, что это хорошо, это плохо, это данность. То, что мы видим такое количество фриков сегодня в политике, связано с чем? С тем, что ему для того, чтобы его услышали, достаточно вот телефона. Если ты 100 лет назад фрик или 50 лет назад фрик, тебе надо хоть как-то до людей достучаться. Тебе надо, чтобы тебя не по телевизору, так в газете опубликовали, не в газете, там так-то. Сейчас, в настоящий момент, так как мы все живем в пузырях, я в своем пузыре живу, ты в своем, наш слушатель там в третьем, мне достаточно на камеру достаточно долго простым языком чего-то наговорить, и тот человек, чей пузырь со мной совпадает, он уже становится моим адептом. 50 лет назад у меня такой возможности не было бы. Я бы мог в парке стоять, орать что-то. Может быть, я бы собрал бы какое-то количество людей. Но такой техники, которая любому проходимцу позволила бы завербовать десятки, сотни тысяч людей, ее не существовало. Даже эти товарищи, которые на красных полотнах белыми буквами что-то писали, для этого нужно было финансирование. Для этого им приходилось... Это не мог каждый этим заниматься.

0: вот что-то произвел, вот стаканчик произвел, я его произвел, я его продал, все деньги забрал себе. Варианты, что я наемный рабочий, что мне платят заработную плату, до этого не существовало, это появляется здесь. И вот эти наемные рабочие становятся новым классом, которого до этого не было. А католическая церковь, которая формулирует смыслы для европейцев, ну нет в тот момент другого института, который формулировал бы смыслы. Именно католическая церковь, она не понимает, что это новый класс. Она начинает обращаться, если ты почитаешь энциклики католической церкви в XIX веке, Rerum Novarum, там, ну, любые апостольские конституции того периода, они обращаются к пролетариату как к бедным. То есть они им говорят, да ничего страшного, что вы плохо живете. Это иногда Божья воля на это, еще что-то. Они пытаются с ними разговаривать, как обычно, с бедными. А это не работает, потому что они говорят, мы не бедняки. Бедняк, он вон лежит, он ничего не делает. Он валяется. Я работаю 16 часов в день. Угу. Живу в какой-то коморке, мне платят какие-то копейки, а вариантов жить у меня никаких нет. И поэтому появляется марксизм, который заполняет вот этот вакуум философский, который появился. Примерно то же самое сейчас происходит. Мы сейчас не понимаем, что вот этот палантир, допустим, с этим сумасшедшим Питером Тилем и его сторонниками, это новый класс, который уже сейчас заявляет, что, ребят, мы вообще по-другому видим себе государство, мир. Вот это IT-националисты, вот эти вот IT-нацики, которые у них там появляются, мы все еще о них думаем, как примерно об олигархате каком-то, о буржуазии обычно. Это речь не о них. Это совершенно новый класс, на который необходимо реагировать и понимать, что с ними делать, как с ними быть. Иначе мы столкнемся с тем, что было в 19 веке.
1: Так, значит, тут еще про Сербию любопытно. Ну, конечно, Китай, там тоже итоги визита. Ты посмотрел итоги визита российской делегации,
0: да,
1: в Китай?
0: Да, 9935 слов в меморандуме я вчера прочел.
1: В каком?
0: Который был подписан.
1: Там, значит, там 42 документа, из которых порядка 30, по-моему, я читал, немного больше 20 меморандумов. Угу. Значит, соглашение еще какое-то количество, ну и строительство железной дороги 1100 километров. Да. Вот, так сказать, ну просто...
0: Ну, вроде, да, все говорят, что успешно, хорошо, сравнивают с радостью с визитом Трампа, где вроде как, говорят, ничего не подписали, ни о чем не договорились, потому что Трамп надеялся получить какую-то поддержку.
1: А не наоборот, там 200 самолетов по 18 миллиардов.
0: Говорят, что Трамп хотел 500.
1: Да, по 18 миллиардов долларов, значит, ежегодно Китай подписал обязательство закупать сельхозпродукции у Соединенных Штатов на 5 лет вперед. Значит, эти IT-гиганты с 12 триллионами явно тоже там о чем-то договаривались. Мы не знаем, там договорились или нет. А мы опять там про энергоресурсы, силы Сибири. Будем финализировать когда-то.
0: Мы же не заставим Суперджет покупать. Мы сами его не очень хотим покупать. Что есть? Пока что, ну, объективно, и китайцам от нас сейчас ничего другого не надо. А нам бы от китайцев тоже получать высокотехнологичную эту продукцию.
1: Или деньги хотят. Хотя бы, но просто инвестиции какие-то.
0: Хоть что-то.
1: Да. Слушай, мы не обсудили, а такая любопытная тема. В Чехии, знаешь, да, задержали митрополита Илариона?
0: Нет, я
1: да,
0: не знал.
1: Да, никак ты не знал. Значит, задержали машину. В машине, по словам чешских полицейских, было 4 контейнера с белым порошком. Митрополит Иларион говорит, что, естественно, никаких, значит, наркотиков нет, и да, надеется на справедливое, короче говоря, расследование, честное и непредвзятое, но называет провокацией, отрицает свою причастность. Короче говоря, вот такой скандал.
0: Ну, я митрополита Илариона очень уважаю, читал его книжки и с огромным интересом считаю его одним из самых продвинутых наших интеллектуалов в церковной среде, очень интересный человек. Я его сейчас первый раз от тебя услышал.
1: Да,
0: я
1: сегодня так он, да.
0: Но надеюсь, что консульские службы наши включатся, и все будет
1: Но
0: нормально.
1: В следующий понедельник, может быть, появятся какие-то обсудим, дополнительные, да, подробности, да. Все, спасибо большое. Генти Гранчо, Сардарян, Алеша Тимофеев. Пока.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».

Референдум по вопросу отделения региона от Канады. Контекст. Самая богатая провинция Альберта задумалась о самостоятельности и последующем вхождении в США. За суверенитет высказались 300 тысяч человек. Региональному премьеру Даниэле Смит пришлось объявлять референдум. Он назначен на 19 октября. Если жители скажут «да», будет запущен формальный процесс выхода из Канады. У лидеров сепаратистов железная логика. В нефтеносных песках Альберты сосредоточено 170 миллиардов баррелей нефти. Но деньги от их продажи размазываются тонким слоем по всей стране. Вот сторонники отделения и предлагают делить их по справедливости, как в США, а еще лучше – в их составе. Отдельные штаты гораздо меньше своих доходов отдают в федеральный бюджет. Сепаратистское движение подпитывается извне, из Вашингтона. В прошлом году Дональд Трамп заявил, что Канада зависит от США и не в состоянии быть суверенным государством. Он призывал сделать ее любимым 51-м штатом. На форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал референдум в Альберте. Сказано – сделано. Тем более встречи представителей Вашингтона с активистами отделения от Канады стали регулярными.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Мифцин, Хинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пилот FPV-дрона уничтожил джип ВСУ с британскими номерами и боекомплектом для Бабы-Яги. Новый случай заражения хантавирусом у человека с круизного лайнера подтвердили в Испании. Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого. Подробности далее. Пикап ВСУ, уничтоженный российским FPV-дроном, провод в антидроновом тоннеле на Покровском направлении имел британские государственные регистрационные номера и предположительно перевозил боекомплект для тяжелых коптеров «Баба-Яга». Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Кувалда». Согласно данным из открытых источников, автомобиль был впервые поставлен на учет в Великобритании в октябре 2002 года. Россия и Новая Зеландия могли бы сотрудничать по теме Антарктики, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Веллингтоне Станислав Кранц. По его словам, российская страна хочет проводить научные исследования, но, к сожалению, новозеландцы не согласны с ней. Ранее он сообщал, что товарооборот двух стран с 2019 года сократился в 10 раз. Новая Зеландия с марта 2022 ввела 35 пакетов санкций против России. Последний из них был принят 7 мая текущего года. Российский союз промышленников и предпринимателей пригласил торговую палату США принять участие в форуме деловой двадцатки в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости глава союза Александр Шохин. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Власти турецкой Анталии изучают причины участившихся ДТП с участием российских туристов и запросили информацию у туроператоров о проблемах, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета региона. В субботу и понедельник в турецкой курортной Анталии произошли ДТП с участием россиян. Наибольший резонанс вызвала авария экскурсионного автобуса. 23 мая пострадали 14 российских туристов. Двум потребовалась операция, остальные после оказания помощи вернулись в гостиницы. Минздрав Испании подтвердил новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан королевства, находившихся на профилактическом карантине в госпитале после эвакуации с круизного лайнера. Отмечается, что после подтверждения диагноза пациента перевели в специальное отделение изоляции, где он будет находиться под особым меднаблюдением. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно 10 мая прибыло к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам. Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов сделать новый Кубок России взамен разбитого футболистами «Спартака», но пока заказ не поступал. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. В воскресенье «Спартак» в серии после матчевых пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Салари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. После завершения матча «Спартак» в своем телеграм-канале опубликовал фотографии металлического каркаса и осколков кубка. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворгян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, здравствуйте.
3: И я вас радостно приветствую.
2: В неделю назад у нас такой эфир эссе получился. Я когда об этом думал, мне очень это понравилось.
3: Да.
2: Такой довольно редкий формат, но тем не менее. Как-то очень конкретно, но, с другой стороны, с философскими отступлениями. Очень интересно было.
3: Слушайте, а ведь невозможно обсуждать то, что происходит, учитывая вот эту атмосферу всепроникающей тревоги, скучно и академично. Ну, не дает, знаете, академическая наука ответ на вот эти вот оперативные вопросы, которые у нас возникают.
2: Увы,
3: хотя без нее не обойтись, я только не, народ пусть не думает, фундаментальные исследования, они абсолютно необходимы, да.
2: Иногда, да, нужно посидеть и подумать.
3: Да, но о том, что их надо переводить, и надо уметь проецировать на оперативную обстановку тоже.
2: Как там у Стругацких понять, значит упростить. Ну, у них есть там писатель, и они эту цитату приписывают ему из будущего там писателя.
3: Я давно поняла одну вещь, что когда перед нами контрагент, неважно, дружелюбный, недружелюбный и так далее, мы себя всегда, и, ну, все, и я, и вы, думаю, то есть это не какой-то недостаток чей-то личный, мы себя воспринимаем как сложность, а контрагента хотим упростить. Всегда.
2: Факт.
3: Это самое главное заблуждение, ошибка, которая ведет к необратимым последствиям.
2: Ну да, именно поэтому у нас, значит, если смотреть на глобус, то в левую сторону сплошные идиоты, вырожденцы, маразматики какие-то.
3: Это да.
2: Дебилы, в общем, мы не понимаем их логики, поэтому говорим, что они такие.
3: Ну, поэтому я вот откровенно говорю, как специалист. Меня обучали, причем я дополнительный курс перед практикой в Афганистане, это 79-й год, до ввода войск. Я улетела за 3 недели, это штурм дворца Амина. Я проходила курс пропаганды и контрпропаганды. И, понимаете, это такое изящество на самом деле, то есть здесь можно так изящно работать, и поэтому я когда, а я отсматриваю, мониторю отечественные средства массовой информации, потому что я понимаю, что это редакционная политика, и мне это интересно, ну, для того, чтобы глазки не портить, там много текстов не читать, вот, и я вам честно скажу, что я расстраиваюсь, я думаю, где же такие спецы, которые учили меня, или, ну, по крайней мере, я способна даже какие-то принципы передать и рассказать, как это делается, потому что передавливание некоторых тем и излишнее, я бы сказала, публицистический сарказм излишний, он приводит к обратному результату.
2: Ну, все-таки да, это понятно, но тем не менее, вот попытаемся сейчас в сложности, как там советник по национальной безопасности, да, Соединенных Штатов Марко Рубио, он, значит, сказал, что вот сначала вы, ребята, открываете Ормузский пролив, а потом мы, значит, садимся и начинаем обсуждать ядерную программу. Мне сразу вспомнился монтёр Мечников, простите. Значит, утром деньги, вечером стулья. Но там понятно, там, значит, одной стороне стулья, другой стороне деньги. А здесь получается, это тебе, это уже из другого, так сказать, знаменитого фильма, а это снова, это мне, а это снова мне. То есть ядерная программа, чтобы Иран отказался от исследований ядерного оружия, нужна кому? Соединенным Штатам. Открытие Ормузского пролива нужно кому? Соединенным Штатам. Тогда он почему это предлагает в качестве такой, знаете, вот мы так и быть сядем с вами за стол переговоров по этой проблеме, которая нам же нужна, если вы сделаете для нас вот это. Это как это у них получается?
3: Вот тут, Алексей, я скажу.
2: Может,
3: давайте,
2: я не прав?
3: Подождите, а что нужно Соединенным Штатам, если они хотят быть императором, или Трамп хочет быть императором земного шара? Контроль над коммуникациями, правильно?
2: Угу.
3: А тут без Ирана никуда, потому что Иран говорит, а я баба-яга против, все. И ты ничего не можешь поделать, есть у них ядерное оружие, нет у них ядерного оружия. Вот так. А что делать? А ударить ядерным оружием по Ирану, чтобы облако разнесло или понесло бы к Средиземноморью и на Израиль, или на Индию, или на ту же базу Диего Гарсии в Индийском океане, которую американцы якобы арендуют у британцев, а они якобы у Маврикия. Вот. Ну, это отдельная тема, понимаете? Тут вот куда ни кинь, везде клин. Значит, то, что он говорит, это, по большому счету, бла-бла на публику, для публицистики. Потому что реально ситуация, которая происходит на Земле, вот какая. Значит, Иран взаимодействует, и, можно сказать, без всяких особых формальностей, близость Маската и Тегерана, то есть Омана и Ирана, да, на который я обращаю внимание, потому что вот как будто это фигура речи, которую следует избегать. Султанат Оман молчит, да, но действует.
2: А что, значит, а что они
3: Иран,
2: делают, кстати?
3: А я вам скажу, они уже обсуждают, как они создают управление по Ормузскому проливу.
2: Угу.
3: Это раз. Второй, я уже говорила.
2: Мы сразу вспоминаем, а что там с Норвегией произошло, да? Правда ведь?
3: Так, значит, ну, бог с ним, с Норвегой. Давайте возвращаемся.
2: Да-да-да, значит, хорошо, да, извиняюсь.
3: Ребята уже делом заняты, понимаете? И никогда они не отдадут это дело. А зачем им там сюзерен, даже не сюзерен, а рабовладелец, который будет им это самое кнутом грозить каждый раз? Никому это не надо. И то, что этот рабовладелец готов их всех пустить в расход, они уже поняли. А иранцы предлагают что-то реальное. Да? Теперь, значит, инициатива Ирана, я напоминаю, о создании организации по безопасности в Персидском заливе и вокруг. Учитывая то, что иранцы через своих сочувствующих им хуситов могут закрыть и Баб-эль-Мандебский. Вот, они, значит, без всякой любви, Саудовская Аравия тоже тихенько, без громких слов, уже на себя взяла осуществление этой иранской, я подчеркиваю, инициативы. То есть иранцы скромно, так, не выпячиваясь, отдали саудитам осуществлять эту инициативу. То есть ключевым государством и штаб-квартирой этой организации станет, я не знаю, Джидер, Рияд, неважно, в общем, какой-то это центр вот Саудовской Аравии.
2: Пролив Лимитед, вот это вот.
3: Всем уважуха, согласитесь.
2: Угу.
3: Все
2: да,
3: понятно, да?
2: Да.
3: А далее, как я понимаю, задача этих стран максимально сблизить свои позиции с той же Индией. При этом Пакистан, который... А тут недавно, значит, министр обороны Пакистана, человек, который, по сути, теневой правитель этой страны, да, Асим Мунир, министр обороны, побывал в Тегеране, но на этом фоне усиливал и огромное пакистанское присутствие, и пакистанский ядерный зонтик над Саудовской Аравией. Правильно? Все, уже все. Это было заявлено, но Пакистан-то ядерная страна. Ну, при этом с Тегераном они общаются. Значит, то есть переговоры ведутся якобы для того, чтобы наладить и, наконец, подписать некий меморандум. Я напоминаю, что такое меморандум. И это декларация о намерениях.
2: Протокол о намерениях, как
3: да.
2: сказал бы Лёлик.
3: Да, точно, да, да. Все. Вот не более того. Это не конец ситуации. И я совершенно согласна. Я слушала в субботу выступление Караганова на одном из федеральных каналов, да, вечером. Вот, я с ним совершенно согласна. Мы вступили в эпоху вот таких затяжных, долгих, типа 30-летняя война, понимаете, вот, и все, к этому надо быть просто готовым. Я понимаю, что нашей управленческой элите хочется, чтобы был как при бабушке, чтобы можно было, там, не знаю, в Австрию ездить на лыжах кататься. Я сама не против на премьеру в Венскую оперу слетать, честно говорю. Ну ребят,
2: венский
3: выбирайте,
2: кофе,
3: что важнее.
2: Баварское пиво.
3: Не, никто же не... Баварское пиво меня мало интересует, да. Вот. Но вот в Венскую оперу я бы не отказалась или там в Милан слетать. Ну, и ничего против не имею. Но выбирайте, что важнее. Жизнь или сегодняшняя развлекуха, да? Или, как пела одна известная певица, это будет завтра, а сегодня я тебя поцеловала. Но они не надо исходить из этого принципа, иначе потеряешь все. Я считаю, что нам нужно
2: как
3: корни.
2: Там в этой же песне, что-то там под забором, как ободранная кошка. Там тоже было такое.
3: А я не помню
2: да.
3: таких слов, да? Вот
2: ну,
3: видите, вы лучше меня знаете.
2: Мало там, ну это завтра, а сегодня, да, я тебя поцеловал.
3: Ну вот. Ну, не надо исходить.
2: А, нет, там же, я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, под забором что-то злобно корчусь, как ободранная кошка. Вот я, да, вспомнил.
3: Спасибо большое. Очень точно. Хороший текст. Нам подходит. Ну, не надо из этого исходить. Я человек, как это... Мне очень нравится мой покойный друг своей маленькой дочке. Она его спрашивала: пап, а можно я вот это съем? А он, и он так спокойно-спокойно говорил: можно. И она так радостно, у нее вспыхивал взгляд пятилетний. А он говорил: ну, думай о последствиях. И она так зависала. И он объяснял, как медик, он ей объяснял, что будет, если она вот после этого съест вот это. Можно, все можно. Но думай о последствиях.
2: А вместе с тем, товарищ с крестиком на лбу... Так. Сказал, что если вот это все не пройдет, вот это утром деньги, вечером стулья, но все нам. Угу. Значит, кстати, нет, вот прежде чем я задам этот вопрос, ну вот по мне так логично было, например, сказать: а давайте так, мы вам снимем санкции, а вы откроете Ормузский пролив. Ну правда ведь логично? Он же это не предлагает.
3: Понимаете, бесполезно им предлагать открывать Ормузский пролив.
2: То есть все равно не откроют?
3: Нет, не в этом дело. А он и так открыт. Иранцы, когда с ними согласовывают, Центробанку там на особый счет перечисляют, коммерческие суда, уже все это действует. Эта схема действует. Потому что очень нужна физическая нефть, понимаете?
2: Угу.
3: Вот. Не фьючерсы, а физическая нефть. И механизм действует. Иранцы проводят мимо мин... Соответственно, эти суда, ну да, не так много, как это было раньше. Поэтому это все вообще бесполезно. Иранцы не отдадут эту кормушку, потому что они понимают, что те активы, которые у них есть за рубежом, у них нет ресурса для того, чтобы их получить сейчас, по крайней мере. Это в долгую, это очень в долгую. Вот когда Иран станет мировой державой, руки в боки, и скажет: а ну отдавай мою, а иначе мало не покажется, вот тогда. Пока он не может это сделать, он утверждает свои позиции региональной державы, но такой, с которой всем нужно считаться. Потому что они преследуют, следуют стратегии, чем больше мы сейчас позиций займем и столбиков натыкаем своих, тем больше мы выиграем. Они играют в долгую.
2: Как участки практически на реке Юкон, да?
3: Да, я вот об этом как
2: раз... Читали же мы все прекрасного
3: Джека Лондона. Джек Лондон, да, с Мокбелью, я это вот вспоминаю. Вот это вот так вот.
2: Да, там не только...
3: А надо потерпеть, да, и все. Вот все остальное надо перетерпеть.
2: Так вот, не говоря, значит, мы можем снять санкции или какие-то еще заманухи, предлагая Ирану, Рубио вещает следующим образом. Если пролив не будет открыт, мы этот вопрос решим другим способом. Это каким?
3: На Кубу нападут.
2: А при чем тут Иран?
3: А ни при чем. Нет, на самом деле Куба, как государство-изгой с позиции Соединенных Штатов, Северная Корея, они, кстати, и с Мадуро имели хорошие отношения. В Каракасе иранцы до сих пор строят метро, между прочим. Вот, у них хорошие отношения со всеми изгойскими странами. Они тоже время даром не теряли. А я напомню, что Северная Корея, в отличие от нас и даже от Китая, сохранила очень фундаментальное станкостроение. Кто понимает, что это такое, тот понимает, о чем я. Вот, поэтому иранцы не теряли времени даром. Ах, мы изгои, ну хорошо, есть еще изгои, ау. И Исламская республика, не исламская, совершенно все равно. Хочешь быть субъектом, да, это изгой, айда сюда. Вот, поэтому, конечно, но Рубио интересует Куба.
2: Ну, он же вроде как сам из тех мест.
3: Ой, простите, да.
2: Ну, понятно, да. Интересует Куба, но в данном случае он вряд ли это имеет в виду, потому что все-таки речь о проливе. Если США нападут на Кубу...
3: Это он имеет в виду.
2: А тогда пролив-то не откроется.
3: Да ну, им нафиг и не нужно. Пусть и случайно, извините, конечно, да, за это дворовое выражение. Простите, что сказал Трамп, вот, что... А нам-то что это Тормузский пролив? У нас у самих все есть. У нас и венесуэльская нефть в кармане. Пожалуйста. Или там во фляге.
2: Вот. И это тоже я где-то слышал. Значит, Королевский военно-морской флот Великобритании и бравые британские моряки будут отправлены в Ормузский пролив для разминирования онова после заключения соглашения. Как-то я сразу, так сказать, раз Украину вспоминаю. Вот как только, значит, мирное соглашение будет заключено, так же сразу
3: после дождичка в четверг, да? Это называется.
2: Ну, они готовятся, готовятся.
3: Ну, пусть они готовятся. Дело в том, что у англичан там свои интересы. А, насколько мне известно, английский, как это сказать, ну, специализированный... Какой у них же флот, это просто слюза, да? Но они отвечают за безопасность, извините за это самое, хочется переставить ударение, кабелей интернет, да. Кабелей. Вот. Страховые компании сети страхуют состояние компании, в том числе американские и вот компании сети. Безопасность этих кабелей. А что сказали иранцы? Они сказали,
2: перережем.
3: А вот... Нет. Ага. Вы недооцениваете моих любимых иранцев. Они сначала сказали, вы не забывайте, что тут у вас кабели проложены, по которым 70% мировых финансовых проводок проходят каждый день. Это они сначала сказали, и все сказали, о, иранцы кабели хотят перерезать. Да перерезать это, о, тьфу, как говорится. Они уже создают компании. И я думаю, в Омане и в Саудовской Аравии будут созданы компании по страхованию этих кабелей.
2: Ну, они же еще обещали там брать плату с Амазона, с Гугла, там,
3: совершенно.
2: С террористов и прочих террористов.
3: А как брать плату? Опосредованно в том числе. Вот вам и весь расклад.
2: А, Господи.
3: Зачем им их перерезать? Это же вред Индии, Китаю. Ну, можно. Этот шанс всегда остается. Сгорел сарай, гори и хата. Это они могут сделать. А зачем? Они, ребята, расчетливые, как показывает жизнь, и очень умные. Я не случайно до эфира вам рассказала о том, что их хакерская группа завладела, она давно на самом деле завладела огромным массивом материалов, вскрывающих связи, в том числе и израильских политиков, и даже бывших премьеров, с островом Эпштейна и с самим Эпштейном. Связи ЦРУ и Моссада, их спецоперации, инструментарий, по которым они осуществляют эти спецоперации, через организации, ну, таким образом, что их напрямую, а даже обвинить в этом невозможно. Они все эти механизмы вскрыли и опубликовали, они обещали это опубликовать. Они все говорили, вот погодите, вот мы возьмем и опубликуем. И они держали эту мхатовскую паузу. Те думали, ну, наверное, у них все-таки нету. А те грозились. Ну, вот сейчас опубликовали. До 400 тысяч материалов.
2: А почему нет?
3: Вскрывающих все механизмы.
2: Где скандал?
3: Очень стыдно, наверное.
2: Ну да, там с Эпштейном все непросто.
3: Ну, не только.
2: А еще одна, так сказать...
3: Там и финансовые схемы все выведены.
2: Кто куда, кому и зачем, да?
3: Да.
2: Еще одна проблема. Иранцы очень, видимо, хорошо спрятали духовного лидера Муштабу Хаменеи. Настолько хорошо, ну, по крайней мере, если верить американской разведке, на которую ссылается CBS, что доступ к нему только там через третьи-четвертые руки, ну, то есть там какая-то чуть ли не шпионская такая сеть, подобная тому, да, и поэтому сокрушаются американцы, значит, переговоры идут так долго, то есть пока, значит, предложение пошло, значит, вот оно туда, собственно говоря, до масштабы дошло, потом обратно через вот эти все...
3: Но им же надо чем-то отговаривать.
2: А тогда это не так? Он,
3: нет,
2: он
3: так.
2: В доступе?
3: Нет, это все так, конечно, и иранцы им говорят, вы знаете, пока мы донесем... А у них же, я переводил уже 100 раз это, и готова повторить по-персидски, чтобы народ слышал этот изумительно красивый язык. Один из самых красивых, красивее французского, который я тоже знаю. Аистерю, амищерю. То есть идешь медленно, идешь постоянно. Это не тише едешь, дальше будешь. Это немножечко другой смысл. Вот, поэтому они так, а чего так это самое? Как мне очень нравилось, мудрейший Шаймиев, сложнейшие времена переживший как руководитель Татарстана и 90-е и прочее, мне рассказал человек, присутствовавший на заседаниях правительства Татарстана. Он говорит, все выступают, спорят, там, выкладывают свои точки зрения, предложения и так далее. Он слушает. Ну, потом все высказались, пауза такая, он сидит, молчит, и у него же было такое уважительное прозвище Бабай, да. Вот, и он, это самое так, первое, с чего, говорит, каждый раз он говорил, торопиться не надо.
2: Ну, это тоже ведь из кино, торопиться не надо.
3: Торопиться не надо, и они не торопятся, они так медленно, с чувством, с толком, с расстановкой несут эти бумаги и так далее. Молодцы.
2: Кстати, видимо, и не пользуются электронными.
3: Время. Цейтнот у противоположной стороны, у противной стороны. У врага цейтнот. У Нетаньяху цейтнот. У Трампа цейтнот. У него там день рождения, у него выборы, у него там борьба и прочее.
2: Слушайте, а у них-то чего?
3: Куда торопиться?
2: Да, месяц остался, 250 лет Соединенным Штатам, 4 июля. Вот зачем я это знаю, я даже не понимаю. А вы знаете? Ну, вы, конечно, знаете.
3: Знаю, да. Что там? Да.
2: Ну, вот посмотрим, как будут праздновать.
3: Я знаю, что 4 июля и 14 июля, да? Кятозы живи. Взятие Бастилии.
2: А, ну да, там, кстати говоря, вот нам пеняют, что мы парады там проводим на 9 мая, а на день взятия Бастилии всегда парад.
3: Ну, а что такого?
2: Ничего, я наоборот.
3: Не, правильно. Ну нам, знаете, есть хорошая армянская поговорка, раз уж я тут распелась как востоковед. Замечательная армянская поговорка, что если один человек хочет придраться к другому, он сукаризный говорит, у тебя над глазами брови растут.
2: Ну да, в общем.
3: Такой ты гад, что у тебя над глазами брови растут, понимаешь?
2: Ну, если вот, люди без
3: нам,
2: бровей, вот есть.
3: Россия, кстати, в таком положении, да, нам уже рассказывают, что мы не имеем права на обеспечение собственной безопасности. Кстати, позвольте я на не нашу тему выскажу
2: вот
3: по поводу Старобельска.
2: После как раз с этого и начнем. Давайте.
3: Хорошо,
2: запомним.
3: Да, Карина давайте.
2: Геворгян, востоковед, публицист, политолог в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем разговор. Карине Александровна, вы обещали со Старобельска начать.
2: Значит, начинаю все-таки с Ирана. Убийство девочек в Менабе. Да, там 140 человек, там дети, все понятно. Я понимаю, что 21 человек в Старобельске – это не 140. И страна у нас намного больше, чем Иран. Ну, там 90 миллионов, а у нас там 140, да, и так далее. Но в Иране был общенациональный траур. А у нас только траур в Луганске, да?
1: Угу.
2: А по центральному телевидению идут развлекательные программы. Это как?
1: Непорядок.
2: Я понимаю, что деньги. Я понимаю, что все уже оплачено, но это экстрим. У нас страна воюет, у нас гражданская война и интервенция. Давайте правде смотреть в глаза, что такое Украина. Это вот ситуация та самая столетней давности. Мы вообще о чем? Это вот как вам сказать, это у меня уже не испанский стыд, я просто протестую. Ну, подумаешь, 21 девочка. Вот что это значит. И не надо рассказывать на других, на ток-шоу. У нас, понимаете, одно с другим не сходится. И я думаю, я выражаю мнение большинства.
1: Ну, хоть на финале Кубка минута молчания была. Тогда весь 76 тысяч болельщиков.
2: А вы понимаете, как родители этих детей ко всему к этому относятся? Эти люди, которые с 14-го года уповали на Москву и на Россию, как они там сейчас относятся к тому, что у нас в Москве и в целом в России происходит? Что там меняется общественное мнение в этих регионах? Мы теряем авторитет и репутацию.
1: Ну, во-первых, терроризм остановить полностью нельзя. Мы с этим уже сталкивались. Во-вторых, когда средоточие терроризма было в Москве, ну как? А как тогда менялось отношение москвичей к остальным? Ну, это же вся страна, это дело всей страны. То есть, по первой части я с вами согласен. Но тут, то, значит, тут они стали мишенью, а могли мы. Ну, сейчас, может быть, получше.
2: Послушайте, давайте я вообще... Да.
1: Ну, в смысле, мы в Москве.
2: Я не могу остановиться. Ну, первая мысль, которая у меня возникла, что если удар по Красной площади 9 мая, то будет удар по Киеву, да, такой вот, что как все разнесем, и вообще Киев весь разнесем. И тут я смотрю, ну, самые разные и очень лояльные люди уже разводят руками и говорят, так погодите, а по Брянску можно, по Белгороду, по Курску. Подождите, как так? То есть...
1: Ну, то есть того удара, который последовал за Старобельском, вам недостаточно. Я так понимаю, правильно?
2: Послушайте, а я, как и многие, начинаю думать, что наша тактика, стратегия нам объявлена. И то она не для армии и не для воюющей армии. Стратегия денационализации...
1: Денацификации.
2: И демилитаризации Украины. Хорошо, Украину мы демилитаризировали. В результате тыл Украины – это Европа. Это бесконечно. Это как тот солдатский сапог в сказке Андерсена, когда солдат обманывает черта. Вот. Я не понимаю этого. Это не для армии задача.
1: Ну, я понял, значит, вы о тактике.
2: Да.
1: Я вам конкретный
2: вопрос
1: задаю.
2: У армии есть тактика, и она эту тактику осуществляет в соответствии с тем, что прописывает Генштаб, согласующий это с Верховным Главнокомандующим. Угу. Я понимаю, что у армии свои ограничения в средствах и свои соображения у разведки армейской. Тут я не лезу в чужие дела, это не мои компетенции.
1: Извините, что прерываю, да. Но вот то, о чем мы говорим, это политическое решение. Значит, армия может выстрелить просто ракетами, может просто дронами.
2: Я еще раз говорю, это не задача для армии.
1: Может орешня.
2: Наша армия в Афганистане, где я была, выполнила все задачи. Я серьезно говорю, она все задачи выполнила. И ушла с почетом, на самом деле. И заметьте, наши военные, которые туда приезжают, их бывшие враги обнимают, настолько уважают. Вот. Это большая редкость, согласитесь.
1: Ну да, шурави теперь не ругательное слово.
2: Конечно, да. Наша армия в Афганистане выполнила все задачи, в отличие от американской во Вьетнаме. Наша армия умеет выполнять поставленные для армии задачи.
1: Ну, я понимаю, я же вам и говорю про то, значит, нет политического решения, правильно?
2: Да, нет политического решения.
1: А вот какое оно должно быть? Я же с этого и начал. Вы сказали, Старобельск, значит, не было общенационального траура, здесь я с вами полностью согласился, но поскольку вы именно завели это, я вот молчу, почему? Потому что я не знаю, как надо. Я спрашиваю у людей в эфире, уважаемых экспертов, в том числе вас. А как надо-то? Вот что надо было сделать?
2: Вы знаете, я бы вот высказала, что надо. Мне не хочется это высказывать публично. Я сделаю лишь один намек.
1: Ну хорошо, давайте так.
2: Что не надо так дорожить нашими дипломатическими ведомствами, посольствами во враждебных нам странах.
1: Ну, примерно понял, да.
2: Надо снизить, как минимум, уровень дипломатического представительства. И уже давно пора оставить консульство или спецпредставителей. Ну, все.
1: Тем больше они то же самое фактически и сделали уже.
2: Да, потому что я понимаю, что нашим дипломатам очень хочется продолжать там проживать и выполнять очень большую работу. Но результаты этой работы мы не видим. И чем дальше, тем больше Европа объявляет нам войну. Де-факто, они все время об этом говорят. И зачем нам это ждать? Вопрос.
1: Ну, тут нет, это понял. Потому что у нас же...
2: Ну, это один из моментов, который... Да, вот не надо особо жахать. Для того, чтобы работать, нужно усилить работу, включая полулегальную, нелегальную нашу разведку с теми силами в Европе, которые сами понимают, что... Им не оставляют другого пути, как голод и как идти на это самое, в окопы. А люди на это согласятся, потому что есть будет нечего. И голод на пороге. Иран почему бил? Не по Израилю в основном. Ну да, ударил. Но даже по Кипру. А сейчас они сказали, да, вот и там будем бить, и по Греции будем бить. И прочее. И заметьте, авиацию, даже свою военную авиацию, в большей части, американцы вывели из Израиля сейчас. Вот. Но они били-то по периметру. Они не увлеклись только Израилем. Так демонстративно кое-что серьезно повредили Израилю. Тоже болезненные удары нанесли. Что бы там ни говорили в самом Израиле, как бы там цензура не закрывала бы эти данные. Вот. Но иранцы прекрасно поняли, чем им надо заниматься. Им надо обеспечивать безопасность по своему собственному контуру. Поэтому били по базам разным, враждебным базам в Ираке, в Эмиратах, в Кувейте, Бахрейне. И брали под контроль Ормузский пролив. А мы под нашим контролем датские проливы, выход из Балтийского моря.
1: Ну, я
2: а
1: не знаю.
2: А Босфор и Дарданеллы.
1: У нас есть техническая возможность.
2: А то, что там сейчас создан, в Стамбуле создан оперативный штаб НАТО без США, как ни странно, с европейцами. И они уже сейчас разрабатывают новый режим и хотят отказаться от конвенции Монтрё. Вот Турция откажется. Она и так с 25% обещанных навечно. Только за обещанный газ в 84-м году еще при Советском Союзе. Они брали с нас тариф 25% за проведение лоцманами наших судов через Босфор. Сейчас с 22-го года они взимают, или с 24-го, точно не помню, извините, полностью цену. Хотя они обещали это делать в договоре у нас по газовым поставкам. Мы промолчали. Ладно, хорошо. А если они вообще все пересмотрят? Видите, вот в открытую это говорю. Я хочу, чтобы мы обеспечивали безопасность по периметру. У нас сейчас в хвост и в гриву базарной руганью ругают и придираются к Пашиняну, которому я совершенно не симпатизирую. Я не хочу обсуждать человека. Я не хочу. Я его функцию хочу обсуждать. И при этом Роспотребнадзор вводит санкции против бизнеса, который аффилирован с оппозицией. В Армении крутят у виска и понять не могут, а что Россия делает. Знаете, одной ругани Пашиняна маловато. На деле Россия поддерживает Пашиняна. Вот все, что вот эти санкции, которые введены, это удар по оппозиции, понимаете? И по обществу.
1: По чувствительным для всей Армении...
2: про периметр говорю сейчас.
1: Давайте сейчас оставим это. Я понял эту мысль. У меня, кстати, вот чуть-чуть верну вас к ситуации на Ближнем Востоке. Тут удивил всех Дональд Фредович. Он обзвонил лидеров практически всех государств. Так. Со всеми имел беседы. И сказал, что они как бы хорошо бы, если бы они к Аврамским соглашениям присоединились.
2: И Иран предложил это, знаете, да, косвенно предложил Ирану. Иранцы хохочут.
1: Так вот, а почему они тоже, вот как вы говорите, покрутили пальцем
2: у виска? А это после того, как он с Нетаньяху поругался.
1: Вот это
2: же любопытно. Они же страшно говорят, орали друг на друга. Ну, во всяком случае, слив был именно такой. Вот. Ну, это и, видимо, было? Чтобы это позолотить пилюлю Нетаньяху, который... Я представляю себе, я не знаю, на каком языке, на английском или на иврите, существует ли у них мат. Вот у иранцев пат, у них паттерное ругательство, не матерное. Угу. Поэтому, когда нужно как следует выругаться, иранцы ругаются русским матом. Они очень хорошо знают эти конструкции. Вот, и это давно вошло, благодаря морякам и Каспию, в персидский язык. Вот. Такие у нас связи своеобразные тоже существуют. Вот. Я представляю себе, каким матом или патом кроет Нетаньяху того же Трампа и американцев и прочее, и прочее. Там что-то происходит, потому что, в общем, вот он так вот позолотил пилюлю.
1: А для непонятливых, не все же знают, не все в тонкости этой политики посвящены.
2: Сейчас объясню. Да, Саудовская Аравия поставила условия. Прекратить боевые действия в Газе и восстанавливать сектор Газа и признавать Палестину. Вот условия. Ну, собственно, такое же, как и у иранцев. То есть иранцы не отзывали.
1: Это не Израилю выдвинули.
2: Я много раз говорила, иранцы не отозвали. Они буквоеды. У них они ужасные. Душнилы на переговорах и так далее. Но они буквоеды и законники. Они свою подпись под резолюцию ООН о создании двух государств, еврейского и палестинского, не отзывали. Что бы они бла-бла не говорили бы на площадях, действовать они будут в соответствии с буквой и духом законов. Вот и все. Саудовская Аравия тоже говорит то же самое. Поэтому они поставили условия. А тем более после того, как Трамп, я не знаю, зачем он оскорбил наследного принца Саудовской Аравии. Вот, я понимаю, что у наследного принца внутри саудовской элиты свои недоброжелатели, мягко говоря, имеются. Может, на их мельницу Трамп лил воду. Вот. Но такие вещи тоже безнаказанно не проходят. Знаете, такие вещи нельзя говорить все же.
1: Ну, в общем, да.
2: Публично и на весь мир.
1: Ну, это же за американцами водится. Они могут
2: это
1: там королеву по плечу,
2: понимаете,
1: похлопать. А всегда Трамп, когда обменивается рукопожатиями, тянет, значит, на себя руку, играет вот в это перетягивание каната. То есть это просто...
2: Знаете, до поры это работает. Но как бы вот эта методика, она уже стерлась. Она не до бесконечности.
1: Это... Ну, пока доллар есть в мире.
2: Нет, это вообще, вот, понимаете, перестает действовать. Это воспринимается всерьез, а потом, знаете, машут рукой и начинают смотреть на реально, что происходит. А реально у него проблем куча, и ему те же британцы... настолько, это самое, видно, выкатили, ну, серьезный ультиматум. И короля не случайно там посылали. Ультиматум, просто ультиматум. И я вот на своем телеграм-канале koreneGevorgyan.избранная разместила это, то, что картинка, которую у Трампа в его соцсети была, где он в виде Джеймса Бонда, с пистолетом, с глушителем, да? Я говорю, а что это такое? Это что, присяга королю? Потому что Джеймс Бонд, ну, понятно, он только одному человеку служил. Ну, условно говоря, да? То есть королевской власти он служил.
1: Да, и автомобилю Астон Мартин, а больше никому.
2: Или как? Вообще.
1: Не считать за рекламу сразу.
2: Ну, видимо, он такой месседж послал. И мы замечу, что он что-то отступился от Канады. А король, он что у нас возглавляет? Британское Содружество. Вот где он, король-то.
1: А, то есть вот он, они ультиматум ему выдвинули, да, и не лезь в Канаду, да? И он сказал, а в Гренландию можно? Король ничего не сказал. Или на Кубу там.
2: Ну, сказал, и в Гренландию не надо. Ну, тогда вот у тебя хороший мальчик Рубио, да, ну, лезь на Кубу, раз уж ты там занимайся южным задним двором.
1: А с каких высот они могут ему ультиматум отставить? Интересно. Вот что такое сейчас Великобритания? Ни армии, ни флота, вы же сами говорили. Может быть, Сити только...
2: Понимаете, в чем дело? Это сложная тема, и ее за минуты, тем более я смотрю, у нас там до конца эфира.
1: Да.
2: Тема сложная. Тут да. Нужно полемизировать или какой-то делать доклад.
1: Угу.
2: Но мне представляется следующее. Дело в том, что Америка большая. Тигр, он большой, понимаете? Вот. Как в Винни-Пухе, помните?
1: Угу.
2: И сложно. И вот так вот нахрапом, как тигра, да, прыгало и прочее, так не получится. Потому что есть сложные зависимости. И ты думаешь, что ты вот одну задачку решил, а ты в результате, решая эту задачку, мультиплицируешь проблемы. Это по теории управления, и я читала работы... Рассела Аткоффа, да. Понимаете, это зубр по теории управления, американец же. Он умер в начале нулевых. Старым-старым. Это вот сейчас происходит, поэтому там же внутренняя ситуация. Там одновременно нужно решать внутреннюю ситуацию. А британцы вполне в состоянии через своих агентов и прокси такие проблемы по периметру и вне

0: смотрят вот так вот с пистолетом. И действуют они очень слаженно и очень грамотно. И мы имеем в лице вот, это, вот этой вот Британии Ост-Индская компания 2.0, которая тоже хочет стать президентом, то есть королем земного шара, но сделать вид, что это делает Америка.
1: Mm.
0: Они не хотят быть на передовой, понимаете, на авансцене. Зачем им? Они хотят за кулисами играть. Не случайно у нас существует даже уже существительное закулиса. Они хотят быть этой закулисой.
1: Ну, они всегда так делали.
0: Ну, правильно.
1: С нами через
0: поэтому
1: турок воевали
0: в лице
1: конца,
0: британцев мы имеем изумительного врага. Потому что, опять-таки, процитирую Фердуси, «Душманы дано буландат миконат». То есть умный, знающий, изощренный враг – поднимает тебя, он заставляет тебя быть умнее. Поэтому большое им спасибо за то, что они такие. Просто нужна контр-игра. И мы им нужны, кстати, самим британцам, для контр-игры. А мы уходим с этого поля. Это отдельная тема, и я...
1: Ну,
0: поэтому
1: думаю,
0: не удивляйтесь, что Ким Филби был героем Советского Союза.
1: Я и не удивляюсь.
0: А папа его создавал Саудовскую Аравию и ваххабизм.
1: Продолжим через неделю. Карине Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь же Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Да.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько

несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, котомкой хлеба с лещами, без копейки, отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяние, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один из членов экипажа жестко севшего в Красноярском крае самолета находится на ИВЛ. Премьер Саксония выступил за обсуждение поставок газа России по окончании конфликта на Украине. В российских школах пройдут последние звонки. Подробности далее. Оба члена экипажа самолета «Аэропракт», совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Накануне в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На борту были два человека. Они доставлены в медучреждение. Отмечалось, что самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами. Ограничения на прием и выпуск самолетов, снятые в аэропортах Калуги, Пскова и Нижнего Новгорода, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Организация договора о коллективной безопасности участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Талатбек Масадыков. Он напомнил, что за несколько десятилетий работы организации сформирован надежный инструментарий, эффективный и всебокодный набор политико-дипломатических, а при необходимости и военных мер, а также механизмов борьбы с вызовами и угрозами для обеспечения региональной стабильности. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за обсуждение возобновления поставок газа из России после завершения конфликта на Украине. «Как только наступит мир, мы сможем, должны и обязаны говорить о таких вопросах», сказал Кречмер в интервью телеканалу Евроньюз. В России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Американский госсекретарь Марко Рубио после ударов США по иранским объектам заявил, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты. Официальный представитель CENTCOM, капитан первого ранга Тим Хокинс, ранее подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины. Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, лекарства, перекус, а на отдельных экзаменах – калькуляторы, линейки и словари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Рособорнадзора. Кроме того, отмечается, что во время экзамена на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документы, удостоверяющие личность, а также черновики, выданные в аудитории. Последние звонки в российских школах пройдут сегодня. В этом году из 11 классов выпускаются свыше 663 тысяч человек. Минпросвещение России рекомендовало включить в программу праздника церемонии поднятия флага, исполнение гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей и участников СВО. Рекомендации были направлены во все регионы страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! На связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в студии историк Денис Шполянский, а также Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, координатор музейных и выставочных проектов Российского военно-исторического общества, посвященных Великой Отечественной войне и СВО.
3: Исторически просто у нас канун Международного дня защиты детей, 1 июня, и, собственно, никто не понимает, откуда взялась эта памятная дата, с чем она связана. И мы решили связать несколько вопросов воедино, то есть связать тему защиты детей и такую совершенно необычную, ну и, честно говоря, наверное, даже неправильную тему, но она такая сложилась, как есть. Это то, что у нас дети являются сами по себе исторически защитниками Отечества. И ну, это, наверное, о многом говорит, знаете, он русский это многое объясняет. Вот так и здесь. Поэтому мы пригласили Викторию Петракову, которая специально занималась этой темой, является создателем единственного в мире музея, посвященного детям, активным участникам Второй мировой войны. Музей находится в Курской области, собственно, в городе Курска. Ну, мы к этому подойдем постепенно. Давайте я предлагаю, Алексей, начнем с того, что все-таки расскажем, что это за день такой, 1 июня, откуда он взялся, где он отмечается и как, является ли это национальным праздником или международным. Ну, а дальше уже как пойдет. Хорошо?
2: Да, конечно, давайте попробуем.
3: Да, ну и будем принимать вопросы, как всегда, по традиции, вопросы, звонки в студию, потому что у нас настоящий прямой эфир.
2: Да, это так, 20.06 в Москве, чтобы вы убедились в этом. И давайте начнем с дня, собственно, защиты детей. Почему 1 июня?
3: Ну, давайте, Денис или Виктория, вам слово.
4: Владимир Александрович, давайте я. Дело в том, что сама идея защиты детей, она, конечно, не нова. Во все времена люди понимали, что это будущее дети, что их нужно всячески защищать. Но как-то институционально это оформилось далеко не сразу. Первые такие мысли зародились, ну, не мысли, точнее, первые попытки зародились в конце Первой мировой войны, когда в Англии женщины-активистки уже после заключения Компенского перемирия выступали против продолжения блокады центральных держав. То есть боевые действия свернулись, немецкие войска там частично на позициях, частично отводятся, а при этом Антанта продолжает блокировать порты, блокировать подвоз продовольствия. И вот эти женщины в Лондоне распространяли фотографии, листовки с голодающими австрийскими конкретно детьми. А лондонская полиция их, естественно, жестко винтила, потому что это было пацифистское действие, и для них это было совершенно неприемлемо. Им надо было Германию дожать, чтобы Германия согласилась на все. То есть как-то был лозунг «Германия заплатит за все». Лозунг, по-моему, Ллойда Джорджа, их премьера. Но идея о том, что идти
3: надо... Давайте обратим внимание, что английские женщины выступали в поддержку немецких детей. Вот правильно так сказать.
4: Да. Ну, тоже после Первой мировой, когда все, что надо, подписали, страсти немного улеглись. Все надеялись, что наступила эпоха мира и процветания. Мы знаем, они ошибались, но в моменте, конечно, это было непонятно. И в 24-м году Лига наций принимает декларацию прав ребенка. Первый документ, очень такой прогрессивный, который расписывает о том, что дети имеют право на детство, ну, в терминах того времени, о том, что детям нужно оказывать помощь. Очень много прекрасных слов, которые, конечно, как и многое из того, что делала Лига наций, практически не соблюдалось на тот момент. Однако начало было положено. Откуда же взялось 1 июня? Дело в том, что через год, в 1925 году, именно 1 июня в той же Женеве, где была принята декларация штаб-квартиры Лиги наций, проходила конференция по вопросам воспитания и, собственно, обеспечения детям лучшего будущего. И так уж получилось, что в этот же день на другом конце земли, в Сан-Франциско, китайский консул, то есть вспомним, что это было в Китае, там тяжелейшие условия перманентной гражданской войны, по сути, разрушенное государство, которое пытаются разные силы то восстановить, то обрушить. И вот консул этой державы, китайский консул в Сан-Франциско, проводит для детей-сирот китайских эмигрантов, которых в Сан-Франциско было немало тогда, была большая волна как раз в связи с этими событиями эмигрантов из Китая, древний китайский праздник, праздник драконьих лодок. У него очень интересная глубокая история, там, кому интересно, я думаю, посмотрят, в интернете про это много чего есть. Но нам интересно то, что в рамках этого праздника, помимо, собственно, гонок лодок декорированных под драконов, детям дарились некие обереги с целебными травами. Ну, такая традиция, конечно, уже в реалиях медицины начала 20 века это, наверное, большое или не играло, но вот эти два события произошли в один день. Как говорится, совершенно не координируя их между собой. И потом, уже после войны, когда появилась организация куда более мощная, влиятельная чем и, главное, действенная на тот момент, чем Лига наций, Организация Объединенных Наций, учрежденная победителями во Второй мировой войне Советским Союзом, прежде всего США и Великобритании, И вот это тогда уже под эгидой Организации Объединенных Наций была такая еще организация, она есть до сих пор, Всемирный демократический женский конгресс, который тогда был очень дружески настроен к Советскому Союзу. Его возглавляла женщина, французский физик, одна из участниц сопротивления. Ее заместителем была советская руководитель Комитета советских женщин Нина Попова, если мне память не изменяет, а вторым заместителем Долорес Эбарури, сын которой Рубен героически погиб под Сталинградом, защищая Сталинград от немецко-фашистских захватчиков. И вот их усилиями был учрежден этот праздник, изначально вот этим женским конгрессом семейным. Он это быстро подхватили уже на следующий год, в 1950 году. Этот праздник был международным, семейным и во многих странах мира отмечался. Собственно, почему 1 июня? Вспомним то, что я говорил чуть раньше. В честь вот этих прецедентов, когда, не сговариваясь, на двух концах земли в Женеве прошла конференция, а в Сан-Франциско праздник для китайских сирот. Поэтому вот уже 70, получается, 6-й год мы будем отмечать всемирно все прогрессивное человечество, этот светлый замечательный праздник.
2: Может, Виктория что-то добавит?
5: Денис так исчерпывающе рассказал исторический контекст, поэтому тут даже нечего.
3: Мне кажется, тут немаловажно еще, что 1 июня — первый день лета. Лето все-таки в большинстве стран — это каникулы для детей. Поэтому это еще и как бы начало летних каникул. То есть вот все вот это вместе сложилось. Не знаю, играло ли это какую-то роль или нет, но 1 июня точно звучит лучше, чем 1 августа, например.
4: Да, безусловно.
2: Да, лучше, чем 1 ноября, например. Да, есть такое дело. Ну, если, так сказать, продвигать дальше тему про, так сказать, тех, кто родился в 30-х годах, да, и кого война застала, ну, ребенком, да, и они вынуждены были с детством своим попрощаться, либо взять в руки винтовку, либо, не знаю, там, стать у станка на специальную приступочку, да, об этих вот маленьких героях, маленьких людях с большой буквы поговорим. Виктория.
4: Да, ну, прежде всего, наверное, стоит у Виктории спросить, как она пришла к этой теме, к исследованию подвига детей во время Великой Отечественной войны, к этой истории.
5: Да, спасибо за вопрос. Конечно, с этого и нужно начинать, потому что к этой теме я прикоснулась, конечно же, работая в составе команды целой творческой российского военно-исторического общества. Я буду говорить об этой деятельности, которая совершенно неотрывна от моей жизни. И хотела бы сразу сказать, что сегодня говорить мы будем вообще тема «Дети и война». Она такая многогранная, потому что дети трудились на заводах, в госпиталях, дети блокадного Ленинграда — отдельная тема, трудились в сельском хозяйстве. А мы сегодня затронем именно тех, вот, у кого была фронтовая судьба. То есть это сыны полков, те, кто были связаны с фронтом. И я бы хотела сказать, что вообще для нас, для российского военно-исторического общества, когда мы на разных фронтах — просветительском, издательском, музейном, монументальное искусство — рассказываем вообще о героях нашего Отечества и прошлого, и настоящего, мы вкладываем в это большой смысл именно человеческий, потому что это не только наш профессиональный долг, но в первую очередь это дань уважения, благодарности тем людям, в частности тем детям, которые, на чье детство пришлась Великая Отечественная война. И вот очень такое тоже трогательное стихотворение есть поэтессы Валентины Соли, где есть строки, что детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. И, конечно, наша деятельность, связанная вот с темой именно детей на войне, она от этого неотрывна. Я бы еще хотела добавить про 1 июня, что символично, что 1 июня, в День защиты детей, будет 4-я годовщина, как раз когда Российское военно-историческое общество совместно с нашими курскими коллегами, совместно с правительством Курской области, мы открыли музей. Юные защитники Родины, единственные вообще в России на постсоветском пространстве. И это был 2022 год, но на самом деле к этой теме мы, конечно, подошли гораздо раньше, потому что и наше региональное отделение, которое работает, то есть издавались книги на региональном уровне, все своих героев-уроженцев, конечно, на разном уровне память поддерживают. И вот в 2019 году, например, РВИО в Архангельске открыло уже тогда памятник детям войны. Как раз там изображена девочка, которая на санках-волокушах несла рыбу, и мальчик Юнга, потому что мы знаем все, что у нас существовала единственная вообще словецкая школа Юнг, которая выпустила более 4000 мальчишек Юнг для всех флотов флотилии Советского Союза. Кстати, вот еще один прям такой вообще символический момент, что 1 июня еще день Северного флота.
4: А только еще была Валаамская школа Юнг, но очень обидятся потомки. Они все говорят, что все помнят Соловецкую.
5: Да, кстати, согласна, потому что в музее мы когда делали, тоже, безусловно, про нее вспоминали, но Соловецкая — это вот самая такая, да, которая на слуху. И вот этот памятник объединил как раз подвиг вот этих детей, да, которые жили в Архангельске, в области. И в 2021 году, вот, вы знаете, вообще вся вот эта тема, которая она связана с юными защитниками Родины, она просто получилась очень промыслительной, потому что в 2021 году вышло поручение президента Российскому военно-историческому обществу о создании мемориала сынам полков. Собирательный образ для того, чтобы увековечить как раз память всех ребят, которые сражались на фронте. К президенту с инициативы вышел ветеран. В прошлом он сам сын полка. Здравствует сейчас. Крепкого ему здоровья. И так началась наша работа. То есть, конечно, мы от чего отталкивались? А где устанавливать памятник? Потому что во всех регионах дети трудились, дети воевали, то есть были герои. И вопрос, а где, собственно, да, как определить регион? И в процессе поисков мы обнаружили, что в городе Курске еще с 60-х годов велся поиск сынов, дочерей полков. То есть вот самый первый, даже это был не музей, это была сначала библиотека, потом патриотический клуб следопытов «Алые паруса». То есть саму вот эту работу по поиску по всему Советскому Союзу и его пределами возглавили фронтовики. Это была такая фронтовик Лара Александровна Рябова. Ей помогали герои Советского Союза, ветераны. То есть они рассылали письма. Очень многие писали, отвечали. И вот так вот с 60-х годов велась вот эта полномерная работа. И сейчас в этом музее хранится более 10 тысяч дел. И когда мы узнали, что в Курске существует такой музей, конечно, нас сразу направили в командировку познакомиться. Я бы хотела сказать, что вообще всю работу возглавил советник председателя Ростислав Игнатьевич Мединский. На чьё детство самого пришлась Великая Отечественная война. То есть, конечно, мы просто в эту тему погрузились абсолютно. Поехали в Курск, и мы поняли, что мы будем ставить там, устанавливать не только памятник сынам полков, но РВИО поможет обновить этот музей, потому что богатейшие материалы, территория совершенно маленькая, где он располагался. И так вот с 2021 года началась наша работа. Музей был открыт, как я уже сказала, 1 июня 2022 года. Замечательные курские коллеги наши. Причем что интересно, сейчас музей возглавляет внучка вот той женщины-ветерана Клары Александровны Рябовой, мамы Клары, которая в советское время, собственно, начала всю эту работу. И я с собой принесла фотографии, вот, может быть, видно будет. Это вот как раз мемориал сынам полков, маленький мальчик, который стоит на табуретке. У него маленькие детские сапожки, но он накрыт шинелью взрослой, потому что мы знаем, что детям перешивали и одежду, и шинели. И, конечно, вот этот музей, он объединил в себе истории. Я уже сказала, что более 10 тысяч дел. Вот, кстати, Владимир Славович на открытии музея тогда 1 июня передал в дар музею личное дело Аркадия Каманина. Я о нем тоже скажу. Самый юный пилот Великой Отечественной войны. И сейчас музей работает. Более 100 тысяч посетителей
4: в год
5: там побывали. Нет, с 1 июня там побывали. А. И он не прекращал свою работу даже в самое непростое для Курска время, 24-25 год, поскольку с коллегами мы все время на связи. Приезжают дети, проводится огромное количество мероприятий, издаются книги. Более того, к мемориалу сынам полков, даже когда ехали на фронт наши ребята или возвращались, возлагали цветы. То есть, конечно, это такое место стало, место памяти, место силы вот в городе Курске. Все, кто когда-нибудь будет, обязательно посетите этот. Это единственный вообще, как я уже сказала, да, единственный в нашей стране музей, посвященный детям, юным защитникам.
2: Ну, как мы теперь поступим? Просто расскажем истории детей.
3: Я думаю, что я предлагаю напомнить все-таки при нашим радиослушателям, что в годы Великой Отечественной войны было четверо детей, которые наравне со взрослыми не только сражались с немцами, сражавшиеся с немцами были сотни, а были удостоены высшего звания Героев Советского Союза. В советские годы их имена, ну, учили наизусть, это были канонические образы. Портреты этих четырех пионеров-героев, как их называли, висели в каждой школе. либо в классе, либо в коридоре. Вот я помню, у меня в школе всегда были портреты этих четырех людей, четырех детей, подростков, правильнее сказать. И мы их, конечно, знаем. Это Марат Козей, Зина Портнова, Леня Голиков и Валя Котик. У каждого из них своя очень интересная судьба. Я бы буквально в нескольких словах рассказал. А Вика и Денис, вас попрошу дополнить, если какие-то нюансы есть. Значит, старшая из них Зина Портнова. Ну, старшая по моменту, когда она была казнена. Она была расстреляна фашистами. И к этому моменту уже было, по-моему, больше 16 лет, там, около 17. Вот. Но она 3 года была партизаном. То есть она ушла сражаться с немцами, когда была еще совсем пионерского возраста. Оказалась в оккупации, вступила в подпольную организацию пионеркой и, работая там посудомойкой в немецкой столовой, там помощницей повара, поварихи, она по заданию партизанского отряда крысиным ядом отравила немецких солдат. Подсыпала в суп большую кастрюлю. Ну, немцы, значит, устроили расследование, пытались выяснить, в чем дело, и заставили ее съесть, попробовать. И она, зная, что суп отравлен смертельным ядом, чтобы отвести подозрение, попробовала этот суп, съела, совершенно чудом каким-то невероятным осталась жива. Вот. И уже после этого ушла в партизаны. Ушла в партизаны, была схвачена во время выполнения одного из заданий с немцами. Немцами. Ее допрашивали, ну, как вот, как Зою Космодемьянскую. А дальше совершенно невероятная сцена. Она во время допроса каким-то образом выхватила пистолет, заряженный у одного из немцев, застрелила офицера из этого пистолета и застрелила двух конвойных солдат. Вот такой, знаете, это мы только в кино смотрим, там мистер и миссис Смит, или как их там называют, про супершпионов разных, расхитительниц гробниц. Вот на самом деле самые настоящие супергерои, вот, это такие подростки, как Зина Портнова. Представьте себе эту ситуацию. Ее схватили, расстреляли, естественно. Второй — Леня Голиков. Леня Голиков погиб тоже, ему было около 16, тоже к этому моменту уже несколько лет партизанил. Это во время службы в партизанской бригаде при жизни он был награжден, подросток, школьник, был награжден медалью за отвагу и орденом Красного Знамени. Это высокий боевой орден в советской наградной системе. Вот, во время одного из заданий его группа напала на машину с немецким генералом и атаковала этот автомобиль, захватила очень ценные документы, там были технические схемы, описания новейших немецких мин, то есть на самом деле неизвестно, сколько жизней саперов и наших солдат было таким образом спасено Леней Голиковым. Он просто погиб в бою в 44 году в Новгородской области. Марат Козей, он младше, ему 15 лет на момент смерти, значит, если ушел в партизаны, ему было лет, наверное, 12-13. Мать повесили немцы. Он вместе с сестрой ушел в партизанский отряд. Многократно участвовал в боях с немцами. Это вообще такой, знаете, спецназовец какой-то. Просто парень в 15 лет неполных. Награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, будучи партизаном. Партизан награждали редко, на самом деле. Это не какие-то, значит, там, летчики, истребители. Значит, партизан. И орденом тогда, в годы войны, орденом Отечественной войны первой степени. Погиб в бою с немцами, подорвал себя гранатой, будучи окруженным. Но интересна судьба его сестры, помимо всего прочего. Его сестра была эвакуирована на Большую Землю, потому что она отморозила ноги в партизанском отряде. Представляете, в каких условиях они жили же? В землянках, на снегу. Вот. И этой девочке ноги ампутировали. И вот она выжила, прожила долгую жизнь, всю жизнь работала учительницей школьной и стала героем социалистического труда. Вот представьте себе, ее брат-подросток, герой Советского Союза, орденоносец, кавалер боевых медалей самых уважаемых на фронте за отвагу и за боевые заслуги. А дочь стала героем соцтруда. Ну и, наконец, самый юный из них, Валя Котик, ну, это вообще мальчику, там, 13 лет, вот, партизан, разведчик, воевал, погиб в бою и тоже посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Вот такая судьба про пионеров-героев дальше. Виктория, может, вы расскажете какие-нибудь детали?
5: Я бы хотела, вот у меня сейчас прям возникло в голове добавить, Владимир Славович, что да, Герой Советского Союза, но вообще детей было много награжденных. Вот более 20 тысяч, например, были награждены медалью за оборону Москвы, за Ленинград более 15 тысяч. А в голове возник такой объединяющий момент. Вот Денис рассказывал про Долорес Барури, да, ее сына. В Артеке, который вы все прекрасно знаете, был камень, он и есть сейчас, они были артековцами. Там перечислены имена как раз тоже. И Витя Коробкова, и Володя Дубинина, Рубена Ибарури, Алия Молдогулова, Гуля Королева. То есть вот такой какой-то символический тоже, да, исторический момент, что мама его все-таки имела отношение и к установлению этого праздника, да, и так вот он оказался вместе с нашими детьми и героями. А вообще вот еще хотела бы добавить тоже про музей. Валя Котик, да, мы когда делали в музее, конечно, очень всегда тяжело отбирать, потому что понятно, что площади рассказы обо всех не могут вместить, поэтому сделали большую электронную базу данных, чтобы можно было рассказать обо всех там тех, кто не вошли в открытую, да, экспозицию. И там у нас такая есть интерактивная доска, которая находится на уровне роста ребенка. То есть на ней изображены фотографии 42 героев самых разных, там и разведчики, партизаны, летчики, разные там награжденные, и девочки там есть. И ребенок, подходя к этой доске, на которой написано «Они защищали Родину», может открыть эту дверцу с фотографией, и внутри лежит какой-то элемент, фрагмент фотографии, который вот относится именно к этому герою. У кого-то, например, фотографии с мамой, у кого-то фотографии Ордена, и вот у Вали Котика, когда открываешь, копия как раз Золотой Звезды, Героя Советского Союза, как самого юного героя Великой Отечественной войны, именно Герой Советского Союза.
2: Давайте прервемся, продолжим ровно с этого места. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор. Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук. Денис Шполянский, историк. Я Алексей Осин. Приступим снова к беседе после...

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь Виктория Петракова, научный сотрудник РВИО, кандидат исторических наук. Здесь Денис Шполянский, историк. Я Алексей Осин. Вот, если честно, понятно, что мы все действительно, как Владимир Вячеславович сказал, знали вот эти четыре имени, но при этом огромное количество детей, которые совершили не менее великие подвиги, да, мы не всегда о них знаем. Вот сейчас как раз поговорим. Меня, например, поразила история Надежды Богдановой, который из детского дома, которой было 9 лет, когда, ну, фактически вот ее пытались эвакуировать, да, не получилось это сделать, и она стала, я уж не знаю, как, когда говорят разведчик и шпион, есть ли положительный аналог слова диверсант.
2: Ну, диверсант – это самое положительное слово, когда это наш диверсант.
1: Да, ну вот, вот она была нашим диверсантом, а ее схватили, ее жутко пытали, вырезали ей звезду, значит, на груди или на спине, не суть важно, вот, били шампалами, она зрение потеряла, потом ей зрение это восстановили. Единственное, что вот в этом плане, ну, скажем так, положительно, то, что она, в общем, прожила долгую жизнь, в 91-м году только скончалась, но вот те страдания, которые она перенесла, эту пользу, которую она нашей армии принесла, они, конечно, вообще не поддаются никакой калькуляции. Наверное, есть ведь еще примеры, да, у коллеги? Владимир Вячеславович.
3: Ну, пример, действительно, сотни тысяч детей были награждены медалями. Если мы с вами посмотрим фотографии победного 45-го года, то там на этих фотографиях довольно много детей в советской военной форме. Потому что явление «сын полка», оно действительно носило массовый характер. Это не было ходом советской пропаганды. Это действительно... Тут сочеталось две вещи. Первое. Высокая детская беспризорность. Дети потеряли родителей. Вот как у Марата Казея, маму просто повесили немцы. По подозрению в сотрудничестве с партизанами. Все. Дети остались одни. Ну, по нашим меркам, это пятиклассники. Пятый-шестой класс. И они пошли в партизанский отряд. И там стали стремительно взрослеть. Если такие дети попадали, подбирались с нашими кадровыми воинскими частями, и в силу каких-то обстоятельств их невозможно было переправить быстро в тыл, в детский дом и так далее, то иногда они прибивались к этим частям, они становились любимцами, их там старались держать как-то при штабе, при кухне защищать, и под них шили маленькую из подручных материалов защитного сукна военную форму, шили маленькие гимнастерки, искали маленькие сапоги, перекраивали маленькие шинели и пилотки, и крошечные меховые шапки. И эти дети вот самого разного возраста, они как бы были... какое-то время были при действующих частях. Иногда они так и оставались там на протяжении долгого времени, идти им было некуда. Если их отправляли в детский дом, они сбегали, возвращались обратно к офицеру или командиру, который их таким образом спас, пригрел. Ну и дальше о них заботились, их держали. Они как могли помогали солдатам. Они не служили на передовой, они не были там штурмовиками. С партизанами отдельная история, это совершенно отдельно. В кадровых частях они были как бы такими помощниками, связистами, но здесь сочетается, с одной стороны, удивительная любовь и такой, знаете, родительский комплекс защитника наших солдат и офицеров, а с другой стороны, стремление детей в тяжелый момент, ну, как-то быть полезным взрослым, быть полезным родине, стране, особенно тем детям, которые, у которых просто не было родителей. Вот об этих детях и музей, о котором рассказывала вот Виктория Петракова, в первую очередь про этих. Я не знаю, там, может, пару историй каких-то приведете конкретных, Вик?
4: Да.
3: Денис.
4: Да, Владимир Славович, тоже хотела бы добавить, что совершенно верно, тоже всегда вопрос, как вообще дети оказывались на фронте. Да? Дети действительно в основном это были ребята-сироты, и, конечно... нахождение на фронте, там даже если взять пехоту, наша продвигалась, совершенно не предполагал он, да, детей, но действительно в ком-то видели отцов, боевых товарищей, но тут еще в 43-м году были созданы Суворовские нахимовские училища, поэтому, конечно, кого-то пытались, ну и отправляли туда, да, чтобы они поступали, но очень действительно многие настолько настырно хотели оставаться в своих частях, потому что вот это сложилось уже такое фронтовое братство, и вот я надеюсь, успеем еще сегодня, успею тоже рассказать про действительно на фотографиях 45-го года наши дети, которые наравне со взрослыми абсолютно переносили все тяготы жизни фронтовой, они на улицах освобожденных европейских городов. Есть фотографии в Будапеште, в Софии. А сколько ребят оставили свои подписи на стенах поверженного Рейхстага? Это, конечно, удивительно, и это абсолютно неопровержимое вообще свидетельство мужества, героизма. И действительно, вот когда приходится уроки вести, я всегда спрашиваю у детей, что почему война Великая Отечественная, да, что Отечество. Потому что мужчина с оружием — это святой долг, но у нас же ведь сражались и женщины, сражались и дети. Потому что очень важно, чтобы наши современные ребята тоже понимали, что вот этот вот детский подвиг, да, маленький герой большой войны, они тоже внесли огромный вклад в Великую Победу. Расскажу, да, о некоторых ребятах. Конечно, огромное количество. Ну вот правильно тут Денис сказал, что это нужно ехать в музей, кто-то, может быть, сам почитает. Ну, такие вот наиболее истории. Надеюсь, ну, хотя бы большую будет видно фотографии, маленький мальчик. На самом деле он не такой неизвестный. То есть о пионер-героях мы уже поговорили, а это уже ребята, которые, ну, кому-то известны, кто-то менее. Встречается Сережа Олешков. Маленький гвардеец Сереженька, фильм «Солдатик», про него 6 лет ему было. Самый юный, как раз вот если котик Валя, это самый юный герой Советского Союза, то Сережа был самый маленький вообще участник Великой Отечественной войны. Судьба трагическая, потому что жил в Калужской области, остался без семьи, казнили маму и брата, и ребенка в лесу нашли солдаты 142-го гвардейского стрелкового полка, принесли его в штаб, и есть воспоминания как раз, что его обернули в конскую попону, принесли, и когда развернули, первое, что он закричал, это была мама. И когда они его увидели, что он весь, у него тонкие ножки были, потому что ну, неизвестно, сколько он бродил в лесу, он был весь покусанный насекомыми. И, конечно, трогательно, вот описано, что солдаты, боевые офицеры не могли просто сдержать слез, когда увидели этого ребенка, и удивительным образом сложилась у него судьба, потому что тот офицер, который его нашел, Митрофан Воробьев, Михаил, как его называли, в деревне он его усыновил. И получилось так, что Сережа попал под Сталинград, и вот когда жестокие эти бои шли, городские, ноябрь 42-го года, он ведь был награжден медалью за боевые заслуги. А за что? Когда начался обстрел, его папа названный успел его, они были вместе, он его успел как-то толкнуть, чтобы тот спрятался, но в блиндаж, где был этот офицер, попадает снаряд. И Сережа начал звать на помощь, позвал саперов, блиндаж разобрали, отца его спасли, вот за это он был награжден медалью, в наградном листе было написано, что он был любимцем полка, вот как раз его и направили в Тульское Суворовское училище. Еще такой удивительный момент, что в музее «Юные защитники Родины» можно узнать не только про истории вот такие, да, на момент возраста того, но там сохранилось огромное количество послевоенных фотографий, потому что приезжали на слеты ветераны, и, конечно, вот удивительно на стендах видеть уже повзрослевших ветеранов, которые в прошлом были сынами полков. Еще один герой, о котором я уже сегодня говорила, Аркадий Каманин, самый юный пилот вообще Великой Отечественной Второй мировой войны, сын легендарного тоже летчика, который принимал участие в спасении челюскинцев, один из первых героев Советского Союза Николай Петрович Каманин, конечно, хотел пойти по стопам отца, рвался на фронт, но все-таки попал на Калининский, в 14 лет поднял самолет, то есть он первый боевой вылет совершил в 14 лет, совершенно отчаянный, вообще решительный, очень талантливый мальчик, два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени. Принимал участие в параде Победы 24 июня 45 года, но, к сожалению, трагически сложилась жизнь у него. Он в 47 году умер скоропостижно от менингита, но такой вот след оставил все равно в летописи истории Великой Отечественной войны. Юнга, Соловецкой школы Юнг, который я уже сегодня рассказывала, которая была создана в мае 1942 года. Из 4000 выпускников были 1000 отдали свою жизнь за родину, как и Эрик Лукьянов, который погиб в 1944 году, находясь на боевом посту, начался налет. Он не покинул палубу корабля и погиб. И вот удивительный документ. Здесь есть извещение о том, что тело было предано морю. Вот так было указано в извещении о его гибели. Но ведь были не только сыны полков. Были, конечно, не так часто встречались, но можно их назвать и дочери полков, и, конечно, молодые, совершенно юные девушки и девочки, которые помогали, например, в госпиталях. Вообще тема помощи детей в госпиталях, она совершенно отдельная и требует большого рассказа, насколько дети вообще со всей душой подходили. А вот Вале Пономарёвой, ей было 15 лет, она была санинструктором. И в наградном листе отмечено, что с 1942 года она имеет 5 ранений. То есть к концу Великой Отечественной войны, причем она освобождала тоже страны Европы, спасла жизнь. Она спасла 164 бойца наших командира, вынесла на себе. После войны писала стихи, была такой творческой, замечательной женщиной, тоже приезжала в город Курск. И вот еще одна история, вы знаете, она мне вот особенно дорога, потому что когда мы начинали заниматься темой Курского музея, то есть понятно, что историю пионеров-героев мы знаем, многие другие мы знаем, и когда я начала в это погружаться и начала читать, то есть я читала и вот думала, когда будет такая история, которая, ну, вообще как бы пробьет, вот знаете, до того нерва, с чего, собственно, и начнется какая-то творческая работа в нашей команде. И когда я увидела этого мальчика, фотографию, ну, думаю, ну, партизан. Он партизанил в Курской области. То есть, ну, сейчас вот будет история подвига, да, которая достаточно распространенная для наших ребят героических. Но когда я прочитала первые строки его воспоминаний, мне просто настолько до глубины души это тронуло, потому что он написал, что я юный глухонемой партизан Великой Отечественной войны. И в моих воспоминаниях вы не встретите имен и фамилии людей, потому что я не слышала их. То есть, когда задумываешься о том, что у ребенка война, он не слышал ни свиста мин, ни снарядов, да, но при этом Господь ему такой талант подарил, у него была феноменальная зрительная память. И он очень помогал нашим разведчикам, потому что он переодевался в беспризорника, проникал на территорию, занятую врагом, фиксировал, получается, где находятся какие-то объекты, техника, сколько солдат, возвращался и зарисовывал. Он еще прекрасно рисовал, вот даже в Курском музее сохранились его картины, которые он писал. И, конечно, он внес свой вот такой вклад. 17 месяцев он воевал в составе Дмитриевского партизанского отряда. Виталий Чижиков, его тоже такая, тут у него не совсем, наверное, видно фотографии, он тоже приезжал в город Курск и сфотографировался как раз со своей фотографией, где он был совсем юным мальчиком. Могу еще рассказать?
1: Конечно.
4: Вот сказала о том, что как раз в продолжении разговора, о том, что очень много детей мы можем увидеть на улицах освобожденных европейских городов. И действительно, это удивительно, потому что они были в том числе и ранены. Одна из историй тоже очень трогательных. И Иван Иванович Гришанов, в прошлом сын полка, он служил в Азоте топографической разведки, он здравствует. Дай бог ему доброго здоровья, крепкого. Я думаю, что от нас всех. Он после войны писал стихи. Есть его фотография, где он раненый после боев в Будапеште. Это 1945 год. Фотография в Софии, в Болгарии. Пишет вообще замечательные стихи. Их можно прочитать в интернете, где он рассказывает как раз о том, как ребенку пережил все эти испытания в своем боевом пути. Даже есть фотография. Он, во-первых, и в 2022 году был на открытии музея в Курске. И он приезжал уже к нам в музей военной формы РВИУ. Это был 2024 год, на презентацию книги о юных защитниках. Потому что он как раз один из героев. 1932 год. Орлов. 1932 год, да.
1: Ну, то есть там 9 лет, когда война началась.
4: Ну, да.
1: Получается, так, да.
4: Да, да. Сергей Петовский был сыном заместителя начальника эвакуационного госпиталя. Это очень тоже достаточно распространенная история, когда дети не были сиротами, но при этом они находились на фронте. И история знает и отца, и сына Меркуловых, Стасика Меркулова. Они погибли вместе, он погиб со своим отцом. Кто-то был, например, с мамой, если мама была медик, находились в госпиталях. И вот он был сыном как раз, я уже сказала, что замначальника эвакогоспиталя, и он с папой, со своим дошел до Берлина вместе с этим эвакогоспиталем, ну, помогал все, что делали подростки, дети в госпиталях, то есть оказывал всю посильную помощь. Но я бы хотела обратить внимание, что он написал на стене поверженного Рейхстага. Написал Сережа из Курска, 10 лет. Вот такие вообще пронзительные свидетельства огромного подвига нашего народа. Еще один мальчик, который тоже расписался на Рейхстаге, Ленька Кузубов из Белгорода, тоже был сыном полка. Причем под Сталинградом обморозил ноги. Он был, кстати, членом Союза писателей России, писал стихотворение.
2: А вон там у него Орден Славы, да?
4: Да, да, Орден Славы был награжден.
1: А что на стене Рейхстага написал?
4: Ленька Кузубов из Белгорода. Вот такой героический Белгород, такие героические уроженцы. Мы, кстати, вот Российского антистатического общества, поскольку ведет большую просветительскую такую работу, и наше региональное отделение очень помогает, мы вот эти выставки стали расширять, и уже даже в регионах добавляем. Например, недавно открывали, как раз накануне Дня Великой Победы, в Чувашии тоже выставка посвящена юным защитникам Родины, и уникальные материалы прислали наши коллеги из архивов. Тоже такая сторона, тема детей войны, ведь в Чувашии было огромное количество детских домов. Жители республики со всем радушием и теплом принимали детей, в том числе из блокадного Ленинграда. Более 15 тысяч детей там находилось. Вот, например, только летом 43-го года детские дома приняли 1000 детей из блокадного города. И когда читаешь тоже эти воспоминания, там такая железнодорожная станция «Канаш» есть. И когда читаешь воспоминания о том, что люди узнавали, что едут эшелоны с детьми из блокадного города и приходили и забирали в том числе детей в свои семьи, то есть вот такой тоже аспект, который тоже касается темы «Дети и война», да, и вот этой такой человечности, доброты, и детей, которые с огромной благодарностью вспоминали и даже писали, что «Чувашия — моя вторая родина», то есть я к тому, что тема эта живет и... Все неравнодушные люди и коллеги наши, мы стараемся как можно большему количеству людей, конечно же, подросткам об этом рассказывать.
1: Виктория, извините, да. А если до Курска кто-то не доедет, есть ли у вас экспозиции, бывают ли в других городах, и можно ли в интернете посмотреть, ну, хотя бы так, экспозицию?
4: Ну, в интернете, да, можно почитать информацию, и прекрасно, всегда тоже советуем, это наше Курское региональное отделение, целая есть страница «Музей юные защитники Родины», ежедневно обновляется, а так, да, вместе с нашими региональными отделениями открываются выставки, все новости публикуются на сайте.
1: Вы имеете в виду Российское
4: военно-историческое общество? Конечно, да. И вот эту выставку про детей тут мы тоже вот открывали в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, причем сделали мы ее таким образом, что она рассказывала о преемственности защитников Отечества прошлого и настоящего от мала до велика, потому что у нас на одной стороне это были наши современные ребята, герои, и на другой стороне как раз были истории сынов полков. И, вы знаете, я очень запомнила это открытие, потому что вот эта связь, да, вот эта преемственность, мужество наших героев. И когда мы пошли уже осматривать стенды, посвященные сынам полков, и зная, что большинство из них ребят, да, вот, которые мы сейчас видели, были сироты, а на открытие приехали родители, семьи наших ребят, современных героев России, погибших. То есть это вот такой момент, что родители героев нашего дня, да, в том числе, приехали и к этим мальчишкам, и настолько, как бы, все, конечно, тема эта очень всем близка, тут вообще совершенно невозможно равнодушным оставаться. Вот еще хотела бы успеть рассказать про Жору Артеменко, потому что он был сыном полка легендарной 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И можно увидеть его запечатленным на общей фотографии на ступенях поверженного Рейхстага с Михаилом Егоровым Мелитоном Кантария. Но мы на этом стенде разместили фотографию и лейтенанта Алексея Береста, в отношении которого в прошлом году была восстановлена историческая справедливость, потому что указом президента ему было присвоено посмертное звание Герой России. И вот так Георгий Артеменков оказался вместе со своими однополчанами из 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И еще одна история, которая тоже, она мало очень кому известна, и мы тоже о ней не знали, вот если бы не удивительные люди из Курского музея, которые сохранили ее до наших дней. История мальчика Арона Верницкого, которому на момент начала Великой Отечественной войны было 5 лет. Он проживал вместе с семьей в Минске. И когда уже Минск был оккупирован, в один из дней его семью повели на расстрел. И когда раздались первые выстрелы, мама успела столкнуть его в ров. Он упал, и благодаря ров упал, благодаря этому остался жив. Ночью пришла женщина, которая искала погибших своих родственников. Она мальчика нашла и сказала ему уходить в лес, потому что понятно, какая судьба его ждала. В лесу он встретил еще одного мальчишку, Мишу, и потом они прибились к нашей 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Кстати, она была третьей по количеству героев Советского Союза, то есть такая прямо орденоносная. И вместе с ней он дошел до Берлина. И трогательная надпись, которую оставил он на стене поверженного Рейхстага. Вот представляете, мальчику было 9 лет. И через всю войну он пронес память о своей маме погибшей, потому что на Рейхстаге он написал «Мама, мы отомстили». Вел очень большую патриотическую деятельность, общественную. Тоже вот и в Артеке он был и преподавал детям. И история тоже малоизвестная. История мальчика Коли Печененко. На фотографию особенно бы хотела обратить внимание, потому что 17 мая 1945 год. Наши сыны полков, четыре сына полка.

0: бесчеловечно поступали фашисты с мирным населением и с детьми, потому что его казнь имитировали 3 раза. То есть мальчика приводили на эшафот, накидывали петлю, выбивали табуретку, потом вынимали, обливали водой. И когда это начало, когда это уже пошло в 3-й раз, его парализовало, потому что, конечно, такой стресс для организма ребенка. И его из тюрьмы выкрали немецкие антифашисты. И он потом находился в партизанском госпитале, и к нему вернулась способность двигаться. То есть до конца Великой Отечественной войны, вот как мы видим, он дошел, но после войны, к сожалению, он оказался обездвижен, потому что, конечно, последствия дали о себе знать. И сохранилась удивительная фотография, и даже предметы есть в Курском музее. Он во рту держит ручку. Ему заводские рабочие соорудили такой пюпитр, поскольку он не мог же двигаться. И была ручка, которую он мог зажимать в зубах, и он исписал большое количество ученических тетрадей, это были его воспоминания, он назвал их «Опалённая судьба». И вот эти предметы, это и ручка, и пюпитр, и эти тетради, они как раз сейчас хранятся в Курском музее со всем этим. Можно познакомиться.
1: У нас минутка еще есть, да. Давайте попробуем успеть.
2: Кстати, вот эта фотография, где парни идут по Праге, она как раз попала в учебник 10 класса по истории России. Там выпускники последних 2-3 лет уже ее все могли видеть. До этого она была достаточно неизвестна, фотография.
1: Или, да, да, хорошо, давайте, да.
0: Ой, на самом деле, конечно, я говорю, это столько еще можно рассказывать. Вот хотела просто обратить внимание, тоже Владимир Тарновский из города Славянска, как раз как расписывались на Рейхстаге, да, очень многих ребят подсаживали, наши солдаты, они оставляли свои подписи. Алексей Воднев служил в легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которую командовал Александр Ильич Родимцев, герой Сталинградской битвы, 2 медали за отвагу, а за отвагу, да, это одна из самых дорогих медалей. И в завершение... Что сказать? Я говорю, что очень тема настолько трогательная, о ней можно рассказывать и изучать, только пропуская через себя. Здоровья всем детям Великой Отечественной войны, низкий поклон и вечная слава павшим.
1: Спасибо, Владимир Вячеславович. Резюме у нас буквально 20 секунд осталось.
3: Спасибо большое. Вы знаете, сейчас тяжело говорить о Курске как о туристическом направлении, хотя это очень красивые места, с большой историей, там засечная черта и очень много-много всего. Но каждый, кому удастся побывать в ближайшее время в Курске, обязательно
1: зайдите. Спасибо.
4: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
4: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
4: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих

финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников. А клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 часов утра, в Самаре и Ереване 8. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Автомобили маскировочной сети отправлены из Алтайского края участникам спецоперации. Согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней. США отчаянно ищут вольфрам для производства оружия. Подробности далее. Семь автомобилей маскировочной сети отправлены из Алтайского края участникам спецоперации. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта. Отмечается, что машины едут к бойцам с гуманитарной помощью. Волонтерская организация положила военным маскировочные сети, отметили в Народном фронте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней. Об этом сообщает агентство Рейтер. После ударов по иранским объектам он также отметил, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты. Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Тим Хокинс подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, которые якобы пытались выставить мины. Визит делегации Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИДа в Россию продлится несколько дней. Об этом сообщил РИА Новости представитель японского Министерства экономики. В настоящее время в России с визитом находятся глава Департамента торговой политики Министерства экономики и заместитель главы Департамента Европы МИДа Японии. Они проведут встречи на правительственном уровне. Уровень воды в реке Дебин в Магаданской области значительно вырос из-за активного таяния снега. Подтоплен частный сектор в поселке Ягодная и местная автобаза. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона. По данным спасателей, подъем уровня воды в реке продолжится. К вечеру вторника ожидается подтопление новых территорий. У студентов Саратовской государственной консерватории имени Сабинова появится новое общежитие. Строительство должно начаться в этом году. Работы займут около 2 лет. В общежитии смогут проживать 350 учащихся. Здание будет 10-этажным. Стоимость проекта составляет более 900 миллионов рублей. Сейчас власти ищут подрядчиков для выполнения работ. США отчаянно ищут вольфрам для производства оружия на фоне доминирования Китая из-за того, что в самих Штатах более 10 лет не разрабатывают собственные рудники. Об этом сообщил телеканал NBC News. Отмечается, что в Штатах нет действующих коммерческих рудников, при этом американское правительство хочет снизить зависимость ВПК от Пекина за счет возобновления добычи вольфрама на старых шахтах в Южной Корее. Для замещения поставок компания реанимировала рудник Сандонг, который был заброшен более 30 лет из-за дешевого импорта из Китая. Перезапущенный объект может стать одним из крупнейших источников вольфрама в мире. Курортная индустрия Кипра с нетерпением ждет восстановления открытого формата отношений с Россией. Об этом сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии в Никосии Мурат Зятиков. Отмечается, что российские туристы всегда формировали атмосферу дружбы, щедрости и доброжелательности на курортах острова. Зятиков добавил, что в Никосии отлично понимают, что восстановление отношений ждет в том числе и российская диаспора на Кипре и большинство жителей острова. Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: Всем доброе утро, 26 мая 26 года, 7 часов 4 минуты московское время, в эфире радио «Спутник Экспресс», Екатерина Кирбирева, Константин Придыбайло, и здесь, как обычно, доброе утро.
5: Боже, мне сейчас такое приходит в голову, что май должен загадывать желание между 26-м числом и годом, потому что, знаешь, как держась за руки между двумя костями загадывают.
4: Да-да-да.
5: Вот
4: да,
5: так
4: да.
5: Же и май себе может сегодня позволить. Доброе утро, друзья!
4: Доброе утро! Сегодня огромное количество будет желаний загадано, потому что по всей стране прозвенят, прокатятся гулким эхом последние звонки. Сегодня главный день, последний звоночный, я бы так сказал.
5: А сегодня прям праздник будет,
4: да.
5: Вечеринка.
4: Вечеринка по всей стране, во всех школах. Кто-то, кстати, в пятницу уже отмечался. Но...
5: Слушай, а в фонтанах купаются у нас
4: выпускники? Ну, погодка в Москве испортилась. А вообще, да, вообще купались.
5: Как ВДВшники.
4: Ну, я не знаю, что хуже, последний звонок или день ВДВ. Тут еще надо посмотреть и подумать. Но глобально купались, когда было тепло и жарко. Я помню, такие времена были.
5: Я помню, раньше в интернете распространялось так много вот этих вот фотографий на утро помятых выпускников, как они хорошо провели этот
4: вечер. А вот, кстати, я вот поспорил бы. Наши просто помятые, потому что они там танцевали до утра, рассвет встречали. Это ж традиция тоже есть. Кстати, вы рассвет после последнего звонка встречали или после выпускного? Вот тут разнятся, кстати говоря, показания. Кто-то после выпускного только встречает рассвет, а кто-то после звонка. А кто-то и после звонка, и после выпускного.
5: Я в том возрасте после всего встречала.
4: У меня был последний звонок, но не было выпускного. Вот так случилось. Ровно 20 лет назад я закончил школу в 2006 году, и мы готовим тут с одноклассниками встречу 13 июня. Мы пытаемся собраться спустя 20 лет. Тоже интересно.
5: А вы добавлены в соцсетях там друг к другу в друзья? Общаетесь?
4: Мы создали огромный чат в Телеграме.
5: У вас там целый поток, наверное, да?
4: Да.
5: Не только ваш класс, а все.
4: Да, да, у нас целый поток. Ну, я надеюсь, придет много людей. Дорогие одноклассники, средняя школа 83, ныне гимназия 83, города Ижевска. 13 июня, я напоминаю, у нас встреча выпускников. Кто прогуляет, тому будет нехорошо. Ну, это дату уж подобрали еще специально, чтобы праздник был, чтобы выходные были и так далее. В общем, пишите, делитесь своими воспоминаниями, какие у вас были последние звонки, кто надевал форму еще. Помнишь форму школьную?
5: Угу.
4: Нужно было еще достать в свое время, а сейчас она опять вернулась.
5: Фарточки белые.
4: Да, да, вот это вот. А кто-то, как вот у меня, например, не было такой еще формы обязательной. В общем, делитесь своими воспоминаниями про последний звонок. А может, вы родители откинувшихся?
5: И несете огромные расходы на это мероприятие.
4: Да, откинувшихся, я хотел сказать. Да, от звонка до звонка кто оттрубил, оттарабанил, отучился, отсидел за партой, практически, да, на шконке, как говорится, ужас какой. Напишите, во сколько вам обошелся последний звонок, а мы обязательно еще это обсудим с вашими звонками, но чуть позже, а пока серьезная новость. Выпускники разбивают об голову диплом, ну там не диплом, а аттестат с криком «За РОНО». Ну, РОНО — это районный отдел народного образования был в свое время. Сейчас уже, мне кажется, их как-то переименовали. Ну ладно, к новостям. А вы пишите про последние звонки. Ну вся страна сейчас звенит, понимаете, в колокола. Куда уж, куда деться-то от них? Никуда не денешься. Сегодня будут, да, вон шататься по улицам радостные выпускники. А тем временем...
5: У нас там такие новости, что давай выпускников до второй половины нашей передачи оставим.
4: А что, одно другому не мешает вообще абсолютно. Ну, у нас последние звонки, а Пентагон последние звоночки делает, например. Вот он подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в Южном Иране. Минувшей ночью очередная атака была американской армии по абсолютно независимому государству. Там продолжаются торги по поводу обогащенного урана. Иран. Сколько слов, да, схожих? Иран, Уран, еще Ирак. Вот, они все в одном месте собрались. Короче, Иран не против уже отдать суперобогащенный уран, который у него имеется, но только Китаю.
5: Там, американцы там вообще, не согласны. Я так поняла, все не точно, потому что это заявляют американские источники, какие-то арабские источники тоже это подтверждают, но сам Иран пока не высказался по этому поводу. Вот вчера мы же как раз обсуждали о том, что все там, и Америка опять же заявляет, что заключено у них практически перемирие, обо всем договорились и все. А сегодня вот эти формулировки, хоть стой, хоть падай, сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Ну и вот цели включали места пуска ракет, иранские лодки, которые пытались установить мины.
4: Ну, вообще, вот я утром, пока ехал, читал разного рода аналитику, наши американисты назвали это новым витком войны. Насколько Трамп готов потянуть это все, посмотрим, потому что первый виток войны, первый звоночек, он как бы прозвучал вхолостую, такое ощущение. А Иран тем временем предлагает готовиться к стоимости $200 за баррель нефти после очередных американских ударов. Продолжение, беру в кавычки, военных авантюр США в регионе означает, что ни о каком соглашении, то бишь мирном, не может быть и речи, заявили вооруженные силы Ирана.
5: Там еще, я не знаю даже, как это назвать, шутка, что ли, состоит в том, что эти удары были прокомментированы США в таком ключе, что, ну, это вообще-то не означает прекращение перемирия. То есть мы-то, да, мы нанесли удары, но у нас все еще действует режим перемирия, и вы имеете в виду, что мы обсуждаем, готовы ко всему хорошему против всего плохого. И Иран в этом смысле, ну, невозможно его не поддержать. Я думаю, что весь мир сейчас наблюдает за ними и говорит: господи, ну молодцы, что заявляете, отвечаете и не даете спуска вот всем этим действиям.
4: Ну, мир разный. Есть у нас Израиль, например, который поддерживает вот эту агрессию Соединенных Штатов Америки. Ну, вообще интересно наблюдать, как Иран держится уже столько дней, держится. Там еще Куба параллельно держится. Угу. Видимо, включили интернет вечером, долетела оттуда картинка. Там возле посольства США, я вообще удивлен, на Кубе есть посольство США, оказывается. Ну, интересно, конечно. Но как оно вообще там существует? Я бы уже на месте кубинцев сжег его. Так вот, на Кубе возле посольства США прошел большой митинг, который возглавил президент Кубы, а митинг прошел в защиту Рауля Кастро. А мы напомним, что неделю назад американский суд вынес там какой-то приговор, объявил, там, дал разрешение на арест Рауля Кастро. И вообще какой-то дурдом начался, очень похожий на то, что было с Николасом Мадуро.
5: Да.
4: И вчера вечером, ну как вечером, сложно оценить когда, но вечером появилась картинка с Кубы, многотысячный митинг, там буквально окружили это посольство США. Но была бы моя воля, я бы, не знаю, по кирпичикам разобрал это посольство США, не должно, мне кажется, оно находиться на Кубе. Но они провели митинг в поддержку Рауля Кастро.
5: Ну, да. Хотя, знаешь, как будто бы этот митинг означает признание того вердикта и угроз, которые сейчас исходят от США. Может быть, был
4: почему
5: смысл
4: признание?
5: Его... Ну, знаешь, может быть, был смысл его и проигнорировать, что мало ли что вы там говорите. Вот в этом смысле ирония, с которой Иран относится ко всем заявлениям из Пентагона. Они, знаешь, так всегда вот так вот реагируют на это, мол, ну, говорите, говорите.
4: Ну, американская политика, она строится на как раз-таки вот таком медиа... медиапрогреве, что якобы народ-то против, а мы защищаем демократию. Вот мы защищали демократию, например, в Иране. Да, уничтожили аятоллу Хаменеи. Вышли многотысячные митинги, и даже те, кто не сильно разделял идеологию Хаменеи, они теперь очень даже стали иранскими патриотами. И там огромные же протесты были против американцев. А американцы в свое время, еще в декабре месяце прошлого года, свои протесты там пытались организовать, и там были задержаны дипломаты разные. Ну, точнее как, дипломаты-то были отпущены, а вот то, что у них было внутри дипломатов, кто помнит, да, были такие устройства, у бати был дипломат. Так вот...
5: Барсетку, я помню.
4: Нет, дипломат это такая прям тема, прям ох.
5: Была-была.
4: Каждый старшеклассник хотел взять батин дипломат и на уроки прийти. Так вот, западные дипломаты, которые прилетали в Иран, я напомню, в осенью и там зимой прошлого года, их внезапно стали досматривать на границе, и у дипломатов, в дипломатах обнаружились всякие старлинки, вот эти богомерзкие, которые, я вообще считаю, ну, честно, мое мнение, мы должны запустить ведро с гвоздями в нижний космос и все эти спутники старлинковские обнулить. Да, наши зацепят по барабану вообще, честно, вот по барабану. Starlink — это технология, которая используется против нас, против дружественных для нас стран, Иран в частности, и Китай в частности, и многие другие. Илон Маск — абсолютный враг России, и все, что делает Илон Маск, является оружием против России, поэтому оно может быть уничтожено. Вот как попали они по девочкам в Старобельске? Никто до сих пор не знает, кто навел, какие, как туда беспилотники... летели там. Три десятка беспилотников практически прилетели точка в точку, в середину общежития. Вот те журналисты западные, у которых хватило смелости туда приехать, они вон уже третий день выдают материалы с широко выпученными глазами, что там они увидели. И, конечно, я уверен, что без кровавой лапы вот этого мерзкого, скользкого, противного Илона Маска не обошлось. Сносим его спутники, наши пострадали, да по барабану, новые запустим.
5: Я думаю, что так и будет, потому что все то, о чем сейчас говорится, та эскалация, которая происходит, и вот то, что на Ближнем Востоке, с одной стороны, ведутся переговоры, а с другой стороны, все сильнее и сильнее нагнетается вот это военное противостояние, то, что у нас происходит на нашей части мира, ну и вообще Куба опять та же самая, говорит о том, что, скорее всего, будет горячая фаза войны, в космос она тоже будет каким-то образом перенесена. И я думаю, что то, о чем ты говоришь, не останется просто пустыми словами и фантазией, потому что и на спутнике, и на Старлинке тоже будут нацелены. Ну, я не знаю, чем там, ракетами это сбивают или чем.
4: Да, есть разные способы, и лазерные технологии, да и ведро с гвоздями, серьезно. Эта технология еще там в 70-е годы обсуждалась, что если будут так называемые «звездные войны», то достаточно там начинить какую-нибудь ракету шарикоподшипниками, какими-то еще таким мусором, просто мусором сбить, и все.
5: Вообще дико, да, конечно, что вот мы просыпаемся, в 7 утра у нас начинается передача, и мы обсуждаем не то, как человечество выйдет в космос, как покорит другие планеты, как придумает новые-новые лекарства. Ну, правда, вот мы живем в таком мире, что мы какую-то жуть и абсолютно несозидательное что-то.
4: Мне нравится. Мне нравится. Да. Напишите, друзья, кому не нравится наше утро такое бодрящее.
5: Это проблема не в нас, Кость, а в том мире, в котором мы живем, что у нас нет выбора, что обсуждать, потому что действительно мы сейчас находимся в такой ситуации, что вот это и есть актуальное.
4: Мир в труху, доброе утро!
5: Жуть, кошмар.
4: Космическим мусором уничтожим все спутники вокруг Земли на низкой орбите. Доброе утро!
5: Будет как вокруг Сатурна, да, вот это кольцо из спутников и космического мусора.
4: Оно недолго будет.
5: Мусора.
4: Я изучал этот вопрос. Короче, если мы жахнем по спутникам на уровне, где летает этот Starlink мерзкий, то они летают очень низко. И они очень быстро начнут притягиваться к Земле и сгорят в атмосфере. Все. И это займет там буквально очистится космос, ну, за годик. То есть годик просто не будет ни у кого никакой спутниковой связи. Возможно, мы потеряем там, не знаю, там соединение какое-то, знаешь, там у нас, например, там какие-то телеканалы там на восточную часть страны будут там задержки с помехами вещать, потому что через спутник многие вещают. И то там надо смотреть, на какой они высоте находятся. Поэтому, в принципе, если мы реально запустим ведро с гвоздями, через год у нас уже будет чистый космос. Зато...
5: Получается, борьба за экологию.
4: Да. Грета Тунберг, моя крошиха. Ну-ка, скажи, что Илон Маск испортил нам космос. Он космос замусорил. И Россия должна очистить от космического мусора, запустив туда что-нибудь.
5: Мне сейчас про вот это «запустив» вспоминаются сразу плакаты и вот эти медиа-экраны, на которых написано, что не пытайтесь сбить дроны и беспилотники тапком. Ну, что не пытайтесь самостоятельно сбивать вот эти устройства. Ты видел, сталкивался с этой социальной рекламой? Ну, вот едешь, например, в маршрутке, а там висит плакат, что, во-первых, как распознать там беспилотники и дроны, а во-вторых, если вы это увидели, не пытайтесь сбить сами.
4: Да, тут Шифти пишет, я предпочел бы мир, о котором Катерина говорит. Ну, конечно, мир розовых пони, космических открытий, всеобщих обнимашек таких. Но нет, мы живем в другом мире.
5: Боже мой.
4: Да ладно, что еще у нас интересного? Лавров накануне выступил с заявлением, как раз-таки в продолжении бодрого такого эскалационного утра. На экспресса, мы на «Эфсе» должно говорить, да, эскалация экспресса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с госсекретарем США Марко Рубио. Кстати, Сергей Викторович неоднократно говорил о том, что они на связи с Рубио лично находятся, и у них достаточно, ну, возьмем в кавычках так, теплые отношения, ну, наверное, просто нормальные отношения, то есть они готовы брать трубку друг друга.
5: Договороспособные.
4: Да, ну, то есть если Лавров там, не знаю, сидит в кабинете, о, Рубио звонит, он возьмет трубочку. Ну, например, Владимир Владимирович, как мы знаем, от Макрона трубочку не берет уже несколько лет, и того очень сильно бесит. Так вот, Сергей Лавров довел до американской стороны, что российские вооруженные силы приступают, ну, эскалация экспресса, классно, к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд вооруженных сил Украины. Лавров официально это довел до американской стороны. Также были предупреждены западные, не только западные, вообще иностранные представительства, которые находятся на Украине, в частности в Киеве, о том, что действительно Россия будет наносить систематические удары. И предложили жителям Киева, кто живет, кто знает, что он живет рядом с военными объектами и с какими-то такими военными, околовоенными штуками, немножко переехать.
5: Мы вчера с тобой обсуждали как раз то, как люди относятся к ответному удару. Считают ли люди его достаточным, недостаточным. И вот на фоне нашего разговора я вчера задала своим товарищам там, в нашем чате этот вопрос. И они подтвердили твою позицию, что действительно все убеждены, что необходимо уничтожать какую-то ключевую вот эту вот инфраструктуру, конечно, центры принятия решений и так далее. Конечно, люди не говорят, ну и не согласны с тем, что нужно там по мирным жить, по мирным городам бить? Конечно же, нет. Но именно центры принятия решений — это 100%. Ну, и вот то, что сейчас говорит, ну, Лавров, это как раз, ну, дает, что ли, надежду нашему народу. Звучит, ну, жутко, да, но так.
4: А что жутко? Ну вот здание Министерства обороны, да, стоит в Киеве до сих пор. Да. Зачем оно нам там? Понимаешь, здание там Верховной Рады стоит. Зачем оно? Здание СБУ, кстати, в Киеве. Здание СБУ занимает бывшее здание КГБ, а это бывшее здание КГБ является самым большим зданием Комитета госбезопасности Советского Союза из ранее построенных вообще во всех городах и республиках, столицах республик. Понимаешь, тогда там здание КГБ было самым большим. А почему оно было самым большим? Один из ответов на этот вопрос кроется в том, что там много лет после окончания Великой Отечественной войны ловили как раз-таки бандеровцев. И этим занимался Комитет госбезопасности. У них прям целое направление было, но потом благодаря...
5: Не доловили.
4: Ну, благодаря некоторым, да, генсекам не доловили, простили, начали затирать в публикациях газеты «Правда» национальность этих преступников, бандеровцев и так далее. Поэтому незачем, я жду. Вот я сегодня ехал, слушал тоже коллег с другого медиа, и они тоже в ожидании, просто все в ожидании, что мы наконец-то там уничтожим. Потому что терпение, как сказал МИД, кстати, чаш терпения России переполнена.
5: Не первый раз МИД это говорит, и не первый раз все замирают в ожидании.
4: Ну, и не, про здесь... чаш терпения первый раз.
5: Да, там красные линии были, теперь чаш терпения.
4: А красные линии еще не пересекли, не путайте. Есть красная линия, а есть чаш терпения.
5: И все такие, ну когда же у нас красная линия? Разве вот это еще не красная линия?
4: Нет, это чаш терпения. Красные линии у нас еще есть. Это отдельная история.
5: Про здание КГБ еще интересное. Вот это же была знаменитая история, что американское посольство, здание было, посольство, да, было построено здание специально вот с этими хитрыми системами там прослушивания, которые прямо в стенах находились, и в каком-то там 90, ну, начале 90-х, да, вероятно, это было разрушено, опять же, по приказу оттуда извне, и это, ну, очень знаменитая история, что это было передовое такое архитектурное инженерное сооружение, которое позволяло, ну, просто вот контролировать все, что происходит в этом здании. И я думаю, что все здания КГБ, ФСБ и вот все силовые структуры так или иначе используют такие технологии.
4: Наверное, наверное. Ну вот Владимирская, 33, я нашел адрес СБУ Украины. Это бывшее здание управления КГБ по Украинской Советской Социалистической Республике.
5: А ты подсказываешь адрес, куда надо целиться?
4: Да, конечно. Владимирская, 33, товарищи ракетчики. Пожалуйста, вот самое большое здание КГБ было на постсоветском пространстве, и, ну и в Советском Союзе тоже. Ну, не знаю, на самом деле по этому поводу-то можно долго говорить, но ждем еще один какой-нибудь удар. Тут Григорий Л. Предлагает Старлинки лучше удаленно выключать, ну так я же про это и говорю, удаленно из космоса. Запустили туда ракетку и еще что-то.
5: А там есть какая-то система защиты, интересно, у них? Нету, да? Просто летают и летают.
4: Ну, а спутники, это же дешевые низкоорбитальные спутники. Mm-hmm. Они поэтому их таки много, что они дешевые. И вот и все. И уничтожить их-то, в принципе-то, можно. Есть такие, еще в советское время были придуманы.
5: Ну, понятно, в любом случае это все такое эскалация, то есть если кто-то что-то подобное затеет, то это будет уже шагом к войне. Там уже просто так много об этом говорят, там чуть ли не официальные заявления, что в 30-м году там начнется, вооружается, это Европа милитаризуется. Господи, как не хочется жить в этом мире, и понятно, что от всего этого защититься можно только одним способом, не разговорами о таком беззубом пацифизме, а силой. Если у тебя есть вооружение, если у тебя есть сила защитить себя, то ты станешь оплотом мира. А если у тебя нет этой возможности, то ты станешь жертвой. Поэтому сейчас вся надежда на Россию, в том числе,
4: на
5: что
4: наше ядерное оружие.
5: Да, тут... что Россия станет, ну, таким залогом мира во всем мире и защитит всех от мировой войны.
4: Ну, Григорий Л. пишет, что уничтожить Старлинг будет приравниваться к началу ядерной войны, я бы не сказал.
5: А мне кажется тоже, что так. Я вот согласна с этим.
4: Нет, вообще. Ядерное оружие имеет определенное понятие. Это ядерный заряд. А если какая-то ракета неудачно стартанет с многострадального космодрома «Восточный»?
5: Так у тебя там сколько этих «Старлинков»? Ты представляешь, как ты их будешь уничтожать? Там одной ракетой не поможет.
4: Хватит, да? Оно же разлетается, оно же на уровне там, определенном притягивается к Земле. Все это потом цепная реакция. Один спутник сбили, он полетел в другой.
5: Как бильярдные шары, да?
4: Примерно, да. Вот дуплетом они сразу все вылетают, и все.
5: По лузам посылаем.
4: Осталось просто... Верните Рогозина в Роскосмос, он один раз неудачно пустит ракету, и обратно его туда, где он сейчас находится. А у нас реклама и новости на радио «Спутник», и мы вернемся.
2: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
11: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
12: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
13: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 6 человек, в том числе 4 ребенка, погибли во время пожара в Омской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета России. Возгорание произошло в частном доме в селе Юрьевка. На месте работает следственная группа, проводится осмотр дома, опрашиваются соседи. Губернатор региона поручил оказать необходимую помощь и меры поддержки родственникам погибших. Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИДа находится с визитом в России. Об этом сообщил РИА Новости представитель японского Министерства экономики. Они проведут встречи на правительственном уровне. Начиная с апреля в японских СМИ появились сообщения о направлении в Россию правительственной бизнес-миссии, якобы для налаживания сотрудничества после окончания конфликта на Украине. Однако затем эта информация была опровергнута правительством Японии. Организация договора о коллективной безопасности активизирует усилия по предотвращению биологических угроз. Об этом заявил РИА Новости генсек ОДКБ Таалбек Масадыков. Он также отметил, что организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала своих коллективных сил, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками. Масадыков напомнил, что в зоне ответственности ОДКБ в международно признанных границах государств-членов организации ее представителям более чем за 30 лет существования договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. Облеты с помощью дронов помогли обнаружить с конца марта более 1000 несанкционированных свалок в южных и центральных районах Сахалина. Об этом сообщили власти. Примерно столько же выявлено в прошлом году. Губернатор подчеркнул, что работа по выявлению и ликвидации стихийных скоплений отходов на острове ведется постоянно. В 2026 году она началась раньше, в конце марта. Более 350 выпускников русских школ, расположенных в Таджикистане, впервые сдадут ЕГЭ в этом году. Об этом рассказала РИА Новости Ирина Лазаренко, ректор Алтайского государственного педагогического университета, который курирует проект. Он реализуется в рамках соглашения между Россией и Таджикистаном. Это было обоюдное решение двух президентов по строительству российско-таджикских школ в республике. Обучение проходит по российским образовательным стандартам. Всего в проекте 5 школ, в каждой из них ЕГЭ будут сдавать примерно 75 человек. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
5: Доброе утро, друзья. Мы переходим к нашим российским новостям. Здесь «Экспрессо», Константин Придыбайло, Кира Бирева, Катерина. Поговорим о чем-то созидательном.
4: Жахнем! Правда? Жахнем! Самые российские новости. Даешь, я до сих пор считаю, что мы на госуслугах должны создать всероссийский сбор и всероссийское голосование по координатам, куда мы жахнем орешником. Ну да ладно, все это такие шутки на грани психологической защиты. Ну да, смех же это тоже часть защиты, поэтому ничего в этом страшного не вижу. Ну, что у нас из отечественных новостей интересного? Ну вот, кстати говоря, в продолжении темы, вчера вечером в Калининградской области был впервые введен план «Ковер», между прочим.
5: Это что такое?
4: Ну, это когда аэропорт закрывается целиком. Потому что специальные службы обнаружили какой-то объект, и этот объект начали изучать. В общем, ничего там страшного не оказалось. 2 часа аэропорт не работал, потом его открыли. Я связался с пресс-службой губернатора Калининградской области, говорю, что у вас там? Они говорят, у нас открытие российско-китайских игр, но и аэропорт закрыт. Подумали, что это провокация, но нет, оказалось, что там где-то что-то взлетело, то, что не должно было взлетать, и не на территории Калининградской области. В общем, перебдели. А перебдели почему? Да потому что мы вспомним представителя Министерства иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса. Кестутис — это Константин по-литовски. Прикольно, да?
5: Да.
4: А по-белорусски Кастусь.
5: Вообще сложное у тебя имя, его тяжело произносить, и каждый раз как Константин. Наверное, для иностранцев тоже непросто.
4: Константин, не знаю, это, по-моему, греческое имя.
5: Ну, вообще-то да.
4: Мне кажется, греки вообще должны, ну, прям легко произносить это. Ну, я с греками не общался.
5: Ну, вообще да, я согласна. Есть и фильм даже «Константин».
4: Да, слушайте, если вы грек, напишите, как легко ли грекам произносить имя Константин. Так вот, Кестутис Будрис, я напомню, на прошлой неделе угрожал, что Литва может напасть на Калининград. И вот он дал дополнительный комментарий местному телеканалу. «Мы, — говорит, — Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию». В общем, какой-то набор слов. То есть мы защищаем себя, поэтому будем защищать не только свою территорию. Ну, пожалуйста, знаменитые литовские спецназовцы, которые утопили танк на учениях, вперед, можете ехать на Украину, будете легитимными целями для наших вооруженных сил. Мы посмотрим, как вы будете защищать себя на чужой территории. По словам министра иностранных дел, проблема не в Сувалкском коридоре, проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Вот так.
5: Хорошее что-то есть? Что-нибудь хорошее? Что-нибудь созидательное, доброе, выпускные?
4: Хорошее?
5: Тяжко со всем этим, Кость.
4: Нет, вообще не тяжко. Мне вообще не тяжко. Ну, из таких новостей, которые, наверное, можно еще затронуть, это, конечно, та ситуация, которую в Чехии разыгрывают в очередной раз, снова провокация. Ну, кстати, совпало
5: спасибо,
4: с чем?
5: Спасибо, хорошая
4: да,
5: новость.
4: Да, совпало с тем, что Владимир Путин подписал закон, указ о том, что Россия может использовать вооруженные силы, если граждан России каким-то образом там третируют, задерживают, кидают в тюрьму в других странах. Но я думаю, на Чехию мы не будем никак это проецировать. Там просто митрополита Илариона нашего задержали уже не в первый раз в адрес его там разного рода провокации. Россия потребовала немедленного освобождения митрополита. МИД России предложил мгновенно закрыть сфабрикованное разбирательство против него. Якобы, по сообщениям местных чешских властей, у священника в машине обнаружили аж несколько пакетов с разного рода наркотическими веществами.
5: Угу. Вещество некое белого цвета при досмотре багажника было обнаружено. Ну, естественно, митрополит говорит, что никогда он ничего подобного не возил, и вообще ему все это не надо. Ну, в общем-то, логично. Мы в это верим, мы тоже считаем это провокацией. В 2024 году решением синода РПЦ он был освобожден от должности и отправлен на покой. И служит сейчас в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
4: Да.
5: Так что он там и живет, в Чехии.
4: Да,
5: и,
4: это не первое дело против него, там много разных уже было историй.
5: Просто, знаешь, странно, что митрополит, который считается российским и которого, против которого такие провокации устраиваются, как против российского священнослужителя, тем не менее служит в Чехии. Ну, то есть как будто бы есть в этом противоречие.
4: Почему?
5: Но, знаешь, нельзя быть священнослужителем.
4: Почему?
5: Сейчас договорю эту мысль, что нельзя быть священнослужителем и быть абсолютно аполитичным. То есть так или иначе, участвуя в таких институтах, ты все равно представляешь политику. И политику той или иной страны.
4: Нет, все-таки церковь — это церковь. И мы всегда, и Владимир Владимирович всегда говорил, что церковь — это церковь. И как раз-таки мы-то против того, чтобы церковь втягивали в политику.
5: Ой, как ее втягивают.
4: Что и случилось на Украине, между прочим.
5: И
4: сейчас
5: и
4: в Армении
5: только
4: происходит. И поэтому как бы позиция России в том, что оставьте церковь в покое. И священнослужители Русской Православной Церкви, огромное количество по всему миру. Вот в Женеве были переговоры, у меня не получилось полететь тогда, но я помогал коллегам с материалами, которые там работали. И там есть, в Женеве есть очень старый храм Русской Православной Церкви. Там служат русские священнослужители, абсолютно которых зовут по-русски. Они являются гражданами, по-моему, кстати, Швейцарии, но они абсолютно русские по крови. В Турции есть там несколько даже церквей и храмов, которые относятся к Русской Православной Церкви. В США и много-много-много где. Ну, в церковь, в нормальном мире церковь, она вне политики. Просто то, что чехи втягивают нашего священнослужителя в какие-то свои грязные игры, это да. То, что на Украине устроили с церковью, это вообще, ну, это даже уму непостижимо. То, что в Армении сейчас происходит, это полная дичь, конечно.
5: Но церковь никогда не была, знаешь, Кость, вне политики. Она просто всегда была таким институтом, была неофициальным каналом, по которому можно было передавать какие-то сообщения. И так или иначе, вот то сотрудничество, которое было между, например, разными церквями разных стран, оно всегда было в том числе и политическим. Просто оно не считалось каким-то официальным каналом, и решения, которые были приняты там, они не считались, ну, официальными решениями государства. Но, тем не менее, это было, ну, это же огромное общественное значение имеет, общественное мнение формирует. Представляешь, сколько народу ходит в церковь и подвержено влиянию. Поэтому она не может быть вне политики.
4: Ой, это дискуссионная история.
5: Ну, хочется представить ее, так, я согласна.
4: На радио «Спутник» у нас священник Островский ведет программу.
5: Тоже верно.
4: Владимир Легойда частенько бывает, в том числе в эфире радио «Спутник». Это давай оставим религиозные темы им. Пусть вот они будут об этом говорить. А у нас есть много чего другого. Например, тут не прошло и 100 лет, как вывели формулу, кто чаще всего ведется на действия мошенников. Оказывается, это сверхответственные граждане.
5: Ну, неудивительно, что вам нужно срочно что-то оплатить, да, и он сразу побежал оплачивать. Вот это примерно я. У меня такое даже было неоднократно, когда мне присылали штрафы, я их резко оплачивала, потом выяснялось, что там внизу есть маленькая приписка, что это еще не штраф, а если вы там чего-то не сделаете, то он будет... Да, это сейчас присылают такие письма большими буквами. Вначале написано, что там вы оштрафованы там, на 5000 рублей, и если ты дочитываешь письмо до конца, если у тебя там нет СДВГ, и ты все-таки дочитал, то ты увидишь маленькими буквами там, что
4: как это работает, там... я не могу понять. То есть тебе приходит, допустим, имейл или смс-ка.
5: Да, с маленькой перепиской.
4: И говорят, вы оштрафованы на 5000 рублей. Угу. И ссылка.
5: Да, это с камер. С дорожных камер.
4: А, типа, не ЦОДД, да, Центр организации дорожного движения, а ЦОДДДД.
5: Нет, это они буквально, это официальная штука, которая вот так вот рассылает. И потом выясняется, что это не совсем так.
4: Нет, не может официально Центр организации дорожного движения присылать какой-то скам.
5: Ну ладно, не будем сейчас это... Ты знаешь, там не скам, там просто такая формулировка, что, в которой ты должен внимательно прочитать. Вот, конечно не, же, ну, это не скам. Конечно же, это нормальное письмо официальное. Просто надо внимательно читать.
4: Ты оштрафован, но если ты там за 2 недели заплатишь, то ты не 5000 потратишь, а 2500. Mm-hmm. Вот такое есть, конечно. У нас же скидка действует. Кстати, я против скидок на штрафы. Вот вообще против, абсолютно. Ну, нарушил и плати по полной. Что значит скидка на штраф?
5: А как ты относишься к частным вот этим вот камерам?
4: Плохо, что их всех нужно отдать штрафов... государству.
5: Ну да, что все эти деньги со штрафов, они не целиком идут государству.
4: Я вообще удивлен, как это возможно было, что можно было что, поставить свою камеру. Вот у меня на даче метеостанция стоит. Ага. И что, я могу теперь продавать данные, например, там, не знаю, гидрометцентру какому-то российскому? Это очень странно.
5: Если ты договоришься с гидрометцентром, то можешь продавать.
4: А если я поставлю камеру где-нибудь? Вот я знаю, где там по пути ко мне на дачу все превышают. Ну, там невозможно не превысить. Там прямая длинная дорога 5 километров. Ну, там прям просится, чтобы ты превысил. И что, я такой, возьму-ка я камеру на солнечной батарее, прикручу там роутер и бахну камеру, и буду грести штрафы. Бред, мне кажется, это все должно быть государством.
5: Естественно, я согласна с этим. Так и должно быть, и потом это же значительная часть доходов бюджета, и если у тебя это идет в бюджет, это один разговор, если это идет какому-то частному лицу, это вообще другой разговор.
4: Это да. Ну, продолжая тему дорожного движения, есть еще одна новость, которая мне, как мотоциклисту, достаточно приятна. Водителям двухколесного транспорта и электровелосипедов хотят разрешить ездить по полосам для общественного транспорта. Минтранс уже прорабатывает этот вопрос. В ведомстве считают, что мотоциклы занимают на дороге мало места, выделены полосы, как правило, свободнее. Я согласен.
5: И я согласна.
4: Потому что я, когда езжу на мотоцикле, я честно признаюсь, у меня просто белорусские номера на мотоцикле, и гаишники просто не хотят со мной связываться. И если даже тормозят за проезд по полосе общественного транспорта, то выписывают самый минимальный штраф, там, типа 500 рублей, который со скидкой ты платишь 250 рублей. Но когда я еду по полосе общественного транспорта, я не мешаю другим.
5: Да.
4: Потому что она реально пустая. Впереди автобус в километре, и сзади автобус там еще в 2 километрах едет. Я аккуратненько еду вот прям по краю этой полосы. И никому не мешаю, я согласен.
5: Я так понимаю, что это имеет смысл в некоторых ситуациях. Первое, это когда у тебя пробка, и ты можешь объехать ее по полосе выделенного транспорта. Тогда это может быть опасно, потому что там могут быстро ехать какие-то автобусы, маршрутки тоже. То есть просто надо смотреть внимательно. И вторая ситуация, когда наоборот, у тебя поток быстро несется по основным полосам, а вот эта полоса крайняя, она свободная. Тогда тоже имеет смысл, конечно же, ехать там вот этому двухколесному транспорту. Я тоже согласна. Думаю, что это будет обеспечивать и безопасность, и спокойствие для всех участников движения.
4: Ну и вот эти вот электровелосипедисты и курьеры, вот пусть они лучше реально хоть в одном месте едут стабильно, и ты будешь знать, что они там едут.
5: Но они по тротуарам ездят у нас. Я не знаю, как где у нас по тротуарам они гоняют.
4: У меня вчера ехал навстречу мне по односторонней... Вот представляешь, одностороннее движение, центр Москвы, одностороннее движение, узкая улица, и тебе ровно в лоб... Едет курьер на электровелосипеде. Угу. Я хотел выйти, и этот велосипед ему уже выкинуть куда-нибудь.
5: Но они себя за транспорт не считают, они думают, ну я что на ногах, что на велосипеде, все равно я тут как хочу, так и
4: я
5: делаю.
4: Я считаю, надо за это наказывать, очень жестко.
5: Конечно, но вообще, насколько я знаю, что для велосипедистов есть свои правила дорожного движения, сама не велосипедист, но друзья рассказывают, что они также обязаны там соблюдать правила, пропускать кого следует, двигаться в определенную сторону, не ездить по тротуарам, и вообще для них правила не менее строгие, чем для машин.
4: Правильно, так и надо.
5: Да.
4: Вообще для велосипедистов строже надо делать правила.
5: А для мотоциклистов послабее, да, Костя?
4: Да, мотоциклистам послабее.
5: Ну, нормально.
4: Ладно, я предлагаю к последним звонкам перейти, раз ты уж так просила, что-нибудь позитивное.
5: Ну да.
4: Не знаю, насколько это позитивное, но тут уже, конечно, поздно, когда у нас половина радиослушателей уже едет, а часть уже доехала до школы, где будут последние звонки. Тут советы раздают, что можно подарить учителям.
5: И что же? Ну вот говорят, что деньги не очень. Я согласна с этим, что деньги действительно как-то неэтично, что ли, дарить.
4: Да, потому что вот эксперты по этикету считают, что купюры сразу переводят отношения в плоскость услуга-оплата. Спиртное, например, неуместно демонстрировать в учреждении, где есть дети. А вот что касается косметики, даже самые дорогие средства могут просто не подойти к человеку.
5: Я уместным... тоже не представляю, как можно дарить косметику, парфюм там.
4: Да дарят же. Уместным подарком мастера этикета считают, будет, например, набор качественных классных канцелярских принадлежностей. Классных не для класса, а просто крутых для учителя. Книга по профилю педагога. Вот я бы книгу не оценил. Слушай, будь я преподавателем, мне этих книг и так по жизни хватает.
5: Еще знаешь, есть какое-то в этом, еще есть какое-то в этом ощущение, как дезодорант дарить, что типа ты, значит, плохой педагог, вот тебе книгу почитаешь, будешь нормально учить.
4: Да, да. Не, книги... Друзья, если вы прямо сейчас везете в подарок классному руководителю или там педагогу хорошему книгу, спрячьте. У вас есть еще... не знаю, 12 минут до 8 часов утра по московскому времени, вдруг у вас линейка в 8, изменить подарок. Букет цветов, мне кажется, будет лучше, чем книга. Также предлагают, я не знаю, кто этот мастер по этикету, но она еще предложила подписку на онлайн-библиотеку, например. Самыми беспроигрышными и удобными вариантами являются сертификат из книжного магазина. Ну, вот это уже интереснее.
5: И... почему из книжного? Сейчас вообще на маркетплейсах можно сертификаты, и фактически себе может купить все что угодно. Но это как деньги.
4: Ну вот да, сертификат на магазины товаров для дома, кафе, спа-салон, цветочный бутик.
5: Я за спа-салон, если честно. Я думаю, что у нас учителя уже к концу года настолько устали, что им как раз бассейн, спа, массаж — это вот лучшее, что может быть для преподавателя.
4: Может быть. Ну, в общем, каждый восьмой родитель сообщил, что их дети не будут проводить выпускной вечер. Вот это вот, конечно, трагедия. Прощание со школой оказалось втрое дороже для тех, кто сдал ЕГЭ. Это имеется в виду, что выпускные девятых классов по суммам разнятся. После девятых классов в три раза дешевле выпускной, нежели после одиннадцатого. Представляешь себе? Каждый восьмой родитель сообщил, что дети-девятиклассники не будут проводить выпускной вечер. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше. Только 7. В столицах доля отказов от проведения выпускных немного ниже. В Москве и Петербурге 11% девятиклассников не будут проводить выпускной, а среди одиннадцатиклассников 6%.
5: Еще интересно, это связано с ценой, то, что дети не будут участвовать в выпускных, или с какими-то, ну, взаимоотношениями, может быть, в классе? Потому что цена тоже кусается. Вот говорят, на одного человека стоимость аренды лофта там 1500 рублей, фуршет 3500. Какие-то диджеи-аниматоры, чтобы тоже развлекали детей, 1500. Образ, лук, сейчас говорят, да, лук выпускника 14000 рублей. Для мальчиков там брючный костюм, для девчонок платье.
4: Да, тут коллеги из одного СМИ посчитали, что выпустить одиннадцатиклассницу можно аж за 380 тысяч рублей. Это, конечно, с ума можно сойти и там, я не знаю, на майбахах, наверное, ездить, еще что-то. Но, в общем, это ужас и ужас. А я предлагаю спросить наших слушателей и зрителей. Друзья, +7 495 95 95 91 2.

0: в одном костюме, еще и ты в нем на выпускном был, ты эффект в нем диплом жены, получал.
1: Да? А если он женится сразу после выпускного, через год?
0: Я думаю, тоже эффект жены есть. Стоит ли последний звонок вот всего этого? Вдруг вы родители выпускников и прямо сейчас везете своих детей на последний звонок, то вот расскажите, стоит ли она того? Я вот говорю, у меня не было выпускного, я до сих пор не знаю, жалеть мне об этом, не жалеть, вроде уже 20 лет прошло, но все равно червячок-то внутри сидит, а вот последний звонок я хорошо помню. Плюс 7-495-95-95-91-2.
1: Я не знаю, для кого как, для меня самые яркие воспоминания связаны с отношениями, с людьми. Вот, например, из моего детства я помню, что нас собирали, например, и делали театрализованные представления, ну, просто там родители, друзей, и там мы готовились, у нас был спектакль, мы там его ставили, и вот это самые яркие воспоминания. Из игр там это какие-то зарницы, казаки-разбойники, а вот все, что касается денег, какие-то дорогие шмотки, никогда вот такого впечатления не могут произвести.
0: А у нас есть звонок, доброе утро, вы в эфире, последний звонок свой помните, и стоило ли оно того?
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Да, конечно, помню, конечно, стоило. Это были классные эмоции, и, собственно говоря, завершение большого этапа в жизни и оценивать относительно того, там, стоило ли этих денег проводить это мероприятие, я думаю, что некорректно, потому что, ну, в общем, деньги меняются на эмоции, там очень много факторов, да, какие дети, какие у них взаимоотношения, какое мероприятие, попали ли в детей и так далее. У нас был вроде бы манеж конец кадетского корпуса после парохода. И в манеже выступала, ну, какая-то популярная группа на тот момент, типа попсовая. Mm-hmm. Вот, и было классно, как бы мы все это самое вместе там покатались на кораблике, поели.
0: А костюм вот, долго носили еще с последнего звонка, с выпускного?
2: А у меня же школьная форма была. То есть я учился в школьной лаборатории, у нас была школьная форма. Мы абсолютно как бы без проблем.
1: Красота.
2: Пиджак, брюки, он у меня был. Я в первый класс пошел в малиновом пиджаке, чтобы вы понимали.
1: Идеально.
0: Хорош, это круто.
1: А что дарили учителям? Вот мне еще про подарки очень интересно, что дарили?
2: Что дарили учителям, я уже не помню. У меня классный руководитель была, значит, преподаватель из ОИ Черчения. Вот. Но мы их отправили, по-моему, на экскурсию куда-то. И тут вот я по поводу вот этого момента, что, значит, специалисты по этикету рекомендуют что-то дарить. Мне кажется, это, ну, не совсем корректно в это влезать, потому что, ну, условно, даже если ребенок там из начальной школы выпускается, да, то это 4 года с классным руководителем, но за 4 года-то можно понять, что нравится человеку и
1: да,
2: попасть к нему.
1: Это верно.
2: А вот когда мы говорим про выпускные средние школы, там 9 или 11 класс, да вы столько времени провели с этим классным руководителем, который просто за все косяки вписывался за ваших детей, но ему как бы можно подарить там куда-нибудь путевку, скинуться, пусть, ну, как бы человека, ну, либо подарком попасть, но, мне кажется, не проблема. Ну,
1: спасибо.
0: Спасибо. Это, ну, это если это... Спасибо большое, Иван, за звонок. Как обычно, всегда на острие держит трубочку. Плюс 7-495-95-95-91-2. И вы можете позвонить в наш эфир.
1: Ты, ну, про ограничения, да, в 3000, наверное, хотел,
0: да,
1: сказать, что
0: да,
1: какие путевки.
0: Какую путевку-то за 3 косаря можно подарить? Ничего ты не подаришь. Ну, путевку что? В какое-нибудь село вот из Петербурга куда можно? В Комарово подарить. И то за 3000 там в каком-нибудь ресторане на берегу Финского залива ты не поешь уже нормально.
1: Даже вот эти мастер-классы из глины лепить, и то они стоят дороже.
0: Да.
1: Цены сумасшествие, конечно.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими ощущениями и воспоминаниями о последнем звонке. И звонок есть. Доброе утро.
3: Да, доброе утро, это Дмитрий из Москвы. Вот моя доченька в этом году первый год отработала в школе. Молодым учителем. И только-только помню, буквально какие-то там 5-6 лет назад у нее был выпускной вечер. Ну, вкратце, и все хорошо. Погуляли на пароходике, покатались, где-то там какая-то ночная дискотека, все, слава богу. Ночью вышел, встретил, все. Вот сейчас у нее куча впечатлений, во-первых, от работы в школе. Сразу скажу, конечно, я не особо рад тому, что она пошла работать учителем. Моя мама учительница, ее бабушка, тоже говорила, ни в коем случае не ходи работай учителем. Но она сейчас, ну, понимаете, девочка живет, ну, как бы сказать...
1: Но это призвание. Живет. Учителем идут работать,
3: да,
1: те, кто очень это любят, это правда.
3: Да, и те, кому те, кому не нужно.

0: нужна квартира, машина, как говорится, достойный заработок и прочее. К сожалению. Но у нее сейчас куча впечатлений. Дети. Она сама, у нее baby face, высокая, стройная, светлая девушка. Она когда появилась в школе, сказала, ты кто такая? Она говорит, а я ваш новый учитель. Ученики ей говорят, Екатерина Дмитриевна, а как вы, где вы отдыхаете, как вы ездите по свету? Она говорит, ну вот так, так, мол, и так. Как все мы вот где-то ближнее зарубежье, а ей один говорит, она в своей... Причем она работает в своей же школе, в которой училась, в другом, правда, здании. Ничего, Екатерина Дмитриевна, я вот сейчас подрасту, и мы с вами прокатимся.
1: Спасибо.
0: Вот.
1: Спасибо, Дмитрий, большое за ваш звонок. 40 секунд просто буквально от эфира остается. Спасибо вам за вашу дочь, за то, что вот так ее воспитали.
2: Молодые учителя — это супер, это очень вообще... здорово. Это самое лучшее, что есть в школе. Это прямо звездочки, которые и хотят работать, и любят детей, и у них еще есть энергия, силы, интерес. Это замечательно.
1: Вообще, если бы я был политиком, я бы, не знаю, я бы посвятил целую какую-то политическую программу о защите молодых учителей, потому что
2: а есть.
1: Там просто там столько всего. Там какие-то старые училки на них давят, потому что они не так выглядят, тиктоки снимают, дети ведут себя иногда абы как. В общем, за молодых учителей и за выпускников сегодня можно будет поднять бокалы. В общем,
2: ура!
1: Ура, товарищи! Экспресса завтра вернется. Пока.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Латей.
11: Меня зовут Анна.
12: У меня есть к вам небольшой вопрос.
13: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Восемь часов утра в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Шесть человек при пожаре в Курской области. США продолжают усиливать санкции против Кубы. Румыния проведет многонациональное учение с НАТО. Подробности далее. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в Омской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета России. Сгорание произошло в частном доме в селе Юрьевка. На месте работает следственная группа, проводится осмотр дома, опрашиваются соседи. Губернатор Омской области поручил оказать необходимую помощь и меры поддержки родственникам погибших. Спасатели выехали к месту выхода с берегов реки Дебин в Магаданской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по регионам. Ранее стало известно, что уровень воды вырос из-за активного таяния снега. Потопленный частный сектор, поселки Ягодная и местная автобаза. Уточняется, что к ночи уровень воды может превысить показатели опасного. США продолжают усиливать санкции и энергетическую блокаду против Кубы, приближаясь к возможным военным действиям. Об этом сообщает издание «Политика». Администрация американского лидера наращивает экономическое давление на президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, стремясь ослабить или даже свергнуть кубинское правительство, добавили в публикации. Автор статьи напомнил, что глава Белого дома с трудом пытается вернуть американский бизнес в Венесуэлу после смены власти в Каракасе. Восстановление Кубы потребует миллиардов долларов и десятилетия усилий, однако американские компании не спешат вкладывать средства из-за отсутствия базовой инфраструктуры. Румыния в конце июня проведет учение с НАТО для укрепления сдерживания и обороноспособности Альянса на восточном фланге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Главная цель маневров – отработка и проверка конкретных этапов регионального плана действий в условиях Юго-Востока. Учения направлены на наращивание потенциала сотрудничества между участвующими структурами, совершенствование многонационального планирования и координационных процессов, а также укрепление сдерживания и обороноспособности НАТО на восточном фланге. Павильон Бурятии на Восточном экономическом форуме будет представлен в виде буддийской мандалы. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Отмечается, что в центре пересечения секторов разместится интерактивный стол в форме круга, а схема экономики Бурятии вписана в колесо сансары. Медиаинсталляции будут транслировать мотив непостоянства. Фасад павильона украсит крупнообъемная мандала. В ночное время будет проигрываться динамическая световая сборка лучей, которые сходятся к центру. Также по данным пресс-службы, в павильоне будет развернута галерея, сделана в Бурятии. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Более 350 выпускников русских школ, расположенных в Таджикистане, впервые сдадут ЕГЭ в этом году. Об этом рассказала РИА Новости Ирина Лазаренко, ректор Алтайского государственного педагогического университета, который курирует проект. Он реализуется в рамках соглашения между Россией и Таджикистаном. Это было обоюдное решение двух президентов по строительству российско-таджикских школ в республике. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Время 8 часов 4 минуты по Москве. Продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. И всем напоминаю, подключайтесь к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Если прямо сейчас слушаете по радио, можно же еще и трансляцию посмотреть, комментарий написать в чат, а зайти также и с нами пообщаться. А мы будем разговаривать на самые разные темы, касающиеся международной политики, с блогером, автором Телеграма Макс-каналов Дон РФ. Роман Донецкий с нами на связи. Роман, приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Ну что ж, тут у нас новые новости, касающиеся, конечно же, ударов Соединенных Штатов по Ирану. А все-таки, как будто бы все близится к возобновлению той самой горячей фазы, о которой мы все говорили, да никак она не наступала. Хотя, мне кажется, мы говорили меньше, чем сам Дональд Трамп, который периодически анонсирует, но все вот никак до этого не дойдет. А тут американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Могу вот полноценную цитату зачитать как раз представителя Центрального командования ВС США, капитана первого ранга Тима Хокинса. Он говорит: «Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана». В порядке самообороны, любопытная фраза. «Чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины». Ну что ж, смотрим и думаем, это начало горячей фазы или такая разовая акция?
3: Ну, у персов в соцсетях пишут немножечко другое все-таки, что они останавливали очередной танкер, пытавшийся прорвать блокаду, что по лодкам не били, а ударили по Бандер-Аббасу и ударили по нефтяным объектам. Но это у них тоже не официальная информация, это их телеграм-каналы. Иранские, собственно говоря. Я думаю, все-таки разовая. На данный момент разовая, для полноценной войны этого мало.
2: Ну, все-таки это как минимум, это уже прецедент. До этого подобных ударов долгое время не было, а здесь как будто бы или терпение кончается, или финансы кончаются. Почему вот вообще начали совершать удары? К чему это может привести впоследствии?
3: Финансы у них явно не заканчиваются, их хватает. А вот терпение, да, извиняюсь, пролив блокирован. Мировая торговля серьезно нарушена, мировые запасы же нефти сокращаются. Имеется в виду запасы добытой нефти. Понятно, что то, что в недрах, то никуда не делось, никуда не денется в принципе. Соответственно, и действовать Америку все толкают скорее, подписывать договор в данной форме. Иран отказывается отдать свой обогащенный уран. Для них ядерная энергетика – это вопрос жизни и смерти буквально. Там действительно энергетический голод довольно неслабый в стране. Иран отказывается открыть полностью Ормузский пролив, как до войны им нужно компенсировать огромные потери, понесенные, материальные потери имеется в виду, понесенные в ходе боевых действий, а подписывать с компенсацией Ормузским проливом для Соединенных Штатов – это явное поражение. Здесь может быть, кстати, попытка сохранить лицо. Хотя не удивлюсь, если это постепенно вырастет опять в полномасштабный обмен ударами. Будем смотреть на реакцию Ирана в первую очередь. Он может промолчать, может ударить в ответ.
2: Но вот мы пока что, вот тут даже из нынешнего диалога становится понятно, что вроде бы как терпение у них заканчивается, но финансы позволяют. С экономической точки зрения им зачем все это прямо сейчас? Вроде бы США-то как раз не так сильно теряют, как, например, европейские страны, Тихоокеанский регион. Вот там, да, там серьезная проблема, которая касается энергетического кризиса. Соединенные Штаты экспорт себе перекрывают, оставляют всю нефть внутри и вот себе живут. Почему им тогда не терпеть-то? Вроде бы Иран сейчас больше несет ущерб, чем Соединенные Штаты.
3: Это спорный вопрос. Иран тоже продолжает торговлю нефтью. Уровень жизни там явно пониже. Следовательно, они могут терпеть вот все это гораздо дольше. А экономика, она все-таки мировая. Нельзя так, чтобы болел один орган, второй оставался здоровый и полноценно функционировал. В принципе, нельзя. Тело одно. Так и здесь, при обрушении мировой экономики, любой в кризис, Соединенным Штатам прилетит. У них уже цены на бензин выросли до 25%. В США это важный фактор. Выборы приближаются, а не осень. Причем рейтинги республиканской партии именно благодаря ценникам на АЗС летят вниз, как тот камень. Так что терпеть тоже не выходит, в принципе.
2: Угу. Но они, по крайней мере, пытаются. Единственное, что вот мы сказали о возможных там ударах ответных со стороны Ирана, но он про удары пока не говорит, а вот про цены на нефть очень даже понимает, на что давить, понимает, где у него главный рычаг давления. Но единственное, они вот заявили, что в ответ на такие военные авантюры Соединенные Штаты могут готовиться к $200 за баррель во всем мире. Только вроде бы и сейчас Ормузский пролив перекрыт, а значит, речь идет о Баб-эль-Мандебском.
3: Возможно. Йемен вполне может этот пролив перекрыть. Вполне. До сих пор этот козырь Иран даже в ходе активных боевых действий придерживал. Хуситы соблюдали демонстративный какой-то нейтралитет, явно по просьбе Тегерана. Тегерану уничтожить мировую экономику тоже не интересно. Тегерану интересно, чтобы были соблюдены его интересы. Как раз, кстати, Тегеран во всем этом конфликте ведет вполне себе адекватно, цивилизованно и максимально ограничивает масштабы войны. В отличие от Соединенных Штатов, которые эту самую войну поджигают, да с учетом фактора Израиля, который тоже анонсировал удары по Ливану, причем максимально жесткие, а причем одно из условий Ирана на переговорах – это перемирие везде, в том числе и в Ливане. То договоренности, которые якобы были почти достигнуты, хотя и не якобы, потому как вчера иранская делегация была в Катаре и там вела в том числе финансовые переговоры про разморозку активов Исламской Республики, тонут, как те самые корабли в Ормузском проливе после прилетов.
2: Тут вот есть еще любопытная картина, да, вот вроде бы у Ирана сейчас такая более миролюбивая позиция, с другой стороны, есть вот такая любопытная фраза от как раз представителя Центрального оперативного штаба Хаттаб Эль-Анби ВС Ирана Эбрагима Зальфагари, который говорит, что пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке и близ Ирана, о соглашении не может быть и речи. В то же время здесь мы видим, как от Дональда Трампа и от госсекретаря США Марко Рубио поступают заявления, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Вот-вот там что-то решится. Это что, просто опять выравнивание рынка? То есть пытаются каким-то медийным, что ли, голосом заглушить увеличение цен?
3: Ну, не просто выравнивание рынка. $6 за баррель скачки – это огромные деньги. Причем в Соединенных Штатах давно и плотно подозревают, что Трамп и его команда не слабо зарабатывают на скачках курсов акций и цен. Причем это действительно колоссальные в мировом масштабе космические деньги, которые плавают туда-сюда буквально на ровном месте. Так что это не просто ни разу. Плюс, опять же, выборы близко. Нужно демонстрировать результат. Трамп сейчас пытается нарисовать картину, что он правит миром буквально. Вот по его указу бывает так, он в ходе переговоров может надавить на оппонента военным путем, и никто никуда не денется. Ему что-то нужно продать и своим избирателям. Другой вопрос, что договоренности с Соединенными Штатами, как иранско-американские переговоры показывают в последних лет, оканчиваются ударом по школам для девочек и руководителям государства, как правило. Это уже было и неоднократно, и уже все проходили. Соединенные Штаты эти переговоры не позволяют себе вести с иранцами как с равными, а именно как с некой приниженной стороной, которую принуждают к капитуляции.
2: Ну, конечно, потому что они же гегемон, они все еще остаются тем самым жандармом, который устанавливает правила. Единственное, что у жандарма, кажется, осталось очень мало ресурсов для того, чтобы это все осуществлять. Ну, может быть, немало, но недостаточно. А другой вопрос, а что же делать, если сейчас, ну, очевидно, что Иран не пойдет на какие-либо соглашения, когда по ним прилетают ракеты. В то же время, если они сейчас, ракеты не полетят, ситуация остановится, все так же продолжится вот с этим с блокировкой Ормузского пролива и всем остальным. А Соединенным Штатам что делать? Вот какие у них есть варианты для того, чтобы из этой кризисной ситуации выйти? Они вообще есть?
3: Есть, конечно.
2: Какие?
3: Он был подписан после войны активный. Вполне четкое перемирие. Плату за проход Ормузского пролива взимают до АЭС Соединенные Штаты и Иран на троих. Дальше перемирие на всех фронтах, включая Ливан. И дальше гарантии твердое ненападение США. Ну, в виде вывода американских войск из зоны Персидского залива.
2: То есть сдача США, другими словами?
3: Ну, по сути, да. Можно продолжать войну. Но гарантии у них быстрой победы, а им нужна действительно быстрая победа буквально за пару недель в войне с 90-миллионным государством, с довольно патриотичным населением идейным, ну, как-то не просматривается. Нужна наземная операция. Для наземной операции нужна полумиллионная группировка, которую еще нужно доставить, нужно высадить через Ирак, наступать, там есть свои проблемы, там прокси Ирана хватает шиитов на самом деле. То есть с тылом парализованным много не повоюешь. Или нужны удары специальными боеприпасами, на что Трампу решиться, мягко говоря, сложно. Про ядерное оружие говорят все, а применять его, это может иметь катастрофические последствия уже в ближайшем будущем.
2: К сожалению, да, хоть и была попытка, может быть, и не была на самом деле, там же многое поступало заявление о том, что вообще еле-еле не допустили Дональда Трампа до этих самых ядерных кодов, и вот он в любой момент мог уже нажать на кнопку, а может быть, уже и полетело. Но имеем, что имеем. Другой вопрос, который касается, конечно, обогащенного урана, здесь как будто бы Дональд Трамп и вообще Соединенные Штаты и Израиль не могут уйти назад, потому что это будет очень странно. Они фактически признают, что да, обогащенный уран на территории Ирана — это нормально, если мы рассматриваем тот вариант, вот, который мы только что озвучили. И значит, надо что-то придумать. Иран отдавать этот обогащенный уран, понятное дело, Соединенным Штатам не хочет. Уничтожать его тоже не хочет, да и не может. Вариант с тем, чтобы передать России, он обсуждался, указывали многие, и в Китае между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, потом это также обсуждалось и между Владимиром Владимировичем Путиным и главой КНР. А решение окончательное по поводу урана в какую сторону предположительно будет?
3: Да нет там никакого решения. Иран не обогащает уран до уровня оружейного, только до уровня ядерного топлива. Там вопрос просто взятый из воздуха, просто Трамп распиарил вот именно вопрос урана как причину войны. Якобы Иран почти создал ядерное оружие, хотя по американским же цифрам и процент обогащения и количество это ни разу не ядерное оружие. Это действительно создание своего ядерного топлива для того, чтобы не зависеть от ядерных технологий. И на переговорах до войны, тех самых, что так трагично закончились, Иран неоднократно утверждал, что готов под контролем МАГАТЭ обогащать уран не более чем до уровня ядерного топлива. Под контролем МАГАТЭ.
2: Но тут суть-то как будто бы в другом. Они уже сказали, уже эта информация циркулирует по всем медиа, и ее уже не вытащишь оттуда. Другое дело, если бы они сейчас какую-то почву подготавливали, что вот мы там провели расследование на расследование, еще одно расследование, выяснили, что недостаточно обогащен уран. Но нет, они продолжают говорить о том, что они близки к созданию ядерного оружия. Вот в этом смысле риторику не меняют. Как будто тогда странное решение. Зачем? Скажите, что он не обогащен, и все, и можно уходить. Мы ошиблись.
3: Американцы всегда ведут переговоры с позиции силы. У них пиар, именно пиар, и внешняя картина победы, даже если это поражение, важнее самого результата. Чтобы понимать уровень переговоров с Трампом, переговорщики от США говорили иранцам не обращать внимания на заявление Дональда Трампа. Это уже как бы даже не комментируется слегка.
2: Ну, собственно говоря, да, тут вопрос уже стоит о совсем других категориях. Ладно, оставим тогда все события, которые происходят между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, и обратимся к нашим, что ли, противостояниям, к нашей повестке. И здесь у нас любопытная и очень, на самом деле, как, ну, по крайней мере для меня, воодушевляющая была новость, касающаяся сообщения МИДа России о подготовке к массовым таким ударам по Киеву. И вот и вопрос, это почему сейчас-то произошло все, наконец-то терпение наше закончилось, и дальше эти удары будут постоянными, или все-таки это продлится какое-то время, а потом вернемся к прежним, что ли, ударам и к прежней риторике, к прежней позиции?
3: Есть цифры производства ракет, постоянные массированные удары, даже два раза в неделю мы наносить, ни одна страна мира, кстати, наносить физически не способна. Ведь всего запаса, скажем, ракет США хватило на 2 месяца войны с Ираном. То есть постоянных ударов больших не будет, хотя они постоянные, ежедневные, скажем, вчера дежурно, 2 «Искандера» прилетело по Днепропетровской области, 2 по Одесской. Но это даже как-то не замечается, это постоянные дежурные удары. Точно так же, как до 200-300 герань, ежедневные запуски в разных локациях, это тоже постоянные ежедневные. Если говорить про массированные, вот в виде того, что было по Киеву в прошлый раз, ну, ударов 8-10 мы себе максимум позволить можем таких. В принципе, после этого постоянные будут не нужны, цели будут накрыты, и почему бить дальше в Киеве конкретно?
2: Но вот тут-то и интересно, я думаю, всем слушателям, и мне в том числе, а по каким целям-то будут бить? Потому что, с одной стороны, есть упоминание о том, что по военным объектам, но, кроме этого, есть еще и упоминание административных объектов и центров принятия решений. То есть, возможен удар по Раде, по Банковой все-таки прилетит?
3: Ну, там не только Рада, здание кабинета министров, например, хорошая цель очень, администрация, офис президента Украины, цель, которая напрашивается, район Мариинского дворца, официальная резиденция Зеленского. И еще куча-куча, по сути, у каждого министерства, ведомства есть свой офисный центр. Это все еще советские здания с подземными мощными довольно укрытиями, в том числе противорадиационными бункерами. Это центры действительно управления, когда говорят центры принятия решений, вот последний удар по зданию сухопутных войск, ведь явно же метили по подземному укрытию, процент, скажем так, поражений и потерь неизвестен, вряд ли Украина этим поделится, и спутники здесь не помощь. Просто как некая черта, в Киеве все зоны ударов были сутки перекрыты дороги в этих там районах, чтобы, не дай бог, никто ничего не увидел. Идут задержания тех, кто фотографировал просто, даже проезжая мимо, сдалека, там проходя и так дальше. Это конкретные центры, где идет конкретная работа, документация, дежурные расчеты, вот если это военные объекты операторов, которые не по прямое управление войсками осуществляют, или экономика в случае гражданских объектов. Хотя там гражданских нет, экономика во время войны работает на войну. Имеется в виду вот это дело. Куда именно будут бить, это мы скоро увидим, когда эти удары воспоследуют.
2: А зачем вот этот телефонный разговор был между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио? Вроде бы понятно, что мы предупреждали Соединенные Штаты о массированной атаке на Киев, когда применяли Орешник, потому что это все-таки другого рода вооружение, не наши обычные ракеты и беспилотники. А здесь вот очередное предупреждение, что российские вооруженные силы приступают к системным ударам по Киеву. Для чего? Ну, удары и удары, бьем и бьем.
3: Пропустили фразу, что от Рубио, что Соединенные Штаты Америки продолжают выступать посредником переговоров. По большому счету, мы ведем принуждение Украины к миру. Хорошо, плохо, это уже все эмоции разных людей на самом деле. Но фактически идет принуждение Украины к миру на условиях, сформулированных в Анкоридже. Про что тоже, кстати, наши официальные лица неоднократно заявляют. Удары – это не более чем инструмент, точно так же, как война – инструмент политики. Есть некая политическая цель. В данном случае анкоридские некие договоренности. Украина отказывается их соблюдать. Для принуждения Украины и Евросоюза наносятся удары. Понятное дело, что сторона, которая ведет, по сути, переговоры, должна быть уведомлена, что будет применено и как будет применено. Я к этому, честно говоря, отношусь немножко скептически. Для того, чтобы принудить Украину к нормальному, полноценному миру, нужен ее полноценный же военный разгром. Иначе все это будет повторяться раз за разом. Мы согласны, ой, мы передумали. Мы все это с 2014 года наблюдаем, по большому счету. До СВО тоже много чего было в течение 8 лет. Переговорный процесс шел.
2: То есть вы считаете, что прямо сейчас это больше даже не давление на сам Киев и на руководителей на Украине, а именно сигнал Соединенным Штатам, что так, если вы прямо сейчас все-таки не вступитесь и не начнете заниматься нормально переговорным процессом, мы будем планомерно равнять Киев с землей?
3: Ну, не Киева, военно-политический, экономический потенциал Киева все-таки. Гарнизон Киева доходит до 50 тысяч человек на секунду. Там ряд критически важных производств военных. Оттуда идет непосредственное управление армией и экономикой Украины. Так что это скорее сигнал, что если вы идете на эскалацию, мы готовы к следующему этапу эскалации. Они пошли на эскалацию. Это и БПЛА «Марсианин», так называемые, хотя украинцы их хорнетом зовут, не суть, которые наносят удары на среднюю дальность, причем там явно есть блоки, которые разработаны не на Украине. Вряд ли там разработали продвинутый искусственный интеллект. Точнее, не вряд ли там его точно не разработали. Это и удары по Старобельску. Это и нанесение массированных ударов вглубь территории РФ дронами, которые начали производить в Евросоюзе. Соответственно, они вышли на новый уровень эскалации, плюс заявление Киева. И попытки медийно воздействовать на наше общество, все мы помним мы. События перед 9 мая и попытки максимально как-то выставить в негативном свете сторону нашу. Вроде того же указа Зеленского, клоунского. Все мы видим, насколько была проявлена реакция на удары по Старобельску, плюс вплоть до заявлений участников Евросоюза, государств, что это все русский фейк с трибуны ООН. А это все довольно серьезно. Они вышли на новую ступень эскалации. Причем, по сути, они попытались разговаривать с нами в ультимативном тоне.
2: Что мы, конечно, допустить не можем. Но вот все-таки касающиеся вот этих ударов, разговора с Марко Рубио по телефону, а может ли это быть просто, ну, скажем, предупреждением сказать, что, ребят, у вас там в административных зданиях много ваших сидит товарищей, которые там из ЦРУ, еще из кого-то. Может, заберете, а то пострадают.
3: И это тоже в том числе. Хотя никто, понятное дело, никого не заберет. Западные военные и экономисты активно участвуют в непосредственном управлении Украины. Забрать их – это хаотизировать управление. Это люди, которые занимаются, в том числе, по неподтвержденным слухам, которые, опять же, лично я, это мое мнение, верю. Потому как еще до 22 года американский флаг поднимался даже над зданием СБУ в открытую, никто ничего особо не скрывал. Ну и, соответственно, со всем отсюда вытекающим забрать они не могут. Предупреждение есть предупреждение. Кстати, посольство США тоже находится в правительственном квартале. Так, на секунду, как и посольство ряда европейских государств, не задеть их хотя бы взрывной волной не может. Плюс украинское ПВО работает непосредственно с городской черты города Киева. А куда падают его ракеты, промахнувшиеся, это только Господь рассчитать может, это не факт. Так что... Тут многогранный звонок, как всегда, но в первую очередь это давление для того, что нужно идти на нормальные переговоры и признавать существующую реальность, что Украина войну проиграла и что Россия до сих пор не задействовала все свои возможности. Вот теперь задействование возможностей мы собираемся продемонстрировать.
2: Но вот эта демонстрация, она, кстати, каким действием приведет со стороны Европы? А то мы про нее немного забыли, а то Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, какие в истории ФРГ еще не было. Ну, по крайней мере, такую мысль озвучил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
3: Ну, от тотальной милитаризации до ее результатов немножко есть.
2: Но... Когда рядом со словами «тотальная милитаризация» стоит слово «Германия», уже по-другому воспринимается все.
3: Это да, я не недооцениваю Европу ни разу. Это 500 000 000 человек на секунду, которые способны вполне себе в короткий срок выставить 5-миллионную армию, может, не самую обученную, не самую боеспособную попервах, но любая армия, вступая в войну, она не самая обученная, не самая боеспособная. Разве она воюет постоянно, хотя бы раз в 20 лет, хотя бы? Это все дело наживное. Европа – серьезный противник, до 600 ядерных боеприпасов, помимо всего прочего, на вооружении Франции и Великобритании. Но я не думаю, что они пойдут на открытую войну. Они будут усиливать поддержку Украины. Они могут организовать ряд провокаций, давление на Калининград, попытку блокады Балтики и Черноморских проливов, ну, не более в вот таком ключе. Всех на данный момент устраивает прокси-война. Прямой конфликт будет означать то, что у нас развязаны руки. В том числе для ударов по европейской промышленности, для его ударов по европейской логистике, уничтожение одного Жешува и Констанца приведет для Украины буквально к катастрофе. Это главные логистические центры в данный момент, через которые в одну сторону идет оружие, боеприпасы, в другую ранены.
2: Ну, есть, конечно, большое желание, чтобы всего этого не произошло, и как будто бы все остановилось на моменте переговоров, и в итоге все решилось. Но пока что мы смотрим только в сторону эскалации. К сожалению, и говорим огромное спасибо вам за эфир. Блогер, автор Телеграм и Макс каналов Дон РФ был с нами на связи, Роман Донецкий. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем переходить к новостям на Радио Спутник, и уже через несколько минут вернемся к вам.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Поговори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ливанское движение «Хизбалла» провело 22 боевые операции против ЦАХАЛ на южной границе Ливана и на севере Израиля. Об этом заявила пресс-служба движения. Удары наносились с применением беспилотников, ракетных залпов и артиллерии по позициям, техники и местам скопления израильских военных. Ранее израильские ВВС за сутки атаковали 47 ливанских населенных пунктов. Некоторые из них подвергались ударам по несколько раз в течение дня. КНДР запустила снаряд с неизвестными техническими характеристиками в сторону Желтого моря. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи. Военные эксперты анализируют данные о полете неопознанного снаряда КНДР. Призыв к НАТО осуществить атаку на Калининградскую область продиктован желанием стран Балтии показать решительный настрой. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. По его словам, имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют проблему. Будрис подчеркнул, что прибалтийским государствам надо проецировать уверенность на своих западных партнеров, чтобы они предполагали не только кошмарные сценарии. США продолжают усиливать санкции и энергетическую блокаду против Кубы, приближаясь к возможным военным действиям. Об этом сообщает издание «Политика». Администрация американского президента наращивает экономическое давление на лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, стремясь ослабить или даже свергнуть кубинское правительство, добавили в публикации. Автор статьи напомнил, что глава Белого дома с трудом пытается вернуть американский бизнес в Венесуэлу после смены власти в Каракасе. Восстановление Кубы потребует миллиардов долларов и десятилетий усилий, однако американские компании не спешат вкладывать средства из-за отсутствия базовой инфраструктуры. Спасатели выехали к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. Ранее стало известно, что уровень воды вырос из-за активного таяния снега. Потопленный частный сектор в поселке Ягодная и местная автобаза. Уточняется, что к ночи уровень воды может превысить показатели опасного. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 специальностям. Об этом сообщила парламентская газета. Это коснется направлений, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15%, управленцы сократятся на 17%, юристы также на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. К нашим соцсетям рекомендую подключиться. Там все самые актуальные новости. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Заходите в чат прямо сейчас, подключайтесь к трансляции, а мы будем переходить от политических вопросов к финансовой стороне и поговорим с экономистом, доцентом кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максимом Чирковым. Максим Андреевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, у нас тут новость, конечно, любопытная, касающаяся не просто вот каких-то региональных, что ли, проблем с экономикой, а буквально глобальных, мировых, кризисных, вот так вот назовем. А тут Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов Соединенных Штатов. Тут недавно вот они произошли, и Иран подобное заявление сделал. А чем это может грозить всемирной экономике, если все-таки, вот там, не знаю, Бабель-Мандебский пролив перекроется, еще что-то, какие-то новые меры будут предприняты для того, чтобы до таких цифр доросли цены? И, кстати, могут вообще дорасти ли?
5: Я думаю, что могут. Более того, в принципе, рост цен на нефть, ну, не краткосрочный, а долгосрочный, он может произойти из-за обесценения доллара, да, потому что ситуация в экономике западных стран, ну, складывается, мягко говоря, не лучшим образом. Но и в краткосрочном периоде, да, из-за обострения ситуации действительно цены могут резко вырасти. Мы видели, что было вот в конце февраля, начале марта, то есть плюс десятки процентов при открытии нефть демонстрировал. То есть, в принципе, то же самое может повториться и сейчас. Ну, по поводу влияния на мировую экономику, оно, конечно, ну, так, такой резкий рост цен на нефть снизит темпы роста мирового ВВП, но на разных странах скажется по-разному. То есть,
1: если а вот давайте как раз попробуем сосредоточиться на разных странах. Вот прям по очереди пойдем. Соединенные Штаты, как на это отреагируют? Для них какие будут последствия? Критические или, в принципе, терпимые?
5: Ну, для Соединенных Штатов, в принципе, терпимо, поскольку Соединенные Штаты много лет являются крупнейшим нефтедобытчиком в мире, и газ, сжиженный природный газ в Европу поставляют. Сейчас они стали и крупнейшим экспортером нефти. Это очень интересный факт. Именно из-за кризиса в Ормузском проливе они обогнали Саудовскую Аравию. И в этом смысле, ну, то есть для них, в принципе, да, вот эта вот ситуация либо нейтральна, либо даже выгодна.
1: Угу. Так, дальше тогда у нас стоит Китай, который все-таки от иранской нефти-то зависит. Да, у него есть, конечно, поставки со стороны России, которые не прерываются и только наращиваются, но этого как будто бы мало для растущей производственной мощности Китая.
5: Для Китая действительно мало. Китай сейчас является первой экономикой мира по паритету покупательной способности, по этому показателю обгоняет США примерно на треть. Да, это вот так для расстановки сил, просто чтобы было понятно. Что многие думают, что США первая экономика мира у нас до сих пор. Но Китай действительно энергозависимая экономика. То есть, ну, они прагматично работают с разными странами, с Россией, безусловно, но на сегодняшний день ни одна страна в мире не способна заместить поставки, вот те, которые были через Ормузский пролив. Там около 20% мирового экспорта, ну, мировой транспортировки танкерами нефти. То есть это ни у одной нефтедобывающей экономики мира таких резервов нет. Поэтому китайцы, они просто прагматично договариваются с тем, с кем можно договариваться. И, ну, Китай, да, он в тяжелом положении, вот, может оказаться из-за вот таких серьезных потенциальных изменений роста цен.
1: Так, а вот это любопытно. Если Китай оказывается в тяжелом положении, а мы понимаем, что сейчас огромный рынок завязан на Китае, на его товарах, на его производствах, насколько сильно это отразится на других странах, да и в том числе на России, куда китайские товары активно поступают?
5: Ну, в Китае будут расти издержки, хотя, опять же, сложное положение Китая, оно, учитывая силу, да, так сказать, и политическую, и военную, и экономическую, в общем, они, я думаю, справятся с этим. И, так сказать, допустим, ну, можно сравнить с другими странами, которые поддерживают режим санкций, вот им будет тяжелее всего, которые поддерживают режим санкций относительно России, Ирана, там, и кого угодно. Но издержки будут расти, но Китай, в общем, справляется. Вот посмотрите, как они справились с ограничительными пошлинами Соединенных Штатов. То есть всем казалось, да, цены на китайские товары вырастут, будет обвал экспорта Китая. Ну, ничего для этого не произошло, да, Китай наращивает экспорт. И, кстати говоря, вот западная пресса пишет о печальной ситуации в экономике Китая, но цифры это просто, ну, опровергают, потому что у Китая невероятный экономический рост, он самый, а в номинальных цифрах он просто самый большой, нет ни одной страны, которая может с ним сравниться, да, потому что это там около 5% от самой большой экономики мира.
1: Так, это звучит неплохо. А вот что касается Тихоокеанского региона, потому что еще в самом начале вот этого конфликта между США и Ираном сразу там многие страны буквально взвыли, пытаясь найти где-то энергоресурсы, в том числе обращаюсь к России, от которой вроде бы до этого никаких ресурсов уже не получали, а здесь поняли, что без этого не выжить. Если до $200 за баррель цена поднимется, для них это будет насколько больно?
5: Ну, я думаю, что для как раз вот этих стран это будет очень ощутимо, потому что все-таки там многие страны не с самым высоким уровнем жизни и не с самой высокой такой конкурентоспособностью, технологичностью. Но в целом, да, мы видим, что многие азиатские страны, многие, ну, вообще, так сказать, сейчас страны начинают, они понимают, что просто нужно договариваться. Но вот очень хорошим подтверждением, это почему-то, кстати, в прессе не очень активно обсуждается, что сегодня у нас в России приехала, ну, сегодня находится правительственная делегация Японии, это Министерство экономики, Министерство иностранных дел. То есть, понимаете, вот эти вот политика и громогласные заявления, это громогласными заявлениями, но есть реальность просто вот на земле. Да, и японские компании те же самые, это, ну, они пытаются заместить. И, кстати, не только нефть и газ, ведь не об этом только речь идет, потому что много товаров, просто производство которых жутко энергозатратно. Да, это и цветные металлы, посмотрите, как выросли, это и удобрения, это и химическая промышленность. Сейчас рост начинается по черной металлургии, там 15% уже рост оптовых цен в мире, но в России поменьше, но в целом вот все, что энергозатратное, оно все резко растет в цене. И в этом смысле, мне кажется, вот прагматичное сотрудничество для многих стран, оно сейчас является наиболее правильным.
1: Вот, да, вот справедливо заметили, что делегация Министерства экономики, торговли, промышленности Японии, японского МИД находится с визитом в России. И, ну, по крайней мере, они цель этого визита указывают как просто переговоры с российской стороной по поводу тех японских объектов, тех японских производств, которые на территории России находятся. Даже не производств, а тех просто патентов и тех вещей, которые уже закреплены, и надо как-то их подтверждать. А вот тут получается, что, возможно, и по другим все-таки категориям будут договариваться на фоне вот этого кризиса. Ну хорошо, так, вот этот регион тоже на секунду оставим. Западная Европа, вот что там происходит? Да, в принципе, даже не только Западная Европа, Евросоюз.
5: Ну, для Евросоюза, вот, наверное, из всех стран последствия будут самые плачевные. Несмотря на то, что, кстати, нефть из Армузского пролива, она больше, конечно, в азиатские страны, просто территориально идет, чем в Европу. Но общий уровень цен, конечно, будет влиять очень сильно. Европа на сегодняшний день — это Европейский Союз. Да, не Европа, а Европейский Союз. Это, в общем, территория с наименьшим ростом ВВП. Да, там многие страны уже перешли просто к реальному обвалу экономики. То есть это все мы увидим по статистике. И вот, ну, такая вишенка на торте в виде роста цен на нефть, на энергоносители. Это, в общем, конечно, все печально будет для европейских стран, но, опять же, я думаю, что, в принципе, вот эта вот ситуация с ростом цен на энергоносители, в Европе же все рыночное, там у них спотовые цены везде, это все быстро реагирует. Я думаю, что они все-таки пробудят в европейских политиках все-таки чувство такого экономического самосохранения. И как бы вот, ну, здравые как бы идеи, да, они все-таки экономические, они действительно должны возобладать, потому что, конечно, ну, в Европе, наверное, к сожалению, опять же, да, ну, в общем, ситуация развивается по самому худшему сценарию из всех возможных. Они уже африканским странам там в разы проигрывают по темпам экономического роста.
1: Да, ну и кроме того, у них все-таки светлые решения приходят. Они как минимум начали думать о том, как использовать коровий навоз в качестве источника энергии. Но это пока только на стадии обсуждения. Ну вот, по крайней мере, такую новость я видел. А на самом деле, если касаться вот отдельных стран, все-таки Европа, Евросоюз — это не слишком сейчас, ну, такое крепкое объединение, которым можно было бы его назвать раньше. А есть некоторые, что ли, как будто различия между странами. Ну, например, та же Франция, которая свои АЭС не закрывала, хотя бы может обеспечить себя энергетикой. Буквально, если я не ошибаюсь, 80% электроэнергии обеспечивается АЭС. Многие другие страны этого лишены, просто не могут себе такого позволить. А газ, неоднократно было сообщение о том, что мы в том числе поставляем во Францию, отправляем и являемся чуть ли не вторыми по объему поставщиками в Европу. Как будто бы есть предположение, или, может быть, я вот сейчас слишком глубоко далеко смотрю, что в Европе произойдет разделение на те страны, которые смогут подобный кризис пережить за счет личных договоренностей и личных возможностей, а есть страны, которые не смогут, и им придется вот находиться в таком, что ли, положении не самом удобном и приятном.
5: Ну, это даже уже на сегодня видно, да, вот хороший пример, ну, относительно хороший пример Франции и вот пример Германии, да, которая уже отрапортовала о том, что они отказались полностью от российского газа, закрыли все атомные электростанции, то есть сделали, в общем, максимум для того, чтобы обрушить собственную экономику, ну, там, в принципе, оно как бы и видно, да, то есть тот же самый химический концерн БАСФ, гордость Германии, да, ну просто на обе лопатки лег, и там много таких предприятий, что туда труба «Газпрома» заходила, был дешевый газ, сейчас это просто все абсолютно неконкурентоспособно, поэтому, конечно, сейчас время в Европе, по крайней мере, время за прагматиками, и мы видим, что на самом деле такие люди появляются, тот же вот, ну, премьер-министр Венгрии, да, я вот читаю там западную прессу, да, в общем-то, на самом деле все ожидали, что он будет занимать такую антироссийскую позицию, но он-то, понимаете, он уже не накачан, политиканством, да, он, так сказать, только пришел во власть, и он понимает, что нужно что-то делать, нужно что-то исправлять, и, в общем, действует, ну, с моей точки зрения, пока достаточно прагматично. Это, в общем, настраивает на такой положительный лад.
1: Угу. Но еще отдельный вопрос, касающийся Западной Европы, да и, в принципе, Европы, это продовольствие. Неоднократно поднималась эта тема и у нас в эфирах касательно того, что вот посевной сезон, вроде бы сейчас необходимо много энергии, хотя он прямо сейчас уже фактически заканчивается, но вопрос-то в другом. Конечная цена продовольствия в Европе в ближайший год, она насколько сильно вырастет, насколько это будет чувствительно?
5: Ну, цена на продовольствие, безусловно, будет расти, потому что как бы европейская экономика проигрывает конкуренцию по всем фронтам. То есть там становится просто относительно дороже все, да, это сырье, энергия, топливо и так далее, и так далее. Кроме того, если говорить о сельском хозяйстве Европы, то это вообще отдельная как бы история, это там одна из самых субсидируемых отраслей. То есть все успехи европейского сельского хозяйства, ну или многие, или, ну, там подавляющее большинство, они базировались просто на сплошном субсидировании. Потому что там просто это очень дорого, так сказать, там дорогой труд, дорогая техника и так далее, и так далее. А денег становится меньше, деньги уходят, так сказать, на разные геополитические проекты, поддержку третьих стран, кого угодно. Соответственно, у кого-то их забирают. Забирают у населения, уровень жизни в Европе начал уже серьезно снижаться, и у субсидируемых отраслей. То есть главное, это даже не то, что там топливо выросло, это тоже бьет. Но главное, что там миллиарды и десятки миллиардов поддержки, да, вот вопрос, она будет как бы или не будет. Вот это вот, наверное, больше всего сейчас фермеров европейских, вообще производителей сельхозевропейских волнует.
1: Ну, вот это действительно серьезный вопрос. Хорошо, тогда пока что Европу на время также оставим, но мы к ней еще вернемся. Индия, это вообще отдельный у нас такой вопрос, касающийся энергоресурсов и всего остального, потому что в один момент Соединенные Штаты смогли вроде бы как Индию не то чтобы даже переубедить, а заставить перейти на закупки нефти со стороны Соединенных Штатов, отказаться от российской, и потом вот эта блокада Ормузского пролива, возвращение к нашим энергоресурсам, дальнейшие действия, дальнейшие последствия в случае увеличения цен, потому что мы знаем, если до этого Россия с Индией торговала все-таки с некоторым дисконтом, то прямо сейчас этой скидки не наблюдается. Торгуем по рыночным ценам, а $200 – это серьезная сумма для такой требовательной, что ли, к энергоресурсам страны.
5: Ну, все-таки, да, $200 – это нужно еще дождаться этих цен. Может быть, они даже и выше будут, но просто это, так сказать, нужно посмотреть, как это будет развиваться. Но я могу сказать, что с началом кризиса как раз на индийском рынке были рекордные цены именно по российской нефти. То есть вот в марте, по-моему, да, или, ну, в общем, в начале вот этого кризиса вокруг Ормузского пролива цены на нефть Urals превысили цены всех других сортов нефти, там $141, по-моему, доллар за баррель Urals, потому что это нефть, да, которая гарантированно может быть поставлена. По всем другим сортам мы видим выпадающие объемы и так далее, и так далее. Поэтому, ну, опять же, Индия – это все-таки большая экономика, да, это третья экономика мира по паритету покупательной способности. То есть США зажаты между Индией и Китаем, поэтому там, я думаю, что, в принципе, другого выхода тоже нет, кроме как работать со всеми поставщиками. И рынок нефти, он, в принципе, сейчас такой, что все объемы, которые вот может дать рынок, они все выкупаются, потому что, ну, рынок сам по себе дефицитный, когда такие вот объемы, опять же, выпадают, это, ну, беспрецедентная абсолютно ситуация.
1: Угу. Ну и, собственно, остается главное и единственное – это Россия. А что же у нас? Какие последствия? Положительные, отрицательные? Насколько положительные, насколько отрицательные?
5: Ну, в целом, опять же, из-за вот кризиса нефтяного, энергокризиса мирового, конечно, для России тут больше положительных моментов, хотя снижение темпов роста мировой экономики, оно будет в случае, да, продолжительной вот этой вот ситуации, конечно, будет немного негатива давать, но это снижение темпов роста, это не снижение мирового ВВП. Но я думаю, что все плюсы, да, от этой ситуации, они будут видны позднее. Сейчас вот статистика по первому кварталу, да, у нас такая полноценная есть. А по последним данным, кстати, видно, что российская экономика уже переходит к уверенному росту. Частично это благодаря, значит, вот росту цен на энергоносители, но это пока, в общем, ну, полностью, да, в статистике не видно. То есть вот по первому полугодию, я думаю, что будут цифры уже очень интересные. Абсолютно уверен, что 2026 год мы закончим с существенным экономическим ростом благодаря многим факторам, но и в том числе благодаря росту цен на товары традиционного российского экспорта. Опять же, это не только нефть и газ, это много других товаров, которые, в общем, производятся в России.
1: Звучит очень хорошо, это прям приятная информация. А вот что касается возвращения нашего ненадолго к европейскому вопросу, здесь парламент Болгарии обсуждает предложение о снятии всех санкций с Россией. Об этом заявил болгарский депутат Ангел Георгиев. И вот сразу вопрос, а вообще может разве европейская страна, которая в составе Евросоюза, лично принимать решение по снятию санкций в отношении России?
5: Ну, во-первых, обсуждение – это уже хорошо, а во-вторых, может быть, все что угодно. Помните вот еврореферендум в Британии, который должен был подтвердить членство Британии в Евросоюзе, то есть вот эти европейские политики,

0: Другие составляющие, возможно, кстати, тоже будут менее такие вот напряженные, скажем так, в том числе по экономическим причинам.
1: Ну вот, по крайней мере, в Болгарии говорят даже не о энергоносителях, не о чем-то таком, а о самолетах МиГ-29, которым требуется замена двигателей. И они считают, что этим должна заниматься Россия. Ну, собственно, вот будут обсуждать, будут решать. Может быть, вообще так произойдет, что половина европейских стран, которые не могут справиться с нынешним кризисом, будут обращаться к России, договариваться, а вторая половина будет их активно от этого отговаривать. Но, возвращаясь к России, у нас остается, конечно, такая серьезная проблема, которую мы постоянно обсуждаем, постоянно затрагиваем, но она, ну, такая сложно решаемая, наверное, предполагающая нехватку рабочих рук, буквально. И поэтому очень часто мы обращаемся к тому, чтобы, что ли, зазывать квалифицированные кадры из-за рубежа, но вот сейчас есть новый закон. Президент России Владимир Путин подписал о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России. Вот можете, пожалуйста, расшифровать вот эту сложную формулировку? Что собираются сделать конкретно?
0: Ну, я думаю, что по самой формулировке, в принципе, понятно, что это будет организованный приезд граждан, да, для того, чтобы это был больший контроль, для того, чтобы, так сказать, граждане приезжали, зарабатывали деньги, платили налоги, и потом, решив, так сказать, свои материальные проблемы, решив, кстати, какие-то наши проблемы с рабочей силой, уезжали обратно. То есть это, ну, я бы сказал, это переход к такому цивилизованному рынку рабочей силы. И, кстати, я это наблюдаю. Ну, в России это, в общем, очень актуально. Вот у меня есть очень хорошая знакомая, которая приехала в Россию работать из Бельгии. Она высокооплачиваемый сотрудник в России, но у нее, конечно, впечатление от посещения вот этого миграционного центра достаточно большое количество. Ну, так, в общем, ей интересно было. Вот, в Сахарово. Вот. Поэтому я думаю, что просто миграция, она должна быть более такой цивилизованной и больше отвечать запросам России, да, потому что российская экономика, она сейчас действительно очень эффективна, и вот проблему с рабочей силой нужно решать, и, потому что ее будет нужно все больше и больше, учитывая растущую конкурентоспособность. У нас как бы становится дешевле все: сырье, энергия, топливо. Ну, оно дорожает, но относительно других стран оно становится дешевле. Соответственно, российские работодатели будут готовы платить больше за сотрудников, за своих, за людей, которые будут производить товары, услуги и так далее.
1: Ну вот, Максим Андреевич, я, возможно, выскажу неправильное мнение, но мнение многих людей, которые вот смотрят как раз на приезд людей из, ну, скажем, из СНГ, из стран, которые, ну, привычно к нам откуда едут работать, и не всегда это квалифицированные кадры. А по большей части люди, занимающиеся, ну, той работой, которая, скажем, не сильно высокооплачиваема, но, ну, понятно. А вот на самом-то деле, как эта ситуация обстоит? Как нам привлекать действительно квалифицированные кадры тех людей, которые, возможно, и в той стране неплохо зарабатывают, но у нас могли бы, может, зарабатывать больше? Вот как вы считаете, каких методов, каких, вот, может быть, бонусов и чего нам не хватает для того, чтобы больше людей, именно высококвалифицированных людей, ехали к нам?
0: Ну, опять же, вот как мы видим, да, по новостям, все-таки организационно много чего в России делается, но на самом деле можно делать что угодно. У нас главное есть преимущество, да, это рост заработных плат и рост реальных заработных плат. Там 24-й год рекордный, 25-й год тоже великолепные показатели. Рост номинальных заработных плат, я подчеркиваю, и рост реальных заработных плат, то есть которые очищены от инфляционной составляющей, то есть они выражены в товарах и услугах, которые можно на территории России купить. Вот это вот главное, да, и в этом смысле, ну, российский рынок труда, он действительно один из таких очень привлекательных в мире, да, учитывая крайне низкую безработицу. В Москве она вообще там около нулевая, но она, кстати, много лет и до этой ситуации была около нулевая, там 0, там, сколько-то там процентов, то есть это десятая доля процентов.
1: То есть, по вашим словам, инфляция у нас не обгоняет уровень повышения зарплат?
0: Ну, конечно, нет. То есть, вот 24... Я могу просто на цифрах показать. 24-й год, рост номинальных заработных плат 19 с чем-то, ну, под 20%. А рост реальных заработных плат, то есть насколько зарплаты обгоняют инфляцию, там 9 с чем-то процентов, по-моему, было, то есть, ну,

0: около 10, будем считать, там почти 10%. То есть это очень серьезная цифра. В 2025 году там цифры роста чуть похуже, но они тоже великолепные. То есть из крупных экономик по темпам роста заработных плат и темпам роста реальных заработных плат, но с Россией мало кто сравнится. Понятно, что у нас стартовые позиции пониже, чем у многих, да, допустим, развитых стран. Но темпы роста, они действительно впечатляют. Это, конечно, главный привлекательный фактор. Ну, мы видим, что, в общем, так сказать, и зарплаты растут, это видно и по статистике. Ну, и люди из других стран тоже, так сказать, приезжают. И эта миграция, в принципе, становится более такой цивилизованной, я бы так это назвал.
1: Спасибо за такую информацию. Экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков был с нами на связи.
2: Знать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Якутске 3 часа дня, в Бишкеке полдень. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Террористы и оппозиция при поддержке Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле. Минобороны Японии отвергла сообщение о переговорах с США по возможной задержке поставок «Томагавк». Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях. Подробности далее. Ситуация в Афганистане сложная. Террористы и оппозиция при поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По его словам, правительству талибов удается удерживать страну от гражданской войны и территориального распада. Принимаются необходимые меры для вывода экономики из кризиса. Почти 170 нарколабораторий ликвидированы в прошлом году на пространстве СНГ, а также изъято 9 тонн синтетики. Иран предупредил США о возможном скачке цен на нефть до $200 за баррель после ударов по югу республики. Об этом заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Ибрагим Сальфагари. По его словам, о каком-либо дипломатическом соглашении не может быть и речи, пока Штаты продолжают боевые действия в регионе. Минобороны Японии отвергла сообщение о переговорах с США по возможной задержке поставок крылатых ракет «Томагавк». При этом признала риски при закупке вооружений за рубежом. Британская газета Financial Times ранее сообщила, что власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет на фоне восполнения боеприпасов, истощенных из-за кризиса на Ближнем Востоке. Четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Индия, США, Япония и Австралия, намерен объявить инициативу по укреплению энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, партнеры будут работать вместе в области технологий, управления и политики, а также анализа рынка и совместно проводить учения по реагированию по чрезвычайной ситуации. Премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху госпитализировали в одной из медицинских учреждений Иерусалима. Об этом пишет Times of Israel. По информации журналиста, сейчас политик получает неопределенное лечение. В материале подчеркивается, что общественность уже давно обратила внимание на здоровье Нетаньяху. Граждане заподозрили премьер-министра в сокрытии медицинских сведений и начали обвинять его в этом, пояснили авторы статьи. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям. Об этом сообщила парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке. Экономистов станет меньше на 15%, юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, а также на рекламе и связях с общественностью. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». 9 часов 4 минуты по Москве. Так вот, рекомендую к нашим соцсетям подключиться. Кто еще этого не сделал, заходите в Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, буквально «Спутник» набирайте, и сразу мы будем самыми первыми. В чат можно подключиться к трансляции также, а мы прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости с телеведущим, автором и исполнителем Иван Кондаков. С нами на связи. Иван, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Ну что ж, немножко затронем политику. Тут у нас любопытные достаточно просто новости появляются. А в Литве высказались о нападении на Калининград. Идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Об этом вот рассказал в интервью Литвы Кестусис Будрис. Вот любопытно, что это такое. Они, ну, или совсем уже не боятся ничего говорить. Просто вот первая мысль, которая в голову приходит, из разряда «А что будет вот по хайпове?» Ну вот, извиняюсь за использование подобного слова, но вот, к сожалению, именно так это все и выглядит. Или чем? Чем они руководствуются, пытаясь подобное заявление делать?
3: Ну, это, во-первых, психология. Как известно, еще из дворового детства в банде гопников всегда самый мелкий, самый задиристый. То есть он громче всех орет, лучше всех матерится, но в случае реального замеса он первым же куда-то сматывает. То есть, естественно, у Литвы, Латвии, Эстонии именно вот такие вот триумвират такой мелкой гопоты. Это совершенно понятно. Это первый момент. Второй момент, что да, наверное, что-то мы немножко с миролюбием перегнули, потому что, ну, когда уже такая вошь, как Литва, и там какие-то ее чиновники начинают всерьез говорить о нападении на территорию Российской Федерации, нужно как-то немножко это угрызонить. Возможно, пара хороших боеголовок, да, там куда-нибудь по военным заводам Литвы, если таковые, конечно, имеются, немножко их урезонит. Тем более, сколько случаев пролетов беспилотников, то есть фактически эти страны уже участвуют в боевых действиях против России де-факто. Потому что, ну, можно много говорить, что вот, ой, над нами летят беспилотники, так что ж вы их не сбиваете, ой, мы не можем. То есть вы либо тихие пособники киевского режима, либо громкие пособники. Ну и третий момент, конечно, вот этот Бурдис, если почитать его интервью целиком, он сказанул, значит, там очень интересно, там просто такой набор фантастического фанатизма. То есть его спросили напрямую, а вы верите, вот вы прикрываетесь НАТО, вы говорите, что НАТО нам поможет, да, весь мир за нами, да, вот как это все было.
2: Я просто жду той фразы, которую вы скажете, которую он озвучил.
3: Да. Правда считаете, что немецкий солдат, да, какой-нибудь там вот из Баварии, такой истинный в кавычках ариец, он будет погибать за то, чтобы там защищать латышскую деревню? И этот Бурдис на голубом глазу ответил, да, конечно. Когда его спросили, а на чем, собственно, ваша уверенность-то основана? Ну как же, Германия нам обещала, дала слово, ну да, ну понятно. Ну тут надо даже комментировать, ну то есть это такие лохи.
2: Это не прямо радийная лексика, ну вот оболтусы, назовем их так.
3: Оболтусы, да, ну оболтусы, идиоты, фанатики, да. Свято верящие в то, что вот белый господин нам сказал, значит, вот мы будем. От чего такая вера берется? Ну, наверное, от того, что традиционно Запад, приходя на вот эти сопредельные с нами территории, воспитывал все эти республики ровно так. Надо не кормить и пороть. И он их не кормил и порол. Что территория Украины, там всех вот этих вот западенцев, что прибалтов, видимо, то есть их за людей не считали. И, естественно, их элиты, выпрыгнувшие из штанов, значит, в какие-то высшие по местным меркам эшелоны власти, пытаются всячески доказать, что мы-то можем, мы-то тоже белые, мы тоже ваш буржуинский, понимаете? И эта психология, она хорошо работает. Это мы с Советским Союзом пришли, стали строить им школы, там еще что-то. На что они, естественно, приняли, конечно, это. Но когда люди из средних веков перепрыгивают сразу в индустриальную эру, у них когнитивный диссонанс случается. Они не понимают, что происходит. То есть любая страна должна пройти все-таки определенный путь. Да? Там, сначала там, средневековье, потом какие-то вот век, там, первое развитие, первые паровые машины, там еще что-то. Но не было этого в странах. Их сразу вытащили, да как и многие, собственно, наши бывшие среднеазиатские республики. Мы их вытащили из средневековья и сразу их, значит, в...
2: Но они теперь планомерно пытаются к этому вернуться. Смотрят, например, на советскую школу, думают, она плохо пахнет, плохо выглядит. Она российская, она советская, не подходит.
3: Да, и не надо им мешать. Зачем им там? Если вы хотите, чтобы мы там школы строили или еще что-то, хорошо, да, мы должны диктовать, что в этих школах будут преподавать, каким учебникам. Не хотите, да как хотите.
2: Абсолютно верно. Так а что касается электричества, не хотите нашим электричеством пользоваться? Вот такие радостные были, отключили, ура, сейчас энергокризис. Вопросы, где энергоресурсы брать. Но вот я на самом деле еще одну фразу хочу сказать вот из этого интервью, очень любопытно, вот она меня прям насмешила. Проблема не в Сувалковском коридоре, проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Прибалтика должна проецировать эту уверенность, чтобы Запад видел не только кошмарный сценарий. То есть Прибалтика должна показать, вот мы храбрые, мы сильные, а вы не бойтесь, мы вас защитим. Но насколько это все звучит, конечно, смешно, особенно на фоне того, как недавно залетевший вот этот самый беспилотник с территории Украины в Прибалтику очень активно вынудил всех руководителей, вообще абсолютно всех, спуститься в бункеры, в панике, в торопях. Не было... Да-да-да.
3: Самый член гопнической банды, который громче всех орет, на первый куда-то убегает в укрытие. А еще они там себя с ежом сравнивали, что мы, мол, такие колючие. Это прям старый анекдот, когда ежик идет по лесу, там кричит на всех, там, да я медведя завалю, волка завалю. Потом медведь идет, видит, подходит, как его пнет, говорит, ну, ежик кричал, там, я самый сильный, самый там крутой. Медведь как его пнул. Ежик так приземлился в 50 метрах, говорит, да, блин, но самый легкий. Это примерно вот такая история, что я говорю, а представляете, если действительно им что-то прилетит за их, так сказать, вот это раболепие перед нашими врагами, ну реально что-то прилетит. Что они там все встанут и пойдут Калининград штурмовать, да, я что-то сомневаюсь.
2: Я почему-то представляю это как вот поле где-то в саванне, где вот так сурки встают резко, поднимая лапки и смотрят, думают, что происходит и куда идти. Но это да, это вопрос, конечно, любопытный. Но вот что, кстати, еще касается Литвы, Латвии, Эстонии, здесь же, ну, не получится у них вот, если представлять вот эту гопарскую, что ли, ну, я не знаю, группу и все остальное, то они же не смогут побыть вот тем самым мальчиком, который держит все вещи, потому что они впереди всех стоят. Поэтому вариантов нет. Или драться, или кусаться. Но вот они этим и занимаются.
3: Да, видимо, да, потому что... Ну, они огребут, а как показывает практика, очень с той же Украины. Да сколько было заявлений? Да, мы сейчас, да, все впряжемся. Что мы видим на самом деле? Отлавливают, бусифицируют всех оставшихся несчастных вот этих украинских хлопцев, их кидают туда на передовую, а Европа сидит, говорит, окей, заргут, мол, давайте там, давайте. То есть используют фактически как пушечное мясо. Европа отрабатывает какие-то свои политические задачи, да, ну и какие-то виды вооружения американцы отрабатывают. Что там Литва? Я понимаю, Украина, там население было 50 с лишним, по-моему, миллионов еще до Майдана, ну, все-таки это огромный ресурс. А сколько населения Литвы? Мне кажется, там несколько миллионов всего лишь. Но это даже в качестве пушечного мяса, это такой шпротный паштет фактически, а не пушечное мясо. То есть, ну, как его использовать? Зачем он нужен? Ну, кому он нужен? Ну, так, на 3 дня активных боев, ну, да и тем более в отличие все-таки от нациков украинских, которые там все-таки тренировались и... Там эти все и бандеровцы, и запрещенные все Азовы, многие-то из них, в общем-то, действительно в это все верят. А эти существуют по принципу, что здесь пока живу, ну, хорошо, есть без виз, поеду работать там в Польшу, в Британию, там, в Германию.
2: Да, это, кстати, общем, ведь большая проблема в Прибалтике. Азов, кстати, у нас террористическая организация, запрещенная на территории России. И вот касательно того, что у них люди-то уезжают, у них остаются очень, ну, вот такие, что ли, уже привыкшие к своему месту люди, которые не желают ехать куда-то в Европу. А вся молодежь уезжает туда работать. Но в том-то и дело, что я, ну, не склоняюсь к тому, чтобы говорить обо всех жителях Прибалтики. Там очень много русскоязычных, очень много тех, которые также, вот, например, на 9 мая было показательным, приходят, вот стоят на этом берегу, смотрят также концерт, потому что люди, в том числе, там есть, конечно, и русские, и за них только переживать остается. Их...
3: Обидно, да, как и за тех русских, которые остаются на территории Украины по каким-то причинам. Но Прибалтика же для многих родина, многие русские там выросли, родились в Советском Союзе, там прожили всю жизнь, особенно старики. Ну, куда им сейчас ехать? Ну, сейчас даже и при том, что имеются возможности. У меня просто у одного товарища, родители, в Прибалтике живут, он их пытается все сюда перевезти, а они уже пожилые, говорят, ну куда мы поедем? Говорит, а если завтра в местное гестапо придет? И они говорят, ну придет и придет, что делать? Но говорит, ну уже сложно пожилому человеку куда-то переехать. Вот. И почему люди должны менять место жительства, если там вот такая ситуация сложилась? Ну тут, как говорится, уж, к сожалению, только можно...
2: Да вот именно да, что к сожалению. Но у нас вот слушатель любопытную фразу еще рассказывает, а еще они хвастались, что у них есть технология, чтобы перепрограммировать мозги всем русским. Ну вот так вот, пусть занимаются. У них...
3: Технологии когнитивные, да? Знаем.
2: Да-да-да, знаем, слышали. Ну а по поводу перепрограммирования мозгов, у нас для этого есть много других технологий, касающихся... Ну, кстати, вот у нас в России нет. Почему у нас нет? Мы, по большей части, рассказываем действительно настоящую информацию, настоящие источники берем, а не вот эти прибалтийские, да и, в принципе, западные, которые многие исторические факты придумывают на ходу. А, кстати, вот по поводу того, чтобы не придумывать на ходу исторические факты и многое другое, у нас Миноборнауки в этом году, к сожалению, сокращает количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям. И вот как будто бы немного волнует. Все-таки, да, у нас остается достаточное количество бюджетных мест, очень многие также идут получать высшее образование, но вот сама вот эта цифра, 47 тысяч платных мест, это же много.
3: С одной стороны, это много, с другой стороны, когда мы говорим о платном образовании, это все-таки коммерческий сектор, а там, как известно, спрос рождает предложение. Вот. А если предложение превышает спрос, то надо предложение сократить. То есть я подозреваю, что речь идет о огромном количестве платных мест, ну там как это, факультет получения диплома, да, многие университеты этим грешат, то есть что просто поступаешь, чтобы получить какой-то диплом. Я уверен, что многие из этих платных сокращенных мест, они просто были не востребованы на рынке. Ну, просто люди не готовы платить такие деньги, чтобы получить диплом, по которому ты никуда толком на работу и устроиться не сможешь. А слишком много расплатилось, потому что многие институты решили шагнуть в университеты в какой-то момент и понаоткрывали факультеты, которые вообще не имеют отношения к их прямой деятельности. То есть, например, в каком-нибудь техническом вузе, да, специализированной направленности открывается факультет там, юриспруденции, какой-нибудь социологии, еще что-то. А зачем это надо? Кому это надо? И действительно, специалистов по бумагам, видимо, нарастили столько, что не то, что даже государству это не нужно, а люди, смотря на тех, кто вот эти платные университеты позаканчивал, на этих вот специальностях не особо понятно, да, они смотрят, а ну, человек заплатил большие деньги, там, 1 000 000 рублей, и что? Ну хорошо, ну получил ты бумажку, ну и что дальше? Очень часто работодатель вообще не смотрит на диплом, даже если это диплом топового вуза. Смотрит, что ты умеешь. Если ты пока без опыта работы, смотрит, как ты себя ведешь, стараешься ты, не стараешься. Потому что, ну, многие даже с дипломами хороших вузов, ну пришел человек, а ему ничего не надо, у него от бабушки квартира осталась, жизнь хороша, прекрасна, мне ничего не надо.
2: Ну, вот, совершенно правильно. Это вообще тоже любопытно. Все равно вот вопрос высшего образования, он как будто сейчас претерпевает такие серьезные, что ли, изменения. Почему? Потому что раньше было восприятие какое? Если ты закончил школу и не пошел в высшее учебное заведение, ну что-то с тобой не так. Ты обязательно должен закончить университет. Сейчас, вот по крайней мере, я смотрю на нынешнее прям молодое-молодое поколение, которое еще вот в школе учится, а очень много детей говорят о том, что «а мы не пойдем там в 10-11 класс, и мы пойдем в колледжи». Вот кто-то там в кулинарный колледж, кто-то там в художественный колледж. Очень многие начинают как будто бы уходить в более такие специализированные направления, потому что начали воспринимать высшее образование как что-то абстрактное. То есть оно есть, а куда оно, непонятно. Вот у вас какое, кстати, отношение по поводу того, куда сейчас высшее образование смотрит?
3: Мне кажется, сейчас более стало все как-то логично и цинично, потому что вот в наше время, в времена, когда я в вуз поступал, ну, как раз, наверное, было наоборот такая романтизация высшего образования, что вот надо поступать обязательно, или как же так, и ты, если ты умный, то ты поступил хоть куда-нибудь, если ты так, не очень, то придется там идти куда-то там, в ПТУ или так далее. Сейчас, как показала жизнь, слишком много, во-первых, расплодилось разных вузов, которые... Ну, по факту не дают никаких особых знаний-то. Ну, зачем они нужны? Это привело к тому, что обесценивается высшее образование просто само по себе. Ну вот, и...
2: А исключительно проблема, кстати, в количестве этих вузов, а не в самом преподавании. Просто очень многие как раз высказываются в сторону того, что прямо сейчас образовательные, что ли, возможности, да и, в принципе, педагоги, которые во многих университетах преподают, не сильно интегрированы в нынешние рабочие процессы. Поэтому после, значит, выхода, после уже написания диплома, выходит вроде бы как специалист по той профессии, которая или не существует, или она серьезно трансформировалась.
3: Ну, конечно, да. И это тоже проблема того, что вузы немножко становятся оторваны от реальной жизни. Колледж, что в этом плане проще. Ты пришел, тебе дают конкретные навыки, да, которые чаще всего интересуют конкретных работодателей. То есть ты научился и сразу пошел работать. После этого, если ты хочешь, ты можешь, наверное, даже и высшее образование получить, уже еще какие-то, ты понимаешь, каких знаний тебе не хватает, ты, по крайней мере, что-то попробовал делать руками, и после этого понимаешь, что, ну, какие знания тебе нужны. У меня в этом плане после окончания вуза был хороший опыт работы, я в авиации много лет проработал в авиационной науке, у меня был хороший опыт работы, когда я своим физтеховским образованием попал буквально в цех. То есть там испытывали самолет Суперджет на прочность. Я вот, несмотря на диплом одного из лучших российских вузов, ничего там, лазил по этому самолету, значит, какие-то датчики туда что-то клеил, что-то шкурочкой там руками там зачищал, схемочки рисовал. То есть это важный момент. Может, не всем так повезло, скажем, как мне пару лет вот на таком вот, на такой должности поработать, да, на таких вещах. Но это реально тебя возвращает в реальный мир, когда ты понимаешь, что все там устроено не просто, там ты на компьютере какие-то, значит, абстрактные модельки повертел, покрутил, и вот он, значит, вышел самолет. Нет, все это физические вещи. Ты должен их понимать, как они устроены, должен их руками потрогать хотя бы в прямом смысле. И дальше, когда я уже пошел по такой серьезной научной специальности, кандидатскую там защитил, это уже было с пониманием того, как это на Земле все устроено. И, возможно, если ребята, школьники сначала выберут колледж, сначала посмотрят, да, так сказать, без каких-то розовых очков на происходящее, и только потом с пониманием этих вещей пойдут куда-то в высшее учебное заведение, может быть, исследовать что-то, наукой заниматься, это может быть гораздо полезнее для них.
2: Потому ну да, вот да, и как минимум не придется думать о том, что вот я сейчас вот это высшее образование выбрал, а точно ли я его выбрал, а правильно ли я это сделал. Очень многие же выпускаются не, там, не обязательно в 18 лет, кто-то в 17, ну еще ребенок, не понимает, а куда вообще глаза-то смотрят, а ему уже предлагают выбрать его дальнейшую профессию и жизнь, ну и собственно этим и пугают. Но я не могу не спросить, только вот узнал, раз нас суперджетом работали, а тут недавно новость у нас вышла о том, что ПД-8, новый авиационный двигатель, наш полностью отечественный создали. Вот как воспринимается, как ощущение от того, что мы смогли полностью свой, без кого-либо еще, двигатель собрать, создать и, в принципе, уже в работу пустить?
3: Ну, ощущение самое положительное, конечно же, потому что, конечно, когда проект Суперджет начинался, а это нулевые годы, еще чуть не начало нулевых, он был заложен, конечно, мы все тут были партнерами с Европой, и все тоже свято верили в то, что все, мы теперь в одной большой европейской семье, глобализация, все, значит, можем сделать вместе. Но, к счастью, в России, в Советском Союзе имелась очень мощная школа именно двигателестроения авиационного. Без этой школы, конечно, тяжело. Вон китайцы очень много лет, несмотря на все их ресурсы, мучаются с авиационными двигателями для лайнеров таких крупных. Вот. И нам в этом плане помогло то, что есть пермские моторы, да, там, ну, и другие организации. Вот. Мы смогли, это хорошо. Это говорит о том, что мы можем в авиацию, так сказать, если подумать, вот такую гражданскую авиацию на уровне лайнеров могут всего несколько стран в мире вот полностью произвести. Там Соединенные Штаты, Китай, ну, там, у них проблемы с двигателем, но тем не менее могут. Ну, Европа, я не знаю, сейчас там Airbus, это общеевропейская штука. Ну и все, собственно. То есть мы находимся в этой отрасли, ну, в числе 2-3 стран, которые вообще могут это сделать. Я не говорю про мелкие самолеты. Хотя вот Чехословакия, например, во времена еще, когда Советский Союз существовал, тоже могла самостоятельно сделать самолет. И
2: но сейчас времена другие. Сейчас времена другие, да, мы доказали свой суверенитет в этой области.
3: Конечно. Конечно, мы молодцы. Ну, не мы, конечно, с вами молодцы.
2: Мы тоже молодцы.
3: Хорошо, да, не будем скромничать. Ну, действительно, это очень позитивная новость. Значит, что работа идет, и школа наша конструкторская, школа двигательного строения, действительно существует, и она находится на очень серьезном мировом уровне.
2: А я вот, кстати, это воспринимал не только с точки зрения того, что школа авиастроительная наша хорошая, но и школа, в принципе, подготовки вот серьезных ученых, которые могут создавать подобные технологии. И, ну вот мы про образование говорили, про уменьшение тут платных мест и вообще, в принципе, про высшее образование. А есть такая важная вещь, нововведение, что ли, прямо сейчас, которое активно используется всеми студентами, учениками школ и всеми остальными, это искусственный интеллект. А очень много споров ведется о том, как его правильно интегрировать, как им пользоваться, использовать ли его вообще при обучении, потому что кто-то говорит, что это вообще это фактически тормоз полный для мозга, и люди перестают думать и обращаются исключительно к искусственному интеллекту. Кто-то думает, что это очень эффективный инструмент, который можно использовать. Как относимся? Инструмент или все-таки, ну, такая, что ли, подставка под локоть, ну, или буквально вот прям костыли, будем называть своими именами?
3: Конечно, искусственный интеллект — это не костыли. Искусственный интеллект я бы обозначил как экзоскелет для мозга. То есть вот такое мне понимание сформировалось по всему, так сказать, опыту наблюдения, изучения всего этого. Это экзоскелет для мозга. Экзоскелет, ну, как рисуют во всяких футуристических фильмах, да, есть там человек, там солдат какой-нибудь, он упаковывается в экзоскелет, ну и приобретает дополнительную силу, там может большие тяжести переносить и так далее, бегать очень быстро. Вот. То же самое с искусственным интеллектом, только для мозга. Если этот экзоскелет одевать и ничего тяжелее банки, ну, скажем так, с газировкой не поднимать, да, то это одна история. Конечно, мышцы атрофируются, и человек уже, ну, ничего не сможет делать без этого экзоскелета. Но если его использовать для каких-то задач, которые один человек просто на данный момент не осилит, то есть это, конечно, очень полезный инструмент. Mm-hmm. Очень полезный, но как сравнивать с физическим экзоскелетом, да, нужно там перетаскать какие-нибудь тяжелые коробки. Один человек это будет делать очень долго, либо там нужна группа людей, а экзоскелет надел, раз эти коробки, раз-раз перетащил, как будто ты большой и сильный, как будто ты гораздо больше и сильнее. Также с искусственным интеллектом, смотря как его использовать, я думаю, именно эту позицию нужно обозначать, что это не значит, что нужно свое развитие прекращать. Это значит, что если развитый человек, интеллектуальный, еще и подкрепленный мощностью вот этих вот больших лингвистических моделей, а это именно такие большие лингвистические модели, это же не интеллект, на самом деле, это маркетинговое обозначение, то есть большой базы знаний, из которых выдергиваются какие-то факты, комбинируются факты в понятном человеку виде. Если вот это так использовать, то возможности открываются очень мощные.
2: Но вот мы еще немного поговорим об искусственном интеллекте, и даже не о его вот таком, что ли, возвышенном применении, а о более бытовом, что ли, простом на нашем уровне. А сделаем мы это уже в следующей получасовке. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник». И не забывайте подключиться к нашим соцсетям. РУТУ, ВК, Телеграм, Макс вас ожидают.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
2: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ФСБ и КГБ Беларуси в начале года сорвали попытку Киева ввести в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он отметил, что киевский режим превратил Украину в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и в плацдарм для ведения военных действий против нашей страны. Кроме того, Украина стала полигоном по испытанию новых видов вооружения, отработке новых форм и методов войны под чужим флагом. Страны Евросоюза глубоко разделены в вопросе назначения спецпосланника от Европы для ведения возможного диалога с Россией. Об этом пишет «Политика». Ранее газета назвала возможных кандидатов на роль переговорщика. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинёсти и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. При этом отмечается, что чиновники из ряда европейских стран, сторонниц Киева, выступают против назначения спецпосланника, опасаясь, что этот шаг может подорвать усилия по оказанию давления на Москву посредством санкций. Федеральное дорожное агентство и «Автодор» планируют повысить максимально разрешенную скорость на участках трасс Таврида, М3 «Украина» и М4 «Дон» до 110 км в час. Об этом пишут СМИ. Уточняется, что сейчас на большей части Тавриды действует ограничение 90 км в час, а ключевое условие для увеличения лимита – это установка стационарного освещения. При этом регионы пока с изменениями не спешат. Так, подмосковные власти, к примеру, недавно рассказали, что установлены более 4,5 тысяч знаков ограничений скорости, отмечают СМИ. Поставки средств для волос из Китая в Россию выросли втрое по итогам января-апреля по сравнению с годом ранее. Это выяснила РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. В частности, поставляли средства для окрашивания, укладки и ухода за волосами, шампуни и лаки для волос. Кроме того, по итогам первых 4 месяцев россияне нарастили импорт китайской косметики на 63%. Большую часть составили уходовая косметика, средства для макияжа губ и глаз. Вице-президент Ирана Абдалкарим Хосейн Заде призвал вернуть в сборную республики бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, выступающего сейчас за клуб из Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее футболист, который не выступал за команду с марта прошлого года, не был включен в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами Объединенных Арабских Эмиратов. Следующий выпуск новостей в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. К соцсетям нашим пора подключиться. РТПК, Телеграм, Макс. Я не перестану об этом повторять. Заходите, смотрите трансляцию, пишите комментарии в чате, а мы будем продолжать. Иван Кондаков с нами на связи, телеведущий, автор-исполнитель. А про искусственный интеллект заговорили. Так вот, касательно искусственного интеллекта, есть любопытная информация, которая говорит о том, что сейчас очень многие люди специально делают опечатки в тексте, чтобы доказать, что они написаны человеком. То есть текст, если написан идеально, возникает сразу подозрение, что что-то не так. Какие-то тут неполадки, недочеты, вот где-то тут собака зарыта. А на самом-то деле это, оказывается, просто человек специально ошибку теперь ставит для того, чтобы показать. А вот все, это мной написано. Очень странно. С одной стороны, мы вроде бы с самого начала, с самого детства тренируемся и учимся писать правильно, без орфографических, стилистических ошибок. А теперь это вроде бы показатель того, что ты сделал сам.
5: Ну, старая школа российского интернета наверняка помнит такие мемы про учителя Олбанский, «Привет, медведь» и так далее, когда была рок-н-бота. Писать с ошибками совершенно целенаправленно, и люди прямо на таких, в кавычках, языках общались. И какое-то количество лет это была такая мода. Ну, видимо, был признак того, что люди вот сидят в интернете, что они в курсе, как бы в теме. Вот. Потом эта мода потихоньку сошла на нет. Сейчас
4: До сих пор есть вот эти вещи, когда ты сам так бывает. Пишу вместо «помогите», «помогите», там вот такая...
5: А лбы еще помнят, да? Да. И есть еще заповедники, так сказать, Олбанского. Ну ладно, не знал, видимо. Вот. А что касается искусственного интеллекта, с одной стороны, может быть, это и новый виток подобной моды, потому что все новое — это хорошо забытое старое. А с другой стороны, это попытка, ну, скажем так, как говорят на минималках, предоставить пруфы, что, мол, ты сам, это не искусственный интеллект. Хотя, с другой стороны, наверняка можно в промпт задать, что напиши это с определенным количеством ошибок, там, таких-сяких, пятых-десятых, и наверняка искусственный интеллект это обработает. То есть это, ну, вряд ли может являться пруфом того, что прям сам человек написал. А во-вторых, можно в текст, написанный целиком, и специально там несколько ошибок туда внести целенаправленно, да, и что это будет говорить о том, что весь текст ты написал? Да нет, конечно. Но это первые попытки нащупать вот, вот это вот отличие между текстом, написанным и текстом, написанным человеком. Да, человек же тоже может так грамотно писать.
4: Ну да, но я вот просто задумывался не так давно. Если у нас подобная история существует с ошибками, вот уже начинающимися специальными, то впоследствии не получится ли так, что вот все тексты будут написаны идеально, потому что они будут составляться с искусственным интеллектом, а какой-то вот максимально неграмотный человек, который будет писать сам, он станет просто достоянием общественности. Его можно будет в рамочку вешать, ну, не человек самого, конечно, а текст его в рамочку вешать куда-нибудь на стену и говорить: вот, вот он где был язык-то.
5: Ну, нет, я так не думаю. Все-таки, например, последние годы мы все привыкли печатать на клавиатуре или там, или на телефоне что-то, но это не значит, что пропись, она куда-то отпала. Все равно в сфере образования, по крайней мере, люди пишут прописью, да, все-таки этот навык не теряется. Ну да, конечно, теряется, но все равно еще существуют люди, которые умеют писать прописи, но школьников так или иначе заставляют, просто потому что материал так лучше усваивается, не то, что им там пригодится потом письма писать, просто когда ты сам что-то пишешь, да, и, соответственно, усваиваешь материал. Вот так же и с этим делом. Конечно, мы никуда не уйдем от текстов, написанных искусственным интеллектом, и глупо было бы не использовать ту базу знаний, которую уже накопило человечество, для того, чтобы лучше понять какие-то вещи, быстрее выучить. Раньше, чтобы собрать какой-то реферат, там школьнику надо было там по интернету лазить. Ну, многие еще, даже не по интернету лазить, по книжкам лазить. То есть какие-то что-то оттуда вычерпывать, какие-то кусочки составлять. Ну, конечно, и такого количества рефератов школьникам не задавали, как сейчас. Вот. Но сейчас залез в интернет, все там откуда-то понавыдергивал. Не знаю, в искусственный интеллект забил, он тебе вообще прям все это дело расписал. Но для чего это делается? Для того, чтобы школьник умел работать с современными средствами добычи информации, раз, и второе, чтобы он сам что-то узнал об этом предмете. Ну, условно, про каких-нибудь глубоководных рыб там задали реферат. Но школьник это собрал, пусть не сам все это написал, естественно, да, там написал ИИ или из каких-нибудь энциклопедий интернетовских это все заимствовал. Но, тем не менее, он понял, он прочитал, что-то в голове отложилось, какие-то знания. Видимо, для этого, то есть получается, что образование выходит немножко на другой уровень, что тебе нужно не просто там написать текст, да, написать текст может уже искусственный интеллект. Видимо, это приведет просто к тому, что нагружать будут больше, потому что если написать текст с помощью ИИ, это так щелкнул пальцами и все, то дальше уже...
4: Но будут придумывать пока что вещи, которые, может быть, искусственный интеллект не до конца поймет и воспримет, и начнет где-то путаться, но это тоже большая работа, это очень сложно. Но это, да, наверное, отдельный такой вариант. Но вот, в принципе-то, можно сказать о том, что искусственному интеллекту уже активно обучают, как минимум, во-первых, у нас единый государственный учебник по информатике для старшеклассников появится в 2027 году, об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщает. И, кроме того, есть достаточно такая открытая статистика, которая показывает, что 20% старшеклассников, студентов имеют базовые знания в области искусственного интеллекта. Мне кажется, этот процент даже больше. Может быть, кто-то не до конца понимает, что из этого является базовым, а что является уже серьезным уровнем. Но вот тенденция пока что такая. У нас тут некоторая новость появилась прямо сейчас. Вот предлагаю обсудить. Киевский режим сделал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды. Неожиданно в политику оружия и боеприпасов. Об этом заявил Бортников. Под лживое обещание скорого принятия в ЕС страну превратили вот в плацдарм для введения военных и диверсионно-террористических действий против России. Ну вот это звучит достаточно серьезно. А как на самом деле воспринимаем? Неожиданное, да, у нас такое переключение произошло, но тема и высказывание достаточно яркое. А Украина, это сейчас что? Это получается просто хаб для оружия, контрабанды и всего остального?
5: Ну, конечно. Ну, конечно, то, что мы догадывались об этом, ну, достаточно давно, да, другое дело, когда это официальное лицо заявляет еще и такого уровня, конечно, это говорит о том, что, видимо, конкретное доказательство каналов контрабанды есть, и, ну, что через Украину идет, как это все происходит. Ну, конечно, а что, под все эти обещания сытой жизни в Европе во что превратили Украину? Украину превратили в полигон для испытания оружия, где Запад испытывает свое оружие. Украину превратили, в общем-то, в центр черной трансплантологии. Там детей оттуда выводят массово в Европу. Судьба их печальна, естественно, после этого вывоза. Тоже огромное количество расследований, в том числе от украинских блогеров, которые внутри Украины находятся, и все это... значит, расследуют, жену Зеленского с этим связывают, с торговлей детьми. То есть много там чернухи творится, как и на любой территории, которая находится в состоянии хаоса и при наличии марионеточной власти. То есть, по сути, Украина отдана на растерзание Западу, и то, что это официально говорят наши, ну, высокопоставленные лица, это правильно.
4: И да, кстати, я вот не указал, директор ФСБ, для тех слушателей, кто не знает, да. И вот как раз он еще что говорит, не только по поводу того, что буквально пытаются раздербанить, что ли, Украину на лоскуты, а есть еще вот высказывание о том, что там очень много сейчас синтетических наркотиков производится, финансируются этими деньгами исполнители терактов в России. В общем, ну просто мрак и ужас, и в глазах темнеет, и становится страшно за будущее поколение людей, которые... вот мы отмечали хорошие, обычные, которые там живут и просто вынуждены там оставаться, потому что а куда? Но не все готовы куда-то переезжать и оставлять свои дома, свои родные территории.
5: Ну, к сожалению, да. Другой вопрос, что в такой ситуации, когда действительно жизнь превращается в ад, ну, видимо, либо погибай, либо уезжай. Тут вариантов-то нету. То есть как бы мы их там ни жалели, нам этот вопрос нужно решать, потому что это такая... рассадник всего чего угодно под нашим боком, даже если там каким-то образом мирное соглашение нарисуется, мы их подпишем, рассадник никуда не денется, весь этот трафик наркотиков, там всего чего угодно, никуда не денется торговля людьми или черная трансплантология, а нам это надо, иметь под боком такое квази-государство еще и с диктаторским марионеточным режимом. Ну, то есть... это лишний раз говорит о том, что все, Украина обречена, и там смена режима на более якобы лояльный нам, да, в случае каких-то договорников, но это ничего не поменяет. не поменяет, это надо резать, не дожидаясь перитонита, как говорят врачи. То есть, ну, все, ну, тут куда?
4: Ну да, да и просто хочется как-то взять и вот переставить, я не знаю, нормальные мозги в головы этих ненормальных руководителей, которые прямо сейчас руководят Украиной и находятся вот в администрации, во многих других административных зданиях. И, кстати, вот что касается этой темы, тут мне попалась любопытная новость, что 30% россиян не против пересадки мозга в молодое тело клон для продления жизни. Вот им нужен мозг поумнее, а нам наш мозг можно, пожалуйста, пересадить там в более молодое тело, хотя мой мозг пока оставлю при себе. Но вот если так подумать, в перспективе, вот насколько эта идея, ну, не то, что даже жизнеспособна, понятное дело, что это больше такое будущее, что ли, пофантазировать, подумать, но вот было бы желание, когда, ну, там, не знаю, лет 70, 80, 90, может быть, взять и заново родиться фактически?
5: Не, ну, конечно, такое желание есть. Я помню недавние заявления и наших руководителей о том, что люди в будущем будут жить до 150 лет и дольше. И я не думаю, что это какая-то фантастика. Уже сейчас большие достаточно достижения в области биоинженерии, управления организмом. Потому что организм — это тоже в некоторой степени машина. И можно определенными средствами воздействовать, там, блокируя там, действие одних белков, усиливая действие других белков. Пока специалисты еще на широкую публику не вынесли все эти методики, тем более, что, конечно, существует и фармацевтическое лобби тоже, которое вряд ли даст всему этому быстрый ход, но, тем не менее, существуют методы, которые уже сейчас замедляют старение, позволяют восстановить какие-то органы, да, там, поврежденные или состарившиеся. То есть я не думаю, что для этого нужно мозг пересаживать или еще куда-то пересаживать что-то. Скорее, собственный организм будет омолаживаться, улучшаться когнитивные способности за счет, ну, каких-то новых вот средств, новых достижений. То есть я не думаю, что это все будет как вот взял мозг, пересадил и побежал заново.
4: Так, а тут вопрос-то еще другой. Помимо того, что мозг этот надо пересадить, его еще надо пересадить в клона. То есть для того, чтобы это все произошло, надо сначала вырастить клона, после этого в этого клона поместить свой мозг, чтобы он также функционировал. У меня почему-то сейчас вспоминаются как раз серия фильмов «Людей Икс», где все смотрели и думали, что профессора Икс убили и уничтожили, а потом в конце фильма появляется какая-то картинка, где показан его брат-близнец, у которого тоже какая-то там проблема, в итоге профессор Икс перенес туда свое сознание, и все, он теперь заново живой. И вот выглядит, как будто рояль в кустах, как это называют во многих вот подобных художественных произведениях, так и в жизни. Вот жизненный рояль, это, конечно, интересно, вдруг произойдет, но любопытно будет. Единственное, что там есть одна проблема. Вот я вот сейчас об этом задумался. Все-таки многие ученые говорят о том, что тело-то стареет, это ладно. Мозг стареет, он устает.
5: Да, да. Уставший мозг, я думаю, что пожилые люди, нам еще их, к счастью, пока рано понимать, но действительно многие пожилые люди, вот с кем я общался, и мои вот бабушки, дедушки, да, кто уже умер сейчас. Конечно, в 80 лет человек по-другому все воспринимает. Уже все понимает, что жизнь в каком-то смысле прошла, и уже надо думать о вечности, надо уже передавать опыт будущим поколениям. Да, есть, конечно, живчики, которые еще 80 лет, там, их много достаточно, кто еще там на танцы ходит, там чуть не паркуром каким-то занимается. Но, значит, человек еще будет жить, если появятся такие вот медицинские возможности для этого. Но действительно, мозг стареет и меняется восприятие, даже самого себя вспомнить, как я в 20 лет все воспринимал, как я в 40 лет все воспринимаю, как я буду в 60, 80, дай бог, в 100 лет все воспринимать. Наверняка как-то по-другому. Видимо, все-таки обмануть природу технологии и наука пытаются, но насколько это нужно будет самому человеку. Вот. Поэтому тут будем смотреть, не хочется загадывать.
4: Ну вот да, действительно, это такой вопрос любопытный. А вот если сейчас вспомнить еще некоторую такую любопытную статистику, касающуюся искусственного интеллекта, да и в принципе того, как наш мозг работает, очень сложная тема, в которую прям погружаться надо. Есть данные, о которых люди действительно волнуются, что 20% вот в Великобритании, 20% мальчиков состоят в романтических отношениях с искусственным интеллектом. Но не мог я эту тему обойти стороной, потому что это такое? Это что происходит?
5: это следствие политики феминизма, что это такое. Когда появился адекватный, ну, практически заменитель реальным дамам, да, зарегированным бесконечными феминистическими лозунгами, что только подошел, посмотрел, уже можно в полицию идти и кричать, что тебя там изнасиловали ментально, да, там. Ну, что такое-то? Ну и плюс все вот эти вот в разных соцсетях, что вот я такая вся шикарная, мне там мужчина должен зарабатывать сразу минимум 3 миллиона в месяц, там, да, или там сколько, 5 сразу.
4: Ну вот будем честны, да, таких ведь вот... не так много, это просто мы их видим, потому что они в соцсетях.
5: Конечно, но они влияют на многих других.
4: То есть, это верно.
5: Это влияние идет. И, естественно, обычная девочка там, да, думает, что вот сейчас мне там принц на белом коне прискачет, но принцев-то сорян, на всех не хватает. Да. И, естественно, вот эти завышенные ожидания и вот эта вот повышенная экзальтированность, что ой, ко мне не подойди ничего, оно и приводит к тому, что мужики массово сдаются и говорят, что ну ладно, если уж не действительно такая какая-то телесная близость, то хотя бы пообщаться с адекватной-то. Так чисто, может быть, просто вот какая-то есть подруга, да, общаться можно и по переписке, и видео даже какое-то, да, искусственный интеллект позволяет. Ну и зачем мне все эти реальные девахи? Ну, а чё бы нет-то? То есть это следствие очень-очень печальных вещей. И прежде всего в воздействии вот этой вот волк так называемой пропаганды, западной пропаганды на женщин, насколько все это возведено, в общем-то, в какой-то маразм, достойный, наверное, мультфильма «Саус Парк», ну, просто приводит к тому, что мужики говорят «ой, все», и уходят к искусственному интеллекту, к этим вот нарисованным идеальным женщинам, которые не будут тебе там перечить, даже, да, которые не будут тебе мозг выносить, что ты там какой-то не такой и так далее. Здесь плохо, нам надо делать выводы, что все-таки союз мужчины и женщины — это прежде всего союз, да, где оба человека идут навстречу и вместе что-то строят, а не то, что на рынке один пришел с ценой, другой пришел с товаром, и кричат, визжат, никак не может договориться, кто прав, да, кому повыгоднее вот это вот все. К сожалению, да, взаимоотношения в современном мире, и это, видимо, для маркетинговых нужд, на Западе придумано, что вот все как будто отношения — это товары, ты пытаешься его подороже продать, а другой подешевле купить. Но это бред собачий, конечно. Это надо как-то детям объяснять, от этого ограждаться, иначе у нас там с какой-нибудь Алисой будет.
4: Хочется обезопасить. Я вот думаю, прямо сейчас очень многие радиослушатели, ну, которые, может быть, дома слушают, резко повернулись в одну сторону, когда мы одно имя произнесли. Но да, вот это...
5: гимн России, хочется сказать.
4: Да. Ну, может быть, у кого-то сейчас заиграл, кто знает. Так, ну что ж, ладно, эту тему оставим. Будем надеяться, что в подобных, я не знаю, людей, обращающихся за личными отношениями к искусственному интеллекту, мы обращаться, ну, переходить пока не будем. Поговорим про жертв мошенников. Тут тоже стали выяснять, и оказалось, что самые пунктуальные, самые скромные, самые добросовестные люди чаще всего попадаются в лапы мошенников. Как думаете, с чем связано?
5: Ну, это тем связано, что мошенники играют на доверии, да, то есть мошенники же, человек очень часто рассказывает, что ты участвуешь в спецоперации.

0: человек, и обладающий высоким уровнем сострадания, вот поверит, что, ну, действительно, человеку там хлебушка там надо на что-то купить. И про многие вещи так. То есть очень же часто всякие плохие дяди детей зазывают, как, ой, у меня там котенок один дома остался, надо за ним последить. Ну, вот это вся история. Поэтому, да, поэтому мошенники используют сознательность граждан. Тем более в этот момент гражданин же думает, что я же помогаю кому-то, я же хорошее что-то делаю. И это вот действительно его сбивает с толку и позволяет мошеннику
1: Ну вот, к сожалению, я бы,
0: его использовать.
1: может быть, все-таки добавил к этому списку пунктуальности, скромности и добросовестности еще и наивность. Потому что человек может быть пунктуальным, скромным, добросовестным, действительно вот обладающим определенным уровнем сострадания. Но в моменте он, даже если не является наивным, он будет задавать наводящие вопросы, он будет пытаться выяснить, он будет пытаться как-то вывести на чистую воду. Да даже вот этот пример с нищим человеком на улице, можно же, ну, если он обратился, сказать, пошли, дойдем вот до этого ближайшего магазина, я тебе куплю ту самую там булку или какую-либо другую еду, которую тебе надо. И можно даже больше денег потратить, я сам так неоднократно делал. И вот как раз вроде бы да, есть вот эти самые чувства, эмоции сострадания, которые иногда... Ну, что ли, двигают нас сделать те вещи, от которых мы потом сами же пострадаем, но в то же время, если добавить к ним еще и осознанность, то все встает на круги своя.
0: Да, в современном мире приходится быть осознанным, приходится понимать, что не все то солнышко, что блестит, вот, не все то золото, что блестит. И приходится, да, использовать критическое мышление буквально повсюду, потому что мало ли кто звонит, мало ли что говорит, мало ли кто что. То есть надо понимать, что, возможно, это мошенники, и из этого исходить. Поэтому тут не надо никаких иллюзий. И всем это объяснять, и детям, и пожилым людям.
1: И вот мы в
0: Тут
1: очередной
0: работа.
1: раз нашим слушателям объясняем и напоминаем, будьте внимательны. Мошенников много, все-таки в эру интернета нужно быть максимально бдительным. А на этом мы будем завершать наш сегодняшний диалог. Спасибо огромное за то, что подключились к нашему эфиру. А Иван Кондаков был с нами на связи, телеведущий и автор-исполнитель. А мы прямо сейчас, дорогие друзья, будем переключаться на новости.

0: Страна героев. Виталий Щур. Инженерная разведка – важнейшая составляющая успешного продвижения войск и ведения боевых действий. Старший прапорщик Виталий Щур в составе тактической группы добывал информацию о местности и ее инфраструктуре, а также состоянии и возможностях подразделений противника. Это было необходимо для выстраивания оптимального маршрута следования колонны российских вооруженных сил. В одной из лесопосадок Виталий обнаружил засевший в засаде минометный расчет ВСУ, о чем незамедлительно доложил командиру. Немедля ни минуты наши бойцы вступили в бой с врагом. Несмотря на начавшийся массированный минометный обстрел, прапорщик Щур с боевыми товарищами продолжали уничтожать противника, грамотно и оперативно меняя позиции. Очередной залп украинского расчета привел к ранению нескольких российских военных. Не теряя контроля над ситуацией, с риском для жизни Виталий вынес раненых бойцов с поля боя и оказал им первую помощь. Они были спасены, а сам прапорщик продолжил боевые действия. Часть вражеских сил была уничтожена, другие бежали. Профессиональные и мужественные действия прапорщика Щура не позволили атаковать нашу колонну и сорвать ее продвижение. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином

0: Дебайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов утра, в Донецке и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украина под опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Еще одно связанное с Японией судно прошло через Ормузский пролив. Реальные доходы работников в развитых странах начали сокращаться. Подробности далее. Украина под плотной опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества. По его словам, в результате действий киевского режима Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Бортников добавил, что западная разведка внедряет внутри СНГ инструменты адресного воздействия на настроение поведения граждан с прицелом на реализацию сценариев цветной революции. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя конфликт на Украине, заявил, что его продолжение несет угрозу эскалации и расширения. Он добавил, что в настоящее время активные запланированные переговоры не ведутся, однако США готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность появится. Кроме того, Рубио добавил, что глава МИДа России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США от российского лидера. В понедельник вечером Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения, ситуацию вокруг Ирана. Еще одно связанное с Японией судно прошло через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясуси Канека. По данным СМИ, через пролив прошел перевозчик сжиженного природного газа. Японских членов экипажа на нем нет. Пункт назначения судна не указывается. Отмечается, что обеспечение безопасности связанных с Японией судов и их экипажей является важнейшей задачей. Реальные доходы работников в развитых странах начали сокращаться, поскольку рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке опережает увеличение зарплат. Об этом сообщает газета Financial Times. В США по итогам апреля впервые за 2 года цены росли быстрее, чем заработная плата, отмечает газета. Работники Великобритании сталкиваются с аналогичной ситуацией. В еврозоне энергетический шок стал новым ударом после восстановления от кризиса 2022 года. Комиссар российского павильона на Биеннале современного искусства в Венеции Анастасия Корнеева назвала важным для страны открытие этого объекта, отметив, что выставка нужна для того, чтобы люди встречались и создавали что-то новое. Российское искусство вернулось на европейскую арену, и это возвращение казалось эффективным и заставило европейцев возобновить дискуссию о российском участии в европейской культурной жизни. Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультура Италии заявила, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри Биеннале искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 26 мая у нас на дворе, 10 часов 4 минуты. Лучшее утреннее шоу «Изолента» живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник», Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Доброе утро.
3: Да, доброе утро. Привет, Трофим Викторович. Здравствуйте, привет, Петр Алексеевич. Зрители и слушатели. Я предлагаю вас с чего начать. У нас, естественно, много чего произошло за последние дни. Вот, много событий, настроение у всех серьезное, разное причем. Вот, конечно, самое главное событие последних дней, часов – это обсуждение и объявление, собственно, России того, что будут нанесены удары по центрам принятия решений, что будут, как я понял, наноситься системные удары по центрам принятия решений военным объектам в городе Киев. Есть международная реакция на это, есть реакция российская, есть довольно активная работа российского Министерства иностранных дел, предупреждение посольствам западных стран, ну, не только западных, всех, я так понимаю, чтобы они убрали персонал. Почему тут речь идет о западных странах, об иностранцах, потому что это МИД говорит, да? Вот, очевидно, от других ветвей власти, по-моему, от Минобороны было и предупреждение обычным гражданам, чтобы они не находились вблизи военных объектов. Вот. Есть и реакция западных посольств европейских стран. Они сказали, что они никуда не уйдут и будут находиться там вместе со своими партнерами из Киева. Вот. В связи с этим, ну, то, что мы видим? Да? Мы видим довольно активную работу России на международном направлении, на информационном фронте. С одной стороны, это, безусловно, великолепная работа МИДа, на мой взгляд, и поездка иностранных журналистов в Луганскую область на место трагедии и отказ некоторых средств массовой информации от этого. И в целом эта работа, безусловно, заслуживает, с информационной точки зрения, безусловно, заслуживает уважения, и, на мой взгляд, это очень профессионально. Есть, кстати, мнение, которое звучит примерно так, что оно отчасти справедливо. Несмотря на все эти усилия, ни западные средства массовой информации, ни политики, причем даже на такой площадке, как Организация Объединенных Наций, не осуждают действия Украины. Наоборот, они пытаются найти там, значит, какие-то оправдания. Вот самая свежая мысль, они, значит, выяснили, в кавычках, что, оказывается, все погибшие вот эти вот студенты, они, оказывается, были, значит, на обучении для работы с беспилотниками, включая большую часть девушек. И вот некоторые военные эксперты говорят, что девушки, они особенно хорошо работают. Без шуток, это серьезно. Особенно хорошо работают с беспилотниками. И так как они были, с их точки зрения, будущими, значит, вот людьми, которые будут наносить какой-то ущерб Украине, то, конечно же, в общем, все по делу. Ну, вот, какие-то там документы фабрикуются на этот счет, публикуются. Ну, тут даже обсуждать нечего, не суть. Идея-то вот в чем, что наши усилия по... Это не мое мнение, а мнение, которое звучит, что наши усилия по тому, чтобы довести до европейской, американской, любой другой общественности преступный характер, террористический характер этого удара, это, в общем, довольно бессмысленное занятие, и, наверное, не стоит даже этим и заниматься, говорят некоторые, вот говорят, что не надо тратить на это время, потому что выглядит это все как слабость, нам вообще плевать на то, что они там думают, потому что толку все равно никакого, ни в американских, ни в каких СМИ это не освещается, а если освещается, то вот примерно таким образом, как я сказал. Вот. Такой еще есть момент, что прозвучало заявление из уст президента России о том, что эти удары будут наноситься, о том, что мы помним, что президент России сказал, чтобы Министерство обороны подготовило ответ, был нанесен удар, ну и дальше там планируется еще больше. Тут, на мой взгляд, справедливый, может быть, вопрос, ну хорошо, да, удары по центрам принятия решений, это важно, но важно же одновременно, чтобы в этих центрах принятия решений, ну, либо это должны быть какие-то суперзнаковые центры принятия решений, ну, типа здания администрации президента или, не знаю, Верховная Рада или что-нибудь такого плана, чтобы в этих центрах принятия решения в этот момент были люди, которые как раз, может быть, и занимаются в это время принятием решений, и чтобы эти люди несли персональную ответственность в виде собственной жизни за содеянное. То есть, чтобы это не были удары, ну, вот, например, как-то там по пустым зданиям. Мы помним, действительно, тут не стоит забывать, как Израиль и Соединенные Штаты действовали в Иране. Да? Они наносили удары не столько по зданиям, сколько по местам, где находились как раз те, кто принимает решения. Ну, вот это пока вопрос, и на это стоит посмотреть, потому что в подобной ситуации, в информационном плане, факт подтверждения эффективности ударов, он, на мой взгляд, является ключевым. Вот. И все это, вот эта вся ситуация, она, естественно, фактически ставит нас в позицию, которая не очень является там, гибкой с точки зрения информационной. Мы должны сегодня действительно продемонстрировать, что мы можем наносить такие удары, от которых у Украины полностью пропадет желание вот какие-то действия подобного характера наносить. У меня, конечно, тут есть исторические примеры, не буду приводить, чтобы тут никого не провоцировать. Но хотелось бы услышать мнение наших зрителей тоже на этот счет. Как вы видите сегодняшнюю ситуацию? Что вы думаете о том, надо ли нам апеллировать к международному сообществу? Зачем? Правильно ли мы делаем? Уверены ли вы в том, что вот те угрозы, тот, ну, фактически переход на новый этап ведения войны будет эффективен? Ну, было бы интересно озвучить, чтобы вы свое мнение озвучили. Можете это делать в чатах, можете делать у нас в комментариях, а лучше позвоните. У нас есть телефон. Вот, интересно было бы узнать ваше мнение. 495-95-91-2. Возможно, есть еще какие-то темы, которые вы хотите в этот день сегодня, во вторник, 26 мая, поднять. Пожалуйста, звоните, набирайте. Трофим Викторович, что ты думаешь по...
2: Слушай, мы с тобой, во-первых, раз, наверное, 500 в эфирах обсуждали эту ситуацию с разных сторон совершенно. И с более экстремальной, с менее экстремальной. Я всегда стоял на позиции исполнения указов нашего президента и продолжаю на ней стоять. Президент сказал, цель – денацификация, демилитаризация. Вот у нас есть звонок, сейчас я быстро, коротко, компактно скажу. Денацификация – это про людей. И мы должны это четко понимать, потому что стены, там, не знаю, какого-нибудь управления, какого-нибудь ВСУ, они нацистскими не являются, а вот люди, которые внутри этих стен, они нацисты. Поэтому в первую очередь, конечно же, надо сделать так, чтобы под этими стенами похоронить нацистов, и это будет акт денацификации, который будет полностью соответствовать задачам, которые поставил Верховный Главнокомандующий перед теми, кто исполняет специальную военную операцию и воплощает эти задачи в жизнь. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что после того, как было сказано о неизбежности ударов по Киеву, и после самих ударов по Киеву, это будет, во-первых, не ночью, когда там никого нет, а днем, когда там максимальное количество нацистов, которые, собственно говоря, абсолютно без какой-либо жалости и сожаления с моей стороны, будут под этими стенами похоронены. И тогда люди, которые это исполнили, выйдут и отчитаются. Мы денацифицировали, и список фамилий. Там такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Этот стрелял по Белгороду, этот стрелял по этим самым, по Луганску, а этот стрелял там по Херсонской области в новогоднюю ночь. Вот. И, соответственно, они все приговорены к определенному исполнению наказания. Мне кажется, это было бы справедливо, и это полностью бы вписывалось в канву тех задач, которые президент поставил перед нами всеми на специальную военную операцию. Вот так. Доклад окончил. Давайте послушаем нашего слушателя. Алло.
4: Доброе утро, Петр, Трофим, Григорий, Эл.
2: Доброе.
4: Вам набрать, ответить на вопрос.
2: Да, Григорий.
4: У меня больше такой ответ с вопросом. Вот, ну, я согласен, Петр, как ты в эфире озвучивал, что, ну, в Гугле процитировал, я тебя породил, я тебя и убью. Очень, как бы, очень, знаете, хочется этого. Конечно, жалко там людей, но не озлобились ли мы? Вот вчера Армен Батович очень интересно ответил на вопрос. И я хотел бы тоже услышать от вас обоих, как вы думаете, вот эта наша злость на Украину, до какой грани нас может довести? Просто немножко переживаю за это, чтобы мы не превратились в дракона, с которым боремся. Спасибо вам за этот момент.
2: Спасибо.
3: Да, хороший вопрос, спасибо.
2: Ну, Трофим. Слушайте, что, Трофим, я уже тоже говорю, высказывался на эту тему, что любая война, любое военное столкновение, оно не может проходить с холодной головой. Ну, правда. В момент, когда ты выполняешь какие-то цели и задачи, понятно, что перед тобой стоит враг. Ты же не можешь денацифицировать друга или брата, или родственника. Ну, можешь, конечно, но на момент денацификации это будет твой враг. Соответственно, мне кажется, что здесь холодной головы быть не может. До какой степени, куда это нас заведет, а это будет зависеть, мне кажется, не от нас. Это будет зависеть от того, насколько те люди, которые сейчас находятся на территории Украины и чувствуют себя людьми все еще, если такие там остались, насколько они отреагируют на то, что делаем мы. Насколько там появится партизанское движение, которое будет денацифицировать, как это было в тех же самых регионах, когда там были нацисты 85 лет назад. Насколько там будут люди противостоять тому режиму, который там сейчас есть, и мешать ему творить тот беспредел, который он творит. И вот когда эти люди массово будут, не знаю, там, уходить в леса, делать какое-то сопротивление, да, как это было на Балканах во время Великой Отечественной, Второй мировой войны, ну и Великой Отечественной, как это было на Украине, как это было в Белоруссии, как это было на всех оккупированных территориях, вот тогда мы будем видеть, да, у нас там есть братский народ. Да, у нас там есть братский народ, который пытается свои цели как-то сверить с нашими целями, который хочет жить без нацизма на своей территории. Вот это мне очень хочется увидеть, и тогда мы ни в какого дракона не превратимся. А если этого не будет, то, значит, они, в общем-то, хоть и молча, но поддерживают то, что там происходит. Тогда почему нет? Не знаю.
3: Ну, я не согласен, мне кажется, люди мирные ни при чем. И, мне кажется, нам ничего делать не надо. У нас, собственно, практика и методы ведения боевых действий, они всегда были весьма четко определены. Удары наносятся именно по военным объектам, возможно, военно-политическим объектам, центрам принятия решений. Более того, у нас всегда, и на мой взгляд, это не очень правильно, у нас всегда идет такое, знаете, анонсирование. Вот сейчас мы рассказали про то, что еще сейчас, наверное, опубликуем список целей, время, значит, когда мы будем туда наносить удары, чтобы все смогли уйти, подготовиться, также подготовить, там, заснять какой-нибудь материал о том, что на самом деле прилетело не туда, ну и так далее. То есть вот эти вот анонсы излишние, ну, мне кажется, это в наших правилах, но мне кажется, это перебор. Мне кажется, если ты сильный, то надо наносить удар сначала, эффективный, а с ликвидацией там, значит, тех персонажей, которые должны понести ответственность, с разрушением важных государственных или военных сооружений и объектов, как это было, кстати, в начале спецоперации, хочу напомнить, там, помните, прилетело, например, по Харьковскому, там, что там, СБУ у них или чему-то, там очень даже нормально все прилетело, и совсем не ночью, по-моему, насколько я помню.
2: Никто да,
3: не
2: было,
3: предупреждал
2: было.
3: Об этом. Вот, и вот, вот это эффективно, вот это понятно, вот это заставляет задуматься. А если мы сегодня господину Зеленскому высылаем, так сказать, за несколько дней рассказ о том, куда мы будем бить, ну, там, во-первых, и так, наверное, давно уже людей-то нету, вот, а даже если они и есть, то как-то они, наверное, оттуда уйдут все, вот, людей именно преступников. И, на мой взгляд, цель, конечно, должна быть вот эти все персонажи. Вот. К тому же есть силы и средства, вроде как имеются. Поэтому здесь баланс скорее искать надо между этим, между эффективностью и как раз гуманностью, а не скорее... Я не думаю, что нам грозит переход к, вот, в состояние дракона, потому что, конечно, мирные жители, да, они всегда страдают во время боевых действий, но уж как кому-кому, нам, мне кажется, здесь этого даже не стоит об этом даже и говорить. Не наш метод, 100%. Еще один звонок у нас, слушаю вас.
5: Алло, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе.
5: Петр.
3: Да, здравствуйте.
5: Трофим. У меня, вы, Петр, обратился к аудитории подкинуть новую какую-то тему для обсуждения, которая злободневна сейчас.
3: Давайте.
5: Вот я хочу подкинуть порядок, пересмотр методики, ну, в общем, налоговой системы обсудить. Неверные принятые международные правила. В 90-е годы мы принимали столько неправильных международных правил, что теперь расхлебывает вся Россия. Давайте вот обсудим это. Очень интересно.
3: А, например, можете пример привести какой-нибудь?
5: Какой пример? А я хочу сказать, вот по рейтингу Forbes у нас каждый год появляется 10-15 миллиардеров. Откуда они берут-то? Ну кто у нас такое что-то совершает, что миллиардеры растут? А это лазейки в налоговом кодексе. Они позволяют обходить и уходить от налогов. Поэтому нужно вот эти основы налогообложения, которые основаны на международных правилах, составлены специалистами для капиталистического общества, надо превратить в систему. И система, вариант этой системы,
3: понятно,
5: разработана.
3: Да, спасибо. Я просто к тому, что тема большая. Если мы сейчас ее начнем прямо в эфире обсуждать, я хочу напомнить, кстати, что у нас общество тоже, в общем, мягко говоря, не социалистическое. И, собственно, здесь никакого секрета нет. Поэтому, ну, может быть, в каком-то смысле социальное. Вот. Но у нас здесь не 1973 год сейчас на дворе. Вот. А что касается, откуда миллиардеры, ну, не знаю. Вот, например... Никулинский суд Москвы изъял в доход государства активы семьи бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова на 5,5 миллиардов рублей. Вот. Ну, не знаю, оттуда ли у нас новые миллиардеры или откуда-то из сферы купил яблоко, продал, купил два яблока, продал четыре и так далее, а потом получил от папы, так сказать, наследство. Вот. Но это вопрос... Конечно, не стоит, наверное, миллиардеров всех объявлять, обвинять сразу в коррупции, но вообще, конечно, это интересная тема,
2: скажем. А мне, знаешь,
3: что вот касается тоже, лазеек...
2: Ага. Ну, да, ага. Говори да. Про лазейки.
3: Нет,
2: потом
3: нет,
2: я нормально. Я просто хотел добавить два слова буквально, потому что я буквально недавно видео на эту тему тоже записывал. А мне вот временами жаль, что у нас богатый человек ассоциируется с плохим, потому что у нас есть такие замечательные люди, как Галицкий, например, дай бог ему здоровья, который просто все свои деньги, которые есть, вкладывает в людей. И в людей, которые на него работают, и в людей, которые вокруг него живут, и делает парки, делает футбольные команды, строит стадион. Он из Краснодара, из достаточно унылого, 10 лет назад, там 15 Краснодаров, в котором я регулярно бывал, сделал жемчужину, в которую теперь едут со всей страны просто люди. Это он сделал. И я очень хочу, чтобы таких людей, вот как они Илоном Маском привлекают в науку, в бизнес, в что-то еще, да, и у них таких Илонов Масков, там, не знаю, 30. Они не стесняются, что у них есть богатые люди, которые своим трудом добились чего-то, своими мозгами добились чего-то и вкладывают эти деньги в благосостояние и в процветание своей страны. И мне кажется, это отличный пример для молодежи. Пусть идут за такими, как Галицкий, пускай делают бизнес, пускай предпринимают, пускай что-то производят, пускай вкладывают в страну. И это будет подъем, это будет великолепно. А у нас стыдно быть богатым. И страшно немножечко, потому что отберут.
3: Нет, ну, я думаю, что Галицкому быть богатым не стыдно. Вот как раз ему абсолютно не стыдно.
2: Не, ему-то не стыдно.
3: А вот, например, кому-то другому вполне стыдно, потому что, как я не помню, кто там говорил из американских миллионеров какие-то годы, что я могу объяснить происхождение каждого своего миллиона, кроме первого.
2: Хорошая тема. Я запомню.
3: Да, но... Да, не помню кто, ну там условно чуть ли не Генри Форд или кто-то там, имя тоже есть у этого человека. Но я скажу, что, кстати, вот по поводу Галицкого ты сказал, вот есть у нас еще один такой же человек, Сергей Ломакин, он владелец сети магазинов, ну тоже типа, там, я не помню, как они называются, «Копейка» или что-то такое. Он создал с нуля и основал футбольную детскую школу, создал футбольный клуб «Родина», и футбольный клуб «Родина» в этом году выиграл, значит, первую лигу, или как она теперь там называется, я не помню, вот, и вышел в премьер-лигу. Футбольный клуб «Родина», вот он тоже, это тоже второй частный полностью клуб, тоже человек, который искренне, он сам занимался футболом там в юности, и вот он тоже вкладывает в развитие, в подготовку кадров и создал с нуля футбольный клуб, который вот такой вот взлет продемонстрировал. Так что есть и второй пример такой, дай бог им успехов, тем более клуб из Москвы. В общем, можно будет тем, кто болеет за другие московские клубы, болеть еще чуть-чуть.
2: Ой, это интересно. Вот тут зрители пишут.
3: Да, я просто потому, что, знаешь, у нас стыдно. Вот этим людям не стыдно, мне кажется.
2: Не
3: когда
2: стыдно.
3: Ты можешь открыто выйти и сказать... Для меня странно, что у нас большинство сейчас наших, кого называют олигархами, они же исчезли полностью, их нет. Они ни о чем не говорят. Вот им, видимо, стыдно. ну, либо стыдно, либо у них там активы где-то за рубежом, и они боятся. Мы помним, сколько было вокруг многих из них скандалов. Хотя некоторым из них не особо должно быть стыдно. Есть предприниматели, которые вкладывают огромные деньги, в том числе содержат целые большие добровольческие подразделения на СВО. Просто об этом никто не знает. Но меня не уполномочили они говорить, да, называть их гордые имена. Хотя я бы назвал с удовольствием, но тоже эти люди, видимо, чего-то опасаются. Видимо, вот того самого первого миллиарда, может быть. Может быть, еще чего-то. Но я согласен с тобой. Не надо, чтобы это было стыдно. Но, конечно, кодекс чести какой-то, что ли, да, вот он, мне кажется, у нас вырабатывается. И то, что есть и Галицкий, есть и Ломай, совершенно не знаю его, и тоже не то, чтобы не подумать, что он меня попросил это сказать. Нет, это
6: не искренне, мы тоже, кажется, не знакомы,
3: эти люди, да, должны, да, должны звучать как примеры того, что в нашем обществе не обязательно быть бессеребренником, там, значит, бедным человеком, чтобы тебя уважали. Можно быть и богатым, но ты веди себя соответствующим образом. Вот, и тогда стесняться будет нечего, и не будет стыдно никому.
6: Да, полностью поддерживаю. Новости, реклама. Да.

знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Запрещенная в России террористическая группировка «Вилаят Хорасан» вербует сторонников среди трудовых мигрантов России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества. Кроме того, по его словам, организация активно привлекает боевиков из других террористических структур и граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
2: В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена тер-ячейка, планировавшийся резонансный теракт. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены 5 нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве.
1: Бортников добавил, что безопасности России также угрожает растущая активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами. Кроме того, в СНГ работают лаборатории НАТО по созданию биооружия избирательного действия. Другие заявления директора ФСБ есть в МАКС-канале «Радио Спутник». В первом международном форуме по безопасности участвуют более 150 иностранных делегаций. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, открывая форум. Он подчеркнул, что мероприятий подобного масштаба ранее не проводилось. Первый международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России в Подмосковье. После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где погиб 21 человек, в Европе воцарилось оглушительное молчание. Нет никакого возмущения убийством детей. Об этом заявил евродепутат от итальянского оппозиционного движения «Пяти звезд» Данила Делла Валле. По его словам, на фоне затянувшегося конфликта премьер Италии продолжает поддерживать главу киевского режима новыми соглашениями о военном сотрудничестве. Делла Валле заявил, что подобные методы лишь усугубляют эскалацию, тогда как сохранение военных расходов, в свою очередь, ведет к урезанию социального обеспечения. Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими дронами проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе. Об этом говорится на сайте ВВС. В маневрах будут задействованы истребители, вертолеты, а также корабль ВМС. Тренировки будут сосредоточены в том числе в восточной части Финского залива и Южной Карелии, которая граничит с Россией. Боеприпасы во время тренировок использоваться не будут, уточнили ВВС. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
3: Продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, здравствуйте. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента живьем. И наш гость, наш большой друг и товарищ Андрей Аркадьевич Климов, координатор Российского парламентского евразийского диалога, доктор экономических наук, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать в «Изоленте».
4: Здравствуйте, друзья.
5: Андрей Аркадьевич.
3: У меня сразу я вот буквально сегодня проснулся с этой мыслью и ждал нашей встречи, чтобы задать вам следующий вопрос. Я знаю, что вы плотно занимались во время своей работы нашими соседями и друзьями по странам СНГ, что всегда крайне осторожно подходили к характеристике их действий. Вот у нас сейчас есть вот Армения в интересном статусе находится. Туда сегодня приезжает госсекретарь, может быть, уже приехал, не знаю, Рубио американский. 2 недели до выборов в Армении. Чуть-чуть, честно сказал, в Соединенных Штатах Армении вовремя скрестил Рубио и Пашиняна таким образом. Некоторые считают, что вот это обострение сейчас, ну не обострение, а, скажем, ухудшение наших отношений с Арменией, это временное явление, сейчас вот выборы пройдут, и все вернется на круги своя. А другие говорят, что вот приехал Рубио, это прямой намек на вмешательство в выборы, поддержка, так сказать, курса Пашиняна на Европейский Союз и так далее. Могли бы вашу характеристику ситуации дать, учитывая ваш опыт и по вмешательствам во внутренние дела одних стран в другие?
4: Но я не вмешивался.
5: Звучит хорошо.
3: Очень жаль, Андрей Аркадьевич. Может быть, вам стоило бы...
4: Вы знаете, иногда предотвращение вмешательства лучше, чем вмешательство. Скажу вам профессионально совершенно, я даже не шучу. Вот если бы мы предотвращали поактивней и поэффективней, то и проблем, о которых вы сейчас говорили, не было бы. Вот не все знают, но посольство Соединенных Штатов Америки в Ереване уже давно одно из самых больших американских посольств в мире за рубежом. То есть среди американских посольств по всему миру. Их посольство в Армении, ну, ничего не хочу сказать, так сказать, про Армению, но с точки зрения размеров и населения, это, конечно, не самая большая в мире страна, правда? Вот. А там посольство, тем не менее, Соединенных Штатов Америки не случайно очень большое. И очень многочисленное. И они занимались этой работой не последние 2 месяца, а последние 20 лет, как минимум. Поэтому, конечно, их вмешательство... Оно было, есть и, увы, судя по всему, будет до тех пор, пока там должным образом не отреагируют на тему их собственного суверенитета. Я имею в виду в данном случае армянского. Потому что если бы у Армении был суверенитет, то нынешнее армянское правительство не металось бы из пламя да в полымя, а все-таки шло тем курсом, который выгоден объективно армянскому народу. Кстати, это не моя только точка зрения. Вот у нас прошли с 21 по 23 мая в Перми общественно-политические слушания в поддержку инициативы нашего президента Владимира Владимировича Путина об новой архитектуре безопасности и сотрудничества в Европе. Там выступали, кстати сказать, участники из Армении, представители некоторых политических партий, там действующих. Они, понятное дело, сегодня в оппозиции. Когда-то они были в правящей коалиции, но вот сейчас ситуация изменилась, и они довольно резко, ну, гораздо резче, чем я, говорили о том, что сейчас происходит в их стране. Они просто говорят об уничтожении армянской нации за счет вот такого рода деяний. Поэтому здесь на самом деле проигрыш и прежде всего будет армянская сторона, если они пойдут по этому пути в никуда, кто бы их туда не повел, кстати сказать. Ну, а наша задача, разумеется, это все-таки обеспечение национальных интересов Российской Федерации. И, кстати сказать, вот по поводу анализы мероприятий, которые мы провели вместе с Сергеем Викторовичем Лавровым, с его командой, с теми, кто к нам приехал, а приехали к нам из большинства стран Большой Евразии, это не только СНГ, конечно, это и Западная Европа, это и дальневосточные страны, включая страны АСЕАН. Так вот эти люди, а там выступило более 80 человек, можете себе представить, это довольно много. Вот. И эти люди, они на самом деле больше-то настроены на консолидацию усилий по решению внутренних евразийских дел силами тех, кто там проживает, то есть Большой Евразии. Как известно, там ни британцы не проживают на материковой Евразии, ни американцы тем более. И у нас были и выступающие, скажем, из той же Болгарии, например. Почему я про Болгарию сейчас заговорил? Вот только что прошла новость, что один из депутатов партии Возрождения болгарской заявил о том, что надо срочно там... В болгарском парламенте говорят о том, что надо срочно отменять все антироссийские санкции. Кстати сказать, партия Возрождения, депутаты от партии Возрождения были и в Перми у нас. Мы выходили по ВКС на их коллег, так сказать, из других политических структур Европейского парламента в эти же самые дни. Они по ряду причин, понятных вполне, не смогли быть в Перми. Но тем не менее они с нами связались. И с Люксембургом мы разговаривали, и с Германией разговаривали, были представители из Франции у нас. В общем, короче говоря... Все больше людей не стесняются и не боятся провозглашать свою позицию. Она не пророссийская, поймите правильно. Это позиция в защиту национальных интересов в этих государствах. Не надо ждать от тех, кто там за рубежом, чтобы они все нас на 100% любили и готовы были следовать каким-то указаниям из Москвы. Нам важно, чтобы эти люди, представляя свои нации, заботились об их процветании, и тогда на самом деле... Они встроятся в ту новую архитектуру безопасности, о которой мы говорим последние годы. Потому что ничего другого человечество не изобрело. Это еще со времен Канта известно. Суверенитет, невмешательство во внутренние дела других и мирное существование государств с различными политическими системами. И тогда, в общем, действительно будет возможность жить на территории, огромной территории Большой Евразии, в мире и заниматься, так сказать, взаимовыгодным, уважительным сотрудничеством друг с другом. Вот такой простой рецепт, исходящий из вашего вопроса про Армению.
3: Я в дополнение вам задал бы вопрос вот какой. Ну, вот меня лично, не то чтобы коробит, ну, как-то, ну, хорошо, вызывает вопросы позиция, что мы всегда заботимся о благосостоянии, значит, самочувствии и каком-то вот будущем армянского народа. А почему-то мы никогда не ставим вопрос, а что выгодно России? Тут вот посмотришь на товарища Трампа, может, он там в чем-то не прав, конечно, но он всегда говорит, меня вообще мало волнует там вот судьба, я не знаю, кого там, европейцев и так далее, они, конечно, нам друзья, но вот пошлины, нас обманывали все эти годы, и теперь будет вот так. А почему мы так себя не ведем? У нас какой-то другой, так сказать, вот внутренний, может быть, мир более глубокий, богатый, не знаю. Но вот никогда не звучит позиция такая, что нас не волнует, что там у армян, но мы считаем, что и будет так.
4: Я хочу напомнить, что с Арменией мы жили в огромном государстве, в мире, дружбе, взаимопонимании. Там прекрасно знают русский язык. Вообще армян в России, как говорит статистика, больше, чем в самой Армении. Давайте для начала это не
3: правда, будем. Это правда, да. Ну, или там примерно если столько
4: армянская,
3: же.
4: Сказал, там, армянская диаспора, ну, это можно спорить. Армянская диаспора в России, она, ну, самая большая в мире, судя по всему. И она является частью нашего многонационального государства. Давайте это не будем забывать. То есть мы не можем делить народ на плохой и какой-то хороший, да? Вот это важно. И это проблема, но это не проблема, это такой, такая константа, да, нашего государства. А поскольку наше государство граничит, географически просто граничит, по суше и по морю с тремя десятками государств, и многие из этих государств, не все, но многие, представлены народами, этносами на нашей территории, мы не можем себе вести политику, которую позволяют себе вести Соединенные Штаты Америки. Даже просто генетически это по-другому все. Смотрите, что произошло. Значит, западноевропейцы, колонизаторы пришли туда, истребили практически все местное население. 95% тех, кто проживал в Северной Америке, истребили, заселили. Граничат Соединенные Штаты Америки по суше с двумя лишь государствами. Это Мексика и Канада. Канаду они вообще хотят сделать одним из штатов США. До Мексики, я думаю, тоже в руки могут дойти. Поэтому вот, собственно говоря, чистой воды неоимпериалисты, неоколонизаторы, и они ведут себя таким образом, понимаете? И здесь я сейчас даже не хочу их критиковать. Это просто они так генетически созданы. У нас же совершенно другая генетика, другой генотип. И хотеть, чтобы мы вели себя так же, как они, вот так по-варварски, ну, я думаю, это не очень правильно. Это первое. Второе. Когда я говорю, допустим, вот только что говорил о том, что с моей личной точки зрения и с точки зрения тех армян, которых я знаю, причем не только живущих у нас, но и из Армении, то, что сегодня делает Пашинян и его группа, это не армянская история, это антиармянская история. И в этом смысле желать блага армянскому народу, это на самом деле отвечает нашим интересам, постольку, поскольку мы и соседи, среди прочего, и, как я уже сказал, вот в этом большом многонациональном доме российском, это тоже немалый элемент. Я исторически это на примерах могу показать, да и вы сами эти примеры знаете. Но враг как раз, он хочет и нас расколоть, и их там подорвать. Потому что на самом деле других задач-то у них нет. Это же все делается не ради Армении, американцами или там Макронами или еще кем-то. Это делается исключительно, чтобы подорвать Российскую Федерацию. Не будем заблуждаться. Именно поэтому пытались сбить с толку грузинский народ, затеяли руками Саакашвили вот эту подлую акцию в свое время. Именно для этого, значит, забили голову украинскому народу всякой чушью, и они вступили вот в этот конфликт. Именно для этого с Молдовой поработали. Это же тоже ради этого делается. Это же не ради молдаван делается. Пытаются с Белоруссией то же самое сделать. С финнами сделали, между прочим. Это же вопреки интересам финского народа, то, что там сейчас произошло. Вопреки. Они же страдать от этого будут, уже страдают. Поэтому мы здесь не столько печемся за какие-то абстрактные чужие интересы, сколько заботимся о том, чтобы весь периметр нашего государства граничил с соседями, нормальными, спокойными, безопасными для нас. И вели мы с ними равноправную, уважительную там, торговлю, другие формы сотрудничества. Вот для чего это нам нужно. Вот для чего нам это нужно. Мы не как американцы, еще раз повторяю, нам надо жить в мире и благополучии с такими странами, как, допустим, Соединенные Штаты Америки и Корейская Народно-Демократическая Республика. Не забывайте, и те наши соседи, причем реальные соседи. До США там меньше 5 километров у нас по Берингу, правильно? Вот. И с финнами то же самое, и с украинцами то же самое. Вот с армянами, кстати, у нас нет общей границы. Но все равно исторически это, конечно, наши соседи, и мы это не отрицаем. Так что здесь вопросы сложные, они не решаются на раз-два, и черно-белый телевизор тут не лучший помощник. Надо смотреть во всем многообразии на картинку. Ну, исходя из наших национальных интересов, прежде всего.
5: Андрей Аркадьевич, а вот...
3: Да, я хочу поправлю сам себя быстренько, если можно. Да, я когда сказал, что нас не должно волновать, что там у армян, я имел в виду, конечно, власть Республики Армения, а не армянский народ. И здесь, конечно, вы абсолютно правы. Это большой народ, это наши братья. Более того, нельзя даже отделить это.
4: Петр, извините, перебивая немножко. Тут дело даже не только в этом, понимаете? Вот ведь, вот смотрите, мы знаем, по крайней мере, я знаю, и мои коллеги знают, с кем я работаю, что это делается не просто не во благо армянского народа, подчеркну, а это делается в конечном счете для того, чтобы их руками продолжать ослаблять и разрушать Россию. Ну как же нам этим не интересоваться, извините.
5: Да, я, знаете, что хотел спросить? Очень интересно, вот вы сейчас прям описали мои мысли, озвучили, но у меня возникает вопрос. Ладно, США, да, там дух Анкориджа, ладно, Северной Кореи, у нас там вообще хороший дух, замечательный, я считаю.
4: Вы имеете в виду Корейскую Народную Демократическую Республику, наверное,
5: естественно,
4: да?
5: Естественно, ну да, Корея, ну, для меня Корея, это наша Корея, а
3: та они не любят, кстати, там, они не любят себя называть, когда их называют
5: Северной Кореей.
4: Да. Неправильно, что не название... Самостоятельно?
5: Да, они настоящая Корея, поэтому... на мой взгляд, вот прям самая настоящая Корея.
3: Корейская, да, народная
5: демократия. Вот, но есть же еще такие у нас эти, как они, прибалтийские львы, как их там называют, да, вот, например, а с ними как налаживать? Вот скажите, может, какие у вас есть на эту тему виды?
4: Я думаю, что за 10 минут я свои виды вам не раскрою, не потому что они тайны, вопрос сложный. Смотрите, я вот когда учился в университете, просто рядом со мной учились ребята, в том числе из Литвы, там, из Латвии. Я просто, ну, почему это был Пермский университет, не какой-то там, значит, вот. Вот, я и бывал там многократно. Значит, там же разные люди есть. Я имею в виду, в том числе и из так называемых титульных наций. Разные. Я знаю ребят в той же Литве, которые сидят до сих пор в тюрьме уже несколько лет за попытки все-таки наладить нормальные отношения с Россией. Нормальные отношения с Россией. В тюрьме сидят. И это хорошие люди. И они литовцы. То же самое могу сказать про эстонцев, то же самое могу сказать про латышей. Но мозги там людям действительно выворачивают наизнанку. И не первый раз в их истории. И фашисты это делали, как вы знаете хорошо. И американцы пытались это делать всякими способами в советское время, не признавая страны Прибалтики частью Советского Союза, но работая в их среде очень активно. За кулиса, сбежавшие, значит, в свое время вот эти эмигранты, которые там формировали определенные структуры, это все есть. Но посмотрите, что произошло на самом деле. На самом деле, за период жизни вне нашего государства, ранее империи, потом Советского Союза, прибалтийские государства потеряли население без всяких войн на своей территории, без всяких эпидемий. Наибольшее количество по отношению к тому населению, которое было на какой-то определенный исторический момент. То есть у них потеря населения идет не потому, что там люди мрут, извините, или их кто-то убивает, или их кто-то там голодом морит. Нет. Они просто разбегаются. Разбегаются со своей родины, которую они хотят не обустраивать, не развивать, не защищать. Они хотят валить оттуда. Потому что жизнь там, среди прочего, становится все хуже и хуже. А почему? Да потому что эта жизнь была налажена веками в сосуществовании с Россией, не с Америкой. ни с Великобританией, ни там с Португалией, извините, да, ни с Новой Зеландией, с Россией. И все корешки-то там, корешки-то все там оттуда. Вот эстонцы. Эстонцы – это финно-угры. Откуда они там взялись? Да они с родного мне Урала туда пришли в свое время, понимаете? Это одна из веточек, которая во время Великого переселения ушла в Эстонию. Другая, кстати, в Венгрию ушла. Но венгры-то понимают, что происходит. А до эстонцев никак не доходит. И до финнов никак не доходит. Я знаю многих финнов, до которых доходит, но их всех убрали. Были дипломаты разумные здесь, убрали. Были, значит, какие-то, так сказать, там еще люди, убрали. А вот интересная вещь, которая о многом говорит. Сейчас скажу, минуточку. У нас в Перми это важно. Ну, нам говорят, вот к вам приезжают там люди из, там, допустим, той же Армении, или, там, например, из Казахстана, или, ну, у нас ближнее зарубежье, или даже из Индонезии, неважно. А вот это, а вот где у вас там, значит, какие-то такие вот страны, ну, видимо, подразумевается, люди боятся мне так сказать, ну, правильные страны, там, чистые страны, цивилизованные страны, называйте как угодно, да? Ну, это на самом деле, ну, просто какая-то арабская психология, это, видимо, с мозгами у людей что-то не очень хорошо. Вот, значит, да, древнейшие цивилизации им не подходят, им надо этих нуворишей, которые индейцев поубивали, значит, все захватили и гнобят, так сказать, везде, где только можно. Бомбят, стреляют, насилуют, грабят и называют все это демократией. Ну ладно, бог с ним. Вот смотрите, на Западе, в том числе и, если говорить о зарубежной Европе, хватает людей, которые, среди прочего, умеют считать. Нормально считать. Вот они посчитали. С 2014 года по настоящее время только на товарообороте, точнее его уменьшении со странами Европейского Союза, потери в странах Европейского Союза только на этой теме составляют более 3 триллионов евро. Представьте себе величину, более 3 триллионов евро. Прибавьте сюда, значит, соответственно, потери от инвестиций, которые были сделаны или могли бы быть сделаны в России, это еще 1,5-2 триллиона евро. Прибавьте сюда косвенные потери от недостатков прибыли, ну там много чего, еще там парочку триллионов, в общем, на десяток триллионов доберется. А теперь прибавьте сюда еще 400-500, так, через тире, миллиардов евро, которые уже потрачены на вот этот самый, на эту самую украинскую авантюру. Так вот, к чему это предисловие длинное? Среди выступающих у нас на форуме, на пленарном заседании, был, например, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России. Это бизнесмены из Европейского Союза.

0: Сегодня серьезные люди, они пытаются встроиться в новую архитектуру безопасности, которую Россия предлагает для всего большого евразийского пространства. В интересах всех и каждого. Надо только вытащить затычки из ушей, снять вот эти вот шоры с глаз, мозги постараться прочистить, у кого они остались, разумеется. И все-таки как можно скорее переходить на разумные отношения, а не пытаться там раздуть Третью мировую войну, которая их же и погребет.
1: Да, есть вопрос у нас, Григорий Л. Спрашивает, но опять так мутно несколько сформулировано, я попробую переформулировать. Вопрос Андрея Аркадьевича, помогают или хотя бы косвенно поддерживают наши новые территории те страны, которые к нам относятся положительно? Ну, я думаю, понятно, канва вопроса понятна.
0: Слушайте, да, поддерживают, называть в эфире не буду, они меня на это не уполномочили. Хорошо поддерживают, в том числе и недружественные, только не надо их светить, друзья, и мешать им делать хорошее дело.
1: О как! Ну и отлично, хороший, четкий, компактный ответ и очень оптимистичный. Андрей Аркадьевич, спасибо большое.
0: Он правдивый, да.
2: Да, да. Еще один успею вопрос вам задать. Давай. Как вы оцениваете призывы некоторых политических деятелей в Прибалтике напасть на Калининградскую область? 30 секунд.
0: Ну, знаете, репортаж у сумасшедшего дома. 30 секунд закончились.
2: Андрей Аркадьевич Климов был у нас в эфире. Лаконичен, мудр и информирован. Андрей Аркадьевич, спасибо.
0: В КВН играл в свое время.
1: Отлично.
2: Ну, понятно, да.
1: Да, это заметно.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
2: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов утра, в Саратове и Ереване полдень. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украина под опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету. Канада обвинила Израиль в нарушении Венской конвенции после перехвата флотилии «Сумуд». Подробности далее. Украина под плотной опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества. По его словам, в результате действий киевского режима Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов.
2: Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети интернет, в том числе через разветвленную структуру колл-центров.
1: Бортников добавил, что западная разведка внедряет внутри СНГ инструменты адресного воздействия на настроение и поведение граждан с прицелом на реализацию сценариев цветной революции. Настоящим геноцидом украинского народа занимаются глава киевского режима Владимир Зеленский и его банда, а не мирные россияне. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя включение преподавателей колледжа в Старобельске в базу экстремистского сайта «Миротворец». Ранее киевский режим внес в базу «Миротворца» 9 сотрудников, разрушенного после ударов в ВСУ Старобельского колледжа. Киевские власти обвиняют их в геноциде украинского народа путем изменения идентичности Украины. Детей. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным вопросы медицинской реабилитации ветеранов спецоперации. Он попросил Баланина рассказать, насколько отлажена система оказания такой помощи участникам СВО. Глава правительства отметил, что важна обратная связь с самими пациентами, чтобы защитники знали, куда и как обращаться за поддержкой, за консультацией при необходимости. Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету. Об этом заявил спикер правительства Ирана Фатиме Махаджирани. Агентство «Фарс» накануне заявило, что президент республики Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета и возвращении его к условиям до событий в Иране в конце декабря прошлого года, начале этого, когда начались протесты из-за девальвации национальной валюты. Акции переросли в беспорядки против властей, в стране перестал работать интернет. Тот факт, что Израиль лишил канадцев, задержанных за участие в международной флотилии «Сумуд» доступа к консульским услугам, является прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявила глава МИДа Канады Анита Ананд по итогам разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Она добавила, что Канада предоставила Израилю доказательства нарушений прав своих граждан и ожидает детального расследования и наказания для всех виновных. Ранее стало известно, что участники гуманитарной флотилии «Сумуд» намерены подать жалобы за жестокое обращение с ними после перехвата их морской миссии. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Сейчас я начнем. Продолжаем наш эфир. 26 мая, 11.04. Иржи Юст к нам присоединяется. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Иржи, доброе утро.
4: Это правда. Доброе утро.
3: Доброе утро, да. Так, ну что ж. Начинаем, да, тут есть к тебе вопрос, давай с вопроса начнем. Григорий Л., если допустить, что военная эскалация поднимется на уровень выше, то наши туристы станут пленниками в странах НАТО. Это, кстати, я вопрос очень часто слышу, стоит ли ехать в отпуск, там, не знаю, в Италию, в Прагу или куда-нибудь еще, потому что если, не дай бог, что, то тут же нас всех по тюрьмам посажают и будут держать в заложниках, там, не знаю, по концлагерям, куда угодно. Как вообще вот, вот твое ощущение, Ержи?
4: Ну, тогда мой встречный вопрос. Я иностранец, я чех, я что, тоже должен опасаться, что меня схватит в черных каких-то одеждах, я не знаю, в черном пальто приедет там вот чайка и вытащит меня из дома. Ну, это же бред. Ребята, конечно, нет.
3: А с другой стороны, Иржи, читал ты или нет, есть замечательная книга, ну, действительно, очень крутая, «Семь лет в Тибете» называется. С чего она начинается? Не читал? Это потрясающая книга, просто рекомендую. С чего она начинается? Начинается Вторая мировая война, 1939 год, и люди, немцы, находящиеся в Индии, тут же попадают в плен англичанам и их помещают в концлагерь, потому что они немцы, и, собственно говоря, англичане их тут же берут в условный плен и сажают в условный. Откуда он, собственно говоря, сбегает. Вся книга на этом построена, что он оттуда сбегает, в Тибет. Вот, соответственно, примеры это и были сплошняком. Причем это не немцы-фашисты, а это англичане немцев.
4: Откуда вообще немцы взяли пример концлагерей? Да? Вот англичан, еще можно вспомнить Бурской войны, да, вот начало 20 века. Поэтому там все логично и все... Все по плану, так сказать.
3: То есть в Англию не едем, если что? В Чехию можно?
4: В Чехию вы тоже не попадете. Не то, чтобы мы уже там стучали и строили, не знаю, там концлагеря, для этого мы слишком мелкие, да, и слишком хоббиты, но дело в том, что вот вас не пустят в Чехию по-хорошему.
5: Это есть и хорошие новости. Вас конкретно, Трофим, или вас всех? Этих вот
4: вас всех русских. Нет, если бы шуточек, но по-прежнему в силу, несмотря на то, что у нас поменялось правительство, по-прежнему в силу то, что официально россияне, во-первых, не получают чешские туристические визы, во-вторых, если россиян хочет через аэропорт, Пражский аэропорт, прибыть в Чехию, то его развернуть и отправить обратно. Была такая довольно смешно грустная история, когда одна женщина, которая там, не знаю, сколько лет жила, десятилетий жила в Великобритании, у нее, естественно, был похож британский и русский паспорт, она прилетела, хотела лечиться в Карлових Варах, увидела ее русский паспорт и сказала: «Ага, вот тогда до свидания, возвращайте свою зажиравшись в Великобританию, мы русских здесь не хотим». Ну, бред, конечно, но ее, правда, развернули, потому что она русская. Поэтому вот такое государство.
5: Заявление МИД сегодня, вчера или сегодня было... Вчера по поводу задержания в Чехии митрополита Илариона, ну, давайте в двух словах скажу, что был задержан. Он настоятель храма как раз в Карловых Варах, митрополит Иларион, был задержан, значит, и обвинен в том, что у него в багажнике автомобиля находилось два контейнера с неизвестным веществом, подозревает наркотики, он находится в следственном изоляторе, по-моему, до сих пор, если ты же, может быть, следишь, может, уже там выпустили,
4: да,
5: временный поверенный в делах Чехии. Прибыл в МИД сегодня, значит, был вызван для того, чтобы побеседовать. Вчера МИД сделал заявление, РПЦ тоже сделал заявление, что это провокация. Вот. Ну, пока непонятно, мы, наверное, мало информации, но, может быть, ты что-то можешь сказать по этому поводу. На фоне, так сказать, вот этой вот политики Чехии антироссийской, возможно ли провокация такая?
4: Вот это мне как раз непонятно, понимаете, потому что сейчас вот такого наказа страстей между Прагой и Москвой после прихода новой власти в Чехии, но нету, да. Тем более, вот на днях должна приехать новый посол Российской Федерации в Чехии. Но тоже какой-то не совсем благоприятный фон для его приезда, да. И если не восстановление, то как-то первых шагов, чтобы изменить наши взаимоотношения, имею в виду Чехии и России, ну, более положительную сторону, да. Поэтому мне это непонятно, мне эта ситуация с отцом Илларионом не нравится, и я хочу увидеть аргументы чешских властей, почему его схватили, потому что, ну, мы все-таки не Украина, у нас все должно быть по доказательствам, да, если там какой-то порошок был, но они же должны доказать, что какой-то порошок, и состав его, да, поэтому я это пока воспринимаю как весьма досадный случай, и Ну, естественно, как это давление либо на РПЦ, либо на самого Цайлы Рену. Поэтому посмотрим, как будет развиваться событие. А то, что он находится в СИЗО, да, или вот там в временной изоляции, да, это тоже как-то, с моей точки зрения, как атеиста, все равно недопустимо.
3: Ну, это да. Я, кстати, добавлю два слова буквально. Отец Илларион, это не просто отец Илларион. Мне довелось, ну, как сказать, имею честь быть с ним знакомым. Это один из идеологов Русской Православной Церкви. То есть это человек глубочайший ученый, да, и очень серьезный авторитет вообще во всем православном мире. Поэтому тут, ну, как сказать, не то, что это просто какой-то батюшка, который возглавляет просто что-то. Нет, это очень знаковая фигура. Это очень знаковая фигура для Русской Православной Церкви, и тут вопрос в том, что кроме стирального порошка, никакого другого порошка, зная его, у него быть в багажнике в принципе не может, ну, с его позиций жизненных. Вот, поэтому тут, конечно, будет очень интересно посмотреть, чем все закончится. Но я, конечно, желаю ему скорейшего освобождения, и я не знаю, ну, служение заставляет там быть, он не может взять и уехать. Вот он будет продолжать его, это служение, но тем не менее, может быть, как-то поберечь себя немножко. Извините.
5: Да, а тут интересно, сказать, наверное, да. Я не знаю, тут... Ты... Да, извини, пожалуйста, говори.
4: Я хотел сказать, что это просто очень печальный опять случай для наших взаимоотношений, который, еще раз подчеркну, но должны как-то налаживаться, даже в европейском контексте, да. Это сейчас происходит, в кавычках, такая ситуация, да. Поэтому, ну, мне это, еще раз подчеркну, весной не нравится.
5: Ну, я бы гипотетически очень сравнил это, наверное, помните, с задержанием в Польше вот, российского ученого,
3: реставратора,
5: да, запамятовал фамилию там по абсолютно идиотскому поводу. Ну, к археологу там вопросы, о чем он думал, уезжая в Польшу, вот, так сказать, лекции читать. К Илариону вопросов таких нет, он там действительно служит, это куда отправили, так сказать, там так и работает. Но тут тема вот какая. Может быть, я сейчас немножко теории заговора, но понятно, что вот просто так в результате рутинной проверки, там, не знаю, автомобилей в Карловых Варах вдруг случайно обнаружить в багажнике, значит, вот, какие-то вещества
3: священника,
5: у священнослужителя, это как бы вероятность такого, она близка к нулю. Обычно подобные операции скорее проводятся либо по наводке кого-то, что люди знают, что там что-то перевозится, им сообщили об этом и так далее. Либо это может быть действительно провокация, либо какая-то спецоперация с целью, например, впоследствии обменять его на кого-то, кто очень нужен, но кого там не отдают. Ну, черт его знает, на какого-нибудь там захваченного, условного, натовского, там, так сказать, человека. Вот для этой цели, мне кажется, подошло бы, но это чисто дилетантские рассуждения мои. Вот, потому что выглядит это все, ну, мягко говоря, странно. Вряд ли, знаешь, там, это, он находился на точке, где там, значит, торгуют наркотиками, и там, значит, его по камере увидели, что он там вышел, купил, кинул в багажник и поехал, значит, там на дискотеку куда-то.
3: Барыжить.
5: Это такое бывает, но это не, вряд ли может относиться к такому человеку. Ну, не вряд ли, это, конечно, абсурд просто.
4: Вот. Конечно, ну, просто и чешские наркополицейские говорят, что по наводке его останавливают, там, его вела одна машина, вторая его остановила, поэтому там все как бы по-серьезному, да, это точно не случайность. А в чем заключается это мероприятие, ну, я говорю, я очень хочу узнать, потому что это, ну, недопустимо. Да? Я себе не представляю, правда, как священнослужитель может вот перевозить там, ну что там, героин, кокаин или вот эти запрещенные вещества. Тем более надо еще понимать другое. Это немножко, конечно, смешно в контексте Чехии, потому что у нас, ну, довольно либеральное отношение вот к этим запрещенным веществам. Да? Ну, не секрет, что вот наркотики принимают некоторые чешские политики и прочее. Да? Им за это ничего не было. Вот сейчас надо было схватить отца, ну, это как-то... Я говорю, у меня очень много вопросов, и я все-таки здесь буду как наивный чех рассуждать, но надеюсь, что все-таки чешское правосудие расскажет и покажет все как есть, а не как требуют, например, некоторые там наши иностранные партнеры.
3: Ну да, да.
5: Ну... Да, будем надеяться. Трофим, есть еще вопросы там к Иржу-то какие-то?
3: К Иржу у зрителей, ну, есть общие вопросы, непосредственно к Иржу нет, поэтому продолжаем по нашим темам.
5: Да, тебя наверняка спрашивают, может быть, даже сегодня и вот в эти дни по поводу Старобельска и по поводу освещения этого всего западными СМИ, поездкой вот, или не поездкой западных средств массовой информации. Ну, тут понятно, что они, в общем, работают по другим задачам. А вообще, вот как ты считаешь, для российской стороны, для российского МИДа, а есть ли смысл вообще пытаться свою точку зрения донести до иностранных средств массовой информации? Или просто надо плюнуть уже и забыть про них, и делать, как говорится, что должны?
4: Ну, я начну с того, что мне тоже, конечно, звонили из МИДа, да, и тоже мне предлагали эту поездку, но я, к сожалению, не смог, потому что наша редакция побоялась украинских провокаций, что будет скопление народа, что там может что-то произойти. Я не военный корреспондент, да, то есть вот есть большие риски, и а моя редакция не хотела, чтобы я подвергался этим рискам. Слава богу, ничего там не произошло, да, имея в виду с иностранными журналистами. То, что там произошло...
5: Ну, то есть думали, что может туда прилететь, грубо говоря, во время?
4: Ну, да, но прилетело по невинным детям, да, вот 21 детей там погибло, да. Они чем-то вот провинились, не провинились, да, а только тем, что они живут там в Луганске, да, или Старобельске. Да, поэтому, ну вот у моей редакции были очень серьезные опасения, поэтому меня не отправили. То, что касается того, что МИД отправляет туда иностранных журналистов, ну это правильно. Я был на нескольких таких мероприятиях, я еще в 2014 году ездил, ну когда все начиналось на востоке Украины, да. Я тоже ездил с Министерства иностранных дел смотреть на первые обстрелы, которые провели украинцы, российской территории, когда туда падали мины с Украины. Это было недалеко Ростова. Да, то есть я вот принимал участие, тоже принимал участие там, в поездках в Сирию с Минобороны. Поэтому это нужно. Естественно, это не означает, что иностранные журналисты сразу перейдут на сторону России, будут рассказывать другую точку зрения. Нет, ну просто им показать альтернативную точку зрения, показать им, как это на самом деле выглядит. Пусть они потом сами сделают свои выводы, а если сделают те выводы, которые будут реальности, на самом деле, ну, как бы не соответствуют, можно сказать, вот вы ангажированные журналисты. Это тоже вот возможность. Да, поэтому, естественно, вот пусть МИД, Минобороны и другие структуры делают такие поездки, показывают на самом деле на месте, что произошло, и пытаются достучаться, потому что вот это тоже важно. Мы же знаем, что на Западе есть ну, одна точка зрения, которая выгодна то ли Западу, то ли Украине. Она ну, там преимущество имеет, но это не означает, что на Западе есть глухая цензура.
3: Тут сейчас пишут, что временный поверенный в делах Чехии прибыл в МИД.
5: Так я сказал же.
3: Да. 9 минут назад, да. Вот. А я что-то пропустил.
5: Да, угу. Да, это была новость буквально вот только что. Еще, слушай, еще одна тема. Просто хочется твою европейскую, даже скорее восточноевропейскую точку зрения заслушать. Глава МИД... Прошу прощения, да, я просто мыслю категории Чехословакии, потому что Словакия, это, конечно, уже, так сказать, это вот немножко восточная, а там-то все-таки центральный.
4: Центр, сердце.
5: Причем центральноевропейская во всех смыслах, я бы даже сказал, главноевропейская, вот так вот, наверное.
4: Согласен.
5: Вот, истинно. Истинно европейскую точку зрения. Смотри, литовский политик, забыл, как его зовут, ну, глава МИД, заявил о том, что было бы неплохо, значит, нанести удары по Калининграду, чтобы продемонстрировать серьезность намерений литовской армии, а вместе с ней европейцев, и что это, дальше там были еще заявления, что это было бы хорошим рычагом в переговорах с Россией, а теперь вот беспилотная угроза в Калининградской области объявлена. Есть ли какая-то логика в этом? Это он от себя выступает, от литовского народа все-таки, или, может быть, от НАТО? Или как вот вообще бы ты это прокомментировал с точки зрения центральноевропейского мировоззрения?
4: А я бы сказал, валяйте. Ну, хочется Литва напасть на Калининград? Ну, давайте. Ну, а что вам мешает? Почем вы туда втягиваете сразу Европу, да? Ну хочется. Ну, давайте, у вас есть там сколько? 3,5 танков, да, и 2,5 коллег, которые их там сидят. Ну, давайте, валяйте. Но не надо туда втягивать остальную Европу, чтобы, когда вы там напоретесь, да, за вас пришло вписываться там французам, немцам или даже чехам. Я вот эти высказывания, которые, ну, немножко напоминают каких-то бравых солдат, да, не понимаю, потому что всем, опять же, понятно, что Европа, предстоит ей каким-то образом договариваться с Россией. Именно из-за того, что существует очень большой риск большого конфликта. И Европа этого хочет избежать. Я это знаю, мне это говорили некоторые европейские дипломаты, которые находятся здесь в Москве, что есть стремление, например, в Великобритании образовать горячую линию между британской армией и российской армией, ну, чтобы избежать вот этих конфликтов. А теперь придет, как это, литовец, да, и будет вот, не знаю, там, с какой-то рапирой стучаться в дверь Калининграда. Ну, молодец, ну, что тут можно сказать, да? То есть он как-то не совсем соблюдает общее видение европейской политики внешней по отношению к России. Да, то, что у него есть такие, ну, хорошие высказывания, это прекрасно звучит. Его будут, наверное, тиражировать по всей Европе. Но это, во-первых, на словах, а во-вторых, это не способствует тому стремлению, как я уже сказал, которое есть в Европе. Потому что мы сейчас очень активно ищем, Европа очень активно ищет переговорщика с Россией, который бы устроил и Москву, и Брюссель. Да? Но точно это не будет этот представитель Литвы, который, ну, я уже говорю, вот, уже сел на лошадку.
3: Но это будет Кая Каллас, например.
5: Я просто подумал, что, может быть, представитель Литвы просто его как-то хотели назначить переговорщиком, а он таким образом просто на всякий случай, чтобы, так сказать, вот...
3: Сливает греха подальше, да?
5: Да. Слушай, еще один вопрос у меня к тебе.
4: Я просто хочу спросить у вас, ребята, а что будет, если правда Литва вторгнется в Калининградскую область? Какая будет реакция России? Будет смотреть на это? Все будет в порядке?
3: Скажите, а у нас же в доктрине, Ирже, вот здесь как раз вот. У нас четко же в доктрине прописано, что Сувалкинский коридор – это наш стратегический объект наряду там, с ядерной триадой и всем прочим. Вот, и у нас по нему подписана договоренность. Если нет, он просто будет принудительным, этот Сувалкинский коридор, и все. То есть это для нас стратегическое. Да.
5: Тут не очень понятно технически, каким образом они смогут вторгнуться. Просто мне кажется, если там будет просто на границе шлагбаум, то закрыт, как они его перелезут, не очень понятно со своими возможностями. Ну, наверное. Там есть граница же на Куршской косе. Я там был, там лес такой сосновый.
3: С Латвией, по-моему, да.
5: Очень мило. С Литвой.
3: С Литвой разве? Литва. Там проехать можно, да, на машине. Я там ездил как-то раз даже.
5: Вот, там есть застава пограничная, кстати, послезавтра день пограничника и у нас, и у них. Вот, так что там узкая, там шириной она где-то, наверное, метров 500, это коса или километр. Слушай, еще один вопрос, 2 минуты осталось. Про Германию хотелось тебя спросить. У нас активно много публикаций, заявлений германских политиков налицо. Ну, и Германия является сейчас, пожалуй, главным спонсором Украины. Налицо курс на милитаризацию Германии. Не вызывает ли это в Центральной Европе, у чешского народа исторических опасений никаких?
4: Нет, не вызывает, потому что в таком случае это не обсуждается. Это вот такой простой ответ, потому что у нас это воспринимается, что укрепляется Европа, потому что Европа была до 22 года слабенькая, а сейчас надо наращивать мускулы. Ну вот и мы наращиваем. Не знаю, полезно ли это, нет, но воспринимается это как стратегия Европы.
5: Понятно. А с точки зрения опасности России для Европы. Я помню, ты как-то мы с тобой это обсуждали, ты говорил, что это, в общем, выгодная политическая платформа. Но с другой стороны, ведь смотри, если Россия побеждает на Украине, или, вернее сказать, когда, ну, или с точки зрения Европы, если, то действительно там появляется довольно серьезная проблема для Европы, потому что вот эта вот зона, которая должна была бы полностью быть под европейским контролем, принята в семью и так далее, она становится такой огромной просто, ну, в общем, территорией, которая скорее, ну, таит как бы потенциальную опасность. Вот.
4: Ну, пусть таит.
5: Понятно, что это может... Понятно, что... Да, скажи, пожалуйста, что думаешь по этому поводу, 30 секунд.
4: Нет, да, пусть стоит эта территория опасность, но это будет опасность для России и для Европы. Поэтому нам, условно, для Европы это выгодно. Но то, что будет Европа милитаризироваться, это факт, это кратко факт.
5: А это хорошо для Европы милитаризация? Вот для чехов, например, это хорошо или плохо?
4: В плане инвестиций хорошо, но... В плане какого-то будущего, это может привести к какому-то выстрелу, как говорил Антон Чехов, да, если висит оружие, то в последнем акте выстрелы, ну, это, конечно, опасно. Но я надеюсь таки, что мы европейцы, что мы уже как-то, ну, у нас есть прививка от войны.
5: Спасибо, Иржи Юст, чешский журналист, был у нас в эфире, новости, реклама. Ты можешь спросить, Трофим, пока Иржи с нами в интернете.
0: Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
7: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
7: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
7: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Чешский временный поверенный приехал в МИД России на фоне задержания митрополита Илариона. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее митрополит Иларион, местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан местными властями. Дипломат пробыл в МИДе около 9 минут. После посещения ведомства временный поверенный отказался от комментариев. Бывший глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны, цитата, «беречь кукуху», конец цитаты, и готовиться к разрушениям в Киеве, комментируя заявление МИДа России о начале систематических ударов по объектам ВСУ в Киеве. Ранее глава российского ведомства Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал его о начале системных ударов российской армии по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ. Мирные жители стали жертвами израильского удара на западе долины Бекаа. Погибли 12 человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в Ливанской службе скорой помощи. Спасатели рано утром еще продолжали поисково-спасательные работы, поэтому окончательное число жертв и раненых еще не объявлено. Военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости, что израильская авиация в понедельник вечером нанесла 6 массированных ударов по поселению Машгара на западе долины Бекаа. Корпус стражи Исламской революции Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, заявив, что Тегеран оставляет за собой право на ответ. Корпус стражи отметил, что задействовал средства противовоздушной обороны, избил беспилотник, а также вынудил покинуть иранское пространство самолет F-35 и еще один дрон. Прокуратура Ингушетии открыла горячую линию для помощи пострадавшим от подтопления жителям республики. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство. В понедельник МЧС сообщило о подтоплении из-за сильных дождей домов в городе Карабулак и в селении Троицкое. При этом никто не пострадал. Десятки людей эвакуировали. Сегодня и завтра сильные дожди в республике продолжатся. Новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов должны поступить в школы в сентябре следующего года. Остальные учебники еще через год. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, авторские коллективы учебников были сформированы с участием членов РАН. Учебники должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем они будут рассмотрены на междисциплинарном совете, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
5: Продолжаем наш эфир. Изолента живьем на радио «Спутник». Трофим Татаренков, Петр Лидов. Сегодня 26 мая, 11 часов 33 минуты в Москве. Наталья Таньшина, профессор президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, присоединяется к нам. Наталья, здравствуйте. Рады вас видеть и слышать.
8: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. Я тоже вас очень рада видеть и слышать, как и всех зрителей и слушателей «Изоленты» и «Радио Спутник».
5: Доброго. Как дела у вас? Давайте с этого начнем. Мы давно не виделись. Какие-то, может быть, научные открытия вы совершили за время нашего расставания недолгого?
8: Да, спасибо. Спасибо, но сейчас пора, мне кажется, горячая у всех преподавателей, потому что конец учебного года, семестра — это всегда экзамены, это выпускные работы, это защита дипломов, курсовых работ. Но в научном плане, да, у меня тоже очень горячая пора, потому что я завершаю книгу об Анатолии Николаевиче Демидове. Она сейчас как раз вот на такой финальной стадии уже вот публикации. И, к слову, я всех любителей истории даже приглашаю вот в скором времени, в начале июня, а именно 4 июня на Красной площади в 12 часов дня, вот будет презентация как раз или анонс вот этой книги, посвященной Анатолию Николаевичу Демидову, русскому меценату, предпринимателю, благотворителю, дипломату. И в целом вот то, о чем сейчас вы говорили, да, вот той ситуации, которая происходит в стране и в мире, она, мне кажется, очень созвучна вот тому, о чем я пишу, потому что ведь Демидовы — это люди, которые очень много делали весь род во благо России и в том числе спасали нашу страну часто в кризисные моменты. Вот говоря о том же Анатолии, да, когда началась Крымская война, он самые крупные пожертвования сделал в годы Крымской войны, частные. Пожертвовал 600 тысяч рублей вот, в дар стране воюющей. Кроме того, он, мы уже как-то с вами, кажется, говорили, стоял у истоков организации помощи военнопленным, которые оказались русские во Франции, в Великобритании, в Турции. Более того, вот мы сейчас говорим о нашей многострадальной земле, Донецкой, Донбасской, но ведь начало освоения угольного бассейна Донецкого — это же тоже экспедиция, которая была организована Анатолием Николаевичем Демидовым, а это же человек молодой. Вот представьте, ему 24 года, и вот этот вот 24-летний молодой человек организовал, снарядил, профинансировал первую такую масштабную международную научную экспедицию на Донбасс, в Новороссию, которая длилась с 1837 по 1839 годы. И именно изыскания русских и французских ученых, они как раз положили начало освоению Донецкого угольного бассейна. И именно тогда, вот мы привыкли, да, к каменному углю, но ведь в 30-е как раз годы, 40-е годы он активно начинает использоваться. Вот от дерева к каменному углю переходит и нефть. И вот как раз Демидов, он очень так прозорливо понимал важность именно этих полезных ископаемых, и он сделал, конечно, огромное дело и внес вклад в освоение вот наших южных или новороссийских территорий. То есть вот как раз те самые территории, где сейчас идет настоящая кровавая война, о которой мы постоянно говорим.
5: Да. Прерву вас, вот, ну, раз мы заговорили о Демидове, просто, наверное, немногие и не все знают детали того, кто это такой вообще и в какие годы он работал. А можете пару слов сказать вообще, как он стал тем, кем он стал? Его там назначил государь-император или он сам как-то пробился? Вот, вот Анатолий Демидов, да, это, видимо, основоположник династии. А можете вот о начале как бы его пути сказать, потому что не очень понятно. Ну да, молодец, откуда он взялся?
8: Я расскажу, что это же не совсем родоначальник, да, династии. Ага. Это уже потомок, это там прапраправнук родоначальника династии. Как раз я только что вернулась из Нижнего Новгорода, где проходила 12-я международная Демидовская ассамблея и 19-й фестиваль «Демидовская сирень», вот, который каждый год происходит. Ну, ассамблеи происходят в разных местах, но это именно организация, которая создана под эгидой Международного Демидовского фонда. Его возглавляет Эдуард Россель, а исполнительным директором является Мария Александровна Розанова. И вот эта структура, эта организация международная, у нее филиалы в разных странах, потому что потомки Демидовых живут в разных странах. Она занимается изучением наследия вот этого, это целый род, да, который ведь восходит к Петру Великому. И именно тогда как раз тоже ведь первые вот Демидовы, представители этого рода, они предложили императору Петру, государю Петру свои как раз услуги по военному производству, по тяжелой металлургии. И вот это как раз Тула, да, вот Тула, потом это Урал, Нижний Новгород. То есть это колоссальный такой охват. И как раз в этом году исполняется 300 лет с момента возведения Демидовых в дворянское достоинство. То есть это как раз вот произошло в 1726 году. То есть это люди поднялись из простых людей, да, это самые простые люди, но которые в итоге получили дворянство, то есть это так называемая анаблированная знать, да, возведенная в дворянство. И вот как раз Анатолий Демидов, это уже 19 век. Это человек, знаете, уникальная история. В каком плане? Он всю жизнь свою прожил в Европе. Вот так получилось, потому что его отец, который был тоже предпринимателем, меценатом, вот он, кстати, его отец на свои деньги снарядил целый полк демидовский, который принимал участие в Бородинском сражении. И плюс там же принимал участие его старший сын, который тогда был мальчиком. Ему 14 лет, а он участвует в Бородинской битве. Но потом из-за болезни вот отец Анатолий уезжает в Европу, и, собственно, там Анатоль и жил и воспитывался. Но он получил образование европейское, он был внешне абсолютным таким английским, французским денди, но он был при этом... русским человеком, сразу после смерти отца, ему тогда исполнилось только 15 лет, он поступил на дипломатическую службу, причем, знаете, вот ему все давалось трудом, потому что император Николай, он вообще не любил русских молодых людей, которые вот стремились оказаться на дипломатической службе. Почему? Он считал, что это вот такие бездельники. Они не хотят приносить пользу своей стране вот в самой России, а они стремятся вот проживать за границей. Ну и плюс, конечно, Демидов был богатейшим человеком. Он, наверное, мог себе позволить, вот, хотя при Николае трудно было позволить дворянам даже какую-то независимость. Он не мог, например, проживать постоянно за границей, он мог получать только какой-то отпуск на проживание за границей, и он потом получит такой отпуск по болезни бессрочной, и потом будет также долго пытаться из этого отпуска выйти. И вот как раз он в 1837 году и предложил вот эту научную экспедицию в Новороссию. Но тогда не говорили Новороссия, а на юг России. Причем вот это действительно была масштабнейшая экспедиция, которая была организована под эгидой самого императора Николая I. Ну, потому что он тоже прекрасно понимал, каково значение вот этого грандиозного научного проекта.
5: Ну, и надо понимать, что тогда это, в общем, был вообще металлургия и, естественно, ресурсы, уголь. Это, ну, я не знаю, как это с чем сравнить. Ну, тогдашняя нефть, скажем так, наиболее привлекательная с точки зрения там и прибыли, и развития такая отрасль добывающая, в общем-то, двигатель экономики. Особенно накануне, если говорить, 19 век, начало строительства массовых железных дорог и так далее. Это, конечно, действительно серьезная была работа, очень перспективная. Правильно?
8: Ну, это и совершенно верно, Петр. То есть это и экономика, и уже, кстати, к началу 20 века 70% добываемого каменного угля в России – это как раз вот донецкий уголь. А начало, подчеркиваю, положено именно вот тогда, в конце 30-х годов. Плюс это же и стратегически важный регион, да, как и сейчас, да, Новороссия, Крым, юг России. Кстати, Демидов, он сам отправился в эту экспедицию. Он полгода тоже провел на юге России, в Крыму, и потом уже по возвращении во Францию он и целая группа редакторов, журналистов, они были заняты тем, чтобы написать отчет об этой экспедиции, опубликовать его в виде отдельных изданий, плюс в виде альбомов, потому что ведь, да, мы привыкли, что сейчас у нас есть, ну, не только фотография, а у нас есть интернет, все что угодно, рентген, да, самые современные методы исследований. Тогда же была только фотографии, даже еще не было, только иллюстрации. И поэтому в эту экспедицию взяли большое число не просто вот инженеров, да, ботаников, зоологов, биологов, художников. И художники, они как раз, Огюст Рафе был такой известный художник, он делал зарисовки, потому что вот иллюстрации, рисунки — это современные, да, вот фотографии, документы. Тогда вот это все происходило на таком уровне. Но У Демидова была и личная, конечно, цель. Он хотел вот успехом этой экспедиции закрепить свое право на проживание за границей. Да? То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что вот он не хотел жить в России, но тут надо понимать вот этого миллионера, ну, олигарха, да, говоря современным языком. Он родился и вырос, вот так вот получилось, да, с малых лет в Европе, плюс у него действительно были серьезные проблемы со здоровьем, как и у членов вот его семьи, представителей этого рода. Поэтому он жил за границей, но при этом, подчеркиваю, все предприятия были в России, и он всегда стремился отдавать, вот, помогать людям. И это, наверное, было его главное такое, ну, кредо, да, в полном соответствии с его девизом «делами, не словами». Вот это как раз девиз демидовский, и он как раз очень созвучен вот его жизни и деятельности. Хотя как раз Анатолию не повезло, потому что в истории он остался в рамках такой черной легенды, как русский мужик, как пропоица, как тунеядец.
3: А вот на секундочку прерву, а вот еще же была история про фальшивомонетчество его, какое-то легендарное, когда он там творил какой-то беспредел.
5: Это, наверное, другой. Нет?
8: Вот знаете, Трофим, про беспредел Демидова с фальшивомонетчеством ничего не знаю. Вот у нас есть знаменитый роман «Каменный пояс». И, наверное, большинство знают о Демидовых по этому роману. Но вот в том, что касается, по крайней мере, Анатолия, все, что там есть, там, наверное, очень интересно. Единственное, к истории не имеет никакого отношения. Персонажи реальные, но ситуации абсолютно вымышленные. А вот знаете, вы мне как раз, Трофим, такую мысль подсказали не с фальшивым монетчеством, а англичане. Знаете, что они делали? Они подделывали клейма демидовские на своих изделиях, потому что как раз изделия Демидовых, заводов демидовских, они были столь высокого качества, что англичане вот тогда подделывали демидовские как раз изделия, наоборот. То есть не Демидов,
3: это был,
8: там, что,
3: я прошу прощения, это был Акинфий Демидов, это был другой Демидов.
8: Ну да, Акинфи, там, наверное, ну, знаете, первоначально...
3: Там этих Демидовых было как... Да.
8: Да, ну, на самом деле, Демидовых было очень много. Это и тульские Демидовы, и нижегородские Демидовы, и уральские Демидовы. Сейчас да, есть да, потомки, да. Потомки
3: Акинфи Демидовых. Акинфи Никитич вот, тульский он был, тульский Демидов.
8: Да, ну, тульский. Да, оттуда как раз все начинается.
3: Уральский металлург.
8: Да-да, то есть это знаменитые... металлурги. Но есть и сейчас потомки Демидовых, и вот, например, в Нижнем Новгороде они тоже принимали участие в этой конференции. Кто-то очно был, кто-то онлайн, потому что потомки по всему миру, например, Александр Тисо Демидов, это глава вот Европейской Демидовской ассоциации, он тоже активно изучает наследие своих предков.
3: Угу. То есть большой, большой серьезный род. А все Демидовы родственники были, там, тульские, нижегородские и так далее? Это или это разные Демидовы?
8: Нет, это родственники, это были родственники, и есть как раз вот на ассамблее было представлено родословное древо Демидовых. То есть, но они рассредоточились, да, по стране, потому что как раз вот они шли вслед за... металлом, да, за полезными ископаемыми, и осваивали эти территории. Причем, знаете, они же, вот интересный момент, они вошли в историю там как крепостники, такие сатрапы, да, но они земли, например, в Нижегородской губернии выкупали. Они выкупали у крестьян земли и строили на них свои предприятия, заводы. Они всегда строили больницы, они строили учебные заведения. Более того, они отправляли своих лучших служащих учиться за границу, ну, как правило, во Францию отправляли, в Швецию отправляли. И потом вот эти люди получали свободу и становились управляющими на демидовских предприятиях. И, к слову говоря, вот, например, на Демидовской ассамблее была одна участница, она как раз вот из Пермского края, если я не ошибаюсь, и она рассказывала, что как раз ее предки, они как раз Демидовыми были отправлены на обучение в Париж. То есть еще знаете, что важно? Например, вот Николай I, он вошел в историю, наверное, как первый такой государь, который ориентировался на импортозамещение. Да, он делал ставку на все национальное. Вот Анатоль Демидов, ну его так назвали Анатоль, да, он как-то больше в Европе жил, и вот так закрепилось Анатоль. Хотя для меня он, конечно, чем больше я его изучала, тем больше понимала, что это именно Анатолий Николаевич Демидов. И вот как раз Анатоль Демидов, он так и писал, что да, мы должны использовать европейский опыт, мы должны отправлять своих талантливых молодых людей учиться за границу, но инженеры, вот, собственно, сотрудники, это все должны быть русские люди. То есть не иностранцы, хотя он иностранцев тоже приглашал, но ставку он делал прежде всего на вот свои национальные кадры. Ну и так было во всем. С его именем, вот мы все знаем «Последний день Помпеи», да, Карла Брилова. А ведь эта работа, она была написана по заказу юного совсем, он ребенок еще, Анатолия Демидова, она была им профинансирована на протяжении вот целого ряда лет, он помогал художнику. Или, допустим, «Золотая сень», вот в Эрмитаже, который находится сейчас, один из таких шедевров Эрмитажа, коллекции, это же тоже Анатолий Николаевич Демидов, который подарил ее императору. Ну, Николай, правда, недооценил. И Николай вообще очень, на мой взгляд, предвзято относился к Анатолию. Мосты в Петербурге, вот, да, в вашем городе и в любимом нашем Петербурге, там Красный мост, допустим, Поцелуев мост, 4 моста, а это как раз тоже Демидовы. Но это отец еще Анатолия, Николай Никитич Демидов. То есть сам премия знаменитая Демидовская, да, вот мы все знаем премию Нобелевскую, но считается, что Нобель, он уже взял за основу Демидовскую премию, которая была учреждена еще Павлом Николаевичем Демидовым, это брат Анатолия старший, а он был губернатором Курска, очень много сделал для борьбы с холерой, ну, кстати, как и Анатоль, потому что 30-е годы — это эпидемия холеры. И вот они активно помогали бороться с этой ужасной эпидемией. И вот как раз Павел создал эту, основал Демидовскую премию как раз для ученых, то есть это научная премия. И после смерти скоропостижной брата, а я сказала, у них у всех были проблемы со здоровьем, Анатоль эту премию взял на себя и продолжил ее финансирование. И, кстати, он сам получил эту Демидовскую премию за свою экспедицию в Новороссию и в Крым, но, конечно, от денежного вознаграждения отказался, ну, как достойный, да, как честный человек.
3: Mm-hmm. Да, если можно, еще один вопрос. Мы сегодня с Петром говорили о том, об отношении к богатым людям в России сейчас, что оно, собственно говоря, такое не феерическое, мягко говоря, что люди стесняются быть богатыми, выходить как-то на люди, условно говоря, там, как американские миллиардеры, которые затаскивают в этот социальный лифт, кстати, на мой взгляд, еще достаточно большое количество людей, которые хотят быть такими же, ну, или похожими. А что в те времена было с купцами? Вот вроде бы неблагородные, вроде бы не дворяне, но богатые, которые для страны, как вы говорите, делали много. Какое было у народа отношение? Были ли они публичными людьми в те времена?
8: Спасибо большое. Очень важный вопрос, Трофим, вы ставите. Ну, Демидовы, о которых мы уже говорим, да, Анатолий, это уже дворяне, да? С 1726 года они уже дворяне. Но отношение вообще к Демидовым, к Анатолию в частности, вот именно к Анатолию, потому что к брату, например, к его очень хорошо тот же государь Николай относился, к Анатолию нет. Но, конечно, надо сказать, что и в России, и во Франции их богатству, ну, откровенно завидовали. И даже когда Демидовы делали щедрые жесты благотворительности, порой это воспринимали, знаете как, ну, подумаешь, он профинансировал экспедицию, 500 тысяч рублей потратил, а это огромные деньги. Вот, например, 600 тысяч рублей, которые он пожертвовал на нужды России в годы Крымской войны.

0: Ойки какие-то, хотя вот насколько я его изучала, на основе архивных документов, это человек труда. Ему просто некогда было вот всем этим заниматься. И исследователи, которые в XIX веке, например, писали его биографию, они отмечали, что он был очень скромен, в принципе. Это не какая-то такая нарочитая роскошь, а это очень изящно, гармонично. Он вообще был человеком таким умеренным. Ну и, знаете, вот еще об отношении к нему, оно, конечно, было разным. Но,
1: Тридцать
0: например,
1: секунд.
0: да, он создал дом презрения трудящихся в Петербурге. Покровительницей была императрица Мария Александровна, а главными такими попечителями граф Александр Бенкендорф и Леонтий Дубельт. То есть очень достойные, очень уважаемые люди, которые как раз считали, почитали за честь работать вместе с Анатолием Демидовым. То есть, на мой взгляд, как раз люди достойные, и его оценивали очень достойно, как раз по его делам. Вот в полном соответствии с девизом «делами, не словами».

0: Страна героев. Виталий Щур. Инженерная разведка – важнейшая составляющая успешного продвижения войск и ведения боевых действий. Старший прапорщик Виталий Щур в составе тактической группы добывал информацию о местности и ее инфраструктуре, а также состоянии и возможностях подразделений противника. Это было необходимо для выстраивания оптимального маршрута следования колонны российских вооруженных сил. В одной из лесопосадок Виталий обнаружил засевший в засаде минометный расчет ВСУ, о чем незамедлительно доложил командиру. Немедля ни минуты наши бойцы вступили в бой с врагом. Несмотря на начавшийся массированный минометный обстрел, прапорщик Щур с боевыми товарищами продолжали уничтожать противника, грамотно и оперативно меняя позиции. Очередной залп украинского расчета привел к ранению нескольких российских военных. Не теряя контроля над ситуацией, с риском для жизни Виталий вынес раненых бойцов с поля боя и оказал им первую помощь. Они были спасены, а сам прапорщик продолжил боевые действия. Часть вражеских сил была уничтожена, другие бежали. Профессиональные и мужественные действия прапорщика Щура не позволили атаковать нашу колонну и сорвать ее продвижение. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Поговори со мной.
3: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
4: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
3: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
4: И тут возникает резонный вопрос. Можно

0: Или доверять всему, что говорят психологи. И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
0: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
0: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Луганске и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 70 миллиардов рублей выделило правительство новым регионам на оплату оказанной помощи в рамках ОМС. Более 100 частных домов потоплено в Бурятии из-за сильных дождей. Труппы московских театров выступят с гастролями за рубежом. Подробности далее. Почти 70 миллиардов рублей выделило правительство Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям на оплату оказанной медицинской помощи в рамках ОМС. Это на 20% больше уровня прошлого года. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он также отметил, что территориальные программы бесплатной помощи в этих регионах расширены на 44%.
2: В прошлом году мы полностью завершили медицинское страхование жителей данных субъектов. Всем были оформлены полисы обязательного медицинского страхования. 232 медицинские организации, в том числе 4 в текущем году, оказывают медицинскую помощь застрахованным гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования. Сформирована система защиты прав граждан в полном объеме, организован контроль качества медицинской помощи.
1: Баланин добавил, что для каждого медучреждения определены объемы помощи, исходя из численности прикрепленного населения и возможности клиник. Адвокат задержанного в Чехии митрополита Иллариона во вторник будет добиваться ознакомления с документами дела. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Иллариона по подозрению в хранении наркотиков. Об этом рассказал ранее РИА Новости один из его помощников. Ночью его посещали адвокат и российский консул. Допрос 25 мая продолжался более 6 часов без перерыва. Иерарх остается под стражей. Окончательное процессуальное решение предварительно ожидается 26 мая. МИД России вызывал по этому поводу чешского временного поверенного. Более 100 частных домов, по предварительной информации, потоплено в результате подъема грунтовых вод в городе Гусиноозерске в Бурятии. Все они находятся в микрорайоне Набережной. Прокуратура организовала проверку, сообщило республиканское ведомство. Там отметили, что инспекторы дадут оценку соблюдению закона в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сегодня дожди в городе продолжатся. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, назвав поддержку бизнеса приоритетом для властей. В России 26 мая ежегодно отмечается День российского предпринимательства. Глава российского Кабмина отметил, что представители малого и среднего бизнеса, основатели стартапов, инвесторы своим трудом вносят вклад в рост отрасли экономики, развития и технологический суверенитет страны, а их идеи воплощаются в рабочие места и современные предприятия. Московских театров выступят с гастролями за рубежом. Об этом сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. В ближайших планах театров выезды в том числе в Таиланд. В прошлом году столичные коллективы представили свои постановки в Китае, Вьетнаме, Тунисе, Армении. По словам Фурсина, на текущий момент утверждается гастрольный график на период межсезонья. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Вторник, 26 мая, 4 минуты первого в Москве. Всем здравствуйте. Дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Алёша Тимофеев. Лесо Хабалов в студии. Лесо, салют, привет.
4: Всем привет.
3: Чё, как дела, как настроение?
4: Все отлично, как ваше. Алёша смеется, потому что несколько секунд назад я говорила несколько другие вещи, но мы здесь в прямом эфире, да, и нужно.
3: Поэтому надо, ты думаешь, все надо говорить, да? Ну, не, вообще нельзя сказать, что...
4: Нет, ну, мне кажется, не нужно всех выбрасывать какое-то свое настроение. Ну, да, знаешь, все хорошо. Ну, мы на позитиве, несмотря ни на что.
3: Это правда, несмотря ни на что. Ой, ключевое, да. Но сегодня вообще настроение... Ну, ничего, нормально.
4: Пасмурное, как погода, возможно, да?
3: Да, да, да. Какие-то, может быть, можно, так сказать, сослаться на вот эти всякие что-то магнитные бури, давление атмосферное и прочее, прочее. Ну, как будто бы, да.
4: Можно вот добавить, тем более, люди в возрасте.
3: Например. Но мы еще молоды.
4: Да.
3: Значит, мои любимые традиции, связанные с 26 мая, вторник. Во что верили, что делали наши с вами предки. Сегодня праздник Лукерии Комарницы.
4: Так.
3: Лукерия — это имя, Комарница — это прозвище.
4: Это священный, возможно, какой-то праздник, нет?
3: Ну, значит, отсылает день к двум важным приметам. Угу. Считалось, что именно сейчас начинают активно плодиться комары.
4: Я пока не замечала, кстати, комаров.
3: Как они активно плодятся.
4: Да. Ну, сам процесс, я надеюсь, я не замечу.
3: На собачьей площадке это заметно, потому что у нас там такая вся зеленая-зеленая, много травы, много деревьев. И стоять вечером особенно, ну, сложно без репеллентов всяких. Комары прямо налетают, кусают. Но это за городом. Не знаю, в Москве, может быть, чуть по-другому. Значит, она же Лукерия-комарница, она же гречишница. Вот в чем дело. Лукерия-комарница, она же гречишница.
4: А в чем дело? Гречишница о чем должна быть?
3: Сеяли сегодня гречиху.
4: Ага.
3: Сеяли сегодня гречиху. Самую полезную кашу. Ну, в смысле. Ты любишь гречку?
4: Да, я люблю гречку, я часто ем на завтрак.
3: Знаешь, да, я думаю, что все знают, что люди, которые никогда в жизни ели гречку, а таких много, но большинство населения мира никогда
4: вот
3: в жизни...
4: Мне, кстати, интересно, за рубежом где-нибудь они едят гречку? Нет, наверное.
3: Нет, не едят. И они не могут ее есть, она им кажется невкусной, потому что у нее довольно специфический и аромат, и вкус, и люди, которые с детства не приучены к гречке, не могут ее есть. Просто она им прям невкусна.
4: Это же
3: невкусна.
4: Открытие для меня, на самом деле. Мне кажется, это очень вкусная каша, особенно с маслицем, когда ее
3: Да. Если еще поджарить ее сначала на сковородочке.
4: О, так я не делала еще. Я попробую.
3: Сделай обязательно. Да, она будет более рассыпчатая и вкусная. Прямо на сухой сковородке.
4: А потом водой
3: заливать. Как обычно, да. Так, значит, про комаров, да. Время массового появления комаров и мошек, 26 мая. Так считали наши предки. Предки говорили, если на Лукерью комары появились, лето будет теплым и дождливым.
4: Так, значит, сегодня следим, появились ли они.
3: Да, и чудовищный просто обряд бытовой магии был связан с 26 мая. Это просто... Значит, ну, считалось, что насекомые в этот день связаны не только с погодой, но и со здоровьем. И наши с тобой предки брали больных людей. И относили их в поле на то место, где больше всего комаров. И оставляли их там.
4: Бедные люди вообще.
3: И они, то есть ему и так плохо, прикинь, а тут еще, так сказать, тебя везут, несут в поле, оставляют, потому что считалось, что если тебя покусают комары, они заберут с собой лихорадку. Как тебе такое? Медицина.
4: Я стараюсь не смеяться, и смех и грех на самом деле.
3: Почему?
4: Так они разве не являются какой-то подвид? Да, переносчиками.
3: Нет.
4: Как раз лихорадки.
3: Но нам наши предки не знали, являются они переносчиками.
4: Я потом обязательно прочитаю. Есть точно какой-то подвид, который является переносчиком этой лихорадки. Ну, но какие-то насекомые.
3: Послушай, но это сейчас опять вот научные свои подходцы вот эти вот. Речь-то не о науке, а о вере, понимаешь ты? А она гораздо сильнее любой науки. Ну, вынесли больного, прихворал бабушка или дедушка, понимаешь, не дай бог. Отнесли в поле, его комары облепили бедолагу или ее, понимаешь ты. Обсосали все, она чешется, отмахнуться от них не может, понимаешь ты. Зовет на помощь, а нет никого. Люди-то, конечно же, оставляли одну в этот момент. Вот, ну, короче говоря, имейте в виду, если, в общем, болеете, идите ложитесь в поле и ждите, пока вас покусают комары. Они с собой унесут все невзгоды и хвори, и все в хвори ваши. Значит, много комаров к хорошему урожаю. Ягод,
4: вот вы рекомендуете комарам эти, а сами?
3: Я здоров, мне не надо.
4: Ну, понятно.
3: Значит, к хорошему урожаю ягод, овса и зерновых много комаров. Да, сегодня надо слушать, как гудят пчелы.
4: Зачем? Ну, сегодня ливень в Москве обещают.
3: Вот,
4: возможно, пчел не будет у нас сегодня.
3: Поэтому будет слабый урожай ягод.
4: Ага.
3: А если бы громко гудели пчелы сегодня, то это предвещало обильный урожай ягод.
4: Ну, возможно, где-то в Краснодарском крае, как раз где и растут все эти фрукты, ягоды, может быть, там будут пчелы.
3: Слушайте,
4: сегодня.
3: На юге слушайте пчел.
4: Да.
3: Значит, утренний ветер к перемене погоды, быстрое движение облаков к скорой смене погоды. Ну, это как будто бы понятно. Это как будто бы...
4: Логично. Значит, вполне,
3: да. Гречку сегодня надо сеять. Ну, про лихорадку я сказал. Значит, убираться дома сегодня полезно. Это во благо.
4: Вот этот пункт, я заметила, каждый раз есть в вашем списке.
3: Нет. И бывают дни, когда нужно убираться, а бывают дни, когда нельзя убираться.
4: Потому что я попадаю на все дни, когда нужно убираться.
3: Да, потому что можно вымести счастье и благополучие из дома.
4: Да что же делать-то? Надо подстраиваться, значит.
3: Да, сегодня, так сказать, вот, и разжигать костер, чтобы сжечь все болезни. Чего нельзя делать? Значит, сегодня не убиваем комаров и мошек. Не убиваем, сегодня их день. Мы помним комарницу Лукерью. Поэтому не убиваем комаров и мошек. Считалось, что убив одного, можно накликать в дом болезни и несчастья. Их количество от этого только увеличится. То есть, чем больше вы убьете, тем больше их будет.
4: Я, так, кстати, что... вообще, в принципе, не убиваю. Мне их жалко, как бы смешно это не звучало.
3: Но это очень благоразумно, на самом деле. Это очень благоразумно. Значит, не смотреться долго в зеркало. И вот это мне тоже понравилось. Почему-то, не знаю, на сегодняшний день основной запрет дня. Не оставлять волосы на расческе. Это к раннему облысению, семейным ссорам.
4: Вот это да.
3: Так что имей в виду.
4: А знаешь, я не оставляю. Я, кстати, всегда расчесалась, вот сразу это, выбросила. Мне не нравится.
3: Важно, да, это важно. Неприятно. Да, и сегодня я не хочу никого, так сказать, огорчать, но, в принципе, сегодня нельзя было заключать брак и свадьбу планировать. Так что имейте в виду, брак заключен в этот день, по поверьям, будет недолгим.
4: Угу.
3: Так что... Всем сочувствую и соболезную, кто слушает нас по дороге в ЗАГС.
4: А я хочу сказать наоборот, что не нужно, не всегда нужно к такому прислушиваться. И как говорил Алёша несколько минут буквально назад, что главная вера, если вы будете верить в то, что все получится сегодня, да, именно, да, то значит этот брак принесет вам счастье.
3: То вы, конечно,
4: не огорчайтесь.
3: Не разведетесь. Да.
4: Да,
3: хорошо, понятно. Давайте все это запомнили, да? В общем, волосы выбрасываем, комаров не убиваем. Если болеем, идем в поле, ложимся, так сказать, и отдаем комарам себя.
4: Нет,
3: на
4: мы этот... не рекомендуем такое делать.
3: Ну ладно.
4: Ну или присылайте фото последствий,
3: да,
4: Алёше.
3: Кстати, это классно. В телеграм-канал «Радио Спутник».
4: Да.
3: Интересно. Ладно, погнали. Давайте большая тема наша, которую мы анонсируем в 12 по Москве. Подробнее с экспертными комментариями обсуждаем через час. Сегодня поговорим про подростков, которые зачем-то уходят в самозанятые.
4: Да, их число выросло за год уже с 356 до 608 тысяч человек, то есть в два раза почти. Одновременно в стране рекордно низкая безработица, около 2%.
3: Значит, чем грозит вот этот переход, массовый уход подростков в самозанятость? Обострение дефицита кадров, опустение линейных вакансий. Возникает жесткая нехватка штатных курьеров, официантов, кассиров и промоутеров, так, по крайней мере, говорят. Еще молодежь привыкает к свободному графику.
4: И конкуренция за работника среднего возраста неизбежно усиливается.
3: Но вот это вот любопытное. Нет, молодежь привыкает к свободному графику и неохотно соглашается на жесткий офисный распорядок с 9 до 18. То есть они, конечно, в самозанятые ушли, и им кайфово. Сами себе начальники.
4: Знаешь, сейчас действительно есть некий тренд, возможно, даже на это. Не тренд, а может быть, они такие сейчас, молодежь такая. Потому что, когда я работала в очень непростом графике, к нам приходили ребята, которые стремились там куда-то. Ну, естественно, мы все начинаем путь с... простых каких-то обязанностей. Так вот, даже простые обязанности, они не справлялись. И если вдруг с ними разговаривали немножечко как-то некорректно, там хотя бы чуть-чуть не так, они тут же уходили в этот же день.
3: Ну, мне кажется, что в этом есть и плюсы какие-то. Но это дисциплинирует и работодателя
4: согласна.
3: Тоже.
4: Согласна. Я, кстати, смотрела на них и думала, молодцы ребята, нужно делать выводы, потому что
3: да,
4: мы терпели.
3: Границы. Да, все терпели, понимаешь, что на нас ругали все эти. Ну, на меня, на самом деле, не сильно, но, в принципе, я был свидетелем несколько раз, когда
4: да, мне тоже доводилось быть свидетелем.
3: Позволял себе лишнего. Значит, в этом есть, как мы уже сказали, и минусы, да, там вот это вот обострение дефицита кадров и прочее, прочее. Но есть и плюсы, например, для работников старше 50 лет. Потому что выясняется, что в связи с вот этой тенденцией, когда молодежь уходит в самозанятые...
4: Их зарплаты повышаются.
3: Раз.
4: Да?
3: А во-вторых, снижается возрастная дискриминация. То есть работодатели вынуждены отказаться, поскольку молодежь становится меньше, а места надо заполнять. Поэтому, так сказать, могут вернуться к соискательным
4: 50+. Растет необходимость таких кадров.
3: Да. В общем, это наша большая тема, которую мы обсудим в час по Москве. А пока погнали к актуальным новостям. Так, с тревожных, но как будто бы с такой успокаивающей
4: ноткой. Ну, с другой стороны, да, это хорошая новость, потому что...
3: Речь идет о пресечении.
4: Да, спецслужбы России и Белоруссии предотвратили попытку Киева ввести в нашу страну более 500 взрывных устройств для терактов.
3: Да.
4: Вот такое страшное число, 500 взрывных устройств.
3: Ну, мне кажется, это может быть только в рамках там одной или нескольких операций, а их-то, так сказать, в течение года очень много происходит. В общем, эту статистику приводит глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Вот, да, он говорит, что пресечена организованная Киевом попытка ввоза более 500 взрывных устройств.
4: Да, с целью осуществления терактов.
3: Да, в общем, ну хорошо, и, так сказать, в очередной раз благодарим наши спецслужбы, которые оперативно реагируют, так сказать, предотвращают еще на въезде эти самые теракты.
4: Да, но Киев не оставляет попытки сеять панику среди мирного населения, и я повторюсь, после того, что было абсолютно недавно, они не дают абсолютно никакой передышки и продолжают.
3: Да, предотвратить ВОЗ удалось благодаря совместной оперативной работе ФСБ и КГБ, ФСБ России и КГБ Беларуси. Бортников упомянул о примерах эффективного взаимодействия со спецслужбами других стран Содружества независимых государств, отметив, что их подробности пока раскрывать нецелесообразно. То есть мы работаем со многими, но говорить об этом пока не будем. Вот, идем дальше.
4: Да, госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, в котором он говорит о том, что продолжение конфликта на Украине несет риски эскалации и расширения противостояния. И вот цитата: «Опасность в том, что любая затяжная война может перерасти во что-то новое», говорит дипломат.
3: Ну, вот это плохая тоже история, да. Затягивание конфликта кратно повышает риск его дальнейшей эскалации.
4: Но я немножечко не поняла. Он здесь говорит немножечко о том, что затягивание конфликта может выйти из-под контроля?
3: Длительные боевые действия всегда создают... Ну, то есть, с одной стороны, он как бы предупреждает, с другой стороны, говорит очевидные вещи. Это же понятно.
4: Что чем больше воюют, тем больше вероятность применения чего-то уже более серьезного.
3: Вовлечение новых сторон и выхода конфликта за текущие границы. Угу. То есть и граница конфликта будет расширяться, и число участников тоже может расширяться. Ну и, да, напоминает нам, что любая затяжная война несет в себе глобальные угрозы. Значит, позиция США: Вашингтон нацелен на содействие завершению боевых действий и готов поддержать шаги к урегулированию конфликта. А Рубио ведь... Недавно, я сейчас посмотрю, когда это было, пару недель назад, Рубио о завершении конфликта. Он тоже говорил, по-моему, это был Рубио.
4: Ну, вроде как он говорил о том, что Запад сам загнал себя в угол. Теперь ищет выход.
3: Там была другая.
4: Какая-то другая цитата.
3: Не,
4: да?
3: Но это он тоже, может быть, говорил, что это будет неожиданно. Сейчас я посмотрю. Он говорил, что это конфликт закончится неожиданно. По-моему, это был Рубио. Сейчас я точно...
4: Ну вот 22 мая госсекретарь заявлял, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине.
3: Вот. Госсекретарь США заявил, что конфликт на Украине завершится нетрадиционным путем. Нетрадиционным путем, поскольку в нем не будет привычной военной победы одной из сторон.
4: Да.
3: Это 22 мая он об этом сказал. Правильно?
4: Да, вот как раз 22 мая отметил, что может завершиться без традиционной военной победы. Да. Ну, а здесь он имел в виду переговоры, правильно?
3: Ну, да, ну и как бы отсутствие победителей и проигравших. Вот что
4: При этом
3: говорит.
4: Он говорит о том, что он не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине.
3: Ну, США такие США. Значит, подчеркивает Рубио, что ключевым фактором для реального дипломатического прорыва является участие в переговорах лидеров. Владимира Путина и Трампа.
4: Ну, в принципе, мы всегда говорим о том, что мы готовы к переговорам.
3: Да, да. Вот. Также напоминал, что Вашингтон не принуждает Украину силой к принятию конкретных условий, но готов выступить посредником, если стороны действительно проявят серьезное стремление к миру. Но вот это, так сказать, нетрадиционный путь в завершении конфликта. Любопытная такая формулировка. Ну, интересно. Так, хорошо, это заявление Рубио. Что у нас дальше? А, вот эта история, да, в Чехии.
4: Да, достаточно яркая такая история про задержание митрополита РПЦ Илариона.
3: Да.
4: В Чехии.
3: Значит,
4: туда сейчас прибыл временный поверенный Чехии, прибыл в МИД РФ, и Мария Захарова, кстати, нашла ее цитату, она назвала произошедшее срежиссированной провокацией.
3: Еще мы услышали из выпуска новостей от нашей коллеги, что адвокат митрополита Илариона будет добиваться ознакомления с документами дела. Ну, это тоже, так сказать, вот новость.
4: Это очень важная деталь, потому что еще как раз вчера я говорила о том, что его, в принципе, отвели куда-то в сторону и абсолютно не давали наблюдать за тем, что происходит.
3: Допрос вчерашний митрополита продолжался более 6 часов без перерыва. 6 часов допрашивают.
4: Ой, это очень жестко.
3: Илларион остается под стражей. Окончательное процессуальное решение предварительно ожидается сегодня, 26 мая. Ну, такая, да, история не, до конца непонятная. Ждем. Ну, Илларион говорит, что это провокация, что, конечно, он ни в чем не виноват. Я напомню, что в машине были обнаружены контейнеры с порошком. С порошком предварительно, так сказать, что это были наркотики. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, идем дальше. Политика сообщает, издание в смысле, да, о возможных посредниках от ЕС при переговорах с Россией. Расскажем, кто это?
4: Ну, вот они будто бы, да, их можно назвать. Среди них это глава Евросовета Антонио, я вот не знаю, как правильно ударение.
3: Кошта.
4: Антонио Кошта и экс-президент Финляндии Саули.
3: Саули Ниинисте.
4: Ну, вот он.
3: Они, да. Они могли бы стать посредниками от Евросоюза в потенциальных переговорах, да, с Россией по урегулированию конфликта. Значит, еще помимо них Жан-Клод Юнкер. Помните Жан-Клод Юнкер? Это бывший председатель, пожилой дедушка такой. Его неоднократно запечатлевали на видео во время официальных церемоний всяких. Что он был под шафе, не помнишь ты?
4: Нет, я сейчас очень хочу посмотреть, пока
3: ну,
4: ты рассказываешь.
3: Ну, такой пожилой, в очочках, дедушка такой. И вот он несколько раз, так сказать, был под шафе.
4: То есть вот такие мемные, грубо говоря, персонажи.
3: Еще тогда, кстати, не было этого слова мем.
4: Будут заниматься урегулированием конфликта.
3: А он еще позволялся, значит, во время встречи...
4: Жан-Клод
3: Юнкер. Да, Юнкер. Угу. Значит, во время встреч официальных он позволял себе еще, знаешь, что делать? По-моему, это было... С кем же это у него было? С Макроном, что ли?
4: Вот он везде сразу со стаканом стоит.
3: Я тебе говорю, да. Значит, он еще позволял себе похлопывать по щеке, знаешь, дружеские вот эти. У нас не принято в нашей традиции, а
4: у
3: в европейской...
4: У нас его бы тоже, мне кажется, похлопали за это в ответ.
3: Ну, навряд ли, так сказать, это же ну, речь такое. Идет на официальных мероприятиях, но этот всегда очень неловкий момент, естественно, для того, кого похлопывают по щеке, знаешь так?
4: Ну, я вас сейчас представила.
3: Но это как бы с позиции старшего к младшему очень часто, знаешь, такое как бы дружеское похлопывание. У нас можно по плечу, а вот в европейской традиции есть вот это вот по лицу немножечко похлопать, да? Не то, что леща там дать, нет, а так немножечко. И вот он похлопывал, по-моему, он похлопывал так Макрона, если я ничего не путаю. Или кого-то
4: еще.
3: А я сейчас еще
4: попробую найти.
3: Но любопытно, короче говоря. Вот, появились и другие имена. Короче говоря, Жан-Клод Юнкер, Антонио Кошта и Сауль Ниинисте, финский бывший президент Финляндии.
4: Вот, речь идет об инциденте на саммите Восточного партнерства в Риге в мае 2015 года. Тогда, находившийся в неформальном расположении духа, Жан-Клод Юнкер в шутку назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, тогда еще, да, действующего на тот момент диктатором, а после рукопожатия ответил ему легкую пощечину по лицу.
3: Но нет, это не только Орбана, там точно был кто-то молодой. Там
4: тут
3: точно
4: еще,
3: кто
4: да?
3: был молодой, да. Но это такая неформальная, это у них есть такая история, знаешь, по голове вот волосы так немножко взъерошить, вот это из этой серии. Ну, как бы такие признаки неформального общения, но все равно в рамках вот любого политического этикета.
4: А вот, кстати,
3: этикета...
4: я считаю, что официальные представители объясняют эту странную раскоординированность движений Юнкера на публике обострением хронической болезни ИШИАС.
3: Ну, типа он не пил, а у него ишемическая болезнь просто.
4: Ну, понятно. Но везде он при
3: пил.
4: Этом с бакальчиком.
3: Ну, да, ну, подумаешь, да, пожилой дедушка. Но мы ему, типа, должны прощать это. Вот. Ну, короче говоря, такая история. Так, успеем рассказать еще про странная формулировка, нишевые герои.
4: Да, нишевый парфюм, например, да, считается очень такой хороший, качественный. Угу. А нишевые здесь, ну, судя по всему, да, то же самое имеется в виду.
3: Не знаю, что имеется в виду. Давай узнаем. Так, сейчас мы это найдем.
4: Исследование книжного сервиса Litres показывает самыми нишевыми, ну, наверное, самыми востребованными, популярными, я полагаю, героями русской классики читатели считают князя Мышкина из романа «Идиот» и «Маргариту» из «Мастера и Маргариты». Также в тройку мужчин вошли Воланд и Базаров, у женщин Эллочка, вот. Людоедка и Анна Каренина.
3: Значит, под нишевостью понимается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. Ну, в смысле, нишевый этот андеграунд, что ли, ну, в смысле, не конъюнктурный, в этом смысле под нишевостью подразумевается стремление к индивидуальности. Ну, самость тогда давайте назовем, да? Ну, типа самость, самобытность такая.
4: И вот ну, возможно.
3: Самые самобытные – это князь
4: пишите,
3: Мышкин
4: пишите
3: и Маргарита.
4: Пишите нам, наши слушатели, если вы знаете, что такое нишевые, кто такие нишевые персонажи.
3: Герои. Да.
4: Да.
3: Угу. Ну и нигилист Евгений Базаров вошел в тройку, насколько я понимаю, да,
4: да.
3: Из «Отцы и дети». А среди женщин тоже сказал.
4: А, ну вот, да, как раз здесь РИА Новости, они и пишут о том, что под нишевостью подразумевается стремление к индивидуальности,
3: да.
4: Отказ от массовой культуры, интерес к специфическим темам. Ну как раз... Персонаж идиота однозначно сюда подходит.
3: Ну да, ну все, мне кажется, герои
4: да.
3: подходят. А Чичиков не подходит, что ли?
4: Ну, а в «Идиоте» он же прям вообще не такой, как все, самый самый добрый.
3: Такой, как все.
4: Хотя он не очень.
3: Хорошо. Давайте, друзья, да. прерываемся на выпуск новостей и рекламу, пусть еще продолжим.

знать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Школьный автобус попал в ДТП с участием поезда в Бельгии. По предварительной информации, об этом сообщают СМИ. В результате аварии могут быть погибшие. ДТП произошло утром на железнодорожном переезде. В автобусе находились 7 детей. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Встреча проходит в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Предыдущая встреча Путина с Шохиным в Кремле проходила 2 года назад. Украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков. Часть прибыли идет на вербовку исполнителей терактов в России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Кроме того, он отметил, что западная разведка внедряет внутри СНГ инструменты адресного воздействия на настроение и поведение граждан с прицелом на реализацию сценариев «Цветной революции». Временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Илариона. Об этом заявили в МИДе нашей страны. Россия требует от Чехии незамедлительно освободить митрополита Илариона и прекратить гонения на РПЦ. Защита задержанного в Чехии митрополита намерена во вторник посетить его и сопровождавшего священника-оператора. Чешская полиция в воскресенье задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Об этом рассказал ранее РИА Новости один из его помощников. Ночью его посещали адвокат и российский консул. Вчера допрос продолжался более 6 часов без перерыва. Защита подчеркивает, что митрополит Илларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ. Финляндия направила пограничника в Латвию для усиления контроля на границе из-за якобы роста нелегальной миграции. Об этом сообщила финская погранохрана. Численность подразделений сейчас увеличена до 10 человек. Финское подразделение состоит из пограничных патрулей, которые останутся в Латвии до 14 июня. По словам пограничной охраны, поддержка предоставляется из-за якобы увеличения числа нелегальных мигрантов на границе Латвии. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние 5 лет на 74%, достигнув рекордных значений. Об этом сообщила по итогам исследования Нидерландская ассоциация потребителей. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах. Как отмечается, причиной подорожания стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии и Вьетнаме, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах на рабочую силу и транспортировку. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Лесу Хабалова в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. С нами на прямой связи Марина Ким, депутат Государственной Думы, телеведущая, журналист. Ну, вы все знаете Марину Евгеньевну, которую мы рады приветствовать. Здравствуйте.
3: Марина Евгеньевна. Здравствуйте. Да. Рада слышать.
2: Взаимно. Взаимно. Ну, сегодня у нас такой блок будет посвящен выпускникам.
4: Да, будем говорить о выпускниках.
2: Да, время, так сказать, сдачи экзаменов, выпусков из школ.
4: Ваши... О том, сколько это может стоить.
2: Да, ваши уже выпускаются или нет, дети?
3: У меня пока еще маленькие, у меня еще пока школьники и дошкольник. Но я с ужасом смотрю вот на мам, которые, знаете, залезают в кредиты. Чуть ли там вот не по всем родственникам в лучшем случае... В худшем случае реально идут в микрофинансовые организации и берут кредиты для того, чтобы одеть ребенка к выпускному. Это вообще та еще задачка. Вот я вижу, что есть информация в СМИ о том, что средний чек для 11-классниц это 380 тысяч рублей. Слушайте, ну представьте, мне кажется, а вот, если у тебя вот, три ребенка и все, значит, выпускницы.
2: Но это надо было родить тройняшек. Это надо было тогда родить тройняшек.
3: А такие случаи есть?
2: Есть, конечно.
3: А где родить миллион рублей, чтобы собрать, например,
2: это непонятно.
4: Вы знаете, мне кажется, как женщине... Да-да-да. Как женщине, как матери, хочу сказать, мне кажется, эти цифры немного необоснованы.
2: Мне тоже, честно
4: говоря. Можно собраться
2: намного
4: дешевле, в хороших магазинах очень,
2: да.
4: Но не доходить до такой суммы.
2: Я тоже люблю, конечно. Вот.
3: Сколько вы готовы сэкономить на ваших детях? Давайте.
4: Ну, я не могу сказать, что это сэкономить на детях или на себе. Вы знаете, я, как бы это сказать, чтобы это не выглядело хвастовством ни в коем случае, но я для себя стараюсь выбирать все самое лучшее. Я не трачу такие суммы на стрижки, укладки, макияж.
2: Я вам скажу. У меня, значит...
3: Сначала платье себе, потом ребенку, да?
4: В моем случае пока что да. Ей еще 12 лет, до того, чтобы выбирать ее, еще успеем дорасти.
2: В общем, я, конечно, тоже люблю вот это вот понагнетать. Это, конечно, важная тема благополучия наших россиян, их состоятельность. Это по-настоящему важно. И мы, конечно, все хотели бы и желаем лучшего, да, для наших карманов, кошельков и так далее.
3: Я прошу прощения, но вот 380 тысяч – хорошо. Это действительно такая немножко с потолка цифра.
2: Да.
3: Я думаю, что примерно средняя цифра – это примерно 80-100 тысяч, да, чтобы нормально собрать ребенка, потому что это костюм или платье, туфли, два вида туфель, как бы там типа дневное мероприятие, потом вечернее. Все эти банты, вот это все, и все вместе складывается в копеечку. Потом все-таки сами выпускные, это же всегда столы, это родители должны платить денежку, чтобы накрыть стол, чтобы подарить подарок учителю, чтобы подарить всем цветы, чтобы подарить подарок, допустим, директору школы. И, конечно, для родителей это встает прям в неподъемные деньги, то есть я думаю, как страшный сон сегодня многие родители вообще будут потом вспоминать то, что происходит сейчас с последними звонками и с выпускными.
4: Ну, такое ощущение,
3: поэтому,
4: будто
2: Да-да, Марина Евгеньевна. Поэтому...
3: Просто я вспомнила свой выпускной, немножко проследилась, как это ностальгия и сентиментальность там всем не чужда. Я, честно говоря, к выбору платья выпускного подходила очень ответственно. Я помню, что я попросила отдельно денег у папы. Папа мне предоставил какой-то бюджет, сейчас уже не помню сколько, но приличный по тем временам. И ходила, выбирала платье, где, ну, тогда не такой был большой выбор, но это было супер важно. Сейчас тоже я понимаю, что там, если бы моя дочка сегодня выпускалась, но для нее тоже важен этот момент, и эта фотография, и эти воспоминания. Так что, бедные родители, держитесь... не знаю, корвалольчик, валерьяночка, что поможет для того, чтобы пережить эти моменты.
2: Вот знаете, значит, у меня в прошлом году выпускался старший ребенок. Значит, конечно, никаких 380 не было и близко, и даже 100 не было и близко, и даже, по-моему, 80. Костюм. Мы ему сначала пошли в отечественный, значит, подбирали все, значит, из разного, классно, чтобы он выглядел. Но потом я увидел костюм готовый, смокинг такой черный, в хаке, как бы черный на черном хаке, очень здорово. И был его размер, он был по скидке. И он идеально сел, значит, на моего худющего старшего сына. Просто идеально. И я его уговорил, значит, купить этот костюм, потому что он отнекивался. Ему казалось...
3: Он потом носил этот костюм? Вот что обидно, что тратим деньги на...
2: Один раз еще. Один раз он его еще надел. Все, больше не надевал. Значит, это... Он стоил костюм, ну, там, я не знаю, тысяч, может быть... 30, потому что он со скидкой был, а в одном размере. Не так, как бы сказать, чтобы прям дорого-дорого. Но вот я о чем хотел сказать. Про столы. Значит, у них классная школа, Зеленоградская школа имени Капицы. Его класс, значит, отказался от проведения вот этих застолий, и они всем классом поехали на ВДНХ, где город организовывал большой концерт, на котором выступали звезды и прочее, прочее, прочее. И это тоже, конечно, сэкономило нам деньги. Мы только обрадовались такому решению. Я просто подумал, слушайте, а может быть, вот как-то, ну, законодателям подумать над этой темой, да, чтобы делать выпускные мероприятия массовыми. Ну, вот там, мы знаем, есть «Алые паруса», есть еще что-то.
3: Понятно, что... Кстати, праздник «Алые паруса» да. была в прошлом году на нем. Это прям действительно очень здорово. Это на высоком художественном уровне. Это при этом популярные исполнители у наших детей. Очень классный праздник для родителей, для детей. Ну, просто все плакали, эмоции, удовольствие. Это хорошая идея, чтобы за это отвечал, допустим, город. Да,
2: совершенно верно. Да, совершенно верно.
3: А не бедные учителя, у которых и так тут подпиши отчеты, тут МЦК, тут ВПР, и вот это все отчетность, как бы, ну, не до этого им, и не должны они этим заниматься. Но, безусловно, городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и для родителей. Это было бы супер. Мы продумываем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время.
2: Нет, потому что это действительно, это экономит там, во-первых, время, во-вторых, безопасность повышается. На ВДНХ не было никаких пьяных, значит, выпускников. Но не было, потому что были задействованы правоохранительные органы, которые следили за порядком, и все было чинно благородно. Никто там, так сказать, не прятал. А мы же с вами помним...
3: Я вот из Петербурга родом, а у нас все выпускные – это кораблик. И нам тоже родители сняли кораблик, и мы приехали к утру без одного нашего ученика, потому что он повис на мосту, и там остался, прыгнул в воду, и потом до утра мы не могли его из этой реки, из Невы достать. Поэтому безопасность – важнейшая история. Дети, как ошалелые после всех экзаменов, впереди еще экзамен, на стрессе, на адреналине. Безусловно, мы должны обеспечить это все так, чтобы это было культурно, безопасно, и чтобы, правда, было что вспомнить приятного, хорошего и для детей, и для родителей.
2: Да, это, конечно, важно. Это, конечно, важно. Но тут, кстати, ваши коллеги в парламентской газете...
4: Очень странные цифры я сейчас читаю. Давай. Очень странные. Минимальная стоимость образа для девушки... Я даже перечитала, пересмотрела ссылку. Сейчас думаю, может быть, что-то не то читаю. Смотрите. Минимальная стоимость образа для девушек-подростков в торговых сетях, которая включает платье и туфли, обойдется примерно в 1400 рублей. При этом школьное платье для подростка можно подобрать по цене от 800 рублей. А туфли от 600 рублей.
3: Это
4: где? Поделился результатами анализа с парламентской газеты председателя КОРТ Станислав Богданов.
2: Ну вот мы с вами начали с того, что, значит, одни цены завышают, да, там 380 тысяч, а в парламентской газете пишут, что можно за двушечку, значит, и туфли купить,
4: и платье,
2: да, и чулки, и платье, еще и маски.
4: Я хочу знать адрес этой торговой сети.
3: Вы знаете, я думаю, что речь может идти об аренде платья, потому что, в принципе, аренда, и она даже дороже стоит, ну, в принципе, я думаю, в детское платье там или подростковое возможно. Но, может быть, речь идет об аренде. Конечно, нормальный, качественный продукт, но даже на маркетплейсе такой не купить.
4: Нет, вы, значит, Марина Евгеньевна, даже не аренда.
2: Нет, Марина Евгеньевна, значит, парламентская газета. Да. Вот от какое-то число? От 24.05.26. Минимальная стоимость образа для девушек-подростков, то есть это типа минимальный этот, 1400 рублей. А для парней 2730, включая ботинки классические от 900 рублей. Ну, 900 рублей.
3: Я не знаю, это значит выпускник в лаптях? Или как это должно вообще выглядеть?
2: Да, я не знаю.
3: То есть и девушку тоже жалко, потому что на 1400 рублей можно купить, наверное, качественную футболку. А если его как бы обвязать с двух сторон скрепками и придать силуэт, может быть, в этом и можно пойти, но не хотелось.
4: Скотчем можно выделить талию.
2: Да, ну, например.
3: Точно.
4: Придумали образ.
3: Вот, в общем, конечно, нет, таких цен просто нет. Как мама могу сказать, ну, даже детям поменьше, у меня тоже 12 лет ребенку, девочке 10 лет, все стоит гораздо дороже. Мы все покупаем на маркетплейсах, потому что подешевле, чтобы это все носится там несколько месяцев, потом выбрасывается, поэтому, но таких цен нет, 1400 платья нет.
2: А тут мало еще, значит, в 390 букет, рублей часовая прогулка по Москве на теплоходе по Москва-реке, а еще фотосессия за 1200 рублей выпускной альбом. Вот, кстати, по поводу выпускных альбомов, это тоже, на самом деле, серьезная статья в расходах. Серьезная статья в расходах, потому что у нас, я не помню, сколько мы, но прилично что-то. Мы, наверное, 1015, может быть, даже отдавали мы за этот, или по 10, я не помню сейчас то точно.
3: Но сейчас, наверное, это дешевле все-таки, учитывая технологии,
2: да,
3: обработка, все это легче.
2: Нет.
3: Я думаю, что фактически только печать, наверное, стоит каких-то денег, и фотограф. В любом случае, конечно, выпускной альбом – это как дембельский альбом, это важно, это на всю жизнь. И второго выпускного альбома не будет. Ну, вы знаете, я смотрю, это так сейчас на поток поставлено. Мы каждый год все в классах фотографируемся. Фотографии смешные, симпатичные, хорошо обрабатываются. В общем, сейчас как-то это с этим проще, и я думаю, дешевле, чем 15 тысяч человек. Это как-то перебор.
2: Вы знаете, ну вот сейчас я уточню. Вот прямо сейчас написал жене, чтобы она мне, так сказать, напомнила. Но это была прям-то такая, но немалые траты. Классный, ничего я не скажу, классный фотоальбом. Это была прям целая фотосессия выездная, причем несколько сессий и в школе, и потом в декорациях там каких-то, и все это. И да, и, кстати, надо было еще на фотосессию покупать тоже наряд, там определенные, так сказать, какие-то цвета, пастельные какие-то, значит, я не помню. помню, что-то там
4: тоже
2: должно было быть.
4: Тоже в копеечку это все влетело, получается.
3: В общем, копим миллиончик на ребеночка, чтобы его нормально выпустить, да, я так поняла?
2: Да, да. Ну, в общем, нет, я к тому, что, а может государство на себя брать вот эти функции? Ну, вот мы вы сказали, что да, может по поводу организации массовых мероприятий, а вот эти всякие вещи, ну, типа выпускного фотоальбома.
3: Ну, по поводу фотографирования, ну, представьте, что ваш класс хочет, у него есть какая-то творческая идея, хочет как-то ее реализовать, хочет такие костюмы или другие. Ну, давайте ведем ГОСТ, все запретим, значит, и поставим их всех к стеночке, одинаково будем всех фотографировать, но бесплатно.
2: Да.
3: Ну, чтобы не входить вот в этот, как бы, да, в дурдом,
2: да,
3: а все-таки адекватно реагировать, конечно, у родителей должна быть возможность воплотить творческие фантазии класса, детей. Но для них это просто личная память. И все-таки важно, чтобы они в это вложились. Если они придумали образы, заморочились тем, чтобы куда-то выезжать, значит, какая-то концепция съемки, ну, я думаю, что можно за них порадоваться. Другой вопрос, конечно, честно, вот мы с вами говорим так шутливо, да, есть момент, не у всех детей родители зарабатывают, тоже надо понимать, и как только мы, например, или кто-то другой, кто что-то покупает получше ребенку, мы хотим, как бы, это наша родительская, да, тревога, история, самый лучший ребенку, но в этот момент мы, наверное, не думаем, что как чувствует себя тот ребенок, у которого такой возможности нет. Я, честно говоря, всегда вот эту несправедливость очень остро чувствую и считаю, что ну как-то внутри класса хотя бы нужно помогать, да, и если видите, что есть семья, которой тяжеловато, и с платьем нет такого, в общем-то, выбора, можно же всегда помочь, можно же всегда что-то найти. Но все-таки сейчас уже такой выбор платьев не как в советские времена.
2: Тяжело.
3: Что-то можно подарить, передать, даже купить. Вот, и мне, я, вот для меня это всегда, знаете, как это, ножом по сердцу, что я понимаю, вот, ну вот мы этих нарядили, вот они как куколки пошли, а дети не стесняются, они же еще очень так это любят выставлять на показ, а как другие детки себя чувствуют, которые и умные, и классные, да, а при этом вот возможности нет. Сейчас так это остро ощущается, потому
2: справедливо,
3: что усвоение сильное.
2: Справедливо это раз, а во-вторых, тут же еще такой очень тонкий, щепетильный момент, а тот, кому... мы хотим оказать помощь, а он готов ее принять.
4: Вот я тоже об этом думала.
2: Ему не будет ли зазорно, так сказать, да?
4: Это будет немножечко неловко.
2: Да.
4: А может быть, просто тогда ввести некий стиль casual, который сейчас так и так популярен, пускай...
2: Ну нет, так и получается, на самом деле. А так...
4: Постепенно, может быть, это все перейдет к тому, что мы и правда купим футболочку, кедики и пойдем праздновать, отмечать.
2: 6500 стоил мой фотоальбом.
3: Вообще, я всячески за школьную форму, вот я удивлена, но вот у нас в нашей школе, это же на усмотрение директора школы, в нашей школе школьная форма свободная достаточно, но должно быть синий верх, синий низ. И я смотрю, насколько это все-таки облегчает и маме жизнь, да, потому что ты погладил 5 комплектов на неделю, и спокойно дальше дети ходят. И главное, что они не отвлекаются на эту ерунду. Вот мы взрослые уже тоже как бы воспитаны в такой среде потребительской. Вот такое платье, такое. Я очень люблю одежду, одеваться. Но в учебе это не нужно. Они не должны на это отвлекаться и бесконечно сравнивать свои наряды. Они должны учиться, впитывать все новое и дружить с друг другом, общаться вживую, а не в соцсетях, как вот сейчас.
2: Ну, видите, вы говорите, что тут не надо их ставить всех к стеночке, в хорошем смысле, для фотографирования, значит, чтобы не делать всех одинаковыми, а с другой стороны, ну, послушайте, у них не так много способов для того, чтобы выразить какую-то самобытность ту самую, поэтому...
3: Конечно,
2: одежда
3: для
2: очень...
3: праздника все разрешено, и поэтому вот, если нужно оказать помощь как-то так... нативно, то можно, наверное, через классного руководителя аккуратно с родителями поговорить так, чтобы и ребенок даже это не знал. Поэтому
2: так,
3: всегда,
2: не, ну...
3: если хочешь помочь, ты поможешь.
2: Да, знаете, у нас еще несколько новостей. Вот любопытная история, одна тоже такая лайт, то, что называется, легкая, да? Ну, она не очень легкая, но такая любопытная, короче говоря. Бежевые родители, мы все знаем этот тренд. Родители...
3: Бежевая мама.
2: Бежевая...
3: Меня так дети называют.
2: А вы тоже, да? Вы из них?
3: Бесконечно.
2: Вы из них? Из бежевых родителей. Короче говоря,
3: я из секты бежевых мам.
2: Это родители, которые окружают, так сказать, пастельными тонами свое чадо в доме. Никаких ярких игрушек, ничего такого вычурного, кричащего. Все должно быть в приглушенном стиле. Так вот, оказывается, что вот бежевые родители, Марина Евгеньевна, бежевые мамы, не справляются с взрослением своих детей. Обычные детские или подростковые вещи, которые, ну, нормальны для того или иного возраста, там, там, ну, не знаю, даже иногда агрессивность какая-то, какая-то импульсивность, значит, в этих бежевых семьях воспринимается как нечто токсичное, да, о чем не принято говорить, а надо делать замечание, что так себя вести нельзя. А это нормально для, для подросткового возраста. Ну, и в общем, специалисты видят в этом проблему. Что, так сказать, родители бежевые, которые вот окружают свое чадо чрезмерной такой заботой, так сказать, о психологическом комфорте, очень часто подавляют нормальные естественные реакции психики, что, конечно, потом приводит к проблемам уже во взрослом возрасте.
3: Ну, то есть речь о том, что бежевые мамы, у бежевых мам подростки... Взросли слишком ярко для них, и они не справляются вот с этим потоком эмоций, настроений.
2: Ребенок не умеет распознавать свои эмоции. То есть, когда ему запрещают выражать свои эмоции или подавляют его эмоции, он потом не может, так сказать, их распознать и понять, что нормально, а что ненормально.
3: Это правда. Ну, как не бежевая мама, а как многодетная мама, хочу сказать, что процесс воспитания, он сложный. Мы все бесконечно, знаете, как это, проходим какой-то психотренинг с нашими детьми, тяжелый психотренинг, он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, отпуск, не отпуск, это много мемов в интернете по поводу отпусков, потому что если отпуск с детьми, это, конечно, не отпуск, ты начинаешь заниматься активной психологической работой, психотренингом с своими детьми. И проблема того, что дети не могут распознавать какие-то чувства, она заключается не в том, что какой цвет у них обои, какого цвета подушки, платья и обувь, и сумки, а как общаются между собой родители, это точно. То есть на самом деле, если мы своим детям показываем, как проявлять эмоции, как их воспринимать, как с ними справляться, самое сложное, да, если мы этот процесс обсуждаем с детьми, они учатся. Если мы не обсуждаем, они действительно закрываются, и потом очень страшные последствия. Я бесконечно много с детьми говорю о чувствах и эмоциях. И стараюсь, чтобы они различали, да, например, чувство, любовь, эмоция, радость, чувство, допустим, ненависти, агрессия, страх, чтобы и стараюсь так, чтобы они это говорили, произносили. И когда они это произносят, особенно, ну, когда они втроем, они друг у друга быстро учатся, этот процесс происходит легче. Конечно, в семье дети испытывают, на самом деле, все равно, ну, как бы основную эмоциональную нагрузку, потому что все равно дети большую часть жизни в семье. И там бежевых тонов быть не должно. Должны быть все это абсолютно цвета радуги, не побоюсь этого слова. Должны быть и черные полосы, и коричневые, и серые, и рыжие, и ярко-красные. Абсолютно разная жизнь, очень разная. И вы знаете, всегда своих детей там, ну, все очень эмоционально тоже по-разному, да, и дети изначально с каким-то своим эмоциональным кодом рождаются, родители разные, те люди, которые приходят в семью к нам, там и бабушки, и дедушки, тоже все разные. Но я учу так, что в жизни есть все. И надо, к сожалению, и в эмоциональном смысле тоже попробовать внутри семьи все, чтобы потом не возникало трудностей в общении вовне семьи. Поэтому я не стесняюсь, если я злюсь на детей, я могу их прикрикнуть, и наорать, и накричать, потом сесть и объяснить, почему я кричала, почему я злилась, как с этим справляться. Дети от природы справляться с эмоциями не умеют. Они поэтому счастливые люди, а не как мы, понимаете? Потому что они все время, если они радуются, они радуются. Если они грустят, они грустят. И вот все эти переходы, этому важно научить ребенка, потому что я только вот с ужасом, но пока начинается у нас переходный возраст, вот 12 лет, но уже идет. Уже вчера, например, ну, как бы, почему-то всегда под вечер какие-то скандалы дети устраивают, но им нравится. Они обожают скандалить, дети. И я от этого очень устаю, но я понимаю, что это неизбежный процесс. Им нужно высказать эти эмоции, им нужно на меня эти эмоции вылить. И какая бы я уставшая и подубитая ни была, мне все равно приходится с этим справляться.
2: Говорят, поэтому... дети похожи на своих родителей, Марина Евгеньевна. Не знаю, почему они у вас такие скандалисты.
3: Абсолютно,
2: не знаю.
3: Точно, да. Абсолютно точно. Но мне кажется, что лучше, чтобы ребенок вот эту вот ситуацию, шаблон, скандал...

0: Вопрос только в том, к какому специалисту попадешь, к хорошему или к тому, который к тебе подходит или не подходит. Поэтому читайте книжки, смотрите, сейчас очень много во всех соцсетях бесконечных курсов. И я считаю, что это тоже неплохо, потому что через эти курсы, даже если они какие-то, может быть, не такого высокого качества, через эти небольшие рилсы и видео, все равно человек задумывается и начинает анализировать свое поведение, что всегда хорошо.
1: Прекрасный итог для нашей беседы. Спасибо вам огромное. Марина Ким, депутат Государственной Думы, была с нами на прямой связи. Марина Евгеньевна, благодарим вас. Спасибо большое. Всего доброго.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы

0: Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, столько же в Севастополе, в Бишкеке 4 часа дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия установила контроль еще над 2 населенными пунктами в Сумской области. Замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Москву. Фестиваль театров малых городов России пройдет в Сергиевом Посаде. Подробности далее. Российская армия установила контроль над населенными пунктами Запсели и Рясное Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» ВСУ из Франции и 10 управляемых авиационных бомб. Президент Владимир Путин рассчитывает, что предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина по улучшению деятельности Института бизнес-омбудсмена будут реализованы в ближайшее время. Встреча прошла в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Глава государства также поддержал введение в стране срока давности по сделкам приватизации, заявив, что данный вопрос нужно должным образом отрегулировать и принять решение в самое ближайшее время. Замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири Кени прибыл в Москву. Об этом сообщило иранское посольство в России. Он примет участие в первом международном форуме по безопасности, который открылся в Подмосковье. На нем в течение 4 дней будут обсуждаться различные аспекты региональной и глобальной безопасности в текущих условиях. Кроме того, Кени проведет встречи с представителями российских властей, сообщило иранское посольство. Учения в рамках организации договора о коллективной безопасности в следующем году запланированы в Таджикистане, Киргизии, России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Талтабек Масадыков в ходе заседания комитета секретарей совбезов организации. По его словам, также предусмотрено проведение совместной деловой игры секретариата, объединенного штаба и опергруппы государств-членов ОДКБ по реагированию на кризисную ситуацию в зоне ответственности организации. Молдавии не следует резать пуповину и терять прежних партнеров. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с бывшим главой Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов. Лукашенко также отметил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другого государства. Президент Беларуси попросил председателя оппозиционной партии социалистов и его сторонников не допустить уничтожения такой цветущей прекрасной страны, как Молдавия. Фестиваль театров малых городов России пройдет в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. В нем примет участие 17 коллективов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что спектакли представят 17 коллективов, в том числе из Великих Луг, Магнитогорска, Набережных Челнов, Нижнего Тагила. Всего около 500 участников и 15 конкурсных спектаклей. В программе не только спектакли, но и лекции, дискуссии, мастер-классы, добавил Воробьев. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты второго. Мы продолжаем прямой эфир. Дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Алёша Тимофеев. Приветствую Михаила Алиму в студии. У нас замена состава.
3: Миша, привет. Привет, Лёш. Приветствую всех слушателей.
2: Так, мы поговорим и анонсировали эту тему про массовый исход. Массовый исход подростков в самозанятые.
3: А раньше говорили, не хочу учиться, хочу жениться, теперь не хочу учиться, хочу делать свой бизнес.
2: Да, ну кажется, что не так плохо, правда?
3: С одной стороны, да, но мы понимаем, что бизнес-процессы – это вещи, которые требуют, помимо удачи, которые, несомненно, присутствуют, это вещи, которые требуют наличия определенных знаний, умений регулировать эти процессы, умений в плане…
2: Ой, началось вот это и, вот…
3: Ну, понимаешь…
2: Старик, не знаю. Иногда, особенно в таких вещах, как значит, какой-то бизнес там, или коммерция, начало, задатки этой самой коммерции в подростковом возрасте, все решает уверенность. Но уверенным пошел, пришел, увидел, победил, понимаешь ты? Но это же еще такая формулировка, понимаешь, что типа подростки массово уходят в самозанятые. А там школота уходит в темщики, я бы это назвал, понимаешь?
3: Я до сих пор вспоминаю, там у меня одноклассник кроссовки перепродавал.
2: Ну вот, а что в этом плохого?
3: Ничего плохого.
2: И что он знал какие-то... Ну то есть сейчас же учат азам... финансовой грамотности в школе преподают.
3: Ну, тут, понимаешь, если человек, да, на уровне там темщика этим занимается, потом в дальнейшем планирует расшириться, берет условно кредит, хотя я не знаю сейчас в текущих условиях, как с кредитами обстоят дела, особенно у молодых предпринимателей. Потом вдруг бизнес-модель не работает, человек прогорает, а кредит придется отдавать и идти в какой-нибудь ПВЗ работать.
2: Ну, ничего страшного, пусть это будет опытом, который останется с ним навсегда. Зато он будет точно знать и понимать, что, ну, если сделает какие-то правильные выводы из своих ошибок, сделает все, в следующий раз получится все чуть лучше.
3: Опыт – это действительно вещь важная, но, как мне кажется, если мы с взглядом на перспективу, все-таки без хорошего образования редко когда удается что-то, чего-то достичь.
2: Не знаю. Но тут еще вопрос как бы целеполагания. Вот когда ты говоришь чего-то достичь, ты подразумеваешь, что подросток должен стать, там, не знаю, Павлом Дуровым или, там, или каким-то таким бизнесменом.
3: Человеком, который является профессионалом в своей сфере, которого с первых строчек фамилии узнают те, кто разбираются в определенной профессии. Вот таким человеком, без наличия необходимых навыков, которые ты получаешь, в том числе за счет образования, не стать.
2: Те навыки, которые ты получаешь на опыте и никогда в жизни не получишь в рамках образовательной программы. Вот я, например, могу на своем опыте. Я после 11 класса сразу пошел работать. Сразу пошел работать на рынок в Лужники. Это бесценный опыт, который мне пригодился. Значит,
3: спорю.
2: Коммуникация, люди туда приезжали, аптеки со всей России, понимаешь, что и покупали там всякое разное. Не только у меня, от носков, заканчивая пальто там и еще. Это бесценный. Ценный опыт, который ты нигде не приобретешь. Опыт взаимодействия с людьми, опыт, развития бизнеса, понимание азов бизнеса, не из кейнсианской экономики учебников,
3: да,
2: понимаешь?
3: Не учебников, да.
2: Да, а прям, прям на практике. Что такое там, самые такие простые прибыль, выручка, там, чем они отличаются.
3: Да, и чем грозит обман партнеров.
2: Например, совершенно верно, да.
3: Вот такие вещи, да, они получаются на опыте. Здесь могу с тобой согласиться. Давай обратимся к эксперту на предмет того, что не только в желании это подростков дело на самом деле. Рост почти в два раза числа самозанятых молодых людей, он из разных факторов складывается. Нам дал комментарий профессор кафедры психологии развития человеческого капитала финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Давайте послушаем.
4: Не сами по себе подростки уходят в режим самозанятости. А их туда направляет, прежде всего, работодатель, которому невыгодно выстраивать трудовые отношения. Почему? Как только у вас возникают трудовые отношения, вы несете полный комплекс ответственности за своего работника. Охрана труда, соблюдение режима труда и отдыха. А естественно, любые там проблемы в отношении несовершеннолетних будут оборачиваться очень большими штрафами. То есть экономия на налогах. Что касается молодых людей, почему им это выгодно, когда они сознательно тоже идут на нарушение трудового законодательства, плюс еще налоги, ну, плюс еще, ко всему прочему, меньший уровень бюрократизации, ответственности. Ты захотел, вышел на работу, не захотел, не вышел на работу. И именно вот эти все обстоятельства и формируют такой подход к формам организации труда и формам организации взаимодействия работников работодателя не через трудовые отношения, а через гражданские права.
2: То есть, один, кстати, из моих любимых спикеров у нас на радиостанции, потому что всегда точно блистательно отвечает на вопросы, Александр Сафонов говорит, что, в принципе, работа для подростков – это норм. И обращает внимание на фактор, на статус самозанятого. И говорит просто, что, так сказать, это в рамках, это можно назвать такой легальной схемой, да, легальной схемой для того, кто дает эту работу, для нанимателя, для того, чтобы избежать там ответственности, избежать еще там чего-то, да.
3: Вот у нас вот сейчас налоговая как раз активно подменой трудовых отношений занимается, мы это тоже не так давно обсуждали в эфире, и как будто бы статистика несколько пойдет на спад, потому что такие, не знаю, лазейки, не лазейки, но такие способы, по крайней мере, они именно на уровне министерств у нас замечены и будут перекрыты, поскольку это недополучение налогов раз и низкой и уменьшение социальных гарантий для граждан.
2: С другой стороны. С одной стороны, да, с другой стороны, чтобы туда не попали действительно самозанятые. Но если он не ходит, например, в офис, редакцию там или на место, да, если он действительно в большей степени самозанятый и оказывает услуги какому-то бизнесу, но чтобы его тоже не лишили дополнительной прибыли. Потому что его сейчас переведут, налоговая ставка повысится, там еще и штраф какой-то впаяет, доказывая ему, что он на самом деле...
3: Что он не верблюд, да.
2: Да, что он не самозанятый, а полноценный сотрудник или работник. Ну, как будто бы тоже здесь есть опасность.
3: Ну, вот здесь, как минимум, то, что я сегодня уже упомянул, это история с сотрудниками в ПВЗ. Это, по факту, работа, постоянная работа. И вот, как минимум, эту сферу собираются привести не к самозанятости, а к полноценному найму. Это будет больше к маркетплейсом история движется. И также есть еще один момент, да, который мы также затронули, это о том, вот, во-первых, хотел бы уточнить, что если мы рассматриваем подростков, которые еще учатся в школе, это один момент, и если мы смотрим на то, что происходит дальше, сразу идти работать, не попав в армию, это прерогатива девушек, потому что молодые люди либо поступают в институт, либо идут служить, поэтому здесь люфт в год как минимум имеется. Вот. И если мы рассматриваем такой сценарий, когда сразу после школы идем работать, то здесь есть те риски, о которых я уже говорил, это риски прогорения, и риски в дальнейшем эти самые нюансы, скажем так, закрывать.
2: Здесь, знаешь, но риск прогореть, он существует всегда, даже если ты ничего не делаешь, понимаешь, ты можешь потерять там, и да, если делаешь, можешь потерять. Здесь риск упустить дополнительную выгоду в виде времени, потраченного на обучение, на образование. Вот тут я соглашусь, что тут действительно возникает риск. Потому что молодые люди, студенты, которые стремятся там, значит, или во время обучения в ВУЗе работать, или вместо обучения в ВУЗе сразу пойти на работу, здесь вот действительно возникает дополнительный риск. Причем не только для него, но и как будто бы для страны в том числе, да. Но понятно, что время, затраченное на работу, это время, не затраченное на учебу. А совмещать все очень сложно.
3: Сложно.
2: И одновременно хорошо учиться и хорошо работать. Поэтому, конечно, студент, там, который идет на работу, будет делать выбор. И выбор будет делать не в пользу учебы. Нет, не в пользу.
3: Да. Потому что тут очень многое зависит и от родителей. Но я вот на своем опыте могу сказать, как человек, который на третьем курсе института пошел работать по профессии, благо это получилось, начинать лучше не с первых курсов, потому что ты себе таким образом и некий авторитет нарабатываешь, если ты хорошо учишься, ты там с преподавателями знаком, где-то они могут глаза закрыть, где-то они могут там пойти навстречу, чтобы ты в определенном порядке пары посещала. Тогда возможность совмещать с работой, особенно по той специальности, которую ты выбираешь, она появляется. Вот. Но при этом, опять же, вопрос бросать, не бросать учебу, если вдруг у вас хватает компетенций и навыков для того, чтобы в дальнейшем двигаться по этому направлению, получить уже относительно неплохую специальность, не оканчивая вуз. Вот это вопрос дискуссионный, и нам дала ответ на него социолог, заведующий кафедрой методологии и науки, социальных теорий и технологий Пензенского госуниверситета Анна Очкина.
5: Ну, во-первых, это очень часто те исключения, которые подтверждают правила. Если люди не получили диплома, но получили образование путем самообразования или в определенной среде, как правило, хорошо образованной, с хорошим бэкграундом из детства, и определенные растущие сферы, которые по законам рынка растут, и люди, которые рано туда вошли, преуспевают, через некоторое время эти сферы начинают закрываться. Войти туда позже будет уже сложнее, отбор будет строже. Что касается статистики, что выпускники университета зарабатывают в два раза больше, но здесь нужно, конечно, классифицировать. Но в среднем это отображает ту же статистику, которая уже 20 с лишним лет показывает. Высшее образование, точнее диплом о высшем образовании, до сих пор является определенным преимуществом в получении хорошей работы, получении заработка. Мы всегда должны понимать, что статистика отражает тенденцию на больших числах.
3: То есть образование, вот опять же, в статистических моментах дает высшую заработную плату, потому что мы отбиваем таким образом вложенные усилия в собственное образование.
2: Может быть, будет немного противоречиво. Вот тут Васисуалий мне упрекает, мы вчера обсуждали, значит, учебники по завязыванию шнурков, да, он пишет, это говорит, человек, ратовавший за учебник по завязыванию шнурков. Я сейчас точно понимаю, вот сейчас, и это появилось у меня сразу после окончания аспирантуры, что надо было, конечно, учиться во время учебы. Ну, как ни странно, понимаете? Но это мысль, несмотря на ее тривиальность, кажущаяся, это только кажущаяся, понимаете? Потому что действительно молодым людям хочется и новые кроссовки, и новый телефон, и пойти, и девчонку сводить, значит, в рестик-клуб или куда угодно. Но это в каком-то смысле тоже правильно, потому что это нарабатывание опыта. Но если мы говорим про учебу, конечно, учеба должна быть первичной.
3: Да, и некий баланс даже в сторону там подработок каких-то должен быть соблюден, если вдруг средств не хватает, поскольку идем мы работать в университете не от хорошей жизни.
2: Совершенно верно, да, совершенно верно. Но иногда некоторые, да нет, там есть и примеры, когда молодые люди стремятся к самостоятельности, несмотря там на состоятельных родителей, например, да, могут, так сказать, пойти работать для того, чтобы продемонстрировать эту самую самость. Но чаще, и в большинстве случаев это все-таки действительно не от хорошей жизни. Да. Просто потому что нуждаются.
3: Вопрос дискуссионный, я пока предлагаю к следующей теме.
2: Да, многоточие, как обычно, у нас в больших темах. Ну, посмотрим, что из этого выйдет лет через
3: 20.
2: Да, 15. А, все, следующая тема, погнали. Фантастика, да?
3: Фантастика еще какая, причем обычно, знаешь, вот такие темы люди воспринимают очень по-разному. Зависит от типа характера. Оптимисты, пессимисты. Реалистов, я думаю, тут быть не может, поскольку мы пока о гипотетических вещах рассуждаем. Опрос показал, что 30% россиян не против пересадки мозга в молодое тело-клон для продления жизни.
2: Напишите нам, вы не против, слушатели дорогие, вы не отвлекайтесь от дорожного движения, надиктуйте, может быть, там есть такая функция, чтобы... значит, звук переводить в буковки, напишите нам, вы не против, если ваш мозг, с вашего желания, это важно, пересадит в молодое тело-клон для того, чтобы продлить ваше существование. Значит, 42% опрошенных выступает за полный запрет клонирования вплоть до уголовной ответственности. 42%. Это наибольшее количество респондентов так отвечает. 30% считают, что тотальный запрет не нужен, но необходимы жесткие ограничения. 15% не видят необходимости в юридических запретах. 13% участников опроса затруднились дать точный ответ. Значит, цели, которые россияне одобряют, ради которых одобряют клонирование, 80% говорят, что это нужно для выращивания отдельных тканей и органов с целью трансплантации, 30% для вот то, что мы сказали, пересадка, а еще 12% для общего увеличения численности населения.
3: Это очень интересный ответ, конечно. Давай с экспертом поговорим. С нами на прямой связи футуролог Валерия Прайт. Валерия, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Вы к какой категории относитесь? Значит, те, кто выступает за запрет клонирования, тотальный запрет, необходимость?
6: Не нужен запрет, нужно реальное регулирование, и то только потому, что эта технология на людях недоотработана. Вот животных прекрасно клонируют. Кошек, собак, коров, верблюдов и так далее. Там уже очень хороший результат. А клонировать людей не занимались. Вот надо на макаках отработать, на обезьянах, и клонировать людей. У нас действительно людей мало в стране. Кроме того, напоминаю, есть пары, которые не могут иметь детей. Пусть клонируют кого-нибудь, мужа или жену.
3: Знаете, я в таком случае обычно вспоминаю анекдот. Очень хотел двойника, чтобы он ходил за меня на работу. Двойник появился, сидим вместе, ждем тройника, чтобы он тоже ходил.
6: Да, это очень мило. Кстати, многие люди мечтают сделать себе клона, чтобы он им помогал. Но клон-то это он рождается младенцем. А вот другое дело, если напечатать, например, тело человека и в него пересадить мозг, почему бы и нет, если уже начинают печатать и на 3D-принтерах, биопринтерах или в биореакторах различные органы. Со временем смогут прям вот тело напечатать, но без мозга, и пересадить старый мозг в молодое тело. Омолодитесь.
2: Вот смотрите, несколько сообщений к нам пришло. Во-первых, Дмитрий, конечно, вам повезло, а сейчас бы получили такой подзатыльник, если бы жена рядом была. Я бы жене омолодил бы тело, говорит Дмитрий. Это как раз к вашей вот этой вот истории, да, распечатать новое тело жены. А мозги новые, Дмитрий, может быть, тоже жене? Что-то подправить или нет? Или оставить мозги прежними?
3: Это вмешательство в личность уже.
2: А в тело это не в личность вмешательство?
6: Вы знаете, если жена согласится, то почему бы нет? Кроме того, мозг можно омолаживать с помощью натропов, различных лекарств, тренировок. Поэтому
2: куда ты денешь этот опыт, вот этот вот, который делает из тебя пожилого человека?
6: Денется, он останется в голове.
2: Вот. Зачем же тогда омолажать мозг?
6: А зачем ему стареть и умирать?
2: Только с точки зрения биологии, да, вы имеете в виду, чтобы... И еще тут против, конечно, я за винчестер в работе с моим сознанием. Можно апгрейд делать, можно мультиплицироваться. И в этом смысле это тоже действительно один из разворотов в этой теме. А зачем нам тогда вообще нужны эти тела, которые нужно бесконечно что-то с ними делать, там модифицировать и так далее? Перенес вон в коробочку, на флешку со свое сознание, мышление, и пусть там где-то оно существует.
6: Роботизированное тело киборга. А почему нет? У нас есть искусственные руки, ноги и так далее. Вообще потенциально искусственное сердце может при должном уходе и техосмотре работать гораздо больше, чем естественное мясное и так далее. Да, это тема. И люди к этому тоже идут. И возможно, что наши искусственные тела будут лучше биологических. Но пока у нас есть биологические. Угу. Поэтому рассматривается клонирование. Выращивание тканей – это уже прямо на подходе. Клетки так вообще клонируются. То есть это рождающаяся технология. А, как я сказала, животные вообще коммерчески клонируются. Вы можете отклонировать кошку, собаку, беговых верблюдов, лошадей клонируют.
3: Валерий, давайте вернемся к опросу. 42% выступили против. Я их в какой-то степени понимаю, потому что, с одной стороны, это выглядит как вмешательство человека в те материи, которые долгое время находились на уровне буквально сакральном, когда мы вмешиваемся в божественное провидение, о том, что у нас есть жизнь, у нас есть смерть, этот цикл не стоит прерывать, потому что будет что-то плохое.
6: Пусть такие люди не лечатся. Вы же знаете, потому что всю историю человечества переливания крови не было, хирургии не было. Это просто такой феодальный взгляд, который я даже учитывать не собираюсь. Многие люди, во-первых, не знают, не понимают, осмотрели страшилок и отвечают, не думая, потому что многие люди за запреты, а вдруг станет хуже. А вот их это не коснется, помрут они раньше.
2: Мы знаем, что есть много, на самом деле, людей, которые выступают против трансгуманизма, потому что говорят, что за этим потеряется человек. В его, первооснове. А что бы вы ответили таким людям, Валерия?
6: Трансгуманизм – это прекрасное мировоззрение, самое передовое, самое лучшее. Потому что человек не является вершиной эволюции. Он очень несовершенен. Его надо улучшать. И технологии позволяют нам это делать.
2: А
6: это
2: вот,
6: будет.
2: Ручка. Вот смотрите, да, это тоже любопытно. Недавно вот пост, например, у меня был, там профессор анатомии выступила и сказала, что человек, конечно же, никакой не венец природы, не вершина эволюции, поскольку у него очень много багов. Но мы сейчас не будем там про зубы восьмерки говорить и аппендикс, да, но в том числе, как там устроен наш глаз, что у нас есть там, значит, темное пятно, которое там не видит, и мозг вынужден подстраиваться. Потом слишком узкий таз, у нас слишком много мозгов, поэтому роды для женщин всегда несут опасность. И это несовершенно с точки зрения природы и биологии. Но все равно ведь, так сказать, найдутся люди, которые скажут, ну это же естественно, а мы вмешиваемся и делаем противоестественные какие-то вещи. А о последствиях мы можем всерьез, не зная этих последствий, говорить?
6: Ну, какие последствия? Они были социальные, медицинские. Медицинские обычно технологии выпускают тогда, когда она уже пройдет там клинические испытания и так далее. Тогда последствия, извините, принимайте таблетки, там написаны, какие могут быть последствия. Да. Социальные, они управляемые последствия. А те, кто против, так сказать, неестественно, пусть идут жить в пещеры. Для людей, естественно, было жить в пещерах. Вперед в пещеры. Без посудомоечных машин, без ничего, без лекарств. Вот туда пусть они идут, и там потихонечку помрут. Вот тогда все будет хорошо.
3: Валерий, потому у нас эти люди, полминутки глупые. Буквально остается. Меня в этом случае, как человека, больше волнует вопрос ограниченности ресурсов. Потому что, как правило, те блага медицины в первую очередь получают люди определенного социального круга. Не произойдет ли так, что мы получим когорту там бессмертных богов, которые будут управлять всем человечеством в таком случае?
6: Давайте постараемся, чтобы не произошло. В конце концов, у нас государство вводит уже в практику достаточно дорогие медицинские технологии, которые можно получить по ОМС бесплатно. Давайте будем надеяться, что так оно и будет впредь.
2: Но практика, как раз опыт показывает, что все передовое, так сказать, достается не бедным. Мягко говоря, да. Но сначала, да. Спасибо большое. Футуролог Валерия Прайд была с нами на прямой связи. Дмитрий реабилитироваться пытается, говорит, что полюбил жену за мозги, поэтому, конечно, мозги бы не поменял. Да, но попытка зачтём. Спасибо большое. Все, прерываемся на выпуск новостей и продолжим скоро.

Угроза для отношений Армении с Россией. Контекст. Приведут к негативным последствиям для армянского народа. К такому выводу пришел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя действия Никола Пашиняна. По мнению Медведева, Ереван – один из крупнейших выгодоприобретателей от участия в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Однако премьер поставил отношения с Россией под прямую угрозу. В Кремле заявляют, членство Армении в ЕС обернется потерей выгодных условий сотрудничества с Москвой. В прошлом году армянский парламент одобрил закон, фиксирующий курс на вступление в Евросоюз. А в мае этого года в Ереване состоялась встреча Европейского политического сообщества. На ней присутствовали десятки делегаций из Европы. Звучали обвинения в адрес России. В Армению приезжала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, настаивающая на ревизии отношений с Москвой. Владимир Путин призывает Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Президент не раз подчеркивал, что одновременное нахождение в таможенном союзе с двумя различными объединениями невозможно. Пора определяться. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио «Спутник». Новости».
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия продолжит требовать от управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка жесткой и бескомпромиссной реакции на преступления Киева против мирных граждан. Об этом заявили в посредстве России при ООН в Женеве. Ранее там сообщили, что направили Тюрку письмо с требованием категорически осудить атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек, и другие удары боевиков по гражданскому населению России. Кроме того, Москва подчеркнула, что удар по колледжу — это прямое нарушение Женевских конвенций. Украина не только нанесла удар по колледжу в Старобельске, но еще и глумилась над этим, заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что заявление российского МИДа об ударах по Киеву было нацелено на информирование международного сообщества, чтобы потом не было претензий к Москве. Ранее в дипломатическом ведомстве заявили, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые работают в интересах ВСУ. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР, кроме как терактом, назвать нельзя. В современной войне таких случайностей не бывает. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что ВСУ совершили несколько атак по одному месту. Шойгу добавил, что нельзя не удивиться отсутствию реакции европейских стран-членов Совбеза ООН на эту трагедию. Анонимное письмо стало основанием для остановки, досмотра и задержания машины митрополита Илариона в Чехии. Об этом заявили его представители. Защита, подчеркивается в сообщении, хочет установить содержание анонимного письма. Чешская полиция в воскресенье задержала митрополита и поместила его под стражу по подозрению в хранении наркотиков. Илариона посетили адвокат и российский консул. Накануне допрос священнослужителя продолжался более 6 часов без перерыва. Иерарх остается под стражу, но может быть арестован на месяц. 7-я Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября в столице в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. В рамках события запланированы показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов. Также все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете. Отмечается, что прошлые сезоны проекта объединили около 1000 российских и зарубежных дизайнеров. Благодаря 6-й неделе моды представители индустрии подписали более 70 соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: 13.33. Продолжаем прямой эфир. Михаил Алимов, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте.
8: Да, привет-привет. У нас важная тема. Это заявление директора ФСБ России Александра Бортникова. Он выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. Во-первых, он отчитался о действиях наших правоохранителей, которые совместно с белорусскими спецслужбами предотвратили попытку ввоза на нашу территорию более 500 взрывных устройств.
7: И не только с белорусским, в содействии с белорусским КГБ Бортников сказал, что есть также опыт взаимодействия со спецслужбами других стран республик и соучастников Содружества независимых государств. Но о них, так сказать, пока нет. Как это? Ну, не надо говорить, типа, так сказать, в рамках оперативных каких-то оперативных дел.
8: Да, потому что все-таки работа в отношении именно нас с задействованием территории Белоруссии, вот только что мы прочитали также на лентах новостей попытки Киева ударить беспилотниками уже по белорусской территории, которая замаскирована под случайные прилеты. То есть как будто бы целенаправленно идет эскалация со стороны Украины именно в сторону наших ближайших соседей. Я, правда, понять не могу, для чего. Вот я, сколько мы это обсуждаем, я не могу понять, для чего сейчас Украине втягивать еще и Беларусь в этот конфликт напрямую.
7: Но они же, так сказать, Зеленский говорит прямо, что они боятся, так сказать, боятся того, что Беларусь тоже втянется в войну против Украины. Может быть, как-то это связано с этим. Хотя Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно заявлял о том, что Беларусь, Минск не будет втягиваться в специальную военную операцию, не будет до тех пор, пока, так сказать, не возникнет какой-то угрозы или прямых ударов со стороны ВСУ по Республике Беларусь.
8: Вот значит, сейчас говорит, как будто бы попытки ударов-то случились, Жень.
7: Украина пыталась атаковать Беларусь. Украинские дроны 116 раз за неделю пытались пресечь границу Белоруссии. БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры, понимаешь? Здесь тоже, ведь речь идет не о территории там Минска, но я пытаюсь расшифровать как-то или понять, или предположить, да, что будет точнее. Значит, пограничная инфраструктура, прикрываясь случайными элементами, об этом говорит госсекретарь Совбеза Республики Вольфович. БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь случайными залетами.
8: То есть пока напрямую ударов не было. Так, коллеги сообщают, что к нам присоединился кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов. Сергей Сергеевич, здрасте. Так, у нас, я так понимаю,
7: опять оборвало, да,
8: небольшие технические сложности. Тогда давай еще пару заявлений Бортникова обсудим.
7: Или Вольфовича я предлагаю.
8: Давай Вольфовича тоже, да? Пока.
7: Значит, это просто одна из последних. Да, вот, Сергей Сергеевич, слышно нас? Видно, слышно?
9: Да, я слышу.
7: Вижу, да, да. Салют, добрый, да, день. Здрасте. Значит, Вольфович говорит, на территорию Беларуси пытаются проникнуть шпионы ВСУ. Что касается незаконного пересечения границы украинцами, бегущими от принудительной мобилизации, то это тоже проблема. За последний месяц задержано 76 таких нарушителей, часть из них это шпионы с конкретными задачами. Вот Михаил, мой коллега, задавался вопросом, почему вот сейчас, да, в последнее время происходит, так сказать, обострение на украинско-белорусской границе. Ну и, в принципе, мы слышим и заявления от Зеленского и прочего-прочего. Значит, место и роль Беларуси вот в конце мая 26 года. Давайте обсудим проведение специальной военной операции.
8: Так, я так понимаю, пока переподключаю также коллеги нам Сергея Сергеевича, сегодня со связью что-то происходит. Еще тоже интересно, что учения же у нас недавно проходили, как раз специальное совместное ядерное учение, да. Видимо, каким-то образом мы пытались, если не пресечь то, что, видимо, в дальнейшем будет происходить, то, может быть, как-то хотя бы оттянуть, может быть, остудить горячие головы, потому что, ну, действительно, сейчас и из таких неприятных событий, событий, которые на этом направлении происходят. Вчера в Калининграде была, насколько я помню, объявлена опасность беспилотников. Впервые за все время специальной военной операции там аэропорт закрывали. То есть как будто бы целенаправленно происходит эскалация именно в направлении Белоруссии, именно в направлении нашей Калининградской области, там и Прибалтика, там и Киев. Какие-то интересные события как будто разворачиваются.
7: Ну да. А, все, да, по телефону.
8: По телефону, будет. Да, вызвали. Сергей Сергеевич, слышите нас?
9: Да, слышно, идеально.
7: Да, но давайте про роль, значимость Белоруссии, почему вдруг сейчас как будто бы обостряется тема Белоруссии в контексте проведения СВО. Мы слышали заявление там и от Зеленского, и вот сегодня слышим заявление от Вольфовича и по поводу беспилотников, которые со стороны Украины летят и пытаются повредить пограничную инфраструктуру, и про шпионов, также говорит Вольфович. Почему сейчас, так сказать, вот эта тема получила какой-то дополнительный резонанс?
9: Ну, совершенно очевидно, что Запад, который ведет эту войну, пробует разные театры военных действий. Вот если мы посмотрим карту, мы увидим несколько новых очагов напряженности. Начнем с Дальнего Востока. Япония изменила статус вооруженных сил. Полумиллионная армия, насыщаемая передовым вооружением. Возникает вопрос, для чего? Я отвечу заранее, это по нашу душу все происходит. И это все в едином плане, который мы сейчас с вами обсуждаем. Вот ближайшая точка в этом плане, это, конечно, Белоруссия и Калининград. Почему эти точки связаны? Во-первых, Балтийское море. Для них это, конечно же, театр будущих военных действий. Они рассматривают не теоретически, а практически переход реки в районе города Советский в Калининградской области, значит, со стороны Литвы. И начало, ну, для них абсолютно там реалистичный сценарий – это начало сухопутных боевых действий в отношении Калининградской области. Вот делаться это будет руками наемников с Украины, которые будут переодеты в форму НАТО. Это то же самое сейчас происходит на территории Эстонии, на границе с Псковской областью, где 18 тысяч военнослужащих Украины в форме НАТО уже расселены по ближайшим населенным пунктам, по деревушкам. Вырублен весь лес, зарыты капониры, подведена железная дорога, которая сейчас расширяется, вся ветка, чтобы было удобнее сгружать бронированную технику для атаки в Псковской области. Вот. То же самое Белоруссия. Белоруссия, конечно, для них наиболее желательная точка. Почему? Потому что тогда можно активировать Польшу, и тогда можно начать локальные боевые действия в отношении Белоруссии. Под этим предлогом Калининград. Далее атака со стороны Эстонии на приграничье, уже новое приграничье, это Псковская область. И все. И таким образом все будет уложено в единую логику проведения тех боевых действий, которые мы с вами наблюдаем, к сожалению. Поэтому то, что они сейчас делают, это называется совершенно специальным термином, это зондаж. Они смотрят систему наших реакций. Они, причем реакции не медийных, естественно, а военно-политических. Это заявление, это реакция внутри политического руководства. Это трезвость оценки их шагов. То есть воспринимаем мы их как серьезно или нет. И как мы реагируем с точки зрения передвижения вооруженных сил. Вот что происходит.
8: Учения недавние российско-белорусские, наше заявление официальных лиц о том, что мы больше не будем сдерживаться, если произойдет то, о чем мы с вами говорим. Это наша реакция на этот зондаж. Не остановит она их?
9: Ну, давайте так. Есть у них и у нас с вами в новейшей истории очень плохая история. Это вход их на территорию Курской области. Мы должны понимать смысл этого входа, он очень важен для них. Они таким образом поняли, и не только они, в первую очередь американцы, британцы, немцы, французы и прочее шобла, они осознали в полном объеме, что вход на территорию ядерной державы с территории бессмысленного гибридного государства не позволит стране, у которой есть ядерное оружие, нанести удар туда, откуда исходит инициатива. Мы не могли нанести удар в Лондон или в Нью-Йорк с Вашингтоном. Почему? Потому что у нас, кроме разведданных, нет никаких оснований. Казус Белли по разведданным не строится. Вот. Соответственно, они пощупали, они поняли, что ответ только расширение обычных сухопутных действий и ничего больше. И на этом основании они, естественно, планируют все дальнейшие действия боевые против России. И вот тот сценарий, который я описал, он вот в таком виде и будет происходить. Никто даже в страшном сне среди нашего политического руководства не представляет себе нанесение превентивного ядерного удара, например, по Таллину. Потому что какой смысл? Ну, сожжем мы Таллин, а дальше что? Дальше ничего, они продолжат действовать. Соответственно, мы сейчас показываем им просто в данном случае наличие инфраструктуры на тот случай, если последствия ведения против нас боевых действий будут в своей перспективе рассматриваться как необратимые. Вот тогда, естественно, мы будем сжечь все, что попадется под руку. Это совершенно осознанно будет делаться. И поэтому, естественно, мы это делаем сейчас для того, чтобы показать им, что у нас есть главное – инфраструктура. Воля тоже есть, но воля не на сиюминутные решения, не на там какие-то легковесные, потому что нанесение превентивного ядерного удара – это, собственно говоря, уже страничка из книги «Апокалипсиса».
7: Сергей Сергеевич,
9: открывать или нет, да.
7: Да, про Беларусь еще пару слов. Я просто, мы вот вспоминали там заявление лидера белорусского Александра Григорьевича Лукашенко, который говорил, что Беларусь не планирует отправлять свои войска в Украину, в этом нет, президент белорусский не видел необходимости. А также Александр Григорьевич говорил, что Беларусь или армия Беларуси, да, вступит в конфликт только в случае пресечения украинскими войсками на белорусской границе. Вот я снова возвращаюсь к этим заявлениям Вольфовича, которые сегодня прозвучались по поводу массированных там атак беспилотниками и по поводу шпионов, которые проникают на территорию Беларуси со стороны Украины, часто под видом беженцев. Вот все-таки, так сказать, нужно ли сейчас, есть ли возможность, есть ли необходимость, так сказать, и от чего это может зависеть, вступление Беларуси в ход специальной военной операции?
9: Вот для того, чтобы сохранить мир, вот чтобы не кидаться шапками сейчас в разные стороны, а вот именно мир сохранить, а это наша главная задача. Чтобы не совершать ошибок, да, исторических, и не расширять там зону мобилизации и так далее. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы Белоруссия в войну не вступала. Это наша стратегическая задача. Больше того, локализация театра военных действий, чтобы не было Третьей мировой войны, это тоже наша стратегическая задача. Поэтому Александр Григорьевич делает, на мой взгляд, все очень правильно. Во-первых, у них, вот когда делаются подобные заявления там диверсионной активности, я прям хочу похвалить вот в эфире, мы не представляем себе, насколько эффективны спецслужбы Белоруссии. Вот если мы вспоминаем советские фильмы про КГБ СССР, вот лучшие традиции, помноженные на высокие технологии, на абсолютный патриотизм, это современное КГБ Белоруссии. Поэтому то, что они говорят и делают, это, на мой взгляд, там абсолютно блестяще. Это первое, важное. Второе. Они, естественно, делают все возможное, чтобы проведением острых, наступательных, оперативно-боевых операций, а это только они делают на постсоветском пространстве этот вид деятельности оперативной, то есть выезд за границу, подвербовка, выход на объект оперативного внимания, захват этого объекта и перевозка на территорию Белоруссии. Например, вот подобные вещи. Это делает только Белоруссия. То есть их боится. Боится Польша, их боится Европа. Все хорошо понимают, что белорусы не дети. То есть эти совсем не будут рассказывать никому про красные линии. Поэтому в целом идет со стороны Запада вот то, что мы с вами сейчас наблюдаем и обсуждаем. Даже не зондаж, а такая постоянная провокация вялотекущая по разным спектрам. Им нужно сделать так, чтобы прощупать бреши, чтобы в эту брешь заползти и попробовать хоть что-то сделать с Белоруссией. Очевидно, что четкого плана и понимания, что делать с Белоруссией, у них нет. Но есть очень важный, интересный индикатор просто для осмысления. Обратите внимание, вот это вот, хотел ее назвать нецензурно, вспомнил, что я на радио, Тихановская фамилия у нее. Uh-huh. Вот этот вот пончик поехал вчера в Киев. И возникает вопрос, зачем? Это говорит о том, что если бы вопрос попыток дестабилизации внутриполитической ситуации был закрыт, как в России нет оппозиции, потому что им опираться не на кого сейчас, в Беларуси эта тема не закрыта. И Тихановскую активируют сейчас по той простой причине, потому что пока Тихановская вот болтается по миру, мы должны с вами понимать, что это означает, что западные спецслужбы видят внутреннюю опору в Беларуси на дестабилизацию внутриполитической ситуации. Каким путем? А вот это уже немножко тут все по-другому будет выглядеть. Поэтому им нужна агентура, диверсанты. То есть это будет путь, скорее всего, сирийский. То есть вот мы когда с вами рисуем некие макеты, да, там, проекта оранжевых революций, мы должны понимать, что существует еще такой проект, как Сирия, когда тоже была оранжевая революция, были повстанцы, были люди, недовольные Башаром Асадом, только эти люди почему-то взяли очень быстро тяжелое вооружение и начали кровавую бойню, которая до сих пор не останавливается. Вот, собственно говоря, для нас и для Беларуси готовится именно этот сценарий. И если у них нет миграционного засилия, там опора делается на эти, ну, давайте их назовем, террористические ячейки, которые КГБ Беларуси активно выявляет, и там идет тяжелая работа, то у нас, конечно, это среда мигрантов. И тут у нас есть о чем подумать и поговорить.
8: Вот как раз говоря о мигрантах, заявление Бортникова по поводу того, что у нас активизировались террористы, которые вербуют трудовых мигрантов. Мы сейчас вводим ряд мер, посвященных контролю над миграционному, хотя ряд экспертов называют их пока еще не совсем эффективными. Как нам в таком случае это пресекать? Исключительно работа спецслужб, или нужно еще сильнее усложнять доступ для граждан иностранных? Каким образом вот, соблюсти баланс между необходимостью привлечения трудовых ресурсов и привлечением ресурсов, которые занимаются совсем не тем, чем должны?
9: У нас в обществе эксперты даже поделились на две части. Те, кто кричат «все пропало» в сфере миграции, и мигранты вокруг всех убивают, насилуют, и те, кто трезво оценивает ситуацию. Вот я ко второму меньшинству отношусь. Я трезво оцениваю реальную миграционную ситуацию в России. Она напряженная, но не катастрофическая. Потому что я напомню, что мигранты совершают не более 4% всех преступлений в России. Удельный вес женской преступности почти 17%. То есть если уж кричать о катастрофе и с кем надо бороться, то это с женщинами. Они аж целых 16% преступлений совершают. Вот, но это я уж так, ладно. На самом деле проблема здесь вот какая. У нас для того, чтобы определить четко, с кем мы должны бороться и кого бояться, мы должны выделить очень четкий сегмент миграции. Это точно не дворники. Это нелегальные мигранты, а также сбитые из мигрантов террористические и иные группировки, которые имеют все признаки организованной этнической преступности. Так вот. Они находятся на таком высоком финансовом и конспиративном уровне, что борьба с ними невозможна без использования самого острого госинструмента оперативно-розыскной агентурной работы. По компетенции это не компетенция ФСБ. Этим должно заниматься МВД России. В МВД в этом году создано специальное подразделение в Федеральной миграционной службе. Это отдельное прям подразделение с главком и с территориальными структурами, которое наделено правом оперативной работы и дознания. То есть об этом мало говорят, но сейчас эта работа очень тяжело, скрипя, но разворачивается. Вербуются люди, внедряются люди. То есть идет огромная просто масштабная работа по насыщению вот этого напряженного участка миграции, организованной этнической преступности миграционной. Она, кстати, не только миграционная, они же там все перемешаны, и там главный принцип этнический. Вот, по насыщению вот этими источниками. Соответственно, мы ожидаем первые результаты вот декриминализации в миграционной сфере к концу года, не раньше. Потому что все разработки, которые заведены с момента начала службы, закончатся в течение одного года. Просто это такой срок по закону. Вот, соответственно, вот первые результаты мы ощутим в конце года. Вот и это единственный вариант. С точки зрения запретов и контроля у нас, я вам могу сказать, что если бы мы сели и посмотрели, что сделано, вы бы сильно удивились, потому что мы добились сегодня абсолютно беспрецедентных мер. И, например, среднеазиатские мигранты, у них есть куча роликов, когда они сравнивают, например, поездка в Германию и в Москву, куда лучше. И они все до единого сходятся к мысли, что в Россию точно ехать не надо. Здесь просто кошмар, караул, засилие, контроля, и невозможно работать. Все едут сегодня в Европу, и слава богу. Но я скажу от себя, усиливать надо давление, контроль и так далее. Все, что делает Москва, это все, на мой взгляд, надо тиражировать на регионы России, и тогда у нас будет порядок.
7: Ну да, это справедливо. Конечно, порядок нужно наводить внутри ведомства, потому что все те чудовищные случаи, которые мы знаем, конечно, это, так сказать, не наша собственная недоработка. Злой умысел будет всегда. Важно, да, оперативно на него отвечать и даже предупреждать. Значит, есть еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить. Угу. Совет глав спецслужб СНГ одобрил использование ИИ в работе органов безопасности. С одной стороны, мы знаем, что, значит, никакой искусственный интеллект не заменит ни одного там сотрудника безопасности. С другой стороны, наверное, так сказать, современные технологии, новые технологии могут действительно быть таким важным подспорьем. А где именно, вот с вашей точки зрения, так сказать, вот что можно доверить ИИ?
9: Да, я вам могу сказать, что если наши спецслужбы сегодня не начнут интенсивное вливание средств и образовательных технологий в освоение ИИ в деятельности безопасности и правопорядка органов, да, то мы просто будем отброшены в прошлое. Вот я вам приведу пример. Нанесение ударов по Ирану моделировалось с использованием глобальных технологий искусственного интеллекта. Это было просто для меня абсолютной фантастикой, потому что нанесение удара по одной из точек планировалось искусственным интеллектом по совершенно другим соображениям, не по военным. То есть им нужно было напрячь те или иные социальные слои, вызвать нестабильность и так далее. Вот что Бортников сегодня сказал? Он сказал, что Запад моделирует точки напряжения в России, для этого моделирует те или иные события. Простой пример. Они нанесли буквально на днях массированный удар по Химкам, мы помним, по нашему Подмосковью, по северу. У этого не было никакого военного смысла, но был смысл подрыва доверия населения к действующей власти, расслоение населения, у них была задача вызвать недовольство широких слоев патриотических блогеров, которые...

0: Страна героев. Виталий Щур. Инженерная разведка – важнейшая составляющая успешного продвижения войск и ведения боевых действий. Старший прапорщик Виталий Щур в составе тактической группы добывал информацию о местности и ее инфраструктуре, а также состоянии и возможностях подразделений противника. Это было необходимо для выстраивания оптимального маршрута следования колонны российских вооруженных сил. В одной из лесопосадок Виталий обнаружил засевший в засаде минометный расчет ВСУ, о чем незамедлительно доложил командиру. Немедля ни минуты наши бойцы вступили в бой с врагом. Несмотря на начавшийся массированный минометный обстрел, прапорщик Щур с боевыми товарищами продолжали уничтожать противника, грамотно и оперативно меняя позиции. Очередной залп украинского расчета привел к ранению нескольких российских военных. Не теряя контроля над ситуацией, с риском для жизни, Виталий вынес раненых бойцов с поля боя и оказал им первую помощь. Они были спасены, а сам прапорщик продолжил боевые действия. Часть вражеских сил была уничтожена, другие бежали. Профессиональные и мужественные действия прапорщика Щура не позволили атаковать нашу колонну и сорвать ее продвижение. Страна героев. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: 2 часа дня в российской столице, в Самаре 3 часа дня, в Бишкеке 5 вечером. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Владимир Путин назвал преступления, которые не должны иметь срока давности. Сергей Шойгу рассказал, какой сценарий отрабатывают на учениях страны НАТО. Стало известно, что будет с имуществом россиян-правонарушителей, уехавших из страны. Об этом и не только. Подробнее далее. Принцип о сроке давности не должен применяться к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях он необходим, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с президентом Общероссийской общественной организации Российский союз промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Глава государства отметил, что этот вопрос, в том числе по приватизационным сделкам, обсуждается на протяжении нескольких лет.
1: Есть только один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества.
0: Президент добавил, что постарается сделать так, чтобы соответствующие решения были приняты в самое ближайшее время. Он также поддержал идею организации о создании вместо вакантной должности бизнес-омбудсмена автономной некоммерческой организации по защите прав предпринимателей. Страны НАТО на проводимых учениях отрабатывают сценарии нанесения ударов по союзному государству России и Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Западные страны, по его словам, не скрывают свои агрессивные планы в отношении России и Белоруссии. Кроме того, во многих государствах Европы стремительно возрождается нацистская идеология. Активно переписывается история Второй мировой войны. Шойгу подчеркнул, что Белоруссия остается ближайшим союзником, с которым Россию связывают не просто добрососедские, а поистине братские отношения, общая история, культурное и духовное родство. Заявление Министерства иностранных дел России об ударах по военным объектам в Киеве носило исчерпывающий характер, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее МИД России выступил с заявлением о переходе к нанесению системных ударов по военно-промышленному комплексу и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве в связи с этим рекомендовали покинуть город иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий и представительств международных организаций. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. А в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета. Закон вступит в силу с 1 сентября. Задержанного в Чехии митрополита Илариона отпустили на свободу. Временному поверенному в делах Чехии заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита, сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Там уточнили, что Москва требует освободить священнослужителя и прекратить гонения на представителей РПЦ в республике. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
3: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
4: Добрый день.
3: Ну, вроде бы детективная история с задержанием митрополита Илларионова в Чехии закончилась. Хотя, может быть, и не закончилась. Не знаю, может быть, что-то еще последует. Его отпустили. То есть его задержали. Днем ранее нашли какие-то контейнеры с белым порошком по анонимному письму, которое куда-то там в правоохранительные органы прислали. Наш МИД, конечно же, отреагировал, сказал, что это провокация, потребовал освобождения. Ну, в общем, в итоге отпустили его. Хотя были 6 часов допроса, там кто-то писал, что ему есть не давали и так далее. Вот если смотреть на всю эту ситуацию, считаете ли, во-первых, это политическим актом, скажем так, так? Или все-таки это некая уголовная... уголовный момент, ну, расследуют какие-то там деяния и так далее, разобрались, отпустили. Или все-таки это политика, с вашей точки зрения?
4: Ага, политика, безусловно. Поэтому сам по анонимному письму, значит, задержать митрополита и найти у него там десятки контейнеров, непонятно с чем, потом отпустить. Ну, понимаете, если бы они его нашли бы понятно с чем, то они бы его бы не отпустили. А послали бы МИД далеко, значит, и сказали, ну, извините, значит, вот доказательства, вот следствие, значит, пока будет сидеть. Значит, если не докажем, тогда выйдет на свободу. А когда, значит, находят то ли с зубным порошком, то ли вообще непонятно с чем, и находят ли, да, и по анонимному письму. Ну, согласитесь, значит, самое... анонимное письмо, разоблачающее крупного наркокурьера в лице митрополита, значит, который, ну, фактически возглавляет сейчас, насколько я понимаю, православную церковь самого в Чехии. Значит, это на, это самое, на уголовную историю очень не похоже. Да? Вот. То есть вы же не будете рассказывать всем встречным и поперечным, да? Что вы что-то везете куда-то, если вы будете везти, правда? Значит, а если пришло анонимное письмо, то человек должен знать, что, где, когда, в каком количестве, где лежит, если не сразу все нашли, да, правда? Значит, соответственно, вы тогда знаете, кто это сделал. А раз вы знаете, кто это сделал, то это знают все.
3: Не, ну если в анонимке было написано, лежит там, они же не знают, кто это сделал. Это же анонимка.
4: Они чехи не знают, да. А тот, кто, на кого написано, знает. Еще раз говорю, вы собираетесь перевезти там, ну, хоть контейнер валюты, там, хоть контейнер наркотиков, хоть что угодно, контрабандный через границу. Вы ходите к каждому встречному поперечному и рассказываете, вы знаете, что я буду везти? И знаете, где это будет лежать, да? Я сейчас вам расскажу. Нет. Вы, если с кем-то и советуетесь, только с ограниченным кругом лиц, заинтересованных в этой перевозке. Их очень мало, этих людей. И тут вдруг, значит, кто-то левый, пишет письмо, причем у него есть время узнать все это, написать письмо, отправить его по почте вот самую, в чешскую полицию, значит, а те потом находят все это. Ну, в общем-то, шито белым. Это точно так же, как это самое. Они когда-то жаловались, что самое ФСБ взрывает у них склад. Они даже не смогли разобраться, что ФСБ по конституции работает внутри России, а за пределами работают другие спецслужбы. Значит, или как там англичане жаловались, что на их территории травят всех, включая котов. Значит, ну, коты действительно пропали, значит, но больше ничего не доказать не смогли. Когда их попросили показать живыми людей, которых они вроде бы спасали, значит, этих людей больше никто так и не видел. Да? Значит, ну, это все история, значит, одного и того же пошиба. Когда нужна провокация, ну, организована провокация. Если она не очень убедительна, какая разница? Это для нас она не очень убедительна. Для тех, на кого она направлена, тех же чехов, она очень убедительна. Потому что, ну, если у нас поймают какого-нибудь там протестантского или католического епископа, значит, и скажут, что он там что-то там вез, значит, воровал или еще что-то, у нас большая часть населения поверит, потому что мало чего от них можно ждать. Они точно так же относятся к нам. Значит, поэтому, как пропаганда, направленная на свое население, а откуда они, с чем они борются? Они борются с православием в Чехии в данный момент, или вообще с православием в Европе они борются. Значит, это вполне работает, поэтому они и занимаются такими тем самыми...
3: То есть ложечки это,
4: да, такими глупостями. Да, ну,
3: значит,
4: они там вчера на всю Чехию написали, что поймали, значит, крупного российского церковника, значит, с непонятно чем, но знамо с чем. Значит, а сегодня его тихо отпустили.
3: И ничего не написали.
4: Да, и никто об этом уже знать не будет. О том, что поймали, будут знать. А о том, что отпустили, нет.
3: Не кажется ли вам, не очень люблю такую структуру вопроса, тем не менее, что вот эта цепь разнообразных провокаций, она уже сливается в некий постоянный поток. Если, кстати, рассматривать за это, я понимаю, что это страшная трагедия, да, вот то, что в Старобельске произошло, да, и светлая память всем, и соболезнования. Но, тем не менее, нас же провоцируют на какие-то ответы, и здесь или нет, или с Чехией, и со Старобельским, и так далее.
4: Ну, если говорить там о провокациях такого рода, как в Чехии, да, то они никогда не заканчивались. То есть они существовали всегда. Помните, еще в СССР КГБ предупреждало выезжающих за границу, что на них охотится ЦРУ. И самое главное, что таки охотилось. То есть, может быть, не на каждого первого, но на каждого второго вполне, потому что большое количество людей, значит, потом вспоминало, что к ним подходили, значит, с вербовочными подходами, значит, иностранные спецслужбы. И там, особенно из тех людей, которые что-то из себя представляли, которые могли какую-то пользу принести, информационную, научную, еще какую-то для Запада, значит, их пытались уговорить, ну, хотя бы просто остаться. Просто не вернуться в Советский Союз. Да? Ничего больше делать не надо. Просто остаться там и работать. Там, допустим, тренером по фигурному катанию. Да? Ради бога. Вот. То есть, поскольку у нас отношения сейчас хуже, чем были у СССР с Западом, СССР газом торговала, нам уже запретили, то нет ничего удивительного в том, что и провокации продолжаются и расширяются, там, и нас обвиняют во всех смертных грехах. А вот то, что случилось в Старобельске, да, это провокация несколько другого рода. И это такая же провокация того же пошиба, что провокации, когда обстреливали Донбасс, когда обстреливали наши погранпереходы уже на нашей территории, да, когда там заходили в 2014 и 2015 году украинские военнослужащие на нашу территорию и говорили, просто тут мимо шли, так получилось, угол срезали. Вот. Это попытка нагнетания дополнительной напряженности, так сказать, повышения ставок в игре. Вот. И в принципе они своего, кстати, каждый раз добиваются, да, то есть, и понятно, что каждый раз они этого добьются. Потому что если вас постоянно провоцируют, рано или поздно вы на эту провокацию ответите. Вопрос только в том, что вы сами выбираете время, место и способ ответа на эту провокацию. Ну, рано или поздно, вот сейчас стали долбить по Киеву, очевидно, будут долбить долго и упорно. Значит, и думаю, что в конечном итоге там будут достаточно крупные чеченские жертвы, потому что нельзя постоянно наносить удары и постоянно промахиваться по людям. А они все равно там появятся. Ну, хотя бы потому, что когда человек спит дома, он гражданский. Когда он пришел на работу, он вполне может работать на военном заводе. Значит, и там могут работать люди от 16 лет и до 70, если они в состоянии это делать. Значит, по-моему, сейчас уже даже это самое, и люди самое более юного возраста могут работать. Ну, то есть в этом самом, в СССР от 16 лет можно было, там, получив соответствующее разрешение.
3: Чуть не с 14.
4: Сейчас с 14, по-моему.
3: Нет, тогда, во время войны.
4: Нет, я говорю, не во время войны, в СССР, вот в мирное время, значит, с 16 лет надо было получить там разрешение соответствующих вот этих самых органов советских, да, то есть в районном совете, по-моему. Я просто помню, потому что я закончил школу в 16, а поскольку я не поступил с первого раза, я шел работать на завод, и мне надо было как раз прийти, вот, получить разрешение как для несовершеннолетнего, значит, для того, чтобы работать. Вот. Сейчас еще более юные. Ну, так на этом самом, на предприятии, которое выпускает самые дроны, на Украине вполне могут тоже оказаться и девочки и 16, и 15, и 14 лет. Значит, там, когда, опять же, когда идут массированные удары, ну, что-то отклоняется от цели, что-то сбивает, что-то не туда падает. Значит, все равно будут жертвы, и их количество будет расти. Просто постепенно. Значит, они будут с этим бегать, значит, по Европе, размахивать этим, и говорить, что там Россия их убивает, там, и так далее. Но дело в том, что каждый этап у каждой войны, да, имеет свои цели, свои задачи и, соответственно, свой механизм решения. Значит, если на первом этапе, когда российские войска заходили на Украину в 22-м году, стояла задача с минимальным кровопролитием сменить правительство на более адекватное, а лучше вообще без кровопролития, значит, то с течением времени, ну, стало понятно, что о смене власти там говорить просто не приходится.
3: Надо, метастазы, да?
4: Да, надо решать вопрос просто либо с ликвидацией государства полностью, либо с его приведением в такое состояние, чтобы оно еще долго не могло шевелиться. Значит, это совершенно другой, кстати, объем задач и, значит, другие средства по его выполнению. Значит, да, длительное время, опять-таки, старались не задевать большие города с большим гражданским населением. Опять-таки, не потому, что кто-то верил, что это население особо любит Россию, значит, а просто потому, что это было невыгодно с точки зрения информационной. Нас ждали с этими самыми, с этими ударами для того, чтобы усилить информационное и политическое давление на Россию, чтобы компрометировать ее в международном плане, так же, как скомпрометировали Израиль с Газой. То есть вначале там последовала провокация Хамас, а потом Израиль начал в своем любимом стиле стирать с лица земли Газу, а потом, значит, европейцам все это показали, сказали, видите, какой фашизм. Значит, и это самое, и резко снизилась поддержка Израиля в Европе. Например, такой же информационный фокус собирались провернуть с нами.
3: Да, извините, но я вот поначалу-то был, как бы, я понимал, израильтян, да, до того, как они начали утюжить уже прямо там с лица земли, когда они начали ответную операцию, я, в общем, был на их стороне, если честно, я не знаю, как вы. Разве нет?
4: Понимаете, еще до того,
3: со временем это же...
4: еще до того, как они начали, я в беседе с одним из как раз израильских блогеров, да, говорил, что, ну, я понимаю, что Израиль начнет, и что будет проводить так же, как проводил. Значит, и даже понимаю, почему, потому что на Ближнем Востоке там правых и виноватых нет. Там война идет так долго, что уже все смешалось в доме Облонских. Да? Вот. Но его именно на это и провоцировали, потому что это ему сейчас невыгодно в информационном плане. И вот как раз работа в израильском стиле. Помните, сколько было там ударов по Ливану, сколько было ударов по Сирии? Они же только тоже не с потолка падали, да? Значит, то есть, да, действительно, с этой территории по ним стреляли там, и так далее. Они пытались каким-то образом, значит, прекратить эти нападения. Ну вот, а с Газой у них история вообще тянется там чуть ли не пару десятилетий. И Хамас там действительно окопался прочно и провоцируют не первый раз. А вот провокация, которую они учинили тогда в этом самом, я уже не помню, в 22-м, по-моему, не, в 23-м, по-моему, году, да? Или в
3: 20... Вот это 7 октября,
4: который? Да.
3: 23-й.
4: Вот. Да, ну вот. Она вообще выходила за все, кстати, пределы. Ну, представьте себе, что если бы такое произошло бы у нас, какая была бы реакция, соответственно, населения, да и властей тоже. Вот. И, ну да, то есть то, что они начали делать, было ожидаемым. Но для них не вы. То есть они прогнозировались, программировались своими противниками и выводились вот на это решение именно для того, чтобы в результате получить отказ Европы от поддержки Израиля. Там же тоже все прогнозировалось. Европа в значительной степени стала мусульманской. Это не Европа, которая была там даже 20-30 лет назад. Значит, тем более, значит, вот это вот там постоянно, значит, пропаганда слезинки ребенка, и когда им показывают, значит, миллионы беженцев, значит, там, умирающих детей, значит, сразу же идет реакция отторжения, значит, и после этого, значит, европейские правительства вынуждены, да, под давлением своего населения отворачиваются от поддержки Израиля. И подобную шутку хотели сыграть с нами там, в 22-м, 23-м, 24-м году, когда пытались наносить удары по нашей территории, тоже террористические. Далее. И сейчас это, в принципе, было привязано к этому же.
3: Да просто, курс тот же, это же...
4: Просто, да. сейчас да, постепенно времена меняются. Украина становится отработанным материалом, ну, для США уже отработанный материал. Значит, у них сейчас идея фикс переключения на Китай. Им обострять отношения с нами неинтересно. Им интересно сейчас заключить перемирие на какой-то период, выскочить из этой, значит, свалки. Сделать вид, что их здесь вообще не было. Значит, поэтому для них это не подача. Для них это, наоборот, их подставили. Значит, для европейцев, да, они пытаются при помощи, так сказать, украинцев продолжать войну с Россией в своих интересах, но европейцы практически все, что могли, уже ввели. И европейцы заинтересованы в возвращении американцев, так сказать, на этот рынок. А американцы уже давно стали, когда им надо, прозревать и говорить, так это же террористы, это же бандиты. Вы что, смотрите, что они творят. Значит, поэтому вот у нас и реакция изменилась, да? То есть мы сразу же пригласили американцев, сказали, сейчас мы будем по ним долбить. Так что вы скажите своим друзьям, чтобы они уехали, и заодно своих дипломатов заберите. Значит, потому что, ну вот видите, значит, мы долго терпели, а теперь больше не можем. На самом деле, там, вот сейчас мы терпели 4 года, а в Донбассе терпели 8 лет. Да? А что сейчас не 8? Ну что, опять-таки, там изменилась ситуация, да? Но там мы в какой-то степени ошиблись. Мы все-таки думали, что мы в 2022 году решим проблему быстро, значит, а она растянулась надолго. Значит, ну, то есть планировалась кампания, по примеру, грузинской, только чуть дольше, потому что страна больше. Да? То есть там внутри страны есть серьезная оппозиция вроде бы как русофобскому режиму. Значит, заходят войска, армия переходит на сторону добра, там в Киеве переворот, Зеленский убегает, все прекрасно, все смеются. А получилось несколько наоборот. Да? Значит, но тоже мы выбрали время своей реакции. Наши тоже бесконечно провоцировали тогда именно на такую реакцию. И последнее наше предложение в 2021 году были: давайте мы договоримся, но никто с вами договариваться не будет.
3: Было дело.
4: Вот. Да. Вот. Значит, здесь тоже мы подошли к периоду, когда мы считаем, что те механизмы, которые сдерживали нас раньше, вот, кстати, опасения серьезной информационной реакции, в том числе наших союзников. Потому что они же тоже не всегда одинаково относились там, к нашим действиям. Значит, люди постепенно привыкают, разбираются там, и так далее. Но, поверьте мне, не в каждой стране, да, сидят такие специалисты по России, которые вот утром что-то произошло, они тут же говорят: а, мы знаем, почему это, и подробно рассказывают своему руководству. То есть везде постепенно менялось отношение и к нам, и к Украине. Значит, и к Украине отношение ухудшалось постоянно. Вот сейчас мы, кстати, выбрали момент, когда у нас совпал, во-первых, накал страстей нашего народа, который тоже не бесконечно можно сдерживать, и говорит: слушайте, ребята, не обращайте внимания. Да? Есть вещи, на которые не обращать внимания уже просто невозможно. С одной стороны. А с другой стороны, спала поддержка Украины по объективным причинам. Не потому что там, допустим, европейцы или американцы в чем-то разобрались, а потому что у них изменились приоритеты. Значит, и сейчас для них вот та же самая раскрутка скандала там, по поводу того, что Россия геноцидит Украину, для них не так интересно. Да, они будут крутить эту тему, но больше они будут крутить тему: а сейчас Украина будет мстить. Да? Угу. То есть, и больше они будут пытаться как раз наносить опять удары вглубь России, причем не только руками Украины, но подготовленные в том числе европейскими спецслужбами. То есть они сейчас будут старательно готовиться к тому, чтобы террористическая активность Украины возросла. Значит, для того, чтобы продемонстрировать, что, причем не столько нашему руководству, да, сколько населению, что а ваши удары не работают. Вот. Поэтому они сейчас постараются именно нарастить террористическую активность. Почему я говорю, что мы будем бить еще сильнее? Потому что сейчас барьер сломан, да, когда вроде как отвечали не зеркально, да, значит, стали бить по этому самому, по Украине, по Киеву, по столице, сказали об этом и сказали, что будем бить дальше. Значит, соответственно, больше никаких сдерживающих механизмов нету. Значит, ударили по нам сильнее, мы ударили сильнее по Киеву. Значит, ударили еще сильнее, значит, ударили еще почему-то там по Одессе, поэтому сам по Днепропетровску, по Киеву в 10 раз сильнее, неважно. Значит, соответственно, будет нарастать сила ударов наших по этим самым, по украинским городам, а они будут пытаться устраивать все более и более серьезные террористические провокации на нашей территории, опять-таки при помощи в том числе и европейских спецслужб.
3: А если вот оценивать с точки зрения того, что вы говорили, первый вот этот ответ, да, ведь раздалось там у разных украинских и промежуточных блогеров, не буду называть, чтобы не тетровать без конца и без края. Ага, там, значит, по гаражам, вот неизвестно куда, они его там лупят в белый свет, как копеечку, подумаешь, орешник, вот это все. Но получается, по вашим словам, если практически никто не погиб, там, по-моему, один человек.
4: Говорили, что вроде два, но не важно.
3: Да, я, конечно, понимаю, что все равно трагедия, но тем не менее, да. Значит, получается, судя по вашим словам, делали это правильно, то есть это было показательно. Показали, что есть орешник, и не один. И вот сразу там три ведь, да, запустили, да, по Белой Церкви два и по Киеву один, да, что мы можем вот что-то такое, что в на Крещатике вынесло все стекла, то есть, это, иными словами, ребята, еще сдвинем там на 100 метров, и там вообще не останется ничего. Значит, получается правильно, а у нас реакция такая, ну, да что это такое, да ерунда.
4: Понимаете, мы орешником бесконечно долбить по Украине не
3: можем,
4: будем,
3: конечно, да.
4: Потому что это все-таки ракеты средней дальности, предназначенные для Англии, Франции и так далее, они дорого стоят. И если уж на то пошло, то проще запустить по Киеву один Искандер в ядерном снаряжении, чем бесконечно долбить его орешником. Значит, результат будет тот же, только быстрее. Значит, вот, что касается их этих самых заявлений, они нарываются постоянно, сознательно нарываются на более сильные удары. У них под это, я же говорю, под это у них была рассчитана пропагандистская кампания еще 4-5 лет назад и больше. Даже больше, наверное, все 10 лет назад, когда они еще начали пропагандистскую кампанию в 2014 году, что на них напала Россия, и что у них не гражданская война, а война с Россией. Они же с тех пор воюют с Россией, да, не с 22 года, с 14-го. Значит, вот, то есть эта инерция будет продолжаться, хотя бы потому, что у них нет другой возможной реакции. С одной стороны, надо объяснять своему населению, что ничего страшного не произошло. Сколько там убили, на самом деле никто не знает. Потому что если попали по бункеру, да, военному, да, там же били и по штабам тоже, то сколько там убитых, и если не там вообще, никто сообщать не будет. Мы этого не знаем, потому что мы только знаем, что мы попали, а кто там был, в каком количестве, значит, сколько их убито, сколько ранено. Украинцы не будут сообщать об этом, потому что для них это, ну, это секретные данные, да, всегда. Всегда секретят гибель, вообще количество погибших. Да, уж количество погибших офицеров высокого ранга секретят тем более. Да, потом там по косвенным признакам мы узнаем, что кто-то где-то там начали хоронить там офицеров ВВС там, или еще каких-нибудь там из сухопутных войск в большом количестве.
3: Или кто-то в горах там оступился, ну, из иностранцев.
4: Это обычно у иностранцев происходит.
3: Я и говорю, да. Вот. Они же могли там быть?
4: Могли, конечно, могли, мог быть кто угодно. Там. Тогда мы узнаем, я говорю, по косвенным признакам, и то не узнаем точно сколько. Вот. А сейчас речь шла о том, что, знаешь, погибло гражданских там всего там один или два человека, которые неудачно мимо проходили, не в том месте. Ну, я говорю, так будет гибнуть больше, потому что чем больше ударов, да, тем больше людей будут оказываться не в том месте и не в то время. Более того, этот удар был для них достаточно неожиданным. У них ПВО сейчас, безусловно, ослабленное, но они сейчас будут думать о том, как усилить, значит, защиту ключевых точек в столице. Соответственно, что-то они будут сбивать. Ну, какие-то ракеты. Соответственно, они будут падать не туда, куда летели. Если они будут падать не туда, куда летели, то, как вы понимаете, в большом мегаполисе они будут падать в том числе и на гражданские кварталы, просто наносить таким образом ущерб. Поэтому это неизбежность. Гибель гражданских в Киеве – это неизбежность.
3: Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в эфире «Радио Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
0: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова запустила сбор гуманитарной помощи для детей, пострадавших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Федеральный омбудсмен подчеркнула, что недавно вернулась из Луганской Народной Республики с места трагедии в колледже Старобельска, где находилась последние 2 дня. Она отметила, что на месте пообщалась с родителями погибших и пострадавших детей. Омбудсмен уточнила, что на место трагедии выехала большая группа психологов, которые работают с семьями. Государственная дума приняла закон об аресте имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Речь, в частности, идет о дискредитации вооруженных сил России, призывах к введению санкций против нашей страны, пропаганде нацистской символики, производстве и распространении экстремистских материалов, а также неуплате штрафа за такие правонарушения, сообщает пресс-служба парламента. Активы уехавших россиян смогут арестовывать при составлении протокола. Также в деле обязательно должен участвовать адвокат по назначению от государства. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в Беларуси заметно усилило эффект сдерживания Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что этот эффект стоит регулярно закреплять. Шойгу напомнил, что с 19 по 21 мая вооруженные силы России и Беларуси совместно отработали практическую подготовку к применению подобных систем. В целом, по его словам, российско-белорусское военное и военно-техническое сотрудничество, в том числе благодаря политике коллективного Запада, развивается по всем направлениям. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности отчитала японского журналиста за отказ освещать трагедию в Старобельске. Она сказала, что раз японских журналистов не было в этом пресс-туре, теперь ни к чему задавать ей вопрос об отношениях между нашими странами. Ведь 50 журналистам из 19 стран мира ничто не помешало приехать на место теракта, увидеть все своими глазами и рассказать об этом в своих странах. Почти 6 тысяч авторов приняли участие в конкурсе песенной поэзии «Знание автора», сообщил генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль. Регионами лидерами по числу заявок стали Москва и Московская область, почти по 1500 заявок от каждого региона. Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Добронравова «Знание автора» направлен на поддержку литературных традиций и песенного искусства России. Победители конкурса смогут создать песню вместе с российским композитором и примут участие в гала-концерте ко дню рождения Добронравова в ноябре. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
3: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Усин. Продолжаем разговор. Ну, у нас первая часть получилась о провокациях и ответах. Поговорили о разных частях нашего такого...
4: Так, теперь... Мы в таком мире живем. Весь состоит из провокаций и ответов на провокации.
3: Такого теперь не всегда уютного земного шарика. Но вот еще два заявления. Сергей Шойгу, секретарь Совбеза нашего, сказал, что вот ядерные учения, которые были недавно проведены, очень масштабные действительно. 60 тысяч военнослужащих, серьезно. Ну и там техника, как, разумеется, тоже в достаточном количестве. Значит, заставила Запад трезво взглянуть на последствия собственной политики. И практически параллельно с ним сенатор Владимир Джабаров, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, сказал, что при ударе по Калининграду или попытках каких-то Литва просто перестанет существовать. Вот в данном случае согласитесь ли вы с ними? Ну и зачем нужно вот таким образом на словах что-то говорить? Это действует вообще, в принципе, на кого-то?
4: Во-первых, всегда... пропаганда, она работает во все стороны, и на собственное население, значит, и на население, кстати, противника, так что говорить оно никогда не мешает. Значит, а то, когда не говорим, спрашивают, что молчим. Когда говорим, спрашивают, что говорим. Вот, но просто надо понимать, что всегда на Западе были есть люди, которые не хотят никакой войны, особенно с нами, вообще хотят дружить, значит, торговать, развивать экономическое сотрудничество. И всегда были есть люди и будут, которые хотят войны любой ценой. Даже ценой уничтожения человечества. На одних действует, на других не действует ничего. Это, безусловно, политика Запада сейчас не изменится. Они и до учений знали, значит, о том, что Россия располагает достаточными возможностями для того, чтобы стереть Запад с лица земли. Когда у нас начинают рассуждать там, о ядерном ударе по Литве, а там один блогер даже начал рассчитывать, сколько этих самых сарматов надо для Литвы, что меня вообще привело, значит,
3: А не один разве нет?
4: Вот. Не, ну просто это глупость, безусловно. Значит, потому что, ну, во-первых, с сарматами по Литве не стреляют, потому что сармат – это межконтинентальная ракета, предназначенная для удара по Соединенным Штатам. Для Европы есть Орешник, для Литвы, в худшем случае, для Литвы – Искандер. И то, Искандер в ядерном снаряжении, да, там десяток для Литвы, значит, этот вопрос, будут ли они применяться в ядерном снаряжении конкретно для по Литве. Это вообще по Прибалтике. Потому что наша задача заключается в том, чтобы быстро и эффективно пробить коридор в Калининград. Если этот коридор пробивается без дополнительного заражения местности, с которой потом кормиться войскам, которые будут стоять на территории той самой Прибалтики, то никто не будет использовать ядерное оружие. Если вдруг окажется, что где-то там возникает задержка, тогда если вопрос возникнет, стоит ли куда-то там ударить по какому-то конкретному месту, да, или не стоит, вот, или и так прорвемся. Но надо понимать, что Литва – это для нас коридор, да, который мы потенциально займем войсками, значит, плюс выход к Балтийскому побережью, который обеспечивает у нас связанность с Калининграда и Санкт-Петербурга, возвращает нам нормальное положение на Балтике и так далее. То есть, ну, это для нас территория совсем, кстати, не лишняя. Ну, а поскольку, опять-таки, население у нас не так много, чтобы занимать все не лишние для нас территории, то придется перевоспитывать местное в значительном количестве. Никуда оно не денется тоже. Поэтому рассказы о том, что сейчас сотрем Прибалтику с лица земли, и никого там не останется, значит, а береговая линия пройдет по Беларуси, ну, не будет такого. Вот, и не надо этими глупостями заниматься. А то, что государство литовское может перестать существовать как государство, да, это вполне, потому что нам нормальный коридор в Калининград нужен. Прибалтика и ее европейские друзья демонстрировали на протяжении 35 лет, что пока они живы, нормального коридора туда не будет. Точно так, как Украина демонстрировала, что пока она жива, нормальной жизни не будет в России. Ни в соседних регионах, ни транзита нормального будет, ничего не будет. Ни русским на Украине не будет никакой жизни. Значит, поэтому возникает вопрос, а нужны ли нам такие соседи вообще в принципе. Опять-таки, здесь проблема сложная, мы ее неоднократно обсуждали. Здесь вопрос соотношения цены и качества. Что дешевле, что дороже. Пока похоронить их сразу, значит, присоединив территории, значит, и остатки населения. Или растянуть это удовольствие надолго и нарезать их как солями, значит, в течение 100 лет, значит, по кусочку. Варианты могут быть разные, опять-таки, и мы ни с вами, ни с нашими уважаемыми радиослушателями оптимальный вариант не выберем, просто потому, что для этого надо в совершенстве владеть информацией о возможностях российского государства, о возможностях его противников, значит, аналитическими материалами по возможным вариантам развития событий в мире, для того, чтобы понимать, сколько ресурсов у нас есть, сколько есть наших врагов, куда нам понадобится в ближайшем будущем собственные ресурсы затрачивать, и какие мы можем затратить на освоение новых старых территорий, значит, которые были нашими, а сейчас не наши, но будут опять нашими. Значит, поэтому, ну, исходя из этого, уже делать выводы. Там, лучше брать по чуть-чуть, но долго, или сразу, но все. Вот. Так что, например, и опять-таки, даже как позиция руководства российского по этому поводу меняется в зависимости от того, как меняется события в мире, да, потому что я говорю, что поначалу отношение российского руководства к Украине даже в 22-м году было значительно более мягким, и Украина виделась как перспективный партнер, как независимое государство, перспективный партнер на российских границах. А сейчас непонятно, как она видится, да, но во всяком случае точно не как государство и не как партнер, потому что ее там собираются разоружать в случае окончания боевых действий, контролировать там, и так далее и тому подобное. Но ни о каком там суверенитете, независимости и так далее в реальном выражении речь уже не идет. Значит, вопрос в том, будет она там присоединена контролироваться оккупационными войсками или контролироваться каким-нибудь правительством протектората, это опять-таки разные варианты, каждый из которых имеет свои, значит, позитивные и негативные черты. Вот. Но в том, что отношение, кстати, и населения, и властей российских в Украине коренным образом изменилось за последние 4 года, это факт. А это изменило и политику, и не только на украинском направлении. Это изменило и наши взаимоотношения с тем же Западом. Потому что одно дело, когда мы собирались сохранять Украину, да, значит, другое дело, когда мы не собираемся ее сохранять, и когда мы даем понять Западу, что они хотят воевать, то, в принципе, война может пройтись и дальше украинской территории. Вот. Поэтому, да, Западу в очередной раз напомнили, что у нас есть ядерный потенциал. Он в курсе.
3: Теперь целый, так сказать, блок вопросов, которые касающиеся такой двойственной позиции, а ее занимают практически все наши бывшие республики, наши соседи нынешние, независимые государства. То есть, с одной стороны, мы и с Западом не хотим ссориться, с другой и с вами хотим торговать и сотрудничать. Вот сейчас Владимир Владимирович едет в Казахстан, завтра начнется визит. Будет разговаривать с Касым Жомартом Токаевым, президентом этой страны, едет довольно обширная делегация. Ну вот вроде как на этих разговорах поддерживается некий такой паритет с Казахстаном, да, или нет? А потом дальше еще там про Молдавию поговорим, или Молдову.
4: Ну, представьте себе, что у вас есть два друга, да, которые друг с другом поссорились и драться собираются, зовут вас каждый к себе на помощь, да? Вы что им скажете? Вы скажете, ну, друзья, вы давайте как-то между собой разбирайтесь, да? А я с вами с обоими хочу сохранить хорошие отношения. Потому что я с вами не ссорился ни с одним, ни с другим. Ну, а чего, собственно, наши, так сказать, соседи по СНГ должны делать стратегический выбор между странами, с которыми они стремились изначально поддерживать хорошие отношения? Они никогда не скрывали того, что они стремятся поддерживать хорошие отношения с Западом, получать туда инвестиции, и с ним стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией и торговать с ним. Более того, Россию это не беспокоило на протяжении 30 лет. Пока не начался серьезный кризис во взаимоотношениях с Западом, Россия совершенно спокойно относилась к тому, что там западные компании работают в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а американская база в Бишкеке не могла бы существовать без поддерживающей базы в Ульяновске.
3: Манас, которая, да?
4: Да, которая Манас, которую вывели, когда Россия перестала обеспечивать доступ туда. Не киргизы перестали, а Россия перестала. Там базу из Киргизии вывели американцы. А так бы до сих пор бы была. То есть меняется наша политика. Значит, но это не значит, что все, кстати, наши соседи, хоть не безусловно, зависят от России, и сейчас зависят больше, чем зависели в 90-е годы, они обязательно будут тут же разворачиваться на 180 градусов в своей политике. Они будут стараться отстаивать свои национальные интересы, в том числе, да, они будут торговаться и с нами, и с теми. Значит, если возникает такая возможность, да, поработать с двумя партнерами, которые между собой в контрах, да, и заинтересованы в тебе, ну, почему не поработать, почему не продать себя подороже? Это, в общем-то, нормальная ситуация международных отношений. Мы тоже так поступали всегда.
3: Ну, насколько, значит, извините, что перебил, да, насколько я понимаю, наше руководство в публичной сфере всегда говорит, ради бога, торгуйте, никаких проблем нет. Но с той стороны, по-моему, или я ошибаюсь, вы сейчас вот свое мнение по этому поводу выскажете, там ставят ультиматум. То есть вы с ними не общаетесь, там вторичные санкции, еще какая-то штука, да?
4: Сейчас,
3: вы с ними
4: сейчас, не общаетесь, сейчас, а с нами... Да. Сейчас совершенно правильно, они после того, как стали вводить санкции, санкции не работают, они стали вводить вторичные санкции, требовать там и так далее, но добиться они этого не могут. И опять-таки, ну так это пример того, как наши соседи нам говорят, слушайте, Там против нас вторичные санкции за вас вводят. Но мы же не хотим совсем уж под эти самые санкции подпадать, да? Это же и вам невыгодно. А через кого тогда к вам это самое пойдет вся санкционка?
3: Угу.
4: Значит, то есть здесь вопрос в том, что то, что иногда кажется как обывателю страшным предательством, на самом деле вполне, кстати, нормальные дипломатические маневры. Более того, нас любят говорить, там Советский Союз так не поступал. Советский Союз поступал хуже. Советский Союз вел переговоры с Англией и с Францией одновременно с Германией. И ничего страшного. Кстати, правильно поступал, потому что он должен был защищать свои интересы, а не английские, не французские, не германские, не польские. И он их защищал, как умел. И точно так же все остальные. Понимаете, когда мы защищаем свои интересы, да, мы говорим, это наши интересы, мы их защищаем. Значит, вот здесь мы маневрируем, здесь мы занимаем жесткую позицию. Они точно так же, у них меньше возможностей. Они больше зависят от нас. Да, но это не значит, что они зависят от нас стопроцентно, по крайней мере, сейчас. И даже если они будут зависеть от нас стопроцентно, это не значит, что они даже смогут сразу же изменить свою экономическую там, или политическую ориентацию. Если, допустим, в тот же Казахстан англичане и американцы приходили на протяжении 20 лет в нефтедобывающий, в газодобывающий сектор, и там работает масса, значит, западных компаний, значит, и инвестиции там очень серьезные, то просто развернуться на месте они не могут. Просто взять и всех выгнать. Да? Не, вернее, могут, но это нанесет им гигантский ущерб. И мы этот ущерб ничем компенсировать не будем.
3: Да и нам тоже, наверное, это не очень-то и надо.
4: В том-то и дело, и нам тоже это не всегда выгодно. Потому что зачастую бывает, что их сотрудничество с Западом приносит нам пользу. Значит, поэтому мы тоже, значит, поддерживаем нормальные отношения, а не топаем ногами, не стучим кулаками по столу и не требуем, значит, любить только нас и ни на кого больше не обращать внимания.
3: А тогда вопрос, почему они в сфере образования и в медиасфере, так сказать, или в ноосфере, как, не знаю, Вернадский говорил, да, они выставляют нас какими-то колонизаторами, угнетателями и прочее. Вот зачем им это надо? Ну, хорошо, говорили бы нейтрально. Да, мы вот в таком-то веке мы воевали, значит, вот тут столько-то убили, тут столько-то, вот тут такие события происходят. Зачем оценки давать?
4: Ну, понимаете, мы тоже никогда особо нейтрально о своих войнах не рассказываем, потому что во всех войнах мы всегда были за справедливость, а наши враги всегда были против. Значит, и по-другому мы никогда не пишем. Правда? Значит, вот это во-первых. Во-вторых...
3: В общем, да, банды басмачей, да. Вот такое устойчивое словосочетание.
4: Да, во-вторых, это самое... Ну, причем, заметьте, банды басмачей не под Москвой были.
3: У себя.
4: Они были у себя, да. И они их называют этими самыми там партизанами, сопротивлением там, и так далее. Значит, во-вторых, когда возникает новое независимое государство, особенно когда оно выделяется из крупной империи, ему надо объяснить смысл своего существования. Особенно, когда уровень жизни начинает падать. Рассказывать там в 90-е годы, ну, посмотрите, в Москве еще хуже можно было. Хотя даже в 90-е годы в Москве вряд ли было хуже, чем во многих среднеазиатских бывших республиках СССР. А вот после 90-х или даже с конца 90-х уже нельзя. Ну и, понимаете, через опять-таки еще 10-20 лет уже не будет людей, которые бы помнили бы там какое-то советское прошлое, да, и вопросов не будет, а почему, собственно, страна независимая. Уже большая часть ее населения будет рождена и выращена в независимой стране и будет считать это естественным положением вещей. Тогда, кстати, возможно, и учебники начнут постепенно меняться по истории и становиться более взвешенными. Вот. А в конце 90-х, в нулевые, значит, многие люди задавали вопрос, вот я там воевал за СССР, грудь в орденах, значит, все у меня было хорошо. Какого хрена вы принесли мне теперь эту независимую республику? Может, лучше вернуть назад? Ну, а понимаете, когда вы уже являетесь политической элитой в независимой республике, вы уже наладили связи с Shell, с British Petroleum, у вас уже лично все хорошо. То, что у каких-то там ветеранов все плохо, это вас уже не беспокоит, да? И вам совершенно не хочется возвращаться назад. А ветеранов много. И не только ветеранов боевых действий, которых было много еще относительно в 90-е годы, но и просто ведь людей, которые прожили СССР. и которые не считали, что это плохо, в том числе и в Средней Азии, да? И которые были не против вернуться в одну большую, кстати, империю. Я, кстати, напомню, что республики Средней Азии были последними, кто собирался выходить из СССР. Они вообще были оттуда буквально вытолкнуты в Беловежских соглашениях. Значит, они, в принципе, они, кстати, выступали за единство до самого конца. Потому что им-то как раз распад был совершенно невыгоден. Они получали значительно больше, чем отдавали. Как вам объяснить своему населению, особенно подрастающему поколению, зачем все это произошло? Если объяснять им будут дома, значит, родители и дедушки, они скажут так: слушайте, а чего мы тут независимость какую-то строим? Давайте наоборот, сейчас границы уберем. Вон, в Европейском Союзе границы сносят, единую валюту вводят. А мы, наоборот, границы строим и разные валюты вводим. Давайте вернемся, пусть будет как было. Был же у нас Советский Союз, все были независимы. Вот здесь сидело там узбекское, киргизское, таджикское правительство. Были же правительства таджикское.
3: ЦК, они все были. Да, Рашидов, да, там, не знаю,
4: да, так были, Назарбаев. Были независимые правительства, все было нормально. Давайте сделаем так же. Значит, вот для того, чтобы не возникало желания сделать так же, им рассказывали, что приходили злые русские, значит, всех убивали, значит, и так далее. И тем более, что, опять-таки, история такая штука, что в ней вы найдете примеры для обоснования чего угодно. Были восстания против Российской империи, против СССР? Были.
3: Да и в Российской империи были восстания.
4: Да, подавлялись. Да. Значит, жестоко подавлялись. А сами восстания были жестокими, да, жестокими. Когда мы пишем об этих восстаниях, мы пишем резня русских там в 16-м году, там в 12-м году и так далее. Когда они пишут об этом, они пишут, значит, геноцид русскими, значит, соответствующих народов. Да, нас убивали, мы убивали. А как это трактовать, это уже зависит от соответствующего взгляда и от соответствующей потребности в данный момент, от актуальности того или иного взгляда на предметы. Он может быть разным у разных народов, у разных правительств. Посмотрите на это самое, на то, как одни и те же исторические события трактуем мы с европейцами. И дело, опять-таки, дело даже не в том, что там... у нас какой-то там совершенно разный взгляд. Нет, они тоже говорят, что вот это хорошо, что мы победили Германию.
3: Где-то мы, да, да.
4: Да, тоже боролись с нацизмом.
3: Наполеона, например.
4: Да, но да. когда мы начнем разбираться в том, на чем они делают акцент в этой самой этой победе, выяснилось, что для них важно то, что для нас совершенно не важно, а для нас важно то, что совершенно не важно для них. Потому что это наша история, это их история. Значит, и каждому своя рубашка к телу ближе.
3: Ну, вот в этой связи официально запустила Молдавия или Молдова процедуру выхода из СНГ, но при этом, ну хотят и бог с ними, да, в конце концов. Или не бог с ними, сейчас скажете, у нас две минутки еще осталось. Но они захотели остаться в экономическом сотрудничестве, а вот надо их там оставлять? Зачем это нам нужно?
4: По этому поводу...
3: Повредничать можно?
4: По этому поводу объясняли уже Украине, объясняли Армении... которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но тоже хочет оставаться в зоне свободной торговли в СНГ там, и так далее, то нельзя быть экономически и там, и тут. Это не получается никак. Потому что две зоны свободной торговли, значит, между антагонистическими экономическими союзами не работают. Мы не можем организовывать такую червоточину, да, черную дыру на свой рынок, через который просто пойдет легальная контрабанда. Если нам нужна легальная контрабанда, у нас для этого есть там Белоруссия, значит, Казахстан, значит, еще какие-то там...
3: Которые нам нужны.
4: Да, дружественные страны, которые нам обеспечивают то, что надо нам. А то, что надо Европейскому Союзу, нам не надо. Вот. Поэтому хотите выйти, скатертью дорога. Тем более, что они давно уже в этом самом в СНГ чисто номинально находятся. И тем более, что само СНГ достаточно номинальное объединение, так как вначале оно планировалось как прообраз нового союза. То есть это должна была быть интеграционная машина, которая сблизила бы страны и создала бы такую конфедерацию на месте развалившегося СССР. Потом выяснилось, что это не работает, стали искать, заключать массу двусторонних соглашений, многосторонних соглашений в рамках СНГ, к которым к этим присоединилось 5 стран, к этим присоединилось 10 стран, эти туда не присоединились, эти сюда не присоединились. И вообще непонятно, как работает этот механизм, да, из этого огромного количества соглашений, которые не распространяются на все государства сразу. Вплоть до того, что та же самая Украина была учредителем СНГ, но не являлась его членом, потому что не подписала потом устав СНГ. Да? Значит, это абсурд. И поэтому стали возникать другие интеграционные механизмы, просто, опять-таки, в интересах, ну, как пропаганды, так и, в общем-то, определенного удобства, преемственности СНГ не стали распускать. Физически. Но от того, что оттуда кто-то выйдет, все остальные не потеряют.
3: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Огромное спасибо за интересный разговор. Через пару минут новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: испытаний и инженерной разведки путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англо-саксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Яна Лантратова рассказала о сложности спасательных работ в Старобельске из-за повторных атак ВСУ. Сергей Шойгу призвал страны Прибалтики определиться. По всей России проходят последние звонки. Об этих и других темах подробнее далее. Спасательные работы после удара ВСУ по Старобельску прерывались 15 раз из-за новых атак. Людям мешали спасать детей и разбирать завтра.

0: Валы. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что попытки оправдать удар в СУ по Старобельску начали рассыпаться, когда туда приехали иностранные СМИ. По ее словам, попытка некоторых непорядочных средств массовой информации переврать произошедшее в Старобельске – это сознательные фейки. За рубежом нелепо оправдываются, так как им нечего ответить на факты, которые увидели иностранные СМИ на месте теракта. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя журналистам пролет украинских беспилотников над территорией Прибалтики, заявил, что этим странам надо определиться. Или у них нет противовоздушной обороны, или они являются соучастниками атаки на Россию. Помимо этого, он отметил, что все время появляются новые виды вооружения. И хотелось бы, чтобы их не было, но России нужно эффективно отражать удары вглубь ее территории, а также помогать друзьям и соседям. Все те, кто уехал и продолжает наносить вред России, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о защите интересов России. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Тегеран считает невозможным и не будет вести переговоры с Вашингтоном, пока Соединенные Штаты не разблокируют зарубежные активы Ирана, передает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе. Ранее агентство «Тасним» со ссылкой на источник сообщило, что Иран потребовал от Соединенных Штатов разморозить активы Ирана суммой в 24 миллиарда долларов. При этом Тегеран настаивает, что половина этой суммы должна быть переведена Ирану сразу после объявления меморандума о взаимопонимании, а остальная часть в течение следующих 60 дней. Министр культуры России Ольга Любимова отметила благодарственные грамоты и коллектив Государственного русского драматического театра имени Маяковского, а также отметила вклад в сохранение традиции русской театральной школы главного режиссера театра Хуршеда Мустафоева, сообщили пресс-службе Министерства культуры. Любимова провела переговоры с министром культуры Таджикистана Матлубахоном Анзада Сатариен, а также встретилась с творческим коллективом театра имени Владимира Маяковского в рамках проведения в регионе Дней культуры России. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников и учителей с последним звонком. Он также поблагодарил педагогов и родителей за развитие и поддержку школьников. Последние звонки в российских школах проходят 26 мая. В этом году из 11 классов выпускаются свыше 660 тысяч человек. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. Государственная Дума приняла закон во втором и третьем чтениях, согласно которому может быть наложен арест на имущество граждан России, которые покинули нашу страну и нарушили определенные статьи Уголовного кодекса. Обсудим эту тему вместе с адвокатом, кандидатом юридических наук Натальей Шатихиной. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему так надолго, или относительно надолго, во всяком случае, было отложено его принятие, с вашей точки зрения? Потому что внесли его в октябре 2024 года, первое чтение май прошлого года, и вот окончательно палата принимает закон только в мае года этого.
3: Ну, изначально то, что можно увидеть невооруженным глазом, что называется, это то, что был сокращен перечень составов административных правонарушений, по которым может происходить арест. И здесь, конечно, можно эту меру поддержать. Я так понимаю, что основная идея законопроекта состояла в том, что люди уезжают, да, свою недружественную деятельность продолжают за границей, им выписываются штрафы за нарушение законодательства, но взыскать с них это долго через банкротные всякие процедуры, исполнительные производства, они висят в то же время, у них, как полагают, я так понимаю, что есть некоторое имущество, которое они за это время успевают каким-то образом распорядиться, то есть фактически ничего не сделать, а деятельность они продолжают свою вести. Мне не очень кажется это реалистичная история, точнее так, я не думаю, что это настолько прямо распространенная история, но, тем не менее, случаи такие, несомненно, есть. И здесь задумка, как я понимаю, состояла в том, что в рамках административного судопроизводства, чтобы сразу арестовывать имущество, за счет которого можно потом взыскание производить. То есть, чтобы лицо либо закрывало свои штрафы, занимаясь деятельностью незаконной за рубежом, то есть платило те штрафы, которые на него налагают, либо уже тогда за счет этого имущества было. Но там были очень большие вопросы по перечню составов административных, которые изначально были. И сейчас там, я так понимаю, составлена основная масса составов, нацеленные на основы конституционного строя, конституционную безопасность и так далее, то есть связанные все-таки с государственной деятельностью.
2: Меня вот, в частности, интересует пункт, который посвящен злоупотреблениям свободой массовой информации. Под этой статьей мы понимаем конкретно какие действия?
3: Вообще, злоупотребление свободы массовой информации – это то, что предусмотрено законом о СМИ. Поэтому там это нарушение тех положений, которые законом о СМИ нам установлены. То есть это деятельность, которая нарушает ограничения, которые установлены этим законом, например, публиковать определенные вещи и не публиковать. Это требование подчинения законодательству Российской Федерации, в частности. И, естественно, здесь мы понимаем, что у нас может быть ситуация, это распространение всякой ложной информации, нарушение прав личности, там различные вмешательства, которые здесь идут. И, соответственно, распространение информации, которые используют вставки, например, воздействующие на подсознание, все остальное, что законно за СМИ запрещено. Но я так понимаю, что все-таки речь в данном случае идет о распространении заведомо ложной недостоверной информации. Опять-таки получается, что фактически, несмотря на то, что СМИ фактически ликвидированы на территории России, деятельность, мы понимаем, с учетом особенностей сети и так далее, может вестись, а налагать взыскание, опять-таки, невозможно, потому что на сегодняшний момент не за что зацепить. То есть требуется достаточно длительная процедура возбуждения уголовного дела, банкротной процедуры, как я уже говорила, и так далее. Я полагаю, что здесь идея была такая, что в рамках административного процесса, если протокол выписан, можно сразу наложить арест по протоколу.
2: То есть, грубо говоря, на примерах давайте разберем. Есть некая СМИ, которая у нас лицензию потеряла, его сотрудники благополучно релоцировались, само СМИ находится в определенном списке, нарушает российское законодательство. Мы это устанавливаем, затем привлекаем к ответственности непосредственно руководство, если у него здесь есть какое-то имущество.
3: Я так полагаю, что это же мера сейчас, мы говорим не про конфискацию, а про арест.
2: Про арест, да.
3: Про временную меру. То есть мы говорим о том, что если у нас поступило по 13-15 КОАПа протокол, то в рамках этого 13-15 КОАПа мы можем заранее, я так понимаю, задумка в этом состоит, у людей, которым мы предъявляем вот эту часть, я полагаю, что все-таки речь про пункт 2 идет, распространение информации, которая экстремистская относительно организация включенных в экстремистский перечень Российской Федерации. То есть здесь ему сразу вместе с этим протоколом всем людям, которые признаменованы, имущество будет арестовано, с ним ничего нельзя будет сделать. И после рассмотрения, либо если будет установлено, что оспорен, например, этот штраф или еще что-то, или сразу не установит состав, пожалуйста, оно разблокируется. Если нет, то тогда и взыскивать будет проще, то есть сбрасывать имущество будет затруднительно в этом случае.
2: Вы упомянули как раз, что это арест, не конфискация. Как будто бы в глазах определенных граждан это выглядит полумерой, потому что и ходят в обществе разговоры, что пора конфисковать, бюджет у нас дефицитный, давайте таким образом восстановим бюджет наш российский и накажем тех, кто таким образом нам из-за границы злодействует. Почему такая мера, почему не конфискация, с вашей точки зрения? Не
3: это об этом говорить. Совершенно две разные процедуры, конфискация любого имущества в Российской Федерации, это конституционный базовый принцип, возможно только по решению суда. И конфискация, возможно, в нескольких механизмах. В уголовном праве, возможно, конфискация там в некоторых случаях как мера. А также, возможно, изъятие имущества в счет погашения долгов. Да, вот наложены меры финансовые. Лицо, если его не погасило, тогда это имущество изымается. Оно везде одинаково, все граждане Российской Федерации равны перед законом и судом, независимо от места их проживания. Поэтому обращение взыскания на имущество, порядок взыскания, вообще, конечно, всем надо бы немножко себя привести тоже в чувство и помнить, что гарантии для всех и каждого, они только тогда и работают, как гарантии для всех и каждого. Я не устаю напоминать, что права и свобода человека – это натянутый, знаете, как батут, когда человек растягивают или там страховку внизу сетку. Вот один край достаточно отпустить, и просто страховки не будет ни для кого. Ну, то есть не будет сзади, она за счет натяжения работает в разные стороны. Поэтому, конечно, здесь это никакая не полумера, это просто способ, при котором, как считают, более эффективно можно будет обращать взыскание на имущество. В конечном итоге имущество будет изыматься, но только таким образом есть возможность сохранить это имущество. Я не думаю, что это, кстати, значимые цифры для бюджета или о каких-нибудь значимых цифрах мы говорим. Ну, какие-нибудь показательные процессы мы увидим. Я еще раз подчеркну, я больше чем уверена, что люди, которые занимаются этой деятельностью, давным-давно этим имуществом распорядились. Вряд ли у кого-то здесь какой-то объем большого имущества есть.
2: То есть это их только, может быть, подтолкнет окончательно продать там квартиру сейчас?
3: Я думаю, что, честно говоря, что у большинства вообще уже вопрос решен. Наверное, есть очень ликвидное, крупное у кого-то там имущество, которое что-то делает. Ну, какие-то там громкие имена у нас есть. Но вы же понимаете, что в масштабах Российской Федерации это ну, ни о чем.
2: Особняк в деревне Грязи. Сразу я вспоминаю в таких случаях.
3: Да, я тоже про нее подумала. Вот такие у нас с вами, видите, совпадающие ассоциации.
2: Еще один пункт меня интересует. Мелкое хулиганство с особыми признаками. Как-то оно между собой, по крайней мере, в моих глазах не очень вяжется. Или это какие-то особые признаки? Вот что это такое? Можете растолковать?
3: Да, ну вообще на самом деле слово «мелкое хулиганство» вас не должно смущать. У нас просто хулиганство делится на два типа. Одно административно наказуемое, поэтому оно называется «мелкое». Это слово «а хулиганство» называется то, что в Уголовном кодексе там специфические признаки должны быть, там оружие, экстремистский мотив, там, на транспорте, насилие для граждан. Поэтому мелкое — это не означает, что он просто окурок бросил на землю. Это совершенно просто обычное нарушение, грубое нарушение общественного порядка. Особые признаки — это признаки, которые установлены квалифицирующими всякими составами, они тоже, я так понимаю, связаны с, ну, скажем так, с деятельностью, которая традиционно относится к, ну, там, экстремистским распространениям через сеть интернета определенных там вещей, всякие действия, которые оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность, неуважение к обществу и государству, это там третья часть квалифицированных. Ну, то есть все то же самое по-прежнему. Потому что хулиганство — это еще и разные оскорбительные действия, да, по своей природе, такие публично оскорбительного характера действующие, явное неуважение выражающее. Не конкретно направленные на Иванова, Петрова и Сидорова, а в целом. Поэтому я так полагаю, что все-таки речь идет об этих составах, которые тоже распространены, когда, например, через сеть интернет совершаются действия, вот, которые мы все осуждаем, демонстративные жесты, это все снимается, например, размещается.
2: Тогда у меня к вам последний вопрос, Наталья Сергеевна. Кто-нибудь в таком случае вернется, вот не с точки зрения юриста, а вам как человеку, кажется, повлияет ли это на кого-то окончательно?
3: Нет. Я уверена, что никаких вопросов здесь речь не идет. Да? То есть, конечно, нет. Я так полагаю, что просто пытаются ускорить возможность, еще раз скажу, изъятия этого имущества. Ну, потому что вот чисто технически, представьте себе, что вот у человека наложено, да, например, вот вступил, во-первых, должно быть решение вступить в законную силу. Это две инстанции, вот по административному правонарушению. Потом у него срок на добровольное исполнение. Потом после этого у него срок на исполнительное производство. В рамках исполнительного производства впервые только могут арестовать счета, имущество, активы. В этом приставы должны искать, есть ли у него деньги на счете. То есть это очень длинная процедура, за которую можно хотя бы номинально перекинуть это имущество, ну просто, да, например, на кого-то из знакомых по той или иной сделке. И здесь просто эту возможность обрезают. Никаких других задач, я так полагаю, здесь значительно больше шума вокруг этого законопроекта. проекта. Там просто перечень составов действительно был просто пугающий по своей широте. Там все подряд было на свете. А сейчас, конечно, его разумно свели, как я понимаю, к тем составам, которые касаются вот конституционных основ Российской Федерации.
2: Благодарю вас, Наталья Сергеевна, за разговор. Адвокат, кандидат юридических наук Наталья Шатихина была в эфире «Радио Спутник».

0: От релокантов к мигрантам мы переходим, только не к нашим, а к французским. Обсудим новый политический скандал во Франции вместе с журналистом Еленой Караевой, которая сейчас со мной в студии находится. Елена, вас приветствую.
1: Добрый день, Михаил.
0: Глава Минюста Жеральд Муса Дарманен, сам человек не коренной француз, мягко скажем, в нескольких поколениях, да, но не изначально, заявляет достаточно резонансные вещи, что Франция насытилась приезжими гражданами и не готова принимать новых, и допустил референдум. Насколько такая инициатива, в принципе, для современной Франции реализуема, и какие цели ставит перед собой господин Дарманен в таком случае?
1: Ну, Жеральд Муса Дарманен, значит, тут нужно понимать, что он сам из Панаехов, его мама, значит, и, соответственно, вот вся материнская ветка, они просто алжирцы, точнее, они берберы, они были на стороне Франции во время, вот, собственно, постколониальной войны. И, собственно, поэтому Франция вот им в порядке исключения дала, видимо, убежище. Проблема Франции заключается в том, что, в принципе, эта страна не любит никого, кроме саму себя. И французы не любят и не считают себе равными никого, кроме самих себя. А если еще французы, они из Панаехов, то, естественно, тогда вот они приехали, устаканились, и за ними должен быть шлагбаум закрыт. Точка. При этом, значит, я обратила внимание в его интервью, которое он дал почему-то накануне большого религиозного праздника, на самом деле, католики отмечали Троицу в прошлое воскресенье, прошедшее, он говорит абсолютно нехристианские вещи, антихристианские, я бы сказала. Я понимаю, что Франция светское государство, но тем не менее. Смотрите, он говорит, мы не будем давать возможность мигрантам не только приезжать и легализовываться, но и воссоединять семьи. А что это означает? Это означает вообще-то нарушение конвенции прав человека ООН. Да? Это означает, де-факто, его предложение означает на посту министра юстиции, так, на секунду, оно означает нарушение всех международных конвенций, как и, в общем, основного закона Франции, который говорит о том, что ни в коем случае нельзя семьи разъединять насильственно. Третий момент. Интересно, что вот Жеральд Муса, значит, этот самый Дарманен, говорит исключительно о легальной миграции. В этой связи возникает вопрос, а что делать с нелегальной миграцией? Вот как он с этим будет бороться, если он в принципе готов с этим бороться? Но с этим, конечно, Жеральд Дарманен, Муса, который в серединке, да, второе его имя, бороться абсолютно не готов, потому что открытое, как решето, как сито, я не знаю, как это назвать, какую метафору подобрать, французские границы абсолютно не препятствуют нелегальной миграции. Значит, вы садитесь там, так сказать, платите сумасшедшие деньги за вашу европейскую прогнившую мечту, садитесь на утлое суденушко, прибываете в Грецию или на итальянскую Лампедузу, дальше платите еще одну очень крупную сумму торговцам живым товаром и попадаете во Францию. И вот с этими людьми точно Жеральд Дарманен бороться не хочет. Почему он не хочет бороться? Ну, потому что там очень большие мафиозные интересы, и так можно добороться просто до тех, кто получает абсолютно прямую выгоду от торговли людьми, от связанного с этим трафика запрещенных веществ и так далее и тому подобное. Конечно, проще бороться с теми, кто, например, избавляет Беларусь французов от необходимости рано вставать и убирать мусор с французских же улиц, а также мыть попу им их старикам в домах престарелых.
0: Франция – государство мультиэтническое, назовем его так. Сейчас там очень много граждан, которые не коренные французы. Почему вдруг попытка сыграть в обратку с его стороны?
1: Ну, потому что через год будут президентские выборы. Он не раз намекал довольно прозрачно о своих президентских амбициях. Другое дело, что он не избираем, но президентская кампания – это возможность, во-первых, колоссального медийного присутствия и, конечно же, очень большие деньги. И, значит, там бюджеты налево и направо можно делить, пилить, а еще потом написать пару книг, а еще потом стать каким-нибудь, так сказать, там советником, консультантом где-то в большом частном бизнесе. Короче говоря, говоря, Жеральд Муса Дарманен хочет оседлать вот эту лошадку ксенофобии. Почему я говорю о ксенофобии? Я говорю о ксенофобии потому, что французы не признают никого, кто даже говорит по-французски, но с акцентом. А случаев дискриминации французских же граждан, у которых не тот акцент, в снятии жилья, например, в покупке жилья, или, например, ну, в поступлении на работу, оно бесчисленно, значит, с этим уже просто никто не борется. Второй момент. Я прожила во Франции 25 лет. Не было ни дня, хотя у меня блестящий французский, извините, да? У меня очень хороший французский язык, очень хороший знание. Но, естественно, поскольку это не мой родной язык, я говорю на нем с акцентом. С легким, но тем не менее с акцентом. Не было дня, просто дня, и человека, который бы меня не спросил, где угодно, а откуда ваш акцент и вообще откуда вы. В принципе, я хочу сказать, я год, вот как вернулась на родину, в Москву, я, так сказать, тут полно разных людей, которые говорят по-русски с акцентом. Я не была свидетелем ни разу, ни в магазине, нигде угодно. Люди счастливы, мы, русские люди, счастливы. Если кто-то говорит на русском языке с акцентом, мы открываем ему объятия и говорим: боже, какое чудо, вы знаете наш русский язык. Во Франции тебя тут же начинают ненавидеть, потому что чуть ты такая красивая сюда пришла.
0: Да, вопросы такие, они весьма чувствительные. Есть ли сейчас поддержка той инициативе, которую Дарманен выдвигает?
1: Конечно, конечно. Это легализованная... В принципе, Франция, значит, мы не будем, так сказать, обманывать друг друга и говорить, что, знаете, ну, они такие все хорошие. Нет, они совсем не хорошие. Собственно, русофобия откуда взялась? Потому что они нас ненавидели, нам завидовали. Тем русским гражданам, которые, собственно, жили во Франции. Вообще, мы много хорошего сделали для Франции, так мы, так сказать, на протяжении веков. Второй момент, почему это популярно? Ну, потому что они просто не любят иностранцев. Это называется ксенофобия. А если, как бы сказать, вот этот термин, это слово офранцузить, то это называется шовинизмом. А почему это называется шовинизм? Потому что был такой солдат в Наполеонской гвардии, его звали Николя Шовен. Так вот он кричал на всех перекрестках, что французы самые лучшие и самые потрясающие. Понимаете, какая традиция у этой, в общем, очень националистической, если не нацистской повестки?
0: А сами мигранты отвечают любовью и взаимностью французам в таком
1: случае?
0: Слушайте,
1: ну вот смотрите, вы приезжаете, вас швыряют в какое-то, так сказать, этническое гетто, в очень дешевое жилье. Вы там живете, у вас практически нет возможности приехать в центр большого города, потому что расписание транспортное составлено так, что все очень неудобно. Это вот, знаете, это вам не Москва, не Екатеринбург, не Питер, где вы сели на метро и приехали. Там это абсолютно исключено, много пересадок и так далее. То есть людей специально отсекают от всех социальных лифтов. И когда мне говорят про французскую футбольную сборную, что она там вся почернела, пожелтела, там, я не знаю, побронзовела, я хочу сказать следующее. На этих мальчиков французы должны молиться, потому что они сделали для Франции, они же чемпионы мира в 2018
0: да,
1: году,
0: одна да? Одна из сильнейших команд мира, если да. Не сильнейшая.
1: Значит, они для Франции точно сделали больше, чем все белые румяные французы, которые тихо их ненавидят, потому что они реально французские патриоты, они платят налоги, они очень много работают и жертвуют иногда собственным здоровьем.
0: У нас еще полминутки остается. В таком случае, если вдруг произойдет этот референдум, ожидается ли столкновение на улицах еще похлеще, чем митинги фермеров из-за каких-нибудь законов?
1: Вы знаете что? Я не думаю, что этот референдум будет. Я думаю, что Дарманен Жеральд Муса это сделал для того, чтобы заявить о себе и для того, чтобы обозначить перед своими будущими спонсорами свою позицию. Поскольку сейчас большие французские деньги находятся именно во Франции, в частности, у миллиардера-бретонца Винсана Баларе, я думаю, что он хочет таким образом перебить тех желающих, которые тоже пойдут к нему за деньгами. На самом деле все нужно рассматривать исключительно в электоральном смысле сегодня.
0: Благодарю вас, Елена Караева, журналист, была в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: «Поговори со мной».
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
3: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, детские сады, энергообъекты в Энергодаре подпадают под массированные атаки ВСУ. Есть прилеты и на территорию Запорожской АЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, он добавил, что идут активные обстрелы энергетических объектов, оставляя город без электричества сутками подряд. Лихачев подчеркнул, что Росатом получает всю информацию об обстановке в Энергодаре и сразу же доводит ее до руководства страны. Он пояснил, что в городе принимаются меры, чтобы максимально снизить риски для людей от атак ВСУ. Так организуется вывоз детей на летний отдых. Добровольческий отряд «Барс» для борьбы с дронами ВСУ создадут в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, по его словам, в регионе развернуты новые возможности по защите дорог и критически важных объектов от атак вражеских дронов. Новый бронеавтомобиль «Комбат», грузовой автомобиль с защищенной кабиной «Штурм» и колесный снегоболотоход впервые показаны на выставке Международного форума по безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Форум проходит в Подмосковье. На нем в течение 4 дней будут обсуждаться различные аспекты региональной и глобальной безопасности в текущих условиях. Мошеннические боты постоянно используют пароль админ, чтобы взломать устройства россиян. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Ведомство со ссылкой на исследование утечек данных отмечает, что админ – один из наиболее часто используемых и скомпрометированных паролей. Так происходит потому, что пользователи не меняют заводской пароль админ, считая, что их устройство никому не интересно или используется только дома. Но именно такие устройства часто становятся и используются для скрытого доступа, слежки или дальнейших атак. В МВД порекомендовали сразу менять заводские пароли, использовать длинные уникальные фразы и включать двухфакторную аутентификацию, а также регулярно обновлять прошивку и программное обеспечение и отключать удаленный доступ. Актер Глеб Калюжный сообщил, что во время прохождения срочной службы в армии сослуживцы иногда обращались к нему по позывному «малыш». Калюжный завершил прохождение срочной службы в Семеновском полку 26 мая. Он отметил, что полученный в армии опыт стал для него важным этапом личного развития и переосмысления жизненных приоритетов. По его словам, армия стала для него настоящей школой жизни. Фильм «Малыш» о самом молодом командире-штурмовике вышел на экраны в конце февраля этого года. Глеб Калюжный исполнил главную роль в картине и вскоре после ее завершения принял решение пойти в армию. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
0: 15.33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник» в студии Лисо Хабалова. Я Михаил Алимов. Всех приветствуем.
4: Всем привет. Привет, Миша.
0: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству рассказала, что Россия продолжает вести переговоры с рядом государств на предмет совместной разработки и производства авиационной техники, включая самолеты 5-го поколения. С какими государствами мы можем сотрудничать? Что это за самолеты такие? Сейчас обсудим с главным редактором портала «Авиару» Романом Гусаровым. Роман Владимирович, добрый день. Так,
4: Роман, здравствуйте.
0: Вы с нами?
6: Да, я вас слышу.
0: Вот, отлично, сейчас мы вас тоже слышим. Я так понимаю, что раз об этом заявляет ФСВТС, то речь идет именно о технике, о самолетах военных.
6: Да, несомненно, как поколение, еще совместные разработки, конечно, речь может идти только о военной, о боевой технике. И в первую очередь, наверное, речь идет об истребительной авиации. То есть об или современных ударных комплексах 5-го поколения. Можно так это обозначить. И можно даже предположить круг стран, с которыми мы могли бы вести подобный переговор. Это же те страны, с которыми традиционно у нас, вернее, традиционные связи в военно-техническом сотрудничестве. Это... В первую очередь Индия, с которой мы уже много лет совместно выпускаем самолеты Су-30 МКИ на территории Индии, собираются по российской лицензии с помощью российских комплектующих самолеты ударные поколения 4++. А также, само собой, Индия собирается сделать следующий шаг и производить на своей территории самолеты 5-го поколения хотела бы, то есть она смотрит на соседний Китай. Китай развивается с помощью собственных технологий. Ну, Китай раньше пошел по этому пути, поэтому у них есть какая-то некая, что ли, фора. Но Индия хочет догонять. Понятное дело, что догнать самостоятельно будет сложно. А с помощью российских партнеров – да. То есть просто так сегодня уже вот такие крупные страны не хотят покупать самолеты, а готовы участвовать совместно и развивать свои собственные технологии. Именно поэтому, если мы хотим остаться на этом рынке, на этом, в этом партнерстве, мы должны предлагать именно совместную разработку и совместное производство, чего не предлагают наши западные конкуренты. Ни европейцы, ни американцы. Они хотят просто продавать готовый продукт и на этом зарабатывать.
0: Да, и шантажировать поставками в случае, если вы у кого-то еще закупаете. Вспоминаем Турцию сразу же.
6: Точно так. Да, или сначала привлечь в проект F-35, да, а потом сказать: вы знаете, вы плохо себя ведете, несмотря на то, что вы участвовали в деньгами, мы все равно вам их не дадим. Вот. Поэтому есть в этом, конечно, риски, и в том числе, и даже что там Индия, даже страны Ближнего Востока, даже Арабские Эмираты, например, они тоже уже давно не хотят быть бензоколонкой. Они собираются развивать свои собственные технологии. И очень бы хотели делать это в авиационной сфере. Единственное, что, ну, например, наш самолет 5-го поколения Су-57, для многих стран он избыточен по своим возможностям. Это очень большой, такой тяжелый, двухдвигательный ударный самолет, а у них таких задач-то нет. Где у тебя фронт там в 2000 километров. Там страны-то небольшие, маленькие. Поэтому им требуются самолеты попроще, однодвигательные, более легкие, для решения более локальных задач. Какие-то локальные пограничные конфликты, борьба там с партизанами, с контрабандистами, еще с чем-то, да, вот, что-то поменьше. И в этом отношении у нас тоже есть предложение. В свое время мы анонсировали такой проект, как «Чекмейт», или «Шахмат» по-русски. Это, в общем-то, ударный комплекс 5-го поколения, однодвигательный, легкий, и как раз он рассчитан на эти территории, на партнерство с этими странами, потому что нам с ним однодвигательный такой самолет не нужен. То есть это чисто было сделано такое экспортное предложение, экспортный проект. Поэтому я думаю, что он тоже участвует вот в этих переговорах.
4: То есть есть чего выбирать, получается. Предложение высокое достаточно, и главное, есть спрос.
6: Да, конечно. Так есть не только есть самолеты, не только такого самого очевидного, но есть еще и вертолеты, есть еще и какие-то транспортные могут быть самолеты. Вот, поэтому здесь, может быть широчайший спектр обсуждения. Вопрос, в чем наиболее заинтересованы наши партнеры. И причем надо понимать, что здесь мы не, как бы не дарим им технологии. Это сотрудничество взаимовыгодно, и оно долгосрочно. И вот тот же проект Су-30 МКИ, он показал, что многие-многие годы мы, по сути, совместно производим. Мы у себя производим эти самолеты для своих нужд. Но также и Индия производит, в том числе и закупая у нас и двигатели, и комплектующие, осуществляя сборку на своей территории. И, в общем-то, это даже плюс. Мы бы столько не произвели самолетов, сколько совместно вместе с ним.
0: Вот, Роман Владимирович, вы как раз мой следующий вопрос предупредили. Каким именно образом реализована совместная разработка? То есть мы привлекаем инвестиции, за этот счет развиваем технологии, затем размещаем производство в двух странах? Или же какие-то отдельные комплектующие представлены компаниями из тех стран, с которыми сотрудничаем? Как это реализовано именно?
6: Здесь реализовано, может быть, многовекторно, на самом деле, как говорится, как мы договоримся и какой технологический уровень у конкретного партнера. Само собой, если он готов участвовать на этапе проектирования, и у него есть такие компетенции, инженерия, специалисты, то, пожалуйста, у него может быть какая-то там зона ответственности, он также участвует в проектировании, если речь идет о прям создании совместного самолета. Потому что тот, который я говорил, Су-30 МКИ, это была российская разработка для Индии по их техзаданию, но производство совместное. Если, например, страна готова на сегодняшний день сотрудничать уже на этапе разработки, значит, будут участвовать на этапе разработки. Дальше, на этапе производства уже, каких конкретно комплектующих, что они могут привнести в этот проект. Может быть, какая-то там авионика, какие-то отдельные системы. Пожалуйста, все, что может страна вложить в общую копилку, ну, я думаю, что мы от этого, конечно, не откажемся. Плюс, конечно же, инвестиции, несомненно, которые мы получаем за разработку самолета совместного для них, в первую очередь, для их рынка. Потому что для себя, понятное дело, мы всегда и далее будем разрабатывать самолеты самостоятельно, без привлечения зарубежных инвестиций. У нас свои особые задачи. У нас все-таки более, они более стратегические. И та техника, которая нужна нам, она для них избыточна. А та техника, которая нужна им, она для нас маловато. Поэтому здесь, как говорится, эти проекты, эти, скажем, направления будут идти параллельно.
0: Роман Владимирович, у меня в таком случае, наверное, последний вопрос к вам будет. Какие-нибудь пункты в сотрудничестве о запрете реэкспорта присутствуют, чтобы мы в какой-то момент не увидели эти хорошие машины, действительно высокотехнологичные, которые воюют против нас, грубо говоря?
6: Ну, как показала жизнь, на самом деле, конечно же, мы всегда продавали военную технику, не только авиационную, и всегда был пункт о запрете реэкспорта. Но, опять-таки, мы видим, что когда надо, многие этого не соблюдают. Во всяком случае, наши бывшие западные союзники или страны соцлагеря и так далее. То есть прекрасно. Потихоньку реэкспортируют всю эту технику и здесь не перехватить. Но именно по этой причине мы сегодня ведем переговоры с кем попало, потому что речь же идет о высоких технологиях, о самолете пятого поколения. И если кто-то вместе с нами разработает такой самолет, будет его производить, то вряд ли он кому-то просто так начнет. В первую очередь надо будет обеспечить самих себя. А дело очень такое высокотехнологичное, сложное. Это не производится сотнями таких самолетов. Вот. И опять-таки, возвращаясь к уже упомянутому мной проекту с Индией, Индия сначала сказала, что вот они выпустят столько-то самолетов, потом прошло время, они сказали, а мы еще столько хотим, а потом еще столько хотим. То есть они несколько раз только увеличивали для себя, для своих собственных нужд объемы производства этих самолетов. Да,
0: потому что понимают, что
6: у них даже и не дойдет.
0: Время нестабильное, да. Благодарю вас, Роман Владимирович. Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров был в эфире «Радио Спутник».

0: Минфин России изучает возможность введения обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций для отдельных категорий частных домов. Сообщается, что речь не идет о тотальной страховке для всех. Предполагается, что это коснется только объектов индивидуального жилищного строительства. И главная цель здесь – снизить нагрузку на бюджет при ликвидации последствий стихийных бедствий. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с нашим экспертом, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Викторович Крохин. Константин Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, страховка должна быть обязательной или все-таки возможно оставить ее добровольной в этом случае?
1: Если говорить об индивидуальном жилищном строительстве, я полагаю, что вряд ли пройдет такой закон о том, чтобы сделать его обязательным. Почему? Потому что если оглянуться немножко назад, мы видим, что и это не только на Кавказе, это не только вот наводнения в Дагестане, в Ингушетии, да, до этого в других регионах, в Орске, вспомните, были серьезные несколько лет назад наводнения, и везде компенсацию ущерба осуществлял бюджет. И когда это происходит часто, возникает вопрос, а почему бюджет должен возмещать ущерб за имущество, принадлежащее частным лицам, да, ну, понимая, что надо помочь определенным социальным категориям, ну, например, инвалидам, многодетным, да, одиноким пенсионерам. Но если как бы вот нет социальной категории, а обычный собственник и его дом пострадал, почему за это должен платить бюджет? И еще очень важный момент, это и в Орске было, и в Дагестане это подтверждено. Если речь идет о том, что люди строят в пойменных местах, где вообще-то строить запрещено, да, то есть вообще-то самострой или как бы построено легализованно, но с нарушениями градостроительных норм и правил. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно поощрять и помогать людям добровольное страхование развивать, чтобы это было подъемно. И такой опыт положительный есть. Например, в Москве в 90-е годы правительство города ввело субсидию, оплатило 80% взноса за страхование квартир, а 20% платил человек. И это охватило весь город, и люди активно пользовались. Тем самым за меньшую сумму они получали довольно-таки сносную защиту, меньше было конфликтов и прочее. Поэтому я считаю, что надо идти по пути добровольного страхования, если мы говорим об индивидуальном жилье. Но при этом вот наш союз 2 года назад целую концепцию разработал, где предложил вводить обязательное страхование общего имущества многоквартирных домов.
0: И не да, тоже очень интересная тема на самом деле.
1: Это очень важная тема, очень важная, потому что количество заливов, конфликтов, оно растет по экспоненте. И еще нужно...
0: Но мы сейчас с вами уже об общедомовом имуществе говорим, правильно?
1: Да, многоквартирные дома.
0: И вот тут мне интересно, а люди должны... За это ведь люди будут платить.
1: Люди сегодня оплачивают квартплату. И
0: да.
1: Я хочу сказать, ответственные управляющие организации уже сегодня, и ТСЖ, и ЖСК, они страхуют и свою ответственность, и общедомовое имущество. И там получается хороший результат. В итоге, если произошел прорыв трубы, которая общедомовая, старая, платят не все жители, а платит страховая компания. Понимаете, вот в чем тут механизм? Это дополнительный ресурс для защиты интересов жителей, в том числе и многоквартирных.
0: Ну вот смотрите, вот я как просто человек, не эксперт, у меня тут же вопрос. По идее, ведь за это должна оплачивать управляющая компания, потому что мы, простые люди, оплачиваем услуги управляющей компании. А тут еще и за страховку надо дополнительно платить.
1: Вот смотрите, нет, люди, жители дополнительно страховку не будут платить.
0: Ага.
1: Это механизм. Когда мы говорим об обязательном страховании и обязываем управляющую компанию, то вот как раз мы говорим, вот сегодня она эти деньги куда дела? Она, допустим, помыла, сделала какие-то услуги,
0: да.
1: И прибыль осталась у нее. А мы теперь говорим, принимая закон, вот в этой прибыли вы часть должны направить на страхование общего имущества и на страхование своей профессиональной ответственности. Если вдруг по каким-то причинам вы что-то нарушили, нанесли нам ущерб нашему общему имуществу, а потом вы исчезли, обанкротились, и мы вас поменяли. Кто за это будет отвечать? Вот здесь второе обязательное страхование, которое необходимо, помимо страхования имущества как такового, это страхование профессиональной ответственности управляющих организаций. Вот я считаю, что в таком ключе нужно обсуждать вообще институт, механизм страхования, потому что количество рисков возрастает, объем строительства возрастает, и не потянет бюджет никакой, ни региональный, ни федеральный, не потянет он все эти риски на себе, понимаете?
0: Но получается, что от этого страхования исключительно какие-то плюсы, и стоимость рассчитывается весьма неплохо, то есть нет каких-то колоссальных переплат.
2: А страховых хватит в таком случае, потому что у нас многоквартирных домов вон сколько, будет ли ресурс у действующих компаний на это все?
1: 2 года назад, когда мы готовили концепцию для органов власти, мы провели переговоры с некоторыми крупными страховыми компаниями. Они просто ждут и не дождутся этого рынка. Как в свое время ОСАГО, озолотила отрасль и дала, скажем так, толчок к развитию. Вот сегодня они ждут именно по многоквартирным домам, потому что и вообще по жилому фонду. У нас многоквартирных около 1 миллиона в стране. И еще посчитайте, сколько у нас жилых домов индивидуальных. Это огромный рынок, который сегодня не охвачен современным сервисом. Поэтому они с удовольствием в этот рынок придут и будут там работать и зарабатывать.
0: Константин Викторович, получается, что решение о страховании дома, оно все равно остается добровольным, я так поняла, и решает это количество жильцов. То есть чем больше людей согласны, значит, за.
1: Это сегодня так, и ответственные страховые управляющие организации это делают, но тарифы будут сегодня высокие, потому что маленький рынок. Мы говорим о том, что необходимо сделать страхование общего имущества обязательным. И, кстати, такой опыт есть в отношении лифтов. Сегодня есть отдельный закон о безопасности, по которому управляющая организация за счет жителей обязана страховать лифты. Вот это надо расширить на весь комплекс, на все оборудование, и в том числе крыши, кровли, стены. Там, где возможны протечки и ущерб. Вот если закон будет об обязательном страховании, тогда решение общего собрания не нужно. Потому что сегодня это все входит в платеж содержания. Например, страхование лифтов. Поэтому нужен именно закон. Тут, там, где хотят и могут, такие собрания проводят, но страдают от того, что тариф высокий. И это основная претензия к страхованию, почему оно не является массовым. Но когда это будет обязательное страхование, рынок вырастет, и тарифы снизятся. И тогда все смогут воспользоваться преимуществами этого способа защиты своих прав.
0: Вот вы сразу ответили нашим слушателям, потому что здесь сразу комментарий пришел о том, что это кратно повысит платежи ЖКХ. Слушатели пишут, и вы им ответите.
1: Нет, если брать, если примерно брать, как это было в 90-е годы, когда мы страховали жилье по субсидируемым программам, я вам скажу, это было от 2 до 7 рублей квадратный метр. Поэтому это не так много на сегодняшний день.
2: У меня тогда вопрос тоже слушателя зачитаю. Тема, конечно, не очень приятная. Но, допустим, если мы сейчас страхуем какой-нибудь частный дом от чрезвычайных ситуаций, удар дрона, не дай бог, конечно, будет ли считаться
0: страховым случаем?
2: Да.
1: Сегодня появились такие страховые продукты, которые включают в себя не только удар дроном, а вообще любое тело, летательное тело, которое... весь страховой случай – это что? И вообще страхование – это то, что невозможно предусмотреть. Поэтому описывается обычно, что любое тело внешнее, сверху, любые стихийные бедствия, то есть не описывается подробно, какие. Это может быть и молнии, и пожар, наводнение. То есть берутся группы широкие. Поэтому на сегодняшний день дроны тоже есть. Но, повторюсь, так как это индивидуальное, добровольное страхование, это не носит массового характера.
2: И там, соответственно, стоимость тоже достаточно приличная, я думаю. Благодарим вас, Константин Викторович. Константин Крохин, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ, был в эфире «Радио Спутник».

0: В Москве возрождают институт участкового врача, и при этом участковый врач городской поликлиники Москвы сможет совмещать работу с частной практикой, уточняет столичный департамент здравоохранения. Разбираемся в теме, в этом нам поможет врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему город решил вернуться к институту участкового? Он показал какую-то пользу. С чем это связано?
1: Ну, это прекрасная система, которая хорошо себя показывала в советские времена, и, в общем-то, мы ее не до конца разрушили, поэтому ее самое оптимальное – это возродить.
0: Были опасения у врачей, в том числе я в некоторых СМИ читал о том, что теперь якобы не смогут совмещать. Вот выяснили, что смогут, но при этом уже сейчас совмещающих работу с другой всего 300 человек. Насколько, в принципе, совмещение во врачебной среде, оно актуально о нем говорить?
1: Будем говорить так, это довольно распространенная практика, поскольку, ну, то есть я вот работал с коллегами, которые вырабатывали в месяц, ну, на скорой помощи, естественно, по 500 часов, и это прям серьезная проблема, то есть это где-то там больше 300, и говорить о том, что коллеги, которые так много работают, могут оказывать какую-то квалифицированную качественную помощь, ну, естественно, не приходится. Здесь уже вопрос просто о физическом выживании индивидуума, то есть это огромная нагрузка. Поэтому, естественно, желание как-то ограничить это все, оно, ну, совершенно справедливо. Но проблема в том, что мы просто не можем какие-то внеэкономические меры применять к людям в капиталистическом обществе. То есть просто это же не крепостное право, мы не можем запретить людям работать там на двух, на трех работах. Поэтому самое правильное – это создать оптимальные условия для того, чтобы, в общем-то, доктору было хорошо работать. То есть если ему хорошо работать в госструктурах, он не будет уходить в частную сферу, и, значит, и пациентам будет хорошо, потому что один и тот же доктор сможет, например, там 20-30-40 лет, то есть всю жизнь буквально, работать на одном и том же месте, и, естественно, тогда вот этот вот самый участковый доктор будет вести детей, потом детей этих детей, и еще и внуков этих детей. Это действительно прекрасная система.
2: А вот самим врачам эта мера, получается, все-таки выгодна или может создать для них какой-то дополнительный перегруз?
1: Здесь вопрос открытый, и из того, что я вот читаю о том, что хотят сделать, это в целом звучит неплохо, но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить, и уже когда мы увидим результат проведенной работы и как они это сделали на самом деле, а не вот на уровне деклараций, тогда и будем говорить, хорошо или плохо получилось.
0: Дмитрий, 10 секунд буквально, Москва первая ласточка, посмотрит, как работает потом на всю Россию, масштабируем.
1: Я надеюсь, что да, у Москвы всегда есть возможности какие-то такие экспериментальные штуки запускать первые. Если получится, то Питер следующий, а дальше вся Россия.
2: Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой.

Страна героев. Виталий Щур. Инженерная разведка – важнейшая составляющая успешного продвижения войск и ведения боевых действий. Старший прапорщик Виталий Щур в составе тактической группы добывал информацию.

0: грамотно и оперативно меняя позиции. Очередной залп украинского расчета привел к ранению нескольких российских военных. Не теряя контроля над ситуацией, с риском для жизни Виталий вынес раненых бойцов с поля боя и оказал им первую помощь. Они были спасены, а сам прапорщик продолжил боевые действия. Часть вражеских сил была уничтожена, другие бежали. Профессиональные и мужественные действия прапорщика Щура не позволили атаковать нашу колонну и сорвать ее продвижение. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров рассказал Марку Рубио, что привело Россию к решению о нанесении ударов по центру принятия решений в Киеве. Госдума приняла закон об аресте имущества россиян-правонарушителей, которые уехали из страны. Жители Белгородской области получили гуманитарную помощь от федерального омбудсмена. Об этих и других темах подробнее далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа, значится 21 человек по состоянию на март этого года. Рябков пояснил, что Лавров в разговоре с Рубио объяснил, что привело Россию к решению о нанесении ударов по центру принятия решений в Киеве. По его словам, среди прочего, это полное игнорирование происходящего. Отмечается, что госсекретарь США внимательно воспринял сигнал российской стороны относительно развития ситуации на Украине и принятого Москвой решения.

0: решение о нанесении систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже больше 2 недель находится под постоянным огнем. Главная цель противника – запугать. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что «Росатом» не бросит «Энергодар» ни при каких обстоятельствах и сделает все, чтобы помочь его жителям в непростое время. Он отметил, что «Росатом» получает всю информацию об обстановке в «Энергодаре», которая на протяжении 2 недель подвергается непрерывным атакам ВСУ и сразу же доводит ее до руководства страны, добавил Лихачев. Госдума приняла закон об аресте имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Как заявил спикер парламента Вячеслав Володин, на появление соответствующего закона настаивали граждане.
1: От восхищения аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляли защитников, солдат и офицеров. Государство пытается разрушить. В отношении таких теперь вводят возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
0: Согласно документу, который депутаты поддержали единогласно, активы уехавших россиян смогут арестовывать при составлении протокола. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Также в деле обязательно должен участвовать адвокат по назначению от государства. Закон вступает в силу уже с 1 сентября этого года. Полномочный по правам человека в России Яна Лантратова отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области, в частности, бытовую технику, для пунктов временного размещения в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Омбудсмен отметила, что груз сформирован по запросу руководства региона. На месте его распределят под контролем уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой. Кроме того, по словам федерального омбудсмена, пункты обогрева в регионе оснащены источниками резервной генерации. Это важно для жителей приграничья, которые из-за обстрелов часто остаются без света. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. И буквально накануне МИД России выступил с заявлением о том, что глава ведомства Сергей Лавров поговорил с американским коллегой, с Марко Рубио, и предупредил его, что нужно эвакуировать американские дипломатические ведомства в Киеве, ну и вообще туристам от этого города, иностранцам лучше держаться подальше, а простым киевлянам не подходить к административным зданиям и зданиям военного назначения. Россия, по словам Лаврова, переходит к систематическим ударам по центрам принятия решений в Киеве. Кстати, Руби уже прокомментировал, он подтвердил этот разговор с Лавровым, знаете, очень философски так прокомментировал, что вот бывают военные конфликты, и иногда они переходят в стадию эскалации взаимной. Вот, судя по всему, эта стадия. Этому созвону предшествовал удар ВСУ Украины. Ну, довольно массированный удар. Они почти каждую ночь бьют по России беспилотниками. Но в этот раз был удар по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек, в основном девушки от 13 до 18 лет. 3 волны беспилотных летательных аппаратов были направлены на колледж. На колледж педагогический, где ничего военного или околовоенного не было и быть не может. По этому поводу было заседание Совета Безопасности ООН, ну, точнее, выступление наших представителей на Совбезе. Страны НАТО к убийству детей отнеслись цинично. Меня особенно выбесил латыш со своей такой полуулыбочкой и безапелляционными заявлениями, что Россия врет. Ну, а за этим последовало, ну, можно назвать это ударом возмездия, массированный удар по Киеву. Как говорят военные эксперты, такого не было, ну, как минимум 2 года. И, скажем так, эти события, они предшествовали разговору Лаврова и Рубио. Да? То есть вот то, что было в выходные в плане ударов по Киеву, это не те удары по центрам принятия решений, которые анонсировал МИД. Они воспоследуют сегодня, завтра, послезавтра, неважно. Судя по всему, речь идет о серии ударов по руководству Украины, если воспринимать сказанное. Буквально, что в этой связи я хотелось бы подчеркнуть. Вот то, что будет, не нужно считать это местью или возмездием за колледж Старобельский. Нет. В рамках наших с Украиной отношений, да, для удара по Зеленскому и компании не нужна причина давно уже. Давно уже не нужен повод, да, нужен только соответствующий приказ, либо точное местонахождение цели. Поэтому не стоит считать, что если бы не было этого удара по колледжу, то ничего бы в дальнейшем и не сложилось, то есть не было бы с нашей стороны ударов по Киеву. Нет, это неправильная логика. Удары по Киеву, вот эти полномасштабные, о которых заявил Лавров, к этому шло. Я уже 2 месяца вот буквально в этом же кресле об этом рассказываю. В этом была логика конфликта. Да? Было предупреждение Зеленскому и компании. Было то, что они сами называют ультиматумом, срок которого истекал как раз-таки в конце весны. Поскольку со стороны Украины ничего принципиально не поменялось, то есть на условия России режим Зеленского не согласен, переход к массированным ударам – это логичное продолжение всего, что было до того. Да? Потому что я другого выхода из, скажем так, политического тупика, пата, не наблюдал. Была вероятность, да, что Дональд Фредович Трамп в рамках договоренности в Анкоридже будет давить на Киев, на Зеленского, и он на них давил, но давил недостаточно. Теперь давить будем мы. Второе, что хотел бы подчеркнуть в связи с этим, не стоит воспринимать эти удары как взмах волшебной палочкой. Да? То есть вот взмахнули палочкой, и все, проблема решена, даже в том случае, если Зеленский лично, его тушка распадется на атомы, конфликт вполне возможно будет продолжаться, но он перезагрузится, да, то есть может появиться другое решение, помимо очень-очень-очень длительного военного конфликта на выживание, на вытягивание ресурсов, кто быстрее обессилит, а кто быстрее упадет. Поэтому именно упрямство, политическое упрямство украинской стороны, та поддержка, которую, вопреки всему, оказывал Украине Запад, и недостаточное воздействие США на Киев являются причиной того, что мы будем наблюдать в ближайшее время. Это не значит, повторю, что конфликт на этом завершится. Более того, Рубио, возможно, вправ, он перейдет в новую стадию. Да? Это стадия эскалации, это стадия, после которой последуют какие-то шаги с их стороны. Это значит, что будут новые вызовы, возможно, новые ограничения, но иначе, как мне представляется, нельзя. Поэтому дело не столько в Старобельске, дело в целом в ситуации, в которой мы все оказались. Также накануне были удары по югу Ирана, нанесенные американскими войсками, по катерам и по ракетным установкам. Я на прошлой неделе говорил, что вполне возможно боевые действия в Иране могут возобновиться, но пока американское командование заявляет, что это просто так, предупредительные удары, это не значит, что перемирие завершено. Стороны по-прежнему надеются выйти на какие-то договоренности, но, как говорят американцы, будет либо хорошая сделка, либо никакой сделки не будет вообще. И похоже, что эта сделка складывается, даже несмотря на то, что американцы с ударов по центрам принятия решений начинали. Тут прямых аналогий между ими и нами быть не может. Тут как раз наоборот. Это украинцы убивают российских детей ударом по колледжам, по школам, да? А американцы убивали иранских детей ударом знаменитым по школе для девочек. Так что тут не надо строить прямые параллели между ими и нами. Я просто напоминаю, что начали американцы, по сути, именно с ударов по центрам принятия решений. Это не решило их проблему, хотя изменило Иран и изменило власть в Иране. То есть перезагрузило ситуацию там. И к тому, как она может перезагрузиться, вот пример очень, на мой взгляд, яркий и достойный упоминания, хотя и прошлонедельный. А магистральная газета американской элиты, вот не Трампа в данной ситуации, а, скажем, такой либеральной глобалистской элиты, «Нью-Йорк Таймс» выпустила собственное расследование со ссылкой на многочисленные источники, из которого следовало, что у Соединенных Штатов был свой кандидат на роль нового лидера Ирана, такого, может быть, диктатора или главы путча. И, если верить американским журналистам, этот человек – экс-президент Махмуд Ахмадинежад, звезда политики нулевых, человек, который действительно звездой был на международном уровне, изменил заметно внешнюю политику Ирана в сторону большей конфронтации с США, был, как считается, сторонником ядерного оружия, призывал сбросить Израиль в море, отрицал Холокост, то есть представлял таких ультраконсерваторов. И вот именно этого человека, как утверждают американские источники, Соединенные Штаты хотели видеть во главе Ирана. И Израиль тоже. Звучит, на первый взгляд, как бред. Но за некоторыми оговорками к этому материалу я, честно говоря, ну, не то что верю, но это похоже на правду. В первый день войны, точнее нападения на Иран, Ахмадинежада, как тогда сообщалось, пытались убить наравне с действующим иранским руководством, и это выглядело логично. Ну, потому что лидер ультраконсерваторов и крайне антиамериканский политик. Были бомбардировки его дома с израильской стороны, а потом вот, значит, заявляется, что мы все не так поняли, что его не убить хотели, а его хотели, наоборот, освободить, потому что он сидел под домашним арестом, но не получилось в том смысле, что он не хотел во все это впутываться. Ахмадинежад человек специфический, но далеко не дурак. Но где же логика? Вот зачем Соединенным Штатам убивать иранское руководство, чтобы ставить человека, который, ну, гораздо более агрессивен в своих заявлениях и намерениях в отношении как США, так и Израиля? Я это бы сравнил, тоже сравнение очень грубое, с 17-м годом в России. Ахмадинежад в начале конфликта, чисто теоретически, мог возглавить недовольных патриотов. Тех, кому не нравится, до чего довела политика властей, что власти слишком мягкие к агрессору, не смогли защитить Иран от американо-израильской коалиции. Ну, в общем, как бы минус ему за внешнюю политику и за безопасность. А настоящие патриоты могли бы их потеснить. То есть на такую картину, да, на такие действия, на такую интригу ставили американцы, что вот волна патриотического недовольства властями вынесет Ахмадинежада наверх. И это был бы, если сравнивать с 17-м годом, февраль. А вот потом последовал октябрь, потому что представим себе ахмадинежадовский путч, это означает потерю легитимности властями, это означает ослабление властей. И вот следующая волна, которой этот путч уже сносит, она вполне могла быть уже такой более либеральный, проамериканский, потому что Ахмадинежада, ну, значительная часть Ирана, ну, просто-таки ненавидит. Те люди, которые относят себя, ну, к относительно светским, малорелигиозным сторонникам реформ, либералам и так далее. Хотя либералы — это не совсем правильное слово. Тех, кто за реформы в Иране принято реформистами называть. А Ахмадинежад, несмотря на образование, он, как бы так сказать, урбанист специалист по организации городского транспорта и профессор Тегеранского университета, между прочим, и доктор наук. Вот он, несмотря на такое как бы интеллигентное происхождение, когда стал мэром Тегерана, он чем стал заниматься? Ну, например, он стал заниматься раздельными лифтами для мужчин и женщин. Ну, это, может быть, как бы звучит, ну, подумаешь, раздельный лифт. Вы просто представьте, сколько из-за этого можно получить, ну, проблем, да, на абсолютно ровном месте, бытовых для людей. Но вот мэр занимается раздельными лифтами, притом раньше были совмещенные, так сказать. Вера особо не страдала. При этом, если в интернете почитать, можно найти много примеров, как там Ахмадинежад раздавал еду бездомным, да, или еду нуждающимся. Это классический пример популизма, потому что нуждающимся нужно раздавать не еду, а работу. А тем, кто по каким-то причинам не может работать, ну, например, инвалидность или возраст, тем нужно давать социальное обеспечение. А раздавать еду, польза от этого, ну, мимолетная, да, если на треть суток, скажем так. То есть у этого человека, именно как у управленца, было очень много минусов, не говоря о том, что он представлял, как сказал, ультраконсерваторов. И вот новая волна могла снести уже его. То есть это такая вот трехходовочка, показывающая, как могут развиваться события в случае уничтожения руководства вражеской державы. В случае США это Иран, а в случае с Россией понятно кто. Украина. Ну, Ахмадинежад в этой интриге участвовать не стал. Как я уже сказал, не хотел стать предателем. У него есть такая деталь в карьере, в биографии, что он в Тегеранском университете боролся со сторонниками организации народных маджахедов. В свое время это была самая главная оппозиционная сила в Иране после свержения Шаха и Исламской революции. То есть вот кто была оппозиция в Иране? Это вот эта вот организация народных маджахедов. Они были такими, несмотря на название, исламистского типа, скорее левыми по взглядам. И у них было очень много сторонников. Они участвовали в революции, но потом ушли в оппозицию режиму Аятолл. Но сейчас это абсолютно презираемая организация по той причине, что действуя по логике «враг моего врага, мой друг», они поддержали нападение Саддама Хусейна на Иран и впоследствии еще поддерживали Саддама Хусейна. Учитывая, чем Ирано-Иракская война 80-го года была для Ирана, да, но это было полноценное предательство, полноценное власовство, поэтому эту организацию презирают. Ахмадинежад, естественно, знал прекрасно эту историю, поэтому не стал подыгрывать США и Израилю. Тем более, как утверждает «Нью-Йорк Таймс», его предупредили о том, какие у Запада на него планы. Вот это, кстати говоря, может быть чистой ложью. Да? Просто не получилось с этой схемой, решили подставить человека под удар контрразведки, а использовать его могли и в темную. Да? Причем также указано, что эта идея принадлежала Израилю. Мне кажется, что по почерку это больше похоже как раз на СРУ. Так или иначе, вот пример схемы, которая может разыграться в случае, если будет уничтожено руководство противной державы. Кто может возглавить Украину в случае, если Зеленский распадется на атомы? Будем посмотреть. В самой Украине сейчас происходит такие очень сложные, хитрые и интригующие процессы. Например, ходят слухи о том, что Зеленский хочет сменить главкома. У ВСУ сейчас это Александр Сырский, который откровенно не тянет, а хотят поставить Кирилла Буданова по кличке Мамкин Пирожок, который включен в России в список террористов и экстремистов, до того возглавлял военную разведку Украины, а сейчас возглавляет офис президента. Ну, как он называется, офис президента, Зеленского мы президентом не считаем, поскольку он нелегитимен, его срок полномочий истек. Соответственно, его пост в президентской администрации дадут, если верить этим слухам, Юлии Свириденко. Она сейчас занимает пост премьер-министра Украины. Это, не знаю, будет реализована ли эта комбинация, но звучит она логично. Почему? Во-первых, тандем из Зеленского и Андрея Ермака, бывшего главы его офиса, которого заставили уволить американцы и, по сути, попытались и пытаются до сих пор посадить через НАБУ, Он вышел через залог из СИЗО. Там залог был несколько миллионов, но для его друзей во власти это просто копейки. Сейчас они с Зеленским пытаются восстановить свой тандем и вернуть полный аппаратный контроль над Украиной. Потому что Буданов для них, ну, внутренний враг. Да, человек, который играет в собственную игру и имеет собственные политические амбиции. По нему это просто видно. Ну, как это видно? Он огромное количество сил и времени вкладывает в свою собственную раскрутку, в свой пиар. Вышла целая серия статей на Западе о том, что какой Буданов высококлассный профессионал, да, и как его все уважают, и как его любят на Украине, и по рейтингу он даже популярнее Зеленского, что действительно подтверждается украинскими социологическими службами, да, насколько им можно верить. Это, конечно, вопрос открытый, но даже по тем вот данным, которые у них есть по вышкленным, Зеленский сейчас только на третьем месте. После бывшего главкома Валерия Залужного и Кирилла Буданова, который возглавляет его администрацию. Возглавляет он его администрацию только по той причине, на мой взгляд, что в качестве отставника он для Зеленского еще более опасен. То есть это будет уже переход к открытому конфликту. А когда он человек номинально в твоей команде, его проще контролировать, да, его проще занимать. Можно, конечно, ожидать от него какой-то гадости. Но в оппозиции, в отставке Буданов может быть еще более опасен, чем в качестве руководителя офиса президента Украины. И вот его хотят якобы сделать главкомом. Это почему логично? Главком ВСУ в данный момент это должность расстрельная. Потому что никаких успехов военного плана именно у армии не ожидается и не предвидится. А вот провалы и проблемы будут следовать одна за одной, то есть человека можно дискредитировать как фигуру, как управленца, да, а потом в любой момент убрать как не справившийся со своей задачей. Поэтому вот такая вот рокировка аналогична. А Свириденко, пример, с другой стороны, она аватар Ермака. Таким образом, его тандем с Зеленским как бы восстанавливается через прокладку в виде Свириденко. И вот Буданова, между прочим, прочат в качестве возможного сменщика Зеленского в том случае, если Зеленский будет ликвидирован, да, или что-то иное с ним случится, не знаю, там, сам убежит в Лондон и так далее. Почему именно Буданова? Ну, потому что Буданов за последние несколько месяцев умудрился понравиться американцам. Как он понравился американцам, считается, что он готов принять требования России, под которыми подписались Соединенные Штаты. Первое и главное – это полная деоккупация Донбасса, вывод оттуда ВСУ, признание российских границ и так далее. И якобы, ну, по крайней мере, об этом американские СМИ пишут, Буданов готов пожертвовать Донбассом ради прекращения боевых действий. Он считает, что так лучше, так Украина потеряет гораздо меньше. Так может быть найден выход из ситуации, да, продолжение боевых действий. Это для Украины катастрофа. По крайней мере, ему такое мнение приписывают. Он, соответственно, согласен с теми условиями, которые выдвигают американцы сейчас к Украине. Это значит, что он Америке нравится. Да? То есть он может быть той ставкой Соединенных Штатов, да, на случай, если Зеленский так или иначе будет ликвидирован. То есть будем иметь дело с Будановым по кличке Мамкин Пирожок, бывшим главой военной разведки и человеком, который стоит за большинством наиболее громких, одиозных, жестоких и наглых акций против России и ее граждан, именно акций террористического характера. Поэтому хотелось бы, чтобы то, что он нравился американцам, да, и рассматривается американцами как потенциальный сменщик Зеленского, никак нас не отвлекало, никак нас не смущало и никак не соотносилось с пресловутым духом анкориджа по той простой причине, что Буданов упырь. И, скажем так, в списке на ликвидацию центров принятия решений он по погонам, по объективным заслугам должен стоять как минимум треть после Зеленского и Ермака. Да, он сейчас им внутренний враг, да, он кажется более вменяемым, и, кстати, по этой причине он более опасен, он вообще не клоун, не КВНщик, не киношник, не из этой команды, он именно профессиональный кадровый военный разведчик. Так что, если на него делают ставку американцы или британцы, например, мне эта ставка понятна. Но если мы уж перешли, как сказал Лавров, к систематическим ударам по центрам принятия решений, мне кажется, что вотчина господина Буданова, это рабочая вотчина, этого избежать ну никак не может. Да? То есть в этом конкурсе украинских упырей у него как минимум бронза. И это будем считать в сухом остатке. Увидимся, услышимся через неделю. Всего доброго.

знать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее – 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Диалог в ядерной пятерке не заморожен полностью, но ведется ограниченно и на сугубо рабочем уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он добавил, что для диалога по стратегической стабильности с Соединенными Штатами сейчас предпосылок нет. Нужны зримые сдвиги политики Вашингтона в отношении Москвы к лучшему. При этом он отметил, что Россия не уходит от контактов с Соединенными Штатами. Помимо этого, дипломат сказал, что страны НАТО пытаются повышать ставки противостояния с Москвой. По его словам, от этого их не удерживает даже угроза конфликта ядерных держав. Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС на фоне инцидентов с украинскими дронами. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Еврокомиссия уже подписала план по финансированию с Литвой и готова подписать его с Эстонией и Латвией в любое время. Посольство России в Хорватии указало на замалчивание хорватскими средствами массовой информации удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек и более 40 получили ранения. Российские дипломаты отметили, что отсутствие военной инфраструктуры на территории и вблизи колледжа подтвердили прибывшие позднее на место трагедии иностранные журналисты из 19 стран мира. Количество статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым можно привлечь к ответственности россиян, находящихся за пределами страны и совершающих правонарушения против России, увеличено с 2 до 15. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что перечень дополнен в том числе следующими основаниями: призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также к введению санкций против нее, дискредитация вооруженных сил нашей страны, отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, информации, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности. Московская соборная мечеть, мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть Ярдям, историческая мечеть и три дополнительные площадки примут мусульман в Курбан-Байрам. Ожидается, что их посетят до 200 тысяч верующих. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Он дополнил, что в этом году праздник начнется 27 мая. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Александр Иванович Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Вот такой у нас есть фонд. Кстати, это очень отрадно, что у нас есть такой фонд, действительно защищающий интересы наших соотечественников, проживающих за рубежом, потому что мы сами видим и каждый день практически слышим, что происходит за рубежом в отношении наших сограждан. Но вот 15 лет существует, в эти дни как раз исполняется 15 лет, как существует, работает и действует ваш фонд, но вот в условиях такой, скажем так, нарастающей конфронтации с недружественными странами, с русофобией, как вам удается работать в таких непростых условиях и защищать права наших соотечественников за рубежом? И с какими проблемами вы сталкиваетесь?
6: 15 лет – это, в общем, немного так. Но, с другой стороны, 15 лет в такой обстановке, о которой говорить очень непростой и осложняющейся, постоянно работа становится все сложнее. И мы видим смысл решения тогда президента Российской Федерации 15 лет назад о создании такого фонда. Кстати, оно было продиктовано обращениями самих соотечественников. 4-й конгресс – долго до этого проходил, и там они обратились к руководству страны с призывом создать такой орган, который бы защищал их, помогал разбираться в ситуации права вокруг них, что было, естественно, продиктовано усложняющимся положением их в ряде стран. И вот этот призыв был услышан, фонд был создан. У него было тогда и сейчас два соучредителя, это МИД России и Россотрудничество. И, кстати сказать, сейчас наш попечительский совет нашего фонда возглавляет Сергей Викторович Лавров, что очень важно. Мы очень ассоциировано тесно с Министерством иностранных дел. Это помогает нам, способствует тому, чтобы мы взаимодействовали активно с загранучреждениями, с Россотрудничеством, естественно, с теми, кто работает за рубежом. Это все очень важно. И вот 15 лет подтвердили очень четко то, что это было очень правильное, взвешенное, своевременное и, я надеюсь, долгосрочное решение. И доказательств тому много. Прежде всего, сейчас мы очень уже известный, востребованный фонд, и количество соотечественников, которые к нам обращаются, постоянно растет. И мы это ценим. Это, естественно, налагает особую ответственность на нас. И мы стараемся соответствовать ожиданиям соотечественников. Я думаю, что эти 15 лет, наверное, подтверждают, что это нам в целом удается.
4: На вопросы, я думаю, что это будет интересно и тех, кто нас видит и слышит. Давайте объясним, вот кто, собственно, попадает в разряд соотечественников, которые могут рассчитывать на помощь вашего фонда? Ведь мало себя объявить соотечественником. Там любой человек может сказать, ну вот я соотечественник. Ну, не любой, имеющий какие-то основания, но вот а какие основания у вас в приоритете, скажем так?
6: Тут, с одной стороны, все очень просто. У нас есть федеральный закон о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Угу. Вот мы руководствуемся в определении тех людей, кто и кем является, прежде всего, положениями этого закона. А там вот я зачитаю даже, что соотечественниками являются граждане России, постоянно проживающие в иностранных государствах на основании вида на жительство. Кроме того, соотечественникам признаются также представители русского мира, оказавшиеся за пределами России в результате распада СССР и их потомки, а также мигранты из России и их потомки.
4: Ну, как интересно. Ну, это довольно широкий круг.
6: Но, вы знаете, в этом разобраться часто очень непросто.
4: Да уж.
6: Более того, скажу, что эти формулировки и сам текст, понятие соотечественники, он постоянно совершенствуется, уточняется, и процесс этот, я уверен, еще и будет продолжаться, потому что практика показывает, кто реально может претендовать, кто не может. Поэтому у нас за рубежом работают наши центры правовой помощи, и они работают в режиме открытых дверей. Когда люди приходят, естественно, у нас не написано на стенке, что ты, если ты не соотечественник, мы тебе на вопросы не ответим. Естественно, наши специалисты отвечают всем, и среди них есть формально не только наши соотечественники, а граждане России, которые находятся в командировке, в турпоездках. То есть они не проживают в этой стране. Но мы стараемся в этих случаях расширительно толковать понятие соотечественника. Идем людям навстречу, даем советы и даем бесплатные, так работают наш центр, бесплатные консультации по преимущественно правовым вопросам. И, кстати сказать, в наших центрах сейчас работают еще и психологи, потому что в целом ряде стран, вот ЕСовских, Ситуация очень тяжелая, люди приходят с трагедиями, часто, так сказать, психологи нужны, чтобы успокоить их.
4: Как вы оцениваете, сколько соотечественников у нас проживает за рубежом? Ведь еще недавно очень часто мы говорили, что русские, ну и люди, которые проживали на территории Советского Союза, кто себя идентифицирует как русский, принадлежащий к русскому миру, вот сколько вот таких наших соотечественников, то есть ваша, условно говоря, клиентура за рубежом, как ее измерить, ну хоть примерно?
6: Точной цифры нет. Понятно, почему никто не проводил переписи соотечественников за рубежом. Подсчет бывает разные. Есть подсчет 25 миллионов. Вот мы считаем фонд 30 миллионов. Есть цифры в Совете Федерации, некоторые сенаторы ее используют 50 миллионов. В общем, это десятки миллионов. Это огромный отряд людей. Да. Очень важно, чтобы эти люди были проводниками нашей политики, чтобы они понимали нашу политику, чтобы они ее поддерживали, чтобы они, короче говоря, не были врагами, если коротко. Причем еще один важный фактор, вы об этом косвенно вот уже упомянули, очень важно, чтобы эти конкретные люди сам себя хочет считать нашим соотечественником или нет. Да. Это очень важный вопрос, потому что соотечественниками работают российскими соотечественниками, не только Россия и наш фонд и другие структуры российские, но и страны Евросоюза. Они выделяют деньги на работу с национальными меньшинствами. Правда, эта работа ведется в духе той политики, которую эти страны осуществляют в области прав человека. Это во многом не совпадает с нашими подходами. Но это тоже факторы, которые надо учитывать очень тонко.
4: Давайте коснемся этой темы очень непростой. Вот с поражением каких прав и в каких странах в основном приходится чаще всего иметь дело? Я понимаю, что у вас география не ограничена помощи, но все-таки есть же какая-то статистика и понимание того, что где-то этих проблем больше. Вот о их природе немножко и где особенно сложно работать вашему фонду по защите прав соотечественников за рубежом.
6: Ну, если говорить о географии, то наши центры, о которых я говорил, а сегодня их 53. Кстати сказать, когда мы 15 лет назад начали работать, то в первый год работы фонда их было 7 в 5 странах. А сегодня их 53 в 30 странах. Можете себе представить, какой прирост осуществляется? И у нас сегодня еще на повестке дня открытие еще 5 правовых центров, в том числе в Европе. Значит, а в прошлом году, в 25-м, открылось 10 центров правовой помощи наших за год. Я даже могу назвать страны.
4: Да, интересно.
6: Австралия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Израиль, Италия, Кипр, Португалия, Сирия, Таиланд, Хорватия, Турция. Это 10 стран только в прошлом году, которые открылись.
4: Да, география такая разбросана.
6: То есть у нас присутствуют центры от Соединенных Штатов до Австралии. Но основная масса, конечно, в Западной Европе. И, кстати сказать, не надо думать, что мы основной центр тяжести нашей работы – это Европейский Союз и страны Европейского Союза. У нас, прежде всего, страны СНГ.
4: Да.
6: Страны дружественные нам. У нас, например, есть центр правовой помощи в Минске. Там тоже есть чем заняться. Другое дело, вы говорите, какие нарушения прав конкретно. Значит, это все от географии зависит. Ну и от политики, конечно. Даже, может быть, на первое место политику. Если страна конкретная данная проводит русофобскую политику, если она, эта русофобия, возведена в ранг государственной политики или открыто враждебную в отношении России политику, то, естественно, там и чувствуют себя хуже все наши соотечественники. Живут они в такой обстановке ненависти, насаждаемой сверху к России, к ее политике и так далее. Поэтому назвать в целом, так сказать, какие-то конкретные формы нарушений трудно, но я вот, кстати, прихватил наши вот свежие данные. Нарушения, с которыми наиболее часто сталкиваются российские соотечественники за рубежом. Нарушение фундаментальных прав и свобод человека, предусмотренных международными правозащитными договорами. Дискриминация по национальному признаку, а также по признаку языка и принадлежности к православной вере. Сфабрикованные уголовные дела, в том числе в отношении лиц, публично осуждающих русофобскую политику, особенно это в государствах Прибалтики характерно. Сфабрикованные уголовные дела по обвинению в шпионаже в пользу России, это все чаще стало применяться, опять же, в тех же прибалтийских странах. Причем это абсолютно политизированные, надуманные, на голом месте сфабрикованные обвинения или угроза безопасности данной страны наших, обвиняют соотечественников. Преследование русскоязычных журналистов, необоснованное выдворение или депортация российских граждан и соотечественников с территории иностранных государств, где они постоянно проживали на законных основаниях. Снова тут Прибалтика, к сожалению, в передовиках ходит. Необоснованное ограничение свободы передвижения, нарушение экономических прав соотечественников, ну, блокировка счетов, отказы в обслуживании, заморозка активов и так далее. А воспрепятствование реализации избирательных прав российских граждан за рубежом. Но это далеко не полный перечень, если говорить о странах, с которыми мы в нормальных отношениях находимся, то там нет массовых нарушений, как наши вот центры докладывают. Чаще там речь идет о таких нарушениях бытового, скажем, уровня. Люди обращаются к нам по консульским и иммиграционным вопросам, как действовать у этих уголовного, гражданского, трудового и семейного права, а также вопросах возвращения в Россию. Угу. То есть везде, в каждом регионе, в каждых странах вопросы свои. Где-то женщины обращаются, особенно о детях, когда речь идет.
4: Да, вот и у нас есть вопрос слушателя. Приходится ли вам иметь дело защиты интересов и прав детей?
6: Да, конечно. Мы занимаемся всеми соотечественно, от малого до велика. И дети, конечно, тут занимают особую роль, особое место. Особенно вот в таких странах, где много наших соотечественниц живет, вышедших замуж за местных граждан. И там, когда у них отношения не складываются, что бывает часто, как наша практика показывает, возникает вопрос, где эти дети будут жить, с кем, в какой стране, в этой стране пребывания или в России. И это очень частая история.
4: Болезненная тема.
6: Приходится копаться, это все, так сказать, на взрывной волне всегда происходит. Но мы находим решение. Я вот могу цифру привести. Мы вот на сегодня, там, где наших консультаций не хватает, начинаются судебные процессы, мы оплачиваем работу адвокатов. Причем вот сейчас мы ведем, точнее, наши адвокаты участвуют в 43 процессах. Мы за 3 года выиграли, наши адвокаты, при нашем финансовом содействии, выиграли 26 дел. Это очень много в Европе.
4: Ну, учитывая обстановку,
6: да. Серьезно, да, это люди, вышедшие на свободу, или там тех, кого удалось вовремя спасти, не посадили и так далее, и так далее. То есть и в этих тяжелейших условиях все сложнее. В тех же странах конкретных, о которых я говорю, там уже начинают преследовать адвокатов, которые выигрывают, естественно, эти
4: процессы. А вы можете привлекать местных, да, адвокатов? Вы их привлекаете? Не
6: конечно.
4: Из России же вы их привозите, правда?
6: Конечно.
4: Это местные. У вас есть возможность их нанимать, юристов местных.
6: Наши центры в ряде случаев работают прямо в адвокатских конторах. Mm. И у них свои взаимоотношения внутренние. Mm. Наши руководители этих центров привлекают иногда и своих коллег. Это, кстати, очень хорошо и важно. Вообще, для нас главное в работе наших центров, это, конечно, профессиональная подготовка. И мы стараемся особо этому внимание уделять, чтобы это были люди, готовые по максимуму дать разъяснения, советы, рекомендации и так далее. Уж тем более это относится к профессионализму, к

0: неожиданные, в основном они все позитивные, хотя и бывают и негативные результаты, хотя...
1: Ну, понятно, не всегда победы, есть поражения в этих условиях.
0: Да, ну, например, я еще недавно сравнительно был послом в Литве, до этого был послом в Латвии, был послом в Словакии, и вот в Литве я тогда еще этим делом начал заниматься, и здесь продолжил, там сидел в тюрьме Юрий Николаевич Мель, это полковник в отставке, который был командиром танка, и 13 января 1991 года, помните, штурм был в Телебашне, известная история, там 13 убили демонстрантов, которые препятствовали, значит, захвату этой Телебашни, и убиты было, это сейчас всем известно, убит был своими литовцами.
1: Ну, почти Майдан.
0: И вот есть такой очень известный человек, Палецкис, который сидит в тюрьме уже долго, это политический деятель активный литовский, который сказал открыто, что свои стреляли в своих. И вот за это он сидит. Значит, а Мель из танка 3 раза холостым выстрелил, никого не повредил и так далее. И за это он отсидел 9 лет. Причем у нас 10 присудили, мы потом на год сумели сократить этот срок. Было очень трудно, он для них знаковой фигурой оказался. Я вот когда был посол, я к нему ходил в тюрьму и не раз... И вообще послы не ходят, но ценил. И один раз я, когда ему было 50 лет, принес ему поздравление от Сергеевича Лаврова. Угу. Вручил в камере, значит, он ее, ну, не в камере, в тюрьме, он ее повесил. Это ему помогало. Есть вот такие случаи, он сейчас в Калининграде.
1: Живет. Ну, уже в России.
0: Да, в Калининграде живет, общественной деятельностью занимается. Есть такая история в нашей работе, очень, я считаю, знаковая тоже. Мы несколько лет назад обратили внимание, что в Греции в тот момент сидело 13 заключенных наших граждан, которых втравили власти, точнее, не власти, а преступные группировки в Греции в перевозку нелегальных мигрантов. Значит, мы стали разбираться, мы туда ездили, наши сотрудники, и отобрали 15 человек, молодых людей, которые хотели заработать. Они почитали в интернете приглашение о том, что приезжайте в Грецию, вы 2 месяца пройдете курсы и будете на судах туристических возить туристов и получать там какие-то достаточно серьезные деньги по их масштабам, тех, кто поехал. И мы 15 человек выделили таких, которые, значит, потом их заставили, когда они кончали курсы, их привозили на суда, а там сидят ясно кто, иммигранты. Они сразу начинали сопротивляться, им сказали, что или сейчас вы согласитесь, или ваша судьба, так сказать, будет для вас непредсказуемая. Некоторые бежали, их полиция ловила и так далее. То есть их заставили, втравили вот в это преступное, так сказать, деяние. И из этих 15 человек 7 на свободе. Результат работы наших адвокатов. 5 уже в России находятся, 2 по УДО еще 2 года должны после освобождения быть там, проходить еще, регистрироваться в полиции. А у остальных очень хорошие шансы тоже оказаться в ближайшее время на свободе. Я думаю, это очень интересный, серьезный пример. Прежде всего, это четкое указание нашим молодым людям не позволять себя втянуть в такую совершенно примитивную... Да. историю. Ну и еще, если вот один пример, он меня очень так трогает. Позапрошлом году в Малайзии училась студентка из России. Вышла замуж за сирийца, как я помню. И родился ребенок у них, сын очень больной. Буквально находился на грани жизни и смерти. Муж ее тут же бросил. Она уже и учиться не могла, и жить негде было, и не на что. В общем, трагическая ситуация. И мы решили активно включиться, моментально выделили деньги. И удалось нам ее перевести с медицинским сопровождением из Малайзии в Россию. А в России она живет в 100 километрах от Владивостока. Доставить туда, значит, мальчик был очень плохо. Ему
1: и
0: надо
1: все за ваш счет, за счет фонда?
0: Да, за государственный счет, будем так говорить. И мальчик был очень плохо, и мы обратились в администрацию, к губернатору области, и выделили прибор, который дыхание обеспечивал ребенка. В общем, ребенок выжил, стал гражданином России, а вот сейчас нам исполнилось 15 лет, исполняется. 15 лет мы связались с этой женщиной, и ее хотели пригласить и поучаствовать в этих событиях, точнее, в этом юбилее. И она нам сообщила грустную новость, что совсем недавно, после года жизни, у себя на родине этот мальчик умер. То есть спасти его не удалось, но она очень искренне нас благодарила за то, что все-таки он пожил год у себя на родине, стал гражданином России, жил в кругу семьи, и что он похоронен, и все родственники ходят, его посещают. Бывают и такие истории.
1: Ну, и сама эта женщина тоже вернулась в родину благополучно, слава богу. Слава богу.
0: Но такие ведь и неожиданные расклады.
1: Но очень громкое дело, в котором, я знаю, ваш фонд принимал тоже участие,

0: Это дело, известное дело летчика Яковенко. Вот два слова, можно об этом деле?
1: В общем, он на свободе тоже оказался в результате нашей работы. Нашли там достойного адвоката по фамилии Тарасов, очень профессионал высокого класса. И путем таких очень грамотных профессиональных ходов Яковенко был освобожден, и мы его уже тут встречали. Он сейчас член общественной палаты, с нами в тесных контактах.
0: Активно включился в общественную жизнь.
1: Совершенно правильно, и очень...
0: Ну, кстати, он в хорошей форме, я недавно его видел как раз на...
1: Ну, летчик, да.
0: Но эта эпопея долго длилась.
1: Длилась долго. У нас поэтому многие дела, когда нас спрашивают, сколько у вас дел, есть дела, которые можно путем консультации за 10 минут решить, а можно такое дело начать с посетителем, соотечественника, который ведь годами длится.
0: Да.
1: И не дай бог еще тюремным потом, не дай бог, заключением.
0: Да,
1: еще это... разные темы, разные случаи. Все это жизнь людей. Вот в этом смысл нашей работы, это забота о людях, наших людях.
0: Я помню, кстати, дело Яковенко, потому что отчасти наше издание, журнал «Международная жизнь», Министерство иностранных дел, к нам обратилась мать, тогда она еще была жена Яковенко. И мы, а потом и газета «Известия», мы готовили материалы, но мы не занимались юридической работой, мы понимали, что мы создаем фон, как бы, а вы как бы взяли на себя все эти тяготы юридического бремени по очень непростое дело, потому что американские власти, конечно, сопротивлялись всячески, но все-таки, слава богу, это удалось, к сожалению, маму уже, я так понимаю, не дожила, супруга жива. Ну, что ж, отрадно смотреть на них вот таких живых, активных. Я бы сказал, что Яковенко просто в прекрасной форме.
1: Но он недавно книжку выпустил,
0: да,
1: которую мне подарил. Да. Там и о нашем фонде тоже есть.
0: Скажите, пожалуйста, ведь, насколько я знаю, что вы отстаиваете не только интересы наших соотечественников, но отстаиваете еще то, что мы называем историческую правду нашей страны, и боретесь с фальсификацией. Для меня это было немножко неожиданно, когда я узнал это измерение вашей деятельности. Но это очень интересно. Это действительно связано напрямую, когда уже вдумываешься в это. Фальсификация истории, да, это то, что бьет по правам, на самом деле. Соотечественников речь идет, конечно, о новейшей, в основном, я так понимаю, истории, связанной с Великой Отечественной войной. Ну, может быть, и не только. Вот расскажите об этом аспекте вашей деятельности, потому что она звучит как будто необычная, да, для такого фонда. А на самом деле, как дело обстоит? Какая философия за этой деятельностью? Ну и дела, конечно.
1: Ну, тут самая прямая связь. Прочтение истории Советского Союза, скажем, или Великой Отечественной и Второй мировой войн, это очень прямо влияет на судьбу наших соотечественников. Если страны стали не просто переоценивать, вообще переиначивать историю, вот прежде всего войны, то это сразу ими используется для того, чтобы, во-первых, наших освободителей трактовать как оккупантов, а их потомков, которые, кстати, являются в значительной мере соотечественниками, всеми средствами пытаться выдворить оттуда. То есть история – это в значительной мере объяснение или основание того, что наши соотечественники находятся в освобожденных странах после Великой Отечественной войны. Законно, что они в этих странах не просто законно находятся, что они внесли огромный вклад в развитие этих республик, тех же прибалтийских, и что нет никаких вообще ни малейших оснований подвергать сомнению их пребывания там. Поэтому сегодня в ряде стран Европы, прежде всего, доведение до жителей, всех жителей этих стран, историю правдивую о всех этих событиях, последних, новейшей, скажем, истории, это целая серьезная проблема. Это, как вы понимаете, совершенно уже трактуется по-другому, и наша трактовка очень важна, и важно ее доносить. Но мы очень много делаем. Если взять прошлый год, 80-летие Победы, мы 22 проекта профинансировали, очень серьезно. Серьезных. Это издание книг, издание проведения выставок. Мы, кстати, издаем сейчас и учебники. И вот выпустили в прошлом году историю Литвы. Для Литвы, понимаете, рассказать, правда, наша книга вызвала бурю негодования у властей
0: даже
1: стороны, да. Особенно новейшая часть этой истории. Сейчас мы на днях презентуем историю Латвии. Она еще не вышла, но уже волна возмущенных властей в Риге началась. А у нас начинается работа по истории Эстонии. Это тоже вызовет соответствующую реакцию. Вы, наверное, знаете, наверняка знаете, что мы совместно с литературной газетой выпускаем спецномера журнала «Русская мысль», ориентированного на зарубежного читателя. на обратной стороне на английском языке. И мы там поднимаем активно очень такие темы с явным историческим тоже контекстом, который экстраполируется очень удачно на сегодняшние дела, события. Но мы вот недавно выпустили такой журнал, он называется «Россия-Америка», и рассказали, что было в нашей новейшей, новой истории интересного. И очень много полезного, очень много поучительного. Говорящего о том, что наши народы вообще преисполнены к тому, чтобы взаимодействовать, жить в добрососедстве и так далее. Там есть и война, и Аполлон-Союз, и все что угодно. А нам помогает и МИД в этом активно, и презентацию этого журнала проводил замминистра Сергей Алексеевич Рябков. И, естественно, все это вылилось в разговор о том, как сегодня выглядят наши отношения вот при таком богатом, очень непростом, но позитивном в целом опыте. И разговор получился очень актуальным, серьезным и так далее. Сейчас мы подготовили журнал «России Ближнего

0: И это, конечно, очень важно, чтобы у нас были профессионалы, потому что работа наша заключается в том, чтобы готовить документы правовые, договоры, соглашения, давать рекомендации нашим адвокатам, центрам правовой помощи. То есть, конечно, у нас в этом плане еще предстоит многое сделать, чтобы было больше правовиков, настоящих профессионалов, готовых реально оценивать любую сложную ситуацию.
1: Спасибо. Александр Иванович Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Ну что ж, с юбилеем, с 15-летием. Успехов вам!
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Рябков рассказал, как продвигается нормализация дипломатических отношений России и США. Михаил Мишустин провел телефонный разговор с зарубежным коллегой. Школьникам в Севастополе устроят отдельный выпускной. Об этом и не только. Подробнее далее. Западные средства массовой информации, говоря о трагедии в Старобельске, вывернули все с ног на голову, представляя все так, словно атакованы были не дети, а российские военные. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Россия и США в вопросах нормализации дипломатических отношений слегка продвигаются, но в час по чайной ложке. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Он добавил, что российская сторона хотел нарастить динамику, но пока с этим непросто. Помимо этого, дипломат сказал, что Россия не оставит без ответа намерение Соединенных Штатов нарастить свой ядерный арсенал сверх потолков по договору, но пока их заявление носит декларативный характер. По его словам, опасность лобового столкновения НАТО с Россией нарастает. Это означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав. Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. Об этом сообщили в российском Кабмине. Отмечается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества в развитии контактов, которые состоялись в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая в Ашхабаде.

0: Россия готова активизировать взаимодействие по линии спецслужб и Советов безопасности с Южноафриканской республикой. Отношения развиваются по пути стратегического партнерства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он также сообщил о подготовке саммита «Россия-Африка», который состоится 28 и 29 октября в Москве. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 18 июня в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Альянса. Отмечается, что встреча в основном будет посвящена саммиту в Турции и поддержке Украины. Обстановка в подтопленных населенных пунктах Ингушетии постепенно стабилизируется, уровень воды снижается, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Он добавил, что продолжаются работы по расчистке каналов, восстановлению водоотводной системы, подсыпке участков. Глава республики также поручил максимально оперативно провести оценку ущерба, обеспечить людям всю необходимую помощь, а также наладить постоянное информирование о развитии ситуации и принимаемых мерах. Школьникам, которые пострадали при обрушении балкона в Севастополе, устроят отдельный последний звонок и выпускной. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сейчас в больнице остаются четверо подростков, две девочки и два мальчика. Их состояние стабильное, в средней степени тяжести. Еще два мальчика проходят лечение в больнице Москвы. Напомню, обрушение балкона на втором этаже в школе номер 13 – в поселке Кача в Севастополе произошло 20 мая. Пострадали 10 детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее Развожаев. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Алексей, дорогой, приветствую. Прежде всего, хочу поздравить вас, как болельщика красно-белых, с кубком.
2: Я практически как Рома Зобнин. Вот когда это все случилось, и когда Рома там заплакал, я больше всего рад именно за него. Потому что вроде как все уже, с ярмарки едет, списали. А оказалось, человек в футбол-то умеет играть. И это приятно, такое вот возрождение. Ну, и остальное тоже, конечно. Спасибо за поздравления. Ну, к делам нашим скорбным все-таки перейдем, да? Предупредили наши словами, так сказать, Сергея Викторовича Лаврова, который позвонил Марко Рубио и сказал, что мы начинаем системные удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений. Продолжаем, наверное, так правильно будет сказать. Или, кстати, вот и вопрос на самом деле, а вот то, что было, это не начало, это так?
3: Ну, по центрам принятия решений мы не наносили еще ни одного удара, в принципе. Вообще.
2: А что за таковые считать? Говорили же пункты управления ВСУ, там, значит, ГУР и так далее, СБУ, нет?
3: Ну, если мы исходим из определения центр принятия решений, то, видимо, это принятие решений государственного уровня. То есть это органы законодательной исполнительной власти, и это органы руководства армии и диверсионными подразделениями.
2: Угу. Ну, то есть, получается, я вашу позицию примерно знаю по этому вопросу, так сказать, в разных эфирах слышал, потому что у меня тоже ответа нет. Я не за тех, кто жахнем, бабахнем и прочее, да, но, с другой стороны, у меня тоже, как вы сказали, не вызовет оторопи вид, так сказать, воронки на месте там банковой, условно говоря. Вот сейчас ваша позиция ни в какую сторону, так сказать, не сдвинулась?
3: Нет, я хочу спеть монгольским горловым пением над руинами известную строчку «Попадем на старые руины опять».
2: Понятно. Ну, кстати, вот в процессе, так сказать, этого звонка, в общем, посоветовали американцам своих дипломатов куда-то из Киева убрать на время, да, пока все эти приготовления будут совершаться. А в ЕС сказали тут же, что дипломатов эвакуировать не будут. Более того, привлекут к ответственности кого-то за удары по невоенным целям. Ну, не знаю, видимо, ВСУ хотят привлечь, да, за Старобельск или нет?
3: Нет, ну я думаю, что это будет организован четвертый уже трибунал по счету. Судьба предыдущих трех, насколько я понимаю, так и находится в зависшем состоянии. Но сделают еще один. Опять же, списки-то не меняются, поэтому какая разница, ну будет три трибунала или будет четыре. Я бы, кстати, на месте Европейского Союза тоже бы никого бы не отзывал. Напротив, я бы еще призывал бы Россию побыстрее ударить и непосредственно туда.
2: Чтобы что?
3: Ну, чтобы погибли дипломаты.
2: А, то есть потом и из этого сделать опять пиар на
3: крови? Ну, конечно, а после этого выйти и сказать, слушайте, мы вам 4 года, 4,5 уже без малого года говорили, что русские готовятся напасть и поубивать нас всех. Вот они это сделали на Украине. Ну, немцы по прекрасной традиции напишут новую версию Хорста Весселя, будут принимать в Мерцюгенд с подобострастием представителей, так сказать, потомства муниципальных депутатов из Алеппо, и все будет хорошо. Ну, Европа не имеет вот в этом военном конфликте, в котором они принимают участие, ни одной жертвы сакральной. А без этого ж невозможно. Ну, то есть ты из наемников, вот этих вот черных лебедей, ты не можешь сделать великий назидательный пример для потомков. Ну, тем более, что у многих этих пресловутых черных лебедей еще, ну, такая плохая с точки зрения Уголовного кодекса кредитная история. А если погибнут дипломаты, ну, так и хорошо, да, и славно.
2: Даже если предупредили.
3: Ну, они же не верят в то, что будет нанесен удар. Это как бы вторая важная часть истории. То есть Европа же исходит из доктрины, что мы будем делать то, что мы хотим и считаем нужным, а русские не будут делать ничего, потому что они нас боятся. Поэтому они, с одной стороны, не верят, а с другой стороны, конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы кому-то прилетело, и можно было бы рыдать. Да и Зюсу какой пиар. Он уже отработал, в принципе, этот эстрадный номер. Стоять с печальной рожей на похоронах. Вот давеча на мельнике попрактиковался. Ну, какая разница, кого хоронить-то с этой точки зрения? Зато тебя покажут по телевидению.
2: Я бы даже сказал, и несколько раз еще можно по поводу одного и того.
3: Я бы даже сказал несколько сотен раз, потому что это будут же крутить в формате нон-стопа. Но тем не менее, здесь же не работает какая-то обычная логика. Я готов поверить, кстати, что американцы быстренько соберут баулы и убудут. А эти-то наверняка значительная часть будет сидеть в ожидании прилетов. Как бы, а что им? У них другого варианта-то нету. Тем более, что если будет прилет и сокрушится там чья-нибудь черепная коробка из числа европейских дипломатов, то вы тем самым сразу своему избирателю показываете, видите, все траты, которые мы осуществили на Украину, несмотря на то, что мы вас разорили, тут средний класс, а в Германии даже автомобильное производство по миру упустили, но все эти траты были не напрасны, вы же видите, вот она война 21 века, вот у нас даже целые дипломаты пострадали. Это цинично, конечно, но а что? А то, что делает Запад, это не цинично? Не увидеть то, что произошло в Луганской Народной Республике. Хотя, по сути дела, да, на Западе, ну, в раньшее время все тоже прекрасно знали, что есть такой дневник Тани Савичевой. А сейчас мы получили новую версию. И опять связанную с, насколько я понимаю, с Санкт-Петербургом, Ленинградом. Вот этот знаменитый кружочек, отправленный ребенком, там буквально за несколько секунд до гибели. Но хоть одна тварь бы вообще европейская вышла бы, да я не знаю, там политик какой-нибудь диссидентствующий, интеллектуал пропоится, онкобольной там писатель, ну кто-нибудь вышел бы и сказал: люди добрые, вы чего делаете? Вы убиваете детей, а потом вы этих детей посмертно вместе с преподавателями отправляете на сайт «Миротворец», как врагов Украины? Ну, вы Бога-то побойтесь. Но ведь ни одного такого человека не нашлось. Вообще. Ну, хоть кто-нибудь бы, хотя бы в пьяном обмороке бы, вот что-то такое бы исполнил бы. А сейчас нет никого. Поэтому, конечно, циничная позиция Европы замечательным образом будет работать.
2: Ну, у них один раз это же получилось уже. Они в Иране еще больше детей убили. И ничего, до сих пор живы.
3: Ну, можно Иран не вспоминать. Можно вспомнить, например, события, начиная с 2014 года. Горловская Мадонна, которая оказалась совершенно не востребована ни западными интеллектуалами, ни кем-либо еще. Аллея ангелов, которую они вообще объявили русской выдумкой, ну и так далее. Они-то с этой точки зрения последовательны. Поэтому я говорю, что надо просто сокрушить тогда все, что есть в Киеве, потом просто посмотреть в сторону Таллина и сказать: вы будете следующие. Хотите? Завтра нарисуем. Дальше посмотреть за реакцией. Ну, просто очевидно, что эта партия переходит уже в эндшпиль. И здесь придется, видимо, решать жестко. Наши поступили очень демократично, по русской чести, предупредили жителей Киева и гостей хутора о том, что не приближайтесь к административным военным зданиям, центрам принятия решений. Мы вас предупреждаем о том, что будут прилеты. Хотите вы слушать, не хотите вы слушать, выпускают вас из города, держат как заложников. Нас в данном случае это не волнует. Мы соблюли вот эту вот нравственную модель. Дальше все на киевской власти. Кстати, я не знаю, наши джентльмены, безусловно, но я бы сегодня бы снес бы, например, Верховную Раду, когда там ЗЮЗ был. Когда он там поехал уговаривать этих депутатов, вот в этот момент я бы снес бы Верховную Раду. Еще бы за это часть Украины бы аплодировала, что мы очистили землю от такого числа уродов конченых, которые там сидят. Ну, пока решение, видимо, прорабатывается, подождем.
2: Я не знаю, я думаю, что зачем-то он нужен нашим командирам, начальникам.
3: О, Зеленский?
2: Да. Вот это как не парадоксально звучит.
3: Ну, это не парадоксально, это даже не боровская идея, но просто если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения политики как игры в долгую, то он действительно очень выгоден. А чего? Население сокращает экономику, уничтожает земли, передает. Ну, пусть поскандалит немножко, но тем не менее результат все равно есть. Европейцев по миру пускает. Вот, вокруг себя собрал такое отребье. Я не знаю, там Фейхтвангер, наверное, на том свете рыдает. Потому что если бы ему сказали бы, что будет через 100 лет, какой бы он мог бы сюжет про своего-то Зюса написать? Тот-то уже выглядит просто, я не знаю, какой-то невинной шалостью по сравнению с Криворожским уродом. Ну, если просто исходить из вот такой модели, да, наверное. Кстати, ведь и на Украине тоже многие так считают, что это просто лучший агент Кремля, вот он нам только одни несчастья приносит, а сам кует деньги. Но они при этом забывают, что это именно они его выбрали, в общем. То есть здесь непонятно, почему претензии к нам. Но, с другой стороны, хорошо, не будет, давайте допустим, на секундочку, не будет Зеленского. Ну, кто будет? Террорист Буданов.
2: Например, допустим. Да.
3: Это что, сильно упрощает ситуацию? Это сейчас Буданов вроде как там ратует за мир, он там за переговорный трек и так далее, и так далее. Я вам просто напоминаю подзабывчивым моим друзьям, что ЗЮС в феврале 2019 года тоже ратовал за мир и пилил террориста Порошенко. Ну, потом вы помните, да, что произошло?
2: Нет, извините, Армен Сумач, я же не о том. Я говорю, может быть, тот же террорист-экстремист Буданов, он был бы эффективней в качестве менеджера, чем этот Джулио. Помните, да, замечательную книжку «Незнайка на Луне»?
3: Да, безусловно. Вот
2: с,
3: а еще я помню...
2: с иллюстрациями Валька. Да, помните, да, помню, Джулио, вылитый?
3: Да, событие контртеррористической операции на Кавказе, когда наши либералы говорили, нет, ну вот Басаев, это же не какой-то там совковый полковник, да, это вот как бы человек и в экономике шарит. Он же был первым вице-премьером правительства. Я у него интервью брал. Свежесть этого чувства жива во мне до сих пор, между прочим. Вот. Ну и что? И закончилось это все рейдом этого урода по Дагестану в августе. А есть гарантия, что этого не произойдет в случае с террористом Будановым? У меня, например, таковой нету. С другой стороны, сейчас на Украине нет ни одного человека, кого туда можно было бы поставить, и кто был бы вменяем и был бы народно ориентирован. Потому что там за 12 лет, в общем, это был такой селекционный отбор. В наличии одна только горькая сволочь. Никого другого нету. Даже в проекции нету. В принципе. Потому что вот эти разговоры, которые у нас зачастую идут, нет, ну вот, а есть, например, Разумков. Я говорю, коллеги, а вас не смущает, что он уже полтора года на откупе у террориста Порошенко на зарплате? То есть вас вот это вообще никак, да, не настораживает? Вы искренне полагаете, что с этого крючка кто-нибудь слезет, да? Но я вас должен огорчить. Розарио Агро еще никто не называл беременным. Это вот в той же абсолютно модели. Поэтому нам-то тут без разницы, кто будет у власти. Там сейчас нет ни одного национально ориентированного политика. Есть только уроды и преступники.
2: Ну, ты не знаешь, из кого выбирать-то. Поэтому тут проверенные уже в своей мерзости.
3: Не, ну хорошо, если бы была моя воля, я бы сделал бы следующим президентом народного артиста Украины Алексея Горбунова. Он алкоголик и придурок. Вот, но хуже уже точно не будет.
2: Паноптикум. Кстати, Марко Руби, уже упомянутый выше, сказал, что этот конфликт может завершиться без традиционной военной победы. Как думаете, как это понимать? Что они за победу считают, американцы, вот в их головах? Как это выглядит?
3: Ну, я не знаю, какие козыри есть у Марка Рубио, чтобы так размышлять. А тогда у меня есть встречный вопрос. А, извините, конфликт в проливе может завершиться без привычной победы? Учитывая, что Трамп два раза в день ее объявляет. Он может завершиться? Потом,
2: может.
3: Смотрите.
2: Они оба могут.
3: Нет, это понятно. Что есть победа в войне? Вот чтобы вы понимали, наша гражданская война столетней давности. С точки зрения и Ленина, и Троцкого победой не завершилась. Потому что и Владимир Ильич, и Лев Давыдович говорили о том, что победа вооруженных отрядов, пролетариата и примкнувшего к ним крестьянства – это полное уничтожение русской контрреволюции. Внимание, вопрос. Русская контрреволюция была уничтожена? Нет. Генерал Врангель погрузил воинство и увез его в Галлиполи. Это Турция, если кто-то не знает. Вот, потом оно как бы разъедется по Европе. Болгария, Сербия, Бельгия, Париж, Германия и так далее, и так далее. И вот эта пресловутая контрреволюция будет трепать нервы потом весь оставшийся срок существования советской власти. Там будут разные волны трепания мозгов. На первом этапе это там условно русский общевоинский союз. На втором этапе там это казаки-коллаборационисты. 15-й кавалерийский казачий корпус СС плюс шуцкор там какой-нибудь. На третьем этапе это Народно-трудовой союз русских солидаристов и так далее. То есть, если мы исходим из того определения, которое дали Ленин и Троцкий, то гражданская война не завершилась победой, правда? Но это разве мешало нам отмечать это знаменательную дату?
2: А, кстати, нет даты победы в гражданской войне? Разве есть?
3: Нет, ну
2: может,
3: как?
2: Меня плохо учили.
3: Эвакуация барона Врангеля из Крыма. Вот это окончание гражданской войны на юге России.
2: Но мы, мы не отмечаем это, Армен Сумбач. Мы дату, я, например, дату не помню. Я помню 9 мая 45 года или там 2 сентября того же года какие-то вещи.
3: Правильно, а почему не отмечают? Потому что историю гражданской войны потом начали шлифовать. Нечего стало отмечать. А так-то на первом этапе вполне себе, вон Фрунзе, торжества, все как положено. Потом окончание гражданской войны на... Господи, востоке России, это вот Преамурский земский собор разогнали к ядрене фене. Правда, забыли отменить его решение. И почему сейчас у нас монархисты-то бегают и радуются? Потому что решение никто не отменил, а Преамурский земский собор постановил, что вплоть до дальнейшего развития событий вся власть принадлежит царствующему дому Романовых. Ну, просто большевики, когда их выгнали оттуда, там, во всякие манжури, они же не подумали о том, что там еще что-то они там напринимали, генерал Дитерикс, Меркулов, там, вот это все, да, вот как бы сказал полиграф Полиграфыч, конгресс немцы какие-то, голова пухнет. Конечно, мы ничего это не отмечаем, но песни-то были, вы же тоже их помните, этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда.
2: Партизанские отряды штурмовали города, да.
3: Да.
2: Волочаевские дни, да, помню, да? Конечно.
3: А ну, вот это же все было.
2: Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход.
3: Совершенно справедливо. Ну, даты уже там не нужны были, по большому счету. Так вот, я это к чему говорю, что это смотря, что вы подразумеваете под победой. Если это условно там разрушенный Рейхстаг и над ним флаг, это одна история. Но в русской военной традиции было немало разных сюжетов. Вот. Я, правда, сомневаюсь, что об этом в курсе Рубио. Вот. И тем более решение об этом примет верховный главнокомандующий, который обладает всей полнотой знаний и политикой, и военной, там, и экономической составляющей. Я не знаю, каким будет окончание этого всего. Ну, и мне кажется, что это никто не знает. Вот так, по большому счету. Потому что селюки могут там биться, условно, вплоть до вышибания их изо Львова. А могут и нет.
2: Ну, же... на самом деле, если вся эта компания соберет манатки через тоннель туда, в Польшу, или через Одессу, как барон Врангель практически, то я, например, буду удовлетворен или нет? А вы нет?
3: Ну, безусловно, безусловно. Не, ну, желательно не вся, желательно кого-нибудь все-таки повесить на площади Калинина. Ну, надо традицию соблюдать обязательным образом. А так, ну, значительная часть их и нынче-то находится не на территории Украины, так объективно. Они сидят где-то и оттуда дают ценные указания громадянам, кому, как и куда и отправляться на фортецию. Здесь просто вопрос, что устойчивость вот государства как такового, там условно военно-экономическое, там другие составные части, это сегодня никому не известно. Мы с вами можем только гадать, в каком это все находится состоянии. Мне кажется, что это сам Зеленский не знает, к сожалению. Было бы сильно проще, если бы у нас было бы вот такое дотошное бы представление. А мы видим там условно ежедневное девальвирование, пусть по чуть-чуть, но национальной валюты. Но тем не менее, да, пока на общей температуре по палате это не сказывается. До какого состояния ее надо девальвировать, чтобы это оказало воздействие? Мне кажется, что это даже в хуторском банке не знают. Но вообще, вот то, что происходит на Украине, это очень напоминает знаменитые слова Андропова, когда он заступил на должность генсека и произнес слова, что мы совершенно не знаем советское общество. Вот мне кажется, что это сейчас вот вполне себе уместно, что никто не знает, а какое оно, вот это вот украинское общество нынешнее, не которое в формате там условно потужного марафона, маршев гомосеков, маршей нацистов, вот это мы опустим, а вот сама сердцевина этого общества, что из себя представляет, я думаю, что не ответит никто, включая даже представителей этой самой пресловутой сердцевины. Потому что, казалось бы, да, у вас такое гигантское торжество, вам привезли на похоронить этого вонючего клопа Мельника. А вы обратили внимание, что никто
2: никто
3: не пришел?
2: Никто не пришел, да, пусто было, да.
3: То есть на прощание с ним никто не пришел, и никто не пришел на похороны. Но похороны, ладно, там, наверное, охрана ЗЮСа разогнала там трех этих дур старых, невменяемых прихожанок греко-католического собора. Но на прощание пустой зал был. Вот я сколько раз ткнул на камеру, столько раз я увидел вот эти чамарные лица трех этих батюшек греко-католиков, и все. А рекламу-то этому какую сделали?
2: Ну, значит, не все потеряно, может быть, да. Прервемся.
3: Может быть, да.
2: Прервемся на новости. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза 28 и 29 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным темам.
6: Государственный визит проводится вопреки протокольной практике. В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но поскольку визит второй государственный, вот это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран.
5: Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Ушаков уточнил, что 28 мая лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах, а затем состоится церемония подписания документов. После этого Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сделают заявление для СМИ. Провокация в Буче была создана Западом, в первую очередь Великобританией, чтобы сорвать переговорный процесс между Россией и киевским режимом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Постпред России при Всемирной организации Василий Небензи ранее сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров 1 мая направил письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу по инсценировке в Буче. Москва ждет четкие ответы, а не отписки. НАТО активно наращивает свой совокупный ядерный потенциал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что страны НАТО уже давно официально провозгласили блок ядерным альянсом. А соответствующее вооружение, выделяемое американцами под задачи совместных ядерных миссий, по сути находится в общем пуле для совместного применения против России, как ядерными, так и формально неядерными странами блока. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Кроме того, страны подписали устав о стратегическом партнерстве. После этого, отвечая на вопросы журналистов, Мирзоян сказал, что Ереван настроен на поиск решения проблем с Россией в конструктивной атмосфере. Волонтеры в заказнике «Сестрорецкое болото» перенесли через дорогу 27 289 жаб и лягушек в период сезонной миграции в ходе акции «Дорогу амфибиям», сообщил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Чтобы сохранить популяцию жаб, ежегодно привлекают волонтеров, которые помогают им благополучно добраться до мест размножения. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
7: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном. Армен Сумбатович, вот вторую часть хочу начать с, ну, такого прибалтийского зоопарка, я бы сказал. Ну, просто вот читаешь сначала слева направо, потом справа налево, потом как у японцев, там сверху вниз. Была студенческая песня такая: раз читаешь, два читаешь, как зараза хохотаешь, ни черта в дугу не понимаешь. Ну вот глава, печально известный теперь уже, МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Европе не стоит выступать посредником между Россией и Украиной. Нужно держать нейтралитет или же стратегическую и терпеливую паузу. Потому что если ты... То есть посредник, прошу прощения, посредник — это нейтралитет. А мы, дескать, нейтралитет себе позволить не можем, ну понятно почему, да? Ну то есть пока Европа стремится за стол переговоров, они говорят об этом каждый день по много раз, выходит человек и говорит: нет, мы за стол не хотим. Ну то есть если будут какие-то переговоры, то он говорит, что Европе там делать нечего. Ну вот это как вообще, я не понимаю.
8: Могу себе позволить. Я редко, когда могу себе позволить согласиться с представителем Эстонии, но тут я согласен. Ему нечего там делать.
7: Не, ну, ему... То есть он их закапывает, Европу. Европа говорит: нам нужно быть за столом. Без нас решают, мы не можем это допустить. А он говорит: ради бога.
8: Я думаю, что Европа тоже туда не стремится на самом деле. Ну хорошо, давайте вот гипотетически попытаемся смоделировать вот эту ситуацию. Ну вот приехала там, я не знаю, Кая Каллас или там Урсула, да без разницы. Ну вот они приехали и сказали: русские, мы вот прямо сейчас пишем вам 21-й пакет санкций. Рус Иван, сдавайся, в плену хорошо каша. Вот, дальше Сергей Викторович Лавров скажет: дебилка. И на этом, собственно, разговор заканчивается. Какой здесь может быть переговорный трек? Это две принципиально разные позиции, которые ни в чем не стыкуются. Единственное, для чего это нужно Европе, щелкнуть по носу Трампу и сказать: вон ты там завяз, а мы тут пытаемся как-то дела рулить. Но реально у Европы нету ни возможности, ни желания, ни стремления, ничего для переговорного трека. И с нынешним, так сказать, стартовым составом, включая дубль, молодежку, академию, просмотр, за просмотр и все прочее, таковых нету. Поэтому, ну какие это могут быть переговоры? Единственное, гипотетически допустимый вариант. Мы сносим центры принятия решений, Европа говорит: мы тогда сейчас дадим Украине там дальнобойное оружие, мы сносим чего-нибудь, например, завод по производству онова в Великобритании, говорим: следующий, еще кто-то хочет что-то. Вот такой вариант, да, вот здесь вот могут быть переговоры, но это вот уже вот балансируя на грани ядерного конфликта. Вот никакой другой возможности для переговорного трека я вот здесь и сейчас не вижу. Если только там какие-то события произойдут вдруг на Украине, Европа хлопнет себя по лбу и скажет: этот мерзавец зеленый, он там нас обманывал, давайте сейчас как бы, ну, попытаемся выдохнуть, разобраться и так далее. Но я бы на такой бы сценарий бы не закладывался, вот право слово. Ну, мне кажется, что для этого сейчас нету ни единой предпосылки вообще.
7: Нет, а просто я к тому, что вот люди хитрят, там что-то лавируют, какие-то говорят общие фразы, а приходит, ну, такой простак, скажем, да, и все лепят правду матку. Вот получается вот что. И тем самым портит игру своим же якобы друзьям. Хорошо, теперь второй тоже печально известный, которого зовут Кястутис Будрис, глава МИД Литвы. Он такую фразу сказал: мы, страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Это как бы он пояснял свои слова по тому, что стоит ударить по Калининграду. Ну вот он что, серьезно, что ли? Ну понятно же, что он такой...
8: Нет, хорошо, а миф в чем? Он может перечислить места, где Трибалтийское вымиратство выходило на аресталище группово, поодиночке, и что-то, кроме стремительного забега по тапкам, демонстрировало? Вот он может это назвать? Если как бы имеется в виду там события Второй мировой войны, то Шуцманшафт-батальон очень быстро рассосались. Они стремительно улепетывали от Красной армии. Они почему-то не захотели выйти, как при Ватерлоу, лоб в лоб и опровергнуть миф о том, что они являются трусливым куском дерьма. Вместо этого потом десятилетиями скрывали, ну, так сказать, призеры этого марафона скрывали свои правильные черепа во всяких там Канадах и прочих, значит, странах того континента. В чем здесь миф? Ладно бы вот про этот миф бы там заговорили, там, я не знаю, там, британцы или французы, да, что у нас там было много неудач в 20-м столетии самых разных, но сейчас-то мы уже совершенно другие, мы мужики. Сейчас мы вам... Это я хотя бы мог бы понять. Нет. Но когда об этом говорят представители вот этих стран, хорошо, давайте допустим, что существует миф. Какие военные операции вообще провела Литва как государство в годы Второй мировой войны? Таковых две есть. Нет, всего две. Первое, это пока немцы пытались расквартироваться в лучших домах, фронт литовских активистов, находящийся на, так сказать, балансе Абвера, устроил Юденфрай, отчитавшись в Берлин о том, что всех евреев, которых они нашли, они лично перебили, а эсэсгруппам здесь делать уже нечего. Это была первая успешная операция. И вторая успешная операция – это деятельность Шуцманшафт-батальонов. Теперь складываем. Ни первое, ни второе к военной составляющей не имеют ровным счетом никакого отношения. Это сугубо карательные операции. Это людобойство. С точки зрения военной составляющей Литва никогда не показала ничего в годы Второй мировой войны. Хорошо, забываем Вторую мировую войну. Берем, так сказать, нравственную страду лесных братьев. Нет, на страницах памятных фотоальбомов, безусловно, там одна перемога за другой. Это понятно. А на практике что было? Ну, поубивали вы энное количество местных жителей, своих же, между прочим, литовцев. Хорошо, еще что? Это, кстати, тоже карательная операция. А потом боевка была разгромлена. Да, безусловно, мне можно сказать, что она погибла, истекая кровью, в боях с превосходящими силами наших азиатских орд пархатых большевистских казаков. Это безусловно. Только объясните мне, а как это она так погибла, обливаясь кровью, если огромное число ветеранов оказалось... способны пережить Советский Союз, будучи гражданами его и проживая на территории Литовской Советской Социалистической Республики. И потом, благословляя этот вот Народный фронт и участвуя потом в парадах недобитков. Это они каким образом истекли? Нет ли в этом ну, некой недосказанности? Маленькой такой.
7: Ну как, мы просто гуманная страна, несмотря на все гадости, которые против нас говорили. Я имею в виду Советский Союз. Бандер тоже внутри себе боролся за украинскую независимость в Мюнхене. Пока
8: нет, ну Бандера хотя него... бы подох ради да. своей идеи. И не только он. И Шухевич подох, и много кто еще. То есть, по большому и счету...
7: Коновалец, да.
8: Ну, вот из, так сказать, могучих таких вот деятелей, ну, Кук остался жив. И, кстати, он пережил Советский Союз и был потом самым уважаемым гражданином Украины. Плюс чита Стыцко Ярослава. А так в массе своей селюки-то действительно гибли за свою идею. Чего нельзя сказать про этих? То есть вот именно как бы ауновский, АУН – это организация, запрещенная в Российской Федерации, именно ауновский костяк, он как раз действительно понес серьезные потери. Вот Галичина тогда, та надвинула быстро по тапкам, и потом вот эта вот Ивано-Франковская станица в Квебеке, это меня всегда умиляло прямо вот, вот до нельзя, и прочее. Ну, от АУНа и нельзя было ожидать другого. Эту организацию, ну, вот имеется в виду там бандеровскую фракцию, составляли молодые радикалы, которые сознательно шли в террор. То есть для них погибнуть за какую-то свою идею – это была нормальная практика. Но у литовцев-то такого не было. Иначе бы мы о том знали бы.
7: Ну, может, ну, может, они битву при Грюнвальде имеют в виду, нет? Она, правда, давно была.
8: Нет, ну, можно много, наверное, чего вспомнить. Эстонцы тоже могут, наверное, погордиться тем, как они огрызались на датчан, и как они свой город называли непокоренный город. Это-то можно все вспомнить, но это же, извините, дела давно минувших дней. А вот в последнем анамнезе у вас, вот за 100 лет, что есть?
7: Нет, кстати, я зато скажу, что при Советском Союзе у них было прекрасное кино. В «Стреляющей глуши» про вот лесных братьев-то все же сыграли там, и Будрайтис, и Адамайтис, и Бенионис, да, все прекрасные артисты. Вот это же цвет советской кинематографии. Без них вообще невозможно сейчас представить целиком, да, на наше кино. Ну вот, а теперь...
8: Это несомненно. А вот теперь здесь главный вопрос. А не помогла ли советская власть раскрыться выдающимся талантом того же Донатаса Баниониса?
7: Конечно. Без Тарковского вряд ли он был бы тем Банионисом.
8: И был бы актер Донатас Банионис таковым, если бы советская власть не заботилась о культуре этой дыры непроходимой. Это, впрочем, относится и к латышам, и к эстонцам в полной мере. Что-то я не помню великих литовских актеров образца межвоенного периода.
7: И сейчас не припомните, Армен Сумбатович, я думаю. Сколько уж, 30 лет прошло же, да, и где они?
8: С момента распада, ну, почти 35.
7: Ну, где Раймонда Паулса, например, там, не знаю, художники Чурленисы и так далее. Там масса вариантов.
8: Ну, хорошо, где великие баскетболисты?
7: Нет,
8: Сабонис, Куртинайтис, Смигленикс, они все где? Йовайша.
7: Там Сабонис-младший еще играет в NBA, если я правильно помню.
8: Ну, он не уровень папы, мне кажется.
7: Ну, он все-таки уровень NBA. У нас в NBA вообще один человек только. Забыл, кстати, как его зовут, но не суть важно. Сейчас вспомню. Но,
8: не Дрёмов, не нет.
7: Да, Демин.
8: Демин,
7: да, точно. Да. Он букву Ё пишет по-русски. А не вот это до, вот это все, да. Так что, ну,
8: нет,
7: есть, да.
8: Все-таки справедливости ради, у них баскетбол там, это национальный вид спорта. И как бы я бы вот не был красно-синим, но объективно вот та заруба 80-х годов, Жальгирис ЦСКА, это был больше, чем баскетбол. Это была война, был, по большому счету. Это была война просто на... спортивной площадке. Ну, так это, опять же, это же получилось, извините, в эпоху Советского Союза.
7: Да.
8: А не в межвоенный период, потому что что-то я не помню, чтобы сборная Литвы по какому-нибудь виду спорта, хоть там по санкам, хоть там по хоккею на траве, была бы представлена на пьедестале той же самой Мюнхенской Олимпиады. Ну, не Мюнхенской, Берлинской Олимпиады 1936 года. Угу. Да. Что-то я их там не наблюдал. А они же такие вольные, европейские, спортивные. На словах-то они все фартовые, только на практике это не очень получается. Потому что если бы не советская власть, которая вкладывала туда кучу денег. Кстати, по-моему, уже изначально-то это был вообще «Спартак». Его же потом переименовали.
7: Жальгирис.
8: Да, по-моему, он «Спартак» назывался.
7: Вот тут не скажу. За историей литовского баскетбола не так хорошо следил. Я помню, ну, что в Питере был «Спартак» баскетбольный, Кондрашина, а потом его не стало. Вот тоже обидно.
8: У нас вообще, к огромному сожалению, умудряются гробить национальные достояния и превращать их в лучшем случае в посмешище. Потому что вот, при всем уважении, но не могут быть крылья Советов и Химки фарм-клубом московского Спартака. Вот ну не может такого быть. Ну, Химки, ладно еще, но крылья Советов.
7: Ну да,
8: ну, не может быть, я не знаю, Лацио фарм-клубом Ювентуса, но так не бывает.
7: Или Интера, да.
8: Или Интера, да.
7: Кстати, нет, там же Рома и Лацио, вот, не может Лацио быть фарм-клубом Ромы,
8: да.
7: А Интер Ювентуса, вот так надо, да? Говорить. Я извиняюсь, что поправил, да, прошу прощения. Хотелось бы еще одну тему обсудить, вот, честно говоря, тоже таким гвоздиком в душе. Вроде как мы считаем братушками сербов, да, но тут на неделе выступила глава парламента Анна Брнабич и, в общем, в разрез начала говорить всему тому, о чем говорил президент Александр Вучич. Во-первых, сказал, что мы не братские народы. Ну, в общем, мы-то и не напрашиваемся на самом деле. Затем, что, значит, вот то, что случилось, ну, то есть СВО, это недвусмысленно даем понять, что это акт чистой агрессии, нарушение международного права, уважаем территориальную целостность Украины. А вот то самое голосование, когда нас убрали из Совета по правам человека ООН, это не кнопочкой ошиблись, а специально вот так проголосовали. Вот это что за выступление было? Как считаете? И вообще, как вот это, как к этим отношениям между двумя народами, скажем так, там следует относиться? Или как вы относитесь?
8: Меня это вообще никоим образом не удивляет, потому что есть все-таки разница между людьми и политиками. Вот. С сербами, как политиками, мы регулярно имели серьезнейшую головную боль. Причем это напрасно люди думают, что это произошло только условно в июле 1914 года, да, и потом в начало Первой мировой войны. У нас и в 19 столетии там были сложности. Но наши же вот эти вот великие дипломаты, и там и Тючев, и Леонтьев, носившиеся своими идеями-то панславизма. Но то, что у нас обычно там принято вообще сузить до славянофильства, они же в том числе говорили, что вот там, значит, сербы. А сербам что-то это было нужно в тот момент? Нет. Мы же на это внимание не обращаем. Потом Федор Михайлович еще все хорошо сформулировал, что мессианская идея – это нести счастье Европе. Ну, если не всей, то сербам точно. Вот, потому что брачи. Потому что у них есть пословица «На небе Бог, а на земле Россия». Но так проблема состоит в том, что потом представители сербов приходят в власть у себя в стране, и начинается кардебалет. Вот очередной акт которого мы сейчас с наслаждением получаем. При этом, опять же, там отношения с обычными сербами, они всегда были великолепными. Но я же хорошо помню, когда были события этого самого 99-го года. Извините, а история Милошевича и выдачи его, это все кто делал? У нас обожают рассказывать, что вот были там три политических попугая, которые полетели. Но всех трех уже нету в живых. Ни Борис Федорова, ни Егор Гайдара, ни Борис Немцова. А они с кем там встречались? Напомнить? С представителями прозападных политических сил. И что говорили эти прозападные политические силы? Они, выражаясь современным языком, они были абсолютными коллаборационистами. Они призывали сдаться там и любить НАТО, и подумаешь там разрушение, подумаешь там это все. Но важна стратегическая цель. Ну, понятно, что мы там об этом не хотим вспоминать, но от этого что? Факт этот куда-то девается? И они всегда были эти там прозападные силы. Они постоянно устраивали смотр строя и песни с различными дискотеками. Вот сейчас в очередной раз это все проявилось. Но я опять же убежден, что на нас это не окажет никакого воздействия и влияния, потому что дальше будет все в том же духе. Ну, вот история с болгарами, да, которым белый генерал Скобелев освободил от османского ига. Вот, Первая мировая война, болгары воюют против нас, хотя не братушки, правда? Дальше, русская эмиграция. Болгары ей не шибко помогли, если не считать тех русских, которые принимали участие в освободительном походе. Их хоронили за счет Болгарии. Это единственная помощь такая. Да? Дальше, Вторая мировая война. Болгария по формальному признаку не участник событий, но при этом знаменитый немецкий Абверштелли, юг Украины, который в том числе функционировал на территории Крыма, Николаева и Одессы, был на 94% заполнен бывшими сотрудниками политической болгарской полиции. Да, среди них было еще несколько человек русских. Это бывшие белогвардейцы, которые остались в Болгарии, пошли служить в полицию, стали людьми там уважаемыми. Естественно, поскольку у них крестовый поход против большевизма, они его замечательным образом продолжили. Дальше. Вспоминаем события последних 15 лет. Какую позицию по всем вопросам занимала Болгария? Мало отличимую от английской. Правда же?
7: Как они кинули нас с Южным потоком, опять-таки можно вспомнить.
8: Да нет, а пляски вокруг Алёши?
7: Да.
8: Ну, я имею в виду памятник, да? Там вдруг кто-то просто из молодых не знает. Это же было ежегодно перед 9 мая. А, извините, осквернение памятника танка гомосявыми ленточками, это чего было? Но в массе своей у нас все равно вот... Господи, это как это вместо... Нет, вследствие идут знатоки, было сказано. В Болгарии всегда солнце, в Болгарии всегда пляжи, и в Болгарии люди улыбаются друг другу. Вот нас же это не волнует никак, да? У нас все равно вот этот вот стереотип, он остается. И никуда он не девается. Поэтому, извините, если у нас к болгарам такое отношение, к полякам. Вот сейчас чехи уработали митрополита Илариона. Слава богу, его выпустили. Сколько дураков за последние сутки начало причитать, что ну это славянская земля, они придут обязательно в чувство. Ну подождите, они находятся под давлением. Под каким давлением они находятся? Вам рассказать, сколько чехов добровольцами служило в той же дивизии СС «Мертвая голова»? Вам рассказать, как чехи вышли всенародно хоронить Рейнхарда Гейдриха? Под каким они находятся давлением? Что это за чушь? Это традиция такая, к сожалению, к огромному. И когда вот памятник маршалу Коневу сносили, вам напомнить, какие речи были? А что сейчас говорит президент Чехии?
7: Интернет им отключим. Нам, то есть.
8: Поэтому нету у России других союзников и друзей, кроме как армии и флота. Хорошо, ладно, еще ВКС. Согласен.
7: И орешник.
8: Три. Это достаточно. Вообще Россия с этой точки зрения самодостаточна. Я, конечно, понимаю, что я сейчас святотатствую, потому что ну кто я такой, чтобы перечить Федору Михайловичу Достоевскому. Но если бы Федору Михайловичу бы рассказали бы, через какое дерьмище пройдет наша страна, благодаря вот этим вот идеям всем за 20 век, я думаю, что Федор Михайлович бы сам бы от них бы отрекся. Стал бы таким а-ля Тихомиров, только в другую сторону.
7: Ну, то есть не надо никого любить, грубо говоря. Вот
8: любить надо себя.
7: Торговать надо, себя да, если выгодно. А так получается, что мы с открытой душой, а нам в нее, как говорится, к сожалению, плюют.

Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия активизирует взаимодействие силовых ведомств с зарубежным государством. В Беларуси рассказали, чему способствовало размещение орешника на территории страны. Российского посла вызвали в МИД Норвегии. Об этих и других темах подробнее далее. Россия готова активизировать взаимодействие по линии силовых ведомств с Республикой Конго, а также обмениваться опытом противодействия иностранному вмешательству. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Республики Конго Жан-Домеником Окембой. Он подчеркнул, что в России считают Республику Конго одним из наиболее близких партнеров на африканском континенте и дорожат дружественными отношениями между народами двух стран. Шойгу напомнил, что сейчас идет подготовка к проведению третьего саммита «Россия-Африка». Он состоится в Москве 28 и 29 октября. Секретарь Совбеза выразил уверенность, что эта встреча станет важным событием мировой политики. Белоруссия и Россия никому не угрожают, но будут защищать территорию всеми имеющимися у союзного государства средствами. Об этом заявил государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович. Он отметил, что размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия и комплексов «Орешник» способствовало усилению мер стратегического сдерживания в рамках союзного государства. При этом Вольфович вновь подчеркнул, что союзное государство никому не угрожает, и выразил надежду, что подобное оружие не придется применить. Любые односторонние военные действия, осуществляемые в обход Совета безопасности Организации Объединенных Наций, неприемлемы, а любые санкции без резолюции ООН нелегитимны. Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совбеза ООН. Китай в качестве страны-председателя в Совете безопасности в мае во вторник проводит заседание Совета на высоком уровне. Главной темой стало соблюдение целей и принципов устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли организации. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Бартейде сообщил о вызове российского посла на фоне рекомендаций Министерства иностранных дел России к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и вооруженные силы России

0: приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, покинуть Киев как можно скорее. Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Бахрушинский театральный музей и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве. Документ предполагает организацию совместных мероприятий по популяризации отечественного театрального искусства. Бахрушинский музей представит в Санкт-Петербурге образовательные проекты и программы для детей, подростков и студентов, которые позволят воспитать новое поколение зрителей и вовлечь молодую аудиторию в культурную жизнь региона. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствую. Это вторник, вечер на «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Владеева. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Петр Алексеевич Лидов, здравствуйте. Мы вас тоже видим и сейчас услышим.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
4: Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер, Татьяна. Должен сказать, что вот вижу вас, и настроение улучшается. Не знаю, почему. Вот такой эффект.
2: Это повод нам не пропускать наши совместные эфиры. По возможности, по крайней мере.
4: По возможности.
2: Так, ну что? То новостей очень много. Давайте мы, наверное, продолжим с такого не самого приятного повода. Это понятное дело. Продолжают все обсуждать и трагедию, в том числе, которая произошла в Луганской Народной Республике, в том числе и спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня назвал атаку ВСУ на колледж преступлением против человечества. Никто с ним не спорит, все поддерживают. А параллельно с этим, после ударов, которые уже были вооруженных сил Российской Федерации, Сергей Лавров сегодня, министр иностранных дел, предупредил США о начале системных ударов России по военным объектам Киева. Системных, я подчеркиваю, но предупредил США, это не значит, что он как бы спросил разрешение, это значит, что учитывайте, что теперь мы поступаем таким образом. Давайте, наверное, вот по вот этим свежим аспектам с вами, Дим Юрьевич, еще раз пройдемся.
3: Это, конечно, отрадно, что теперь мы системно будем наносить удары. Нам, как представителям российского народа, непонятно другое, почему их не наносят с 22 года. Вот это от нашего понимания ускользает. Удары надо наносить постоянно и не в ответ на какие-то выходки украинских нацистов, а постоянно. Что же касается самого удара по этому колледжу в Старобельске, ну, давайте нашу привычную шарманку. А кто поставляет разведсведения этим украинским нацистам? Угу. Ой, американцы, оказывается. А кто ракеты наводит? Ой, американцы. И кто это дружно так действует, интересно, в тандеме против нас? Опять американцы. Что-то я, кстати, ничего не услышал. Какой тип боеприпаса прилетел? Кто это? Как это? Детей безумно жалко.
2: А ну, родители вообще кошмар.
3: Естественно, да. Но обратите внимание, кстати, наши возмущаются, что там никто никак не отреагировал так, как нам хотелось бы. Ну, друзья, вспомните, как в Иране 150 детей, больше там 152 ребенка, по-моему, было, убили американцы. И что мировая общественность чем-то возмутилась, и Дональд Трамп, который все это организовал, больше не президент. Да все как было, так и есть. Ничего они не заметят. Мировые СМИ принадлежат американцам, и говорить они будут только про то, про что считают нужным говорить.
2: Ну вот по поводу мировых СМИ отправили ведь некоторых журналистов иностранных изданий туда. Они вроде бы сначала так все, возмутились публично, да, то есть были какие-то сообщения, кто-то там назвал Киев, значит, и Украину террористическим государством, но у меня такое ощущение, что на этом все и закончилось.
3: Естественно. Ну, если через CNN это не транслируют, то никто ничего не знает. Да. А если через CNN даже будут транслировать, то преподнесут в соответствующем, так сказать, образом, что вот русские убили миллион украинских детей, и это ответ. А значит, все справедливо, все честно и так, как надо. Плетью обуха не перешибешь. Надо, на мой взгляд, надо заходить с совершенно другой стороны. Организовывать свое интернет-вещание, делать свои ролики на английском языке, дабы это ж по всем этажам надо. Наверху телевизор, внизу торренты. Вот только так.
2: Петр, что скажешь?
4: Ну, я скажу, что так, собственно, и делается. Вот, просто эти ресурсы тоже, в общем, блокируются там и так далее. И насчет плетью обухом, да, согласен. Я вот тоже сегодня рассуждал на эту тему. Кстати, интересно, что, по-моему, кто-то из европейских политиков все-таки там, значит, сказал, что вообще надо бы независимое расследование провести. Это, конечно, очень похвальное суждение, но я что-то не помню, чтобы они требовали независимого расследования, когда в чем-то обвиняли Россию. Там все сразу было безапелляционно и очевидно. Так что независимое расследование, это, конечно, хорошо, и мы его, конечно, поддерживаем, но это такое тоже, знаете, информационный прием такой, когда вот хочется показать, как бы вот, что ты, ну, не совсем уж конченая мразь, и не можешь, прошу прощения за непарламентское выражение, да, но, тем не менее, в данном случае ты хочешь как бы оставить, знаете, какой-то простор для того, чтобы тебя потом не обвинили. Ну, уж совсем действительно содействие и попустительстве терроризму, ты мог бы сказать, что вот, да, независимое расследование, но только в одном случае это бывает. Вот, а что касается журналистской работы нашей и работы нашего МИДа, ну, вот тоже звучало мнение, может быть, вообще этим не заниматься, зачем нам метать бисер перед свиньями и пытаться, значит, вот достучаться до CNN, BBC и так далее. С другой стороны, давайте вспомним историю, и ведь мы помним, что жители нацистской Германии, они тоже ведь ничего не знали до поры до времени, потому что информационное пространство их было заблокировано, естественно, все ужасы того, что, о том, что творили их соотечественники на оккупированных территориях, им были абсолютно неизвестны. Но вот после победы над нацистской Германией им весьма наглядно это продемонстрировали, и они ужаснулись. Ну, мне хочется верить, что настанет тот час, когда после победы вот, действия украинских властей приобретут все-таки такую международную огласку, и их все-таки увидят.
2: Ну, или для большого суда, об этом тоже говорят иногда.
4: Я к тому, что во все времена и всегда информационное пространство блокировалось, и мы наивно верили, что с развитием интернета, что вот со свободой слова, что с журналистскими принципами вот этих вот со всех сторон честных британских огромных публичных, как они себя называют, корпораций, всех этих CNN, которые все там из себя независимые, все это как-то меняется. И нам стоит... Я сам так считал, кстати. Я вот с Марией Захаровой лично познакомился на этой почве. Потому что мне казалось, что стоит нам пойти и сказать правду, и показать им, как это делала, например, Саудовская Аравия после терактов 11 сентября. А потом оказалось, что Саудовская Аравия это делала под контролем администрации США. Они отмывали собственную репутацию, потому что там нефтяные деньги нужны были, и не надо было портить отношения. Вот. А она мне рассказала, как, например, вымарывались целые куски из интервью с Лавровым. Вот просто вырезали их. Тогда пришлось записывать параллельно свое. Как такие же отказы были. Помните, был котел в Дебальцево, и тогда впервые МИД с Министерством обороны организовали самолет для того, чтобы британские и американские, в первую очередь, ну, вообще западные журналисты могли посмотреть на то, что там происходит. Потому что они же писали, что там издеваются над украинскими пленными, там много пленных было, и, значит, что вот это все ужас творятся. Им сказали, хорошо, вот вам самолет, садитесь, беспрецедентная возможность, вы полетите туда, на это место, и мы вам дадим возможность пообщаться со всеми пленными, с кем хотите. Вот там был полный отказ. То же самое, вот формулировки те же. Кто-то в отпуске, и главное, чтобы тогда она мне рассказывала, что тогда радостно все согласились сначала. Шеф и бюро, тогда были хорошие отношения, они сотрудничали. Uh-huh, а потом все, вот ровно все перезвонили и сказали, ой, вы знаете, мы связались с главным офисом там в Лондоне, не знаю, там в, где там у них, в Атланте или где-то еще, и нам там сказали, что, ой, нет, давайте не будем, потому что мы не успеем, это не совсем наша тема, и вообще зачем, и так далее. Вот, им тогда, а я вот наивно считал, что если мы пойдем, да все расскажем, сейчас там, ага. Нет.
2: Это так вот оно всегда это работает.
4: Ну,
2: в этом ключе.
3: Ну как, хорошая мина.
2: Во-первых, как будто бы там, да, только один человек работает.
3: Надо назвать.
2: А во-вторых, когда это
3: причину.
2: Важно, и из отпуска выдергивают, и журналистов в том числе, и экстренно...
3: Это вежливая форма сказать нет, мы не можем. Ну, вы понимаете так, что мы не поедем, а сформулировано это вот...
2: Мы знаем, как это работает на самом деле, если кому-то надо.
4: Но я к чему, что...
2: Моментально всех доставляют.
4: Биться в эту закрытую дверь, на мой взгляд, все равно надо для истории. Чтобы это было зафиксировано. Когда-нибудь оно всплывет. Это хорошая работа, пусть неблагодарная, пусть да, мы не заставим их говорить так, как... Хотя бы не так, объективно хотя бы говорить даже правду. Вот, ну, что делать?
3: Мы своими силами миг победы
2: работаем.
3: Приближаем. Да.
2: А давайте тогда на фоне всего происходящего попробуем перевести, расшифровать заявление Зеленского. Есть большие надежды на то, что горячая фаза войны закончится до ноября этого года, говорит Зеленский. А это в смысле, что он проиграет до ноября этого года или что значит?
3: Все, что говорит Зеленский, он говорит для украинской аудитории. Это не для нас и вообще больше ни для кого.
2: Мы победим, значит, получается.
3: Да,
2: он говорит,
3: им надо успокоиться.
2: Покаяние после вот этих ударов
3: какое-то.
2: Они...
3: Да. Вот там одних гадостей про него наговорили, про других гадостей, а тут совершенно очевидно, что вот-вот он уже победит. Угу. Это ж как морковка перед ослом.
2: Ну, о чем
3: осел
2: говорили,
3: бежит,
2: да.
3: Морковка ближе не становится.
4: А он не приводит там аргументов никаких?
2: Слушай, я что-то особо не нашла каких-то вот прям действительно аргументов, что это значит. Ну, давай сейчас параллельно еще
4: посмотрю.
2: Там
4: я...
2: же они еще перезахоронили нациста на этом фоне.
4: Это мы сейчас поговорим, это не совсем с ума сошли, мне кажется, потому что там персонаж такой, что, конечно... Слушайте, я тут последние два дня в силу профессиональных обязанностей никому не рекомендую, слабонервных, так сказать, прошу этого не делать, я поизучал... что рассказывают украинские и те СМИ, бывшие российские, которые уехали и вещают оттуда. Значит, там...
3: Не жалеешь себя, Петр.
4: Да, давайте я вам приведу несколько тезисов. Ну, значит, там тезис есть такой, что все убитые в Старобельске – это не дети, а это... Я скажу сейчас. Это студенты, причем особенно девушки, которые... Девушки, оказывается, лучше управляют дронами. И они там обучались, значит, чтобы служить в войсках беспилотных систем, вот, и были потенциальными убийцами украинцев. Поэтому они не дети, а они законные цели. Вот, значит, такой тезис активно сейчас продвигается. Даже публикуется некий документ, который называется там «Приказ, я не стал вчитываться», который, конечно, фейк, о том, что, значит, всех их зачислить там куда-то, там, скопом и так далее. Дальше, значит, публикуется много информации о том, что идет наступление Украины на Крым, значит, Запорожскую область, там действительно действия были подобные, вот, и что вот-вот уже, так сказать, опять они там прорвут, захватят и прочее, прочее. Дальше они рассказывают о том, что они эффективно выводят из строя российскую энергосистему ударами дронов. После этого рассказывают, что президент России нездоров, и российское общество вот-вот пойдет его свергать во главе с военными корреспондентами, патриотически настроенными, что все уже сомневаются, что с Путиным и так далее. Вот. И, конечно, эти угрозы все пустые, так сказать, пустые разговоры, потому что попасть Россия никуда не может. Вот. И даже если куда попадают, то только в гаражи. И, в общем, весь орешник, на самом деле, его не существует. Вот. А вместо того, чтобы откликнуться на призыв президента Белоруссии, например, от которого ядерному оружию до Украины лететь, там, я не знаю, сколько секунд, наверное, немного, меньше минуты, я думаю, вот, они принимают с почестями, значит, Тихановскую чуть ли в Киеве сегодня, чуть ли не в качестве президента истинного Белоруссии. Вот, вот такая там, такие настроения как бы, вот, на Украине. Хотя это не единственное настроение, есть и другие, в общем, они. Но вот официальная линия, она такая. То есть там такое победоносное, в общем,
2: настрой.
4: Ну
2: вот давайте даже тогда нет никаких...
4: Может быть, он это все имел в виду? Ну, возможно.
2: Вот, нет никаких деталей,
4: сейчас
2: как я отметила.
4: Сейчас Штуба назначит переговорщиком, и, наверное, он сейчас обо всем договорится.
2: победит в их случае будет. В общем, он, Зеленский, собрался перед депутатами в Раде, и вот там были очередные какие-то, да, значит, лозунги в связи с тем, как они одержат победу. Призвал при этом всех депутатов быть в какой-то чуть ли не парадной форме. И назвал очередную дату окончания военных действий. Дает надежды таким образом, как пишут депутаты, людям, что действительно вот-вот все это закончится. Но больше ничего не было при этом сказано.
3: Угу. Ну, я повторюсь, это все для украинской аудитории, вся эта чушь. Они, вот, все, что Петр перечислил, угу, это типичные образчики боевой пропаганды. Именно так надо охмурять население в нацистском духе. Прекрасно получается. Вся страна рехнулась, и вся страна это радостно слушает и всему верит. Отлично работают.
2: Давайте про...
4: А, еще лучше я видел, сейчас лучшее, знаете чего, какой-то там, значит, есть какой-то эксперт, я не буду фамилию, он довольно известный, там он выступает у всяких, опять, чтобы не перечислять их постоянно, значит, там звучали примерно такие цифры, 60% россиян живет без электричества. Значит, сколько-то еще...
2: Откуда?
4: Да, откуда это они берут? Ну, вот, вот так вот, да. Еще чего-то там, значит, без бензина, и, ну, вот что правда, что Донецк без поставок воды, это правда. Там действительно с водой проблемы, но понятно, по какой причине. Но 60% без электричества, это меня изумило самого.
2: Да, то есть мы, наверное, все публикуем какие-то кадры, что мы сидим в темноте, в потемках, при свечах, в лучшем случае.
3: Пока остальное... этих дегенератов вышибали из Донецкой области, там массово шли фотографии, их фотографии, как они, грузовики, грузят награбленным добром. Стиральные машины, микроволновки, открученные двери и окна, и все это они к себе на западенщину везут, там, лежа в грузовиках со счастливыми рожами. Дальше, обрати внимание, они ровно в этом обвиняют российских солдат, что российские солдаты все воруют, все вывозят, и не только стиральные машины, но и снимают с дорог асфальт. Я, конечно, не знаю, ты знаешь, когда я вот не так давно я бывал в Севастополе и в Симферополе, там вот до того еще, как мы там серьезно за что-то принялись, вот там в любом переулке можно снимать художественный фильм «Как закалялась сталь». Ну, столбы, наверное, мешать будут, да. А так, асфальт, я такого со времен Советского Союза не видел. Нынешний асфальт не похож на советский совсем. А там все лежит, все нормально, такой южный город, сонный, трава везде растет. Что там у вас воровать? У вас же вообще ничего нет. В Крым, когда заезжаешь, там местные жители, я такого количества «Жигулей» не видел уже, вот не знаю сколько, все на этих коробочках ездят. Угу. Почему? Ну, наверное, потому что вот такой уровень материального благосостояния, что другую машину ты не можешь себе позволить купить. Нет. И при этом какие-то сказки, как там в России все плохо, 60% без электричества, обалдеть.
2: Давайте про перезахоронение нацистского преступника поговорим. Ну, Дмитрий Медведев прекрасно высказался. Я не уверена, что я могу процитировать в прямом эфире. Но мне понравилось. Ну, он обратился к Зеленскому.
3: Дмитрий Анатольевич жестко выступает, да.
2: Ну и правильно. Правильно. А как по-другому тут на это реагировать? Давайте мы с вами вот без лишних нехороших слов попробуем это, тем не менее, как-то прокомментировать. Я просто не нахожу... Я не знаю, что сказать. То есть мне... Ну, как бы, с одной стороны, что уже удивляться, учитывая, сколько... Вот мы только что про вообще террористические акты, да, беседовали. Да. Что тут-то уже удивляться. Но, с другой стороны, вот это все в такую же большую копилку, из которой, ну, не разгребешь, мне кажется, список всех этих...
3: Не разгребешь, да. Кто не в курсе, гражданин Мельник – это украинский нацист, именно нацист, никакой не националист, нацист. От националиста до нациста расстояние примерно вот такое. Он становится нацистом тогда, когда начинает убивать людей других национальностей, к чему всю жизнь готовится. Ну, это омерзительный персонаж. Как его советская власть не порешила, остается только горевать. Таких валить надо везде и всегда. Иначе для чего там всякие разведки и все такое? Ну, привезли, перезахоронили. То есть эта тварь издохла своей смертью где-то там в Бельгии, по-моему, или где. Теперь они его приволокли в Украину. О, да, тоже хорошо, да. без переживаний за свою гнусную шкуру проживал, и никто его не убил. Теперь приволокли и захоронили. Мертвого нациста, на могилу которого тут же прибежал еврей Зеленский. Вот да. Это да. Тут какая-то такая фантасмагория. Я даже не знаю, что сказать. Это вот так может быть? Оказывается, да.
2: И да, это мы еще, возможно, не все видим. Да.
4: Ну, Зеленский еще внук ветерана войны Великой Отечественной.
3: Да.
4: При этом.
2: Так вот, Медведев как раз и сказал, ты как бы там не боишься потом встретиться со своим дедушкой, который воевал, а ты здесь вот это вот все утворяешь?
4: Ну, я так
2: думаю, логичный вопрос.
4: Я так помню, что предшественникам...
3: Они в разных местах после смерти окажутся, да. Дедушка повыше, а Зеленский пониже. Угу. В котле с кипящим дерьмом, я надеюсь, там ему место.
2: Я бы вас поругала за неаккуратное высказывание.
3: Я больше не
2: но
3: буду.
2: Но это та ситуация, когда даже как будто, как по-другому сказать.
4: Ну да, надо сказать, предшественником значит, этого самого Мельника был Коновалец Евгений, которого, до которого дотянулись как раз Судоплатов, да. Его угостил там конфетами известными. В 1938 году, если мне не изменяет память, и вот его-то, так сказать, нашла та самая слава, которая ему была предназначена. Но, к сожалению, второго не добили, а он действительно, там биография клейма ставить негде. Там и оды Гитлеру, и, ну, короче, это вот натура, это настоящий нацист. Тут я просто хочу, знаете, что сказать, что происходит? Вот все-таки действительно вот налицо они вернулись в каком-то смысле к, ну, как бы сказать... насаждению новой исторической памяти, такой вот исторической конструкции, может быть, вот этой вот нацистской украинского народа. Она как-то приувяла последнее время. Вот, видимо, у них там другие поводы были. Но я все-таки стараюсь, лично я, не забывать, что значительная часть украинского народа, который, возможно, сейчас одурманен и считает вот этого персонажа своим героем, это, в общем-то, люди с нами одной культуры, одной цивилизации.
2: Ты веришь, что они потом опомнятся?
4: Мне вот кажется, да. Я думаю, знаю, что все-таки такая... большинство... И, ну, слушай, у нас куча людей с украинскими корнями живет, и там тоже огромное количество таких людей. Мне кажется, да, потому что цивилизационно мы все-таки... с большей частью из них сделано из одного теста. Я не считаю западенцев, вот, которые как раз и являются вот, вот это представители тех. И сейчас им нас насаждают, ну, давно уже насаждают, уже многие годы, наверное, это не быстро будет. Но мне кажется, трагедия вот этой всей ситуации, что на радость, если так немножко вот отойти вот, конечно, тех событий, которые происходят сегодня, за которые не должно быть прощения тем, кто их осуществляет, конечно, каждый получит свое наказание. Но вот со стороны, наблюдая за тем, что у нас происходит, если посмотреть со стороны западной цивилизации или даже китайской, или любой другой, ну, просто это одни русские, по большому счету, убивают других.
3: Да.
4: Вот.
3: Да.
4: И на радость всем им какой резон это останавливать-то, в общем, по большому счету. Вот мы изумляемся,
3: европейцам,
4: что европейцы как-то, а зачем им это надо? И полякам, и немцам,
3: да наоборот,
4: и
3: надо,
4: британцам.
3: Петр,
4: нет, зачем им надо останавливать, я имею в виду?
3: Не, вот останавливать
2: так, ну,
3: не
2: как
3: надо,
2: раз
3: нет.
2: Реакция нашей, одной из любимых, Кая Каллас, она там что, по поводу Орешника, она сказала, надо новые санкции вести против России, раз она вот так вот посмела ударить по военным объектам Киева. А по поводу того же колледжа нет.
3: Нет, да все нормально.
2: Все нормально, да.
3: Collateral damage, так это у них называется, побочный ущерб. Ну, бывает, война, да, бывает. А что вы раздуваете? Бучу, вспомните, как вы там беззащитных гражданских убивали. Все, на этом все обсуждения закончатся.
4: Да, что-то тут независимого расследования никто не требует. И да, надо сказать, что им, их задача-то несложная. Им нужно подкидывать немножко, подливать масло в огонь, да там тыкать палкой украинского, так сказать, своего слугу, отправляя в бой.
3: А уж эти не подкачают, да, эти не подкачают.
4: Коновальцы следующего, давайте... кстати, собираются переводить. Вот они и обеспечивают, так сказать, идеологическую работу, как умеют.
3: Ну, осталось еще Бандеру забрать, и у них... Full House или полный как комплект. Это там, флэш получится, я уж не помню, как правильно называется.
2: Так
3: европейцы, под руководством европейцев все это происходит. Вы помяните мое слово, скоро они скажут, какой Гитлер был герой, какой он был замечательный, все правильно делал.
2: Даже немцы это скажут.
3: Они впервые, потому что посмотрите, что такое эта Россия. Правильно он все делал, тогда не получилось, сейчас получится, увидишь.
2: Ну... Подождите, ну а британцы в этом момент? А американцы, которые всех победили?
3: А эти сразу сосчитают, за кого в этот раз выгоднее выступать. Я напомню, что их этот замечательный, кто у них там, Трумэн президент был, который кричал, чем больше они друг друга перебьют, нацисты и большевики, тем нам лучше. Не надо лезть, пусть убивают друг друга. Так и тут, только поддерживают.
2: Я предлагаю на этом сделать паузу, но темы у нас сегодня сложные, они тоже очень важные, их нужно обсуждать и поднимать, как бы иногда там, может быть, не было даже где-то тяжело. В общем, паузу сейчас сделаем, мы новости послушаем. Друзья, оставайтесь с нами, не забывайте про видеотрансляции, телеграм-канал, группа ВКонтакте, YouTube-канал «Радио Спутник», заодно подписывайтесь. Через несколько минут мы вернемся и продолжим.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне отказа Евросоюза эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения Российского министерства иностранных дел заявил, что у Евроблока, похоже, цитата, «имеются лишние дипломаты». Конец цитаты. Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хипер сказала, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России. В понедельник внешнеполитическое ведомство заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем вооруженные силы нашей страны приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий, покинуть Киев как можно скорее. ВСУ наносили удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске таким образом, чтобы у студентов не было шансов выжить. Об этом рассказала преподаватель колледжа Елена Юрьева, которая вывела студентов с атакованной территории. На международном форуме по безопасности Юрьева поделилась, как через аварийный выход вывела 34 студента на улицу. Одну из учениц, которая была сильно ранена, она передала сотруднику полиции, а с оставшимися 33 студентами укрылась в частном секторе. Преподаватель подчеркнула, что на 4-м и 5-м этажах этого здания в основном жили несовершеннолетние. По ее словам, об этом знали все, в том числе на Украине, потому что колледж активно ведет свои страницы в социальных сетях, показывая учебный процесс. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Кырганов в поздравлении с Курбан-Байрамом пожелал участникам специальной военной операции благополучного возвращения домой, победы добра над злом. Он подчеркнул, что Курбан-Байрам – это время проявления милосердия и щедрости, помощи нуждающимся, укрепления родственных и братских уз, примирения сердец и прощения обид. В этом году Курбан-Байрам начнется 27 мая. Праздник продлится 3 дня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даст прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в республику. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Российский лидер посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. Ностальгический туристический поезд «Назад в СССР» запустят летом на Горьковской железной дороге, сообщил ее начальник Сергей Дорофеевский. В нем будет ностальгическая программа, посвященная 70-м и 80-м годам. По словам Дорофеевского, это будет интересно не только взрослым, но и детям. Еще больше новостей на канале «Макс», радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Друзья, мы снова в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем подключаться к нашим трансляциям. В ВК.РУ.ТУБ. Телеграм, да, лайки ставить.
7: Если вы еще по непонятным причинам до сих пор не подключились. Позор!
8: Но некоторые не могут, Дмитрий Ильич. Некоторые слушают, но они же не будут сейчас в машине видео включать.
6: Да, люди.
8: Хотя если
7: у вас... Как только доедут, надо включить.
8: Вот, пересмотреть.
6: Лайки... Да, пересмотреть, да. Лайки поставить, комментарии оставить, и тогда потом законспектировать, все правильно. Отметить
8: передать
6: самые
8: товарищам.
6: Важные моменты.
7: Да.
6: Конспект.
7: Тезис.
6: Копировать еще надо. Вот этот
8: можно
6: конспект
8: еще
6: нужно копировать.
7: Теперь вот искусственный интеллект есть. Там есть полезная фича, так сказать. Она теперь распечатывает тексты.
6: Это для тех, кто не боится искусственного интеллекта. У нас некоторые люди, мне кажется, до сих пор
7: я, например,
6: готовы
7: не умею
6: перекреститься,
7: пользоваться.
6: Прежде чем.
7: Вообще, а вот вам... там у меня...
8: Да. Да. Вот вам, да, новость на эту тему, прямо вот экспромт. Папа Римский, как его зовут-то, Лео, какой он там по счету, не помню, 7-й,
7: так.
8: Сегодня прочитал, значит, выпустил энциклику.
7: Маляву, да?
8: Ну, я так думаю, что энциклика, судя по корню, цикл, это, очевидно, что-то типа циркуляра. Ну, видимо, обращение, в котором...
7: По-нашему, прогон.
8: Дмитрий Ильич, нельзя так про римского папу. Уважаемый все-таки человек, лидер...
6: За оскорбление чувств сейчас привлекут.
8: Крупнейшего христианской этой самой ветви христианства. Так вот, в этом своем обращении он написал, ну так, если коротко, что вообще сильные мира сего должны срочно собраться и притормозить развитие искусственного интеллекта, ввести единые для всех ограничения, потому что иначе все это дело плохо кончится. Особенно тревожит римского папу применение искусственного интеллекта в условиях войны. И также он сетует, что война, к сожалению, стала сегодня одним из важнейших методов решения международных проблем, что, в общем-то, не красит человечество на данном этапе его развития. Вот. Я, когда прочитал, я не смог с римским папой не согласиться. Так что с папой лично я в целом согласен. Что думаете?
7: Ну, это все. Мне так кажется, что это все от бессилия. Потому что сделать ничего невозможно. Там до этого, вспомни, Илон Маск во весь голос кричал: «Остановитесь!», как Виктор Янукович. Никто не остановился. Все понимают, что кто первый добежит до финишной прямой, тот снимет все сливки, получит все деньги, поэтому гонка. Сейчас особенно смешно вспоминать там Айзека Азимова, его 3 закона робототехники, первый из которых — робот не может причинить вред человеку. Это прекрасно. Вон, вся прифронтовая полоса набита роботами, которые только и делают, что не то, что вред причиняют, а убивают людей. Никакие ваши законы там работать не будут. Хорошо придумал, красиво, только в жизни так не бывает. Папа совершенно обоснованно переживает. То есть вот то, что мы наблюдаем сейчас, речь идет. Ну, то, что журналисты доносят, речь идет про создание какого-то сверхразума. Граждане к этому относятся именно так, что появится какая-то штука, которая будет в 100 раз умнее нас, фактически Бог, и будет за нас все решать. Как там? А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Это про Гитлера, если что. Ну вот, вот такое грядет наше будущее. Папа, естественно, переживает, потому что христианские ценности, какие бы они там у католиков ни были, я, кстати, напомню, что именно католическая церковь организовывала так называемые крысиные тропы, по которым немецкие нацисты под руководством католической церкви бежали в Южную Америку и там прятались. Вот. Такие там христиане обитают.
6: А мне вспомнилась другая новость, связанная с искусственным интеллектом. Я не помню точных цифр, но смысл был такой. Статья из Великобритании, значит, что там то ли 50%, то ли 60% школьников британских признались, что состоят в отношениях с искусственным интеллектом.
7: Ну, С одной стороны, это прикольно.
8: А куда школьнику-то интересно. Податься? Вы еще...
7: Да.
8: Это удобно?
7: А ну-ка.
6: Ну, как это?
7: Да, ну-ка я вопрос задам. Так он относится к нему хорошо. Я вот в 6 школах учился, и мне, не знаю, как обычно, примерно к 3-й я уже понял, как стратифицируется класс, что есть крутые мальчики, есть крутые девочки, вокруг них там пристиж, они отмечают всякие мероприятия. Например, день рождения у авторитетного мальчика, туда приходят только авторитетные мальчики, а других детей, которые там в самом низу, условно, под нарами, их вообще никуда пищевая не зовут. Они не... Да, они никому не интересны. А тут, представляешь, вот на тебя все в школе плюют, а у тебя компьютер, а там сидит искусственный интеллект. Ты ему вопросы задаешь, а он тебе нормально отвечает. Не плюет в тебя, не пинается, не обижает, не оскорбляет, а нормально с тобой разговаривает. Плюс это же дети. Гормоны кипят, у них со всеми отношения плохие. И с одноклассниками, и с родителями, и вообще со всеми.
6: Да, но если они там застрянут со своим искусственным интеллектом, они потом...
8: Застрянут уже.
6: Не смогут выбраться.
7: Обязательно
6: совсем.
7: Застрянут.
8: Уже застряли, Татьяна. Не только дети.
7: Применительно к детям, вот мое такое мнение, применительно к детям это надо прекращать. Это вообще недопустимо. Ребенок в такие вещи лезть не должен, потому что у него башка на бикрень будет уже к середине обучения, не то что к выпускным классам. Это неправильно. Со взрослыми-то, ну, что сделаешь? Они такие, какие есть, на них воздействовать сложно, а детей надо оберегать.
8: Пару вещей скажу. Ну, во-первых, аналитические способности маленького Димы Пучкова наталкивают на мысль, что уже тогда искусственный интеллект в его лице ворвался в нашу жизнь, все стратифицировал, проанализировал, вот и теперь ведет, значит, соответствующую деятельность на базе этих самых знаний для многих, заменяя тот самый сверхразум, которого боится римский папа. Он просто не знает, что сверхразум у нас живет в городе Санкт-Петербург. Он и участвует в программе «Радио Спутник». Вот, а второе есть серьезное.
6: Ты не рассказывай.
8: Сегодня, да, вот слушайте, никуда он не денется, попадет под пагубное влияние. С наличием автоматического перевода на латынь, я думаю, он подсядет на тупичок Гоблина и больше оттуда никогда не уйдет.
6: Куда делась папа? Что случилось?
7: Не отвлекайте.
8: Да подождите вы тут, Клим Жуков сейчас будет.
7: Эван как заворачивает. Да.
8: Вот, это первое. А второе, вот вы смеете, я сегодня прочитал действительно очень интересную мысль. Ну, все же сейчас рассказывают, все же у нас, оказывается, теперь мы, люди старшего поколения, узнаем про что такое дофамин, вот это вот, значит, как оно все работает, и это дает ответы на многие вопросы. Так вот, общение в социальных сетях с противоположным полом, оно дает тебе вот эти дозы восторга, удовольствия и дофамина от флирта прямо в социальных сетях. И фактически ты исчерпываешь вот ту необходимость встречаться лично, потому что ты уже все удовольствие от этого получил и можешь переходить к следующему объекту, не вставая с дивана. Это раньше мы могли неделю
6: ждать... Я готова поспорить, а если это вызывает, наоборот, раздражение?
8: Ну, там где-то раздражение...
6: Не пойми, кто, не пойми, что пишет,
8: нет, нет, ну, ты получил, ты понравилась тебе девушка, ты ей написал, она тебе ответила... Значит, тоже понравились, вы друг другу понравились, попереписывались, кайфанули, и ты думаешь, что я пойду встречаться? Там, скорее всего, ждет разочарование, тратить силы, время и так далее. Удовольствие.
6: Извините, но давайте так, физиологическая потребность-то все равно какая-то у людей может присутствовать.
8: Я, Татьяна, потом, учитывая, так сказать, пуританский характер нашей программы, я расскажу тебе о некоторых способах, которые использует молодежь для реализации.
6: Это я знаю, не только молодежь.
8: Этих потребностей.
6: Нет, но все равно тактильные потребности у людей есть. Ну, то есть, вот просто.
8: А
6: вот
8: как они о ней узнают? Они не
7: ты
8: узнают.
7: Сразу на весы. Да, это надо куда-то ехать. Вживьем встречаться,
8: деньги
7: разговаривать, непонятно.
6: О, деньги тратить.
7: Тратить
6: любимое,
7: деньги,
6: да.
7: Это вообще нет. Нет,
8: потом еще как-то расставать. Для более опытных людей есть еще момент расставания. Это же надо как-то еще отправить потом, как-то, так сказать, даму сердца, чтобы домой ехала, она не очень хочет.
6: А потом у нас статистика, что значит вот. В секс-шопах.
8: Нет,
6: нет,
8: это
6: да,
8: реальная проблема, поэтому я согласен.
6: По покупкам
7: нечеловеческие, да.
8: Соцсети надо запрещать для детей, вот исходя из этих соображений, искусственный интеллект тоже, потому что, представляете, что сейчас дети уже заменили себе партнера искусственным интеллектом. Они получают вот это свой детский первый опыт от взаимодействия вот этого там, не знаю, какого романтического, не с противоположным полом, даже не с живым человеком. Они дальше так и будут жить, скорее всего. Ну, в значительной части.
7: Да, да, да, да. Я бы еще добавил про католическую церковь. Как-то я поехал в Париж, да, там мы устремились, естественно, в собор Парижской Богоматери, там Виктор Гюго, Квазимодо и Эсмеральда, и все, так сказать, живо. Вот. На что мне пояснили, что это вообще какой-то никчемный собор абсолютно. Только все нормальные эти короли французские, они в Реймсе, в Реймском соборе короновались. Это дурачок Наполеон здесь. А к нему никто не пришел на коронацию, а ему наплевать. Он в Лувре, картина висит, коронация Наполеона. А там взяли и всех нарисовали. Да. Не пришел, какая разница. Вот на картине есть красота какая. Так вот, я забрался. Я раньше не видел этих готических соборов. Хотя про них есть хорошая присказка. Готические соборы, они как воробьи. Видел одного, считай, что видел всех. Это чистая правда, да. Они, оказывается, на самом-то деле не черные. Я все время думал, что все готичное черное. А они просто это от выхлопных газов черные, от того, что их давно не чистили. А на самом деле они из песчаника, во-первых. А во-вторых, не, в некоторых... Мы через Нормандию ехали, там через верх, а в некоторых сохранилась краска, что они изнутри покрашены были. То есть там колонны разноцветные, кругом там роспись туда-сюда, это вообще праздник жизни фактически. А тебе все время кажется, что это что-то такое остроконечное и все люто черное. Нет, это не так. Но, возвращаясь, как известно, в церквях ставят свечки. Ну, как у нас, приходишь, покупаешь свечку, хотя их, я как сейчас помню, Иисус Христос их плеткой гонял по храму за то, что они там торгуют. Но ничего,
6: ну, это
7: да,
6: уж не будет,
7: да,
6: сейчас.
7: Да, да, здесь вот немножко можно. Да, покупаешь свечку, идешь ее ставишь, да, там к иконе или куда, я не знаю. А в соборе Парижской Богоматери, к моему удивлению, все свечки оказались электрическими. И ты бросаешь туда монетку в 1 евро, жмешь на кнопку, и загорается свечка, и сколько-то минут горит. Я аж присел.
6: Очень странно.
7: Католики, ёлы-палы, все в деньги. Это ж они эти, чуть не сказал, облигации, это ж они индульгенции продавали. Купил индульгенцию, и можешь пойти согрешить разок, потому что ты за грех за свой уже заплатил деньгами, по всей видимости, прямо Богу.
6: Ну, слушайте, даже если вы не верующий человек, в этом смысле как-то, я не знаю, когда люди заходят в церковь, ну, либо в собор, любой религии, ну, это какая-то своя атмосфера, и от этого там и аромата, и от свечей, они везде очень разные бывают.
7: Нет никакого аромата, горят лампочки. Я был очень сильно удивлен. И вот я думаю, что с таким подходом к своим единоверцам, так вы же, наверное, и искусственный интеллект точно так же можете пристроить в свою католическую церковь.
6: А, ну там вместо священника голограмма какая-нибудь.
7: Да, потом, да? Бросил, да, копеечку, оно тебе раз что-нибудь показало, молитву спело, еще чего-то. Как у буддистов, знаешь, у буддистов такие барабаны висят, на штырях стоят, на них молитвы написаны, и внутри лежат. Идешь мимо, рукой барабаны, считай, молитву прочитал, хорошо.
8: Ну, я, насколько понимаю, такая внутренняя борьба там тоже есть с этими явлениями, но прогресс берет свое, и церковь должна подстраиваться все-таки под аудиторию. Медленно, конечно, сохраняя традиции, но кто-то быстрее, кто-то там это. Например, в разных странах, где протестантских много, христианских, самые быстрорастущие, это как раз вот такие ультрасовременные какие-нибудь пятидесятники там в Корее, они просто прирастают там чуть ли на 1 000 000 в год, вот, потому что там все просто весело, все, так сказать, легко, никаких особых там сложностей нету, при этом все всем рады и поют, и танцуют. В Штатах тоже огромное количество под любой формат тебе, пожалуйста, хочешь так, хочешь так, хочешь это, хочешь...
7: Пристроят они этот искусственный интеллект, да, и да, во славу 100%. Господа Бога будет задвигать всякое, да.
6: Давайте вернемся к повестке, а то мы что-то с вами куда-то улетели. Оно тоже хорошо, но немного актуалки. Дим Юрьевич, вам точно есть что сказать. Значит, Госдума одобрила арест имущества уехавших россиян, которые нарушают, ну, там, ряд наших законов. Это и дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, неуплата штрафа за такие правонарушения, ну и так далее, и так далее. В общем, будут забирать, получается, что там и квартиры, и все остальное.
7: Ну, колеса государственные, шестерни, вертятся очень медленно, но Боже вас упаси в них попасть, размелет без следа. Оно, конечно, печально, что это вот с такой задержкой, войне уже 4 года, а вы только-только там чего-то начинаете. Сами действия, по мне, абсолютно правильные, точно так же, как правильно было, но это, с моей точки зрения, такая недомера, когда ты, например, сдаешь, ну, у тебя здесь недвижимость, ты убежал за кордон, сдаешь здесь квартиры, тебе за это идут деньги, ты себя прекрасно чувствуешь, как у нас, условно скажем, пол Москвы на Гоа обитало там десятилетиями, бабушкину квартиру сдаю, а там все хорошо. Ну, должно ли так быть? Ну, наверное, нет. Сделали разумный шаг. Все деньги ваши идут на счет внутри России. Наружу забрать нельзя. Хочешь забрать – приезжай. Ну, а если ты там на статью наговорил, то, наверное, никто и не поедет. Да. То есть это совершенно правильный ход. Бить надо по самому больному, то есть по кошельку. А дальше, ну да, вот теперь еще и вот так. То есть, если ты, если тебе штраф назначили, ты признан иноагентом и не пишешь, что ты иноагент, тебя штрафанут, а дальше заарестуют все имущество. Да,
6: причем
7: да.
6: Там же был один раз штраф, или там, да, приду, ну, значит, давай плати, раз маркировку не сделал. Еще многие игнорировали. Потом второй раз, третий раз, ну и вот в итоге...
7: Ну, вот, да, красота такая получится. Да правильно. Чего? Не любишь? Страну родную, отечество не любишь и нас не любишь, но и мы тебя тоже как-то не очень.
6: А интересное тут, значит, интересный новый тренд мне попался на просторах интернета, называется «Уставшая девочка». Ну, это вот для девочек, для женщин, а мужчинам посмеяться. Значит, эстетика «Уставшая девочка» – главный тренд мира моды прямо сейчас. Что имеется в виду? Вот если я тут сижу перед вами, пытаюсь скрыть свои синяки под глазами и мешки, да, чтобы не показать свое истинное состояние, то тут наоборот нужно, значит, приукрашать,
7: для усиления,
6: да,
7: мешков, да?
6: Усиливать, наоборот, всячески. Это новый тренд. В общем, я теперь в тренде. Можно просто проснуться.
7: Ничего не делать.
6: Ничего не делать, выйти, будешь самым модным. Слушайте, ну вот это вот современная мода, это максимально все.
7: Отказать. Мы такое не любим.
8: Если совместить это еще с так называемым бодипозитивом, то, мне кажется, получится особенно красиво.
7: Многие успешно совмещают, да.
6: В каких-нибудь леопардовых лосинах при этом?
8: Нет, ну это леопардовые лосины не говорят об усталости. Они говорят о том, что были приложены определенные эстетические усилия, усилия к созданию красоты. Потому что для многих образ хищной, так сказать, леопардицы в обтягивающих лосинах, это, наверное, красиво. Поэтому нет, мне кажется, уставший образ, ну, должно быть, не знаю, что-нибудь холщовое, там, какое-нибудь или нестиранная майка с пятнами, что-нибудь такое вот.
7: Народная мудрость говорит другое. Вот всякие красивые лосины – это до 50-го размера, а с 52-го только леопардовые лосины.
6: Я вот, честно скажу, я всегда завидую степени самоуверености этим девушкам.
7: Да,
6: то есть,
7: да.
6: Вот где моя самооценка, да, там где-то плещется, и вот где... Этому надо
7: как
6: иногда
7: говорил,
6: учиться.
7: Как говорил Остап Бендер, побольше цинизма, киса. Да. Людям это нравится.
6: А эти кисы такие идут, им хорошо. Кисы такие кисы, да.
8: Не знаю, мне это нравится, потому что напоминает детство золотое, когда там в 8 классе я слушал хеви-метал и какие-то глэм, такие хеви-метал группы, они как раз когда попадались, значит, эти постеры, вырванные из какого-нибудь журнала, там, не знаю, Керанг или что-нибудь такое, они как раз были. Один в зебровых обтягивающих штанах, другой в леопардовых,
7: какие-то лосины,
8: третий
7: такие,
8: в полосатых.
7: Да.
8: Там вот примерно так это, да, в цвету шмеля. Вот. Поэтому, в общем, мне это напоминает что-то оттуда. Девчонки, не стесняйтесь.
7: Да, я-то из совсем стареньких, где там все были алкоголики и наркоманы, все эти Оззи Осборн и прочие. А когда появились эти хеви-металлисты, они очень сильно отличались. Такой прям спортивностью, и шмотки у них правильные, и гастроли непрерывные. Mm-hmm. И они все в интервью говорили, что бухать не могут, нагрузка такая, что пить невозможно.
6: Разорвали,
8: да, все прыгают,
6: все
8: скачут. Да,
7: да.
6: Слушайте, ну раз про школьные годы заговорили, сегодня последние звонки у нас. Давайте поздравим всех выпускников.
7: Да.
6: Но главное сегодня себя все равно прилично вести, мне кажется, да? Знать ту самую грань.
7: Да.
8: Не буду говорить, как в народе называют этот день, но ладно. Дмитрий Юрьевич понял, я думаю, многие.
7: Да.
8: Мы против этого категорически поймаем, так сказать, за этим делом. Плохо
7: вспоминаю
8: будет.
7: Свой последний звонок. Мы были в военном городке, доучивались в Вюнсдорфе под Берлином. Некоторых одноклассников к утру забирали из комендатуры. Был такой печальный факт. Не ведите себя так, это нехорошо и антипедагогично.
6: Ну да, тут надо знать меру вот ту самую где-то. Да. А я какая-то
8: это последний звонок или выпускной, когда они все гуляют?
6: Нет, последний звонок.
8: А, ну, последний звонок
6: гуляют,
8: это не тот
6: видите,
8: день.
6: Когда последний звонок... Нет, ну последний звонок тоже многие все
8: у
6: равно...
8: У них потом экзамены.
7: Все перепуталось.
8: Наверное, да, выпускной это все-таки,
6: ну, экзамен,
8: когда все школьные...
6: может быть, не прямо завтра.
8: А, нет, в ну окей, это тогда нет, все отставить. Будет. Сегодня, значит, там особо праздника нет. Все, я что-то перепутал. Да?
6: Это... Нет, мне кажется, слушай, последний звонок это тоже...
8: Тоже, да? Не помню.
6: Я тоже, да.
8: Вот выпускной помню с плохой стороны, а последний звонок не помню.
7: Как у Высоцкого. Ох, где был я вчера. Не найду, хоть убей.
6: Я помню один эпизод. Не знаю, зачем я это скажу в прямом эфире, но раз уж сегодня такой у нас вечер откровений под конец нашего эфира. Значит, я была скучной школьницей, я выпускной вообще, наоборот, как-то стороной. Я сама от него так-то отказалась. Официальная часть, да, а потом я поехала, значит, с родителями.
7: Отказалась качаться на люстрах.
6: Отказалась, да, что-то как-то. Ну, школа такая была не очень в этом плане. Вот. А последний звонок, я по моему самое яркое воспоминание, что нам дали голубей. И что он сделал мне
7: помер.
6: В руку? Нет. А потом вальс надо было танцевать. Это было так как-то непонятно. Как
8: можно
6: это...
8: было смело положить руку на мужественное плечо одноклассника, и вас было бы уже двое в этой ситуации.
7: Да, немедленно вспоминается песня группы «Сектор Газа», но мы ее петь не будем. Про голубя.
6: Не надо.
7: Нет.
6: Вот такие интересные воспоминания.
8: Там что-то была песня какая-то, и пора настает. Мы сегодня своих голубей отправляем в прощальный полет. Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград.
7: Не встречают преград.
8: Про последний звонок нам как раз.
6: А, кстати, всегда, ну, какие-то инициативы у нас теперь, и когда последний звонок, и потом, когда 1 сентября, ну, такие школьно-около экологические какие-то, да, вот это вот «давайте запретим пускать воздушные шарики в небо». Сейчас накануне все обсуждали лимит подарка и благодарности учителям, да, что можно, что нельзя, что в случае чего там за взятку могут посчитать. Я вот в этом плане, как мне кажется, в плане учителей, если вы искренне не поздравляете учителя, благодарите. Ну, тут понятно, что никто машин дарить, наверное, не будет. Ну, про,
7: это
6: там, цветы,
7: с какой
6: конфеты,
7: стороны посмотреть?
6: Нет?
7: А если какой-нибудь родитель конкретно благодарен данному учителю за то, что
6: за
7: его
6: что-то
7: балбеса или балбесину привели в чувство, он частным порядком что-нибудь подарит. Как вы это контролируете? Вообще непонятно.
6: Но у меня подруга учитель, она, то есть у них были дискуссии по этому поводу, и камеры сейчас во всех школах, и в этом плане все очень строго, что вот
7: я боюсь, что это
6: там...
7: ничему не поможет, так скажу, да.
6: Ну, не знаю. Так, ну что, у нас буквально
8: у нас есть лимит
6: есть,
8: подарков
6: Петр, да.
8: чиновникам, вот, а вот сегодня, по-моему, новость была, 5,5 миллиардов, значит, имущества арестовали, изъяли в пользу государства у бывшего замминистра обороны
7: стоят.
8: Цаликова. Хотя лимит подарков до 3000 рублей что-то. Вот. Ну вот помогло, да нет. Не знаю, с учителями
7: вот
8: там по-другому все, но, конечно.
6: Ну, один раз я, правда, услышала, наоборот, комментарий. Это был преподаватель в ВУЗе. Она, наоборот, сказала, говорит, я что-то так расстраиваюсь, когда мне маленькие, значит, сертификаты на маленькую сумму дали в какие-то магазины. Я так странно на неё посмотрела, думаю, ну, зажралась.
7: Есть хорошая капиталистическая шутка.
6: Что тут тебе сказать?
7: Я даже не знаю, как вас благодарить. Ну, с тех пор, как придумали деньги, это не проблема. Вот, вот так вот.
6: В общем, дорогие выпускники и учителя, кстати, мы вас всех поздравляем. Сейчас там многие после экзаменов пойдут на заслуженный отдых. А детям желаем удачи поступить туда, куда вам действительно хочется.
7: Да.
8: А может, им никуда потом... не хочется.
7: Пусть летят, они летят.
6: Ну, куда-то, я думаю, все-таки надо.
8: Да не обязательно, можно просто пойти работать.
6: Например. Антиобразование.
7: Курьером.
8: Я вот да, так и
6: прошу. Миллионы сразу заработаете.
7: Убить бабло на
6: Татьяна
7: самокате.
6: Татьяна Владяева, Дмитрий Пучков, Петр Видов. Дим Юрьевич вернется после выпуска новостей.
7: Спасибо, Татьяна.

Американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатий к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Кирове и Херсоне, в Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Казахстан реализуют флагманский проект в области мирного атома. Соединенные Штаты не выдали визу российскому дипломату для участия в совбезе ООН. В Санкт-Петербурге рассказали, как усилят работу общественного транспорта в период проведения Международного экономического форума. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия и Казахстан реализуют флагманский проект в области мирного атома. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что речь идет о строительстве первой в республике атомной электростанции, соглашение об основных параметрах которой будут подписаны в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.
2: Это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
1: Астана и Москва подписали в середине июня прошлого года дорожную карту. Она предусматривает реализацию проекта. 8 августа на прибрежье озера Балхаш начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства станции большей мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Возвести АЭС планируют к 2035-36 году. Соединенные Штаты не выдали визу заместителю главы МИД России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензи. Он пояснил, что отказ Соединенных Штатов в выдаче визы Алимову является нарушением обязательств Вашингтона и вопиющим неуважением к председательству КНР в совбезе ООН. Совет во вторник проводит заседание по теме отстаивания целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и укрепления международной системы, которой центральное место занимает организация. Заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров признал, что украинским системам противовоздушной обороны все сложнее справляться с российскими беспилотниками. Напомню, в понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем вооруженные силы нашей страны приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий, покинуть Киев как можно скорее. В Санкт-Петербурге усилят работу общественного транспорта на время проведения Петербургского международного экономического форума, чтобы минимизировать возможные задержки и неудобства для пассажиров.

0: сообщила пресс-служба администрации губернатора. В городе также провели комплексную подготовку уличной дорожной сети, обновили дорожную разметку, заменили и очистили дорожные знаки. Для слабовидящих людей восстановили звуковое сопровождение зеленых сигналов светофоров. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Хазин и Пучков.

0: пора.
1: Дмитрий Юрьевич, я вас категорически
0: приветствую. Симметрично. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Как ваше? Ничего?
1: Ну, ничего. Вы же как бы в предыдущую неделю я, так сказать, закрыл своей тушкой амбразуру, вот, которую вы по объективным причинам, соответственно, я хотел бы сегодня задаться вопросом, который есть такой философский характер. Лето наступает, отпуска. Вот уходит человек в отпуск, и как бы в норме он предполагает, что откуда ушел, туда и вернется. И пришел. Туда и вернется, да. Но то, что происходит в мире, наводит меня на размышление, что, может быть, он вернется уже не совсем туда. Значит, да. Ну, для примера, нападет Трамп на Иран или не нападет? Ядерное оружие, то есть уран иранский, будет ли это бомба, или это этот уран привезут в Китай, или его привезут в США, или его привезут в Россию?
0: Это мне напоминает ситуацию с нашим...
1: ЕС, ага. Я просто пребываю в состоянии полного одурения от того, что практически никто не в состоянии четко и внятно объяснить, чего происходит. Причем, ладно бы это, ну, как бы делали люди, которые, что называется, флюгерят. Но даже те, кто, в общем, вполне так четко гнул некую линию, неважно, правильно она или неправильно, может, им деньги платят за эту линию, но была линия. Сегодня, соответственно, начинают говорить вещи прямо противоположные тому, что они говорили там 2 месяца тому назад. И я поэтому хотел вас спросить. Вот вы человек здравомыслящий. Да, я сижу вот в этой вот экономике. Я вижу, как все, соответственно, бултыхается. Но вот у вас нет ощущения, что мы, так сказать, прямым, ну, как бы, идем вот в этот вот какой-то нарастающий хаос.
0: Перво-наперво мне это напоминает ситуацию с советским космонавтом, которого, я забыл фамилию, к сожалению, его Советский Союз отправил на орбиту, а вернулся он уже в Российскую Федерацию. Страны, которая его отправляла, не стала. Вот так и в отпуск можно съездить, да. Полностью с вами согласен. То есть происходящее, это, не знаю, мы как ветераны броуновского движения, мы такого не видели никогда, чтобы вот в такой хаос все погружалось. И я тут привычно подозреваю, что происходящие процессы, они настолько широки и глубоки, что человечка, даже сильно умный, охватить это просто не может. А из этого следует другое, что управлять этим невозможно, что оно настолько огромное и разнообразное, что все версии заговоров и прочее, они просто рушатся. Невозможно этим управлять, невозможно. А поскольку каждый рыпается, ну, во-первых, в лице нашего любимца президента Трампа, он именно рыпается, он какие-то неосознанные действия совершает, а какие-то психопатические припадки. Ну, а припадки, они, так сказать, эту энтропию, или как она правильно называется, только усиливают, становятся только хуже. Хуже и хуже. Вот, ну, вот эти вот требования, а ну-ка отдайте мне уран. Так если отдать тебе уран, это же обозначает полное поражение Ирана и окончательную победу США. Я подозреваю, они его не отдадут. Они китайцам-то его отдавать не хотят. И так за что ни возьмись, нет никакого разрешения у создавшихся проблем. И все это огромным коричневым комом катится к очередной мировой войне. Такое мое мнение.
1: А вот тут я как раз, вот у меня тут есть по этому поводу мнение. Значит, я сейчас объясню. Значит, дело в том, что мировая война требуют довольно серьезной подготовки. Знаете, я когда был молодой и разговаривал, первый раз я там увидел, познакомился с первым генералом в своей жизни. Потом я много видел генералов, но вот первый генерал мне говорит, Миша, говорит, вы все не понимаете, у вас военное дело ассоциируется, ну, с командиром взвода, ну, с командиром роты. Ну, которому дано задание и который его реализует своими усилиями. Уже начиная с командира батальона, у которого есть штаб, а командир батальона уже должен думать о том, там, с кем он взаимодействует, как он взаимодействует и так далее. Начиная с командира дивизии, ключевой элемент войны – это логистика. То есть, как подвозить боеприпасы, как подводить солдат, как их кормить, потому что голодные
0: где
1: солдаты,
0: спят,
1: понимаете?
0: да.
1: Где спят, ну и так далее, и тому подобное. И это невероятно сложная задача, которую решают полководцы. Да, там штаб это, безусловно, организует, но если полководец не знает вот решение всех этих задач, у него ничего не получится. Его в какой-то день расколошматят, да? Отрежут от резервов, там еще чего-то, еще чего-то. Это вот. И вот если мы сегодня посмотрим на войну потенциальную, то мы увидим, что к ней не готов никто. Вообще никто.
0: Чистая правда, да.
1: Вот, как бы Россия не то чтобы не готова, она не хочет выигрывать, да, я уж не буду влезать в детали, но я абсолютно, ну, как бы, абсолютно убежден, что если бы не тотальное, как бы, противодействие нашему выигрышу внутри нашей страны, мы бы уже давно бы выиграли. А про Евросоюз я вообще говорить не буду, у него в понимании начала первой половины 20 века вообще нету армии. В Соединенных Штатах Америки имеются армии специальных операций, но под эти специальные операции должны быть выделены специальные деньги. Ну и, как, и кроме того, мы знаем, что у них с ракетами, снарядами и прочими тоже проблемы. Так вот, вот сейчас я попытаюсь объяснить свое видение. Я по этой причине все время объяснял. Ребята, большой войны не будет. Ее быть не может. В большой войне воюют армии. Армии нету. Их просто нету. Может быть, она имеется, эта армия, у Китая, но с кем Китай будет воевать? Для того, чтобы воевать, ему надо выйти, ну, как бы, за пределы своей части. Он не может перешагнуть через Тихий океан. Ну, как бы, на море, может быть, он может воевать с Соединенными Штатами Америки, но вот мы посмотрим. Тут, как бы, Тайвань, да? Это будет очень интересно. Но Тайвань, да, с точки зрения, ну, как бы, военной, это десантная операция. Не самая большая. А вот теперь смотрите. Я разговаривал с политологами, ну, там, в том числе с профессором Юстафьевым, который у нас на спутнике постоянно бывает, и профессор мне говорит: Михаил Леонидович, вот ты рассматриваешь эту ситуацию как экономист, а я ее рассматриваю как политолог. Значит, некие люди, банкиры, которые рулили миром, ну, через контроль над ФРС на протяжении многих десятилетий, несколько поколений, поставили на все ключевые посты наемных менеджеров. В силу обстоятельств стало понятно, что эти менеджеры абсолютно неэффективны. То есть они ничего не понимают, что делать, как делать, и каждое их действие ведет только к ухудшению ситуации. У менеджеров два пути. Путь первый – они должны уйти в отставку, и тогда те, кто придут на их место, их расследуют, их деятельность, и посадят их в узилище. Весьма возможно, что многие из них даже не доживут до этого, потому что к ним будут конкретные претензии у очень конкретных лиц. Вариант второй – они должны, ну, прямо вот умереть на своем рабочем месте. Для них нету выхода. Они начнут войну просто потому, что им больше нечего делать. Я на это ответил
0: следующее. Согласен,
1: да. Да, я на это ответил следующее. Дмитрий Геннадьевич, я с вами согласен, что они очень хотят войны. Вопрос, как они ее будут устраивать. И вот здесь как раз история со Старобельским общежитием и некоторые другие обстоятельства. И как бы их отношение к этому публичное, в том числе там перезахоронение нацистских преступников в Киеве и так далее, это все элементы одного. Это попытка начать войну вот эту большую нашими руками.
0: Ну, естественно, но именно начать. Мне тут приходит в голову известный тезис времен Первой мировой. Войны никто не хотел, и поэтому она была неизбежна. По-моему, все, так сказать, циклически по кругу ходит. Они не могут решить никакие свои проблемы внутренние без войны. И Первую, и Вторую мировые войны организовали ведущие демократические державы тогдашней Европы. Самые свободные, самые либеральные и прочее, потому что это неразрешимые противоречия. Что делать? Тут, на мой взгляд, другой аспект важнее, что, ну вот сколько лет мы слышали про то, что с ядерными державами нельзя воевать, они войны не проигрывают. И вдруг мы видим, что можно с ними воевать. И, в общем-то, это еще с какой стороны посмотреть, кто проиграет. И сам факт ведения войны этими так называемыми конвенциональными видами вооружений, ну, если с этой точки зрения подходить, то НАТО, в котором, ну, 5 десятков государств объединено, и население гораздо больше, чем у нас, если с этой точки зрения подходить, они нас победят безо всяких этих самых. У них и оружия больше, и людей больше, и боеприпасов больше. Победят. Но тут не ясно, потому что если ситуация безвыходная, по вам надо шарашить вообще из всего, и вы точно уверены, что Российская Федерация ничего не применит из ядерного арсенала? С одной стороны, это для них страшно, а с другой стороны, мне так кажется, они от нас именно этого и ждут. Давайте, давайте, жахните, и все мировое сообщество, вообще все, даже ваши, так сказать, это те, кто к вам более-менее прилично относится, не говоря про союзничество даже, все от вас отвернутся, абсолютно все. Вы вот, уже в полном, так сказать, это объеме станете изгоями, и тогда мы набросимся на вас все вместе сразу. Печально все это. Лично я никаких выходов не вижу. Оно дальше будет только хуже-хуже, пока не жахнет окончательно.
1: Ну, я тут более оптимистичен. Я объясню, почему. Дело в том, что легко говорить, да? У них же это какой план, да, по большому счету? Они ждут, что у нас здесь проснется пятая колонна.
0: Угу. И, соответственно, активно, свергнет, да.
1: Свергнет кровавый режим.
0: Да.
1: И, соответственно, сдастся на милость победителя. Знаете, КАЦ предлагает сдаться. Да,
0: да, это именно все. Так. Да.
1: Да. А беда состоит в том, что они совершенно не понимают два обстоятельства. Первое, они совершенно не понимают роли места нашей пятой колонны. Да, у нас, конечно же, и в генеральном штабе, я не боюсь этого слова, и в Министерстве обороны, и в правительстве, и в администрации президента есть люди, которые с большим удовольствием бы сдались и даже уехали бы к своим семьям куда-нибудь в Майами.
0: Да, да.
1: Вот, мы уж не будем тыкать пальцем, да, чтобы нам потом не прилетело, да, но все же знают, что... Вот. Но фокус состоит в том, что одно дело хотеть, а другое дело организовать. Вот организовать переворот – это дело тонкое, деликатное, и, как показывает опыт, совершенно невозможно это сделать при условии, если есть некоторый общественный консенсус, что этого делать нельзя.
0: Я с вашего позволения перебью и скажу, что в самые, так сказать, хлебные для этой самой оппозиции времена, когда еще у них был Леха Навальный, экстремист, террорист и все остальное, не получилось даже тогда, когда деньги завозили чемоданами, раздавали, даже тогда не получилось. Сейчас, гораздо сомнительнее.
1: В 2012 году чуть-чуть было не получилось. Ну вот, когда была Болотное, был момент. Я даже... Злые языки говорят, что здесь даже присутствовали не боевики, а профессионалы из некой иностранной державы, которые должны были как раз и помочь взять Кремль. И призыв идти на Кремль был.
0: Да, да, да.
1: Это был 2012 год. Сейчас 26-й. Да, и уже понятно, что это не получится, да, в том виде, в котором они себе это представляют. А вот у них ситуация аховая. То есть, иными словами, чем более они нагнетают атмосферу, тем более они создают у себя, ну, как бы атмосферу военного лагеря, как это происходит в Германии, например. Но мы не будем говорить там про Финляндию, Швецию или, прости господи, Латвию. Да?
0: И про другие мегадержавы, да.
1: И про другие мегадержавы. Соответственно, у них-то все совсем плохо. Вот реально совсем плохо в экономике. И темпы спада такие, что почему я считаю, что... Почему я задал вопрос вначале в течение 3 месяцев? Потому что мое глубокое убеждение стоит в том, что при продолжении тенденций дотянуть до середины осени они уже не смогут. Они реально не смогут дотянуть до середины осени.
0: Экономически.
1: Экономически, да, экономически. Абсолютно объективно экономически. Вот. Но я уже не говорю про то, что при этом... соответственно, разного рода нехорошие люди там запускают всякие беспилотные кораблики на морских торговых путях и могут совершать и другие разные нехорошие деяния. А кроме Ормузского пролива есть еще разные. Есть Бабельмандебский, есть Суэцкий канал, есть, кстати, Панамский канал. Вот. Он вообще не защищен. А там шлюзы. В отличие от Суэцкого.
0: Да.
1: Суэцкий канал – это
0: да.
1: канал. А Панамский канал – это шлюзы. И если там туда начнут прилетать дроны, то он работать вообще перестанет. Ну и так далее.
0: Вы, кстати, слышали тут новость, что прибыл танкер из Бельгии, газовоз, а у него на дне вроде как 26 мин нашли прилепленных. Ну, то есть газовоз должен был у нас в Усть-Луге заправиться, идти в Турцию и вот подготовить. Только я выступил с прекрасной инициативой сделать ролик про то, что в газовоз, пришвартовавшийся в Германии, прилетит наша ракета, заряженная стальными ломами. Эти ломы прошибут все эти газохранилища, а после этого прилетит инициирующий заряд. И жахнет так, что Бейрут покажется детской игрушкой. Ты смотри, а они под днищем мины вешают.
1: Вот, вот. Но, Дмитрий Юрьевич, вы же, как это называется, вы же, как это, жизнь-то знаете? Это мы интеллигенты московские. Вот. Прости. Вы же понимаете, что нет хорошей жизни такие фокусы устраивают.
0: Конечно, да.
1: Вот.
0: Это ж нарушение всего, чего только можно, да.
1: Это не просто нарушение всего, чего только можно. Теперь, соответственно, вопрос о том, если то же самое обнаружится в порту Роттердама и рванет, мы скажем, ну
0: да.
1: Что, вот это вы сами, вот же, вот, смотрите.
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Вот.
0: Да. Я для зрителей поясню, что заслать водолазов, это специальные водолазы, так называемые боевые пловцы, которых мало, это серьезные люди, оснастить их взрывными устройствами, которые тоже только государство умеет такие делать, навешать на корабль, неважно где, в порту, на рейде, где-то плыли, пришла подводная лодка, привсплыла, вы притормозили, они подвесили. Это нельзя сделать без участия государства. Государство во всем, так сказать, смысле, где кто-то дает, кто-то это планирует, несет на подпись к руководству, подписывают, разрешают и после этого делают. Это не выходка каких-то там дерзких украинцев, как с Северным потоком. Не, ничего подобного.
1: Ну,
0: на самом верхнем уровне такие вещи.
1: Там есть еще целая куча тонкостей. Да, это как вопрос о том, как бы является ли SpaceX и Илона Маска частной компанией. А? Ну, мы же все...
0: Ну, частной компанией является, но на нее работает вся НАСА. Ну, как-то так.
1: НАСА, АМБ и прочие.
0: Да, и это не успехи лично Илона Маска, это успехи американского государства, которое этого Илона Маска поставило во главе, как говорящую голову и все такое.
1: Совершенно верно. Это просто вот... И в этой ситуации люди, которые лезут в такого рода провокации, они точно понимают, что их через уже буквально несколько месяцев не будет волновать свобода судоходства. Потому что если можно минировать газовозы в Балтийском море, то это означает, что свободы судоходства не будет. Ну, это просто
0: Для всех.
1: невозможно. Совсем.
0: Да,
1: А если
0: да.
1: это так, то это значит, что современной экономики тоже не будет. Потому что современная экономика – это экономика логистики. Вот. И вот как они собираются выкручиваться из этой ситуации? Причем тут как раз очень интересный момент. Меня вот тут спрашивали, а что будет? Ну вот, хорошо, Михаил Ильич, вот тут говорите, да, вот эти вот эффективные менеджеры продемонстрировали свою полную беспомощность, ну как бы как наши финансовые руководители, когда их спрашивают, а зачем вы ставку подняли, да, и зачем вы повышаете налоги, когда при этом падает собираемость налогов, да, то
0: Этих
1: есть вот
0: самых
1: их,
0: налогов, да.
1: да, их слушаешь, да, и понимаешь, что они ни бельмеса не понимают, причем дело даже не в том, что они врут. Да нет, они даже не врут, они даже просто не понимают, что они говорят. Так вот, фокус состоит вот в чем. А вот эти вот как бы наемные менеджеры, ну там Урсула фон дер Ляйен, Мерц, ну вот мы таких, те, кто на слуху, но их же много, их там тысячи. А они сейчас обвалят вот эту всю логистическую систему, экономическую систему. И вот дальше начнется вторая тема, крайне интересная, которую я как раз хотел обсудить после перерыва, но как ее поставить перед нашими слушателями сейчас. Это же придет время полевых командиров. Вот мы привыкли, да, в Сирии полевые командиры. А что это такое, мы на самом деле не знаем. А у нас,
0: Головари
1: потому
0: банд.
1: что в нашей истории полевые командиры были когда? Да, в эпоху раздробленности Руси. Уже когда пришли монголы, полевых командиров уже не стало, да, потому что на них, с них со всех собирали дань. Ну, мы там не будем влезать в детали, кто там собирал, какая была система отношений, потому что она была очень специфическая и разительно отличалась от того, что было в Европе. В Европе это так называемая феодальная раздробленность. Кто такие бароны? Барон – это успешный полевой командир. Граф – это
0: Да.
1: большой полевой командир. Герцог – это, ну, совсем-совсем
0: Главный,
1: большой полевой командир, и
0: да.
1: они из себя выбирали главного начальника, который был координатор, да, похорон. А я предлагаю после перерыва обсудить, ну, как бы, экономику полевых командиров, потому что мы идем к этому. И на границах
0: Стремительным домкратом,
1: России,
0: да.
1: и на
0: Да.
1: границах России, и не только на Украине, но и в Европе, и даже в Западной Европе будет вот эта вот экономика полевых командиров. Надо людям, нас же слушают не только в России. То есть
0: Да.
1: люди, которые, они не могут нас слушать, им запрещено, они нас боятся. Но записи-то есть, и поэтому они слушают. Вот надо им объяснить, что такое полевые командиры. Это очень увлекательное занятие. Я думаю,
0: Ну, это
1: что надо
0: всем
1: запустить.
0: полезно, да. Уходим на рекламу, никто не отключается и никуда не уходит. Ждем.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он поздравил главу Объединенных Арабских Эмиратов и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Идаль-Адха, известным в России как Курбан-Байрам. На днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также Российско-Эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. Россия рассчитывает, что Организация Объединенных Наций обретет второе дыхание с избранием нового генерального секретаря организации. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, организация непозволительно долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов, восстановлению доверия между государствами-членами и беспристрастной работы по урегулированию наиболее кризисных ситуаций. На пост генсека ООН претендует бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Сал и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. Очередные антироссийские санкции Великобритании бессмысленны и повлияют только на репутацию самого Лондона, заявило посольство России в Лондоне. Ранее Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 14 организаций и 4 лиц, которые связаны с платежными системами под предлогом борьбы с криптовалютными сетями. Дипмиссии подчеркнули, что британские власти обвиняют других в использовании непрозрачных схем финансирования, игнорируя при этом подобные схемы у себя в стране. Более 8 тысяч участников российских студенческих отрядов будут летом работать в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что подготовке студотрядов, проводников уделяется особое внимание. Студентов будут обучать взаимодействию с маломобильными пассажирами, людям с инвалидностью. В рамках третьего форума «Тружеников села» во вторник открылся 12-й фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Он вносит значимый вклад в сохранение духовного наследия, традиционных ценностей и в развитие самобытной культуры народов России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она пояснила, что эти продукты являются самым богатым источником омега-3, белка, витаминов и микроэлементов. При этом важно знать меру. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Right. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
7: Снова всех приветствуем. Продолжаем, Михаил Леонидович.
8: Возвращаемся. Вот как бы, да. Что у меня ассоциируется с боевыми командирами. Ну, мы сейчас не будем говорить о средневековье, да, поскольку мы про него говорим. Это две книжки, которые я читал в школе. Первая книжка, и кино, конечно. Кино, которое я смотрел, и все смотрели, называется «Свадьба в Малиновке».
7: Мы накануне грандиозного шухера. Я хотел этой фразой завершить нашу передачу.
8: Атаман Бурнаш – это типичный полевой командир.
7: Да.
8: И даже Сидор Лютый. Да-да-да-да. Значит, обращаю ваше внимание, что, скажем, «Неуловимые мстители» – это не совсем полевые командиры, потому что там это как бы руки Белой армии, да, которые там где-то присутствуют. И второе – это «Как закалялась сталь». Это, соответственно, вот разного рода банды, которые друг с другом воевали. Да? Поэтому вот что, например, будет на Украине, как только там перейдутся к полевым командирам? Первое, что будут, это будут погромы. Еврейские погромы, русские погромы, или неважно, какие угодно погромы. Потом будут эти банды бегать и отбирать друг у друга еду. А, значит, если говорить о Европе, то там будут бегать, кстати, у нас тоже частично, может быть, попытаются это сделать, но, правда, в последний год у меня такое ощущение, что с этим начали всерьез бороться. Это будут исламские банды, исламские террористы. Вот,
7: в первую очередь.
8: Да, давайте пофантазируем, да, вот как вы себе видите вот эту вот экономику, вот этого вот.
7: Ну, не будет там никакой экономики. Начнем отсюда. То есть это сразу все будет порвано на, условно скажем, на какие-то кусочки. Страну разорвут. Вот мы вот здесь крышуем вот этот вот участок, а мы вот здесь. Если это какой-нибудь маленький городок, ну, там мало банд. Скорее всего, там одна банда будет. Если это мегаполис, то здесь будет много банд. Что банды в первую очередь будут грабить? Ну, в первую очередь, полицейские околотки разносить. Во-первых, там сопротивление кто-то может оказать. А значит, там есть оружие и патроны, и это надо брать штурмом. Там народ пострадает, и будет серьезная стрельба. Когда захватят, как это в Сирии было, дальше на сектора разобьют, сюда ходить, сюда не ходить. И внутри этого начнут грабить, ну, в первую очередь, аптеки. Там есть очень вкусные питательные лекарства, которые все негодяи любят. И в целом вам лечиться надо, придете к нам. Шматье, обувь, это все исчезнет, и этого не будет. Ну, а дальше вот сюда ходи, сюда не ходи. Это ровно то, на что американцы сделали похожим город Багдад в Ираке. Все поделено на сектора, здесь сунниты, тут шииты, вообще не суйся. Вам уже, ну, американцы-то еще и раздавали оружие. Убивайте друг друга на здоровье, столько, сколько получится. При вмешательстве со стороны, да.
8: Вот представьте себе, вот руководитель банка, который не успел сбежать. И он как раз успел сбежать, а его там родственники не успели.
7: Да.
8: А я, соответственно, обиженный главный бухгалтер. Или обиженная секретарша. Я, соответственно, обнаруживаю, что мальчик Петя, ну, там, Петр, да, или там как-то там, где такое еще имя, да, там, вот, он, соответственно, Клаус, он, соответственно, я училась в школе, если это секретарша, он, соответственно, членил одной такой банды. И вот звонит эта секретарша мальчику Клаусу и говорит: у мальчика Клауса Ты же хочешь заработать много денег? И, конечно, я хочу. Ну, давай сделаем так. Я тебе скажу, где лежит, а ты со мной поделишься. Мальчик Клаус бежит к руководителю, к своему полевому командиру. Полевой командир идет навстречу к секретарше. Дальше, в зависимости от того, что он из себя представляет, он с ней делится или не делится, но дальше она ему говорит, куда идти. И вот эти полевые командиры приходят в квартиру или на виллу к этому самому председателю правления. Ну, и дальше понятно, что они делают.
7: Ну, это элемент погромов и грабежей. Естественно, все эти жирные бобры, они давным-давно, так сказать, на карандаше. Понятно, где у тебя там дом стоит. Понятно, что к тебе надо наведаться. И наведаются, и убьют, изнасилуют, покалечат там. Полный комплект будет. Люди плохо понимают, на что это похоже. И такие важнейшие вещи, опять-таки, не всем понятно. Человек привык, например, к тому, что он открывает кран, и оттуда течет вода, холодная и горячая. А не течет горячая только когда какие-то регламентные работы, а также она всегда течет. Так вот, течь перестанет, потому что все коммунальные службы работать перестанут. Не будет воды, не будут работать унитазы, не будут работать холодильники и друзья. Вот как-то это только как вши расползаться по сельской местности. Да.
8: Если кто не понимает, что это такое, съездите в город Донецк.
7: Сегодня. Без воды. Да, без да, воды. Да. Говорят, Тимур Иванов, этот известный заместитель министра обороны, проложил туда трубу из Ростова. Вот результат.
8: Да. И у него появился особняк.
7: И не один.
8: Вот. И не один, да. Ну вот. Значит, вот я просто что я хотел добавить. Не просто грабежи, а грабежи на водке.
7: Да само собой, как без этого.
8: Не, ну просто это люди многие не понимают. И, соответственно, в результате...
7: Ну как, на самом примитивном уровне, Михаил Леонидович, если мы с вами хотим что-то украсть, мы с вами пойдем вдоль дома многоэтажного и будем смотреть, где висят кондиционеры. Хотя бы. Раньше ходили, смотрели, у кого железная дверь, уже понятно, что ты там закрылся за своей железной дверью. Сейчас мы ее к лифту привяжем, оторвет вместе с дверным проемом. Ну, кондиционер, он не так давно $5 стоил, там, не считая установку, дорого. Добро пожаловать, вот мы здесь. Да. А что уж говорить про отдельно стоящие дома.
8: Да нет, ну зачем во дворе? Зачем кольцевые автомобили?
7: Ну, автомобиль. Сложнее, там адрес надо знать.
8: Ну, опять-таки, бабушки.
7: Сначала кондиционеры.
8: Ну и так далее и тому подобное. Более того, даже если у тебя есть какая-то хитрая квартира, которая зарегистрирована на каких-то совершенно неизвестных третьих лиц, то добрые люди все равно скажут, что это твоя квартира, и именно в ней ты хранишь в сейфе свои бриллианты. Или там еще чего-нибудь. И вот это вот экономика, которую ждет мир. И, кстати, в этом смысле я вот обращаю внимание на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот там вот есть такой гражданин Рубио,
7: который там
8: секретарь. Который, ну, я совершенно не хочу сказать, что он представитель кубинской мафии. Хотя он родственники его точно представитель.
7: Да, близок, да.
8: Да, вот. Но...
7: Если правильно помню, у него прямо дома арестовывали вроде как его дядю, мега-наркобарыгу. Да.
8: Ну вот. Значит, но он говорил, что он здесь совершенно не при делах, и он в это дело...
7: Естественно, он еще маленький был, да.
8: Так вот, почему это актуально и важно? А дело в том, что есть регионы, где система полевых командиров уже налажена. Вот в Соединенных Штатах Америки это юг, да, вдоль границы с Мексикой. Там на западе и в центре мексиканские мафии, а на востоке, в Майами, во Флориде,
7: кубинские.
8: У них сложные отношения, но они конструктивно взаимодействуют. Так вот, Мне просто рассказывал мой знакомый, который живет в Испании, что там очень любили все, значит, вот либеральные граждане, всякие Марбелии и прочие, главное, подальше от мафии. Поэтому, как только вот порт, так, значит, все оттуда бежали, потому что в порту мафия всегда. А тут, соответственно, последние 2 года все, наоборот, бегут к мафии. По банальной причине. Потому что она обеспечивает ордунг, порядок.
7: Да.
8: И, кстати, ордунг – это однокоренное слово со словом «орда».
7: Нет, со словом орден.
8: Орда?
7: Орда – это другое.
8: Ордунг.
7: Это разные языки, Михаил
8: Леонидович, Неважно,
7: разные.
8: Языки, а слово одно и то же. Вот, так вот. И у меня появилась версия такая. Я потом спросил экспертов, они говорят, очень интересная мысль. Что будет образовываться в Соединенных Штатах Америки некая линия фронтира между югом и всем остальным, которая будет двигаться на север, в которой, соответственно, вот в этой вот южной части порядок будет обеспечиваться полевыми командирами, и народ будет за, потому что это будет хоть какой-то порядок. А на севере будет Дикий Запад со всеми его как бы ганхантерами и прочими разными интересными
7: Ганфайтерами, да. И другими
8: ганфайтерами.
7: слингерами, да.
8: В
7: Как-то
8: общем,
7: раз я
8: персонаж.
7: заехал в мексиканский город Канкун. Я долго думал, куда мне поехать. Знающие люди сказали, что в Акапулько не ездит, там бардак вообще, все отвратительный. Езжай в Канкун. Во всех американских фильмах все американские подростки хотят поехать в Канкун. Думаю, что же за город такой мечты? Ну, где это, как его, отели, первая линия, там, красота, Карибское море, невероятно. Все прекрасно, просто. В городе чистота и порядок. Сам город не сильно богатый. Задал вопрос, почему? В смысле, картель залива контролирует город Канкун, поэтому здесь порядок. Здесь нельзя безобразничать. Тебе просто башку отпилят. Вот так порядок поддерживается, да. Поэтому
8: А как?
7: никаких сомнений в том, что картель залива, двинувшийся на север, и там
8: Да.
7: порядок обеспечен.
8: Порядок.
7: Да.
8: Это я был в Канкуне, поэтому я могу подтвердить. В
7: Мы же
8: Неаполе,
7: для зрителей, а не друг для друга.
8: конечно, в Неаполе. И истории про то, как в Неаполе проезжающие, значит, на мопедах подростки срывают сумочки с туристов,
7: Да,
8: они
7: да.
8: описаны в колоссальном количестве книг, воспоминаний, рассказов
7: С 60-х годов, да.
8: лет 15 назад все как корову языком слизнули. Почему? Потому что
7: Нельзя.
8: местная мафия, называемая, по-моему,
7: Запретила.
8: она вызвала лидеров подростков и
7: Каморра
8: сказала:
7: в Неаполе
8: «Каморра,
7: камористы. Да, Каморра.
8: оторвем голову». Все, хоро, все,
7: Да.
8: все, все, поняли. Так вот,
7: Понял.
8: понял. Так вот, я подозреваю, что в некоторых странах будет происходить радикальные изменения системы управления. Обращаю внимание, кстати, что такого рода безобразия будут происходить в Европе, в тех местах, где осталось в Западной Европе, где остались старые, так сказать, нравы. То есть в Испании, в Португалии, на Сицилии, в Южной Италии, вот в Неаполе, там будет ордунг. А там, где правят банкиры и либералы, вот там
7: Безумие.
8: начнется мир полевых командиров. И, кстати, разного рода придуркам, в том числе чиновникам российским, которые уже свезли туда свои денежки и сейчас активно мострячат себе какие-то объяснения и собираются линять, ребята, вы попадете в лапки добрых,
7: Окститесь,
8: нежных,
7: да.
8: трепетных полевых командиров, которые шуток не понимают. И разговаривать, причем более того, даже если вы поедете туда, где уже есть порядок, в том же Канкуне, это нас с вами там не тронут, потому что мы туристы, если мы туда приедем.
7: Да.
8: А вот если туда приедут люди с наворованными деньгами, вот тут вот они почувствуют всю прелесть вот этой вот. Если, кстати, кто-то думает, что где-нибудь в Таиланде или еще где-то будет лучше, то он жестоко ошибается.
7: Ну, ты ж приезжий. Кого грабить в первую очередь? Тебя. Ты абсолютно беззащитный. У тебя никого нет, ни знакомых, никого. Ты рассчитываешь, что полиция придет тебя защищать. Нет, мы и есть полиция. То, что ты полицией называешь, так она с нами. Да, и что? Давай деньги. Все просто и понятно. Я бы не рекомендовал никуда бежать.
8: Нет, надо разоружиться перед народом, вернуть украденное.
7: Вот, вот, да. Потому что это не следственный комитет к вам придет с вопросами, откуда ты это взял и где все остальное. Не следственный комитет, нет. Разговаривать будут совершенно по-другому.
8: Да, и, соответственно, разного рода страшные фильмы про 90-е годы, которые у нас...
7: Детским садом покажутся, да.
8: Да, покажутся детским садом, да, поскольку способы, которые они будут использовать для выколачивания... Я, кстати, тут, кстати, история же была какая-то про какого-то молодого человека, которого где-то в Таиланде там на кусочки разрезали, или в Малайзии. Вот буквально месяц тому назад.
7: На Бали. На Бали. Какого-то сына какого-то украинского олигарха, да.
8: Да. Как сейчас это помню. Да, поймали. Память не изменяет. Бали.
7: Да, да.
8: Такой. Вот.
7: Ну, без разницы. То есть, если убили, да еще и таким зверским способом, то без разницы, в общем-то, где. Вот вам за граница. Вот спрятались.
8: Да, да. Вот это вот вещь, которую... И я вот еще раз хочу вернуться к той ситуации, которая была в начале нашей передачи. Судя по тому, что стали навешивать мины, да, целенаправленно бить... общежитием и прочее, прочее. Это все говорит о том, что ждать этого момента осталось всего ничего. Потому что все эти люди уже понимают, что ну, как бы не будет цивилизованного мира. Вот его не будет. А будет...
7: Договориться ни о чем невозможно, как мы видим. И договариваться никто даже не хочет и не собирается. Вот мы со стороны Западной Европы, которая, ну, один из главных этих покровителей украинского конфликта, мы ни разу не услышали, давайте сядем за стол переговоров. Нет. Что нам сказал гражданин Боррель, еще когда у руля стоял? Значит, ситуация будет решаться на поле боя. И они за это крепко держатся. Они, ну, в моем понимании, твердо уверены, что вот-вот они победят. Вот-вот они победят. Мозгов там, в моем опять-таки понимании, ни у кого нет. Они читали книжки про бизнес, но надо еще додавить, надо еще, еще, еще. Ты, главное, настойчивый будь, и тогда все развалится. Так, а советов на тему, а что делать, когда не разваливается? А там в таких книжках таких советов нет. А оно не разваливается, и что? А если обратно прилетит, то как? Что вообще делать? Ситуация вообще... крайне мутная, да.
8: Жизнь немножко сложнее, чем чистый бизнес. Вот. И, соответственно, рано или поздно ты натыкаешься на людей, которые отказываются сдаваться. Вот они отказываются сдаваться.
7: Принципиально.
8: Хохлы не сдаются только по одной причине. Потому что они убеждены, что им окажут поддержку. Сами по себе они бы сдались уже давно.
7: Как страна, вы имеете в виду, да? Ну, потому что на фронте там ситуация совсем другая. Там вперед загоняют абсолютно бесправных и бестолковых, а сзади вторым эшелоном сидят те, кто не дает им отступать и не дает им переходить на сторону России. Их просто убивают. Будешь отступать — убьют. Хочешь убежать к русским — убьют. А уже в третьем эшелоне сидят нацисты, которые руководят вторым эшелоном. Там не сдаться, не убежать невозможно вообще ничего. Так организована эта чудесная демократическая европейская страна.
8: Да, ну это понятно. На самом деле, давайте смотреть прямо. Да, Украина как страны быть не может. Там уже нету населения, не нету экономики. И бессмысленно, да, ее не будет. Да, тут так даже разговаривать нечего, потому что существовать она может исключительно как антироссийский элемент, который будет полностью накачиваться деньгами, да, внешне. Потому что внутренне, да, ей просто не на чем уже существовать. Вот, это уже очевидно совершенно, даже разговаривать не о чем. Вот, но мы же сейчас говорим не только об Украине. Сейчас мы видим, что украинские сценарии пытаются играть в Армении быстро-быстро. И, кстати, там очень похожая ситуация, потому что люди разбегаются из Армении. А в Грузии оказалось, что этот сценарий не получился, то есть степень адекватности людей оказалась сильно выше. В Азербайджане тоже все хитро, потому что, в общем, все попытки сделать из Азербайджана антироссийский анклав пока не получаются. Несмотря на то, что там еще очень сильна пробританская часть, потому что они в 90-е годы в британских офшорах деньги сложили.
7: Восток – дело тонкое.
8: Да, у них есть иллюзии, что эти деньги можно вернуть. Вот. Но в целом, да, не получилось. Да, вот не получилось. Вот. Ну, сейчас мы видим попытку то же самое с Казахстаном сделать, просто вот у нас на глазах.
7: Да.
8: Есть у меня гипотеза, что не успеет, судя по некоторым деталям. Да, и вот по
7: как говорится, дай-то Бог, да.
8: Это Бог, да. Ну, посмотрим. Но в любом случае, я совершенно четко понимаю, что в очень многих странах... Я, кстати, не уверен, что Казахстан сможет удержать юг. Да, вот там могут быть проблемы вот этого как бы мусульманского, исламского толка. Да? Потому что агрессивный ислам англичане раскрутили очень сильно, и куда-то его надо девать, да, все вот эти вот боевики, их надо утилизировать. Как их утилизировать, непонятно. Была надежда, что это удастся сделать на Ближнем Востоке, но пока не получилось. То есть была же мысль, что Турция их всех аккумулирует и бросит на Израиль. Пока этого не произошло. Дмитрий Юрьевич, ну куда? Ну мы же как бы адекватно смотрим на жизнь, да, мы же понимаем, кто сочиняет план.
7: Я считаю, что да, понимаем, да.
8: Вот. Это не значит, что все сочиняют этот план. Есть и альтернативные планы, но этот план есть точно. Вот, в общем, я как бы... Уже у нас осталось там 2 минуты.
7: Да.
8: Я в заключении хотел сказать, что, дорогие наши слушатели, мы стремительно несемся к ситуации, когда вот этот вот цивилизованный мир, когда можно в качестве туристов ездить в Канкун, в Танзанию, в Аргентину, да, на остров Пасхи или еще куда-то, они стремительно заканчиваются.
7: Мы даем бесплатный совет даже. Начинайте любить родную страну. Она практически необъятна. Интересных мест в ней навалом. А за кордон ни ногой.
8: Не то чтобы ни ногой, но каждый раз вы это делаете, должны делать на свой страх и риск. И, соответственно, и еще одна маленькая вещь. Не надо отправлять в путешествие свои капиталы, потому что они назад не вернутся.
7: Вот так вот, да. Мы повторим еще разок известный тезис гражданина Папандопула. Мы все находимся на пороге грандиозного шухера. Это как художественный фильм «Властелин колец». Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. Вот, уже и в воздухе чем-то запахло. Вроде уже не просто пахнет, а смердит. А до многих почему-то не доходит. Берегите себя, друзья. Возвращайте семьи из своих Канкунов, Лондонов, Парижей и все остальное. Денежки волоките обратно. Они, возможно, пригодятся тут. Спасибо, Михаил Леонидович. Как всегда, спасибо, очень интересно. Да. Ну, вот на этом завершаем.
8: Да, я надеюсь, что мы сказали нечто, что полезно будет для наших слушателей.
7: Так точно. На сегодня все.

Угроза для отношений Армении с Россией. Контекст. Приведут к негативным последствиям для армянского народа. К такому выводу пришел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя действия Никола Пашиняна. По мнению Медведева, Ереван – один из крупнейших выгодоприобретателей от участия в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.

Приезжала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, настаивающая на ревизии отношений с Москвой. Владимир Путин призывает Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Президент не раз подчеркивал, что одновременное нахождение в таможенном союзе с двумя различными объединениями невозможно. Пора определяться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, столько же в Уфе, Челябинске и Перми. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Белгороде установили несколько сотен укрытий от атак ВСУ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о поручении президента. В Тбилиси проходит протестное шествие. Об этих и других темах подробнее далее. Более 800 укрытий установлено в Белгороде для защиты населения от атак со стороны Украины. Из них 31 в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Мэр города Валентин Демидов, представляя отчет за прошлый год городскому совету, заявил, что абсолютным приоритетом остается обеспечение безопасности населения. По его словам, город научился жить в сложившихся условиях. Именно эта работа является линией обороны. В мэрии добавили, что оборудованы 1338 подвальных помещений в многоквартирных домах и на объектах хозяйствующих субъектов, которые регулярно проверяются. А для оперативного доступа в подъезды по сигналу «ракетная опасность» настроено более 5000 дистанционных контроллеров на домофонах. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что инициатива направлена на выстраивание координации между ключевыми сторонами, чтобы эффективно отражать атаки, включая и пассивную, и активную защиту. Ранее Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. В числе таких вопросов – обеспечение вооружением, в том числе системами РЭП и лазерными установками, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие. Более 80 тысяч комфортных пространств благоустроили в России с 2019 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое Минстрой проводит каждый год, стартовало более месяца назад и за это время успело набрать более 12,5 миллионов голосов. Более 1000 сторонников оппозиции проводят протестное шествие в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции перекрыли дорогу у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета и начали шествие к зданию парламента. Протестующие с флагами и плакатами вышли на проезжую часть территории университета, из-за чего движение транспорта в районе ограничено. Демонстранты передвигаются по проспекту Руставели. В шествии участвуют лидеры и члены и сторонники партий, входящих в альянс оппозиции, а также представители других оппозиционных сил. Как заявили организаторы акции, мероприятие должно стать началом новой волны протеста. Завершить шествие планируется у здания парламента, где ожидается выступление политических лидеров. Сборная Соединенных Штатов обыграла австрийцев в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии и вышла в плей-офф турнира. Чемпионат мира по хоккею завершится 31 мая. Совет Международной Федерации Хоккея в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторник, и мы с вами, как водится, начинаем починять примус. То есть разговариваем о чем-то интересном исключительно мне, по самой эгоистической, напомню, радиопрограмме нашего эфира, на которую пока что вы не жаловались. Я предполагаю, что интересами мы с вами совпадаем. И сегодня не исключение замечательный, интереснейший гость, которого я почему-то по недосмотру раньше сюда починять примус не звал. Вот позвал. Мы увиделись с ними недавно на одном благородном собрании, интересном одном семинаре. Вот, и я понял, что мне очень не хватало здесь Ильи Крамника, научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ММО, Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Но на самом деле это вот название, Илья, ты прости, Христа ради, но оно немногое говорит людям, так сказать, слушающим радиопрограммы. Я тебя немножко представлю по-другому. Это... Сейчас вот ты должен краснеть в этом месте. Это один из самых блистательных военных экспертов. В общем, военных экспертов не в смысле, кто куда наступал, а в смысле, какие у нас технические возможности, какие у врага технические возможности, где и сколько стоят ПВО и крылатые ракеты, как будет развиваться история с беспилотной авиацией, в первую очередь, конечно, боевой, противовоздушной, противоракетной обороны и так далее. Это все, что нам очень актуально. А за последние несколько недель стало еще актуальнее, а сейчас еще и в Киеве, как мы выяснили буквально недавно, несколько дней назад, резко актуально стало. То есть надо еще понять, чего мы там добились или нет. Короче, привет, Илья.
2: Привет.
1: Привет. Но начнем мы, я же пытаюсь как-то немножко, программа-то у нас немножко застоялась в формате, я хочу немножко ее освежать, и придумал вот такую фишку. Я все-таки начинать каждые полчаса буду небольшой такой байкой, исторической, относящейся к нынешнему дню. Желательно байкой, которая просвещает людей, просвещает их о той могучей, блистательной и доброй роли, которую Россия играла в ближнем, в первую очередь, и в дальнем, почему бы и нет, в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье. Вот сегодня я хочу рассказать вам две такие истории, относящиеся к примерно одному региону закавказскому. Первая история. 26 мая, это по новому стилю, нынешнему, нашему, 1805 года, старенький шах Карабахский по имени Ибрагим Халил Хан, подписал у речки Кюрекчай, это недалеко от Гянжи, трактат, договор, и присягнул российской короне Александру I в присутствии князя Цицианова в том, что он входит в состав России. А до этого он был вассалом Персии, и Ибрагим Халил-хан вел достаточно такую, как сейчас говорят, многовекторную политику по поводу того, он все-таки запрашивал до этого возможность перейти в подданство Российской империи под руку Санкт-Петербурга, а потом он заигрывал с персами, потом воевал с персами, потом снова спрашивал Петербург, потом он пытался договариваться с Ираклием II, грузинским царем, который до этого уже подписал подобный трактат Георгиевский с русским царем, с императором Александром I. И вот в какой-то момент его, так сказать, персы припекли совсем уж. И в этих условиях все-таки он уже на старости лет, 73 года, это уже почтенный возраст, все-таки решился. Поцеловал Коран, поклялся в вечной верности. Император Александр I через Цицианова ему подарил драгоценную саблю, оружие, знамя с орлом, сделал его, насколько я помню, генерал-лейтенантом. Да, генерал-лейтенантом, точно, я сейчас перепроверяю. Сына его пригласили в качестве, правда, заложника. Но такое время было, так было принято делать, в Тифлис. Шушу, где находился, собственно, сам хан и сидел в основном. Это была практически неприступная крепость по тем временам. Ее достаточно было сложно брать. И персы, кстати, до этого, приходя туда под стены, 60-тысячным войском, собственно, его взять не могли. Ну, так вот, обложили данью 8 тысяч червонцев, это где-то 12 тысяч рублей. Он должен был отправлять в Санкт-Петербург ежегодно. Но при этом содержание, кстати, его сына в Тифлисе тоже стоило порядка 10 тысяч рублей в год. Ну, собственно, так, примерно так и выходило. То есть, если говорить о роли России в Закавказье, то, между прочим, Карабах, он в том числе и наш русский. Так уж по большому счету. Правда, в 1806 году в трагических обстоятельствах, абсолютно трагически, Ибрагим Халил-хан погиб, его застрелили, причем застрелил отряд наших егерей, расстреляли его, по сути, поскольку там шли слухи о том, что якобы он пытается переметнуться к персам снова, выехал из Шуши, разбил там семьей где-то на травке отдельный лагерь, и вот там в этих разборках, собственно, все это свершилось. Было разбирательство, сын его тут же был объявлен нами же, Санкт-Петербургом, наследником, и тоже стал генерал-лейтенантом сразу же, и все было в порядке. Но дело в том, что времена уже были другие. Мы Наполеона разбили, персов мы разбили, заключили Гюлистанский мир в 1813 году, и новый главнокомандующий Ермолов стал сворачивать все эти вольности закавказские. В результате сын, собственно, вот этого Ибрагим Халил-хана сбежал в Персию, было объявлено совершенно точно, что все предательство состоялось, и после этого вот это самое Карабахское ханство в 1823 году было упразднено, и стала это Карабахская провинция Российской империи, в чем она счастливо и процветала далее. Вот это такая сегодняшняя первая часовая такая байка интересная. А сейчас мы будем обсуждать беспилотники и крылатые ракеты. Извини, Илья, что так долго держал. Так вот, мы стали свидетелями довольно масштабных ударов по Киеву. Буквально несколько дней назад. Мы сейчас не обсуждаем цели, потому что Минобороны сказала, какие цели. Эксперты там говорят, что там получилось, что не получилось, разные рассказывают. Но, тем не менее, у нас не принято говорить о подобных вещах, а именно о стоимости и цене этого удара. Как долго времени нам нужно для того, чтобы произвести такое количество ракет, и можем ли мы промышленно вытянуть подобные же вещи, сравнимые, сопоставимые вещи, чтобы мы их делали регулярно?
2: Скажем так, из всех сейчас крупных производителей мы, наверное, лучше всех к этому приспособлены, в том числе и потому, что все-таки производство раскручивается.
1: Давай поближе к микрофону.
2: Да, в том числе потому, что и производство раскручивается, и в целом можно сказать, что для всего мира была неожиданностью способность России продолжать производить высокоточное оружие в больших количествах.
1: И увеличивать производство.
2: Да, и увеличивать производство, да. Для кого-то, соответственно, эта неожиданность была неприятной. Ну, для нас она, наоборот, естественно, приятная. Здесь это, конечно, в первую очередь заслуга нашей промышленности, безусловно. Это подвиг, который еще должен быть оценен. Это заслуга и нашей дипломатии в том числе, потому что ряд вещей, которые все равно не удалось пока импортозаместить, мы продолжаем получать извне, и это тоже подвиг, который тоже будет оценен, но, видимо, закрытыми указами уже, скорее
1: всего. Это злые языки такое говорят, это да, нет, да, конечно, да, нет, что-то.
2: Мы, конечно, соблюдаем американские санкции, да?
1: Конечно, да, конечно, да. И они нас соблюдают.
2: Значит, и если, в принципе, говорить о том, можем ли мы добиться своих целей на Украине дальними ударами или не можем, то у меня ответ утвердительный – можем. Угу. Проблема здесь в другом. Мы же помним недавнее выступление, заявление, точнее, министра иностранных дел, товарища Лаврова, о том, что на Украине живет, в общем-то, наш народ, поэтому мы геноцидных каких-то решений жестких применять не хотим.
1: Ну, подобные вещи нашей верховной главнокомандующей
2: тоже говорили. Да, тоже неоднократно говорил. Собственно, это наша политическая позиция. И вот эта политическая позиция, она как бы очень существенно ограничивает на применение нами, принятие нами тех или иных военных решений. Потому что, строго говоря, там, разделить Украину на две не связанные друг с другом части через Великую реку Днепр можно было еще в 23-м году.
1: Ну, слушай, ты же наверняка читал статью, и вас тоже, дорогие радиослушатели, призываю посмотреть. Василия Кашина. Недавно в России в глобальной политике вышла эта статья, где он называл подобных тебе, ну, правда, и мне тоже людей, как секта разбомбленных мостов, или как он это называл?
2: Ну, да? Я не согласен с Василием Борисовичем.
1: Да,
2: я...
1: Что мы просто технически, столько у нас нету тяжелых авиабомб, чтобы их разнести.
2: Нет, я не согласен с Василием Борисовичем. Дело в общем, значит, понимаете, когда говорят, там, надо разрушить мост, все почему-то себе представляют, что мост разрушен так, что одни быки стоят, из воды торчат. Угу. Это не так. Наша задача – прекратить сообщение через мост. А чтобы прекратить сообщение, нужно, в общем-то, гораздо меньше. Потому что, ну, представь себе, вот мост, условно, например, ну, в Днепропетровске. Днепровский мост, ну, примерно километр длины, побольше даже мостовое сооружение, ну, пусть километр. Его, скажем, фура может на скорости 90 км в час там, с 40 тоннами груза преодолеть ну, за несколько секунд. Mm-hmm. Легко и быстро. Теперь представим себе, что в этом мосту появились дырки. И после накопления определенного количества дырок у нас, во-первых, надо ограничивать грузоподъемность, и там будет уже максимум 10 тонн, например, потому что мы не знаем, что происходит со структурой моста. Во-вторых, снижается скорость. В-третьих, перед мостом с обеих сторон растет гигантская пробка, потому что всем надо и на тот берег, и на другой. Угу. Снижается пропускная способность. И вот эти проценты снижения пропускной способности между 100 и нулем, это все наша цель. Чем ближе к нулю, тем лучше. Угу. И на то, чтобы наделать в мосте дырок, которые исключают его нормальное использование для ритмичного грузового движения, оно нужно именно ритмичное и грузовое, нужно, в общем-то, гораздо меньше усилий. И тем более еще меньше усилий требуется для того, чтобы не дать возможность привести его обратно в функционирующее состояние. Просто поддерживать его в этом виде, препятствуя ремонту. Это задача решаемая. Это вопрос времени и политического решения. Это вопрос уже планирования конкретной операции. Но поскольку пока политического решения на именно разрушение Днепровских мостов нет, а его нет, то мы имеем то, что имеем.
1: Ну, тут большая тема для размышлений, что причина этому. Вот на недавнем еще одном собрании на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике Ассамблея собирается вот в этих выходных, она на этих выходных была, там определенные есть правила, которые называют зловредным словом «четом хаос», которые тоже уже там что-то там вражеское, экстремистское и прочее. Mm-hmm. Но правило такое, что мы можем рассказывать о мыслях, которые излагались, но не ссылаться на конкретного человека. Вот один замечательный, сейчас без иронии, без всякого сарказма, военный эксперт, которого я хорошо знаю, к которому я невероятным уважением отношусь, он сказал фразу, от которой у многих просто, ну, не знаю, зубы свело. «Мы еще даже не начинали», — сказал он. «Мы знаем все эти цели и все эти заводы, и мы их там держим руку, палец на кнопке, и вот-вот». Я думаю, боже мой, ну вот вы их все знали, они 4 года работали, и это было норм, и то, что мы еще даже не начинали, это что значит?
2: Это ненормально. Ну, с моей точки зрения, это ненормально, потому что...
1: Так может, мы сейчас начали как раз? Ну, смотри, орешник полетел, церковный полетели.
2: А я не готов пока сказать, начали мы или нет, поскольку, я повторюсь, я еще в 22-м году это писал, когда у нас была первая такая кампания на заход по энергетике украинской, собственно, осень 22-го, после начала мобилизации. Я сказал с вопросом, есть у нас кампания или нет, приходить недель через 40, лучше через 60. Uh-huh. Так вот, то же самое, вот сейчас есть у нас компания систематически или нет, приходить недель через 40, я скажу, есть она или нет.
1: Но через год почти, 52 недели в году.
2: Да. Вот, в общем, через год, потому что вот если это будет продолжаться с определенной периодичностью, с определенным контролем результатов ударов и повторением при признании результата недостаточным, да, значит, компания есть. Но пока именно признаков вот такой вот системной компании продолжающейся у нас не наблюдается. То есть они у нас периодически начинались по той же энергетике, а потом что-то случалось, они у нас прекращались и прерывались. Сейчас опять Украина, в общем-то, ну, не сказать, что безбедно, но существует, в общем, без массовых включений света.
1: Ну, как-то коптит, да. Как-то, да.
2: Да, в общем, понятно, что сейчас при отсутствии крупной промышленности, резком снижении энергопотребления, сокращении почти наполовину численности населения, которое там массово сбежало за эти все годы, с 14-го еще начиная, там много энергии не требуется. Но все равно, вот, собственно, массовое системное воздействие по транспортной и энергетической структуре могло бы позволить завершить эту войну намного быстрее. Но это, наверное, было бы жестче в плане числа жертв среди мирного населения. Но насколько оправдан такой выбор, ну, он предельно тяжел морально. Я не готов здесь никого судить, но вот он сейчас вот он такой.
1: Тут же Василий Борисович Кашин в той же самой статье написал еще одну интересную мысль, что, в принципе, мы уже лишили, так или иначе, не только выбивая вооруженные силы Украины, но и, скажем так, поспособствовав массовой эмиграции оттуда людей, бегству людей, мы уже лишили Украину где-то трети населения, как минимум.
2: По большому счету, да. По большому счету, да. Но просто надо понимать, что это уже и для нас...
1: Что не позволит ей восстановиться в ближайшие десятилетия.
2: Да, но нам-то тоже как бы нелегко. Мы тратим деньги, которые нам, в общем-то, есть куда тратить. Мы тратим людей, которых нам тоже, в общем, есть куда...
1: А вот про деньги сейчас поговорим, но я для начала напомню телефон нашего прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, мы с вами обсудим, почем нынче БПЛА и крылатая ракета. Это вот ровно то, о чем я хотел с тобой тоже поговорить. Мы видим налеты украинские по российским городам. Причем вот сейчас только что в новостях говорилось, что 800 укрытий в Белгороде стоит. Угу. И, в принципе, эти самые 800 укрытий – это что-то уже такое, что в тыловых регионах, кажется, это где-то там в Белгороде. Забылось как-то, что Белгород тоже был когда-то тыловым регионом.
2: Белгород, да? Фронтовой город.
1: А сейчас стало прилетать и по Москве, и далее, и прилетает. Но каждый такой БПЛА мы сбиваем чем? Пытаемся.
2: По-разному мы сбиваем его зенитной ракетой, вот которая долетает типа в нам самолетного. Вглубь, от 50 до 200 тысяч долларов. Ну, вот такая разбежка, 50-200 тысяч.
1: Ну, для обывателя это много, а для промышленности не очень,
2: скажем так. Это не очень много.
1: Так.
2: Зенитная ракета, если его сбивать, зенитная ракета стоит, естественно, существенно дороже.
1: Ну, например, порядок?
2: На порядок дороже.
1: То есть 2-3 миллиона?
2: 2-3 миллиона, да. Значит, ну, для нас, даже для внутренней, если даже брать нашу внутреннюю цену, если брать в расчет то, что многие зенитные ракеты произведены раньше и складированы, можно сказать, что в несколько раз дороже. Но все равно это вот кратная разница, это минимум. А так на порядок. А
1: сколько производится по твоим прикидкам этих самых БПЛА на Украине, ну, учитывая то, что их делают
2: так,
1: и в Европе там, и так далее?
2: Сейчас они выходят на возможности, которые позволяют их производить тысячами в неделю. Это, конечно же, превосходит наши возможности производства зенитных ракет, но я отмечу при этом, что все-таки не зенитными ракетами едиными. Но все равно эта борьба очень дорогая, и мы рискуем тем, что мы однажды получим попытку противника пройти напролом.
1: То есть вот условно... То есть в одну точку полтысячи
2: запустить, да? Да, условно говоря, мы сбиваем в среднем процентов 90% того, что по нам летит. Угу. Теперь представим себе ситуацию, когда летит за одну ночь, например, пара тысяч, а это перспектива таких уже, ближайших месяцев. И эти пара тысяч...
1: Давай идут... не будем панику с тобой разжигать, потому что это нехорошие цифры, и надежда на то, что у нас все-таки, на той же самой Ассамблее Совета по внешней обороне политики, тот самый эксперт, который я сейчас вспоминал, не называем имена, говорит, что сформированы уже и дивизии беспилотные, которые готовы выйти и на фронт, и встать в ПВО и так далее. Это еще одна большая тема использования тех самых беспилотных аппаратов в ПВО для перехвата.
2: Естественно.
1: Не для ударов, а для перехвата. Прежде чем поговорим об этой сфере противовоздушного, мы примем звонок. Надевай наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
3: Да, вот, знаете, этот удар в ночь на 24 мая был нанесен, массированный удар, и через 4 года и 3 месяца с начала СВО. Вы вот правильно сказали, Ну, наверное, вы согласитесь, что очень большие издержки в плане безопасности и всего остального для России на 5-м году СВО. Вы сказали и про логистическую структуру через Днепр, инфраструктуру, и про то, что, кстати, на сегодняшний день пока еще ни один из членов вот пресловутой укранацистской хунты не ликвидирован. И вот вопрос такой, как вы считаете, если на системной основе, системно, регулярно, в течение 2 месяцев будут наноситься подобные массированные удары и по военной, и политической, так сказать, главной инфраструктуре укроврага, может быть, в течение 2 месяцев все-таки вот эта пресловутая укрохунта пойдет на мир на российских условиях? Это было бы логично предположить, ну, с военно-политической точки зрения.
1: Спасибо большое.
2: Я отвечу на этот вопрос так. Это более вероятно, чем в случае отсутствия таких ударов, но не гарантированно.
1: Уклончиво ответил Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО Академии наук. А я вот буквально в новостях вижу, сыпется сообщение, что силы противовоздушной обороны с 8 утра до 8 вечера по Москве уже уничтожили 6 украинских беспилотников над регионами России и акватории Азовского моря по информации Министерства обороны. 3 минуты осталось, примем еще один звонок, успеем. Угу. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, только кратко, пожалуйста.
4: Очень кратко. Почему с самого начала и превратились в пух и прах перевалочные пункты на западных границах Украины, железнодорожные узлы, Ужгород, ЧОП и прочие, через которые до сих пор идет оружие на Донбасс? Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень, да, эмоционально, плохо слышно, но понятно, да.
2: Значит, почему на месте ЧОПа и прочих программ переходов еще нет красивых воронок?
1: Кратеров, да.
2: Мне непонятно решительно. Там можно было бы без всякого применения ядерного оружия это сделать. Причем мне непонятно, ладно, я обыватель, предположим. Но я этот вопрос задавал много кому, опять же, не будем называть имен, имеющих достаточное профессиональное положение и опыт, чтобы об этом судить. Военного ответа на этот вопрос нет. Это вопрос политический.
1: Тот же, смотрите, тот же самый Василий Борисович Кашин, которого мы сегодня вспоминали, он, бедный, где-то икает. Я, кстати, его позвал. Он должен прийти тоже к нам в починку примус, и тоже мы с ним посидим, обсудим это. Он как раз считает, что мы воюем на полную катушку. Что то, что мы делаем, это достигнутый, так сказать, максимум наших возможностей, мы выкладываемся, мы не супер напрягаемся, но тем не менее используем весь инструментарий, который у нас есть, и на полной программе.
2: Мы используем весь инструментарий по номенклатуре, но не по количеству и плотности. Естественно, понятно, нельзя выкладывать все сразу, даже играя в казино, там не нужно ставить все деньги сразу. Особенно играть.
1: Ну, а если нам потом с европейцами воевать
2: отдельный вопрос. Но война с Европой вообще вещь такая, там, понятно, другое оружие вполне, может, в хоп пойдет, скорее всего. Значит, но здесь вопрос просто в том, чем мы хотим добиться. Если мы хотим добиться, чтобы Украина как государство в его нынешнем виде, значит, перестала существовать, и там возник бы какой-то новый политический строй, с которым можно было бы договариваться, мне кажется, что эта задача нынешними методами не решается, поскольку скорее там остается крайне озлобленное ядро с таким вот уже хорошим военным опытом и, в общем, настроениями, которые договороспособность не повышают. Если бы это сделано было быстро, тут, кстати, вот отдельно можно обратиться к опыту 2014 года.
1: Но это мы после новостей с тобой уже обратимся к опыту.
2: Говорят, что в 2014 надо было
1: Это мы после новостей обратимся к этому опыту. Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, блестящий совершенно специалист по военным системам, военной аналитике, я бы сказал. Мы обсудим эти вещи сразу после новостей, на которые мы сейчас буквально через 14-13-12 уходим.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Поговори со мной.
7: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке. Здание частично обрушилось. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что предварительно под завалами могут быть люди. По его словам, версия о том, что произошедший в доме пожар связан с обрушением конструкций из-за падения БПЛА, не соответствует действительности. Авиавласти России получили представление Министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщила Росавиация. Там уточнили, что ограничения для полетов гражданских судов не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Российские войска за сутки освободили Забселье и Ресное Сумской области, сообщило Министерство обороны. Также средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 3 управляемые авиаракеты и 255 беспилотников ВСУ. По информации оборонного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1075 военнослужащих. Помимо этого были уничтожены 93 единицы военной автомобильной техники, 17 бронированных машин и 2 безэкипажных катера. Беларусь и Россия готовят нулевой проект Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом представители двух стран проинформировали Совет поспредов стран Содружества независимых государств, сообщил исполком СНГ. В свою очередь, постоянный представитель России Александр Лукашевич сказал, что цель хартии – отразить в ней осознание уникальности становления новой системы международных отношений и принципов, на которых будет строиться единое пространство безопасности в Евразии в новой исторической эпохе. Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Об этом заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, комментируя удар ВСУ по общежитию в Старобельске и реакцию у него западных стран. Он добавил, что наша страна приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил об обеспокоенности решением России бить по центру принятия решений в Киеве в ответ на теракт в ВСУ Старобельске. При этом он осудил атаку на колледж в Старобельске, но не назвал, кто именно ее осуществил. Гутерреш призвал избегать дальнейшей эскалации украинского кризиса. Посол России Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии обратил внимание норвежской страны на важность устранения первопричин украинского конфликта. Посол России был приглашен в МИД Норвегии для беседы, в ходе которой норвежская страна изложила свою реакцию на заявление МИД России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
1: Добрый вечер. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях подчиняется мне примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, военный эксперт, эксперт в области вооружений. Я бы так вот чуть-чуть уточнил бы, да, промышленного производства этих самых вооружений, стоимость этих вооружений, использование этих вооружений и так далее.
2: Торговля этими вооружениями.
1: Это мы сейчас вернемся к этой истории, но сейчас в начале часа снова вам историческая байка такая, да? Опять же, связанные с сегодняшним днем. Сегодня в Армении, которая нам сейчас с каждым днем все актуальнее получается, видим, следим за новостями и прочее, прочее, празднуется победа в Сардарападской битве 1918 года, 26 мая. Что такое Сардарападская битва? Для Армении современной это что-то вроде битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Вот это вот что-то невероятно важное, что спасло, собственно, армянский народ и Армению от турок, которые на плечах отступающей из Турции и Персии императорской армии, уже разлагающейся абсолютно в ходе революционных всех этих событий, вошли в Армению, чтобы дорезать все, что было недорезано до этого в том самом геноциде, который сейчас Пашинян старается как-то там отрицать или там не замечать, или простить, я уж не знаю, что он там старается сделать. Так вот, к 15 мая уже турки взяли Гюмри, а там через Араратскую долину прямая дорога и на Ереван, и на Эчмиадзин, и так далее, и так далее, и непонятно было, что делать. И вот армянский корпус, то, что было тогда собрано. Люди какие-то с вилами, с двустволками, там, кто с чем собрались. Дали сражение. Сардарападская битва длилась несколько дней с 21 по 28 мая, хотя победу уже 26-м отмечают, уже не начали отступление турки. И отбросили турок. Турки потерпели сокрушительное поражение. А Армения вот в том виде, в котором она была, была, по сути, спасена. Большая национальная победа Армении. И в нем есть очень важная одна, в нем важна очень одна история. Когда в учебниках истории в Армении и в телепередачах, и на памятниках, и так далее, вы видите одни армянские имена, вы должны понимать, что четверть примерно, а то и треть высшего офицерства тогда, вот этого самого армянского корпуса, были русские. Угу. Это были офицеры того самого Кавказского фронта, отступавшего. Ну, например, один из них, Евгений Евгеньевич Вышинский, генерал, возглавлял штаб этого самого армянского корпуса и принимал непосредственное участие, руководил штабной всей работе по вот этому Сардарападскому сражению. В сентябре 30-го, если не ошибаюсь, в сентябре 18-го года он уже скончался, и мне не очень понятное обстоятельство, может быть, все-таки не из-за ран, там, ну, сердце сдало и прочее, прочее, был похоронен в Дилижане. В 50-е годы 20 века во дворе церкви он был русский похоронен в Дилижане. Там был оползень, и ни церкви, ни могилы этой нету. Вадим Фифилов, который возглавляет русский дом в Ереване, предпринимает там фантастические совершенно усилия для того, чтобы восстановить памятник на месте. Там сохранилось место, где была могила Вышинского. Но в учебниках в армянских вы имени Евгения Евгеньевича Вышинского не увидите. Так же, как и имен многих-многих других доблестных офицеров, которые тогда помогли отстоять, собственно, не то что независимость, а жизнь и свободу Армении и армянского народа. Это полковник Михаил Зинкевич, начальник штаба армянской отдельной дивизии. И далее он был представителем добровольческой армии, то есть Белого движения в Армении. Александр Шневр, полковник, начштаба 5-го армянского полка, начальник вооруженных сил Республики Армения в какой-то момент, начштаба. Александр Перекрестов, полковник казачьих войск, командующий партизанским артиллерийским отрядом. То есть вот эта великая, абсолютно без иронии, национальная победа политически, идеологически, эмоционально и так далее армянского народа и Армении над турками, она вся опиралась на старый имперский, российский, русский фундамент военной выучки, школы, штабной культуры, артиллерии, кавалерии и прочего, и прочего, и прочего. И когда возникает такая мысль о том, что она не была бы возможна без этого самого фундамента, это победа. И это очень близко к правде. Это очень близко к правде. Поэтому я призываю дорогих наших бывших соотечественников армян А сейчас еще как бы, хотя бы формально еще, если говорить о конкретных договорах и соглашениях наших союзников пока что, помнить об этом и не забывать, и не искать каких-то других себе приключений, торговать своим прошлым и прочее, прочее. А теперь возвращаемся к беспилотным системам, ракетам средней, очень средней и крылатой дальности. С Ильей Крамником мы стали с тобой, начали говорить про возможность использования беспилотных аппаратов для ПВО, поскольку все-таки стоимость одной ракеты противовоздушной обороны, противоракетной обороны достаточно высока. Насколько это перспективная история сейчас?
2: Ну, безусловно, перспективно. Это один из методов, поскольку беспилотники современные, они все-таки по своим характеристикам существенно ниже, чем крылатые ракеты или самолеты сверхзвуковые, которые надо зенитные ракеты перехватывать, то можно удешевлять средства перехвата. Это разными путями делается. Есть и зенитные ракеты удешевленные, и, конечно же, уже появляются дроны, тоже дроны ПВО. Там они, естественно, по характеристикам намного уступают зенитной ракете, но, опять же, главное достоинство то, что они делаются в основном на коммерчески доступных агрегатах, их можно делать много, и, естественно, стоят они при этом дешевле. Но, опять же, никакое решение не является панацеей, они тоже панацеей не являются, поскольку при всем том вероятность перехвата у них намного ниже. Mm-hmm. То есть их требует реально много.
1: А кто-то поэтому замерял эту статистику?
2: Да, поэтому надо, люди замеряют. Я сейчас не буду конкретно цифры называть, как бы тоже не надо давать противнику лишней аналитики, пусть сам думает. Но в любом случае надо комбинировать. Там, чем комбинировать есть? Есть разные технические решения. Там, например, те же зенитные пушки традиционные, зенитные пулеметы, малокалиберная зенитная артиллерия. То, что нам было всем привычно по Второй мировой войне, началось, строго говоря, еще первое. Оно сейчас вновь обретает второе дыхание, именно потому что характеристики дронов, они как раз вот примерно на характеристики самолетов межвоенного периода похожи. Да? Вот. И это все может работать, тем более это может работать сейчас с наличием многочисленных уже решений по автоматизации и роботизации. То есть зенитная пушка вообще в свое время требовала очень много людей всегда для своего обслуживания. Сейчас, по большому счету, нужен там несколько человек на командном пункте батареи и те, кто будет в коробке с лентами менять патронами. И то, может, в перспективе это может быть дело более автоматизировано. А сама пушка будет уже роботизированной системой наводиться в автоматическом режиме. Людей требуется гораздо меньше. Это такой вот очень серьезный ресурс, за расходом которого и правильным использованием которого всегда надо следить. Людей всегда не хватает сильнее всего. И, конечно же, есть и другие вещи. Есть радиоэлектронная борьба, поскольку у нас противник беспилотный, и он более уязвим к ней.
1: Ну, слушай, там же
2: но
1: тоже
2: это тоже не панацея, это тоже лишь одна часть.
1: Я просто помню, когда вся эта история с дискуссией по поводу БПЛА начиналась, в самом начале специальной военной операции, была целая, опять же, используя терминологию Василия Борисовича Кашина, целая секта свидетелей РЭП, которые говорили, что эти беспилотники вообще не нужны. Да что это у нас РЭП
2: был
1: есть?
2: Такой.
1: РЭП
2: нет,
1: все подавит, все решит,
2: тоже,
1: все
2: это
1: вопросы.
2: Это тоже не панацея, разумеется, но там, где надо, в комбинации с другими вещами она может работать. И есть, конечно, там перспективные вещи, которые когда-то казались фантастикой, а сейчас они уже используются и производятся, и совершенствуются, это лазеры. Сейчас лазерные установки постепенно
1: вот
2: начинают
1: это интересно. Мы говорим о том, что поле битвы на Украине является полем больших экспериментов технологических для того, чтобы обкатывать новые виды вооружений. Ян Гагин, довольно известный тоже военный эксперт, сам фронтовик, который был у меня несколько раз, рассказывал о робототехнических системах, которые используются против нас. Вот даже он говорил, что они даже отлавливали пару этих робопсов таких, знаешь, роботизированных, уже даже с искусственным интеллектом, который где-то в гибернации, вот он лежит где-то там в траве, вскакивает потом и бежит кого-нибудь там подстрелить или взрываться, да. Даже такие вещи есть. Но об использовании лазеров я не слышал. Я видел, когда презентовали у нас новые военные системы в очередном обращении президента к Федеральному собранию, это было, показывали лазер, потом его возили у нас на парад Победы, он был там. Про его использование у нас я не слышал ничего. Может быть, это суперсекретная информация, мы не полезем туда. Но я слышал, и об этом репортовали американцы, что в Армузе, в Армузском проливе, на свои военные корабли, они ставили лазеры. Да, они ставили лазеры.
2: Это сейчас у всех это делается. И у Китая есть свой лазер, у американцев есть свой лазер. Израиль тоже экспериментирует с собственным лазером при поддержке американцев, естественно, промышленной. И у Евросоюза, и у англичан, и у французов тоже есть собственный эксперимент с лазером. В первую очередь, конечно, не на кораблях. Потому что корабль — это, извините...
1: Ну, открытое пространство.
2: Это, тогда. Во-первых, открытое пространство. Во-вторых, это просто у тебя сразу большая электростанция. Электростанция большого города, даже на не очень большом корабле. И сразу нет проблемы, откуда лазер запитывает. На Земле, конечно, эта проблема намного острее. Если хочется мобильную систему, извините, возить за собой генератор, потому что мощности требуются достаточно большие.
1: Чем в трейлере, скорее всего, здоровый.
2: Это все размеры пока таких, трейлеровских. Вот. Запихнуть лазер в корпус бронетранспортера, там, тире-боевой машины пехоты, это вот великая инженерная задача, которую пока на серийном образце никто еще не решил. Американцы пока вот более-менее близко к ней, но не могут. А нас молчим.
1: А вот стоимость, скажем так, ну там не выстрел, а импульс, да, видимо, да, она
2: какова? Как раз, вот она как раз намного дешевле, потому что там расходный материал — это электричество при очень небольшой цене амортизации самого аппарата. И, в общем, если брать именно цену поражения цели, то по сравнению с зенитной ракетой она падает не в разы, а на пару порядков. А это уже очень существенно.
1: Еще одна важная история. Мы несколько лет назад, когда все только начиналось, весело тут, как там было в Мимино, хохотались над тем, как деградировавшая европейская промышленность не способна возобновить военное производство, тем более у них теперь нету Северного потока и прочего, и прочего. Кстати, это отдельная тема, извини, я сейчас отвлекусь, не могу просто мимо пройти. Не кажется ли тебе, что сама постановка вопроса о том, что мы, это официально звучит, и мы об этом говорим, и мы это понимаем, и мы согласны с этим, что у нас основной наш противник – это Запад коллективный, а не украинцы, которые расходным материалом здесь выступают. Да, да. Вот мы это говорим, понимаем, соглашаемся с этим, но при этом мы просим, чтобы с нас санкции сняли.
2: Нет, ну, конечно, это та еще...
1: Ну, как бы нет, официально мы, слава богу, не просим больше о том, чтобы нас санкции сняли, слава богу, это больше не происходит. Но вот это вот, знаешь, такое, с некоторой такой приятной ажитацией, ожидания новостей про то, как снова возобновят Северный поток, вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть.
2: Нет, конечно, это трудно комментировать.
1: Ладно, тогда не будем комментировать. Давай к промышленному производству, военной промышленности европейской перейдем.
2: Я на самом деле скажу так. И да, и нет. На самом деле у Европы действительно очень большие проблемы с своей промышленностью. Но проблема другая в том, что тот ход военных действий, который у нас сейчас есть, он именно классической промышленности, в общем-то, почти не требует. Да, у них все плохо с производством танков, пушек, ракет тех же, очень большой дефицит у них, ракеты и зенитные, и крылатые. Только мы же видим, что они не расходуются практически. И, а вот то, что расходуется, то, что по нам летит уже многими сотнями в сутки...
1: Противоракеты расходуются, да. Почему? Да, они же поставляют
2: эти... Нет, они поставляют ракеты, вот, но их расход по сравнению с расходом дронов, он стал намного меньше. Потому что дроны на нас теперь уже буквально летят тысячами в неделю. А ракеты, ну, может, единицами в неделю, если брать крылатые ракеты.
1: И дроны производятся в Евросоюзе.
2: Да, дроны производятся в Евросоюзе. Какие-то дроны производятся, ну, как производятся, громко сказано, собираются из крупных узловых таких блоков на Украине. Там крупноузловая сборка дрона не требует каких-то особых промышленных мощностей, может быть, налажена и скрыта довольно легко. Но в основном, да, мастерская, тыл в данном случае, он в Европе. Поэтому, когда вот меня там спрашивают, а что ты так про эти мосты и логистику, я говорю, так, ребят, извините, тыл-то у него безопасный, то есть мы полагаем, что по Европе мы сейчас, по крайней мере, стрелять не будем. Но давайте хотя бы сделаем что-то, чтобы воспрепятствовать подвозу. А то получается, что вплоть до прифронтовой зоны там мы им всерьез практически... не препятствуем, поскольку те удары, которые у нас все-таки наносятся по железнодорожному транспорту, там, по автомобильным каким-то развязкам, они все же не создают той вот массы давления, чтобы это всерьез осложняло им подвоз этих дронов и их использование. Тем более, что дальнобойные дроны, которые нам по талам кидают, их вообще в прифронтовую зону вести не нужно.
1: Но они издалека стартуют.
2: Да, да.
1: Кстати, издалека стартует. Ты видел, да, недавно, буквально вчера, кажется, да, была информация о том, что в аэропорту Храброво в Калининграде вводили режим вот этой вот полетной безопасности, ковер или как он там называется, да, что там зафиксировали какие-то беспилотные аппараты.
2: А, да, да, вот это отдельно очень интересный вопрос, потому что, опять же, мы же помним, собственно, определение ООН на определение агрессии 1974 года, вот, и там в том числе предоставление своей территории для воздушного пространства для действий неприятеля, это как бы подразумевает участие в войне. Вот это очень, конечно, интересный вопрос. У нас
1: там
2: Польская республика
1: и Литва участники. Прилететь больше, да. Там просто неоткуда больше прилететь.
2: Чисто географически, извините, по определению, да.
1: Там неоткуда больше прилетать. У нас снова звонок. Давай, наушники берем. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
10: Бодрый вечер. Меня зовут Кирилл, Москва, Мурманск.
1: Здравствуйте, Кирилл, да.
10: У меня резонный вопрос возник. Вы сейчас повторно подняли тему по поводу отсутствия бомбардировок ВПК Украины долгое время. У меня резонный вопрос. А вот эти несметные богатства, которые сейчас у очень многих министров, замминистров обороны выгребают лопатой, а может быть вероятность, что это все заработано не коррупционными схемами, а это откаты за отсутствие бомбардировок точечные?
1: Спасибо, Кирилл. Можно я, ну, можно я отвечу сначала? Извини, просто уже очень прикипело. Во-первых, в условиях войны коррупция приравнивается к измене Родине. Поэтому даже если некий там замминистр обороны что-то там утаил несколько Роллс-Ройсов и мешок золота, то спер ли это он на каких-то контрактах или на чем-то, или напрямую ему враг, так сказать, поспособствовал, вот это примерно одно и то же. Примерно одно и то же. То есть, мне кажется, это должно идти, так сказать, в зачет по одной канцелярии, да. Во-вторых, наши компетентные органы обязательно разберутся и поймают за ручонку вот всех людей этих и прочее, прочее. А третье большое мое размышление по поводу мостов и финансово-промышленных групп и заводов и попытки запустить «Северный поток» и договориться по санкциям. Проблема в том, что, извините, у нас олигархический капитализм. Капитализм всегда будет стремиться к соглашению, к договоренностям, поскольку это выгоднее, чем война. Вот сейчас наш ВПК, он, так сказать, за победу до конца, поскольку это его кровь просто, да, это его вот плоть и кровь.
2: Это,
1: да,
2: его, извините, это способ выживания.
1: Это способ выживания, да. И прогресса, и прочего, и прочего, и прочего. А все, что касается, так сказать, международного бизнеса, экспортоориентированного, оно все будет всегда просто по органике своей топить за ту или иную форму соглашательства.
2: Значит, ты уже сказал в ответе на заданный вопрос то, что я бы хотел сказать, собственно, я только еще раз повторю, давайте на этот вопрос будет действительно отвечать
1: компетентно,
2: да, те, кому положено, вот, а то договориться можно до нехорошего. Значит, возвращаемся тогда.
1: Да, да, к военному производству.
2: К военному производству. Значит, мы имеем ситуацию сейчас, которая, в принципе, их с той стороны устраивают. Они на Западе считают, что коль скоро мы не предпринимаем больших усилий по резкому изменению ситуации на фронте, то можно нас продолжать долбать дронами до тех пор, пока нам это не надоест. И мы уже не пойдем, видимо, на соглашение на каких-то выгодных для них условиях. У нас, естественно, мнение другое. Мы считаем, что мы в итоге додолбаем украинское государство до той степени, что его нынешний режим потеряет управление, рухнет либо фронт, либо тыл, и тогда можно будет обеспечить какой-то мир. Мне, честно говоря, обе эти точки зрения, что наша на то, что Украина рухнет, потому что мы ее долбаем, что их, потому что, что нам надоест, потому что нас долбают, кажется, равно несостоятельными.
1: Так, какая состоятельность в таком случае? Поделись.
2: Для того, чтобы Украину в нынешнем виде победить, ее надо побеждать. То есть надо проводить решительные наступательные операции.
1: Да кто бы спорил.
2: Да.
1: Это просто принесут... все хорошее против всего плохого, понимаешь?
2: Да, ну, естественно. Ну, ладно. А вот почему они не проводятся и будут ли проводиться, это вопрос уже отдельный. И опять же не к нам, даже не к военным.
1: Давай, снова наушники и снова звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
11: Да. Карен.
12: Как?
11: Карен.
12: Карен, очень приятно. Да, задавайте ваш вопрос.
11: У меня вот такой вопрос. А вот обязательно бомбить? А есть, наверное, российские спецслужбы могут выкрасть Зеленского?
2: Хороший вопрос. Я бы не стал проверять.
12: Спасибо, спасибо. Ну, слушайте, я просто не компетентен ответить на этот вопрос. В моем представлении условия, в которых находится Зеленский, ну, наверное, понадежнее, чем те, в которых был Мадуро. Ну и, собственно, и расстояние. Понимаете, Каракас на берегу моря хотя бы стоит. А здесь до Киева, ну, доберись, по идее. Смотрите, у нас же сколько было терактов, которые совершала украинская агентура на территории России. И они все были в новостях, были трагические абсолютно события. И журналисты, коллеги наши, и военные тоже, да, страдали от этого дела. Нам неизвестно ничего о подобных каких-то ликвидациях там, на территории Украины кого-то. Может быть, они и есть, но мы об этом, может быть, не рассказываем, гордиться не хотим как-то это, да, потому что мы не такие, да, у нас есть такой подход. Мы не такие, мы так не делаем, мы не террористическое государство, поэтому такое не практикуем, да. А может быть, просто у нас возможностей нету, потому что... ВСУ, СВУ там, и так далее, все вот эти вот замечательные гуры там, и прочие, вот эта сволочь, достаточно жесткий режим установила контроль над собственным населением, чтобы не позволять
2: там... Ну, там сейчас просто проводить. Можно бесследно исчезнуть, погулять не в том месте, это правда.
12: О, мне рассказали изумительную историю, что, оказывается, на Украине практикуется такой способ отбора собственности. Слышал, что подкидывают телефон... в котором 1-2 звонка в Россию. После этого тебя забирают на подвал и, соответственно, выбивают из тебя твой бизнес там и прочее, прочее. Ну, такая приятная история. Меня беспокоит за оставшиеся вот буквально 2.34, беспокоит такой вопрос, не слишком ли мы, я уже повторю его, не слишком ли мы хохотались весело, что промышленность Европейского Союза не выдержит этой гонки. Мне кажется, война на истощение нам навязана, именно потому, что значит, они реально разворачивают это самое производство.
2: Они реально разворачивают производство, но вот то, что они развернут производство вот в эту сторону, никто не предугадывал. Я тоже, скажу честно, я тоже не предугадал, потому что я смотрел на их показатели производства обычных вооружений, то есть, как это называется там, статистики основных видов обычных вооружений. Бронетехника, самолет там и так далее и тому подобное. Понятно, я вижу, что они не тянут и не потянут, так они не тянут его до сих пор. А вот то, что война дронов будет выглядеть вот так вот именно, я не представлял, я честно могу сказать, что вот я в данном случае не оказался, достаточно мире провидцем. Но, в общем, мало кто оказался. Покойный Костя Макиенко, царствие небесное, вот он, да, он предполагал, что дроны сыграют решающую роль, и именно дроны дальнобойные.
12: Вот дрон дальнобойный, дешево, много и далеко.
2: Да, дрон дальнобойный на поле боя практически бесполезен, потому что он там сбывается очень быстро. Там те же Байрактары, например, турецкие, они очень быстро...
12: Израсходовались,
2: да, очень быстро. Да. Вот. А дрон дальнобойный как средство ударов по тылам в условиях дефицита ПВО, в условиях дороговизны ракет ПВО, он оказался очень даже эффективным средством. И мы вот сейчас это имеем.
12: Ну, а иранцы продемонстрировали это.
2: Да, иранцы тоже продемонстрировали. Мы у противников в данном случае те же самые проблемы. У Штатов сейчас острейшие проблемы, как настраивать ПВО и своих объектов на Ближнем Востоке.
12: А кроме всего прочего, иранцы еще одну вещь важную продемонстрировали. Насколько я помню, в ходе вот активного обмена ударами они таки запустили что-то по британской базе на Кипре.
2: Да, был перехвачен, правда.
12: Но был, вот... но тем не менее. Ну, да. По Гуаму они тоже запустили, но тем не менее вот по Кипру. Что никак не значит, что они с уважением относятся к 5-й статье устава НАТО и прочее, прочее, что они опасаются, что им за что-то там будет и так далее. Потому что если ты воюешь, воюй до последнего. Включая режим там этого берсерка или медоеда. Знаете, такой зверь был забавный. Ладно, спасибо тебе большое. Илья Крамник сегодня починял со мной «Примус», научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Спасибо.
13: Знать за 90 секунд. Огромную роль в развитии нашей цивилизации сыграли лошади. Лишь технический прогресс отодвинул их на второй план. Они были главными помощниками в сельском хозяйстве, путешествиях, военных походах. Но как проходило одомашнивание лошадей? Весомый вклад в изучение этого вопроса недавно внесли российские ученые. Им удалось выяснить, что распространение домашних лошадей началось около 4200 лет назад. Оно существенно ускорилось благодаря целенаправленной селекции. Радиоуглеродный анализ ДНК сотен древних и современных особей с последующим статистическим анализом привел к отчетливым выводам. В середине третьего тысячелетия до нашей эры началось массовое использование лошадей человеком и сознательное вмешательство в процесс их размножения. Появилось коневодство. Заводчики целенаправленно спаривали лошадей в более ранние

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос российской стороны на проведение спецзаседания для обсуждения теракта в СУ. Министерство обороны ввело особый режим для полетов гражданских воздушных судов в пределах московской воздушной зоны. Власти Норвегии выделили Украине около 40 миллионов евро на подготовку энергетики к зиме. Об этих и других темах подробнее далее. Швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос российской стороны на проведение специального заседания для обсуждения теракта в СУ в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель России при этой организации Дмитрий Полянский. Ранее он сообщил РИА Новости, что российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта в СУ на площадке ОБСЕ во вторник. Полянский добавил, что отсутствие осуждения варварской атаки в СУ в Старобельске со стороны ОБСЕ является позорной и малодушной позицией. По его словам, швейцарское председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры погибших при ударе в СУ детей в Старобельске. Пожар площадью 600 квадратных метров, начавшийся в результате взрыва в частном доме в Липецке, локализован. На месте работают более 40 человек и 9 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уведомил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме. Здание частично обрушилось, предварительно под завалами могут быть люди. Причиной возгорания предварительно может быть взрыв бытового газа. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Авиавласти России получили представление Министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах московской воздушной зоны, сообщила Росавиация. Особый режим полетов может быть установлен Росавиацией по представлению Генерального штаба, указано в сообщении. Уточняется, что необходимые для ввода особого режима документы будут согласованы со всеми заинтересованными ведомствами. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что идея модернизации Института уполномоченного по правам предпринимателей в России возникла из-за невозможности найти достойную замену бывшему бизнес-омбудсмену Борису Титову. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Шохиным. В ходе встречи глава Российского союза предложил сменить формат бизнес-омбудсмена, сделав его общественно-государственным институтом. Путин поддержал инициативу. Власти Норвегии выделили Украине около 40 миллионов евро на подготовку энергетики к зиме, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Норвегии. Последние несколько лет украинский бюджет формируется с рекордным дефицитом. Его рассчитывают покрыть за счет западной помощи. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, ВМС США в ближайшие дни планируют сопроводить около 10 судов, включая супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив. И новость, которую мы получили прямо сейчас. Евросоюз продлил на год санкции в связи с ситуацией в России, говорится в заявлении Совета Евросоюза. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрос

0: спрашиваем мы сегодня врача, историка, писателя Николая Александровича Берга по делу о повальном запретительстве, которое еще опаснее повальной вседозволенности. Но прежде чем приступить к допросу, скажу несколько слов совершенно по другой теме, хотя тоже в какой-то мере пересекающейся, ибо у нас долгое время всевозможные античеловеческие движения были запрещены настолько, что их фактически запретили даже критиковать. В результате многие из них, вроде, например, польской фальшивки «Украина, не Россия», расцвели в конечном счете настолько, что превратились в сплошной террор. И, скажем, атака на Старобельский педагогический колледж киевских террористов и реакция их нанимателей и на сам этот теракт, и на наш ответный удар по всяким украинским военно-техническим организациям показывает, что на самом деле, конечно, украинство – это далеко не единственная преступная идеология, и что почва европейской цивилизации весьма благоприятна для произрастания самых разных зверств. И, кстати, нынешнее сочетание тамошнее повального запретительства всех более-менее вменяемых образов действия с повальным же разрешением всего явно невменяемого показывает, насколько катастрофично такое сочетание. Вот это, извините, что не совсем по теме, но очень уж трудно о таких преступных вещах вообще молчать. А теперь все-таки вернемся к повальному запретительству. Николай Александрович.
1: Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что эта проблема удивительно давняя, потому что еще в Древнем Риме осталось несколько весьма внятных исследований на эту тему, которые показывали, что люди всегда мечутся между анархией и хаосом и порядком. И анархия и хаос очень быстро людям надоедает, потому что это довольно неприятная жизнь, когда тебя может любой стукнуть по голове дубиной или поджечь твой дом просто по приколу, или так ограбить. Людям это кажется не очень приятным, и они стараются все-таки, чтобы был порядок и безопасность. И довольно быстро вседозволенность заканчивается, жизнь входит в определенные рамки, и наступает уже достаточно спокойное и порядочное житье. Но, однако, тут возникает другая проблема. Точнее, даже несколько проблем. И эти проблемы стараются по мере их поступления решать. Однако время проходит, проблемы накапливаются, и чем дальше, тем больше возникает у руководства желание от этих проблем избавляться наиболее простым путем. Ну, как в детстве, знаете, есть какая-то проблема, что-то страшное, глазки ручками закрыл, все, не вижу, значит, проблемы нету.
0: И ну, вот на всякий случай только напомню, что такое желание не только у нас бывает, оно по всему миру распространено. И прежде чем продолжать, ответим на звонок. Слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте, дорогие здравствуйте. Товарищи. Мне очень приятно, всегда слушаю вашу передачу. Но я историк, украинец. И хочу сказать, что утверждение, что Украина не Россия, абсолютно равнозначно тому, что земля имеет форму чемодана. Это равнозначные понятия. Ну, любой маломальски грамотный человек может войти в любые источники и узнает, что Русь, из которой выросла Россия, Россия, кстати, это греческое название Руси, которое прижилось, Русь, она родилась как раз вот на территории, которую поляки захватили и назвали своей окраиной, Украиной, в 17 веке, в конце 17 века. Так что Украина, это, вот кому не задаешь вопрос, даже людьми с высшим, с двумя высшими образованиями, что означает слово «Украина», на этот вопрос правильно отвечают «Окраина». А второй вопрос задаешь, чья окраина? Все говорят «Россия». А вот это неправда. Окраиной, то есть Украиной, поляки назвали захваченные земли Киевской Руси. Почему мы забыли, что 800 лет существовала Киевская Русь, Киев, мать городам русским, уже больше тысячи лет эта поговорка. И забываем, что 800 лет существовало древнерусское государство. В 17 веке в конце Речь Посполитая захватила эти земли Киевской Руси. Король, который выбирался, в отличие от царя на Руси, король польский выбирался помещиками, шляхтой, он раздал шляхте эти земли бесплатно, чтобы они были, как говорится, голосовали за него.
0: Понятно.
2: Этих помещиков назвали украинцы, а земли, захваченные Киевскую Русь, назвали Украиной. Почему об этом вот молчат все средства массовой информации, особенно не доносится это до солдат,
0: понятно,
2: которые воюют?
0: Ну, спасибо. Спасибо за напоминание, хотя, строго говоря, описанные вами события были не в 17 веке, а в 13-14, но а в 17 они, впрочем, продолжались. Вот, но что касается наших солдат, скажем так, им сейчас важнее другие сведения. А за что они дерутся, они и так знают хотя бы по тому, что преступления, подобные Старобельскому, не вчера начались, и солдаты, по крайней мере, понимают, что борются с вооруженными преступниками. А в целом, конечно, курс русской истории необходимо дорабатывать. Кое-что на этом направлении уже сделано, но предстоит сделать еще действительно очень многое. Но вернемся все-таки к главной теме.
1: Продолжим. Так вот, как показывает опыт того же еще Древнего Рима и прочих государств, которых было очень много, чем больше закручиваются гайки, тем больше получается не порядка, а скорее беспорядка. И вот весь вопрос в том, что нарушение баланса между свободой и запретами, оно здесь весьма опасно для государства и для страны. Но вот достаточно сказать, что во времена императора Николая II запретов была масса. Как говорилось в то время, в Германии запрещено все, кроме того, что разрешено. Во Франции разрешено все, что даже еще и запрещено. В Англии запрещено то, что не разрешено. А в России запрещено даже то, что и разрешено. Это довольно старая была поговорка. И я прекрасно помню, как моя бабушка мне рассказывала, что они, гимназисты и поповские дети, в саду, в беседке, втайне от взрослых пели революционные песни запрещенные. Это было страшно романтично, страшно интересно и страшно приятно. Ну а дальше эти запреты росли, росли, росли, росли. И в итоге они привели к тому, что граждане уже не понимали, где что можно, а что нельзя, потому что запрещено было практически все. Особенно это смотрелось плохо из-за того, что ряд запретов он был сугубо избирательный. Вот, например, такой хороший запрет, как сухой закон, введенный при начале войны Николаем II, он действовал не на всех. Например, в Петербурге отлично работали все рестораны, и в них во всех подавалось спиртное. То есть, если у тебя есть деньги зайти в ресторан, для тебя сухого закона нет. А если ты работяга, то у тебя будет сухой закон. В итоге получилось так, что эта чаша запретов переполнилась, и товарища царя скинули его же ближайшие люди, которые, в общем-то, были бы для него, должны быть опорой.
0: Но они... Маленькая справка. В числе организаторов массовых беспорядков, которые послужили поводом для отречения Николая Александровича Романова, были богатейшие деловые люди тогдашней России. Телеграммы с просьбой к его отречению организовал начальник его штаба, он был тогда еще по совместительству верховным главнокомандующим, и подписали эти телеграммы все командующие фронтами, то есть, по сути, высшие военачальники. И, кроме того, несколько таких телеграмм прислали великие князья, то есть ближайшие родственники императора. А непосредственно принимать документ об отречении приехали двое виднейших деятелей монархических фракций Государственной Думы.
1: Именно монархических, что характерно. То есть они своими же собственными руками выкопали себе яму. Ну, недалеко ходить, Советский Союз тоже был этим интересен. В конце своего существования он накопил колоссальнейшее количество
0: ответов. По этому поводу анекдот позднесоветский. Заходит человек в юридическую консультацию, подсаживается к одному из специалистов и говорит: «Скажите, пожалуйста, я имею право?» «Имеете». «Нет, вы не дослушали». «Я имею право». «Имеете». «Хорошо, значит, я могу?» «Ни в коем случае».
1: Ну, тут просто вот для примера можно сказать, что во времена Андропова проводились повальные проверки кинотеатров, столовых, ресторанов, и проверялись люди на тему того, почему они находятся здесь, а не на работе. И в связи с этим была совершенно роскошная афера у нас в Ленинграде, когда привезли в один из видных ресторанов, магазинов, итальянскую обувь, очень модную. Там набежала куча женщин, и тут же приехали ребята спортивного вида в серых костюмах. Они дали женщинам купить сапоги, потом эти сапоги были изъяты под расписку, и сказали этим женщинам, что в 18:00 вы приходите к Большому дому, он большой, потому что из него Камчатку видно, и, соответственно, вы там получите сапоги, а до этого получите справки, почему вы в рабочее время находились не на рабочем месте, а вот в этом магазине. Ну, вечером у Большого дома была громадная толпа женщин, дежурная смена, которая после работы там осталась, была совершенно ошарашена, потому что никто никаких таких рейдов не проводил, сапогов не изымал, и кто это сделал, так и осталось неизвестным. Ну, вот это немножко показывает, какая была нервная обстановка. Ну и, в общем-то, ситуация такова, что запреты – это обоюдоострое оружие. Понимаете, работяга или крестьянин, он не может что-то кому-то запретить, ну, может быть, своим детям, да это неизвестно. А запретить могут только люди с властью. И вот тут получается, что чем больше запретов, тем власть больше под себя копает. Вот получается такая вот неприятная картина. Я попробую это проиллюстрировать. Вот у нас был принят закон о запрете рекламы и пропаганды нацизма. Хороший закон, очень добрый, правильный, я бы даже сказал. Но, как показывал еще писатель Аверченко в очень хорошем своем рассказике «Слепцы», от верхнего принятия закона до нижнего его исполнения очень большая дистанция. И масса исполнительных дураков и врагов, которые прикидываются исполнительными дураками, могут сделать так, что этот вроде бы благой закон будет полной себе противоположностью. Потому что как бороться с нацизмом? А очень просто. Давайте мы заблюрим все свастики. Вот, например, на фотографиях, когда трофейные германские знамена швыряют на Красную площадь. И там все...
0: подножие мавзолея, причем в этом месте заранее положили доски, чтобы потом все оскверненное прикосновением этих знамен убрать и сжечь.
1: Да, но эти знамена теперь находятся в наших музеях, и там, слава богу, вполне нормальные люди, поэтому там свастик прорва. Хоть на Поклонной горе, хоть в музее армии, и на них можно полюбоваться. Потому что, когда враг есть, а образа у этого врага нет, это просто слепота. И когда вот в фильме, например, замазывают сигарету Штирлицу, выпивку Штирлицу, повязку Штирлицу, потом были очень рьяные запрещаторы, которые требовали запретить вообще показ немецкой формы и упоминание о том, какая она была. Я себе представляю, что еще и форму размыть, и получается голова Штирлица в тумане разговаривает с головой Мюллера. Хороший фильм бы получился. Но нюанс в чем? Вот такой запрет, скажем, на показ формы, он автоматически запрещает все фильмы про войну, он запрещает все книги про войну. И у нас этот запрет сейчас еще сомкнулся с другим запретом, с запретом на информацию, которая может детей напугать. Причем этих детей взяли до 18 лет. Получается, тут, на мой взгляд, странная ситуация, когда до 18 это слюнявый ребенок, которому нельзя ничего показывать, ничего говорить, и даже труп курицы жареной, в принципе, показывать ему нельзя, это противоречит закону. Но после 18 он получает в руки автомат, доступ к боеприпасам и идет служить в армию. Вот это, мне кажется, довольно странная ситуация, потому что, да, детям надо ранжировать информацию, которую можно дать годовалому, которую можно дать 5-летнему, которую можно дать 12-летнему и которому можно дать 18-летнему. Но когда все запрещается сходу до 18 лет, это, на мой взгляд, непонятно. И это как раз бьет обратным.
0: Честно говоря, я считаю, что запрещать вообще не лучший вариант. Даже детям до 12, даже детям до 6, на самом деле можно уже многое объяснять.
1: Нужно, нужно объяснять. Дети, это чуточку...
0: Нет, дело в том, что есть у запретителей мощный довод, мол, не поймут, что это вредно. Но мы же запрещаем детям совать пальцы в розетку, а не даем им такую возможность. Да, запрещаем. Но помнится мне где-то, по-моему, уже лет в 5, то есть когда я только-только начал говорить более-менее связно. Ну, читал я где-то 3,5, но речь тогда еще владел не очень. Так вот, где-то лет в 5 мне уже отец объяснил, почему пальцы в розетку совать нельзя, и я понял. Так вот, объяснять вообще значительно полезнее, чем запрещать
1: без объяснения. Важнее и необходимее. И я бы добавил еще и такую ситуацию, что, собственно говоря, дети предназначены жить дальше, и их надо готовить к взрослой жизни. А то получается, что какого-то слепого щенка 18 лет выкидывают во взрослую жизнь, а он вроде как ничего и не знает.
0: Ну да. Я, например, в качестве члена Комитета Государственной Думы по просвещению очень часто выслушиваю жалобы на то, что аж целых 4 государственных экзамена – это же такой стресс для детей. Спрашивается, а что, после школы у них стрессов не будет?
1: Да каждый день, с утра до вечера.
0: Ну, я уже не говорю о том, что... Вот я уже не раз здесь говорил, что ну, в мое время в школу шли в 7 лет и учились 10 классов. Так вот, с 6 по 10 класс я каждый год сдавал где-то от 4 до 6 экзаменов. В 8 классе это были переходные экзамены, то есть... Плохо сдашь хоть один, не попадешь в 9 класс. В 10-м это были выпускные, которые учитывались в так называемом конкурсе аттестатов при поступлении в вузы. А в остальных классах это были просто проверки того, что ты, собственно, за год выучил. И эти проверки, естественно, учитывались... в твоей дальнейшей школьной жизни. И ничего. Никто из моих одноклассников, насколько я помню, не жаловался на то, что это слишком много, слишком тяжело. Так вот, готовиться к жизни, несомненно, надо. И запреты – это очень плохая замена подготовки.
1: вместо тренировки, скажем, получается, я не знаю, обессиливание, обезволивание. Ну, что сказать. Ну, вот я говорю, что сейчас, благодаря этому закону и введению этого 8 плюс 18, практически все книги по войне, они идут уже не для детей. Для детей ничего показывать нельзя. Закон о защите детей от нехорошей информации, он автоматически отрезает, например, такие рассказы, как жизни пионеров-героев. Жизни просто героев. Потому что в ряде случаев на войне люди жертвуют собой, потому что ради своих товарищей, ради своей страны. И сейчас, кстати, это тоже происходит. Но мы вместо этого будем смотреть какую-то ересь про Гарри Поттера, про Человека-паука. Не надо ничего делать, не надо ничему учиться, не надо ничего стараться. А вот достаточно паук укусил, и все в порядке. Я Супермен. На самом деле, с моей колокольни, как врача, лучше бы показать, что после укуса пауков, наоборот, возникает такая чертовщина, такая гангрена, что можно конечность потерять. И то же самое вот с тем же законом о нацизме. Вот я недавно в бассейне видел молодого человека спортивного телосложения. У него на одной стороне груди отличная татуировка эмблемы дивизии Дирлевангера, а на другой стороне груди отличная эмблема дивизии при СС Галиция.
0: Ну, для справки.
1: Никаких свастик.
0: Для справки. Вооруженные силы Германии брали только граждан самой Германии или так называемых Volksdeutsche, то есть лиц немецкого происхождения, родившихся в других странах. Соответственно, всех лиц иного происхождения, изъявивших желание служить Германии, зачисляли в войска СС, в том числе была дивизия Шарлемань, то есть Карл Великий, составленная из французов, причем французов, рожденных за пределами Эльзаса и Лотарингии, тех брали на общих основаниях, ибо эти земли Германия считала своими. Уроженцев восточного склона Карпат, Галиц или Галичины, в дивизию Галичина и так далее. Что же касается дивизии Дирлевангера, то туда брали исключительно уголовников, причем осужденных за очень серьезные преступления. И даже в самих СС этих считали полнейшими отморозками и считали вполне обоснованно. Но человек об этом, похоже, действительно не знал, ибо наш закон запретил ему узнавать. Ну а о других последствиях этого закона поговорим после новостей. Не переключайтесь.
3: Допрос Вассермана.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс с события дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские войска за сутки освободили Запселье и Ресное в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Также средства ПВО сбили 3 управляемые авиаракеты и 255 беспилотников ВСУ. По информации оборонного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1075 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 93 единицы военной автомобильной техники, 17 бронированных машин и 2 безэкипажных катера. Российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по совбезу посетить Старобельск, но сомневается, что все стороны примут приглашение. При этом он отметил, что Россия может забрать иранский обогащенный уран, если Тегеран об этом попросит, и это станет частью его сделки с Вашингтоном. Он подчеркнул, что пока к этому не пришли. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, но без решения коренных причин конфликт не может закончиться. Об этом заявил постоянный представитель ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что администрация США сейчас занята другими вопросами и выразил мнение, что украинский конфликт в данный момент не входит в число ее приоритетов. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара и обрушения конструкции в частном доме в Липецке, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке. Здание частично обрушилось. Предварительно под завалами могут быть люди. Причиной возгорания предварительно может быть взрыв бытового газа. Ностальгический туристический поезд «Назад в СССР» запустят летом на Горьковской железной дороге, сообщил ее начальник Сергей Дорофеевский. Программа посвящена 70-м и 80-м годам и, по его словам, будет интересна не только взрослым, но и детям. По его словам, железнодорожный туризм на старинных паровозах пользуется особым интересом у пассажиров. Так, за 4 месяца этого года поездами на паровой тяге уже перевезено 11 тысяч пассажиров. Сборная России по футболу прибыла в Каир на товарищеский матч с командой Египта. Товарищеский матч пройдет 28 мая, начало в 9 вечера по Москве. На сбор, который стартовал 23 мая, тренерский штаб сборной России вызвал 32 футболиста. Впервые в национальную команду был вызван полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Место нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который не сможет принять участие в сборе по медицинским причинам, занял форвард столичного «Динамо» Иван Сергеев. Помимо матча в Каире, сборная России проведет 2 товарищеские игры 5 и 9 июня. Национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
0: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня врача, историка и писателя Николая Александровича Берга по делу о том, почему повальное запретительство еще опаснее повальной вседозволенности. Кстати, насчет запретительства Николай Александрович перед началом передачи рассказал мне веселую притчу.
1: Ну, это достаточно старая, опять же, притча насчет того, что, господа, только что произошло ужасное происшествие. Девочку на пешеходном переходе сбил велосипедист, после чего велосипедиста сбил грузовик. Какие будут мнение? Надо запретить пешеходные переходы. Надо запретить девочек. Надо запретить велосипедистов. Надо запретить грузовики. Надо запретить воздушные шарики. Позвольте, а шарики-то зачем? Ага. Ну, значит, по остальным предложениям возражений нет. То приступаем к голосованию. Так вот, касаемо запретов. Есть запреты, безусловно, необходимые и жизненно важные. Когда ребенку объясняют, что не надо совать пальцы в розетку, это нужно объяснить. Ребенок, он существо понятливое, оно понимает, это вот маленькое существо, что ему будет очень больно, и он может даже и потерять пальцы. И он не будет совать пальцы в розетку. А если его просто запретить, то он, скорее всего, из любопытства и желания проверить себя в эти розетки пальцы совать будет. Потом у него будут проблемы очень большие. И вот когда вместо того, чтобы людям объяснить, почему это нельзя делать, но это сложно объяснять, просто запрещают, возникают самые неприятные и корявые коллизии, о которых, вот, собственно говоря, речь и шла. То есть мы не будем рассказывать, что такое нацизм, и что такое война, и что такое геноцид, который к нам эта война принесла, а мы это просто запретим. И в итоге получается, что у нас ребята вот с такими татуировками ходят. А это очень опасно вообще и для страны, и для всех граждан, кто здесь живет. Понимаете, когда человек не знает ни хрена, это очень опасно для самого того же человека. У меня была пациентка 15-летняя, которая от несчастной любви выкинулась в окно. Ей страшно повезло, потому что была зима, она пролетела сквозь ветки, они погасили скорость. Потом там был внизу огромный сугроб, который не удосужились убрать, и он погасил падение. Так вот, я ее спрашиваю, это уже взрослая девочка, она уже старше Джульетты намного. А вот зачем ты это сделала? И она мне совершенно уверенно, вот, понимаете, вот как человек откровенный, у нас хорошие отношения были доверительные, она мне говорит, а вот представьте, я лежу такая в гробу, красивая, в белом платье, с фатой, а они все стоят, плачут, а я тут стою и говорю. Понимаете, 15 лет человеку, он понятия не имеет ни о том, что такое смерть, ни что такое травма, и как это, что может выглядеть. Это некрасивая ситуация будет, а будет очень корявая ситуация. Но от этой мы детей должны ситуации как бы ограждать. Мы не должны давать детям понять, что это такое. Что такое травма, что такое смерть, что такое та же наркомания. Мы все запретим. А в школу к ним приходят люди, которые рекламируют наркоту и отлично ее продают. И наркота расходится блестяще, потому что сверху от взрослых про наркоту ничего не рассказывается, потому что это запрещено. Даже если рассказываешь о том, что такое за ужас эта наркота, тут же надо ставить плюс 18, потому что ну как же показывать детям, что у них от наркоты будут, например, гнить руки и ноги. Вот гангренозные эти язвы показывать детям нельзя. 18-летний чадо...
0: Извините, один из довольно популярных наркотиков, помимо прочих опасностей, опасен еще и тем, что начисто гасит чувство жажды. И, насколько мне известно, львиная доля смертей именно от этого наркотика как раз потому, что человек обезвоживается катастрофически. И при этом этот наркотик еще снимает многие другие ощущения. Например, человек долгое время не чувствует усталости, соответственно, мышечная перегрузка в сочетании с обезвоживанием. Но после того, как у нас приняли закон, запрещающий рассказывать о методиках потребления наркотиков, и кто-то подвел сведения о побочных эффектах наркотиков под этот закон, я полагаю, что смерти от этого наркотика в значительной мере на совести авторов, если не самого закона, то по меньшей мере такого его толкования.
1: Я, собственно, знаю, о чем говорю, потому что у меня на «Автор Тудея» забанили 5 книг о Великой Отечественной войне. А 6-ю книгу у меня забанил Роспотребнадзор. Потому что, как оказалось, сейчас они забанили какие-то еще дополнительные книжки вражеские. И, видимо, у меня какая-то из этих книжек была в списке источников, из которых я брал информацию. Книжка, конечно, очень вредная и ужасная, потому что она рассказывает об оружии и методах борьбы с бронетехникой во время Второй мировой войны. Ну, вы сами понимаете, что там, конечно, можно много человека ненавистнического написать. Ну, вот что есть.
0: Кстати говоря, я уже отправил председателю Государственной Думы несколько, так сказать, служебных записок о проблемах, порождаемых запретительством, и о необходимости организовать, по крайней мере, серьезное общественное слушание для пересмотра уже принятых запретительных законов. Так вот, по одному из этих законов сейчас фактически запрещены ссылки на многие ведущие научные издания, на труды многих ведущих научных организаций мира, поскольку эти организации или целиком, или их крупные сотрудники высказали что-нибудь антироссийское и за это попали в наши списки нежелательных лиц и организаций.
1: С моей колокольни, конечно, это намного более сложно, требуются и люди, и информация, и чтобы они знали, о чем говорили, но детям нужно объяснять опасности. Не просто говорить, что вот наркотики – это запрещено, запретный плод сладок, особенно для молодежи, которая имеет бунтарский дух. Но если ты подростку покажешь, что вот ты принимаешь вот этот наркотик, у тебя будут такие последствия, вот, пожалуйста, фото твоих предшественников. Если ты принимаешь этот наркотик, у тебя будут вот такие последствия, очень многие задумаются, смею вас заверить. Это не будет рекламой наркотиков, это будет рекламой здорового образа жизни как раз. Во всяком случае, мой врачебный опыт так говорит. Мало того, когда речь идет...
0: Ну так что стоит врачебный, да и любой другой опыт абсолютной уверенности кого-то в своей правоте? Кстати, закон Даннинга-Крюгера работает со страшной силой. Ну, но этот закон, ну, по имени тех, кто обнаружил это явление, если человек в каком-то вопросе достаточно некомпетентен, он не может правильно оценить степень своей некомпетентности и чаще всего считает, что знает и умеет в этом деле гораздо больше, чем фактически. И вот когда люди, даже очень грамотные по части, скажем, юридической техники, и исполненные самых добрых намерений, принимаются запрещать что-то в тех предметных сферах, о которых просто ничего не знают, потому что, отродясь, там не работали, они, в принципе, не могут оценить последствия таких запретов. А компетенции на то, чтобы заблаговременно обратиться к специалистам и попросить их оценить новое предложение, этой компетенции им тоже не хватает именно в силу незнания данной предметной области.
1: Ну вот учителя, например, сейчас волком воют, потому что, с одной стороны, они должны побуждать в детях патриотизм, они должны рассказывать о высоком, о вечном. А как им рассказывать про патриотизм, когда все, что связано с насилием, запрещено законом? А война – это одно сплошное насилие со всех сторон. И поэтому про насилие детям говорить нельзя. Нельзя там показывать трупы и так далее, и так далее, и так далее. Это все детей будет нервировать. А патриотизм надо поднимать. Но как рассказывать про подвиги, когда эти подвиги они на поле боя происходили, и там, где наша армия буквально сломала хребет европейским армиям? Естественно, что там всякого было много, но делать это так, что только до 18 лет этого показывать нельзя, а в 18 лет давать автомат, ну, я не понимаю этого просто. Ну, тут много о чем можно говорить, но меня удивляет еще и другое, понимаете. Вот, например, сейчас я с удивлением обнаружил, что партия «Старые люди» выдала интересный законопроект, который практически объявляет гражданскую войну между мужчинами и женщинами. Законопроект вроде бы красивый такой, вот добрый, да, о защите женских чувств. Но он так ловко написан, что можно любое слово по отношению к женщинам принять как буквально оскорбление, потому что старая поговорка говорила, что любая нормальная женщина должна из ничего сделать три вещи – шляпку, салат и скандал. Шляпка сейчас уже не актуальна, но как бы возможность обидеться всегда есть. И получается такая интересная штука, что я уже молчу о том, что по Конституции вроде мы все граждане, и женщины, и мужчины. А этот законопроект ставит мужчин в странное положение каких-то ублюдков, у которых чувств нету. То есть мужские чувства оскорбить физически невозможно. Ну, это такая сволочь, понимаете, которых хоть как оскорбляя, они не оскорбятся. Меня еще больше удивило, когда я посмотрел оригинал в руках, сразу скажу, не держал, но в интернете посмотрел на счетчик подписей под этим законопроектом. И там был совершенно прекрасный лозунг «Остановим бабуинизацию нашей страны». Я вот это совсем никак не понял, потому что если этот закон защищает женщин, значит, наверное, бабы здесь отношения не имеют. Бабуины, ну вот у нас в зоопарке, в одном из зоопарков нашей страны появились детеныши у бабуинов. Так это, я считаю, что зачем останавливать такое дело? Это хорошо, когда у нас много зверюшек в зоопарках. Значит, остается кто? Остаются только какие бабуины? Вероятно, это мужчины нашей страны. При этом, учитывая то, что радикальные феминистки как огня боятся правоверных мусульман, и в их сторону даже пискнуть не могут, значит, остаются все, кроме мигрантов, значит, мы исключаем, потому что они мусульмане, а остальные – бабуины. Ну, я не знаю, конечно, как мужчина, у меня нет, наверное, чувств, мне это не должно оскорблять, но меня это просто удивляет, что серьезная вроде бы как бы партия, которая заявляет о том, что она вот такая вся из себя хорошая, она вся из себя такая свободолюбивая, начинает свою деятельность с того, что выпускает законопроект, который рубит буквально пропасть между мужчинами и женщинами. То есть...
0: Ну, я когда-то по поводу одного из их законопроектов сказал, ну, это же новые люди, они ничего не знают.
1: Да там, позвольте, там сплошные старые люди, какие же они новые. Там новых людей-то раз-два и обчелся.
0: Да нет, действительно есть. Там несколько человек без серьезного политического опыта. Отсюда и название.
1: Ну, вот смотрите сами. Взялись защищать детей от этих омерзительных всяких педофилов. Разговаривал я с сотрудником ГУИНа. Он вообще в ужасе. Полицейский тоже ужасаются, потому что сейчас получается такая интересная ситуация, что любого голословного обвинения от ребенка достаточно человека посадить в тюрьму сразу и сходу. Вот совсем недавно был скандал, когда жена с мужем поругалась и в сердцах дочку попросила пойти в полицию и заявить, что папа ее изнасиловал. Но дочка, что мама сказала, пошла и сказала в полиции. Включилась машина, папа тут же поехал в СИЗО, а потом мама-то опомнилась, когда злоба прошла, что, в общем-то, она сделала большую глупость. Она попыталась отработать назад, а уже поздно. И мужика сажают без какой-либо судебной медицинской экспертизы, без какой-либо проверки, просто на базе голословного обвинения. И сейчас ситуация такая, что мне стыдно признаться, вот лет бы несколько тому назад я бы без вопросов кинулся помогать попавшему в беду ребенку. А сейчас я сильно подумаю, потому что тот же Гуиновец выдает такие интересные вещи. Ну вот, скажем, девочка утонула, подросток, ее спасли, вытащили и откачали. Вроде бы людям надо сказать спасибо. А мама пошла и подала на них в суд, потому что эти сволочи лезли своими грязными ртами ее дочку целовать, а говоря при этом, что вроде бы как бы они делают искусственное дыхание типа сволочи. А потом еще они с нее бюстгальтер сняли, чтобы на нее таращиться. А не то, что там, вот как они говорили, делать непрямой массаж сердца. Ну и после этого уже как-то начинаешь думать, а вообще стоит ли соваться к ребенку? Ты к ребенку сунешься, а потом ты не греха не оберешься. Тем более, что, в общем-то, положено делать и тот же непрямой массаж сердца, если оно встало, и если дыхания нет, то надо делать искусственное дыхание. Ну да, там можно там целлофановый пакетик порвать и применить, или попытаться что-то взять из аптечки автомобильной, но не факт, что это все будет под руками, потому что когда происходит такая ситуация, там счет на секунды идет. Протабанить очень можно быстро. И вот вроде бы детей начинают защищать, а получается, что как раз наоборот.
0: Это мне напомнило эпизод из «Приключений капитана Врунгеля». Не помню, есть ли он в мультфильме, но в книге точно есть. Встречается яхта Врунгеля с боевым кораблем Международной комиссии по защите китов. И эта комиссия предъявляет им претензии за то, что они по дороге ухитрились одного кита вылечить, и объясняет, что самый надежный способ защитить китов – это добиться, чтобы их как можно скорее вообще в мире не осталось, и, соответственно, они не больше не нуждались в защите.
1: Да, и вымереть они из этого не смогут. Так, понимаете, проблема вся в том, что мы старательно повторяем все то гадкое, что есть за рубежом. Вот в той же Америке, например, беседовал я с одним из полицейских, который там служит. Он был совершенно возмущен тем, что у них чем дальше, тем больше судебных разбирательств с полицейскими, когда, ну, с человеческой точки зрения, это, ну, ни в какие ворота не лезет. Ну, для примера просто. Гангстера взяли на горячем. Он взял заложницу старушку и пообещал, что он перережет ей глотку, держа нож уже у шеи. Полицейский, понимая, что старушке действительно реально грозит угроза, потому что этот бандит был весьма жестким, и след у него был кровавый до того, он ему просто прострелил башку. Эта милая старушка поблагодарила полицейского за то, что он ее буквально спас, после чего пошла и подала на него в суд, потому что она испытала невиданные психологические и нравственные терзания в то время, когда он выстрелил. Кроме того, он напугал ее звуком выстрела. И вот такой вот гадости очень много. И когда я спросил этого полицейского, ну а как вы сейчас будете действовать? Он говорит, ну как сейчас? Пусть он режет старуху, а потом я ему прострелю башку. Понимаете, вот чем дальше мы лезем по вот этой какой-то античеловеческой дороге, тем хуже у нас же будет ситуация. Понимаете, гражданская война сама по себе – это страшная вещь. Когда брат идет на брата, отец против сына. Но когда гражданская война начинается между мужчинами и женщинами, между ними вбивается клин, и старательно этот клин расширяет пропасть между ними. У нас и так сейчас ситуация паршивая с демографией и с
0: отношениями. Ну, утешает только, что не только у нас. И, скажем, в странах, с которых мы сейчас берем примеры, причем примеры во всем, от массированного запретительства до попыток решить демографическую проблему одними деньгами. Так вот, в этих странах проблема демографии еще.
1: Но это радует.
0: Ничего хуже, чем у нас.
1: Это радует, но не очень сильно, потому что, в принципе-то, ведь это всем должно быть понятно такая простая вещь. Мужчина и женщина, и те, и другие люди. И именно вместе они составляют единое целое. Понимаете, они дополняют друг друга. Мужчинам плохо без женщин, женщинам плохо без мужчин. Что бы там ни рассказывали феминистки, это так. И я это знаю совершенно точно, и мой личный опыт многолетнего супружества и знакомства со своей женой как-то говорит о том, что без женщин тяжело мужикам, а женщинам тяжело без мужиков. Вот такая вот ситуация. И то, что вот нам сейчас эту корявость вбивают...
0: Да, воображаю, что по этому поводу скажут феминистки.
1: А они прямо говорят. Я у себя устроил в блоге обсуждение этого законопроекта. 2-3 совершенно отмороженные дамы мне прямо заявили, что вы, мужчины, не нужны. Вы лишние в этом мире. Вас не должно быть. Вас скоро заменят роботами, и все будет прекрасно, потому что вы только вот воздух портите.
0: На всякий случай напоминаю, эксперименты в пробирке показали, что даже если ставить задачу создать яйцеклетку с двумя X-хромосомами, то есть женского типа, одна из этих X-хромосом должна быть взята обязательно из сперматозоида, а не из другой яйцеклетки. И даже не из той же самой яйцеклетки. Я уж не знаю, какие биохимические тонкости этого требуют, но даже при наличии технологий экстракорпорального оплодотворения без мужчин не обойтись. Ну, а что касается технологий клонирования, опять же, не буду вдаваться в биохимические подробности, хотя как раз в данном случае кое-что знаю, могу заверить, что число допустимых клонирований организма очень невелико. И буквально через 2-3 поколения клоны гарантированно вымирают.
1: Ну и, в общем-то, завершая нашу программу, я бы хотел сказать, что запреты бесспорно необходимы. Не все можно разрешать. Но запрещать все – это просто раскачивать лодку. Это повышать у людей правовой нигилизм, потому что если все равно все запрещено, так мне тогда наплевать, я буду нарушать все подряд. Это приучать людей к несобранности, к тому, что можно наплевать на всех и на вся. И это, в общем, ни к чему хорошему в итоге не приводит. Я, опять же, могу сослаться на наш печальный опыт развала Российской империи и развала Советского Союза. И то, и другое больно ударило по всем. Особенно по тем, кто думал, что вот они-то уж точно Бога за бороду держат плотно. А оказалось, что нет. Потом работали таксистами в Париже. Ну, тоже хорошая работа, конечно, но так себе. По сравнению с тем, чтобы быть великим князем. Поэтому с моей колокольни все-таки хотелось бы вот это безумство нынешнее притормозить. И больше объяснять детям, что их ждет в будущем. Вот это полный запрет на информацию и разрешение только розовых пони и Гарри Поттера. Хотя, на мой взгляд, это жуткий фильм. Я вот и книгу прочитал, и фильм посмотрел. Там же эти дети в этой несчастной школе, они как на вулкане живут. Там их постоянно пытаются убить. Это,
0: ну, не знаю. Книга по сравнению с фильмом еще очень хороша.
1: Это да. А так просто, ну, это не дети, но, получается.
0: Ну и, кстати говоря, я должен заметить, что и в реальности, кому много дано, с того много и спросится. И все эти опасности в жизни учеников Хогвартса – это как раз следствие их могущества. Но это уже отдельная тема. Я надеюсь, ее мы тоже когда-нибудь обсудим. А в следующий вторник постараюсь, чтобы тоже было интересно. До свидания.
1: До свидания.
3: Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала терминала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта МИР, эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ОБСЕ отклонила запрос России провести спецзаседание по теракту ВСУ в Старобильске. Росавиация разъяснила порядок введения особого режима полетов в Центральной России. Тело погибшего нашли под завалами при ликвидации пожара в частном доме в Липецке. Подробности далее. Швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос российской страны на проведение специального заседания для обсуждения теракта ВСУ в Старобильске. Об этом заявил постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, швейцарское представительство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры погибших при ударе ВСУ детей в Старобильске. Полянский отметил, что председательство ОБСЕ отказалось осудить удар по Старобильску из-за якобы отсутствия проверенных данных. Швейцарское председательство сегодня созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобильске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен. Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам в штаб-квартире Всемирной организации кадры из Старобильского ЛНР, где ВСУ совершили теракт. Он заявил, что готов пригласить коллег по совбезу ООН посетить Старобильск, но сомневается, что все стороны примут приглашение. Сегодня российский дипломат дает пресс-конференцию в штаб-квартире ООН по поводу теракта в ВСУ в Старобильске. Мероприятие собрало десятки журналистов. Особый режим полетов частной авиации в центральной части России должна установить Росавиация по представлению Генерального штаба Вооруженных сил России. В случае принятия подобных решений информация будет доведена до пользователей воздушного пространства, сообщила Росавиация. Ранее ведомство информировало, что российские авиавласти получили представление Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских самолетов в пределах Московской воздушной зоны. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, а также медицинские эвакуационные полеты. Тело погибшего обнаружено при ликвидации последствий пожара в частном доме в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее губернатор региона Игорь Артамонов информировал, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке. Здание частично обрушилось. Прокуратура России назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. В пресс-службе МЧС позднее заявили о ликвидации открытого горения. Память погибших мирных жителей и бойцов ополчения за время боев по освобождению аэропорта от ВСУ почтили в Донецке, возложив цветы в бомбоубежище. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства молодежной политики ДНР. Отмечается, что в рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная событиям, которые стали началом вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Сборная России по футболу прибыла в Каир на товарищеский матч с командой Египта, сообщает корреспондент РИА Новости. Матч пройдет 28 мая, начало в 9 вечера по Москве. Помимо матча в Каире, сборная России проведет две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада-Тобаго соответственно. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Алексей, дорогой, приветствую. Прежде всего, хочу поздравить вас, как болельщика красно-белых, с кубком.
2: Я практически как Рома Зобнин. Вот когда это все случилось, и когда Рома там заплакал, я больше всего рад именно за него. Потому что вроде как все уже, с ярмарки едет, списали. А оказалось, человек в футбол-то умеет играть. И это приятно, такое вот возрождение. Ну, и остальное тоже, конечно. Спасибо за поздравления. Ну, к делам нашим скорбным все-таки перейдем, да? Предупредили наши словами, так сказать, Сергея Викторовича Лаврова, который позвонил Марко Рубио и сказал, что мы начинаем системное

0: удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений. Продолжаем, наверное, так правильно будет сказать. Или, кстати, вот и вопрос на самом деле. А вот то, что было, это не начало, это так?
1: Ну, по центрам принятия решений мы не наносили еще ни одного удара, в принципе. Вообще.
0: А что за таковые считать? Говорили же пункты управления ВСУ, там, значит, ГУР и так далее, СБУ, нет?
1: Ну, если мы исходим из определения центр принятия решений, то, видимо, это принятие решений государственного уровня. То есть это органы законодательной исполнительной власти, и это органы руководства армии и диверсионными подразделениями.
0: Угу. Ну, то есть, получается, я вашу позицию примерно знаю по этому вопросу, так сказать, в разных эфирах слышал, потому что у меня тоже ответа нет. Я не за тех, кто жахнем, бабахнем и прочее, да, но, с другой стороны, у меня тоже, как вы сказали, не вызовет оторопи вид, так сказать, воронки на месте там банковой, условно говоря. Вот сейчас ваша позиция ни в какую сторону, так сказать, не сдвинулась?
1: Нет, я хочу спеть монгольским горловым пением над руинами известную строчку «Попадем на старые руины опять».
0: Понятно. Ну, кстати, вот в процессе, так сказать, этого звонка, в общем, посоветовали американцам своих дипломатов куда-то из Киева убрать на время, да, пока все эти приготовления будут совершаться. А в ЕС сказали тут же, что дипломатов эвакуировать не будут. Более того, привлекут к ответственности кого-то за удары по невоенным целям. Ну, не знаю, видимо, ВСУ хотят привлечь, да, за Старобельск или нет.
1: Нет, ну я думаю, что это будет организован четвертый уже трибунал по счету. Судьба предыдущих трех, насколько я понимаю, так и находится в зависшем состоянии. Но сделают еще один. Опять же, списки-то не меняются, поэтому какая разница, ну будет три трибунала или будет четыре. Я бы, кстати, на месте Европейского Союза тоже бы никого бы не отзывал. Напротив, я бы еще призывал бы Россию побыстрее ударить непосредственно туда.
0: Чтобы что?
1: Ну, чтобы погибли дипломаты.
0: А, то есть потом и из этого сделать опять пиар,
1: ну,
0: на крови?
1: Ну, конечно, а после этого выйти и сказать, слушайте, мы вам 4 года, 4,5 уже без малого года говорили, что русские готовятся напасть и поубивать нас всех. Вот они это сделали на Украине. Ну, немцы по прекрасной традиции напишут новую версию Хорста Весселя, будут принимать в Мерцюгенд с подобострастием представителей, так сказать, потомства муниципальных депутатов из Алеппо, и все будет хорошо. Но Европа не имеет вот в этом военном конфликте, в котором они принимают участие, ни одной жертвы сакральной. А без этого ж невозможно. Ну, то есть ты из наемников, вот этих вот черных лебедей, ты не можешь сделать великий назидательный пример для потомков. Ну, тем более, что у многих этих пресловутых черных лебедей еще, ну, такая плохая с точки зрения Уголовного кодекса кредитная история. А если погибнут дипломаты, ну, так и хорошо, да, и славно.
0: Даже если предупредили.
1: Ну, они же не верят в то, что будет нанесен удар. Это как бы вторая важная часть истории. То есть Европа же исходит из доктрины, что мы будем делать то, что мы хотим и считаем нужным, а русские не будут делать ничего, потому что они нас боятся. Поэтому они, с одной стороны, не верят, а с другой стороны, конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы кому-то прилетело, и можно было бы рыдать. Да и Зюсу какой пиар. Он уже отработал, в принципе, этот эстрадный номер. Стоять с печальной рожей на похоронах. Вот давеча на мельнике попрактиковался. Ну, какая разница, кого хоронить-то с этой точки зрения? Зато тебя покажут по телевидению,
0: по-европейскому. Я бы даже сказал, и несколько раз еще можно по поводу одного и того.
1: Я бы даже сказал, несколько сотен раз, потому что это будут же крутить в формате нон-стопа. Но, тем не менее, здесь же не работает какая-то обычная логика. Я готов поверить, кстати, что американцы быстренько соберут баулы и убудут. А эти-то наверняка значительная часть будет сидеть в ожидании прилетов. Как бы, а что им? У них другого варианта-то нету. Тем более, что если будет прилет и сокрушится там чья-нибудь черепная коробка из числа европейских дипломатов, то вы тем самым сразу своему избирателю показываете. Видите, все траты, которые мы осуществили на Украину, несмотря на то, что мы вас разорили, тут средний класс, а в Германии даже автомобильное производство по миру пустили, но все эти траты были не напрасны, вы же видите. Вот она война 21 века. Вот у нас даже целые дипломаты пострадали. Это цинично, конечно, но а что? А то, что делает Запад, это не цинично? Не увидеть то, что произошло в Луганской Народной Республике. Хотя, по сути дела, да, на Западе, ну, в раньше время все тоже прекрасно знали, что есть такой дневник Тани Савичевой. А сейчас мы получили новую версию. И опять связанную с, насколько я понимаю, с Санкт-Петербургом, Ленинградом. Вот этот знаменитый кружочек, отправленный ребенком там буквально за несколько секунд до гибели. Но хоть одна тварь бы вообще европейская вышла бы, да я не знаю, там политик какой-нибудь диссидентствующий, интеллектуал пропоится, онкобольной там писатель, ну кто-нибудь вышел бы и сказал: люди добрые, вы чего делаете? Вы убиваете детей, а потом вы этих детей посмертно вместе с преподавателями отправляете на сайт «Миротворец», как врагов Украины? Ну, вы Бога-то побойтесь. Но ведь ни одного такого человека не нашлось. Вообще. Ну, хоть кто-нибудь бы, хотя бы в пьяном обмороке бы, вот что-то такое бы исполнил бы. А сейчас нет никого. Поэтому, конечно, циничная позиция Европы замечательным образом будет работать.
0: Ну, у них один раз это же получилось уже. Они в Иране еще больше детей убили. И ничего. До сих пор живы.
1: Ну, можно Иран не вспоминать. Можно вспомнить, например, события, начиная с 2014 года. Горловская Мадонна, которая оказалась совершенно не востребована ни западными интеллектуалами, ни кем-либо еще. Аллея ангелов, которую они вообще объявили русской выдумкой, ну и так далее. Они-то с этой точки зрения последовательны. Поэтому я говорю, что надо просто сокрушить тогда все, что есть в Киеве, потом просто посмотреть в сторону Таллина и сказать: вы будете следующие. Хотите? Завтра нарисуем. Дальше посмотреть за реакцией. Ну, просто очевидно, что эта партия переходит уже в эндшпиль. И здесь придется, видимо, решать жестко. Наши поступили очень демократично, по русской чести. Предупредили жителей Киева и гостей хутора о том, что не приближайтесь к административным военным зданиям, центрам принятия решений. Мы вас предупреждаем о том, что будут прилеты. Хотите вы слушать, не хотите вы слушать, выпускают вас из города, держат как заложников. Нас в данном случае это не волнует. Мы соблюли вот эту вот нравственную модель. Дальше все на киевской власти. Кстати, я не знаю, наши джентльмены, безусловно, я бы сегодня бы снес бы, например, Верховную Раду, когда там ЗЮЗ был, когда он там поехал уговаривать этих депутатов, вот в этот момент я бы снес бы Верховную Раду. Еще бы за это часть Украины бы аплодировала, что мы очистили землю от такого числа уродов конченых, которые там сидят. Ну, пока решение, видимо, прорабатывается, подождем.
0: Я не знаю, я думаю, что зачем-то он нужен нашим командирам, начальникам.
1: Ой, Зеленский?
0: Да, вот это как ни парадоксально звучит,
1: Ну, это не парадоксально, это даже не боровская идея, но просто если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения политики как игры в долгую, то он действительно очень выгоден. А чего? Население сокращает экономику, уничтожает земли, передает. Ну, пусть поскандалит немножко, но тем не менее результат все равно есть. Европейцев по миру пускает. Вот, вокруг себя собрал такое отребье. Я не знаю, там Фейхтвангер, наверное, на том свете рыдает. Потому что если бы ему сказали бы, что будет через 100 лет, какой бы он мог бы сюжет про своего-то Зюса написать? Тот-то уже выглядит просто, я не знаю, какой-то невинной шалостью по сравнению с Криворожским уродом. Ну, если просто исходить из вот такой модели, да, наверное, кстати, ведь и на Украине тоже многие так считают, что это просто лучший агент Кремля, вот он нам только одни несчастья приносит, а сам кует деньги. Но они при этом забывают, что это именно они его выбрали, в общем. То есть здесь непонятно, почему претензии к нам. Но, с другой стороны, хорошо, не будет, давайте допустим, на секундочку, не будет Зеленского. Ну, кто будет? Террорист Буданов.
0: Например, допустим, да.
1: Это что, сильно упрощает ситуацию? Это сейчас Буданов вроде как там ратует за мир, он там за переговорный трек и так далее, и так далее. Я вам просто напоминаю подзабывчивым моим друзьям, что ЗЮС в феврале 2019 года тоже ратовал за мир и пилил террориста Порошенко. Ну, потом вы помните, да, что произошло?
0: Нет, извините, Армен Сумач, я же не о том. Я говорю, может быть, тот же террорист, экстремист Буданов, он был бы эффективней в качестве менеджера, чем этот Джулио. Помните, да, замечательную книжку «Незнайка на Луне»?
1: Да, безусловно. Вот еще я помню...
0: С иллюстрациями Валька.
1: Да,
0: помните,
1: еще
0: да, Джулио,
1: да, события контртеррористической операции на Кавказе, когда наши либералы говорили, нет, ну вот Басаев, это же не какой-то там совковый полковник, да, это вот как бы человек и в экономике шарит, он же был первым вице-премьером правительства, я у него интервью брал, свежесть этого чувства жива во мне до сих пор, между прочим. Вот. Ну и что? И закончилось это все рейдом этого урода по Дагестану в августе. Есть гарантия, что этого не произойдет в случае с террористом Будановым? У меня, например, таковой нету. С другой стороны, сейчас на Украине нет ни одного человека, кого туда можно было бы поставить, и кто был бы вменяем и был бы народно ориентирован. Потому что там за 12 лет, в общем, это был такой селекционный отбор. В наличии одна только горькая сволочь. Никого другого нету. Даже в проекции нету. В принципе. Потому что вот эти разговоры, которые у нас зачастую идут, нет, ну вот. А есть, например, Разумков. Я говорю, коллеги, а вас не смущает, что он уже полтора года на откупе у террориста Порошенко на зарплате? То есть вас вот это вообще никак, да, не настораживает? Вы искренне полагаете, что с этого крючка кто-нибудь слезет, да? Но я вас должен огорчить. Розарио Агро еще никто не называл беременным. Это вот в той же абсолютно модели. Поэтому нам-то тут без разницы, кто будет у власти. Там сейчас нет ни одного национально ориентированного политика. Есть только уроды и преступники.
0: Ну, ты не знаешь, из кого выбирать-то. Поэтому тут проверенные уже в своей мерзости.
1: Не, ну хорошо, если бы была моя воля, я бы сделал бы следующим президентом народного артиста Украины Алексея Горбунова. Он алкоголик и придурок. Вот. Но хуже уже точно не будет.
0: Паноптикум. Кстати, Марко Руби, уже упомянутый выше, сказал, что этот конфликт может завершиться без традиционной военной победы. Как думаете, как это понимать? Что они за победу считают, американцы, вот в их головах? Как это выглядит?
1: Ну, я не знаю, какие козыри есть у Марка Рубио, чтобы так размышлять. А тогда у меня есть встречный вопрос. А извините, конфликт в проливе может завершиться без привычной победы, учитывая, что Трамп два раза в день ее объявляет. Он может завершиться? Потом,
0: Может.
1: смотрите,
0: Они оба могут.
1: Нет, это понятно. Что есть победа в войне? Вот чтобы вы понимали, наша гражданская война столетней давности. С точки зрения и Ленина, и Троцкого победой не завершилась. Потому что и Владимир Ильич, и Лев Давыдович говорили о том, что победа вооруженных отрядов, пролетариата и примкнувшего к ним крестьянства – это полное уничтожение русской контрреволюции. Внимание, вопрос. Русская контрреволюция была уничтожена? Нет. Генерал Врангель погрузил воинство и увез его в Галлиполи. Это Турция, если кто-то не знает. Вот, потом оно как бы разъедется по Европе. Болгария, Сербия, Бельгия, Париж, Германия и так далее, и так далее. И вот эта пресловутая контрреволюция будет трепать нервы потом весь оставшийся срок существования советской власти. Там будут разные волны трепания мозгов. На первом этапе это там условно русский общевоинский союз. На втором этапе там это казаки-коллаборационисты. 15-й кавалерийский казачий корпус СС плюс шуцкор там какой-нибудь. На третьем этапе это Народно-трудовой союз русских солидаристов и так далее. То есть, если мы исходим из того определения, которое дали Ленин и Троцкий, то гражданская война не завершилась победой. Правда? Но это разве мешало нам отмечать это знаменательную дату?
0: А, кстати, а нет даты победы в гражданской войне? Разве есть?
1: Нет, ну
0: может,
1: как,
0: меня плохо
1: эвакуация
0: учили?
1: Барона Врангеля из Крыма. Вот это окончание гражданской войны на юге России.
0: Но мы не отмечаем это, Армен Сумбач. Мы дату, я, например, дату не помню. Я помню 9 мая 45 года или там 2 сентября того же года какие-то вещи.
1: Правильно, а почему не отмечают? Потому что историю гражданской войны потом начали шлифовать, нечего стало отмечать. А так-то на первом этапе вполне себе, вон Фрунзе, торжества, все как положено. Потом окончание гражданской войны на, господи, востоке России, это вот Преамурский земский собор, разогнали к ядрене фене. Правда, забыли отменить его решение. И почему сейчас у нас монархисты-то бегают и радуются? Потому что решение никто не отменил, а Преамурский земский собор постановил, что вплоть до дальнейшего развития событий вся власть принадлежит царствующему дому Романовых. Ну, просто большевики, когда их выгнали оттуда, там, во всякие Манчжури, они же не подумали о том, что там еще что-то они там напринимали, генерал Дитерикс, Меркулов, там, вот это все, да, вот как бы сказал полиграф Полиграфыч, конгресс немцы какие-то, голова пухнет. Конечно, мы ничего это не отмечаем, но песни-то были, вы же тоже их помните, этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда.
0: Партизанские отряды штурмовали города, да.
1: Да.
0: В Волочаевские дни, да, помню, да? Конечно.
1: А ну, вот это же все было.
0: Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход.
1: Совершенно справедливо. Ну, даты уже там не нужны были, по большому счету. Так вот, я это к чему говорю, что это смотря, что вы подразумеваете под победой. Если это условно там разрушенный Рейхстаг и над ним флаг, это одна история. Но в русской военной традиции было немало разных сюжетов. Вот. Я, правда, сомневаюсь, что об этом в курсе Рубио. Вот. И тем более решение об этом примет верховный главнокомандующий, который обладает всей полнотой знаний и политикой, и военной, там, и экономической составляющей. Я не знаю, каким будет окончание этого всего. Ну. И мне кажется, что это никто не знает. Вот так, по большому счету. Потому что селюки могут там биться условно вплоть до вышибания их изо Львова. А могут и нет.
0: Ну, же... на самом деле, если вся эта компания соберет манатки через тоннель туда в Польшу или через Одессу, как барон Врангель практически, то я, например, буду удовлетворен или нет? А вы нет?
1: Ну, безусловно, безусловно. Не, ну, желательно не вся, желательно кого-нибудь все-таки повесить на площади Калинина. Ну, надо традицию соблюдать обязательным образом. А так, ну, значительная часть их и нынче-то находится не на территории Украины, так объективно. Они сидят где-то и оттуда дают ценные указания громадянам, кому, как и куда и отправляться на фортецию. Здесь просто вопрос, что устойчивость вот государства как такового, там условно, военные, экономические, там другие составные части, это сегодня никому не известно. Мы с вами можем только гадать, в каком это все находится состоянии. Мне кажется, что это сам Зеленский не знает, к сожалению. Было бы сильно проще, если бы у нас было бы вот такое дотошное бы представление. А мы видим там условно ежедневное девальвирование, пусть по чуть-чуть, но национальной валюты. Но тем не менее, да, пока на общей температуре по палате это не сказывается. До какого состояния ее надо девальвировать, чтобы это оказало воздействие? Мне кажется, что это даже в хуторском банке не знают. Вообще, вот то, что происходит на Украине, это очень напоминает знаменитые слова Андропова, когда он заступил на должность генсека и произнес слова, что мы совершенно не знаем советское общество. Вот мне кажется, что это сейчас вот вполне себе уместно, что никто не знает, а какое оно, вот это вот украинское общество нынешнее. Не которое в формате там условно потужного марафона, маршев гомосеков, маршей нацистов, вот это мы опустим. А вот сама сердцевина этого общества, что из себя представляет, я думаю, что не ответит никто. Включая даже представителей этой самой пресловутой сердцевины. Потому что, казалось бы, да, у вас такое гигантское торжество, вам привезли на похоронить этого вонючего клопа Мельника. А вы обратили внимание, что никто не пришел?
0: Никто не пришел, да, пусто было, да.
1: То есть на прощание с ним никто не пришел, и никто не пришел на похороны. Но похороны, ладно, там, наверное, охрана ЗЮСа разогнала там трех этих дур старых, невменяемых прихожанок греко-католического собора. Но на прощание пустой зал был. Вот я сколько раз ткнул на камеру, столько раз я увидел вот эти чамарные лица трех этих батюшек греко-католиков, и все. А рекламу-то этому какую сделали?
0: Ну, значит, не все потеряно, может быть, да. Прервемся. Может быть, да. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент Владимир Путин написал статью «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии» накануне своего визита в Казахстан, сообщил Кремль. В статье глава государства отметил, что Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. По его словам, Москва и Астана являются крупными торговыми партнерами, стороны уделяют большое внимание экономике. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет почти 30 миллиардов долларов. Путин посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. Комитет Госдумы по международным делам внес в Палату парламента проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске. Госдума рассмотрит документ на пленарном заседании завтра, 27 мая, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в связи со складывающейся оперативной обстановкой призвал жителей и гостей при планировании поездок по автомобильным дорогам региона соблюдать повышенные меры осторожности. По его словам, противник целенаправленно использует беспилотники против гражданских автомобилей и объектов инфраструктуры в прифронтовых регионах. Сальдо попросил водителей гражданского транспорта, перевозчиков, сотрудников коммунальных, медицинских, аварийных и снабжающих организаций не пренебрегать мерами безопасности. Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху, сообщает издание Axios со ссылкой на источник. Подробности беседы пока не приводятся. При этом ранее иранский МИД обвинил Штаты в нарушении перемирия и добавил, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера на территории Южного Ирана. Энергетики восстанавливают электричество в 122 населенных пунктах Новгородской области после непогоды, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и ТЭК региона. Уточняется, что наибольшее количество отключений зафиксировано в Батецком, Демянском, Новгородском, Поддорском, Старорусском округах. Как ранее информировала пресс-служба компании «Россети Северо-Запад», из-за сильного ветра филиал компании работает в режиме повышенной готовности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном. Армен Сумбатович, вот вторую часть хочу начать с, ну, такого прибалтийского зоопарка, я бы сказал. Ну, просто вот читаешь сначала слева направо, потом справа налево, потом как у японцев там сверху вниз. Была студенческая песня такая, раз читаешь, два читаешь, как зараза хохотаешь, ни черта в дугу не понимаешь. Ну вот глава, печально известный теперь уже, МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Европе не стоит выступать посредником между Россией и Украиной. Нужно держать нейтралитет или же стратегическую и терпеливую паузу. Потому что если ты последник – это нейтралитет. А мы, дескать, нейтралитет себе позволить не можем, ну, понятно, почему, да? Ну, то есть, пока Европа стремится за стол переговоров, они говорят об этом каждый день по много раз, выходит человек и говорит, нет, мы за стол не хотим. Ну, то есть, если будут какие-то переговоры, то он говорит, что Европе там делать нечего. Ну, вот это как вообще, я не понимаю.
5: Могу себе позволить. Я редко, когда могу себе позволить согласиться с представителем Эстонии, но тут я согласен. Ему нечего там делать.
1: То есть он их закапывает, Европу. Европа говорит, нам нужно быть за столом. Без нас решают, мы не можем это допустить. А он говорит, ради бога.
5: Я думаю, что Европа тоже туда не стремится на самом деле. Ну хорошо, давайте вот гипотетически попытаемся смоделировать вот эту ситуацию. Ну вот приехала там, я не знаю, Кая Каллас или там Урсула, да без разницы. Ну вот они приехали и сказали, русские, мы вот прямо сейчас пишем вам 21-й пакет санкций. Рус Иван, сдавайся, в плену хорошо каша. Вот, дальше Сергей Викторович Лавров скажет, дебилка. И на этом, собственно, разговор заканчивается. Какой здесь может быть переговорный трек? Это две принципиально разные позиции, которые ни в чем не стыкуются. Единственное, для чего это нужно Европе, щелкнуть по носу Трампу и сказать, вон ты там завяз, а мы тут пытаемся как-то дела рулить. Но реально у Европы нету ни возможности, ни желания, ни стремления, ничего для переговорного трека. И с нынешним, так сказать, стартовым составом, включая дубль, молодежку, академию, просмотр, за просмотр и все прочее, таковых нету. Поэтому, ну какие это могут быть переговоры? Единственное, гипотетически допустимый вариант. Мы сносим центры принятия решений, Европа говорит, мы тогда сейчас дадим Украине там дальнобойное оружие, мы сносим чего-нибудь, например, завод по производству оного в Великобритании, говорим, следующий, еще кто-то хочет что-то. Вот такой вариант, да, вот здесь вот могут быть переговоры. Но это вот уже вот балансируя на грани ядерного конфликта. Вот никакой другой возможности для переговорного трека я вот здесь и сейчас не вижу. Если только там какие-то события произойдут вдруг на Украине, Европа хлопнет себя по лбу и скажет, этот мерзавец зеленый, он там нас обманывал, давайте сейчас как бы ну, попытаемся выдохнуть, разобраться и так далее. Но я бы на такой бы сценарий бы не закладывался, вот право слово. Ну, мне кажется, что для этого сейчас нету ни единой предпосылки вообще.
1: Нет, да просто я к тому, что вот люди хитрят, там что-то лавируют, какие-то говорят общие фразы, а приходит, ну, такой простак, скажем, да, и все лепят правду матку. Вот получается вот что. И тем самым портит игру своим же якобы друзьям. Хорошо, теперь второй тоже печально известный, которого зовут Кястутис Будрис, глава МИД Литвы. Он такую фразу сказал: «Мы, страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя». Это как бы он пояснял свои слова по тому, что стоит ударить по Калининграду. Ну вот он же серьезно, что ли? Ну понятно же, что он такой...
5: Нет, хорошо, а миф в чем? Он может перечислить места, где Трибалтийское вымиратство выходило на аресталище группово, поодиночке, и что-то, кроме стремительного забега по тапкам, демонстрировало. Вот он может это назвать? Если как бы имеется в виду там события Второй мировой войны, то шуцманшафт-батальон очень быстро рассосались. Они стремительно улепетывали от Красной армии. Они почему-то не захотели выйти, как при Ватерлоу, лоб в лоб и опровергнуть миф о том, что они являются трусливым куском дерьма. Вместо этого потом десятилетиями скрывали, ну, так сказать, призеры этого марафона, скрывали свои правильные черепа во всяких там Канадах и прочих, значит, странах того континента. В чем здесь миф? Ладно бы вот про этот миф бы там заговорили, там, я не знаю, там британцы или французы, да, что у нас там было много неудач в 20-м столетии самых разных, но сейчас-то мы уже совершенно другие, мы мужики. Сейчас мы вам... Это я хотя бы мог бы понять. Нет. Но когда об этом говорят представители вот этих стран... Хорошо, давайте допустим, что существует миф. Какие военные операции вообще провела Литва как государство в годы Второй мировой войны? Таковых две есть. Нет, всего две. Первая – это пока немцы пытались расквартироваться в лучших домах, фронт литовских активистов, находящийся на... так сказать, балансе Абвера, устроил Юденфрай, отчитавшись в Берлин о том, что всех евреев, которых они нашли, они лично перебили, а из Ацгруппам здесь делать уже нечего. Это была первая успешная операция. И вторая успешная операция – это деятельность шуцманшафт батальонов. Теперь складываем. Ни первое, ни второе к военной составляющей не имеют ровным счетом никакого отношения. Это сугубо карательные операции. Это людобойство. С точки зрения военной составляющей Литва никогда не показала ничего в годы Второй мировой войны. Хорошо, забываем Вторую мировую войну. Берем, так сказать, нравственную страду лесных братьев. Нет, на страницах памятных фотоальбомов, безусловно, там одна перемога за другой. Это понятно. А на практике что было? Ну, поубивали вы энное количество местных жителей, своих же, между прочим, литовцев. Хорошо, еще что? Это, кстати, тоже карательная операция. А потом боевка была разгромлена. Да, безусловно, мне можно сказать, что... Она погибла, истекая кровью, в боях с превосходящими силами наших азиатских орд пархатых большевистских казаков. Это безусловно. Только объясните мне, а как это она так погибла, обливаясь кровью, если огромное число ветеранов оказалось способным пережить Советский Союз, будучи гражданами его и проживая на территории Литовской Советской Социалистической Республики? И потом, благословляя этот вот Народный фронт, и участвуя потом в парадах недобитков. Это они каким образом истекли? Нет ли в этом некой недосказанности? Маленькой такой.
1: Ну как, мы просто гуманная страна, несмотря на все гадости, которые против нас говорили. Я имею в виду Советский Союз. Бандер тоже внутри себе боролся за украинскую независимость в Мюнхене. Пока
5: нет, но Бандера хотя бы подох ради своей идеи. И не только он. И Шухевич подох, и много кто еще. То есть, по большому счету...
1: Коновалец, да.
5: Ну, вот из, так сказать, могучих таких вот деятелей, ну, Кук остался жив. И, кстати, он пережил Советский Союз и был потом самым уважаемым гражданином Украины. Плюс чита Стыцко Ярослава. А так в массе своей селюки-то действительно гибли за свою идею. Чего нельзя сказать про этих? То есть вот именно как бы ауновский, АУН – это организация, запрещенная в Российской Федерации, именно ауновский костяк, он как раз действительно понес серьезные потери. Вот Галичина тогда, та надвинула быстро по тапкам, и потом вот эта вот Ивано-Франковская станица в Квебеке, это меня всегда умиляло прямо до нельзя и прочее. Ну, от АУНа и нельзя было ожидать другого. Эту организацию, ну вот имеется в виду там бандеровскую фракцию, составляли молодые радикалы, которые сознательно шли в террор. То есть для них погибнуть за какую-то свою идею, это была нормальная практика. Но у литовцев-то такого не было. Иначе бы мы о том знали бы.
1: Ну, может, они битву при Грюнвальде имеют в виду, нет? Она, правда, давно была.
5: Нет, ну, можно много, наверное, чего вспомнить. Эстонцы тоже могут, наверное, погордиться тем, как они огрызались на датчан, и как они свой город называли непокоренный город. Это-то можно все вспомнить, но это же, извините, дела давно минувших дней. А вот в последнем анамнезе у вас, вот за 100 лет, что есть?
1: Нет, кстати, я зато скажу, что при Советском Союзе у них было прекрасное кино. В «Стреляющей глуши» про вот лесных братьев-то все же сыграли там, и Будрайтис, и Адамайтис, и Бониунис, да, все прекрасные артисты. Вот это же цвет советской кинематографии. Без них вообще невозможно сейчас представить целиком, да, на наше кино. Ну вот, а теперь...
5: Это несомненно. Вот теперь здесь главный вопрос. А не помогла ли советская власть раскрыться выдающимся талантом того же Донатаса Баниониса?
1: Ну, конечно. Без Тарковского вряд ли он был бы тем Банионисом.
5: И был бы актер Донатас Банионис таковым, если бы советская власть не заботилась о культуре этой дыры непроходимой. Это, впрочем, относится и к латышам, и к эстонцам в полной мере. Что-то я не помню великих литовских актеров образца межвоенного периода.
1: И сейчас, сейчас не припомните, Армен Сумбатович, я думаю. Сколько же, 30 лет прошло же, да, и где они?
5: С момента распада, ну, почти 35. Да.
1: Ну, где Раймонд де Паулса, например, там, не знаю, художники Чурленисы и так далее. Там масса вариантов.
5: Ну, хорошо, где великие баскетболисты?
1: Нет,
5: Сабонис, Куртинайтис, Смигленикс, они все где? Йовайша.
1: Там Сабонис-младший еще играет в NBA, если я правильно помню.
5: Ну, он не уровень папы, мне кажется.
1: Ну, он все-таки уровень NBA. У нас в NBA вообще один человек только. Забыл, кстати, как его зовут, но не суть важно. Сейчас вспомню.
5: Но, не Дрёмов, нет.
1: Да, Демин.
5: Демин,
1: да, точно. Да. Он букву Ё пишет по-русски. А не вот это до, вот это все, да. Так что, ну,
5: нет, но
1: есть, да.
5: Все-таки справедливости ради, у них баскетбол там, это национальный вид спорта. И как бы я не был красно-синим, но объективно, вот та заруба 80-х годов, Жальгирис ЦСКА, это был больше, чем баскетбол. Это была война, был, по большому счету. Это была война просто на спортивной площадке. Ну, так это опять же, это же получилось, извините, в эпоху Советского Союза.
1: Да.
5: А не в межвоенный период, потому что что-то я не помню, чтобы сборная Литвы по какому-нибудь виду спорта, хоть там по санкам, хоть там по хоккею на траве, была бы представлена на пьедестале той же самой Мюнхенской Олимпиады. Ну, не Мюнхенской, Берлинской Олимпиады 1936 года. Угу. Да. Что-то я их там не наблюдал. А они же такие вольные, европейские, спортивные. На словах-то они все фартовые, только на практике это не очень получается. Потому что если бы не советская власть, которая вкладывала туда кучу денег. Кстати, по-моему, уже изначально-то это был вообще «Спартак». Его же потом переименовали.
1: Жальгирис.
5: Да, по-моему, он «Спартак» назывался.
1: Вот тут не скажу. За историей литовского баскетбола не так хорошо следил. Я помню, ну, что в Питере был «Спартак» баскетбольный, Кондрашина. А потом его не стало. Вот Тоже обидно.
5: Ну, у нас вообще, к огромному сожалению, умудряются гробить национальные достояния и превращать их в лучшем случае в посмешище. Потому что вот, при всем уважении, но не могут быть крылья Советов и Химки фарм-клубом московского «Спартака». Вот ну не может такого быть. Ну, Химки ладно еще, но крылья Советов.
1: Ну да.
5: Ну, не может быть, я не знаю, Лацио фарм-клубом Ювентуса, но так не бывает.
1: Или Интера, да.
5: Или Интера, да.
1: Кстати, нет, там же Рома и Лацио, вот, не может Лацио быть фарм-клубом Ромы,
5: да.
1: А Интер Ювентуса, вот так надо, да? Говорить. Я извиняюсь, что поправил, да, прошу прощения. Хотелось бы еще одну тему обсудить, вот, честно говоря, тоже таким гвоздиком в душе. Вроде как мы считаем братушками сербов, да, но тут на неделе выступила глава парламента Анна Брнабич и, в общем, в разрез начала говорить всему тому, о чем говорил президент Александр Вучич. Во-первых, сказал, что мы не братские народы. Ну, в общем, мы-то и не напрашиваемся на самом деле. Затем, что, значит, вот то, что случилось, ну, то есть СВО, это недвусмысленно даем понять, что это акт чистой агрессии, нарушение международного права, уважаем территориальную целостность Украины. А вот то самое голосование, когда нас убрали из Совета по правам человека ООН, это не кнопочкой ошиблись, а специально вот так проголосовали. Вот это что за выступление было? Как считаете? И вообще, как вот это, как к этим отношениям между двумя народами, скажем так, нам следует относиться? Или как, ну, вы относитесь?
5: Меня это вообще никоим образом не удивляет, потому что есть все-таки разница между людьми и политиками. Вот. С сербами, как политиками, мы регулярно имели серьезнейшую головную боль. Причем это напрасно люди думают, что это произошло только условно в июле 1914 года, да, и потом в начало Первой мировой войны. У нас и в 19 столетии там были сложности. Но наши же вот эти вот великие дипломаты, и там и Тютчев, и Леонтьев, носившиеся своими идеями-то панславизма. Но то, что у нас обычно там принято вообще сузить до славянофильства, они же в том числе говорили, что вот там, значит, сербы. А сербам что-то это было нужно в тот момент? Нет. Мы же на это внимание не обращаем. Потом Федор Михайлович еще все хорошо сформулировал, что мессианская идея – это нести счастье Европе. Ну, если не всей, то сербам точно. Вот, потому что брачи. Потому что у них есть пословица «На небе Бог, а на земле Россия». Но так проблема состоит в том, что потом представители сербов приходят власть у себя в стране, и начинается кардебалет. Вот очередной акт, которого мы сейчас с наслаждением получаем. При этом, опять же, там отношения с обычными сербами, они всегда были великолепными. Но я же хорошо помню, когда были события этого самого 99-го года. Извините, а история Милошевича и выдачи его, это все кто делал? У нас обожают рассказывать, что вот были там три политических попугая, которые полетели. Но всех трех уже нету в живых. Ни Бориса Федорова, ни Егора Гайдара, ни Бориса Немцова. А они с кем там встречались? Напомнить? С представителями прозападных политических сил. И что говорили эти прозападные политические силы? Они, выражаясь современным языком, они были абсолютными коллаборационистами. Они призывали сдаться там и любить НАТО, и подумаешь там разрушение, подумаешь там это все. Но важна стратегическая цель. Ну, понятно, что мы там об этом не хотим вспоминать. Но от этого что? Факт этот куда-то девается? И они всегда были эти там прозападные силы. Они постоянно устраивали смотр строя и песни с различными дискотеками. Вот сейчас в очередной раз это все проявилось. Но я опять же убежден, что на нас это не окажет никакого воздействия и влияния, потому что дальше будет все в том же духе. Ну, Вот история с болгарами, да, которым белый генерал Скобелев освободил от османского ига. Вот, Первая мировая война, болгары воюют против нас, хотя они братушки, правда? Дальше, русская эмиграция. Болгары ей не шибко помогли, если не считать тех русских, которые принимали участие в освободительном походе. Их хоронили за счет Болгарии. Это единственная помощь такая. Да? Дальше, Вторая мировая война. Болгария по формальному признаку не участник событий, но при этом знаменитый немецкий Абвер-Штелли, юг Украины, который в том числе функционировал на территории Крыма, Николаева и Одессы, был на 94% заполнен бывшими сотрудниками политической болгарской полиции. Да, среди них было еще несколько человек русских. Это бывшие белогвардейцы, которые остались в Болгарии, пошли служить в полицию, стали людьми там уважаемыми. Естественно, поскольку у них крестовый поход против большевизма, они его замечательным образом продолжили. Дальше. Вспоминаем события последних 15 лет. Какую позицию по всем вопросам занимала Болгария? Мало отличимую от английской. Правда
1: как,
5: же?
1: Как они кинули нас с Южным потоком, опять-таки можно вспомнить.
5: Да нет, а пляски вокруг Алёши?
1: Да.
5: Ну, я имею в виду памятник, да? То вдруг кто-то просто из молодых не знает. Это же было ежегодно перед 9 мая. А, извините, осквернение памятника танка гомосявыми ленточками, это чего было? Но в массе свои у нас все равно вот, господи, это как это, вместо, нет, вследствие идут знатоки, было сказано, в Болгарии всегда солнце, в Болгарии всегда пляжи, и в Болгарии люди улыбаются друг другу. Вот нас же это не волнует никак, да, у нас все равно вот этот вот стереотип, он остается. И никуда он не девается. Поэтому, извините, если у нас к болгарам такое отношение, к полякам. Вот сейчас чехи уработали митрополита Илариона. Слава богу, его выпустили. Сколько дураков за последние сутки начало причитать, что ну это славянская земля, они придут обязательно в чувство. Ну подождите, они находятся под давлением. Под каким давлением они находятся? Вам рассказать, сколько чехов добровольцами служило в той же дивизии СС «Мертвая голова»?
1: Сколько
5: вам
1: танков?
5: Рассказать, как чехи вышли всенародно хоронить Рейнхарда Гейдриха? Под каким они находятся давлением? Что это за чушь? Это традиция такая, к сожалению, к огромному. И когда вот памятник маршалу Коневу сносили, вам напомнить, какие речи были? А что сейчас говорит президент Чехии?
1: Интернет поэтому... им отключим. Нам, то есть.
5: Поэтому нету у России других союзников и друзей, кроме как армии и флота. Хорошо, ладно, еще ВКС. Согласен.
1: И орешник.
5: Три. Это достаточно. Вообще Россия с этой точки зрения самодостаточна. Я, конечно, понимаю, что я сейчас святотатствую, потому что ну кто я такой, чтобы перечить Федору Михайловичу Достоевскому. Но если бы Федору Михайловичу бы рассказали бы, через какое дерьмище пройдет наша страна, благодаря вот этим вот идеям всем за 20 век, я думаю, что Федор Михайлович бы сам бы от них бы отрекся. Стал бы таким а-ля Тихомиров, только в другую сторону.
1: Ну, то есть не надо никого любить, грубо говоря. Вот
5: любить надо себя.
1: Торговать
5: а
1: надо,
5: себя
1: да, если выгодно. А так получается, что мы с открытой душой, а нам в нее, как говорится, к сожалению, плюют.
5: Спасибо,
1: да, спасибо, Армен Сумбатович, Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты. Как всегда, с зажигательным эфиром на радио «Спутник». Я Алексей Осин. Через несколько минут новости. Сперва, конечно, пару минут полезной, интересной информации. Но главное, что оставайтесь на орбите.
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
7: Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценаристом Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: подчеркнул важную роль механизмов регионального сотрудничества России и Казахстана в условиях нынешней геополитической турбулентности. Об этом написал глава государства в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда». Путин отметил, что имеет в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также Содружество независимого государства, Организацию договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, совещание по взаимодействию действия миром доверия в Азии, формат Россия-Центральная Азия. Путин посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. Отсутствие осуждения варварской атаки ВСУ в Старобильске в ЛНР со стороны ОБСЕ является позорной и малодушной позицией. Об этом заявил постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Русофобия затмевает здравый смысл. Швейцарское представительство ОБСЕ сегодня созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобильске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта в ВСУ в Старобильске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен. Депутаты Госдумы призывают здравомыслящих коллег в парламентах стран мира решительно осудить преступные действия киевской хунты. Это следует из проекта обращения. Кроме того, российские парламентарии призывают коллег в странах мира потребовать прекратить снабжение нелегитимного режима Владимира Зеленского. Глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что в Госдуму во вторник был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобильске. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что в ходе летнего визита на Байконур рассчитывает обсудить с Россией сотрудничество по МКС. По его словам, в ходе любых контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны обмениваются новостями по продолжающимся космическим программам. Айзекман добавил, что в контексте МКС планируется обсудить дальнейшее сотрудничество России и США на протяжении оставшегося срока эксплуатации станции. Глава НАСА добавил, что в ходе беседы могут быть затронуты общие вопросы о планах американского агентства относительно лунных миссий. Тело, обнаруженное под завалами частного дома в Липецке, принадлежит женщине. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке. Здание частично обрушилось. Прокуратура России назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. Пресс-службе МЧС информировали о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, под завалами могли находиться 3 человека. Тела одного погибшего достали из-под обломков. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. И буквально накануне МИД России выступил с заявлением о том, что глава ведомства Сергей Лавров поговорил с американским коллегой, с Марко Рубио, и предупредил его, что нужно эвакуировать американские дипломатические ведомства в Киеве, ну и вообще туристам от этого города, иностранцам лучше держаться подальше, а простым киевлянам не подходить к административным зданиям и зданиям военного назначения. Россия, по словам Лаврова, переходит к систематическим ударам по центрам принятия решений в Киеве. Кстати, Руби уже прокомментировал, он подтвердил этот разговор с Лавровым, знаете, очень философски так прокомментировал, что вот бывают военные конфликты, и иногда они переходят в стадию эскалации взаимной. Вот, судя по всему, эту стадию. Этому созвону предшествовал удар ВСУ Украины. Ну, довольно массированный удар. Они почти каждую ночь бьют по России беспилотниками. Но в этот раз был удар по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек, в основном девушки.

0: от 13 до 18 лет. Три волны беспилотных летательных аппаратов были направлены на колледж. На колледж педагогический, где ничего военного или околовоенного не было и быть не может. По этому поводу было заседание Совета Безопасности ООН, точнее, выступление наших представителей на Совбезе. Страны НАТО к убийству детей отнеслись цинично. Меня особенно выбесил латыш со своей такой полуулыбочкой и безапелляционными заявлениями, что Россия врет. Ну, а за этим последовало, ну, можно назвать это ударом возмездия, массированный удар по Киеву. Как говорят военные эксперты, такого не было, ну, как минимум 2 года. И, скажем так, эти события, они предшествовали разговору Лаврова и Рубио. Да? То есть вот то, что было в выходные в плане ударов по Киеву, это не те удары по центрам принятия решений, которые анонсировал МИД. Они воспоследуют сегодня, завтра, послезавтра, неважно. Судя по всему, речь идет о серии ударов по руководству Украины, если воспринимать сказанное. Буквально, что в этой связи и хотелось бы подчеркнуть. Вот то, что будет... Не нужно считать это местью или возмездием за колледж в Старобельске. Нет. В рамках наших с Украиной отношений, да, для удара по Зеленскому и компании не нужна причина давно уже. Давно уже не нужен повод, да, нужен только соответствующий приказ, либо точное местонахождение цели. Поэтому не стоит считать, что если бы не было этого удара по колледжу, то ничего бы в дальнейшем и не сложилось, то есть не было бы с нашей стороны ударов по Киеву. Нет, это неправильная логика. Удары по Киеву, вот эти полномасштабные, о которых заявил Лавров, к этому шло. Я уже 2 месяца буквально в этом же кресле об этом рассказываю. В этом была логика конфликта. Да? Было предупреждение Зеленскому и компании. Было то, что они сами называют ультиматумом, срок которого истекал как раз-таки в конце весны. Поскольку со стороны Украины ничего принципиально не поменялось, то есть на условия России режим Зеленского не согласен, переход к массированным ударам – это логичное продолжение всего, что было до того. Да? Потому что я другого выхода из, скажем так, политического тупика пата не наблюдал. Была вероятность, да, что Дональд Фредович Трамп в рамках договоренностей в Анкоридже будет давить на Киев, на Зеленского, и он на них давил, но давил недостаточно. Теперь давить будем мы. Второе, что хотел бы подчеркнуть в связи с этим, не стоит воспринимать эти удары как взмах волшебной палочкой. Да? То есть вот взмахнули палочкой, и все, проблема решена, даже в том случае, если Зеленский лично, его тушка распадется на атомы, конфликт вполне возможно будет продолжаться, но он перезагрузится, да, то что может появиться другое решение, помимо очень-очень-очень длительного военного конфликта на выживание, на вытягивание ресурсов, кто быстрее обессилит, а кто быстрее упадет. Поэтому именно упрямство, политическое упрямство украинской стороны, та поддержка, которую, вопреки всему, оказывал Украине Запад, и недостаточное воздействие США на Киев являются причиной того, что мы будем наблюдать в ближайшее время. Это не значит, повторю, что конфликт на этом завершится. Более того, Рубио, возможно, вправ, он перейдет в новую стадию. Да? Это стадия эскалации, это стадия, после которой последуют какие-то шаги с их стороны. Это значит, что будут новые вызовы, возможно, новые ограничения, но иначе, как мне представляется, нельзя. Поэтому дело не столько в Старобельске, дело в целом в ситуации, в которой мы все оказались. Также накануне были удары по югу Ирана, нанесенные американскими войсками, по катерам и по ракетным установкам. Я на прошлой неделе говорил, что вполне возможно боевые действия в Иране могут возобновиться, но пока американское командование заявляет, что это просто так, предупредительные удары, это не значит, что перемирие завершено. Стороны по-прежнему надеются выйти на какие-то договоренности, но, как говорят американцы, будет либо хорошая сделка, либо никакой сделки не будет вообще. не похоже, что эта сделка складывается. Даже несмотря на то, что американцы с ударов по центрам принятия решений начинали. Тут прямых аналогий между ими и нами быть не может. Тут как раз наоборот. Это украинцы убивают российских детей ударом по колледжам, по школам, да? А американцы убивали иранских детей ударом знаменитым по школе для девочек. Так что тут не надо строить прямые параллели между ими и нами. Я просто напоминаю, что начали американцы, по сути, именно с ударов по центрам принятия решений. Это не решило их проблему, хотя изменило Иран и изменило власть в Иране. То есть перезагрузила ситуацию там. И к тому, как она может перезагрузиться, вот пример очень, на мой взгляд, яркий и достойный упоминания, хотя и прошлонедельный. А магистральная газета американской элиты, вот не Трампа в данной ситуации, а, скажем, такой либеральной глобалистской элиты, «Нью-Йорк Таймс» выпустила собственное расследование со ссылкой на многочисленные источники, из которого следовало, что у Соединенных Штатов был свой кандидат на роль нового лидера Ирана, такого, может быть, диктатора или главы путча. И, если верить американским журналистам, это человек, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, звезда политики нулевых, человек, который действительно звездой был на международном уровне, изменил заметно внешнюю политику Ирана в сторону большей конфронтации с США, был, как считается, сторонником ядерного оружия, призывал сбросить Израиль в море, отрицал Холокост, то есть представлял таких ультраконсерваторов. И вот именно этого человека, как утверждают американские источники, Соединенные Штаты хотели видеть во главе Ирана. И Израиль тоже. Звучит, на первый взгляд, как бред. Но за некоторыми оговорками к этому материалу я, честно говоря, ну не то что верю, но это похоже на правду. В первый день войны, точнее нападения на Иран, Ахмадинежада, как тогда сообщалось, пытались убить наравне с действующим иранским руководством, и это выглядело логично. Ну, потому что лидер ультраконсерваторов и крайне антиамериканский политик. Были бомбардировки его дома с израильской стороны, а потом, вот, значит, заявляется, что мы все не так поняли, что его не убить хотели, а его хотели, наоборот, освободить, потому что он сидел под домашним арестом, но не получилось в том смысле, что он не хотел во все это впутываться. Ахмадинежад человек специфический, но далеко не дурак. Но где же логика? Вот зачем Соединенным Штатам убивать иранское руководство, чтобы ставить человека, который, ну, гораздо более агрессивен в своих заявлениях и намерениях в отношении как США, так и Израиля? Я это бы сравнил, тоже сравнение очень грубое, с 17-м годом в России. Ахмадинежад в начале конфликта, чисто теоретически, мог возглавить недовольных патриотов. Тех, кому не нравится, до чего довела политика властей, что власти слишком мягкие к агрессору, не смогли защитить Иран от американо-израильской коалиции. Ну, в общем, как бы минус ему за внешнюю политику и за безопасность. А настоящие патриоты могли бы их потеснить. То есть на такую картину, да, на такие действия, на такую интригу ставили американцы, что вот волна патриотического недовольства властями вынесет Ахмадинежада наверх. И это был бы, если сравнивать с 17-м годом, февраль. А вот потом последовал октябрь, потому что представим себе ахмадинежадовский путч, это означает потерю легитимности властями, это означает ослабление властей. И вот следующая волна, которой этот путч уже сносит, она вполне могла быть уже такой более либеральной, проамериканский, потому что Ахмадинежада, ну, значительная часть Ирана, ну, просто-таки ненавидит. Те люди, которые относят себя, ну, к относительно светским, малорелигиозным, сторонникам реформ, либералам и так далее. Хотя либералы — это не совсем правильное слово. Тех, кто за реформы в Иране принято реформистами называть. А Ахмадинежад, несмотря на образование, он, как бы так сказать, урбанист — специалист по организации городского транспорта и профессор Тегеранского университета, между прочим, и доктор наук. Вот он, несмотря на такое как бы интеллигентное происхождение, когда стал мэром Тегерана, он чем стал заниматься? Ну, например, он стал заниматься раздельными лифтами для мужчин и женщин. Ну, это, может быть, как бы звучит, ну, подумаешь, раздельный лифт. Вы просто представьте, сколько из-за этого можно получить, ну, проблем, да, на абсолютно ровном месте, бытовых для людей. Но вот мэр занимается раздельными лифтами, притом раньше были совмещенные, так сказать. Вера особо не страдала. При этом, если в интернете почитать, можно найти много примеров, как там Ахмадинежад раздавал еду бездомным, да, или еду нуждающимся. Это классический пример популизма, потому что нуждающимся нужно раздавать не еду, а работу. А тем, кто по каким-то причинам не может работать, ну, например, инвалидность или возраст, тем нужно давать социальное обеспечение. А раздавать еду, польза от этого, ну, мимолетная, да, если на треть суток, скажем так. То есть у этого человека, именно как у управленца, было очень много минусов, не говоря о том, что он представлял, как сказал, ультраконсерваторов. И вот новая волна могла снести уже его. То есть это такая вот трехходовочка, показывающая, как могут развиваться события в случае уничтожения руководства вражеской державы. В случае США это Иран, а в случае с Россией понятно кто. Украина. Ну, Ахмадинежад в этой интриге участвовать не стал. Как я уже сказал, не хотел стать предателем. У него есть такая деталь в карьере, в биографии, что он в Тегеранском университете боролся со сторонниками организации народных маджахедов. В свое время это была самая главная оппозиционная сила в Иране после свержения Шаха и Исламской революции. То есть вот кто была оппозиция в Иране, это вот эта вот организация народных маджахедов, они были такими, несмотря на название, исламистского типа, скорее левыми по взглядам, и у них было очень много сторонников. Они участвовали в революции, но потом ушли в оппозицию режиму Аятолл, но сейчас это абсолютно презираемая организация по той причине, что, действуя по логике «враг моего врага, мой друг», они поддержали нападение Саддама Хусейна на Иран и впоследствии еще поддерживали Саддама Хусейна. Учитывая, чем Иран-Иракская война 80-го года была для Ирана, да, но это было полноценное предательство, полноценное власовство, поэтому эту организацию презирают. Ахмадинежад, естественно, знал прекрасно эту историю, поэтому не стал подыгрывать США и Израилю. Тем более, как утверждает «Нью-Йорк Таймс», его предупредили о том, какие у Запада на него планы. Вот это, кстати говоря, может быть чистой ложью. Да? Просто не получилось с этой схемой, решили подставить человека под удар контрразведки, а использовать его могли и в темную. Да? Причем также указано, что эта идея принадлежала Израилю. Мне кажется, что по почерку это больше похоже как раз на ЦРУ. Так или иначе, вот пример схемы, которая может разыграться в случае, если будет уничтожено руководство противной державы. Кто может возглавить Украину в случае, если Зеленский распадется на атомы? Будем посмотреть. В самой Украине сейчас происходит такие очень сложные, хитрые и интригующие процессы. Например, ходят слухи о том, что Зеленский хочет сменить главкома. У ВСУ сейчас это Александр Сырский, который откровенно не тянет, а хотят поставить Кирилла Буданова по кличке Мамкин Пирожок, который включен в России в список террористов и экстремистов, до того возглавлял военную разведку Украины, а сейчас возглавляет офис президента. Ну, как он называется, офис президента, Зеленского мы президентом не считаем, поскольку он нелегитимен, его срок полномочий истек. Соответственно, его пост в президентской администрации дадут, если верить этим слухам, Юлии Свириденко. Она сейчас занимает пост премьер-министра Украины. Это, не знаю, будет реализована ли эта комбинация, но звучит она логично. Почему? Во-первых, тандем из Зеленского и Андрея Ермака, бывший бывшего главы его офиса, которого заставили уволить американцы и, по сути, попытались и пытаются до сих пор посадить через НАБУ. Он вышел через залог из СИЗО. Там залог был несколько миллионов, но для его друзей во власти это просто копейки. Сейчас они с Зеленским пытаются восстановить свой тандем и вернуть полный аппаратный контроль над Украиной. Потому что Буданов для них, ну, внутренний враг. Да, человек, который играет в собственную игру и имеет собственные политические амбиции. По нему это просто видно. Ну, как это видно? Он огромное количество сил и времени вкладывает в свою собственную раскрутку, в свой пиар. Вышла целая серия статей на Западе о том, что какой Буданов высококлассный профессионал, да, и как его все уважают, и как его любят на Украине, и по рейтингу он даже популярнее Зеленского, что действительно подтверждается украинскими социологическими службами, да, насколько им можно верить. Это, конечно, вопрос открытый, но даже по тем вот данным, которые у них есть по вышкаленным, Зеленский сейчас только на третьем месте, после бывшего главкома Валерия Залужного и Кирилла Буданова, который возглавляет его администрацию. Возглавляет он его администрацию только по той причине, на мой взгляд, что в качестве отставника он для Зеленского еще более опасен. То есть это будет уже переход к открытому конфликту. А когда он человек номинально в твоей команде, его проще контролировать, да, его проще занимать, можно, конечно, ожидать от него какой-то гадости. Но в оппозиции, в отставке Буданов может быть еще более опасен, чем в качестве руководителя офиса президента Украины. И вот его хотят якобы сделать главкомом. Это почему логично? Главком ВСУ в данный момент это должность расстрельная. Потому что никаких успехов военного плана именно у армии не ожидается и не предвидится. А вот провалы и проблемы будут следовать одна за одной, то есть человека можно дискредитировать как фигуру, как управленца, да, а потом в любой момент убрать как не справившийся со своей задачей. Поэтому вот такая вот рокировка аналогична. А Свириденко, пример, с другой стороны, она аватар Ермака. Таким образом, его тандем с Зеленским как бы восстанавливается через прокладку в виде Свириденко. И вот Буданова, между прочим, прочат в качестве возможного сменщика Зеленского в том случае, если Зеленский будет ликвидирован, да, или что-то иное с ним случится, не знаю, там, сам убежит в Лондон и так далее. Почему именно Буданова? Ну, потому что Буданов за последние несколько месяцев умудрился понравиться американцам. Как он понравился американцам, считается, что он готов принять требования России, под которыми подписались Соединенные Штаты. Первое и главное – это полная деоккупация Донбасса, вывод оттуда ВСУ, признание российских границ и так далее. И якобы, ну, по крайней мере, об этом американские СМИ пишут, Буданов готов пожертвовать Донбассом ради прекращения боевых действий. Он считает, что так лучше, так Украина потеряет гораздо меньше. Так может быть найден выход из ситуации, да, продолжение боевых действий. Это для Украины катастрофа. По крайней мере, ему такое мнение приписывают. Он, соответственно, согласен с теми условиями, которые выдвигают американцы сейчас к Украине. Это значит, что он Америке нравится. Да? То есть он может быть той ставкой Соединенных Штатов, да, на случай, если Зеленский так или иначе будет ликвидирован. То есть будем иметь дело с Будановым по кличке Мамкин Пирожок, бывшим главой военной разведки и человеком, который стоит за большинством наиболее громких, одиозных, жестоких и наглых акций против России и ее граждан, именно акций террористического характера. Поэтому хотелось бы, чтобы то, что он нравился американцам, да, и рассматривается американцами как потенциальный сменщик Зеленского, никак нас не отвлекало, никак нас не смущало и никак не соотносилось с пресловутым духом анкориджа по той простой причине, что Буданов упырь. И, скажем так, в списке на ликвидацию центров принятия решений он по погонам, по объективным заслугам должен стоять как минимум треть после Зеленского и Ермака. Да, он сейчас им внутренний враг. Да, он кажется более вменяемым. И, кстати, по этой причине он более опасен. Он вообще не клоун, не КВНщик, не киношник. Не из этой команды. Он именно профессиональный кадровый военный разведчик. Так что, если на него делают ставку американцы или британцы, например, мне эта ставка понятна. Но если мы уж перешли, как сказал Лавров, к систематическим ударам по центрам принятия решений, мне кажется, что вотчина господина Буданова, это рабочая вотчина, этого избежать ну никак не может. Да? То есть в этом конкурсе украинских упырей у него как минимум бронза. И это будем считать в сухом остатке. Увидимся, услышимся через неделю. Всего доброго.
1: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
1: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
8: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Новая конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда». Он отметил, что жители Казахстана, проголосовав за новую конституцию, выразили одобрение курсу, проводимому президентом Касым Жомартом Токаевым. Масштабные преобразования в стране в рамках принятия новой конституции будут успешными и поспособствуют укреплению государства, отметил российский лидер. По словам Путина, в России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Путин также назвал дружескими и искренними отношения с Токаевым. Президент России посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. Западные страны, выступившие на спецзаседании постсовета ОБСЕ, проигнорировали тему удара ВСУ по Старобельску, заявил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. При этом, по его словам, председательствующая в ОБСЕ Швейцария пыталась заставить Россию обсуждать якобы российскую агрессию. Дипломат отметил, что российская сторона подробно изложила свою позицию по Старобельску, привела статистику и объяснила причины ответных российских ударов. Делегация России, по его словам, сказала все, что хотела сказать, при этом зал был полный. Швейцарское председательство ОБСЕ сегодня созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта в ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен. Израиль атаковал нового командира военного крыла движения «Хамас» в секторе Газа. Удар был нанесен спустя 10 дней после ликвидации предыдущего командира, сообщил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Отмечается, что Мухаммад Уде занимал должность главы разведывательного штаба «Хамас» во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. А позднее гражданская оборона в секторе Газа заявила РИА Новости, что трое палестинцев погибли и 10 ранены в результате удара Израиля по жилому дому на западе города Газа. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте ФИСУ. Отмечается, что в тех видах спорта, где Международная федерация сохраняет полное отстранение российских спортсменов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом белорусские спортсмены были допущены без каких-либо ограничений с флагом и национальной символикой. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
9: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Александр Иванович Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Вот такой у нас есть фонд. Кстати, это очень отрадно, что у нас есть такой фонд, действительно защищающий интересы наших соотечественников, проживающих за рубежом, потому что мы сами видим и каждый день практически слышим, что происходит за рубежом в отношении наших сограждан. Но вот 15 лет существует, в эти дни как раз исполняется 15 лет, как существует, работает и действует ваш фонд, но вот в условиях такой, скажем так, нарастающей конфронтации с недружественными странами, с русофобией, как вам удается работать в таких непростых условиях и защищать права наших соотечественников за рубежом? И с какими проблемами вы сталкиваетесь?
10: 15 лет – это, в общем, немного так. Но, с другой стороны, 15 лет в такой обстановке, о которой говорить очень непростой и осложняющейся, постоянно работа становится все сложнее. И мы видим смысл решения тогда президента Российской Федерации 15 лет назад о создании такого фонда. Кстати, оно было продиктовано обращениями самих соотечественников. 4-й конгресс недавно. Долго до этого проходил, и там они обратились к руководству страны с призывом создать такой орган, который бы защищал их, помогал разбираться в ситуации права вокруг них, что было, естественно, продиктовано усложняющимся положением их в ряде стран. И вот этот призыв был услышан, фонд был создан, у него было тогда и сейчас два соучредителя, это МИД России и Россотрудничество. И, кстати сказать, сейчас наш попечительский совет нашего фонда возглавляет Сергей Викторович Лавров, что очень важно, мы очень ассоциировано тесно с Министерством иностранных дел. Это помогает нам, способствует тому, чтобы мы взаимодействовали активно с загранучреждениями, с Россотрудничеством, естественно, с теми, кто работает за рубежом. Это все очень важно. И вот 15 лет подтвердили очень четко то, что это было очень правильное, взвешенное, своевременное и, я надеюсь, долгосрочное решение. И доказательств тому много. Прежде всего, сейчас мы очень уже известный, востребованный фонд, и количество соотечественников, которые к нам обращаются, постоянно растет. И мы это ценим. Это, естественно, налагает особую ответственность на нас. И мы стараемся соответствовать ожиданиям соотечественников. Я думаю, что эти 15 лет, наверное, подтверждают, что это нам в целом удается.
9: На вопросы, я думаю, что это будет интересно и тех, кто нас видит и слышит. Давайте объясним, вот кто, собственно, попадает в разряд соотечественников, которые могут рассчитывать на помощь вашего фонда? Ведь мало себя объявить соотечественниками. Там любой человек может сказать, ну вот я соотечественник. Ну, не любой, имеющий какие-то основания. Но вот а какие основания у вас в приоритете, скажем так?
10: Тут, с одной стороны, все очень просто. У нас есть федеральный закон о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Угу. Вот мы руководствуемся в определении тех людей, кто и кем является, прежде всего, положениями этого закона. А там вот я зачитаю даже, что соотечественниками являются граждане России, постоянно проживающие в иностранных государствах на основании вида на жительство. Кроме того, соотечественникам признаются также представители русского мира, оказавшиеся за пределами России в результате распада СССР и их потомки, а также мигранты из России и их потомки.
9: Ну, как интересно. Ну, это довольно широкий круг.
10: Но, вы знаете, в этом разобраться часто очень непросто.
9: Да уж.
10: Более того, скажу, что эти формулировки и сам текст понятия соотечественники, он постоянно совершенствуется, уточняется, и процесс этот, я уверен, еще и будет продолжаться, потому что практика показывает, кто реально может претендовать, кто не может. Поэтому у нас за рубежом работают наши центры правовой помощи, и они работают в режиме открытых дверей. Когда люди приходят, естественно, у нас не написано на стенке, что если ты не соотечественник, мы тебе на вопросы не ответим. Естественно, наши специалисты отвечают всем, и среди них есть формально не только наши соотечественники, а граждане России, которые находятся в командировке, в турпоездках. То есть они не проживают в этой стране. Но мы стараемся в этих случаях расширительно толковать понятие соотечественника. Идем людям навстречу, даем советы и даем бесплатные, так работают наш центр, бесплатные консультации по преимущественно правовым вопросам. И, кстати сказать, в наших центрах сейчас работают еще и психологи, потому что в целом ряде стран, вот ЕСовских, ситуация очень тяжелая, люди приходят с трагедиями, и часто, так сказать, психологи нужны, чтобы успокоить их.
9: Как вы оцениваете, сколько соотечественников у нас проживает за рубежом? Ведь еще недавно очень часто мы говорили, что русские, ну, и люди, которые проживали на территории Советского Союза, кто себя идентифицирует как русский, принадлежащий к русскому миру, вот сколько вот таких наших соотечественников? То есть ваша, условно говоря, клиентура за рубежом, как ее измерить, ну, хоть примерно?
10: Точной цифры нет. Понятно, почему никто не проводил переписи соотечественников за рубежом. Подсчеты бывают разные. Есть подсчет 25 миллионов. Вот мы считаем фонд 30 миллионов. Есть цифры в Совете Федерации, некоторые сенаторы ее используют 50 миллионов. В общем, это десятки миллионов. Это огромный отряд людей. Да. Очень важно, чтобы эти люди были проводниками нашей политики, чтобы они понимали нашу политику, чтобы они ее поддерживали, чтобы они, короче говоря, не были врагами, если коротко. Причем еще один важный фактор, вы об этом косвенно вот уже упомянули, очень важно, чтобы эти конкретные люди сам себя хочет считать нашим соотечественником или нет. Да. Это очень важный вопрос. Потому что соотечественниками работает, российскими соотечественниками, не только Россия и наш фонд, и другие структуры российские, но и страны Евросоюза. Они выделяют деньги на работу с национальными меньшинствами. Правда, эта работа ведется в духе той политики, которую эти страны осуществляют в области прав человека. Это во многом не совпадает с нашими подходами, но это тоже факторы, которые надо учитывать очень тонко.
9: Давайте коснемся этой темы, очень непростой, вот с поражением каких прав и в каких странах в основном приходится чаще всего иметь дело. Я понимаю, что у вас география не ограничена помощи, но все-таки есть же какая-то статистика и понимание того, что где-то этих проблем больше. Вот о их природе немножко и где особенно сложно работать вашему фонду по защите прав соотечественников за рубежом.
10: Ну, если говорить о географии, то наши центры, о которых я говорил, а сегодня их 53. Кстати сказать, когда мы 15 лет назад начали работать, то в первый год работы фонда их было 7 в 5 странах, а сегодня их 53 в 30 странах. Можете себе представить, какой прирост осуществляется? И у нас сегодня еще на повестке дня открытие еще 5 правовых центров, в том числе в Европе. Значит, а в прошлом году, в 2025-м, открылось 10 центров правовой помощи наших за год. Я даже могу назвать страны.
9: Да, интересно.
10: Австралия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Израиль, Италия, Кипр, Португалия, Сирия, Таиланд, Хорватия, Турция. Это 10 стран только в прошлом году, которые открылись.
9: Да, география такая разбросана.
10: То есть у нас присутствуют центры от Соединенных Штатов до Австралии. Но основная масса, конечно, в Западной Европе. И, кстати сказать, не надо думать, что мы основной центр тяжести нашей работы – это Европейский Союз и страны Европейского Союза. У нас, прежде всего, страны СНГ.
9: Да.
10: Страны дружественные нам. У нас, например, есть центр правовой помощи в Минске. Там тоже есть чем заняться. Другое дело, вы говорите, какие нарушения прав конкретно. Значит, это все от географии зависит. Ну и от политики, конечно. Даже, может быть, на первое место политику. Если страна конкретная данная проводит русофобскую политику, если она, эта русофобия, возведена в ранг государственной политики, или открыто враждебное в отношении России политика, то, естественно, там чувствуют себя хуже все наши соотечественники. Живут они в такой обстановке ненависти, насаждаемой сверху к России, к ее политике и так далее. Поэтому назвать в целом, так сказать, какие-то конкретные формы нарушений трудно, но я вот, кстати, прихватил наши вот свежие данные. Нарушения, с которыми наиболее часто сталкиваются российские соотечественники за рубежом. Нарушение фундаментальных прав и свобод человека, предусмотренных международными правозащитными договорами. Дискриминация по национальному признаку, а также по признаку языка и принадлежности к православной вере. Сфабрикованные уголовные дела, в том числе в отношении лиц, публично осуждающих русофобскую политику, особенно это в государствах Прибалтики характерно. Сфабрикованные уголовные дела по обвинению в шпионаже в пользу России, это все чаще стало применяться, опять же, в тех же прибалтийских странах, причем это абсолютно политизированные, надуманные, на голом месте сфабрикованные обвинения или угроза безопасности данной страны наших, обвиняют соотечественников. Преследование русскоязычных журналистов, необоснованное выдворение или депортация российских граждан и соотечественников с территории иностранных государств, где они постоянно проживали, на законных основаниях. Снова тут Прибалтика, к сожалению, в передовиках ходят. Необоснованное ограничение свободы передвижения, нарушение экономических прав соотечественников, ну, блокировка счетов, отказы в обслуживании, заморозка активов и так далее. А воспрепятствование реализации избирательных прав российских граждан за рубежом. Но это далеко не полный перечень. Если говорить о странах, с которыми мы в нормальных отношениях находимся, то там нет массовых нарушений, как наши вот центры докладывают. Чаще там речь идет о таких нарушениях бытового, скажем, уровня. А люди обращаются к нам по консульским и иммиграционным вопросам, как действовать в этих. Уголовного, гражданского, трудового и семейного права, а также вопросов возвращения в Россию. То есть везде, в каждом регионе, в каждых странах вопросы свои. Где-то женщины обращаются, особенно о детях, когда речь идет.
9: Да, вот и у нас есть вопрос слушателя. Приходится ли вам иметь дело защиты интересов и прав детей?
10: Да, конечно. Мы занимаемся всеми соотечественно, от малого до велика. И дети, конечно, тут занимают особую роль, особое место. Особенно вот в таких странах, где много наших соотечественниц живет, вышедших замуж за местных граждан. И там, когда у них отношения не складываются, что бывает часто, как наша практика показывает, возникает вопрос, где эти дети будут жить, с кем, в какой стране, в этой стране пребывания или в России. И это очень частая история.
9: Болезненная тема.
10: Приходится копаться, это все, так сказать, на взрывной волне всегда происходит. Но мы находим решение. Я вот могу цифру привести. Мы вот на сегодня, там, где наших консультаций не хватает, начинаются судебные процессы, мы оплачиваем работу адвокатов. Причем вот сейчас мы ведем, точнее, наши адвокаты участвуют в 43 процессах. Мы за 3 года выиграли, наши адвокаты, при нашем финансовом содействии, выиграли 26 дел. Это очень много в Европе.
9: Ну, учитывая обстановку,
10: да. Серьезно, да, это люди, вышедшие на свободу, или там тех, кого удалось вовремя спасти, не посадили и так далее, и так далее. То есть и в этих тяжелейших условиях все сложнее. В тех же странах конкретных, о которых я говорю, там уже начинают преследовать адвокатов, которые выигрывают, естественно, эти
9: процессы. А вы можете привлекать местных, да, адвокатов? Вы их привлекаете, не из России же вы их привозите, правда?
10: Конечно.
9: Это местные. У вас есть возможность их нанимать, юристов местных.
10: Наши центры в ряде случаев работают прямо в адвокатских конторах. Mm. И у них свои взаимоотношения внутренние. Mm. Наши руководители этих центров привлекают иногда и своих коллег. Это, кстати, очень хорошо и важно. Вообще, для нас главное в работе наших центров, это, конечно, профессиональная подготовка. И мы стараемся особо этому внимание уделять, чтобы это были люди, готовые по максимуму дать разъяснения, советы, рекомендации и так далее. Уж тем более это относится профессионализм к работе адвоката.
9: Давайте дадим представление о том, какие дела бывают, может быть, 2-3 случая, которые вот вам запомнились особенно чем-то конкретно, вот, когда вы помогли какой-то семье, какому-то человеку, мужчине или женщине, неважно. Ну, расскажите.
10: Тут случаи совершенно для рассказа очень неожиданные. В основном они все позитивные, хотя и бывают и негативные результаты, хотя...
9: Ну, понятно, не всегда победа, есть поражение, да, в этих условиях.
10: Да. Ну, например, я еще недавно сравнительно был послом в Литве, до этого был послом в Латвии, был послом в Словакии, и вот в Литве я тогда еще этим делом начал заниматься, и здесь продолжил. Там сидел в тюрьме Юрий Николаевич Мель. Это полковник в отставке, который был командиром танка. 13 января 1991 года, помните, штурм был в Телебашне. Известная история, там 13 убили демонстрантов, которые препятствовали, значит, захвату этой Телебашни. И убито было, это сейчас всем известно, убит был своими литовцами.
9: Ну, почти Майдан.
10: И вот есть такой очень известный человек, Палецкис, который сидит в тюрьме уже долго, это политический деятель активный литовский, который сказал открыто, что свои стреляли в своих. И вот за это он сидит. Значит, там Мель из танка 3 раза холостым выстрелил, никого не повредил и так далее. И за это он отсидел 9 лет. Причем он даже 10 присудили, мы потом на год сумели сократить этот срок. Было очень трудно, он для них знаковой фигурой оказался. Я вот, когда был посол, я к нему ходил в тюрьму, и не раз... И вообще послы не ходят, но ценил. И один раз я, когда ему было 50 лет, принес ему поздравление от Сергеевича Лаврова. Угу. Вручил в камере, значит, он ее, ну, не в камере, в тюрьме, он ее повесил. Это ему помогало. Есть вот такие случаи, он сейчас в Калининграде.
9: Живет. Ну, уже в России.
10: Да. Да, в Калининграде живет, общественной деятельностью занимается. Есть такая история в нашей работе, очень, я считаю, знаковая тоже. Мы несколько лет назад обратили внимание, что в Греции в тот момент сидело 13 заключенных наших граждан, которых втравили власти, точнее, не власти, а преступные группировки в Греции в перевозку нелегальных мигрантов. Значит, мы стали разбираться, мы туда ездили, наши сотрудники, и отобрали 15 человек, молодых людей, которые хотели заработать. Они почитали в интернете приглашение о том, что приезжайте в Грецию, вы 2 месяца пройдете курсы и будете на судах туристических возить туристов и получать там какие-то достаточно серьезные деньги по их масштабам тех, кто поехал. И мы 15 человек выделили таких, которые, значит, потом их заставили, когда они кончали курсы, их привозили на суда, а там сидят ясно кто, иммигранты. Они сразу начинали сопротивляться, им сказали, что или сейчас вы согласитесь, или ваша судьба, так сказать, будет для вас непредсказуемая. Некоторые бежали, их полиция ловила и так далее. То есть их заставили, втравили вот в это преступное, так сказать, деяние. И из этих 15 человек 7 на свободе. Результат работы наших адвокатов. 5 уже в России находятся, 2 по УДО еще 2 года должны после освобождения быть там, проходить еще, регистрироваться в полиции. А у остальных очень хорошие шансы тоже оказаться в ближайшее время на свободе. Я думаю, это очень интересный, серьезный пример. Прежде всего, это четкое указание нашим молодым людям не позволять себя втянуть в такую совершенно примитивную... Да. Историю. Но и еще, если вот один пример, он меня очень так трогает. Позапрошлом году в Малайзии училась студентка из России. Вышла замуж за сирийца, как я помню. И родился ребенок у них, сын очень больной. Буквально находился на грани жизни и смерти. Муж ее тут же бросил. Она уже и учиться не могла, ей жить негде было и не на что. В общем, трагическая ситуация. И мы решили активно включиться, моментально выделили деньги. И удалось нам ее перевести с медицинским сопровождением из Малайзии в Россию. А в России она живет в 100 километрах от Владивостока. Доставить туда, значит, мальчик был очень плохо. Ему
9: и надо... все за ваш счет, за счет фонда?
10: Да, за государственный счет, будем так говорить. И мальчик был очень плохо, и мы обратились в администрацию, к губернатору области, и выделили прибор, который дыхание обеспечивал ребенка. В общем, ребенок выжил, стал гражданином России, а вот сейчас нам исполнилось 15 лет, исполняется. 15 лет мы связались с этой женщиной, ее хотели пригласить и поучаствовать в этих событиях, точнее, в этом юбилее. И она нам сообщила грустную новость, что совсем недавно, после года жизни, у себя на родине этот мальчик умер. То есть спасти его не удалось, но она очень искренне нас благодарила за то, что все-таки он пожил год у себя на родине, стал гражданином России, жил в кругу семьи, и что он похоронен, и все родственники ходят, его посещают. Бывают и такие
9: истории. Ну, и сама эта женщина тоже вернулась.
10: Да.
9: Родину благополучно,
10: да.
9: Слава Богу. Слава Богу.
10: Ну, такие ведь и неожиданные расклады.
9: Но очень громкое дело, в котором, я знаю, ваш фонд принимал тоже участие. Это дело, известное дело летчика Яковенко. Вот два слова можно об этом деле?
10: В общем, он на свободе тоже оказался в результате нашей работы. Нашли там достойного адвоката по фамилии Тарасов. Очень профессионал высокого класса, и путем таких очень грамотных профессиональных ходов Яковенко был освобожден, и мы его уже тут встречали. Он сейчас член общественной палаты, с нами в тесных контактах.
9: Активно включился в общественную жизнь.
10: Совершенно, да? Правильно. И очень...
9: Ну, кстати, он в хорошей форме. Я недавно его видел как раз на...
10: Ну, летчик, да. Летчик, да.
9: Да. Но эта эпопея долго длилась.
10: Длилась долго. У нас поэтому многие дела, когда нас спрашивают, сколько у вас дел, есть дела, которые можно путем консультации за 10 минут решить, а можно такое дело начать с посетителем, соотечественником, который ведь годами длится.
9: Да.
10: И, не дай бог, еще тюремным потом, не дай бог, заключением.
9: Да,
10: так что разные темы, разные случаи. Все это жизнь людей. Вот в этом смысл нашей работы – это забота о людях, наших людях.
9: Я помню, кстати, дело Яковенко, потому что отчасти наше издание, журнал «Международная жизнь», Министерство иностранных дел, к нам обратилась мать, тогда она еще была жена Яковенко. И мы, а потом и газета «Известия», мы готовили материалы, но мы не занимались юридической работой. Мы понимали, что мы создаем фон, как бы, а вы как бы взяли на себя все эти тяготы юридического бремени по очень непростое дело, потому что американские власти, конечно, сопротивлялись вся. Но все-таки, слава богу, это удалось. К сожалению, мама уже, я так понимаю, не дожила. Супруга жива. Ну что ж, отрадно смотреть на них вот таких живых, активных. Я бы сказал, что Яковенко просто в прекрасной форме.
10: Он недавно книжку выпустил,
9: да,
10: которую мне подарил.
9: Да.
10: Там и о нашем фонде тоже есть.
9: Скажите, пожалуйста, ведь, насколько я знаю, что вы отстаиваете не только интересы наших соотечественников, но отстаиваете еще то, что мы называем историческую правду нашей страны, и боретесь с фальсификацией. Для меня это было немножко неожиданно, когда я узнал это измерение вашей деятельности. Но это очень интересно. Это действительно связано напрямую, когда уже вдумываешься в это. Фальсификация истории, да, это то, что бьет по правам на самом деле. Соотечественников речь идет, конечно, о новейшей в основном, я так понимаю, истории, связанной с Великой Отечественной войной. Но, может быть, и не только. Может быть, и не только. Вот расскажите об этом аспекте вашей деятельности, потому что она звучит как будто не обычная, да, для такого фонда. А на самом деле, как дело обстоит? Какая философия за этой деятельностью? Ну и дела, конечно.
10: Но тут самая прямая связь. Прочтение истории Советского Союза, скажем, или Великой Отечественной и Второй мировой войн, это очень прямо влияет на судьбу наших соотечественников. Если страны стали не просто переоценивать, вообще переиначивать историю, вот прежде всего войны, то это сразу ими используется для того, чтобы, во-первых, наших освободителей трактовать как оккупантов, а их потомков, которые, кстати, являются в значительной мере соотечественниками, всеми средствами пытаться выдворить оттуда. То есть история – это в значительной мере объяснение или основание того, что наши соотечественники находятся в освобожденных странах после Великой Отечественной войны. Законно, что они в этих странах не просто законно находятся, что они внесли огромный вклад в развитие этих республик, тех же прибалтийских, и что нет никаких вообще ни малейших оснований подвергать сомнению их пребывания там. Поэтому сегодня в ряде стран Европы, прежде всего, доведение до жителей, всех жителей этих стран, историю правдивую о всех этих событиях, последних, новейшей, скажем, истории, это целая серьезная проблема. Это, как вы понимаете, совершенно уже трактуется по-другому, и наша трактовка очень важна, и важно ее доносить. Но мы очень много делаем. Если взять прошлый год, 80-летие Победы, мы 22 проекта профинансировали, очень серьезно. серьезных. Это издание книг, издание проведения выставок. Мы, кстати, издаем сейчас и учебники. И вот выпустили в прошлом году «Историю Литвы». Для Литвы, понимаете, рассказать, правда, наша книга вызвала бурю негодования у властей даже стороны, да, особенно новейшая часть этой истории. Сейчас мы на днях презентуем историю Латвии. Она еще не вышла, но уже волна возмущенной властей в Риге началась. А у нас начинается работа по истории Эстонии. Это тоже вызовет соответствующую реакцию. Ну, вы, наверное, знаете, наверняка знаете, что мы совместно с литературной газетой выпускаем спецномера журнала «Русская мысль», ориентированного на зарубежного читателя, на обратной стороне на английском языке. И мы там поднимаем активно очень такие темы с явным историческим тоже контекстом, который экстраполируется очень удачно на сегодняшние дела, события. Но мы вот недавно выпустили такой журнал, он называется «Россия, Америка». И рассказали, что было в нашей новейшей, новой истории интересного. И очень много полезного, очень много поучительного. Говорящего о том, что наши народы вообще преисполнены к тому, чтобы взаимодействовать, жить в добрососедстве и так далее. Там есть и война, и Аполлон-Союз, и все что угодно. А нам помогает и МИД в этом активно, и презентацию этого журнала проводил замминистра Сергей Алексеевич Рябков. И, естественно, все это вылилось в разговор о том, как сегодня выглядят наши отношения вот при таком богатом, очень непростом, но позитивном в целом опыте. И разговор получился очень актуальным, серьезным и так далее. Сейчас мы подготовили журнал «России и Ближний Восток». Это тоже сегодняшний день. То есть нам важно, чтобы наши соотечественники и правду знали о нашей политике, и знали историю, вот там в этих журналах история, прежде всего. То есть это важнейшая составная часть.
9: У нас осталась минута. Очень коротко есть вопрос, кто работает в вашем фонде, по какому принципу вы подбираете работников?
10: У нас работают люди-профессионалы.
9: Юристы в основном?
10: Нет, не юристы, я бы сказал, дипломаты.
9: Угу.
10: Я дипломат вот с 50-летним стажем, а у меня заместители есть. Тоже бывшие дипломаты. Есть юристы. Вот несколько человек молодых, уже профессионально подготовленные международники, правовики. И это, конечно, очень важно, чтобы у нас были профессионалы, потому что работа наша заключается в том, чтобы готовить документы правовые, договоры, соглашения, давать рекомендации нашим адвокатам, центрам правовой помощи. То есть, конечно, у нас в этом плане еще предстоит многое сделать, чтобы было больше правовиков, настоящих профессионалов, готовых реально оценивать любую сложную ситуацию.
9: Спасибо. Александр Иванович Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Ну что ж, с юбилеем, с 15-летием. Успехов вам!
1: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры.
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Казахстан вместе выступают за демократизацию международных отношений. Энергетики восстановили свет у 85% отключенных новгородских потребителей. Выставка к 250-летию Большого театра открылась в Москве. Подробности далее. Москва и Астана вместе выступают за демократизацию.

0: цели, что наглядно доказал удар ВСУ по общежитию в Старобельске, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений. Небензя также отметил, что скептически относится к идее расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске под эгидой ООН. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. Тем временем 19-летний юноша получил ранение в результате взрыва на берегу Северского Донца в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Отмечается, что студент получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение кисти рук и ссадины. Юношу доставили в больницу, ему оказана необходимая помощь. Энергетики восстановили свет у 85% отключенных после сильного ветра новгородских потребителей в 290 населенных пунктах Новгородской области, сообщает пресс-служба компании Россети Северо-Запад. Уточняется, что в регионе сохраняются сложные погодные условия. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий непогоды. Как информирует пресс-служба Министерства ЖКХ и ТЭК области, по состоянию на 21 час без света остаются 93 населенных пункта, где проживают свыше 1000 человек. Ураганный ветер опрокинул строительный кран в Астрахани. Погиб рабочий. Трагедия произошла на стройке жилого комплекса. Несмотря на штормовое предупреждение и порывы ветра до 27 метров в секунду, высотные работы на объекте продолжались. Видео с места ЧП можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Торжественное открытие выставки «Большой век 20-й», приуроченной к 250-летию Большого театра, состоялось во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудумино, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, гости экспозиции познакомились с историей главной театральной сцены страны через архивные фотографии артистов оперы и балета, кадры спектаклей и работ великих мастеров сценографии, видеофрагментные спектакли, подлинные театральные костюмы, личные вещи артистов. Выставка будет доступна для посетителей до конца декабря. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствую. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Петр Алексеевич Лидов. Здравствуйте. Мы вас тоже видим и сейчас услышим.
3: Должен сказать, что вот вижу вас, и настроение улучшается. Не знаю, почему. Вот такой эффект.
2: Это повод нам не пропускать наши совместные эфиры. Да. По возможности, по крайней мере. Так, ну что, новостей очень много. Давайте мы, наверное, продолжим с такого не самого приятного повода. Это понятное дело. Продолжают все обсуждать и трагедию, в том числе, которая произошла в Луганской Народной Республике, в том числе и спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня назвал атаку ВСУ на колледж преступлением против человечества. Никто с ним не спорит, все поддерживают. А параллельно с этим, после ударов, которые уже были вооруженных сил Российской Федерации, Сергей Лавров сегодня, министр иностранных дел, предупредил США о начале системных ударов России по военным объектам Киева. Системных, я подчеркиваю, но предупредил США, это не значит, что он как бы спросил разрешение, это значит, что учитывайте, что теперь мы поступаем таким образом. Давайте, наверное, вот по вот этим свежим аспектам с вами, Дим Юрьевич, еще раз пройдемся.
4: Это, конечно, отрадно, что теперь мы системно будем наносить удары. Нам, как представителям российского народа, непонятно другое, почему их не наносят с 22 года. Вот это от нашего понимания ускользает. Удары надо наносить постоянно и не в ответ на какие-то выходки украинских нацистов, а постоянно. Что же касается самого удара по этому колледжу в Старобельске, ну, давайте нашу привычную шарманку. А кто поставляет разведсведения этим украинским нацистам? Угу. Ой, американцы, оказывается. А кто ракеты наводит? Ой, американцы. И кто этот дружит?

0: Но так действует, интересно, в тандеме против нас опять американцы. Что-то я, кстати, ничего не услышал. Какой тип боеприпаса прилетел? Кто это? Как это? Детей безумно жалко.
1: А ну, родители вообще кошмар.
0: Естественно, да. Но обратите внимание, кстати, наши возмущаются, что там никто никак не отреагировал так, как нам хотелось бы. Ну, друзья, вспомните, как в Иране 150 детей, больше там 152 ребенка, по-моему, было, убили американцы. И что мировая общественность чем-то возмутилась, и Дональд Трамп, который все это организовал, больше не президент. Да все как было, так и есть. Ничего они не заметят. Мировые СМИ принадлежат американцам, и говорить они будут только про то, про что считают нужным говорить
1: американцам. Ну вот по поводу мировых СМИ отправили ведь некоторых журналистов иностранных изданий туда. Они вроде бы сначала так все, ну... возмутились публично, да, то есть были какие-то сообщения, кто-то там назвал Киев, значит, и Украину террористическим государством, но у меня такое ощущение, что на этом все и закончилось.
0: Естественно. Ну, если через CNN это не транслируют, то никто ничего не знает. Да. А если через CNN даже будут транслировать, то преподнесут в соответствующем, так сказать, образом, что вот русские убили миллион украинских детей, и это ответ. А значит, все справедливо, все честно и так, как надо. Плетью обуха не перешибешь. Надо, на мой взгляд, надо заходить с совершенно другой стороны. Организовывать свое интернет-вещание, делать свои ролики на английском языке, дабы это ж по всем этажам надо. Наверху телевизор, внизу торренты. Вот только так.
1: Петр, что скажешь?
2: Ну, я скажу, что так, собственно, и делается. Вот, просто эти ресурсы тоже, в общем, блокируются там и так далее. И насчет плетью обухом, да, согласен. Я вот тоже сегодня рассуждал на эту тему. Кстати, интересно, что, по-моему, кто-то из европейских политиков все-таки там, значит, сказал, что вообще надо бы независимое расследование провести. Это, конечно, очень похвальное суждение, но я что-то не помню, что... чтобы они требовали независимого расследования, когда в чем-то обвиняли Россию. Там все сразу было безапелляционно и очевидно. Так что независимое расследование, это, конечно, хорошо, и мы его, конечно, поддерживаем, но это такое тоже, знаете, информационный прием такой, когда вот хочется показать, как бы вот, что ты, ну, не совсем уж конченая мразь, и не можешь, прошу прощения за непарламентское выражение, да, но, тем не менее, в данном случае ты хочешь как бы оставить, знаете, какой-то простор для того, чтобы тебя потом не обвинили, ну, уж совсем действительно содействие и попустительство терроризму, ты мог бы сказать, что вот, да, независимое расследование, но только в одном случае это бывает. Вот, а что касается журналистской работы нашей и работы нашего МИДа, ну, вот тоже звучало мнение, может быть, вообще этим не заниматься, зачем нам метать бисер перед свиньями и пытаться, значит, вот достучаться до CNN, BBC и так далее. С другой стороны, давайте вспомним историю, и ведь мы помним, что жители нацистской Германии, они тоже ведь ничего не знали до поры до времени, потому что информационное пространство их было заблокировано, естественно, все ужасы того, что, о том, что творили их соотечественники на оккупированных территориях, им были абсолютно неизвестны. Но вот после победы над нацистской Германией им весьма наглядно это продемонстрировали, и они ужаснулись. Ну, мне хочется верить, что настанет тот час, когда после победы вот, действия украинских властей приобретут все-таки такую международную огласку, и их все-таки
1: ну,
2: увидят.
1: Ну, для большого суда об этом тоже говорят иногда.
2: Я к тому, что во все времена и всегда информационное пространство блокировалось, и мы наивно верили, что с развитием интернета, что вот со свободой слова, что с журналистскими принципами вот этих вот со всех сторон честных британских огромных публичных, как они себя называют, корпораций, всех этих CNN, которые все там из себя независимые, все это как-то меняется, и нам стоит... Я сам так считал, кстати, я вот с Марией Захаровой лично познакомился на этой почве, потому что мне казалось, что стоит нам пойти и сказать правду, и показать им, как это делала, например, Саудовская Аравия после терактов 11 сентября. А потом оказалось, что Саудовская Аравия это делала под контролем администрации США. Они отмывали собственную репутацию, потому что там нефтяные деньги нужны были, и не надо было портить отношения. Вот. А она мне рассказала, как, например, вымарывались целые куски из интервью с Лавровым. Вот просто вырезали их. Тогда пришлось записывать параллельно свое. Как такие же отказы были. Помните, был котел в Дебальцево, и тогда впервые МИД с Министерством обороны организовали самолет для того, чтобы британские и американские, в первую очередь, ну, вообще западные журналисты могли посмотреть на то, что там происходит. Потому что они же написали, что там издеваются над украинскими пленными, там много пленных было, и, значит, вот это все ужас творятся. Им сказали, хорошо, вот вам самолет, садитесь, беспрецедентная возможность, вы полетите туда, на это место, и мы вам дадим возможность пообщаться со всеми пленными, с кем хотите. Вот там был полный отказ. То же самое, вот формулировки те же. Кто-то в отпуске, и главное, чтобы тогда она мне рассказывала, что тогда радостно все согласились сначала. Шеф и бюро, тогда были хорошие отношения, они сотрудничали. Все, вот ровно все перезвонили и сказали, ой, вы знаете, мы связались с главным офисом там в Лондоне, не знаю, там в, где там у них, в Атланте или где-то еще. И нам там сказали, что, ой, нет, давайте не будем, потому что мы не успеем, это не совсем наша тема и вообще зачем, и так далее. Вот, им тогда, а я вот наивно считал, что если мы пойдем, да все расскажем, сейчас там, ага, нет.
1: Это так вот оно всегда это работает. Ну, в этом ключе.
0: Ну, как хорошая мина.
1: Во-первых, как будто бы там, да, только один человек работает.
0: Надо назвать.
1: А во-вторых, когда это важно, и из отпуска выдергивают журналистов в том числе, и экстренно...
0: Это вежливая форма сказать нет, мы не можем. Вы понимаете так, что мы не поедем, а сформулировано это вот...
1: Мы знаем, как это работает на самом деле, если кому-то надо.
2: Но я к чему,
1: что... Моментально всех доставляют.
2: Биться в эту закрытую дверь, на мой взгляд, все равно надо для истории. Чтобы это было зафиксировано. Когда-нибудь оно всплывет. Это хорошая работа. Пусть неблагодарная, пусть да, мы не заставим их говорить так, как... Хотя бы не так, объективно хотя бы говорить даже правду. Вот, ну, что делать?
0: Мы своими силами миг победы приближаем. Да.
1: А давайте тогда на фоне всего происходящего попробуем перевести, расшифровать заявление Зеленского. Есть большие надежды на то, что горячая фаза войны закончится до ноября этого года, говорит Зеленский. А это в смысле, что он проиграет до ноября этого года? Или что значит?
0: Все, что говорит Зеленский, он говорит для украинской аудитории. Это не для нас и вообще больше ни для кого.
1: Мы победим, значит, получается.
0: Да,
1: говорит,
0: им надо успокоиться.
1: Покоение. После вот этих ударов какое-то. Они...
0: Да. Вот там одних гадостей про него наговорили, про других гадостей, а тут совершенно очевидно, что вот-вот он уже победит. Угу. Это ж как морковка перед ослом.
1: Ну, о чем осел говорили,
0: бежит, да. Морковка ближе не становится.
2: А он не приводит там аргументов никаких?
1: Слушай, я что-то особо не нашла каких-то вот прям действительно аргументов, что это значит. Давай сейчас параллельно еще посмотрю.
2: Смотрите,
1: там же они еще перезахоронили нациста на этом фоне.
2: Это мы сейчас поговорим, да. Это не совсем с ума сошли, мне кажется, потому что там персонаж такой, что, конечно... Слушайте, я тут последние два дня в силу профессиональных обязанностей никому не рекомендую, слабонервных, так сказать, прошу этого не делать. Я поизучал, что рассказывают украинские и те СМИ, бывшие российские, которые уехали и вещают оттуда. Значит, там...
0: Не жалеешь себя, Петр.
2: Да, давайте я вам приведу несколько тезисов. Ну, значит, там тезис есть такой, что все убитые, значит, в Старобельске, это не дети, а это...
1: А кто?
2: Я скажу сейчас. Это студенты, причем особенно девушки, которые... Девушки, оказывается, лучше управляют дронами. И они там обучались, значит, чтобы служить в войсках беспилотных систем, вот, и были потенциальными убийцами украинцев. Поэтому они не дети, а они законные цели. Вот, значит, такая, там такой тезис активно сейчас продвигается. Даже публикуется некий документ, который называется там «Приказ, я не стал вчитываться», который, конечно, фейк, о том, что, значит, всех их зачислить там куда-то, там, скопом и так далее. Дальше, значит, публикуется много информации о том, что идет наступление Украины на Крым, значит, Запорожскую область, там действительно действия были подобные, вот, и что вот-вот уже, так сказать, опять они там прорвут, захватят и прочее, прочее. Дальше они рассказывают о том, что они эффективно выводят из строя российскую энергосистему ударами дронов. После этого рассказывают, что президент России нездоров, и российское общество вот-вот пойдет его свергать во главе с военными корреспондентами, патриотически настроенными, что все уже сомневаются, что с Путиным и так далее. Вот. И, конечно, эти угрозы все пустые, так сказать, пустые разговоры, потому что попасть Россия никуда не может. Вот. И даже если куда попадают, то только в гаражи. И, в общем, весь этот орешник, на самом деле, его не существует. Вот, а вместо того, чтобы откликнуться на призыв президента Белоруссии, например, от которого ядерному оружию до Украины лететь, там, я не знаю, сколько секунд, наверное, немного, меньше минуты, я думаю, вот, они принимают с почестями, значит, Тихановскую чуть ли в Киеве сегодня, чуть ли не в качестве президента истинного Белоруссии. Вот, вот такая там, такие настроения как бы, вот, на Украине. Хотя это не единственное настроение, есть и другие, в общем, они. Но вот официальная линия, она такая, то есть там такое победоносное, в общем,
1: ну, вот настрой. Давайте даже но... тогда нет никаких...
2: Может быть, он это все имел в виду, ну, возможно.
1: Вот, нет, нет никаких деталей,
2: сейчас
1: как я отметила.
2: Сейчас еще Стуба назначит прочитала... переговорщиком, и, наверное, он обо всем договорится.
1: Победит в их случае будет. В общем, он, Зеленский, собрался перед депутатами в Раде, и вот там были очередные какие-то, да, значит, лозунги в связи с тем, как они одержат победу. Призвал при этом всех депутатов быть в какой-то чуть ли не парадной форме. И назвал очередную дату окончания военных действий. Дает надежды таким образом, как пишут депутаты, людям, что действительно вот-вот все это закончится. Но больше... ничего не было при этом сказано.
0: Угу. Ну, я повторюсь, это все для украинской аудитории, вся эта чушь. Они, вот, все, что Петр перечислил, угу, это типичные образчики боевой пропаганды. Именно так надо охмурять население в нацистском духе. Прекрасно получается. Вся страна рехнулась, и вся страна это радостно слушает и всему верит. Отлично работает.
1: Давайте про...
2: А еще лучшее видел, сейчас лучшее, знаете чего, какой-то там, значит, есть какой-то эксперт, я не буду фамилию, он довольно известный, там он выступает у всяких, опять, чтобы не перечислять их постоянно, значит, там звучали примерно такие цифры, 60% россиян живет без электричества. Значит, сколько это еще...
1: Откуда?
2: Да, откуда это они берут? Ну, вот, ты... вот так вот, да. Еще чего-то там, значит, без бензина. И, ну, вот что правда, что Донецк без поставок воды. Это правда. Там действительно с водой проблемы, но понятно, по какой причине. Но 60% без электричества, это меня изумило самого.
1: Да, так... то есть мы, наверное, все публикуем какие-то кадры, что мы сидим в темноте, в потемках, при свечах, в лучшем случае.
0: Пока остальное... этих дегенератов вышибали из Донецкой области, там массово шли фотографии, их фотографии, как они, грузовики, грузят награбленным добром. Стиральные машины, микроволновки, открученные двери и окна, и все это они к себе на Западенщину везут, там, лежа в грузовиках со счастливыми рожами. Дальше, обрати внимание, они ровно в этом обвиняют российских солдат, что российские солдаты все воруют, все вывозят, и не только стиральные машины, но и снимают с дорог асфальт. Я, конечно, не знаю, ты знаешь, когда я вот не так давно я бывал в Севастополе и в Симферополе, там вот до того еще, как мы там серьезно за что-то принялись, вот там в любом переулке можно снимать художественный фильм «Как закалялась сталь». Ну, столбы, наверное, мешать будут, да. А так, асфальт, я такого со времен Советского Союза не видел. Нынешний асфальт не похож на советский совсем. А там все лежит, все нормально, такой южный город, сонный, трава везде растет. Что там у вас воровать? У вас же вообще ничего нет. В Крым, когда заезжаешь, там местные жители, я такого количества «Жигулей» не видел уже, вот не знаю сколько, все на этих коробочках ездят. Угу. Почему? Ну, наверное, потому что вот такой уровень материального благосостояния, что другую машину ты не можешь себе позволить купить. Нет. И при этом какие-то сказки, как там в России все плохо, 60% без электричества, обалдеть.
1: Давайте про перезахоронение нацистского преступника поговорим. Ну, Дмитрий Медведев прекрасно высказался. Я не уверена, что я могу процитировать в прямом эфире. Но мне понравилось. Ну, он обратился к Зеленскому.
0: Дмитрий Анатольевич жестко выступает, да.
1: Ну и правильно.
0: Правильно.
1: А как по-другому тут на это реагировать? Давайте мы с вами вот без лишних нехороших слов попробуем это, тем не менее, как-то прокомментировать. Я просто не нахожу... Я не знаю, что сказать. То есть мне... Ну, как бы, с одной стороны, что уже удивляться, учитывая, сколько... Вот мы только что про вообще террористические акты, да, беседовали. Да. Что тут-то уже удивляться. Но, с другой стороны, вот это все в такую же большую копилку, из которой, ну, не разгребешь, мне кажется, список всех этих
0: Не разгребешь, да. Кто не в курсе, гражданин Мельник – это украинский нацист, именно нацист, никакой не националист, нацист. От националиста до нациста расстояние примерно вот такое. Он становится нацистом тогда, когда начинает убивать людей других национальностей, к чему всю жизнь готовится. Ну, это омерзительный персонаж. Как его советская власть не порешила, остается только горевать. Таких валить надо везде и всегда. Иначе для чего там всякие разведки и все такое? Ну, привезли, перезахоронили. То есть эта тварь издохла своей смертью где-то там в Бельгии, по-моему, или где. Теперь они его приволокли на Украину. О, да, тоже хорошо, да. Без переживаний за свою гнусную шкуру проживал, и никто его не убил. Теперь приволокли и захоронили мертвого нациста, на могилу которого тут же прибежал еврей Зеленский. Да. Вот это да. Да, тут какая-то такая фантасмагория. Я даже не знаю, что сказать. Это вот так может быть? Оказывается, да.
1: И это мы еще, возможно, не все видим. Да.
2: Ну, Зеленский еще внук ветерана войны Великой Отечественной.
0: Да, да, да, да.
1: При
0: да.
1: Этом... Так вот, Медведев как раз и сказал, ты как бы там не боишься потом встретиться со своим дедушкой, который воевал, а ты здесь вот это вот все утворяешь?
2: Ну, я так думаю,
1: логичный вопрос.
2: Я так помню, что предшественникам...
0: Они в разных местах после смерти окажутся, да. Дедушка повыше, а Зеленский пониже. Угу. В котле с кипящим дерьмом, я надеюсь, там ему место.
1: Я бы вас поругала за... неаккуратное высказывание.
0: Я больше не
1: Но
0: буду.
1: Но это та ситуация, когда даже как будто, как по-другому сказать.
2: Ну да, надо сказать, предшественником значит, этого самого Мельника был Коновалец Евгений, которого, до которого дотянулись как раз Судоплатов, да. Его угостил там конфетами известными в 1938 году, если мне не изменяет память, и вот его-то, так сказать, нашла. Та самая слава, которая ему была предназначена. Но, к сожалению, второго не добили, а он действительно там биографию клейма ставить негде. Там и оды Гитлеру. И, ну, короче, это настоящий нацист. Тут я просто хочу, знаете, что сказать, что происходит. Вот все-таки действительно вот налицо они вернулись в каком-то смысле к, ну, как бы сказать... насаждению новой исторической памяти, такой вот исторической конструкции, может быть, вот этой вот нацистской украинского народа. Она как-то приувяла последнее время. Вот, видимо, у них там другие поводы были. Но я все-таки стараюсь, лично я, не забывать, что значительная часть украинского народа, который, возможно, сейчас одурманен и считает вот этого персонажа своим героем, это, в общем-то, люди с нами одной культуры, одной цивилизации.
1: Ты веришь, что они потом опомнятся?
2: Мне вот кажется, да. Я думаю, что все-таки большинство... И, ну, слушай, у нас куча людей с украинскими корнями живет, и там тоже огромное количество таких людей. Мне кажется, да, потому что цивилизационно мы все-таки... С большей частью из них сделано из одного теста. Я не считаю западенцев, вот, которые как раз и являются вот, вот это представители тех. И сейчас им нас насаждают, ну, давно уже насаждают, уже многие годы, наверное, это не быстро будет. Но мне кажется, трагедия вот этой всей ситуации, что на радость, если так немножко вот отойти от, конечно, тех событий, которые происходят сегодня, за которые не должно быть прощения тем, кто их осуществляет, конечно, каждый получит свое наказание. Но вот со стороны, наблюдая за тем, что у нас происходит, если посмотреть со стороны западной цивилизации или даже китайской, да любой другой, ну, просто это одни русские, по большому счету, убивают других.
0: Да.
2: Вот.
0: Да.
2: И на это радость. На радость всем им. Какой резон это останавливать-то, в общем, по большому счету? Мы изумляемся,
0: европейцам,
2: что европейцы как-то... А зачем им это надо? И полякам, и немцам,
0: да наоборот,
2: и
0: надо,
2: британцам.
0: Петр,
2: нет,
0: наоборот,
2: зачем им надо останавливать, я имею в виду?
0: Не, вот останавливать
1: так, ну,
0: не
1: как
0: надо,
1: раз
0: не
1: реакция нашей одной из любимых, Кая Каллас, она там что, по поводу Орешника, она сказала, надо новые санкции вести против России, раз она вот так вот посмела ударить по военным объектам Киева. А по поводу того же колледжа нет.
0: Нет. Да все нормально.
1: Все нормально, да.
0: Collateral damage, так это у них называется. Побочный ущерб. Ну, бывает война, да, бывает. А что вы раздуваете? Бучу, вспомните, как вы там беззащитных гражданских убивали. Все, на этом все обсуждения закончатся.
2: Да, что-то тут независимого расследования никто не требует. И да, надо сказать, что им, их задача-то несложная. Им нужно подкидывать немножко, подливать масло в огонь, да там тыкать палкой украинского, так сказать, своего слугу, отправляя в бой.
0: А уж эти не подкачают, да, а эти качают, не подкачают.
2: Вон, коновальцы следующего, давайте... кстати, собираются переводить. Вот они и обеспечивают, так сказать, идеологическую работу, как умеют.
0: Ну, осталось еще Бандеру забрать, и у них фулл хаус, или полный как комплект. Это там, флэш получится, я уж не помню, как правильно называется. Так европейцы, под руководством европейцев все это происходит. Вы помяните мое слово, скоро они скажут, какой Гитлер был герой, какой он был замечательный, все правильно делал.
1: Даже немцы это скажут.
0: Конечно, впервые. Потому что посмотрите, что такое эта Россия. Правильно он все делал, тогда не получилось, сейчас получится, увидишь.
1: Ну... Подождите, ну а британцы в этом момент? А американцы, которые всех победили?
0: А эти сразу сосчитают, за кого в этот раз выгоднее выступать. Я напомню, что их этот замечательный, кто у них там, Трумэн президент был, который кричал, чем больше они друг друга перебьют, нацисты и большевики, тем нам лучше. Не надо лезть, пусть убивают друг друга. Так и тут, только поддерживают.
1: Я предлагаю на этом сделать паузу, но темы у нас сегодня сложные, они тоже очень важны, их нужно обсуждать и поднимать, как бы иногда там, может быть, не было даже где-то тяжело. В общем, паузу сейчас сделаем, друзья, оставайтесь с нами, не забывайте про видеотрансляции, телеграм-канал, группа ВКонтакте, YouTube-канал «Радио Спутник», заодно подписывайтесь, через несколько минут мы вернемся и продолжим.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, мы снова в прямом эфире на «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем подключаться к нашим трансляциям. В ВК, Рутуб, Телеграм,
6: да,
5: лайки ставить.
6: Если вы еще по непонятным причинам до сих пор не подключились. Позор!
7: Но некоторые не могут, Дмитрий Ильич. Некоторые слушают, но они же не будут сейчас в машине видео включать.
5: Да, люди.
7: Хотя если
6: как
7: у вас...
6: Как только доедут, надо включить.
7: Вот, пересмотреть.
5: Лайки... Да, пересмотреть, да. Лайки поставить, комментарии оставить, и тогда потом законспектировать, все правильно, отметить.
7: Передать
5: самые
7: товарищам.
5: Важные моменты.
6: Да.
5: Конспект.
6: Тезис.
5: Копировать еще надо, вот, ну, этот
7: можно
5: конспект
7: переслать
5: еще
7: ссылки.
5: Нужно копировать.
6: Теперь вот искусственный интеллект есть, там есть полезная фича, так сказать, она теперь распечатывает тексты.
5: Это для тех, кто не боится искусственного интеллекта. У нас некоторые люди, мне кажется, до сих пор
6: я, например,
5: готовы
6: не умею
5: перекреститься, прежде чем.
6: Вообще, а вот вам... там у меня... Да. Да.
7: Вот вам новость на эту тему, прямо вот экспромт. Папа Римский, как его зовут-то, Лео, какой он там по счету, не помню, 7-й.
6: Так.
7: Сегодня прочитал, значит, выпустил энциклику.
6: Маляву, да?
7: Ну, я так думаю, что энциклика, судя по корню, цикл, это, очевидно, что-то типа циркуляра. Ну, видимо, обращение, в котором...
6: По-нашему, прогон.
7: Дмитрий Ильич, нельзя так про римского папу. Уважаемый все-таки человек, лидер...
5: За оскорбление чувств сейчас привлекут.
7: Крупнейшего христианской этой самой ветви христианства. Так вот, в этом своем обращении он написал, ну так, если коротко, что вообще сильные миры сего должны срочно собраться и притормозить развитие искусственного интеллекта, ввести единые для всех ограничения, потому что иначе все это дело плохо кончится. Особенно тревожит римского папу применение искусственного интеллекта в условиях войны. И также он сетует, что война, к сожалению, стала сегодня одним из важнейших методов решения международных проблем, что, в общем-то, не красит человечество на данном этапе его развития. Вот, я, когда прочитал, я не смог с римским папой не согласиться. Так что с папой лично я в целом согласен. Что думаете?
6: Ну, это все. Мне так кажется, что это все от бессилия. Потому что сделать ничего невозможно. Там до этого, вспомни, Илон Маск во весь голос кричал: «Остановитесь!», как Виктор Янукович. Никто не остановился. Все понимают, что кто первый добежит до финишной прямой, тот снимет все сливки, получит все деньги, поэтому гонка. Сейчас особенно смешно вспоминать, там Айзека Азимова, его «Три закона робототехники», первый из которых «Робот не может причинить вред человеку». Это прекрасно. Вон, вся прифронтовая полоса набита роботами, которые только и делают, что не то, что вред причиняют, а убивают людей. Никакие ваши законы там работать не будут. Хорошо придумал, красиво, только в жизни так не бывает. Папа совершенно обоснованно переживает. То есть вот то, что мы наблюдаем сейчас, речь идет, ну, то, что журналисты доносят, речь идет про создание какого-то сверхразума. Граждане к этому относятся именно так, что появится какая-то штука, которая будет в 100 раз умнее нас, фактически Бог, и будет за нас все решать. Как там? А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Это про Гитлера, если что. Ну вот, вот такое грядет наше будущее. Папа, естественно, переживает, потому что христианские ценности, какие бы они там у католиков ни были, я, кстати, напомню, что именно католическая церковь организовывала так называемые крысиные тропы, по которым немецкие нацисты под руководством католической церкви бежали в Южную Америку и там прятались. Вот. Такие там христиане обитают.
5: А мне вспомнилась другая новость, связанная с искусственным интеллектом. Я не помню точных цифр, но смысл был такой. Статья из Великобритании, значит, что там то ли 50%, то ли 60% школьников британских признались, что состоят в отношениях с искусственным интеллектом.
6: Ну, с одной стороны, это прикольно,
7: куда детям просто интересно. Куда
6: школьнику-то
5: Ну, как это?
6: Да, ну-ка я вопрос задам. Так он относится к нему хорошо. Я вот в 6 школах учился, и мне, не знаю, как обычно, примерно к 3-й я уже понял, как стратифицируется класс, что есть крутые мальчики, есть крутые девочки, вокруг них там пристиж, они отмечают всякие мероприятия. Например, день рождения у авторитетного мальчика, туда приходят только авторитетные мальчики, а других детей, которые там в самом низу, условно, под нарами, их вообще никуда не зовут. Они не... Да, они никому не интересны. А тут, представляешь, вот на тебя все в школе плюют, а у тебя компьютер, а там сидит искусственный интеллект. Ты ему вопросы задаешь, а он тебе нормально отвечает. Не плюет в тебя, не пинается, не обижает, не оскорбляет, а нормально с тобой разговаривает. Плюс это же дети. Гормоны кипят, у них со всеми отношения плохие. И с одноклассниками, и с родителями, и вообще со всеми.
5: Да, но если они там застрянут со своим искусственным интеллектом, они потом...
7: Застрянут уже.
5: Не смогут выбраться.
6: Обязательно
5: совсем.
6: Застрянут.
7: Уже застряли, Татьяна. Не только дети.
6: Применительно к детям, вот мое такое мнение, применительно к детям это надо прекращать. Это вообще недопустимо. Ребенок в такие вещи лезть не должен, потому что у него башка набекрень будет уже к середине обучения, не то что к выпускным классам. Это неправильно. Со взрослыми-то, ну, что сделаешь? Они такие, какие есть, на них воздействовать сложно, а детей надо оберегать.
7: Пару вещей скажу. Ну, во-первых, аналитические способности маленького Димы Пучкова наталкивают на мысль, что уже тогда искусственный интеллект в его лице ворвался в нашу жизнь, все стратифицировал, проанализировал, вот и теперь ведет, значит, соответствующую деятельность на базе этих самых знаний для многих, заменяя тот самый сверхразум, которого боится римский папа. Он просто не знает, что сверхразум у нас живет в городе Санкт-Петербург. Он и участвует в программе «Радио Спутник». Вот, а второе есть серьезное.
5: Ты не рассказывай.
7: Сегодня, да, вот слушайте, никуда он не денется, попадет под пагубное влияние. С наличием автоматического перевода на латынь, я думаю, он подсядет на тупичок Гоблина и больше оттуда никогда не уйдет.
5: Куда делся папа? Что случилось?
6: Не отвлекайте.
7: Да подождите вы тут, Клим Жуков сейчас будет.
6: Эван как заворачивает.
7: Да. Вот, это первое. А второе, вот вы смеетесь, я сегодня прочитал действительно очень интересную мысль. Ну, все же сейчас рассказывают, все же у нас, оказывается, теперь мы, люди старшего поколения, узнаем про что такое дофамин, вот это вот, значит, как оно все работает, и это дает ответы на многие вопросы. Так вот, общение в социальных сетях с противоположным полом оно дает тебе вот эти дозы восторга, удовольствия и дофамина от флирта прямо в социальных сетях. И фактически ты исчерпываешь вот ту необходимость встречаться лично, потому что ты уже все удовольствие от этого получил и можешь переходить к следующему объекту, не вставая с дивана. Это раньше мы могли неделю ждать...
5: А если это вызывает, наоборот, раздражение?
7: Ну, там где-то раздражение...
5: Не пойми, кто, не пойми, что пишет,
7: нет, ну ты получил, ты понравилась тебе девушка, ты ей написал, она тебе ответила... Значит, тоже понравились, друг другу понравились, попереписывались, кайфанули, и ты думаешь, а что я пойду встречаться? Там, скорее всего, ждет разочарование, тратить силы, время и так далее. Удовольствие.
5: Извините, но давайте так, физиологическая потребность-то все равно какая-то у людей.
7: Я, Татьяна, потом, учитывая, так сказать, пуританский характер нашей программы, я расскажу тебе о некоторых способах, которые использует молодежь для реализации.
5: Это я знаю, не только молодежь
7: потребностей.
5: Нет, но все равно так сильные потребности у людей есть. Ну, то есть, вот просто.
7: А как они о ней узнают? Они не узнают.
6: Сразу на весы. Да, это надо куда-то ехать, вживьем встречаться,
7: деньги тратить.
6: Разговаривать, непонятно.
5: О, деньги тратить.
6: Тратить деньги это вообще нет.
7: Потом еще как-то расставать. Для более опытных людей есть еще момент расставания. Это же надо как-то еще отправить потом, как-то, так сказать, даму сердца, чтобы домой ехала, она не очень хочет.
5: А потом у нас статистика, что значит в секс-шопах.
7: Нет, это реальная проблема, поэтому я согласен.
5: Рейтинги по покупкам.
6: Нечеловеческие, да.
7: Соцсети надо запрещать для детей. И вот исходя из этих соображений, искусственный интеллект тоже. Потому что представляете, что сейчас дети уже заменили себе партнера искусственным интеллектом. Они получают вот это свой детский первый опыт от взаимодействия вот этого, там, не знаю, какого романтического, не с противоположным полом, даже не с живым человеком. Они дальше так и будут жить, скорее всего. Ну, в значительной части.
6: Да. Я бы еще добавил про католическую церковь. Как-то я
5: переход.
6: Поехал в Париж, да, там мы устремились, естественно, в собор Парижской Богоматери, там Виктор Гюго, Квазимодо и Эсмеральда, и все, так сказать, живо. Вот. На что мне пояснили, что это вообще какой-то никчемный собор абсолютно. Только все нормальные эти короли французские, они в Реймском соборе короновались. Это только дурачок Наполеон здесь. А к нему никто не пришел на коронацию, а ему наплевать. Он в Лувре, картина висит, коронация Наполеона. А там взяли и всех нарисовали. Да. Не пришел, какая разница. Вот на картине есть красота какая. Так вот, я забрался. Я раньше не видел этих готических соборов. Хотя про них есть хорошая присказка. Готические соборы, они как воробьи. Видел одного, считай, что видел всех. Это чистая правда, да. Они, оказывается, на самом-то деле не черные. Я все время думал, что все готичное черное. А они просто это от выхлопных газов черные, от того, что их давно не чистили. А на самом деле они из песчаника, во-первых. А во-вторых, в некоторых... Мы через Нормандию ехали, там через верх, а в некоторых сохранилась краска, что они изнутри покрашены были. То есть там колонны разноцветные, кругом там роспись туда-сюда, это вообще праздник жизни фактически. А тебе все время кажется, что это что-то такое остроконечное и все люто черное. Нет, это не так. Но, возвращаясь, как известно, в церквях ставят свечки. Ну, как у нас, приходишь, покупаешь свечку, хотя их, я как сейчас помню, Иисус Христос их плеткой гонял по храму за то, что они там торгуют. Но ничего.
5: Ну, это
6: да,
5: уж не будет,
6: да,
5: сейчас.
6: Да, да, здесь вот немножко можно. Да, покупаешь свечку, идешь ее ставишь, да, там к иконе или куда, я не знаю. А в соборе Парижской Богоматери, к моему удивлению, все свечки оказались электрическими. И ты бросаешь туда монетку в 1 евро, жмешь на кнопку, и загорается свечка, и сколько-то минут горит. Я аж присел.
5: Это очень странно.
6: Католики, ёлы-палы, все в деньги. Это ж они, эти, чуть не сказал, облигации, это ж они индульгенции продавали. Купил индульгенцию, и можешь пойти согрешить разок, потому что ты за грех за свой уже заплатил деньгами, по всей видимости, прямо Богу.
5: Ну, слушайте, даже если вы не верующий человек, в этом смысле как-то, я не знаю, когда люди заходят в церковь, ну, либо в собор, любой религии, но это какая-то своя атмосфера, и от этого там и аромата, и от свечей, они везде очень разные бывают.
6: Нет никакого аромата, горят лампочки. Я был очень сильно удивлен. И вот я думаю, что с таким подходом к своим единоверцам, так вы же, наверное, и искусственный интеллект точно так же можете пристроить в свою католическую церковь.
5: А, ну там вместо священника голограмма какая-нибудь.
6: Да, потом, да? Бросил, да, копеечку, оно тебе раз что-нибудь показало, молитву спело, еще чего-то. Как у буддистов, знаешь, у буддистов такие барабаны висят, на штырях стоят, на них молитвы написаны, и внутри лежат. Идешь мимо, рукой барабаны, считай, молитву прочитал. Хорошо.
7: Ну, я, насколько понимаю, такая внутренняя борьба там тоже есть с этими явлениями, но прогресс берет свое, и церковь должна подстраиваться все-таки под аудиторию. Медленно, конечно, сохраняя традиции, но кто-то быстрее, кто-то там это. Например, в разных странах, где протестантских много, христианских, самые быстрорастущие, это как раз вот такие ультрасовременные, какие-нибудь пятидесятники там в Корее, они просто прирастают там чуть ли на миллион в год. Вот, потому что там все просто весело, все, так сказать, легко, никаких особых там сложностей нету, при этом все всем рады и поют, и танцуют. В Штатах тоже огромное количество под любой формат тебе, пожалуйста, хочешь так, хочешь так, хочешь это, хочешь...
6: Пристроят они этот искусственный интеллект, да, и во славу 100%. Господа Бога будет задвигать всякое, да.
5: Давайте вернемся к повестке, а то мы что-то с вами куда-то улетели. Оно тоже хорошо, но немного актуалки. Дим Юрьевич, вам точно есть что сказать. Значит, Госдума одобрила арест имущества уехавших россиян, которые нарушают, ну, там, ряд наших законов. Это и дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, неуплата штрафа за такие правонарушения, ну и так далее, и так далее. В общем, будут забирать, получается, что там и квартиры, и все остальное.
6: Ну... Колеса государственные, шестерни, вертятся очень медленно, но, боже вас упаси, в них попасть, размелет без следа. Оно, конечно, печально, что это вот с такой задержкой, войне уже 4 года, а вы только-только там чего-то начинаете. Сами действия, по мне, абсолютно правильные, точно так же, как правильно было, но это, с моей точки зрения, такая недомера, когда ты, например, сдаешь, ну, у тебя здесь недвижимость, ты убежал за кордон, сдаешь здесь квартиры, тебе за это идут деньги, ты себя прекрасно чувствуешь, как у нас, условно скажем, пол Москвы на Гоа обитало там десятилетиями, бабушкину квартиру сдаю, а там все хорошо. Ну, должно ли так быть? Ну, наверное, нет. Сделали разумный шаг. Все деньги ваши идут на счет внутри России. Наружу забрать нельзя. Хочешь забрать — приезжай. Ну, а если ты там на статью наговорил, то, наверное, никто и не поедет. Да. То есть это совершенно правильный ход. Бить надо по самому больному, то есть по кошельку. А дальше, ну да, вот теперь еще и вот так. То есть, если тебе штраф назначили, ты признан иноагентом и не пишешь, что ты иноагент, тебя штрафанут, а дальше заарестуют все имущество. Да,
5: причем
6: да.
5: Там же был один раз штраф, или там, да, приду, ну, значит, давай плати, раз маркировку не сделал. Еще многие игнорировали. Потом второй раз, третий раз, ну и вот в итоге...
6: Ну, вот, да, красота такая получится. Да правильно. Чего? Не любишь страну родную, отечество не любишь и нас не любишь, но и мы тебя тоже как-то не очень.
5: А интересное тут, значит, интересный новый тренд мне попался на просторах интернета, называется «Уставшая девочка». Ну, это вот для девочек, для женщин, а мужчинам посмеяться. Значит, эстетика «Уставшая девочка» — главный тренд мира моды прямо сейчас. Что имеется в виду? Вот если я тут сижу перед вами, пытаюсь скрыть свои синяки под глазами и мешки, да, чтобы не показать свое истинное состояние, то тут наоборот нужно, значит, приукрашать,
6: для усиления,
5: да,
6: мешков, да?
5: Усиливать, наоборот, всячески. Это новый тренд. В общем, я теперь в тренде. Можно просто проснуться.
6: Ничего не делать.
5: Ничего не делать, выйти, будешь самым модным. Слушайте, ну вот это вот современная мода, это максимально все.
6: Отказать. Мы такое не любим.
7: Если совместить это еще с так называемым бодипозитивом, то, мне кажется, получится особенно красиво.
6: Многие успешно совмещают, да.
5: В каких-нибудь леопардовых лосинах при этом?
7: Нет, леопардовые лосины не говорят об уставе. усталости. Они говорят о том, что были приложены определенные эстетические усилия, усилия к созданию красоты. Потому что для многих образ хищной, так сказать, леопардицы в обтягивающих лосинах, это, наверное, красиво. Поэтому нет, мне кажется, уставший образ, ну, должно быть, не знаю, что-нибудь холщовое, там, какой-нибудь или нестиранная майка с пятнами, что-нибудь такое вот.
6: Народная мудрость говорит другое. Вот всякие красивые лосины – это до 50-го размера, а с 52-го только леопардовые лосины.
5: Я вот, честно скажу, я всегда завидую степени самоуверенности этим девушкам.
6: Да,
5: то есть,
6: да.
5: Вот где моя самооценка, да, там где-то плещется, и вот где... Этому надо
6: как
5: иногда
6: говорил,
5: учиться.
6: Как говорил Остап Бендер, побольше цинизма, киса, да. Людям это нравится.
5: А эти кисы такие идут, им хорошо. Кисы такие кисы, да.
7: Не знаю, мне это нравится, потому что напоминает детство золотое, когда там в 8 классе я слушал хеви-метал и какие-то глэм, такие хеви-метал-группы, они как раз когда попадались, значит, эти постеры, вырванные из какого-нибудь журнала, там, не знаю, Керанг или что-нибудь такое, они как раз были, один в зебровых обтягивающих штанах, другой в леопардовых,
6: какие-то лосины,
7: третий
6: такие,
7: в полосатых. Да. Там вот примерно так это, да, в цвета шмеля. Вот. Поэтому, в общем, мне это напоминает что-то оттуда. Девчонки, не стесняйтесь.
6: Да, я-то из совсем стареньких, где там все были алкоголики и наркоманы, все эти Оззи Осборны и прочие. А когда появились эти хеви-металлисты, они очень сильно отличались такой прям спортивностью, и шмотки у них правильные, и гастроли непрерывные. Mm-hmm. И они все в интервью говорили, что бухать не могут, нагрузка такая, что пить невозможно.
5: Разорвали
7: да, все
5: стереотипы.
7: Да.
5: Слушайте, ну раз про школьные годы заговорили, сегодня последние звонки у нас. Давайте поздравим всех выпускников.
6: Да.
5: Но главное сегодня себя все равно прилично вести, мне кажется, да? Знать ту самую грань.
6: Да.
7: Чтобы не буду говорить, как в народе быть... называют этот день, ну ладно. Дмитрий Юрьевич понял, я думаю, многие.
6: Да, да, да, да.
7: Мы против этого категорически поймаем, так сказать, за этим делом. Плохо
6: вспоминаю
7: будет.
6: Свой последний звонок. Мы были в военном городке, доучивались в Вюнсдорфе под Берлином. Некоторых одноклассников к утру забирали из комендатуры. Был такой печальный факт. Не ведите себя так, это нехорошо и антипедагогично.
5: Ну да, тут надо знать меру вот ту самую где-то.
7: Да.
5: А я какая-то
7: это последний
5: была,
7: звонок
5: знаю,
7: или выпускной, когда они все гуляют?
5: Нет, последний звонок.
7: А, ну, последний звонок
5: гуляют,
7: это не тот
5: видите,
7: день.
5: Когда последний звонок... Нет, ну последний звонок тоже многие все
7: у
5: равно...
7: У них же потом вот, экзамены
6: все перепуталось.
7: Наверное, да, выпускной это все-таки,
5: ну,
7: это когда все школьные...
5: экзамен может быть не прямо завтра.
7: А, нет, ну окей, тогда нет, все отставить. Будет. Сегодня, значит, там особо праздника нет. Все, я что-то перепутал. Да.
5: Это... Нет, мне кажется,
7: какие
5: слушай, последний звонок это тоже.
7: Тоже, да? Не помню.
5: Я тоже, да.
7: Вот выпускной помню с плохой стороны, а последний звонок не помню.
6: Как у Высоцкого. Ох, где был я вчера. Не найду, хоть убей.
5: Выпускной. Я помню один эпизод, да. Не знаю, зачем я это скажу в прямом эфире, но раз уж сегодня такой у нас вечер откровений под конец нашего эфира, значит, я была скучной школьницей, я выпускной вообще, наоборот, как-то стороной, я сама от него так это отказалась, официальная часть, да, а потом я поехала, значит, с родителями.
6: Отказалась качаться на люстрах.
5: Отказалась, да, что-то как-то, ну, школа такая была не очень в этом плане, вот. А последний звонок, я по моему самое яркое воспоминание, что нам дали голубей. И что он сделал мне
6: помер.
5: В руку? Нет. А потом вальс надо было танцевать. Это было так как-то непонятно. Как
7: можно
5: это...
7: было смело положить руку на мужественное плечо одноклассника, и вас было бы уже двое в этой ситуации.
6: Да, немедленно вспоминается песня группы «Сектор Газа», но мы ее петь не будем. Про голубя.
5: Не надо.
6: Нет.
5: Вот такие интересные воспоминания.
7: Там что-то была песня какая-то, и пора настает. Мы сегодня своих голубей отправляем в прощальный полет. Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград.
6: Не встречают преград.
7: Про последний звонок нам как раз.
5: А, кстати, всегда, ну, какие-то инициативы у нас теперь, и когда последний звонок, и потом, когда 1 сентября, ну, такие школьно-около экологические какие-то, да, вот это вот «давайте запретим пускать воздушные шарики в небо». Сейчас накануне все обсуждали лимит подарка и благодарности учителям, да, что можно, что нельзя, что в случае чего там за взятку могут посчитать. Я вот в этом плане, как мне кажется, в плане учителей, если вы искренне поздравляете учителя, благодарите, ну, тут понятно, что никто машин дарить, наверное, не будет. Ну,
6: про, это там, цветы, с какой конфеты, стороны посмотреть? А если какой-нибудь родитель конкретно благодарен данному учителю за то, что
5: за
6: его
5: что-то
6: балбеса или балбесину привели в чувство, он частным порядком что-нибудь подарит. Как вы это контролируете? Вообще непонятно.
5: Но у меня подруга учитель, она, то есть у них были дискуссии по этому поводу, и камеры сейчас во всех школах, и в этом плане все очень строго, что вот
6: я боюсь,
5: что
6: это ничему не поможет, так скажу. Да.
5: Ну, не знаю. Так, ну что, у нас буквально
7: у нас есть лимит
5: есть,
7: подарков,
5: Петр, да,
7: чиновникам? Вот, а вот сегодня, по-моему, новость была, 5,5 миллиардов, значит, имущества арестовали, изъяли в пользу государства у бывшего замминистра обороны Цаликова. Хотя лимит подарков до 3000 рублей что-то. Вот, ну вот помогло, да нет. Не знаю, с учителями там по-другому все, но, конечно.
5: Ну, один раз я, правда, услышала, наоборот, комментарий. Это был преподаватель в ВУЗе. А она, наоборот, сказала, говорит, я что-то так расстраиваюсь, когда мне маленькие, значит, сертификаты на маленькую сумму дали в какие-то магазины. Я так странно на нее посмотрела, думаю, ну, зажралась.
6: Есть хорошая капиталистическая шутка.
5: Что тебе сказать?
6: Я даже не знаю, как вас благодарить. Ну, с тех пор, как придумали деньги, это не проблема. Вот, вот так вот.
5: В общем, дорогие выпускники и учителя, кстати, мы вас всех поздравляем. Сейчас там многие после экзаменов пойдут на заслуженный отдых. А детям желаем удачи поступить туда, куда вам действительно хочется.
6: Да.
7: А может, им никуда не хочется.
6: Пусть летят, они летят.
5: Ну, куда-то, я думаю, все-таки надо.
7: Да не обязательно, можно просто пойти работать.
5: В антиобразовании.
6: Курьером.
7: Я вот, да,
5: миллионы сразу заработаете.
8: Убить бабло на самокате.
5: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Дим Юрьевич вернется после выпуска новостей.
6: Спасибо, Татьяна.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации. Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната.
4: она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Казахстан расширяют кооперацию в добыче критически важных природных ресурсов. Жертвами израильских ударов по Ливану за несколько часов стали более 30 человек. Объекты в более чем 20 округах Пермского края обесточены из-за непогоды. Подробности далее. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере добычи и переработки критически важных природных ресурсов, что укрепляет долгосрочную сырьевую независимость двух стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», которая опубликована в преддверии визита в газете «Казахстанская правда». Он добавил, что на казахстанском рынке весьма востребована инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний. Путин также добавил, что межрегиональное и приграничное взаимодействие вносит существенный вклад в добрососедские отношения России и Казахстана. По этой линии действуют более 80 соглашений. По словам российского лидера, регулярно

0: сил России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, покинуть украинскую столицу как можно скорее. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов готовится посетить с визитом Москву, а глава российского Минобороны Андрей Белоусов – Баку. Об этом заявил азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев. Ранее российский посол в Баку Михаил Евдокимов не исключил визит Белоусова в Азербайджан в сентябре этого года. Он отметил, что в сентябре там запланировано проведение международной оборонной выставки «АДЭКС». Жертвами серии израильских ударов по Ливану за последние часы стал 31 человек, еще 40 получили ранения, заявляет Минздрав Республики. По данным ведомства, среди погибших есть дети и женщины. Ранее премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы. Энергообъекты более чем в 20 округах в Пермском крае оказались обесточены после сильного ветра. Ведутся восстановительные работы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского филиала Россети «Урал». Там добавили, что энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить электроснабжение обесточенных территорий. В Перми и других городах региона накануне наблюдался сильный ветер. В некоторых населенных пунктах срывало крыши многоквартирных домов, были повалены деревья, рекламные конструкции и другие объекты. В Чайковском округе во время непогоды погибла 16-летняя девочка, на нее упало дерево. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Дмитрий Юрьевич, я вас категорически приветствую.
3: Да. Симметрично. Здравствуйте. Михаил Леонидович, как ваше? Вот... Ничего.
2: Ну, ничего, вы же как бы в предыдущую неделю я, так сказать, закрыл своей тушкой амбразуру, вот, которую вы по объективным причинам, соответственно,
3: да.
2: Не вот. Но да. Я хотел бы сегодня задаться вопросом, который есть такой философский характер. А лето наступает, отпуска. Вот уходит человек в отпуск. И как бы в норме он предполагает, что откуда ушел, туда и вернется. И пришел. Туда и вернется, да. Но то, что происходит в мире, наводит меня на размышление, что, может быть, он вернется уже не совсем туда. Значит, да. Ну, для примера, нападет Трамп на Иран или не нападет? Ядерное оружие, то есть уран, иранский. Будет ли это бомба, или это этот уран привезут в Китай, или его привезут в США, или его привезут в Россию?
3: Это мне напоминает ситуацию с нашим...
2: ЕС. Ага. Я просто пребываю в состоянии полного одурения от того, что практически никто не в состоянии четко и внятно объяснить, чего происходит. Причем, ладно бы это, ну, как бы делали люди, которые, что называется, флюгеря. Но даже те, кто, в общем, вполне так четко гнул некую линию, неважно, правильно она или неправильно, может, им деньги платят за эту линию, но была линия. Сегодня, соответственно, начинают говорить вещи прямо противоположные тому, что они говорили там 2 месяца тому назад. Я поэтому хотел вас спросить. Вот вы человек здравомыслящий. Да, я сижу вот в этой вот экономике. Я вижу, как все, соответственно, болтыхается. Но вот у вас нет ощущения, что мы, так сказать, прямым, ну, как бы, вот, идем вот в этот вот какой-то нарастающий хаос?
3: Перво-наперво мне это напоминает ситуацию с советским космонавтом, которого я забыл фамилию, к сожалению. Его Советский Союз отправил на орбиту, а вернулся он уже в Российскую Федерацию, страны, которая его отправляла.

0: Дело не стало. Вот так и в отпуск можно съездить, да. Полностью вот. С вами согласен. То есть происходящее, это, не знаю, мы как ветераны броуновского движения, мы такого не видели никогда, чтобы вот в такой хаос все погружалось. И я тут привычно подозреваю, что происходящие процессы, они настолько широки и глубоки, что человечишка, даже сильно умный, охватить это просто не может. А из этого следует другое, что управлять этим невозможно, что оно настолько огромное и разнообразное, что все версии заговоров и прочее, они просто рушатся. Невозможно этим управлять, невозможно. А поскольку каждый рыпается, ну, во-первых, в лице нашего любимца президента Трампа, а он именно рыпается, он какие-то неосознанные. Это же обозначает полное поражение Ирана и окончательную победу США. Я подозреваю, они его не отдадут, они китайцам-то его отдавать не хотят. И так за что ни возьмись, нет никакого разрешения у создавшихся проблем. И все это огромным коричневым комом катится к очередной мировой войне. Такое мое мнение.
1: А вот тут я как раз, вот у меня тут есть по этому поводу мнение. Значит, я сейчас объясню. Значит, дело в том, что мировая война требует довольно серьезной подготовки. Знаете, я когда был молодой и разговаривал, первый раз я там увидел, познакомился с первым генералом в своей жизни. Потом я много видел генералов, но вот первый генерал мне говорит, Миша, говорит, вы все не понимаете, у вас военное дело ассоциируется, ну, с командиром взвода, ну, с командиром роты, ну, которым дано задание, и который его реализует своими усилиями. Уже начиная с командира батальона, у которого есть штаб, а командир батальона уже должен думать о том, там, с кем он взаимодействует, как он взаимодействует и так далее. Начиная с командира дивизии, ключевой элемент войны – это логистика. То есть, как подвозить боеприпасы, как подводить солдат, как их кормить, потому что голодные солдаты, где спят, ну и так далее и тому подобное. И это невероятно сложная задача, которую решают полководцы. Да, там штаб это, безусловно, организует, но если полководец не знает вот решение всех этих задач, у него ничего не получится. Его в какой-то день расколошматят, да? Отрежут от резервов, там еще чего-то. Это вот. И вот если мы сегодня посмотрим на войну потенциальную, то мы увидим, что к ней не готов никто. Вообще никто.
0: Чистая правда, да.
1: Вот, как бы Россия не то чтобы не готова, она не хочет выигрывать. Да, я уж не буду влезать в детали, но я абсолютно, абсолютно убежден, что если бы не тотальное как бы, противодействие нашему выигрышу внутри нашей страны, мы бы уже давно бы выиграли. А про Евросоюз я вообще говорить не буду. У него в понимании начала первой половины 20 века вообще нету армии. В Соединенных Штатах Америки имеются армии специальных операций, но под эти специальные операции должны быть выделены специальные деньги. Ну и кроме того, мы знаем, что у них с ракетами, снарядами и прочими тоже проблемы. Так вот, вот сейчас я попытаюсь объяснить свое видение. Я по этой причине все время объяснял. Ребята, большой войны не будет. Ее быть не может. В большой войне воюют армии. Армии нету. Их просто нету. Может быть, она имеется, эта армия, у Китая, но с кем Китай будет воевать? Для того, чтобы воевать, ему надо выйти за пределы своей части. Он не может перешагнуть через Тихий океан. На море, может быть, он может воевать с Соединенными Штатами Америки, но вот мы посмотрим. Тут как бы Тайвань, да? Это будет очень интересно. Но Тайвань, это, с точки зрения военной, это десантная операция. Не самая большая. А вот теперь смотрите. Я разговаривал с политологами, в том числе с профессором Юстафием, который у нас на спутнике постоянно бывает, и профессор мне говорит, Михаил Леонидович, вот ты рассматриваешь эту ситуацию как экономист, а А я ее рассматриваю как политолог. Значит, некие люди, банкиры, которые рулили миром, ну, через контроль над ФРС на протяжении многих десятилетий, несколько поколений, поставили на все ключевые посты наемных менеджеров. В силу обстоятельств стало понятно, что эти менеджеры абсолютно неэффективны. То есть они ничего не понимают, что делать, как делать, и каждое их действие ведет только к ухудшению ситуации. У менеджеров два пути. Путь первый – они должны уйти в отставку, и тогда те, кто придут на их место, их расследуют их деятельность и посадят их в узилище. Весьма возможно, что многие из них даже не доживут до этого, потому что к ним будут конкретные претензии у очень конкретных лиц. Вариант второй, они должны, ну, прямо вот умереть на своем рабочем месте. Для них нету выхода. Они начнут войну просто потому, что им больше нечего делать. Я на это ответил
0: Согласен,
1: следующее.
0: да.
1: Да, я на это ответил следующее. Дмитрий Геннадьевич, я с вами согласен, что они очень хотят войны. Вопрос, как они ее будут устраивать. И вот здесь как раз история со Старобельским общежитием и некоторые другие обстоятельства, и как бы их отношение к этому публичное, в том числе там перезахоронение нацистских преступников в Киеве и так далее, это все элементы одного. Это попытка начать войну вот эту большую нашими руками.
0: Ну, естественно, но именно начать. Мне тут приходит в голову известный тезис времен Первой мировой. Войны никто не хотел, и поэтому она была неизбежна. По-моему, все, так сказать, циклически по кругу ходит. Они не могут решить никакие свои проблемы внутренние без войны. И Первую, и Вторую мировые войны организовали ведущие демократические державы тогдашней Европы. Самые свободные, самые либеральные и прочее, потому что это неразрешимые противоречия. Что делать? Тут, на мой взгляд, другой аспект важнее, что, ну вот сколько лет мы слышали про то, что с ядерными державами нельзя воевать, они войны не проигрывают. И вдруг мы видим, что можно с ними воевать. И, в общем-то, это еще с какой стороны посмотреть, кто проиграет. И сам факт ведения войны этими так называемыми конвенциональными видами вооружений, ну, если с этой точки зрения подходить, то НАТО, в котором, ну, 5 десятков государств объединено, и население гораздо больше, чем у нас, если с этой точки зрения подходить, они нас победят безо всяких этих самых. У них и оружия больше, и людей больше, и боеприпасов больше. Победят. Но тут не ясно, потому что если ситуация безвыходная, по вам надо шарашить вообще из всего, и вы точно уверены, что Российская Федерация ничего не применит из ядерного арсенала? С одной стороны, это для них страшно, а с другой стороны, мне так кажется, они от нас именно этого и ждут. Давайте, давайте, жахните, и все мировое сообщество, вообще все, даже ваши, так сказать, это, те, кто к вам более-менее прилично относится, не говоря про союзничество даже, все от вас отвернутся, абсолютно все. Вы вот, уже в полном, так сказать, это объеме станете изгоями, и тогда мы набросимся на вас все вместе сразу. Печально все это. Лично я никаких выходов не вижу. Оно дальше будет только хуже, хуже, пока не жахнет окончательно.
1: Ну, я тут более оптимистичен, и я объясню, почему. Дело в том, что это легко говорить, да? А у них же это какой план, да, по большому счету? Они ждут, что у нас здесь проснется пятая колонна и,
0: Сейчас
1: соответственно,
0: активно, да.
1: свергнет кровавый режим
0: Да.
1: и, соответственно, сдастся на милость победителя. Знаете, Кац предлагает сдаться, да, мы
0: Да,
1: это все.
0: именно так, да.
1: Да. Беда состоит в том, что они совершенно не понимают два обстоятельства. Первое, они совершенно не понимают роли места нашей пятой колонны. Да, у нас, конечно же, и в генеральном штабе, я не боюсь этого слова, и в Министерстве обороны, и в правительстве, и в администрации президента есть люди, которые с большим удовольствием бы сдались и даже уехали бы к своим семьям куда-нибудь в
0: Да.
1: Майами.
0: Да.
1: Вот, мы уж не будем тыкать пальцем, да, чтобы нам потом не прилетело, да, но все же знают, что. Вот, но фокус состоит в том, что одно дело хотеть, а другое дело организовать. Вот организовать переворот – это дело тонкое, деликатное, и, как показывает опыт, совершенно невозможно это сделать при условии, если есть некоторый общественный консенсус, что этого делать нельзя. Ну, это, ну, как бы это
0: Я, с
1: просто.
0: вашего позволения, перебью и скажу, что в самые, так сказать, хлебные для этой самой оппозиции времена, когда еще у них был Леха Навальный, экстремист, террорист и все остальное, не получилось даже тогда, когда деньги завозили чемоданами, раздавали. Да.
1: Момент. Я даже злые языки говорят, что здесь даже присутствовали не боевики, а профессионалы из некой иностранной державы, которые должны были как раз и помочь взять Кремль. И призыв идти на Кремль был.
0: Да.
1: Это был 12-й год. Сейчас 26-й. Да, и уже понятно, что это не получится, да, в том виде, в котором они себе это представляют. А вот у них ситуация аховая. То есть, иными словами, чем более они нагнетают атмосферу, тем более они создают у себя, ну, как бы атмосферу военного лагеря, как это происходит в Германии, например. Но мы не будем говорить там про Финляндию, Швецию или, прости господи, Латвию. Да?
0: И про
1: Вот.
0: другие мегадержавы, да.
1: И про другие мегадержавы. Прости господи. Соответственно, у них-то все совсем плохо. Вот реально совсем плохо в экономике. И темпы спада такие, что почему я считаю, что почему я задал вопрос вначале в течение 3 месяцев? Потому что мое глубокое убеждение стоит в том, что при продолжении тенденций дотянуть до середины осени они уже не смогут. Они реально не смогут дотянуть до середины осени.
0: Экономически.
1: Экономически, да, экономически, абсолютно объективно экономически. Вот. Но я уже не говорю про то, что при этом, соответственно, разного рода нехорошие люди там запускают всякие беспилотные кораблики на морских торговых путях и могут совершать и другие разные нехорошие деяния. А кроме Ормузского пролива есть еще разные. Есть Бабельмандебский, есть Суэцкий канал, есть, кстати, Панамский канал. Вот. А он вообще не защищен. А там шлюзы, в отличие от
0: Да,
1: Суэцкого. Суэцкий канал – это
0: да.
1: канал. А Панамский канал – это шлюзы. И если там туда начнут прилетать дроны, то он работать вообще перестанет. Ну и так
0: Вы,
1: далее, и тому
0: кстати,
1: подобное.
0: слышали тут новость, что прибыл танкер из Бельгии, газовоз, а у него на дне вроде как 26 мин нашли прилепленных. То есть газовоз должен был у нас в Усть-Луге заправиться, идти в
1: Да.
0: Турцию и вот подготовить.
1: Дороги
0: Только я
1: взорваны.
0: выступил с прекрасной инициативой сделать ролик про то, что в газовоз, пришвартовавшийся в Германии, прилетит наша ракета, заряженная стальными ломами. Эти ломы прошибут все эти газохранилища, а после этого прилетит инициирующий заряд. И жахнет так, что Бейрут покажется детской игрушкой. Ты смотри, а они под днище мины вешают.
1: Вот. Но, Дмитрий Юрьевич, вы же, как это называется, вы же, как это, жизнь-то знаете? Это мы, интеллигенты московские. Вот. Прости. Вот. Вы же понимаете, что нет хорошей жизни такие фокусы устраивать.
0: Конечно, да.
1: Вот.
0: Это ж
1: И я...
0: нарушение всего, чего только можно, да.
1: Это не просто нарушение всего, чего только можно. Теперь, соответственно, вопрос о том, если то же самое обнаружится в порту Роттердама и рванет, Мы скажем ночью, вот это вы сами, вон же, вот же, вот, смотрите.
0: Да, да, вот. Да. Я для зрителей поясню, что заслать водолазов, это специальные водолазы, так называемые боевые пловцы, которых мало, это серьезные люди, оснастить их взрывными устройствами, которые тоже только государство умеет такие делать, навешать на корабль, неважно где, в порту, на рейде, где-то плыли, пришла подводная лодка, привсплыла, вы притормозили, они подвесили. Это нельзя сделать без участия государства. Государство во всем, так сказать, смысле, где кто-то дает, кто-то это планирует, несет на подпись к руководству, подписывают, разрешают и после этого делают. Это не выходка каких-то там дерзких украинцев, как с Северным потоком. Нет, ничего подобного. Ну, на самом верхнем уровне такие вещи.
1: Там есть еще целая куча тонкостей. Да, это как вопрос о том, как бы является ли SpaceX Илона Маска частной компанией. А? Ну, мы же все...
0: Ну, частной компанией является, но на нее работает вся НАСА. Ну, как-то так.
1: НАСА, АМБ и прочие.
0: Да, и это не успехи лично Илона Маска, это успехи американского государства, которое этого Илона Маска поставило во главе, как говорящую голову и все такое.
1: Совершенно верно. Это просто вот и в этой ситуации люди, которые лезут в такого рода провокации, они точно понимают, что их через уже буквально несколько месяцев не будет волновать свобода судоходства. Потому что если можно минировать газовозы в Балтийском море, то это означает, что свободы судоходства не будет. Ну, это просто невозможно. Совсем.
0: Да,
1: а если это так, то это значит, что современной экономики тоже не будет. Потому что современная экономика – это экономика логистики. Вот. И вот как они собираются выкручиваться из этой ситуации? Причем тут как раз очень интересный момент. Меня вот тут спрашивали, а что будет? Ну вот, хорошо, Михайлович, вот тут говорите, да, вот эти вот эффективные минагеры продемонстрировали свою полную беспомощность. Ну, как бы, как наши финансовые руководители, когда их спрашивают, а зачем вы ставку подняли, да? И зачем вы повышаете налоги, когда при этом падает собираемость налогов.
0: Этих, да? То есть самых вот это... налогов, да.
1: Да, их слушаешь, да, и понимаешь, что они не бельмеса не понимают. Причем дело даже не в том, что они врут. Да, нет, они даже не врут. Они даже просто не понимают, что они говорят. Так вот, фокус состоит вот в чем. Вот эти вот как бы наемные минагеры, ну там Урсула фон дер Ляйен, Мерц, ну вот мы таких, тех, кто на слуху, но их же много, их там тысячи. А они сейчас обвалят вот эту всю логистическую систему, экономическую систему. И вот дальше начнется вторая тема, крайне интересная, которую я как раз хотел обсудить после перерыва, но как ее поставить перед нашими слушателями сейчас. Это же придет время полевых командиров. Вот мы привыкли, да, в Сирии полевые командиры. А что это такое, мы на самом деле не знаем. А у нас, потому что в нашей истории полевые командиры были когда? Да, в эпоху раздробленности Руси. Уже когда пришли монголы, полевых командиров уже не стало, да, потому что на них, с них со всех собирали дань. Ну, мы там не будем влезать в детали, кто там собирал, какая была система отношений, потому что она была очень специфическая и разительно отличалась от того, что было в Европе. В Европе это так называемая феодальная раздробленность. Кто такие бароны? Барон – это успешный полевой командир. Граф – это большой полевой командир. Герцог – это совсем-совсем большой полевой командир. И они из себя... выбирали главного начальника, который был координатором. Да? Вот. А я предлагаю после перерыва обсудить, ну, как бы, экономику полевых командиров. Потому что мы идем к этому.
0: И стремительным домкратом, да.
1: И на границах России. И не только на Украине, но и в Европе, и даже в Западной Европе. Будет вот эта вот экономика полевых командиров. Надо людям, нас же слушают не только в России. То есть люди, которые, они не могут нас слушать, им запрещено, они нас боятся. Но записи-то есть, и поэтому они слушают. Вот надо им объяснить, что такое полевые командиры. Это очень увлекательное занятие. Я
0: думаю,
1: что
0: это всем полезно, да. Никто не отключается и никуда не уходит. Ждем.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
7: Снова всех приветствуем. Продолжаем, Михаил Леонидович.
8: Возвращаемся. Вот как бы, да. Что у меня ассоциируется с боевыми командирами. Ну, мы сейчас не будем говорить о средневековье, да, поскольку мы про него реально. Это две книжки, которые я читал в школе. Первая книжка... и кино. Кино, конечно. Кино, которое я смотрел, и все смотрели, называется «Свадьба в Малинов».
7: Мы накануне грандиозного шухера. Я хотел этой фразой там... завершить нашу передачу.
8: Атаман Бурнаш – это типичный полевой командир.
7: Да.
8: И даже Сидор Лютый. Да-да-да. Значит, обращаю ваше внимание, что, скажем, «Неуловимые мстители» – это не совсем полевые командиры, потому что там это как бы руки... Белой армии, да, которая там где-то присутствует. И второе – это «Как закалялась сталь». Это, соответственно, вот разного рода банды, которые друг с другом воевали. Да? Поэтому вот что, например, будет на Украине, как только там перейдутся к полевым командирам? Первое, что будут, это будут погромы. Еврейские погромы, русские погромы, или неважно, какие угодно погромы. Погром. Потом будут эти банды бегать и отбирать друг у друга еду. А, значит, если говорить о Европе, то там будут бегать, кстати, у нас тоже частично, может быть, попытаются это сделать, но, правда, в последний год у меня такое ощущение, что с этим начали всерьез бороться. Это будут исламские банды, исламские террористы. Вот,
7: в первую очередь, да.
8: Да, давайте пофантазируем, да, вот как вы себе видите вот эту вот экономику, вот этого вот.
7: Ну, не будет там никакой экономики. Начнем отсюда. То есть это сразу все будет порвано на, условно скажем, на какие-то кусочки. Страну разорвут. Вот мы вот здесь крышуем вот этот вот участок, а мы вот здесь. Если это какой-нибудь маленький городок, ну, там мало банд. Скорее всего, там одна банда будет. Если это мегаполис, то здесь будет много банд. Что банды в первую очередь будут грабить? Ну, в первую очередь полицейские околотки разносить. Во-первых, там сопротивление кто-то может оказать. А значит, там есть оружие и патроны, и это надо брать штурмом. Там народ пострадает, и будет серьезная стрельба. Когда захватят, как это в Сирии было, дальше на сектора разобьют, сюда ходить, сюда не ходить. И внутри этого начнут грабить, ну, в первую очередь, аптеки. Там есть очень вкусные питательные лекарства, которые все негодяи любят. И в целом вам лечиться надо, придете к нам. Шматье, обувь. Это все исчезнет, и этого не будет. Ну, а дальше вот сюда ходи, сюда не ходи. Это ровно то, на что американцы сделали похожим город Багдад в Ираке. Все поделено на сектора, здесь сунниты, тут шииты, вообще не суйся. Вам уже, ну, американцы-то еще и раздавали оружие. Убивайте друг друга на здоровье, столько, сколько получится. При вмешательстве со стороны... Да.
8: Вот представьте себе, вот руководитель банка, который не успел сбежать. И он как раз успел сбежать, а его там родственники не успели.
7: Да.
8: А я, соответственно, обиженный главный бухгалтер. Или обиженная секретарша. Я, соответственно, обнаруживаю, что мальчик Петя, ну, там, Петр, да, или там как-то да. Где такое еще имя, да, там, вот, он, соответственно, Клаус, он, соответственно, я учился в школе, если это секретарша, он, соответственно, начинал одной такой банды. И вот звонит эта секретарша мальчику Клаусу и говорит: мальчик Клаус, ты же хочешь заработать много денег? И, конечно, я хочу. Ну, давай сделаем так. Я тебе скажу, где лежит, а ты со мной поделишься. Мальчик Клаус бежит к руководителю, к своему полевому командиру. Полевой командир навстречу к секретарше. Дальше, в зависимости от того, что он из себя представляет, он с ней делится или не делится, но дальше она ему говорит, куда идти. И вот эти полевые командиры приходят в квартиру или на виллу к этому самому председателю правления. Ну, дальше да. Понятно, что они делают.
7: Ну, вот. Это элемент погромов и грабежей. Естественно, все эти жирные бобры, они давным-давно, так сказать, на карандаше. Понятно, где у тебя там дом стоит. Понятно, что к тебе надо наведаться. И наведаются, и убьют, изнасилуют, покалечат там. Полный комплект будет. Люди плохо понимают, на что это похоже. И такие важнейшие вещи, опять-таки, не всем понятно. Человек привык, например, к тому, что он открывает кран, и оттуда течет вода, холодная и горячая. А не течет горячая только когда какие-то регламентные работы, а также она всегда течет. Так вот, течь перестанет, потому что все коммунальные службы работать перестанут. Не будет воды, не будут работать унитазы, не будут работать холодильники. И, друзья, вот как-то это только как вши расползаться по сельской местности. Да.
8: Если кто не понимает, что это такое, съездите в город Донецк.
7: Сегодня. Без воды. Да, без воды. Да. Говорят, Тимур Иванов, этот известный заместитель министра обороны, проложил туда трубу из Ростова. Вот результат.
8: Да. И у него появился особняк.
7: И не один.
8: Вот. Не один, да. Ну вот. Значит, вот я просто что я хотел добавить. Не просто грабежи, а грабежи наводки.
7: Да само собой, как без этого.
8: Не, ну просто это люди многие не понимают. И, соответственно, в результате...
7: Ну как, на самом примитивном уровне, Михаил Леонидович, если мы с вами хотим что-то украсть, мы с вами пойдем вдоль дома многоэтажного и будем смотреть, где висят кондиционеры. Хотя бы. Раньше ходили, смотрели, у кого железная дверь, уже понятно, что ты там закрылся за своей железной дверью. Сейчас мы ее к лифту привяжем, оторвет вместе с дверным проемом. Ну, кондиционер, он не так давно пятерку баксов стоил, там, не считая установку, дорого. Добро пожаловать, вот мы здесь. Да. А что уж говорить про отдельно стоящие дома.
8: Да нет, ну зачем во дворе... Зачем кольцары? Автомобили.
7: Ну, автомобили. Автомобиль. Сложнее, там адрес надо знать.
8: Ну, опять-таки, бабушки.
7: Сначала кондиционеры.
8: Ну и так далее и тому подобное. Более того, даже если у тебя есть какая-то хитрая квартира, которая зарегистрирована на каких-то совершенно неизвестных третьих лиц, то добрые люди все равно скажут, что это твоя квартира, и да. Это в ней ты хранишь в сейфе свои бриллианты. Или там еще чего-нибудь. И вот это вот экономика, которую ждет мир. И, кстати, в этом смысле я вот обращаю внимание на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот там вот есть такой гражданин Рубио,
7: который да. там,
8: секретарь, который, ну, я совершенно не хочу сказать, что он представитель кубинской мафии, хотя родственники его точно представитель.
7: Да, да, очень близок, да,
8: да.
7: Да.
8: Да, вот, но...
7: Если правильно помню, у него прямо дома арестовывали вроде как его дядю, мега-наркобарыгу, да. Да.
8: Ну вот. Значит, но он говорил, что он здесь совершенно не при делах, и он в это дело...
7: Естественно, он еще маленький был, да.
8: Да. Так вот, а почему это актуально и важно? А дело в том, что есть регионы, где система... полевых командиров уже налажен. Вот в Соединенных Штатах Америки это юг, да, вдоль границы с Мексикой. Там на западе и в центре мексиканские мафии, а на востоке, в Майами, во Флориде,
7: кубинские.
8: У них сложные отношения, но они конструктивно взаимодействуют. Так вот, мне просто рассказывал мой знакомый, который живет в Испании, что там очень любили все, значит, вот либеральные граждане, всякие морбели и прочее, главное, подальше от мафии. Поэтому, как только вот порт, так, значит, все оттуда бежали, потому что в порту мафия всегда. А тут, соответственно, последние 2 года все, наоборот, бегут к мафии. По банальной причине. Потому что она обеспечивает ордунг, порядок.
7: Да, да, да, да.
8: И, кстати, ордунг – это однокоренное слово со словом «орда».
7: Вот. Нет, со словом «орден».
8: «Орда»?
7: «Орда» – это другое. Ордунг. Это разные языки, Михаил Леонидович.
8: Не важно, языки, да, слово одно и то же. Вот, так вот. И у меня появилась версия, такая. Я потом спросил экспертов, они говорят, очень интересная мысль, что будет образовываться в Соединенных Штатах Америки некая линия фронтира между югом и всем остальным, которая будет двигаться на север, в которой, соответственно, вот в этой вот южной части порядок будет обеспечиваться полевыми командирами, и народ будет за, потому что это будет хоть какой-то порядок. А на севере будет Дикий Запад со всеми его как бы ганхантерами и прочими разными...
7: Ганфайтерами, да. И другими слингерами, да.
8: Да.
7: Как-то раз я заехал в мексиканский город Канкун. Я долго думал, куда мне поехать. Знающие люди сказали, что в Акапулько не ездит, там бардак вообще, все отвратительный. Езжай в Канкун. Во всех американских фильмах все американские подростки хотят поехать в Канкун. Думаю, что же за город такой мечты? Ну, где это, как его, отели, первая линия, там, красота, Карибское море, невероятно. Все прекрасно просто. В городе чистота и порядок. Сам город не сильно богатый. Задал вопрос, почему, в смысле? Картель залива контролирует город Канкун, поэтому здесь порядок. Здесь нельзя безобразничать. Тебе просто башку отпилят. Вот так порядок поддерживается, да. Поэтому... Никаких сомнений в том, что картель залива, двинувшийся на север, и там да. порядок обеспечен. Да.
8: Это я был в Канкуне, поэтому я могу подтвердить. А в Неаполе...
7: Мы же для зрителей, а не друг для друга.
8: Конечно. В Неаполе. История про то, как в Неаполе проезжающие, значит, на мопедах подростки срывают сумочки с туристов, они описаны... В колоссальном количестве книг, воспоминаний, рассказов.
7: 60-х годов,
8: назад,
7: да.
8: Лет 15 назад все как коровы языком слизнули. Почему? Потому что местная мафия, называемая
7: по-моему,
8: она вызвала лидеров
7: подростков. В Неаполе камористы.
8: Оторвем голову. Все, все, все.
7: Понял.
8: такое. Так вот, вот я подозреваю, что в некоторых странах будет происходить радикальные изменения системы управления. Обращаю внимание, кстати, что такого рода безобразия будут происходить в Европе, в тех местах, где осталось в Западной Европе, где остались старые нравы. То есть в Испании, в Португалии, на Сицилии, в Южной Италии, вот в Неаполе, там будет ордук. А там, где правят банкиры и либералы, вот там начнется,
7: безумие.
8: Начнется мир полевых командиров. И, кстати, разного рода придуркам, в том числе чиновникам российским, которые уже свезли туда свои денежки и сейчас активно мострячат себе какие-то объяснения и собираются линять, ребята, вы попадете в лапки добрых, нежных, трепетных полевых командиров, которые шуток не понимают и разговаривать. Причем более того, даже если вы поедете туда, где уже есть порядок, в том же Канкуне. Это нас с вами там тронут, потому что мы туристы, если мы туда приедем.
7: Да. Да.
8: А вот если туда приедут люди с наворованными деньгами, вот тут вот они почувствуют всю прелесть вот этой вот. Если, кстати, кто-то думает, что где-нибудь в Таиланде или еще где-то будет лучше, то он жестоко ошибается.
7: Ну, ты ж приезжий. Кого грабить в первую очередь? Тебя, ты абсолютно беззащитный. У тебя никого нет, ни знакомых, никого. Ты рассчитываешь, что полиция придет тебя защищать? Нет, мы и есть полиция. То, что ты полицией называешь, так она с нами. Да, и что? Давай деньги. Все просто и понятно. Я бы не рекомендовал никуда бежать.
8: Нет, надо разоружиться перед народом, вернуть украденное.
7: Вот, вот, да. Потому что это не Следственный комитет к вам придет с вопросами, откуда ты это взял и где все остальное. Не Следственный комитет, нет. Разговаривать будут совершенно по-другому.
8: Да, и, соответственно, разного рода страшные фильмы про 90-е годы, которые у нас...
7: Детским садом покажутся, да.
8: Да, покажутся детским садом, да. Поскольку способы, которые... они будут использовать для выколачивания. Я, кстати, тут, кстати, история же была какая-то про какого-то молодого человека, которого где-то в Таиланде там на кусочки разрезали, или в Малайзии. Вот буквально месяц тому назад.
7: На Бали. На Бали. Какого-то сына какого-то украинского олигарха, да. Да. Как сейчас
8: это
7: помню.
8: Это Индонезия, да, память не изменяет. Бали.
7: Да, да.
8: Такой. Вот.
7: Ну, без разницы. То есть, если убили, да еще и таким зверским способом, то без разницы, в общем-то, где. Вот вам за граница, вот спрятались.
8: Да, да. Вот это вот вещь, которую... И я вот еще раз хочу вернуться к той ситуации, которая была в начале нашей передачи. Судя по тому, что стали навешивать мины, да, целенаправленно бить... общежитием и прочее, прочее. Это все говорит о том, что ждать этого момента осталось всего ничего. Потому что все эти люди уже понимают, что ну, как бы не будет цивилизованного мира. Вот его не будет. А будет...
7: Договориться ни о чем невозможно, как мы видим. И договариваться никто даже не хочет и не собирается. Вот мы со стороны Западной Европы, которая, ну, один из главных этих покровителей украинского конфликта, мы ни разу не услышали, давайте сядем за стол переговоров. Нет. Что нам сказал гражданин Боррель, еще когда у руля стоял? Значит, ситуация будет решаться на поле боя. И они за это крепко держатся. Они, ну, в моем понимании, твердо уверены, что вот-вот они победят. Вот-вот они победят. Мозгов там, в моем опять-таки понимании, ни у кого нет. Они читали книжки про бизнес, но надо еще додавить. Надо еще, еще, еще. Ты, главное, настойчивый будь, и тогда все развалится. Так, а советов на тему, а что делать, когда не разваливается? А там в таких книжках таких советов нет. А оно не разваливается, и что? А если обратно прилетит, то как? Что вообще делать? Ситуация крайне мутная, да.
8: Жизнь немножко сложнее, чем чистый бизнес. Вот. И, соответственно, рано или поздно ты натыкаешься на людей, которые отказываются сдаваться. Вот они отказываются сдаваться.
7: Принципиально.
8: Хохлы не сдаются только по одной причине. Потому что они убеждены, что им окажут поддержку. Сами по себе они бы сдались уже давно.
7: Как страна, да. Вы имеете в виду, да? Ну, потому что на фронте там ситуация совсем другая. Там вперед загоняют абсолютно бесправных и бестолковых, а сзади вторым эшелоном сидят те, кто не дает им отступать и не дает им переходить на сторону России. Их просто убивают. Будешь отступать — убьют. Хочешь убежать к русским — убьют. А уже в третьем эшелоне сидят нацисты, которые руководят вторым эшелоном. Там не сдаться, не убежать невозможно вообще ничего. Так организована эта чудесная демократическая европейская страна.
8: Да, ну это понятно. На самом деле, давайте смотреть прямо. Да, Украины как страны быть не может. Там уже нету населения, нету экономики. И бессмысленно, да, ее не будет. Да, тут тогда даже разговаривать нечего, потому что существовать она может исключительно как антироссийский элемент, который будет полностью накачиваться с деньгами, да, внешне. Потому что внутренне, да, ей просто не на чем уже существовать. Вот, это уже очевидно совершенно, даже разговаривать не о чем. Вот, но мы же сейчас говорим не только об Украине. Сейчас мы видим, что украинский сценарий пытаются разыграть в армии не быстро-быстро. И, кстати, там очень похожая ситуация, потому что люди разбегаются из Армении. А в Грузии оказалось, что этот сценарий не получился, то есть степень адекватности людей оказалась сильно выше. В Азербайджане тоже все хитро, потому что, в общем, все попытки сделать из Азербайджана антироссийский анклав пока не получаются. Несмотря на то, что там еще очень сильна пробританская часть, потому что они в 90-е годы в британских офшорах деньги сложили.
7: Восток – дело тонкое.
8: Да, у них есть иллюзии, что эти деньги можно вернуть. Вот. Но в целом, да, не получилось. Да, вот не получилось. Вот. Ну, сейчас мы видим попытку то же самое с Казахстаном сделать. Просто вот у нас на глазах.
7: Да.
8: Есть у меня гипотеза, что не успеет, судя по некоторым деталям. Да, и вот по
7: предстоящему визиту. Как говорится, дай-то Бог, да.
8: Дай-то Бог, да. Ну, посмотрим. Но в любом случае, я совершенно четко понимаю, что в очень многих странах... Я, кстати, не уверен, что Казахстан сможет удержать юг. Да, вот там могут быть проблемы вот этого, как бы, мусульманского, исламского толка, да, потому что агрессивный ислам англичане раскрутили очень сильно, и куда-то его надо девать, да, все вот эти вот боевики, их надо утилизировать. Как их утилизировать, непонятно. Была надежда, что это удастся сделать на Ближнем Востоке, но пока не получилось. То есть была же мысль, что Турция их всех аккумулирует и бросит на Израиль. Пока этого не произошло. Дмитрий Юрьевич, ну куда? Ну мы же как бы адекватно смотрим на жизнь. Да, мы же понимаем, кто сочиняет план.
7: Я считаю, что да, понимаем, да.
8: Вот. Это не значит, что все сочиняют этот план. Есть и альтернативные планы. Но этот план есть точно. Вот, в общем... Я как бы... Уже у нас осталось там 2 минуты.
7: Да.
8: Я в заключении хотел сказать, что, дорогие наши слушатели, мы стремительно несемся к ситуации, когда вот этот вот цивилизованный мир, когда можно в качестве туристов ездить в Канкун, в Танзанию, в Аргентину, на остров Пасхи или еще куда-то, они стремительно заканчивают.
7: И мы даем бесплатный совет даже. Начинайте любить родную страну. Она практически необъятна. Интересных мест в ней навалом. А за кордон ни ногой.
8: Не то чтобы ни ногой, но каждый раз вы это делаете, должны делать на свой страх и риск. И, соответственно... И еще одна маленькая вещь. Не надо отправлять в путешествие свои капиталы, потому что они назад не вернутся.
7: Вот так вот, да. Мы повторим еще разок известный тезис гражданина Папандопула. Мы все находимся на пороге грандиозного шухера. Это как художественный фильм «Властелин колец». Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. Вот, уже и в воздухе чем-то запахло. Вроде уже не просто пахнет, а смердит. А до многих почему-то не доходит. Берегите себя, друзья. Возвращайте семьи из своих Канкунов, Лондонов, Парижей и все остальное. Денежки волоките обратно. Они, возможно, пригодятся тут. Спасибо, Михаил Леонидович. Как всегда, спасибо, очень интересно. Да.
8: Ну, вот
7: на
8: я
7: этом
8: надеюсь...
7: завершаем.
8: Да, да, я надеюсь, что мы сказали нечто, что полезно будет для наших слушателей.
7: Так точно. На сегодня все.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: Поговори со мной.
5: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
6: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
5: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
6: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
5: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
6: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
5: в 16:30
6: на радио «Спутник».
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

Угроза для отношений Армении с Россией. Контекст. Приведут к негативным последствиям для армянского народа. К такому выводу пришел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя действия Никола Пашиняна. По мнению Медведева, Ереван – один из крупнейших выгодоприобретателей от участия в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Однако премьер поставил отношения с Россией под прямую угрозу. В Кремле заявляют, членство Армении в ЕС обернется потерей выгодных условий сотрудничества с Москвой. В прошлом году армянский парламент одобрил закон, фиксирующий курс на вступление в Евросоюз. А в мае этого года в Ереване состоялась встреча Европейского политического сообщества. На ней присутствовали десятки делегаций из Европы. Звучали обвинения в адрес России. В Армению приезжала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, настаивающая на ревизии отношений с Москвой. Владимир Путин призывает Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Президент не раз подчеркивал, что одновременное нахождение в таможенном союзе с двумя различными объединениями невозможно. Пора определяться. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Казахстан сохраняют высокие объемы экспортно-импортных операций. Тела еще 2 человек извлекли из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке. ФМБА представила первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококка. Подробности далее. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда». Глава государства отметил, что Москва и Астана уделяют большое внимание экономике, так как страны – крупные торговые партнеры. Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. По словам Путина, с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химпромышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Российский лидер сегодня посетит Казахстан с государственным визитом. КНДР провела испытание новой ракетной пусковой установки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что в ходе испытания были проанализированы и оценены мощность боеголовки тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность управляемой ракеты с увеличенной дальностью и точность попадания тактической крылатой ракеты, управляемой искусственным интеллектом. Отмечается, что за испытанием

0: трех месяцев из-за конфликта с США и Израилем будет восстановлен в течение суток. Тела ребенка еще одного погибшего извлекли из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке. Число жертв выросло до трех, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Ранее губернатор Игорь Артамонов заявил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном доме в Липецке. Здание частично обрушилось. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. Пресс-службе МЧС информировали о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, под завалами могли находиться 3 человека. Федеральное медико-биологическое агентство России представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококковой инфекции на Международном форуме по безопасности. Ее поступление в гражданский оборот планируется в следующем году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что на данный момент на завершающем этапе находятся клинические исследования вакцины второй и третьей фазы для взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио». Спутник. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами, как водится, начинаем починять примус, то есть разговариваем о чем-то интересном исключительно мне. Вот, и я понял, что мне очень не хватало здесь Ильи Крамника, научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ММО, Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Но на самом деле это вот название, Илья, ты прости, Христа ради, но оно немногое говорит людям, так сказать, слушающим радиопрограммы. Я тебе немножко представлю по-другому. Это сейчас вот ты должен краснеть в этом месте. Это один из самых блистательных военных экспертов. В общем, военных экспертов не в смысле, кто куда наступал, а в смысле, какие у нас технические возможности, какие у врага технические возможности, где и сколько стоят ПВО и крылатые ракеты, как будет развиваться история с беспилотной авиацией, в первую очередь, конечно, боевой, противовоздушной, противоракетной обороны и так далее. Это все, что нам очень актуально. А за последние несколько недель стало еще актуальнее, а сейчас еще и в Киеве, как мы выяснили буквально недавно, несколько дней назад, резко актуально стало. То есть надо еще понять, чего мы там добились или нет. Короче, привет, Илья.
3: Привет.
2: Привет. Но начнем мы, я же пытаюсь как-то немножко, программа-то у нас немножко застоялась в формате, я хочу немножко ее освежать, и придумал вот такую фишку. Я все-таки начинать каждые полчаса буду небольшой такой байкой исторической, относящейся к нынешнему дню. Желательно байкой, которая просвещает людей, просвещает их о той могучей, блистательной и доброй роли, которую Россия играла в ближнем, в первую очередь, и в дальнем, почему бы и нет, в дальнем зарубежье. Вот сегодня я хочу рассказать вам две такие истории, относящиеся к примерно одному региону закавказскому. Первая история. 26 мая, это по новому стилю, нынешнему, нашему, 1805 года, старенький шах Карабахский по имени Ибрагим Халил Хан, подписал у речки Кюрекчай, это недалеко от Гянжи, трактат, договор, и присягнул российской короне Александру I в присутствии князя Цицианова в том, что он входит в состав России. До этого он был вассалом Персии, и Ибрагим Халил-хан вел достаточно такую, как сейчас говорят, многовекторную политику по поводу того, он все-таки запрашивал до этого возможность перейти в подданство Российской империи под руку Санкт-Петербурга, а потом он заигрывал с персами, потом воевал с персами, потом снова спрашивал Петербург, потом он пытался договариваться с Ираклием II, грузинским царем, который до этого уже подписал подобный трактат Георгиевский с русским царем, с императором Александром I. И вот в какой-то момент его, так сказать, персы

0: припекли совсем уж. И в этих условиях все-таки он уже на старости лет, 73 года, это уже почтенный возраст, все-таки решился, поцеловал Коран, поклялся в вечной верности. Император Александр I через Тицианова ему подарил драгоценную саблю, оружие, знамя с орлом, сделал его, насколько я помню, генерал-лейтенантом. Да, генерал-лейтенантом, точно, я сейчас перепроверяю. Сына его пригласили в качестве, правда, заложника. Ну, такое время было, так было принято делать, в Тифлис. Шушу, где находился, собственно, сам хан и сидел в основном. Это была практически неприступная крепость по тем временам. Ее достаточно было сложно брать. И персы, кстати, до этого, приходя туда под стены, 60-тысячным войском, собственно, его взять не могли. Ну, так вот, обложили данью 8 тысяч червонцев, это где-то 12 тысяч рублей. Он должен был отправлять в Санкт-Петербург ежегодно. Но при этом содержание, кстати, его сына в Тифлисе тоже стоило порядка 10 тысяч рублей в год. Ну, собственно, так, примерно так и выходило. То есть, если говорить о роли России в Закавказье, то, между прочим, Карабах, он в том числе и наш русский. Так уж, по большому счету. Правда, в 1806 году в трагических обстоятельствах, абсолютно трагически, Ибрагим Халил-хан погиб, его застрелили, причем застрелил отряд наших егерей, расстреляли его, по сути, поскольку там шли слухи о том, что якобы он пытается переметнуться к персам снова, выехал из Шуши, разбил там семью где-то на травке отдельный лагерь, и вот там в этих разборках, собственно, все это свершилось. Было разбирательство, сын его тут же был объявлен нами же, Санкт-Петербургом, наследником, и тоже стал генерал-лейтенантом сразу же, и все было в порядке. Но дело в том, что времена уже были другие. Мы Наполеона разбили, персов мы разбили, заключили Гюлистанский мир в 1813 году, и новый главнокомандующий Ермолов стал сворачивать все эти вольности закавказские. В результате сын, собственно, вот этого Ибрагим Халил-хана сбежал в Персию, было объявлено совершенно точно, что все предательство состоялось, и после этого вот это самое Карабахское ханство в 1823 году было упразднено, и стала это Карабахская провинция Российской империи, в чем она счастливо и процветала далее. Вот это такая сегодняшняя первая часовая такая байка интересная. А сейчас мы будем обсуждать беспилотники и крылатые ракеты. Извини, Илья, что так долго держал. Так вот, мы стали свидетелями довольно масштабных ударов по Киеву буквально несколько дней назад. Мы сейчас не обсуждаем цели, потому что Минобороны сказала, какие цели. Эксперты там говорят, что там получилось, что не получилось, разные рассказывают. Но, тем не менее, у нас не принято говорить о подобных вещах, а именно о стоимости и цене этого удара. Как долго времени нам нужно для того, чтобы произвести такое количество ракет, и можем ли мы промышленно вытянуть подобные же вещи, сравнимые, сопоставимые вещи, чтобы мы их делали регулярно?
1: Скажем так, из всех сейчас крупных производителей мы, наверное, лучше всех к этому приспособлены, в том числе и потому, что все-таки производство раскручивается.
0: Давай поближе к микрофону.
1: Да, в том числе потому, что и производство раскручивается, и в целом можно сказать, что для всего мира была неожиданностью способность России продолжать производить высокоточное оружие в больших количествах.
0: И увеличивать производство.
1: Да, и увеличивать производство. Да. Для кого-то, соответственно, эта неожиданность была неприятной. Ну, для нас она, наоборот, естественно, приятная. Здесь это, конечно, в первую очередь заслуга нашей промышленности, безусловно. Это подвиг, который еще должен быть оценен. Это заслуга и нашей дипломатии в том числе, потому что ряд вещей, которые все равно не удалось пока импортозаместить, мы продолжаем получать извне, и это тоже подвиг, который тоже будет оценен, но, видимо, закрытыми указами уже, скорее
0: всего. Это злые языки такое говорят, этого да, нет, да, конечно, да, нет, что-то.
1: Мы, конечно, соблюдаем американские санкции, да?
0: Конечно, да, конечно, да. И они нас соблюдают.
1: Значит, и если, в принципе, говорить о том, можем ли мы добиться своих целей на Украине дальними ударами или не можем, то У меня ответ утвердительный. Можем.
0: Угу.
1: Проблема здесь в другом. Мы же помним недавнее выступление, заявление, точнее, министра иностранных дел, товарища Лаврова, о том, что на Украине живет, в общем-то, наш народ, поэтому мы геноцидных каких-то решений жестких применять не хотим.
0: Ну, подобные вещи нашей верховной главнокомандующей
1: тоже говорили. Да, тоже неоднократно говорил. Собственно, это наша политическая позиция. И вот эта политическая позиция, она как бы очень существенно ограничивает на применение нами, принятие нами тех или иных военных решений. Потому что, строго говоря, там, разделить Украину на две не связанные друг с другом части через Великую реку Днепр можно было еще в 23-м году.
0: Ну, слушай, ты же наверняка читал статью, и вас тоже, дорогие радиослушатели, призываю посмотреть. Василия Кашина. Недавно в России в глобальной политике вышла эта статья, где он называл подобных тебе, ну, правда, и мне тоже людей, как секта разбомбленных мостов, или как он это называл?
1: Ну, да? Я не согласен с Василием Борисовичем.
0: Да, что просто технически столько у нас нету тяжелых авиабомб, чтобы их разнести.
1: Нет, я не согласен с Василием Борисовичем. Дело в общем, значит, понимаете, когда говорят, там, надо разрушить мост, все почему-то себе представляют, что мост разрушен так, что одни быки стоят, из воды торчат.
0: Угу.
1: Это не так. Наша задача – прекратить сообщение через мост. А чтобы прекратить сообщение, нужно, в общем-то, гораздо меньше. Потому что, ну, представь себе, вот мост, условно, например, ну, в Днепропетровске. Днепровский мост, ну, примерно километр длины, побольше даже с мостовым сооружением, ну, пусть километр. Его, скажем, фура может на скорости 90 км в час там, с 40 тоннами груза преодолеть ну, за несколько десятков секунд.
0: Угу.
1: Легко и быстро. Теперь представим себе, что в этом мосту появились дырки. И после накопления определенного количества дырок у нас, во-первых, надо ограничивать грузоподъемность, и там будет уже максимум 10 тонн, например, потому что мы не знаем, что происходит со структурой моста. Во-вторых, снижается скорость. В-третьих, перед мостом с обеих сторон растет гигантская пробка, потому что всем надо и на тот берег, и на другой.
0: Угу.
1: Снижается пропускная способность. И вот эти проценты снижения пропускной способности между 100 и нулем, это все наша цель. Чем ближе к нулю, тем лучше.
0: Угу.
1: И на то, чтобы наделать в мосте дырок, которые исключают его нормальное использование для ритмичного грузового движения, оно должно именно ритмичное и грузовое, нужно, в общем-то, гораздо меньше усилий. И тем более еще меньше усилий требуется для того, чтобы не дать возможность привести его обратно в функционирующее состояние. Просто поддерживать его в этом виде, препятствуя ремонту. Это задача решаемая. Это вопрос времени и политического решения. Это вопрос уже планирования вот конкретной операции. Но поскольку пока политического решения на именно разрушение Днепровских мостов нет, а его нет, то мы имеем то, что имеем.
0: Ну, тут большая тема для размышлений, что причина этому. Вот на недавнем еще одном собрании на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике Ассамблея собирается вот в этих выходных, она на этих выходных была, там определенные есть правила, которые называют зловредным словом Chatham House, которые тоже уже там что-то там вражеское, экстремистское и прочее. Прочее. Но правило такое, что мы можем рассказывать о мыслях, которые излагались, но не ссылаться на конкретного человека. Вот один замечательный, сейчас без иронии, без всякого сарказма, военный эксперт, которого я хорошо знаю, к которому я невероятно уважением отношусь, он сказал фразу, от которой у многих просто, ну, не знаю, зубы свело. «Мы еще даже не начинали», — сказал он. «Мы знаем все эти цели и все эти заводы, и мы их там держим руку, палец на кнопке, и вот-вот». Я думаю, боже мой, ну вот вы их все знали, они 4 года работали, и это было норм, и то, что мы еще даже не начинали, это что значит?
1: Это ненормально. Ну, с моей точки зрения, это ненормально, потому что...
0: Так может, мы сейчас начали как раз? Ну, смотри, орешник полетел,
1: церковный полетели. А я не готов пока сказать, начали мы или нет, поскольку, я повторюсь, я еще в 22-м году это писал, когда у нас была первая такая кампания на заход по энергетике украинской, собственно, осень 22-го, после начала мобилизации. Я сказал с вопросом, есть у нас кампания или нет, приходить недель через 40, лучше через 60.
0: Uh-huh.
1: Так вот, то же самое, вот сейчас есть у нас компания систематически или нет, приходить недель через 40, я скажу, есть она или нет.
0: Но через год почти, 52 недели в году.
1: Да. Вот, в общем, через год, потому что вот если это будет продолжаться, с определенной периодичностью, с определенным контролем результатов ударов и повторением при признании результата недостаточным, да, значит, компания есть. Но пока именно признаков вот такой вот системной компании, продолжающейся, у нас не наблюдается. То есть они у нас периодически начинались по той же энергетике, а потом что-то случалось, они у нас прекращались и прерывались. Сейчас опять Украина, в общем-то, ну, не сказать, что безбедно, но существует, в общем, без массовых отключений света.
0: Ну, как-то коптит, да. Как-то, да.
1: Да, в общем, понятно, что сейчас при отсутствии крупной промышленности, резком снижении энергопотребления, сокращении почти наполовину численности населения, которое там массово сбежало за эти все годы, с 2014 еще начиная, там много энергии не требуется. Но все равно, вот, собственно, массовое системное воздействие по транспортной и энергетической структуре могло бы позволить завершить эту войну намного быстрее. Но это, наверное, было бы жестче в плане числа жертв среди мирного населения. Но насколько оправдан такой выбор, ну, он предельно тяжел морально. Я не готов здесь никого судить, но вот он сейчас вот он такой.
0: Тот же Василий Борисович Кашин в той же самой статье написал еще одну интересную мысль, что, в принципе, мы уже лишили, так или иначе, не только выбивая вооруженные силы Украины, но и, скажем так, поспособствовав массовой эмиграции оттуда людей, бегству людей, мы уже лишили Украину где-то треть населения, как минимум.
1: По большому счету, да. По большому счету, да. Но просто надо понимать, что это уже и для нас...
0: Что не позволит ей восстановиться в ближайшие десятилетия.
1: Да, но нам-то тоже как бы нелегко. Мы тратим деньги, которые нам, в общем-то, есть куда тратить. Мы тратим людей, которых нам тоже, в общем, есть куда...
0: А вот про деньги сейчас поговорим, но я для начала напомню телефон нашего прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, мы с вами обсудим, почем нынче БПЛА и крылатая ракета. Это вот ровно то, о чем я хотел с тобой тоже поговорить. Мы видим налеты украинские по российским городам, причем вот сейчас то, что в новостях говорилось, что 800 укрытий в Белгороде стоит. И, в принципе, эти 800 укрытий – это что-то уже такое, что в тыловых регионах, кажется, это где-то там в Белгороде. Забылось как-то, что Белгород тоже был когда-то тыловым регионом.
1: Белгород,
0: да?
1: Фронтовой город.
0: А сейчас стало прилетать и по Москве, и далее, и прилетает. Но каждое такое БПЛА мы сбиваем чем? Пытаемся.
1: По-разному мы сбиваем
0: сколько
1: его зенитной ракетой,
0: вот вот,
1: которая долетает
0: типа
1: в нам в лут, от 50 до 200 тысяч долларов. Ну, вот такая разбежка, 50 до 200 тысяч.
0: Ну, для обывателя это много, а для промышленности
1: да,
0: не очень,
1: это не очень
0: так.
1: Много. Зенитная ракета, если вот сбивать зенитную ракету, стоит, естественно, существенно дороже.
0: Ну, например, порядок?
1: На порядок дороже.
0: То есть 2-3 миллиона?
1: 2-3 миллиона, да. Значит, ну, для нас, даже для внутренней, если даже брать нашу внутреннюю цену, если брать в расчет то, что многие зенитные ракеты произведены раньше и складированы, можно сказать, что в несколько раз дороже. Но все равно это вот кратная разница, это минимум. А так на порядок. А
0: сколько производится по твоим прикидкам этих самых БПЛА на Украине, ну, учитывая то,
1: давайте
0: что их делают
1: так,
0: и в Европе там, и так далее?
1: Сейчас они выходят на возможности, которые позволяют их производить тысячами в неделю. Это, конечно же, превосходит наши возможности производства зенитных ракет, но я отмечу при этом, что все-таки не зенитными ракетами едиными. Но все равно эта борьба очень дорогая, и мы рискуем тем, что мы однажды получим попытку противника пройти напролом. То есть, вот, условно...
0: То есть в одну точку полтысячи запустить,
1: да? Условно говоря, мы сбиваем в среднем, ну, процентов 90 того, что по нам летит. Теперь представим себе ситуацию, когда летит за одну ночь, например, пара тысяч, а это перспектива таких уже, ну, ближайших месяцев. И эти пара тысяч...
0: Давай идут... не будем панику с тобой разжигать, потому что это нехорошие цифры, и надежда на то, что у нас все-таки, ну, тот же, на той же самой ассамблее Совета по внешней оборонной политике, тот самый эксперт, который я сейчас вспоминал, не называем имена, говорит, что сформированы уже там, и дивизии беспилотные, которые готовы выйти и на фронт, и встать в ПВО и так далее. Это еще одна большая тема использования тех самых беспилотных аппаратов в ПВО для перехвата.
1: Естественно.
0: Не для ударов, а для перехвата. Но прежде чем поговорим об этой сфере противовоздушного, мы примем звонок. Надевая наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Да, вот, знаете, этот удар в ночь на 24 мая был нанесен, массированный удар, и через 4 года и 3 месяца с начала СВО. Вы вот правильно сказали. Ну, наверное, вы согласитесь, что очень большие издержки в плане безопасности и всего остального для России на 5-м году СВО. Вы сказали и про логистическую структуру через Днепр, инфраструктуру, и про то, что, кстати, на сегодняшний день пока еще ни один из членов вот пресловутой укронацистской хунты не ликвидирован. И вот вопрос такой, как вы считаете, если на системной основе, системно, регулярно, в течение 2 месяцев будут наноситься подобные массированные удары и по военной, и политической, так сказать, главной инфраструктуре укроврага, может быть, в течение 2 месяцев все-таки вот эта пресловутая укрохунта пойдет на мир на российских условиях? Это было бы логично предположить, ну, с военной вот, политической точки зрения.
0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Я отвечу на этот вопрос так. Это более вероятно, чем в случае отсутствия таких ударов, но не гарантированно.
0: Уклончиво ответил Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО Академии наук. А я вот буквально в новостях вижу, сыпется сообщение, что силы противовоздушной обороны с 8 утра до 8 вечера по Москве уже уничтожили 6 украинских беспилотников над регионами России, экватории Азовского моря, по информации Министерства обороны. 3 минуты осталось, примем еще один звонок, успеем. Угу. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, только кратко, пожалуйста.
3: Очень кратко, почти с самого начала эти российские пух и прах перевалочные пункты на западных границах Украины, железнодорожные узлы, Ужгород, ЧОП и прочие, через которые до сих пор идет оружие на Донбасс. Спасибо.
0: Спасибо большое. Очень, да, эмоционально, плохо слышно, ну, понятно. Но понятно, да.
1: Значит, почему на месте ЧОПа и прочих программ переходов еще нет красивых воронок?
0: Кратеров, да.
1: Да, мне непонятно решительно. Там можно было бы без всякого применения ядерного оружия это сделать. Причем мне непонятно, ладно, я обыватель, предположим. Но
0: ну,
1: я
0: ты обыватель тот еще.
1: Я этот вопрос задавал много кому, опять же, не будем называть имен, имеющих достаточное профессиональное положение и опыт, чтобы об этом судить. Военного ответа на этот вопрос нет. Это вопрос политический.
0: Ну, тот же самый Василий Борисович Кашин, которого мы сегодня вспоминали, он, бедный, где-то икает. Я, кстати, его позвал. Он должен прийти тоже к нам в починку примус, и тоже мы с ним посидим, обсудим это. Он как раз считает, что мы воюем на полную катушку. Что то, что мы делаем, это достигнутый, так сказать, максимум наших возможностей, мы выкладываемся, мы не супер напрягаемся, но тем не менее используем весь инструментарий, который у нас есть, и по полной программе.
1: Мы используем весь инструментарий по номенклатуре, но не по количеству и плотности. Естественно, понятно, ну, как бы нельзя как бы выкладывать все сразу, даже играя в казино, там не нужно ставить все деньги сразу. Особенно играть.
0: Ну, а если нам потом с европейцами воевать,
1: значит,
0: еще,
1: да,
0: ну, извини
1: за прямоту. Вопрос. Но война с Европой вообще вещь такая, там, понятно, другое оружие вполне, может, в ход пойдет, скорее всего. Значит, но здесь вопрос просто в том, чем мы хотим добиться. Если мы хотим добиться, чтобы Украина как государство в его нынешнем виде, значит, перестала существовать, и там возник бы какой-то новый политический строй, с которым можно было бы договариваться, мне кажется, что эта задача нынешними методами не решается, поскольку скорее там остается крайне озлобленное ядро с таким вот уже хорошим военным опытом и, в общем, настроениями, которые договороспособность не повышают. Ну, если бы это сделано было быстро, тут, ну, кстати, вот отдельно можно обратиться к опыту 2014 года.
0: Но это мы после новостей, да, с тобой уже обратимся,
1: да,
0: к опыту.
1: Говорят, что в 2014 надо было.
0: Ну, вот, это мы после новостей обратимся, да, к этому опыту. Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, блестящий совершенно специалист по военным системам, военной аналитике, я бы сказал.
4: Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Поговори со мной.
7: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем примус с Евгением Примаковым.
0: Продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях подчиняется мной примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО, военный эксперт, эксперт в области вооружений, я бы так вот чуть-чуть уточнил бы, да, промышленного производства этих самых вооружений, стоимость этих вооружений, использование этих вооружений и так далее.
1: Торговля этими вооружениями.
0: Это мы сейчас вернемся к этой истории, но сейчас в начале часа снова вам историческая байка такая, да. Опять же, связанные с сегодняшним днем. Сегодня в Армении, которая нам сейчас с каждым днем все актуальнее получается, видим, следим за новостями и прочее, прочее, празднуется победа в Сардарападской битве 1918 года, 26 мая. Что такое Сардарападская битва? Для Армении современной это что-то вроде битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Вот это вот что-то невероятно важное, что спасло, собственно, армянский народ и Армению от турок, которые на плечах отступающей из Турции и Персии императорской армии, уже разлагающейся абсолютно в ходе революционных всех этих событий, вошли в Армению, чтобы дорезать все, что было недорезано до этого в том самом геноциде, который сейчас Пашинян старается как-то там отрицать или там не замечать, или простить, я уж не знаю, что он там старается сделать. Так вот, к 15 мая уже турки взяли Гюмри, а там через Араратскую долину прямая дорога и на Ереван, и на Эчмиадзин, и так далее, и так далее, и непонятно было, что делать. И вот армянский корпус, то, что было тогда собрано, люди какие-то с вилами, с двустволками, там, кто с чем собрались. Дали сражение Сардарападской горой, длилось несколько дней с 21 по 28 мая, хотя победу уже 26-м отмечают, уже не начали отступление турки. И отбросили турок. Турки потерпели сокрушительное поражение. А Армения вот в том виде, в котором она была, была, по сути, спасена. Большая национальная победа Армении. И в нем есть очень важная одна, в нем важна очень одна история. Когда в учебниках истории в Армении и в телепередачах, и на памятниках, и так далее, вы видите одни армянские имена, вы должны понимать, что четверть примерно, а то и треть высшего офицерства тогда, вот этого самого армянского корпуса, были русские. Угу. Это были офицеры того самого Кавказского фронта, отступавшего. Ну, например, один из них, Евгений Евгеньевич Вышинский, генерал. возглавлял штаб этого самого армянского корпуса и принимал непосредственное участие, руководил штабной всей работе по вот этому Сардарападскому сражению. В сентябре 30-го, если не ошибаюсь, сентября 18-го года он уже скончался, и мне не очень понятное обстоятельство, может быть, все-таки не из-за ран, там, ну, сердце сдало и прочее, прочее, был похоронен в Дилижане. В 50-е годы 20 века во дворе церкви он был русский похоронен в Дилижане. Там был оползень, и ни церкви, ни могилы этой нету. Вадим Фифилов, который возглавляет русский дом в Ереване, предпринимает там фантастические усилия для того, чтобы восстановить памятник на месте. Там сохранилось место, где была могила Вышинского. Но в учебниках в армянских вы имени Евгения Евгеньевича Вышинского не увидите. Так же, как и имен многих-многих других доблестных офицеров, которые тогда помогли отстоять, собственно, не то что независимость, а жизнь и свободу Армении и армянского народа. Это полковник Михаил Зинкевич, начальник штаба армянской отдельной дивизии. И далее он был представителем добровольческой армии, то есть Белого движения в Армении. Александр Шневр, полковник, начштаба 5-го армянского полка, начальник вооруженных сил Республики Армения в какой-то момент, начштаба. Александр Перекрестов, полковник казачьих войск, командующий партизанским артиллерийским отрядом. То есть вот эта великая, абсолютно без иронии, национальная победа политически, идеологически, эмоционально и так далее армянского народа и Армении над турками, она вся опиралась на старый имперский, российский, русский фундамент военной выучки, школы, штабной культуры, артиллерии, кавалерии и прочего, и прочего, и прочего. И когда возникает такая мысль о том, что она не была бы возможна без этого самого фундамента, это победа. И это очень близко к правде. Это очень близко к правде. Поэтому я призываю дорогих наших бывших соотечественников армян, а сейчас еще как бы хотя бы формально еще, если говорить о конкретных договорах и соглашениях наших союзников пока что, помнить об этом и не забывать, и не искать каких-то других себе приключений, торговать своим прошлым и прочее, прочее. А теперь возвращаемся к беспилотным системам, ракетам средней, очень средней и крылатой дальности. С Ильей Крамником мы стали с тобой, начали говорить про возможность использования беспилотных аппаратов для ПВО, поскольку все-таки стоимость одной ракеты противовоздушной обороны, противоракетной обороны достаточно высока. Насколько это перспективная история?
1: Значит,
0: сейчас?
1: Ну, безусловно, перспективная. Это один из методов, поскольку беспилотники современные, они все-таки по своим характеристикам существенно ниже, чем крылатые ракеты или самолеты сверхзвуковые, которые надо зенитные ракеты перехватывать, то можно удешевлять средства перехвата. Это разными путями делается. Есть и зенитные ракеты удешевленные, и, конечно же, уже появляются дроны, тоже дроны ПВО. Там они, естественно, по характеристикам намного уступают зенитной ракете, но, опять же, главное достоинство то, что они делаются в основном на коммерчески доступных агрегатах, их можно делать много, и, естественно, стоят они при этом дешевле. Но, опять же, никакое решение не является панацеей, они тоже панацеей не являются, поскольку при всем том вероятность перехвата у них намного ниже. Mm-hmm. То есть их требует реально много.
0: А кто-то поэтому замерял эту статистику?
1: Да, поэтому надо... Люди замеряют, я сейчас не буду конкретно цифры называть, как бы тоже не надо давать противнику лишней аналитики, пусть сам думает. Но в любом случае надо комбинировать. Там, чем комбинировать есть? Есть разные технические решения. Там, например, те же зенитные пушки традиционные, зенитные пулеметы, малокалиберная зенитная артиллерия. То, что нам было всем привычно по Второй мировой войне, началось, строго говоря, еще первое. Оно сейчас вновь обретает второе дыхание, именно потому что характеристики дронов, они как раз вот примерно на характеристики самолетов межвоенного периода похожи. Да? Вот. И это все может работать, тем более это может работать сейчас с наличием многочисленных уже решений по автоматизации и роботизации. То есть зенитная пушка вообще в свое время требовала очень много людей всегда для своего обслуживания. Сейчас, по большому счету, нужен там несколько человек на командном пункте батареи и те, кто будет в коробке с лентами менять патронами. И то, может, в перспективе это может быть дело более автоматизировано. А сама пушка будет уже роботизированной системой наводиться в автоматическом режиме. Людей требуется гораздо меньше. Это такой вот очень серьезный ресурс, за расходом которого и правильным использованием которого всегда надо следить. Людей всегда не хватает сильнее всего. И, конечно же, есть и другие вещи. Есть радиоэлектронная борьба, поскольку у нас противник беспилотный, и он более уязвим к ней.
0: Ну, слушай, там же
1: но
0: тоже...
1: Но это тоже не панацея, это тоже лишь одна часть.
0: Я просто помню, когда вся эта история с дискуссией по поводу БПЛА начиналась, в самом начале специальной военной операции, была целая, опять же, используя терминологию Василия Борисовича Кашина, целая секта свидетелей РЭП, которые говорили, что беспилотники вообще не нужны. Да что это у нас РЭП
1: был
0: есть?
1: Такой.
0: РЭП
1: нет,
0: все
1: ну,
0: подавит, все решит,
1: тоже,
0: все
1: это
0: вопросы.
1: Это тоже не панацея, разумеется. Но там, где надо, в комбинации с другими вещами она может работать. И есть, конечно, там перспективные вещи, которые когда-то оказались фантастикой, а сейчас они уже используются и производятся, и совершенствуются, это лазеры. Сейчас лазерные установки постепенно
0: вот
1: начинают
0: это интересно.
1: Свое место
0: занимать. Мы говорим о том, что поле битвы на Украине является полем больших экспериментов технологических для того, чтобы обкатывать новые виды вооружений. Ян Гагин, довольно известный тоже военный эксперт, сам фронтовик, который был у меня несколько раз, рассказывал о робототехнических системах, которые используются против нас. Вот даже он говорил, что они даже отлавливали пару этих робопсов таких, знаешь, роботизированных, уже даже с искусственным интеллектом, который где-то в гибернации, вот он лежит где-то там в траве, вскакивает потом и бежит кого-нибудь там подстрелить или взрываться, да. Даже такие вещи есть. Но об использовании лазеров я не слышал. Я видел, когда презентовали у нас новые военные системы в очередном обращении президента к Федеральному собранию, это было, показывали лазер, потом его возили у нас на парад Победы, он был там. Про его использование у нас я не слышал ничего. Может быть, это суперсекретная информация, мы не полезем туда. Но я слышал, и об этом репортовали американцы, что в Армузе, в Армузском проливе, на свои военные корабли, они ставили лазеры. Да, они ставили лазеры.
1: Это сейчас у всех это делается. У Китая есть свой лазер, у американцев есть свой лазер. Израиль тоже экспериментирует с собственным лазером при поддержке американцев, естественно, промышленной. И у Евросоюза, и у англичан, и у французов тоже есть собственный эксперимент с лазером. В первую очередь, конечно, они на кораблях. Потому что корабль, это, извините...
0: Ну, открытое пространство.
1: Это, тогда. Во-первых, открытое пространство. Во-вторых, это просто у тебя сразу большая электростанция. Электростанция большого города, даже на не очень большом корабле. И сразу нет проблемы, откуда лазер запитывает. На Земле, конечно, эта проблема намного острее. Если хочется мобильную систему, извините, возить за собой генератор... Потому что мощности требуются достаточно большие.
0: Еще в трейлере, скорее всего, здоровый.
1: Это все размеров пока таких, трейлеровских. Вот. Запихнуть лазер в корпус бронетранспортера, там, машин пехоты, это вот великая инженерная задача, которую пока на серийном образце никто еще не решил. Американцы пока вот более-менее близко к ней, но не могут. А нас молчим.
0: А вот стоимость, скажем так, ну там не выстрел, а импульс, да, видимо, да, она
1: какова?
0: Как
1: раз, вот она как раз намного дешевле, потому что там расходный материал – это электричество при очень небольшой цене амортизации самого аппарата. И, в общем, если брать именно цену поражения цели, то по сравнению с зенитной ракетой она падает не в разы, а на пару порядков. А это уже очень существенно.
0: Еще одна важная история. Мы несколько лет назад, когда все только начиналось, весело тут, как там было в Мимино, хохотались над тем, как деградировавшая европейская промышленность не способна возобновить военное производство, тем более у них теперь нету Северного потока и прочего, и прочего. Кстати, это отдельная тема, извини, я сейчас отвлекусь, не могу просто мимо пройти. Не кажется ли тебе, что сама постановка вопроса о том, что мы, это официально звучит, и мы об этом говорим, и мы это понимаем, и мы согласны с этим, что у нас основной наш противник – это Запад коллективный, а не украинцы, которые расходным материалом здесь выступают.
1: Да, да, да.
0: Вот мы это говорим, понимаем, соглашаемся с этим, но при этом мы просим, чтобы с нас санкции сняли.
1: Нет, ну, конечно, это та еще...
0: Ну, официально мы, слава богу, не просим больше о том, чтобы нас санкции сняли, слава богу, это больше не происходит. Но вот это вот, знаешь, такое, с некоторой такой приятной ажитацией, ожидания новостей про то, как снова возобновят Северный поток, вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть.
1: Нет, конечно, это трудно комментировать.
0: Ладно, тогда не будем комментировать. Давай к промышленному производству, военной промышленности европейской перейдем.
1: Я на самом деле скажу так. И да, и нет. На самом деле у Европы действительно очень большие проблемы с своей промышленностью. Но проблема другая в том, что тот ход военных действий, который у нас сейчас есть, он именно у классической промышленности. в общем-то, почти не требует. Да, у них все плохо с производством танков, пушек, ракет тех же. Очень большой дефицит у них ракеты и зенитные, и крылатые. Только мы же видим, что они не расходуются практически. И, а вот то, что расходуется, то, что по нам летит, уже многими сотнями в сутки
0: у нас сбивается. Противоракеты расходуются, да. Почему? Да, они же поставляют только в эти...
1: Нет, они поставляют ракеты, вот, но их расход по сравнению с расходом дронов, он стал намного меньше. Потому что дроны на нас теперь уже вот буквально летят тысячами в неделю, а ракеты, ну, может, единицами в неделю, если брать крылатые ракеты.
0: И дроны производятся в Евросоюзе.
1: Да, дроны производятся в Евросоюзе, какие-то дроны производятся, ну, как производятся, громко сказано, собираются из крупных узловых таких блоков на Украине. Там крупноузловая сборка дрона не требует каких-то особых промышленных мощностей, может быть, налажена и скрыта довольно легко. Но в основном, да, мастерская, тыл в данном случае, он в Европе. Поэтому, когда вот меня там спрашивают, а что ты так про эти мосты и логистику? Я говорю, так, ребята, извините, тыл-то у него безопасный. То есть мы полагаем, что по Европе мы сейчас, по крайней мере, стрелять не будем. Но давайте хотя бы сделаем что-то, чтобы воспрепятствовать подвозу. А то получается, что вплоть до прифронтовой зоны там, мы им всерьез практически... не препятствуем, поскольку те удары, которые у нас все-таки наносятся по железнодорожному транспорту, там, по автомобильным каким-то развязкам, они все же не создают той вот массы давления, чтобы это всерьез осложняло им подвоз этих дронов и их использование. Тем более, что дальнобойные дроны, которые нам по тылам кидают, их вообще в прифронтовую зону вести не нужно.
0: Но они издалека стартуют. Да, да. Кстати, издалека стартует. Ты видел, да, недавно, буквально вчера, кажется, да, была информация о том, что в аэропорту Храброво в Калининграде вводили режим вот этой вот полетной безопасности, ковер или как он там называется, да, что там зафиксировали какие-то беспилотные аппараты.
1: А, да, да, вот это отдельно очень интересный вопрос, потому что, опять же, мы же помним, собственно, определение ООН на определение агрессии 1974 года. Вот. И там, в том числе, предоставление своей территории для воздушного пространства для действий неприятеля, это как бы подразумевает участие в войне. Вот это очень, конечно, интересный вопрос.
0: У нас Польская республика и Литва. Неоткуда прилететь больше, да. Там просто неоткуда больше прилететь.
1: Чисто географически, извините, по определению, да.
0: Там неоткуда больше прилетать. У нас снова звонок. Давай, наушники берем. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
9: Бодрый вечер. Меня зовут Кирилл, Москва, Мурманск.
0: Здравствуйте, Кирилл, да.
9: У меня резонный вопрос возник. Вы сейчас повторно подняли тему по поводу отсутствия бомбардировок ВПК Украины долгое время. У меня резонный вопрос. А вот эти несметные богатства, которые сейчас у очень многих министров, замминистров обороны выгребают лопатой, а может быть вероятность, что это все заработано не коррупционными схемами, а это откаты за отсутствие бомбардировок точечные?
0: Спасибо, Кирилл. Можно я, можно я отвечу сначала? Извини, просто уже очень прикипело. Во-первых, в условиях войны коррупция приравнивается к измене Родине. Поэтому даже если некий там замминистр обороны что-то там утаил несколько Роллс-Ройсов и мешок золота, то спер ли это он на каких-то контрактах или на чем-то, или напрямую ему враг, так сказать, поспособствовал, вот это примерно одно и то же. Примерно одно и то же. То есть, мне кажется, это должно идти, так сказать, в зачет по одной канцелярии, да. Во-вторых, наши компетентные органы обязательно разберутся и поймают за ручонку вот всех людей этих и прочее, прочее. А третье большое мое размышление по поводу мостов и финансово-промышленных групп, и заводов, и попытки запустить «Северный поток» и договориться по санкциям. Проблема в том, что, извините, у нас олигархический капитализм. Капитализм всегда будет стремиться к соглашению, к договоренностям, поскольку это выгоднее, чем война. Вот сейчас наш ВПК, он, так сказать, за победу до конца, поскольку это его кровь просто, да, это его вот плоть и кровь.
1: Это,
0: да,
1: его, извините, способ выживания.
0: Это способ выживания, да. И прогресса, и прочего, и прочего, и прочего. А все, что касается, так сказать, международного бизнеса, экспорта ориентированного, оно все будет всегда просто по органике своей топить за ту или иную форму соглашательства.
1: Значит, ты уже сказал в ответе на заданный вопрос то, что я бы хотел сказать, собственно, я только еще раз повторю. Давайте на этот вопрос будет действительно отвечать
0: компетентно,
1: да, те, кому положено, вот, а то договориться можно нехорошего. Значит, возвращаемся тогда.
0: Да, да, к военному производству.
1: К военному производству. Значит, мы имеем ситуацию сейчас, которая, в принципе, их с той стороны устраивают. Mm-hmm. Они на Западе считают, что коль скоро мы не предпринимаем больших усилий по резкому изменению ситуации на фронте, то можно нас продолжать долбать дронами до тех пор, пока нам это не надоест. И мы уже не пойдем, видимо, на соглашение на каких-то выгодных для них условиях. У нас, естественно, мнение другое. Мы считаем, что мы в итоге додолбаем украинское государство до той степени, что его нынешний режим потеряет управление, рухнет либо фронт, либо тыл, и тогда можно будет обеспечить какой-то мир. Мне, честно говоря, обе эти точки зрения, что наша на то, что Украина рухнет, потому что мы ее долбаем, что их, потому что, что нам надоест, потому что нас долбают, кажется, равно несостоятельными.
0: Так, какая состоятельность в таком случае?
1: Для того, чтобы Украину в нынешнем виде победить, ее надо побеждать. То есть надо проводить решительные наступательные операции.
0: Да кто бы спорил. Да. Это просто принесут... все хорошее против всего плохого, понимаешь?
1: Да, ну, естественно. Ну, ладно. А вот почему они не проводятся... И будут ли проводиться, это вопрос уже отдельный, и опять же, не к нам, даже не к военным.
0: Давай, снова наушники и снова звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
10: Да. Карен.
0: Как?
10: Карен.
0: Карен, очень приятно. Да, задавайте ваш вопрос.
10: У меня вот такой вопрос, а вот обязательно бомбить? А есть, наверное, российские спецслужбы могут выкрасть Зеленского?
0: Хотя бы стоит. Uh-huh. А здесь до Киева, ну, доберись, по идее. Смотрите, у нас же сколько было терактов, которые совершала украинская агентура на территории России. И они все были в новостях, были трагические абсолютно события. И журналисты, коллеги наши, и военные тоже, да, страдали от этого дела. Нам неизвестно ничего о подобных каких-то ликвидациях там, на территории Украины кого-то. Может быть, они и есть, но мы об этом, может быть, не рассказываем, гордиться не хотим как-то это, да, потому что мы не такие, да, у нас есть такой подход. Мы не такие, мы так не делаем, мы не террористическое государство, поэтому такое не практикуем, да. А может быть, просто у нас возможностей нету, потому что... ВСУ, СВУ там, и так далее, все вот эти вот замечательные ГУРы там, и прочее, вот эта сволочь, достаточно жесткий режим установила контроль над собственным населением, чтобы не позволять...
1: Ну, там сейчас просто проводить. Можно бесследно исчезнуть, погуляв не в том месте, это правда.
0: О, мне рассказали изумительную историю, что, оказывается, на Украине практикуется такой способ отбора собственности. Слышал, что подкидывают телефон... Угу. В котором 1-2 звонка в Россию.
1: А, да, да, да.
0: После
1: да,
0: этого
1: да,
0: тебя забирают на подвал и, соответственно, выбивают из тебя твой бизнес там и прочее, прочее. Угу. Ну, такая приятная история. Меня беспокоит за оставшиеся вот буквально 2.34, беспокоит такой вопрос. Не слишком ли мы, я уже повторю, не слишком ли мы хохотались весело, что промышленность Европейского Союза не выдержит этой гонки? Мне кажется, война на истощение нам навязана именно потому, что они реально разворачивают это самое производство.
1: Они реально разворачивают производство, но вот то, что они развернут производство вот в эту сторону, никто не предугадывал. Я тоже, скажу честно, я тоже не предугадал, потому что я смотрел на их показатели производства обычных вооружений, то есть как это называется там, в статистике основных видов обычных вооружений. Бронетехника, самолеты там и так далее и тому подобное. Понятно, я видел, что они не тянут и не потянут, так они не тянут его до сих пор. А вот то, что война дронов будет выглядеть вот так вот именно, я не представлял, я честно могу сказать, что вот я в данном случае не оказался, достаточно мере провидцем. Но, в общем, мало кто оказался. Покойный Костя Макиенко, царствие небесное, вот он, да, он предполагал, что дроны сыграют решающую роль, и именно дроны дальнобойные. Вот дрон дальнобойный,
0: дешево, много и далеко.
1: Да, дрон дальнобойный на поле боя практически бесполезен, потому что он там сбивается очень быстро. Там те же Байрактары, например, турецкие, они очень быстро
0: израсходовались,
1: пошли на нет. Да. Вот. А дрон дальнобойный как средство ударов по тылам в условиях дефицита ПВО, в условиях дороговизны ракет ПВО, он оказался очень даже эффективным средством. И мы вот сейчас это имеем.
0: Ну, а иранцы продемонстрировали это.
1: Да, иранцы тоже продемонстрировали. Мы у противников в данном случае те же самые проблемы. У Штатов сейчас острейшие проблемы, как настраивать ПВО и своих объектов на Ближнем Востоке.
0: А кроме всего прочего, иранцы еще одну вещь важную продемонстрировали. Насколько я помню, в ходе вот активного обмена ударами они таки запустили что-то по британской базе на Кипре.
1: Да, был перехвачен, правда.
0: Но был, вот. Но тем не менее. Ну, да. По Гуаму они тоже запустили, но тем не менее вот по Кипру. Что никак не значит, что они с уважением относятся к пятой статье устава НАТО и прочее, прочее, что они опасаются, что им за что-то там будет и так далее. Потому что если ты воюешь, воюй до последнего.
1: Это правда.
0: Включая режим там этого берсерка или медоеда. Знаете, такой зверь был забавный.
1: Это правда.
0: Ладно, спасибо тебе большое. Илья Крамник сегодня починял со мной примус, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Спасибо.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Золотый.
11: Меня зовут Анна.
12: У меня есть к вам небольшой вопрос.
13: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Совбез Молдавии призвал граждан и бизнес к экономии энергии. Более 34 тысяч детских лагерей готовы к работе. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании рейса в аэропорту Краснодара на фоне временных ограничений в ряде районов Краснодарского края. «Газпром» планирует принять участие в оптимизации и расширении газотранспортной инфраструктуры Казахстана. Об этом заявил президент Владимир Путин в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Она опубликована в газете «Казахстанская правда». Кроме того, как подчеркнул глава государства, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и чистой энергетики. Путин сегодня посетит Казахстан с государственным визитом. Западная делегация в ОБСЕ на спецзаседании постсовета и форума организации накануне не нашли даже пары слов в отношении совершенного киевским режимом хладнокровного убийства детей в Старобельске. Об этом заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что ведущие западные СМИ никого не направили в Старобельск, несмотря на приглашение и предоставленные российской стороной гарантии безопасности. По словам Полянского, им давно уже не нужна правда, она не вписывается в продвигаемые ими лживые антироссийские нарративы. Постпред России добавил, что готовность потакать любым преступлением против русских людей лишь укрепляет российскую сторону, веря в том, что цели СВО должны быть реализованы полностью, даже если для этого придется задействовать все возможности вооруженных сил страны. Высший совет безопасности Молдавии указал на важность снижения потребления энергии в госучреждениях, частных домохозяйствах и бизнесе. Об этом сообщила администрация президента республики. При этом там уточнили, что непосредственной опасности перебоев в поставках природного газа, электричества или топлива в Молдавии